0: ближайшую пятилетку, по сути, которая уже началась. Выходит так. Насколько я понял, там 15 блоков вопросов, и какие из них вы хотели бы выделить в первую очередь? Потому что, конечно, весь документ разобрать, наверное, невозможно, но вот самое основное.
1: Понимаете, вот когда я познакомился с этим достаточно объемным документом, меня сразу пахнуло советским периодом здравоохранения.
0: Так не всегда плохо, наверное, да?
1: Нет, я в хорошем смысле это говорю. Смотрите, что выстроилось. Первое, сначала были основные направления развития, указ президента 7 мая, когда начался новый политический цикл. Затем пошли национальные проекты, утвержденные тоже уже в это время. Но и эти национальные проекты – это такие глобальные проблемы, финансы обозначены и так далее. Затем выходит стратегия, уже более предметная, которая определяет, ну, мягко говоря, политику в реформировании здравоохранения, в развитии самого здравоохранения и так далее. И таким более конкретным и предметным появляется план реализации стратегии. И вот на этом этапе вот как раз у меня возникло то ощущение, которое я назвал «пахнуло на меня советским периодом». Почему? Когда мы в 91 году с посвистом, с улюлюканьем хоронили советский период и советское здравоохранение, я где-то уже, начиная, наверное, с 94-95 года, начал говорить, что, ребята, у нас сегодня в стране возникла уникальная ситуация. У нас с вами сегодня 3600 отдельных, независимых друг от друга здравоохранений. Это 3600 как? Это были районы. Угу. И тогда у нас финансирование было так. Вот то, что район в своем собрал там налоги, вот он и живет за счет этого. Но это бред был. Это был целенаправленный развал государства. Так? А раз у него такое появилась возможность, то он... Я вот даже могу сказать, какие эксперименты я наблюдал. Какой-нибудь район там захолустный, да, он создает, а появился энергичный врач, но либерально настроенный, создавалось не районо или не райздрав, как в советское время было, так, а совет по здравоохранению. Вот собирались там кто-то, полуграмотные люди, кричали по полдня, не имея ничего под собой, но они управляли этим здравоохранением районным. У нас же в каждом районе была районная больница, в каждом районе была районная поликлиника, детская поликлиника. Сейчас этого нет. В какой-то мере где-то это и хорошо, если это компактная территория, и объединить, и создать более эффективную, чем просто там, что там в районной больнице у нас была хирургия, терапия, родильное отделение и все. Ну, еще в более больших отделениях, больше детские отделения. Вот, поэтому это хорошо. То есть мы сегодня начинаем собирать под единое знамя это здравоохранение. Потому что вот этот план, а я уж не говорю о том, что было на уровне области. Я помню, шли заседания правительства, а тогда они были открытыми, приглашали, вот мой вопрос идет какой-то, я там присутствую на этом заседании правительства, приезжал какой-нибудь губернатор, выходил на трибуну и разговаривал примерно так, я вот тут мимо проезжал, ну, думаю, дай зайду, ну, это я утрирую, послушаю, что вы тут говорите, ну, и вам еще надиктую, что мне надо. Представляете, что губернатор – это был пуп земли. Я уж не говорю про президентов, которых у нас было тогда 20 президента в стране на региональном уровне. Ну, все республики имели
0: право. Автономные, да.
1: Да, имел право президент. Вот мы начинаем собирать. Начинаем их. А теперь к плану. План, конечно, многофакторный. Он работает на тот главный индикатив средней продолжительности предстоящей жизни, потому что в этой работе участвуют все, начиная от строителей, тех, кто дороги делает, и заканчивая высокотехнологичной медицинской помощью. Что он отражает? Первое, он отражает, это прежде всего борьба с факторами риска неинфекционных болезней. Вот это первый раздел. Понимаете? Именно неинфекционных заболеваний. Ну, это сердечно-сосудистые, онкология, да. Это эндокринология, все это там, хотя инфекции в любом из этих разделов присутствуют. Вот, это имеет, ну, в данном случае это так не называется. В онкологии гепатокарцинома, она вызывается вирусом, и целый ряд других, я сейчас не буду вдаваться в детали. Вот то же самое в кардиологии. Вы грипп перенесли, я перенес, не вы. На мои клапаны сердца сел вирус, образовалось воспаление, образовался рубец, и клапаны уже не так работают, понимаете? Так что везде присутствует...
0: Ну, ковид же на сердце влияет.
1: Инфекция, но...
0: Например.
1: Но, конечно, в начале 90-х годов, в прошлом веке, на первом месте у нас были инфекции, да, которые вызывали заболевания, и мы прежде всего над ними работали, хотя сегодня они никуда не делись, но все-таки в первой тройке причин смерти и сокращения жизни лежат вот эта триада, которую мы уже назвали: кардиология, онкология и эндокринология. Вот. И вот здесь этот план начинается именно с профилактики, с раннего выявления. То есть это принцип, заложенный Семашко в 2018 году, когда создавался наркомат здравоохранения. И мы всегда говорили, что медицина в России, в Советском Союзе профилактическая. Но это были больше лозунги. Сегодня под каждый из этих тезисов создается механизм. Здесь есть ответственные за этот раздел, и в каждом практически пункте стоит органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. И вот даже сама технология. Вот сейчас вышел план, так, с 27-го года начнется отчет к августу месяцу, что сделано. И в этом распоряжении правительства, которое подписано председателем правительства Мишустиным, четко написано: к 1 декабря все субъекты должны представить свои планы выполнения этой стратегии. А раз они это будут представлять, значит, они будут его разрабатывать с учетом и прежде всего с визами и Минздрава прежде всего, и всех тех министерств и ведомств, которые здесь прописаны. Понимаете, вот это вот организационное собирание камней после длительного разбрасывания, я уже мыслю как китайский философ, поэтому это вот один раздел. Конечно же, есть раздел улучшения диагностики. Что меня в этом здесь, мне кажется, к нему надо...
0: Проверил себе, это экклезиаст. Время собирать камни, время разбрасывать. Да. Извините, да.
1: Да, ну и правильно, что проверили. Если уж говоришь, то надо отвечать за свои слова. Да. Вот. Поэтому следующее, что я не увидел здесь в этом плане, хотя есть общий тезис, вот надо изучать, но раз такой конкретный план, ну и понятно, я понимаю, почему его здесь нет. Потому что у нас здесь нет специального национального проекта, который бы занимался окружающей средой, влиянием на здоровье человека. Это и вредное воздействие шума, вредное воздействие волнового загрязнения нашей окружающей среды. Вот мы сейчас с вами беседуем, у вас телефон, у меня телефон, плюс вот это все дает волны, которые тоже влияют на здоровье, в том числе на нашу с вами, на высшую нервную деятельность, химические загрязнения внешней среды. Здесь они не нашли отражения, хотя посыл есть. Но я думаю, что все не сделаешь одномоментно, а вот сделать так, чтобы появились и другие инструменты, через которые сюда делался свой взнос. Можно сказать, да есть же там по экологии что-то.
0: Да, нет, да у них написано увязка с профильной государственной программой и национальными проектами. Имеется же в виду,
1: да,
0: если
1: да.
0: такие есть, нет, конечно.
1: Ну и потом еще не хватает инструментов. И, конечно же, здесь, потому что существуют национальные проекты, потому что существует финансирование и региональное, и федеральное. Вот. Здесь финансы написаны так, что этот план будет выполняться за счет тех денег, которые уже есть. Деньги национальных проектов, значит, это, как я понимаю, что в соответствии с этим планом надо будет провести коррекцию национальных проектов, а может быть даже не коррекцию, а выделяемые деньги, которые по ним будут идти, чтобы они здесь находили вот тот пункт, который нужен для выполнения этого плана. Так что большой, хороший шаг. Главное, чтобы мы планировать мы всегда умели. В советское время у нас планы были до гвоздя расписаны. Но потом они не выполнялись. Вот это вторая часть. Но я могу с уверенностью сказать, что в том числе и с использованием возможностей искусственного интеллекта контроль может быть уже в автоматическом режиме. Не просто вот это я напишу, вот это я не напишу, вот это я приукрашу. Это может быть, если еще это сопроводить хорошими программами контрольными, то это будет большое дело.
0: Ну, про продолжительность жизни мы еще не договорили. К 30-му году планируют 78 лет в среднем, а к 36-му 81 год. Реально? С условием того, что война идет и так далее. Есть же такие приходящие вещи.
1: Мы планируем, да. Мы это запланировали еще в тех основных целеполаганиях, которые были в указе президента. Там это цифры оттуда. До 30-го года 78, до 36-го года 81 год. Просто они сейчас повторяются в разных интерпретациях. И поэтому это надо делать. Да, понятно, что у нас есть факторы, которые не зависят от здравоохранения, и проведение военных действий, это тоже играет огромную роль на все. И на состояние конкретных людей здоровья, и уход из жизни, но и условия, в которых люди живут, когда вот такое происходит. Там и прежде всего на новых наших территориях, поскольку они четыре субъекта, и когда вот достаточно крупных, и они вносят свой вклад в этот показатель. Но в этой связи я бы хотел вернуться, я об этом буду говорить более подробно, других, а сегодня я просто обозначу тему, что вот мы с вами про вейпы с вами говорили, да? Сегодня признано, что главными резервами, которые у нас есть для продолжения, увеличения продолжительности жизни, являются две системные вредные привычки – курение и алкоголизм. И вот появились мои коллеги, это прежде всего в Петербурге, там есть такой на фамилию Центр здоровья. Это хорошая организация. Кстати, вот эти центры здоровья будут сейчас преобразовываться в Центре здорового долголетия. Это один из пунктов вот этой программы, о которой я говорю, потому что это тоже организационный инструмент для того, чтобы в регионах реализовываются эти планы, они будут давать идеологию. Так вот, в Петербурге у нас главные поборники вейпов, оказывается. Мы с вами вейпы в 2004 году только был первый зарегистрирован вейп как изделие. И после этого началось его внедрение. В нашей стране тоже они появлялись, но это всего лишь 22 года назад. Так вот, политика, которую проводит сегодня эта организация, во-первых, не надо вейпы запрещать. Вы что? Давайте мы вот будем бороться с контрафактом, который там есть с точки зрения вот этих... А они нужны. Понимаете, абсолютно забыли о законе о табакокурении. Его вроде бы не существует. И оказывается, сегодня вейпы, это, как они называют, это чуть ли не треть всех курильщиков. Да не может этого быть. Сам вейп стоит от 600 до 6 тысяч. И я не думаю, что подростки наши втягиваются. Где они такие деньги возьмут? Вот, поэтому вот эти люди занимаются очень добросовестно. Они явно ангажированы. Они явно проплачиваются этими компаниями. Потому что ну такая подводка, ну такая трогательная. Кстати, она достаточно убедительно звучит внешне. Но мы помним, что вейпы, их же не было. Только 300 лет назад, когда к нам завезли табак, он уже не вспоминается. Вроде его и не существует. А мы с вами говорили, 7 миллионов жизней уносит каждый год. Это только табак. А я уж не говорю про алкоголь. Поэтому, вот, понимаете, когда уже сегодня делается прокладка под национальные проекты, которые, я думаю, Минздраву на это надо очень серьезное внимание, а то тут господин, который это очень активно и грамотно проводит, я назову его фамилию в ближайшее время, он просто занимается, закончил военно-медицинскую академию, казалось бы.
0: Так это не то, о ком мы говорили несколько передач назад, но нет, он только не в Петербурге, а где-то забыл.
1: В Краснодаре. В Краснодаре
0: или Оренбурге,
1: извиняюсь. Нет, это ребенок по сравнению с ним. Угу. Он ребенок. Тот-то просто балабол. А этот очень продуманный, и ему явно подсовывают эти исследования, и в том числе даже Росстат там якобы в этом участвует. Я не знаю, я проверю, действительно Росстат участвовал, а если он участвовал, то там, видимо, была тоже какая-то ангажированность. Но когда в Санкт-Петербурге это все подсовывается под национальные проекты, как, понимаете, их не было. И даже те, кто начинали курить, все-таки, а их большинство, они не курили, курили не потому, что они курили вейпы, они курят табак, и за него уже не вспоминают. Вот, а вейпы должны быть запрещены, ничего от этого не произойдет, потому что если кто курил, то он курит сначала сигареты, а потом перешел на это, как более... ну, модно или так далее. А что такое хронические неинфекционные заболевания? Они, по оценкам ВОЗ, уносят уже сегодня, а это вот та, прежде всего, это триада заболеваний, 41 миллион человеческих жизней, что более 70% всех смертей в мире в год. Так? И это сердечно-сосудистые заболевания, которые 17,9, почти 18 миллионов уносят жизней. Заболевания онкологические – это 9,3 миллиона. И хронические респираторные заболевания – 4,1 миллион жизней уносят. Это данные Всемирной организации здравоохранения. А в их возникновении и сердечно-сосудистых курева и алкоголь играет одну, ну, ведущую роль. Давайте мы, наверное, на этом с вами как-то Или давайте...
0: Ну, нет, ну, вот просто получается, что третье место все-таки не у эндокринологии, она куда-то, так сказать, отодвинулась, да?
1: Почему?
0: Вы сказали, третье респираторное заболевание, четыре.
1: Нет, сердечно-сосудистые,
0: онкологические. Просто вы сказали только что, ну, может быть, да, как-то пропала строчка.
1: Может быть, да.
0: Ну, бывает и такое, Геннадий Григорьевич, давайте действительно прервемся. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжим. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не делание. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Продолжаем разговор с академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором, заместителем председателя Российской академии образования Геннадием Онищенко. В студии Алексей Осин. Геннадий Григорьевич, ну вот тут на выбор. Либо говорим о добавках, неких дополнениях к онкологической помощи, где...
3: Мы об этом скажем, да. Как бы в порядке, ну там...
2: В проброс, да, да, так, да, немножечко. Тогда вот о том, что по опросам среди почти 3000, там 2800 с копейками врачей, значит, они 70% сказали, что нужно запретить суточные дежурства. И сослались в этом, так сказать, ссылаются специалисты на пилотов, машинистов, дальнобойщиков, где законом урегулирована максимальная продолжительность смены, да? Так вот, 21% однозначно считают, что нужно запретить, и 48%, что скорее да, чем нет. Это ломает всю систему здравоохранения, вот это сушное.
3: Ну, во-первых, еще решения такого нет.
2: Ну, мы обсуждаем, да.
3: Такого, конечно, решения нет. Ну, понятно, в советское время, когда у нас не было проблем с врачами, с медицинскими средними работниками, такой термин, он был в обиходе. Сутки трое.
2: Угу.
3: Сутки работает, трое отдыхает. Суточное дежурство, это он заступает вот сегодня в 8 утра и проходит полный 20-часовой цикл. Ну, безусловно. Я даже, когда был на студенческой практике, тоже на суточных дежурствах был, понятно, это трудная задача. Но если хорошо, если... Я помню, в родильном отделении, так там круглые сутки, там никуда не денешься, да? Там как раз и, как правило, роды проходят и днем, и вечером, и ночью, и утром.
2: Они не спрашивают.
3: Да, они не спрашивают. И не смотрят, зашло ли солнце. Давай я сейчас, как говорится...
2: Подожду немножечко.
3: Да, нет, наоборот. Да, поэтому и надо не забывать о том, что процесс лечения, он тоже без перерыва на обед, на завтрак и на ночной сон. Да, пациенты, да. Но вот я знаю по практике в хирургии, если человека прооперировали, многие врачи, хирурги, хотя на Западе там этого нет. Там человек, врач прооперировал, выкатили из операционной палаты, да, в палате уже этим занимается, она может врачу сказать, ты не лезь, это моя задача, это уже выхаживание называется. Угу. У нас такой технологии практически нет. Врач остается на ночь, хирург, который провел операцию, и не одну, может быть, за этот день, чтобы прокурировать этого больного. Понимаете? Поэтому вот такая как радикальность, что вот давайте запретим, она не получится. Не получится. Вот. Но я уж не говорю о том, что дефицит врачей. Ну что, да, уйдет человек. И не будет дежурного никого, да? Вот. Поэтому, конечно, поспать иногда удается, когда я не допустим...
2: Спокойно болеют, никаких кризисов нет, да?
3: Ну, условно говоря, вот есть еще такое понятие, ургентное в Москве, может, это уже сглажено все. А вот ургентная сегодня больница, то есть она сегодня дежурная и принимает всех острых больных. И терапевтических, и хирургических, да? И там процессы могут ночью привести, и нужно срочно оперировать. Так? Склиф наш, возьмем склиф, это, ну, собственно, с чего начиналась вся наша скорая помощь. Там же круглосуточно везут и не спрашивают, а дежурит кто-то там или нет. Поэтому организовать этот процесс вряд ли получится. Чисто технологически. Если сегодня врач-хирург заступил на дежурство, так, у него назначен операционный день, он провел операции, он даже может не уложиться, там, я не знаю, к 18 или к 20 часам ему должен закончиться его смерть.
2: Не бросать же скальпель и уходить.
3: Да. Поэтому, конечно, это очень тяжело. Ну, вы когда-нибудь, наверное, доводилось в жизни, просто не спали.
2: Да.
3: А тут еще кроме не спать, еще надо нести ответственность. Может проводить даже ту же операцию, да? Вот. Поэтому сутки трое, это касается каких, ну, если это какой-нибудь там психиатрическая больница, да? Ну, там еще можно как-то этот вопрос решить, и то... Бросить отделение без врача не получится. А вот уж в хирургии как это с этим остаться?
2: А у меня, извините, вопрос. А вот вы сказали об американских там клиниках или еще каких-то. Там вот ушел хирург и выхаживает другой врач. А вдруг там повторная там, операция требуется?
3: Даже не другой врач, а там этим занимается средний медработник.
2: Угу. Ну, они, не ваш специалист,
3: они занимаются, да. Ну, назовем это реабилитацией после постоперационной, быстрое восстановление, подъем больного, массаж, там, все эти процедуры, назначения. Но, понимаете, я американской системе здравоохранения не доверяю, я в нее не верю. Она в основном коммерческая. Понимаете? Вот, и там может быть действительно так. Я отоперировал, ты у меня принял этого больного, и все, я уже не отвечаю. Он ушел от меня живым, если что-то с ним случилось, ты будешь отвечать. У них такая примерно система. Вот, хотя и у них есть, как я уже много раз говорил, и я восхищался, это система госпиталей ветеранов армии.
2: Да, солдат, да, офицер.
3: Там в хорошем смысле советская система здравоохранения. И там, когда я их посещал, в основном работали выходцы из соцлагеря. Чехи, там, болгары, все. Потому что мы их научили работать, как мы работаем. И они там работали. Это люди, которые... Вот. А там это просто поток. Вот. Поэтому, конечно... С точки зрения врача я сочувствую, и я на стороне врача, но я не могу себе представить, как это можно реализовать. В большинстве это реализуется. Условно говоря, поликлиники, они по ночам не работают, так? Это все-таки тоже. Какие-то районные больницы, вот патриархального плана, он там сделал операцию, один аппендицит, два аппендицита в день, да? Ну и пошел на работу. Единственное, когда не хватает кадров, человек может заступить. Но ведь что такое суточное дежурство? В инструкции написано «без права сна».
2: Угу.
3: А если спокойное отделение, я там заступил, ну...
2: Да. Разбудит же, зачем, почему без права?
3: Ну, если, не, если кому-то станет вдруг плохо, та же медсестра, она позовет, вот меня, я помню, тоже разбудили. Я там прикорнул, ну, студент, что мне, я на практике. Подошла сестричка, а это было родильное отделение. Вот она начинает там рожать, вы подойдете, ну, пошел я. Но я там был вторым лицом. Я просто, там был врач дежурный, а я, она меня разбудила с точки зрения...
2: Помочь.
3: Ну да, как, по существу, помочь. Вот, поэтому этот вопрос с точки зрения врача я солидаризируюсь, потому что это, даже если я и буду хотеть, и хочу, мне нужно заработать деньги, да, потому что за ночные дежурства... Платят, потом я еще два дня отгула у меня будет, да, на третьи сутки я только заступлю. Но с точки зрения физиологии, с точки зрения моей способности адекватно реагировать, это тоже вопрос большой, и, а это прежде всего качество лечения, качество, ну, если говорить о хирургах, это еще и качество операции, которое... так сказать. А как это организовать? Ну, опросили.

0: дежурный врач в таких в обычной терапии, и то он должен быть. У нас есть.
1: Не, ну, ночная смена, это же не значит, что не должно быть врачей. Вот,
0: а с точки зрения организации лечебного процесса.
1: Ну, там один, например, с 8 до 16.
0: Нет, другое дело, другое дело. Понимаете, чем полезен вот этот опрос? Вот он вышел. Это если проанализировать, и можно найти резервы, где это можно и не делать, да? Ну, по старинке делают. Все привыкли к тому, что, да? И все. А может быть, это и где-то можно. Но чтобы полностью исключить суточное дежурство. Это сложно.
1: А извините, что делать? У меня такой каверзный вопрос. Я, насколько понимаю, многие доктора, они, ну, я с этим сталкивался, он принимает в государственном учреждении сначала с утра, например, да, а потом идет в частную клинику. Ну, вы же не будете отрицать, что такое есть?
0: Конечно.
1: Но чтобы больше заработать, значит, получается, он все равно без даже вот этих вот звериных смен, там по 24 часа, все равно работает.
0: Понимаете, в чем дело?
1: Вот это,
0: вы из другой как бы серии привели, вот, а вот они сволочи медики.
1: Не, я так не говорю.
0: Нет, не вы. Я говорю, вот они, вот он стоит, дежурит у себя, да, в поликлинике, а потом говорит, а вы придите вот там,
1: да.
0: И я вам
1: у меня
0: там
1: так было, да.
0: И делаю, и сейчас это есть. Понимаете? Вот я могу привести элементарный пример со стоматологом. Так? Вот он сидит на приеме в государственной поликлинике. У него нет ни инструмента, нет ни материала, с которым он работает. Так? Там эта возможность есть. Там. Он там где-то, я не знаю, раскрутился, он там дает, купил современное оборудование, которого в поликлинике уже свое не принесет сюда. Так? Вот. Это повышает диагностику. Он работает с импортным материалом, который он купил на рынке за свои деньги. Так? И, конечно же, вот тут как разделить? Или вы даете все оснащение, и он будет здесь работать. Или он будет говорить, я вам здесь просто сейчас острую боль сниму.
1: Да, приходите потом, да.
0: А чтобы сделать вам имплантанты, которые я здесь не могу сделать, у меня ничего нет для этого, я сделаю вам там. И что вы скажете этому? Вот я как пациент, да мне, у меня...
1: Болит, да, мне все равно уже.
0: Да, все равно болит. Куда я денусь? А прежде чем осуждать этого врача, так вы ему обеспечите его всем тем, что нужно. Он и здесь будет делать те же имплантанты. Поэтому здесь не нужно шашками махать, нужно разбираться.
1: Нет, я-то и не машу, нормально.
0: Я говорю, что мы сейчас заговорили о другой теме. А второе, сейчас у нас развивается частная больницы, частные, да? Да, там огромные деньги платят, да, там дополнительная есть ОМС, а есть ДМС, добровольное медицинское страхование. Там человек или сам платит, или за него платит фирма. Фирма, у которой есть деньги, да, она просто за него платит, и он там и диспансеризацию проходит, и все, и все. Ну, мы сегодня разрешили частное здравоохранение. Я лично, я человек другой, из другого мира пришедший, я считаю, что государство должно обеспечить, но оно не обеспечивает. Сегодня государство законодательно разрешило иметь частные клиники и частную практику. Так? И если человек, который готов... А сейчас, кстати, появляется менталитет, понимаете, у некоторых людей, если я не заплатил...
1: Значит, плохо сделаю.
0: Значит, плохо меня лечат, будут лечить. Так он, конечно, пойдет в частной клинике, заплатит, и горе не будет знать, да? Чтобы вот этот этап... Да у нас сегодня там аппаратура не та, да у нас сегодня КТ не работает, да?
1: Да нет, а потом там ты один сидишь, ну, вдвоем

0: В очереди, да, и приходишь к определенному времени, тебя принимают.
1: Принимают.
0: Уютно, спокойно, нормально. А здесь ты вынужден за месяц записываться.
1: Я не в обиду говорю, так и есть. Там обезболивание.
0: Например, да.
1: Сделают самыми современными, потому что у него есть возможность купить это. А здесь будут делать, ну, не самыми, мягко говоря, современными средствами. Понимаете? Потому что а для человека, у которого, понятно, для людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, ему нет выбора. А у тех, у кого есть возможность, у него есть выбор. И он этим выбором пользуется. И платит за свое здоровье, да? И не качает права. Вы мне обязаны сделать, не надо. Он спокойно заплатит, получит... Более того, он потом еще и может отсудить.
0: Mm.
1: Поэтому давайте вот здесь вот так. Ну, мы отвлеклись, по-моему, от
0: наших... Нет, у нас еще хорошая тема с постановлением правительства о регулировании рынка биологически активных добавок. Там в основном это через маркетплейсы и через электронные площадки идут вот какие-то препараты. И там вот у нас комиссия будет создана, где представители Минздрава, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и так далее. Вот эта комиссия будет рекомендовать или не рекомендовать те или иные БАДы. Ну вот тут мы с вами немножечко...
1: Для лечения. Обсуждали.
0: Для лечения.
1: Значит, ну, понимаете, что было? Я стоял у истоков этого всего процесса. На меня это выпало в моей жизни. Когда вдруг заговорили, а давайте будем БАДы делать. Биологически активные добавки. Главная проблема, которая была доказать, что это... А обвинения были, причем не безосновательные. Вот под видом БАДов будут зарегистрировать лекарства, которые не прошли
0: регистрацию,
1: не прошли весь цикл доклинических испытаний по классической схеме. Так? Это было небезосновательно, потому что, я напомню коротко, у нас два типа БАДов есть. Нутрицептики и парафармацевтики. Нутрицептик, то есть это пищевой БАД. Ну, самый элементарный – это белок, да? Протеин. Но это из мяса делается... Выжимка, берется только белок, убираются все остальные фракции там, да, вот, жиры и прочее. Это раз. Это самый простейший. И парафармацевтики. Когда лечебный препарат применяется не в лечебной дозе, а до лечебной дозы, который... Еще не, если лечить, то она не вызовет излечения, но в профилактической дозе, еще когда человек не болен, он принимает этот препарат, ну, будем говорить, отдалит появление того или иного заболевания. Так? Вот. Пока мне непонятно, о каких БАДах идет речь. БАДов сейчас сегодня, кстати, на рынке гораздо больше, чем зарегистрированных лечебных препаратов. Вы помните эти скандалы, которые были у нас с нашими гимнастами, когда их там обличали, да?
0: Ну, там фуросемид попал в БАД.
1: Только не фуросемид попал, он не попал, он там должен был быть.
0: Нет, фуросемид запрещен ВАДА.
1: ВАДА запрещен, но фуросемид... Ну,
0: там должен быть заменитель, который не входит.
1: Давайте не будем сейчас тратить время в это дело, так? Поэтому... А теперь, если будет заседать комиссия, ну, это будет опять формалистика. Ну, придут они, соберутся. Там соберутся, конечно, начальники. В комиссии кто? Суть как каждой комиссии, она состоит в том, что ее компетентность определяется компетентностью членов комиссии. Там не будет...
0: Специалистов будут менеджеры, да?
1: А будут менеджеры. Да, им будут готовить документы, они будут голосовать, ну, может, где-то что-то поспорят. И то не на предмет самого БАДа, а какую-нибудь его некорректное продвижение, там, лоббирование и прочее. То есть она содержательной не будет. Но наводить порядок, конечно, нужно, потому что регистрация БАДов, она действительно упрощенная. Если это пищевой БАД, ну, будем говорить, нутрицептик, то там действуют правила допуска на рынок пищевых продуктов. Да?
0: Угу.
1: А если это парафармацевтик, то здесь действует правило допуска на рынок лечебных препаратов, лечебных, лекарственных препаратов. Угу. И вот о каких БАДах будет идти речь, это еще вопрос большой.
0: А у нас 10 секунд, витамины не пострадают, многие же пьют.
1: Нет, витамины они сейчас есть, они уже допущены, и по ним проблем-то не будет.
0: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
1: До свидания.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
2: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.

Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарела, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд.
1: Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 4 утра, в Калининграде 3 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Дрон попал в многоквартирный дом во Владимире. Иран нанес удары по целям в 3 странах Ближнего Востока. В России заработают передвижные аптеки. Далее подробности. БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, в результате чего возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения. Сведения пострадавших пока нет, добавил глава области. Иран нанес удары по целям в 3 странах Ближнего Востока, передает местная гостелерадиокомпания. Ракеты Тегерана успешно поразили авиабазу в Иордании, где размещены американские военные. Кроме того, под обстрел попала территория ВВС «Принц Султан» в Эль-Харджи в Саудовской Аравии. Как поясняется в сообщении, там находились заправщики, принадлежавшие США и помогавшие атаковать территорию Ирана. Также целями атаки стали несколько транспортных узлов в Кувейте, которыми пользуются Штаты. В свою очередь, Вашингтон нанес удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларик. Напомню, Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что перемирие, заключенное ранее, больше не действует. Он обвинил ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Венесуэла получила доступ к своим активам в Международном валютном фонде на сумму в 346 миллионов долларов для восстановления страны после землетрясения, сообщил уполномоченный президент Дельси Родригес. Она отметила, что средства позволят оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильем, инфраструктурой и основными государственными услугами. Напомню, 24 июня в Венесуэле произошли 2 мощных землетрясения. Число погибших превысило уже 5000 человек. Без жилья после удара стихии остались почти 18 тысяч. В России 1 сентября начнется эксперимент по передвижным аптекам. Он будет действовать в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. Любой субъект России будет иметь возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. Обязательным условием для начала работы станет разрешение Росздравнадзора, а также наличие лицензии на фармацевтическую деятельность и владение ею не менее 3 лет. В продаже в передвижных аптеках не будут допускаться лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Эксперимент продлится до 2029 года. Чиновники Белого дома встретятся с президентом ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить возможные угрозы для здоровья из-за дыма от лесных пожаров в Канаде, сообщают местные СМИ. Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени. Напомню, смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе и восточного побережья. Дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие крупные города. В стране зафиксированы 876 активных природных очагов, из них 202 классифицируются как полностью неконтролируемые. Следующий выпуск на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
5: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. Но сегодня без ведущего. Я сегодня сам как бы ведущий. Кстати, так же было и в прошлый раз. И сегодняшний мой как бы гость, как бы потому что мы равны. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Который много чего знает такого, чего я вообще не знаю.
7: Дмитрий, нет.
2: Я смотрю уже на тебя, Михаил Леонидович, с большим подозрением, ожидая подвоха.
6: Ну, у меня всегда подвох, я же без подвоха.
2: Да, Михаил Леонидович известен тем, что даже если он говорит без подвоха, это уже подвох сам по себе.
6: Вот, более того, если я говорю один, то я обычно делаю подвох по отношению к самому себе. Я, кстати, когда я только начинал смотреть на нашего нынешнего президента Владимира Владимировича Путина, он только-только стал президентом, то у меня все время возникало ощущение, что он сам на себя смотрит со стороны и хихикает. О, говорит, царь пошел. О, какой. Круто.
2: Нет, я таких мыслей не имел. Вот, и мне кажется, что главная должность, которая есть у нас, это должность президента. Недаром, с точки зрения формального конституционного устройства, наш президент, в отличие от, по-моему, Трамп его зовут, да, от президента Соединенных Штатов, находится над ветвями власти. По-моему, это очень правильное, такое глубокое конституционно-политическое решение. И вот мне этого хватает.
6: Царь? Просто царь?
2: Нет, просто президент.
6: Ну так вот.
2: Просто высшее должностное лицо и гарант соблюдения Конституции Российской Федерации как правового демократического государства.
6: Ну, то, что у нас демократическое государство по сравнению с некоторыми западными странами, я даже спорить не буду. То есть у нас свободы и демократии настолько больше, что западные люди, попадая сюда, иногда в обморок падают. Значит, Дмитрий Геннадьевич, у меня к вам вот какой вопрос. Такой. Вот смотрите, да, вот мы уже говорили, да, Дональд Трамп, вокруг него там разные группы влияния. Я напоминаю об очень важном политологическом термине «матрица Евстафьева».
2: Мне этот термин поминают мне каждый день. Когда вы покажете «матрицу Евстафьеву», я все время говорю, я над ней работаю, дорабатываю. Да?
6: Вот, хорошо.
2: Не надо частный разговор, Михаил Леонидович, да, обращать в методологические какие-то особенности, потому что мне же придется и в действительности ее начать расчерчивать по табличке.
6: Правильно, потому что мы уйдем, а матрицы останутся. Поэтому нужно обязательно...
2: Это сейчас опасная фраза.
6: Почему?
2: Ну, потому что я сейчас буду смотреть по углам, не прошел ли два раза по коридору одного и того же кота.
6: Мы же, как это называется, не вечны, а матрица, она вечна. Я вам сразу говорю, она еще и через 100 лет будет.
2: А это еще хуже, то, что ты сейчас
6: ну,
2: сказал.
6: Ну ладно. Так вот, значит, что меня интересует? Я внимательно, я читаю, Дмитрий Геннадьевич, и ваш открытый канал, и ваш закрытый канал, и даже некоторые интервью, где вы рассказываете про разные элементы, значит, этой самой матрицы. И меня все время интересует один вопрос. А у них, ну хотя бы у одной из этих групп, неважно, в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, даже, может быть, в Китае. Но в Китае отдельные темы, мы его обсуждать не будем. У них есть какой-то образ будущего. Но только я не имею в виду рассуждение про молочные реки, кисельные берега, и как будет всем счастье, еще чего-то, а какое-то, ну, более-менее, ну, как бы операционализируемое будущее. Вот как бы они что-то понимают, чего они хотят? Или они все живут в схватке, как это, в такой террариум единомышленников, который вообще не думает о том, что будет послезавтра. Нам бы до завтра бы дожить.
2: Это очень хороший вопрос, действительно, Михаил Леонидович, потому что я очень долгое время, и, наверное, это была одна из главных методологических, не аналитических, а методологических ошибок, я исходил из того, что у американского глубинного, как минимум, у американского глубинного государства это не единственная группа теневого управления, не единственная теневая элита в Соединенных Штатах. Она когда-то была единственной. Но это когда-то было очень давно, и даже тогда она не совсем была единственной, потому что там были и группы экономических интересов, и группы, связанные с католической церковью и так далее, не входившие в глубинное государство. Но я всегда исходил из того, что у них есть образ будущего, то есть не будущего. Давай все-таки вот здесь сделаем методологическое уточнение. Образ послезавтра. Да, не образ на следующей неделе. Этого твердо могу тебе сказать, нет, наверное, ни у кого. И вот ты здесь, и это правильно, что мы не будем сегодня обсуждать китайцев, но вот они всем рассказывают, что они планируют на 1000 лет вперед. Вот я думаю, они планируют на через 3 дня в действительности. А американцы и вообще ни одна из элит, известных мне на Западе, кроме Ватикана, не имеет образа послезавтра. Образ завтра глубинное государство, безусловно, имеет, поэтому американское. Оно воссоздает, кстати, признаком того, что оно набирает влияние. Я считаю, и я про это и говорил, и даже, так сказать, в мягкой форме написал, нынешний скандал на Украине. Если бы у американского глубинного государства, во-первых, если бы его не было, раз, и, во-вторых, если бы у того, чего нет, не было бы образа послезавтра, они бы этот маневр Зеленского с тем, что убирают американского человека и назначают даже не британского, а своего, они бы пропустили, как пропустили британцы. Британцы включились в эту ситуацию уже в Эншпиль. Да, они, что называется, переиграли этот... Ну, знаешь, в чем вся история, Михаил Леонидович? Вот есть большие проекты, и когда ситуация, большие проекты, тот же самый Ватиканский проект, да, ну и так далее, и большой американский проект, вернее, ну если совсем говорить строго, проект аристократии Восточного побережья, когда все идет гладко, да, когда идет эволюционное развитие, нет каких-то больших войн, а мы их в реальной жизни... Ну, если кто-то только на каком-то феерическом воровстве попадется, вот начинают проявляться вот эти вот проекты, кто где, кто кого отмазывает. Как только начинается кризис, все эти проекты начинают проявляться в реальной жизни, в реальной политической борьбе и так далее. Вот Украина чем хороша? Это пространство, которое никому не жалко. Там можно драться между собой, и даже с теми людьми, которые не хотят драться, до убоя, до полного разрушения этого, что называется, салуна. Назовем это очень мягко.
6: Сейчас, можно я скажу одну вещь, которую многие не понимают? Вот что такое глубинное государство? Я позволю себе сказать, что этот термин, только без, ну, как бы смысл этот, на самом деле был описан невероятно много-много раз, в том числе в русской литературе. И более того, те, кто читал бессмертную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», тот должен помнить последнюю фразу этой пьесы. Последняя фраза пьесы звучала так, что скажет княгиня Мария Алексеевна.
2: Мария
6: Алексеевна – это и есть глубинное государство.
2: Ну, персонифицировано, да. Но намек на то, что есть вот нечто,
6: да,
2: которое решит, да, кто был прав,
6: да,
2: и так далее и тому подобное.
6: Вот такая же история, да, в каждом более-менее серьезном учреждении есть некоторая группа тетушек, иногда в нее включен дяденька, главный хозяйственник, а иногда нет. Там начальница профсоюза, секретарша гендиректора, ну, еще пара-тройка человек, причем про некоторых вы даже не можете догадаться, что они пользуются таким влиянием, которые реально определяют внутреннюю политику в этом учреждении.
2: И против которой ни один акционер, особенно если он не постоянно, не каждый день находится на предприятии, а предпочитает наблюдать его производственную деятельность из лондонского особняка, он против вот этого корпоративного глубинного государства в жизни ничего не сделает.
6: Вообще ничего не сделает. Более того, попытки что-то сделать кончаются очень плохо.
2: Банкротством как.
6: Ну, это... как бы разрушением системы, а бывает,
2: но,
6: что...
2: Но, правда, большинство этих вот этого глубинного государства не заинтересовано в разрушении системы, поэтому оно не переходит через границу. Но может случиться и страшное.
6: Нет, на самом деле я просто могу сказать, что происходит. У этого же акционера в Лондоне есть 2-3 верных клеврета в этой конторке. Вот эти верные клевреты неожиданно сталкиваются с таким количеством проблем, что легче уйти. А как вы сами знаете, если акционер не имеет верных клевретов в учреждении, то финансовый поток из этого учреждения в его адрес как-то не начинает пересыхать.
2: Примерно так. Да, и примерно так. Глубинное государство, думаю, что в мае 2024 года поняло, что если сейчас не рискнуть и не вернуть Дональда Трампа, это риск был запредельный, не рискнуть и не вернуть Дональда Трампа в Белый дом, то процесс десуверенизации Соединенных Штатов, политической десуверенизации, экономическая десуверенизация, она как бы была отфиксирована в виде всеми нами очень любимой Федеральной резервной системы, которая, по сути, элемент десуверенизации. Но была бы политическая десуверенизация, которой вел дело коллективный Байден в лице Блинкена и Салливана. Вот эта ситуация станет невозвратной. И они пошли на колоссальный риск. Это вот сейчас задним умом анализировать то, как выносили старика Джо и заносили Трампа, это операция фантастической сложности. Но что было одним из важнейших отправных моментов в этой истории? Я думаю, конечно, глубинное государство Америки, это то, что можно считать, патриоты в американском смысле – это патриоты своего кошелька по-американски. Да? Но они в реальности – это люди, которые считают искренне себя патриотами, как правило. Но поэтому, например, такой человек, как Генри Киссинджер, для них был такой, хотя и ветеран войны, что называется.
6: Генри Киссинджер, если смотреть по как бы элитным раскладам, он работал на Лондон.
2: Да, но вот Генри Киссинджер всегда, вот там сталкиваешься в мемуарах, на каких-то, да, причем иногда таких второстепенных людей, и вот сквозит, это был нанятый человек, но он не был внутри, поэтому, он для них был такой, специфической фигурой, они патриоты настоящие, так, они защищали статус американского глубинного государства, который, на мой взгляд, сформировался в том виде, как оно сейчас трансформируется период Ватергейта и смогло этот Ватергейт не довести до разрушения государственности, но оно защищало свой статус главного. Оно понимало, что оно уже не единственное, что есть другие группы. Но если допустить десуверенизацию, образно говоря, сейчас нехорошую вещь скажу, такой вот коллективный остров Эпштейна, а их съест.
6: Ты знаешь, дело не в коллективном острове Эпштейна. Я с тобой не согласен. Дело в том, что дело, Уотергейт – это уже не первая история, когда глубинное государство выступало как единое целое. Предыдущая операция – это убийство Кеннеди.
2: Да.
6: А вот первая операция глубинного государства – это снос вице-президента Оллиса.
2: На который случился, вопреки всем ранее сложившимся нормам, на съезде Демократической партии США, где он должен был стать вице-президентом в очередной раз.
6: В третий раз
2: вице-президентом у Франклина Делано Рузвельта и так далее. Наверное, просто это то глубинное государство, оно выгорело во многом в результате, Михаил Леонидович, убийства Кеннеди. Так? Убийство Кеннеди – это, как ты знаешь, я был научным редактором книги «Зачем убили Джона Кеннеди», я там это все очень читал, и причем на двух языках.
6: У меня в книжке целая глава этому посвящена. Я не знаю, ты
2: да,
6: ее читал,
2: это известный сюжет. Мое ощущение, я не занимаюсь этим вопросом профессионально глубоко, но так вот пришлось. Это такой очень важный сюжет в американской политической истории. Вроде про него много написано, а вот он как-то, знаешь, как вставной зуб. Да? Вот там было то, шли от победы к победе, да, а потом убили Джона Кеннеди, а потом Линдон Джонсон, человек с гигантским здравым смыслом, удержавший, с моей точки зрения, не знаю, согласишься ты или нет, мир от ядерного столкновения пару раз, кстати, не один раз, не в связи с убийством Джона Кеннеди, а вообще пару раз. А вот он был такой неумный человек, да, и все. Вот,
6: я прошу прощения, про Джонсона. Я просто помню историю, у меня в книжке описанную, как Орен как Джонсон объяснял Орлину, что нужно создать межпартийную комиссию по расследованию.
2: Это человек, который сделал доклад Уоррена по убийству Джона Кеннеди.
6: Председатель Верховного суда, в котором было вранье все.
2: Ну, практически. Нет, но там тайминг более-менее совпадал, остальное вранье все.
6: С таймингом тоже не совпадал, потому что выстрелы были не оттуда, их было не столько.
2: Это другой вопрос, но...
6: Да, вот. Так вот, это известно, да, потому что Джонсон разговаривал с Орлином из овального кабинета, и там были свидетели. Поэтому это записи нету, а может и есть, только ее просто никто не видел. Но все знают, что он это сказал. Он сказал... Уоррен отказался сразу. Он председатель Верховного суда. Он в некотором смысле человек не менее влиятельный, чем президент. И для того, чтобы на него подействовать, нужен был аргумент, который может предъявить только крайне грамотный человек. И Джонсон сказал следующее. И буквально там через неделю после убийства Кеннеди. Он сказал, у нас есть люди, которые раскручивают тему вины Советского Союза в этой истории. Советский Союз первым ядерным ударом убьет, вот цифру не помню, 20 миллионов американцев или 40 миллионов. Если вы готовы взять на себя за это ответственность, можете продолжать отказываться. И Уоррен сказал, да, все, я согласен.
2: Человек, который предъявляет такой аргумент, вряд ли является недалеким. Ну,
6: лишь тем более не является дураком.
2: Да. Ну, конечно, не является дураком. То, что он не является дураком, что он не попытался на второй срок пойти.
6: И он это не просто не дурак, он еще при этом человек внутренне порядочный.
2: Есть такое.
6: В таком большом смысле этого слова, в политическом.
2: Но вот эта история с убийством Джона Кеннеди надломила ту версию глубинного государства, и поэтому пришлось, собственно, вышли они на крайне скандальную историю про взлом штаба Демпартии в отеле «Уотергейт» в очень разобранном состоянии. Но надо отдать должное, они собрались и смогли всю эту историю упаковать так, что она, ну, конечно, затронула конституционную систему Соединенных Штатов, потому что пришлось прописывать, кто может быть вице-президентом, в действительности очень серьезные изменения произошли в связи с этим. Но из состояния предколлапса Америку они вынули.
6: Ну, еще при этом они заменили Спира Агнию, ну, точно так же, как Уоррен.
2: Вот я и говорю, там вот эта вот процедура, да, как появляется вице-президент, она в действительности была прописана именно тогда. То есть это не отцы-основатели написали. Это было написано в 70-е годы, во второй половине 70-х.
6: У отцов-основателей вице-президентом должен был стать человек, который занял второе место на выборах.
2: Да, это там вообще очень забавно.
6: Вот, так вот, возвращаясь. А если мы вспомним, да, историю 44-го года, Бреттон-Вудской конференции, люди, которые проводили Бреттон-Вудскую конференцию, потому как они себя вели с англичанами, потому как они, ну, фактически выгнали английскую делегацию, потому как бы что они сделали и строили. У них явно был план лет на 50. И, в общем, ну, до начала 80-х они его довели. Дальше началась реэкономика.
2: До середины.
6: С сильным изменением, да.
2: До середины.
6: Да, вот. А если мы посмотрим на предыдущий вариант, на... соответственно, Рузвельта, у него тоже был план. Потому что Рузвельт, собственно, и создал это глубинное государство тем, что увеличил относительный вес американского бюджета в 10 раз. То есть он создал самый мощный инструмент. Отметим, кстати, что Джонсон повторил этот фокус, только Рузвельт это делал через развитие обороны, вовсе не Эйзенхауэр, Эйзенхауэр его использовал. А сделал это Рузвельт. А Джонсон то же самое сделал через систему социальных расходов.
2: Да, социальные расходы. Вообще социальная программа, которую там, когда там она возникла, Барак Хусейнович Обама – это эпигон того, что делал Рузвельт, причем в ухудшенном варианте.
6: Джонсон.
2: Джонсон, да, не Рузвельт, Джонсон. Да, причем в ухудшенном варианте. Это
6: сильно ухудшенном. А, ну, как бы масштабы фигур просто совершенно несопоставимы.
2: Нет, ну это на разных планетах.
6: Вопрос, а сейчас-то? Потому что понятно, что у Трампа был не план. У него было описание того, какой бы надо делать план. То есть восстановить экономическую мощь Америки. Но уже было понятно в первый его срок, что в трамповском варианте это неосуществимо. Но тут я могу сослаться на свое выступление 5 ноября 2014 года, где я говорил, что без разрушения мировой долларовой системы этот план не реализуем. Сегодня это уже очевидно. Мы видим разрушение, ну, никак не получается при наличии финансового сектора американского вкладываться в реальный. Вопрос. Часто чего они хотят?
2: Я тебе так скажу, что, на мой взгляд, и почему Трамп? Трамп на первом сроке, там можно, это большая будет дискуссия, дня на три, почему он появился. Почему он появился на втором сроке, и почему он сейчас все еще президент? Потому что глубинное государство поняло, что никаких серьезных экономических ни прорывов, ни преобразований без изменения американской политической системы и структуры американского политикума быть не может. Вот то, чем они сейчас занимаются, они готовят, они эти выборы проведут, и более того, у меня есть подозрение, что они будут спокойны, и никаких там вот сильных тектонических сдвигов, вот эти вот промежуточные выборы в Конгресс, не будет. Но если я правильно понимаю логику американских глубинников, они готовятся к тому, чтобы последние два года, да, сделать годами формирования новой политической системы Соединенных Штатов. Может быть, я думаю, вывески партийные останутся теми же самыми, только содержание будет сильно разное. Потому что, конечно, иметь демократическую партию США, которая вообще-то партия синих воротничков, а сейчас она стала партией люмпен-пролетариата, ну, вы меня извините, это сильно не то, что дает стабильность. И вот уже получив новую политическую систему, вероятнее всего, с новой идеологической подкладкой, уже тогда, после 28-го года, можно будет заниматься экономикой.
6: Ну, тут у меня есть свое мнение. У нас осталось буквально 20 секунд, поэтому я его выскажу уже после перерыва. Но я хочу сказать, что сейчас они подошли к ситуации, при которой разрушение и политической системы, и экономической системы произойдет в неуправляемом режиме. И это главная их проблема. Я скажу после перерыва на новости, что я думаю по поводу объективных процессов. Ну, а ты меня покритикуешь. Перерыв. Слушайте радио «Спутник». Не пожалеете.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».

0: Откуда деньги у людей?
1: Хороший вопрос.
2: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
3: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
4: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Возвращаемся в студию. У нас тут Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, я, Михаил Леонидович Хазин. И мы, наконец, можем вернуться к тому вопросу, который я задал в самом начале. Дмитрий Геннадьевич, ну вот скажите мне все-таки. То есть у них сегодня представления о будущем нету совсем.
6: Да. Нет, но оно есть о завтра. Да? Оно есть про завтра. Оно очень простое. Да? Любой ценой нельзя допустить втягивание США в большую европейскую войну. Можно говорить что угодно, обещать что угодно, втягиваться в другие войны, что характерно, где угодно, хоть в Африке, хоть в Персидском заливе, но в большую европейскую войну, да, Америка втягиваться не должна. Почему? Потому что если только Америка начнет заходить, да, то, что вот называется... Не с всякими ЧВКшниками, там, дикими гусями, а вот то, что называется по-американски-то in uniform, да, вот как подразделениями, большую европейскую войну, вот тут и вернется большой кровью остановленная десуверенизация Соединенных Штатов. Вот прямо она, вот шаг один американский солдат сделает туда, даже технарь. Да, но в форме. Все, опять возобновится десуверенизация США. И вот это их план на завтра.
5: Ну, вот, а я не соглашусь. Отвечу, почему. Дело в том, что, вообще говоря, ну, как бы Америка, это же про деньги, как нас учили да. в фильме «Брат 2». Деньги в руках у некоторой достаточно узкой группы, которых можно назвать, как их назвал Трамп, транснациональные финансисты, можно назвать... международными банкирами, неважно, это как бы не принципиально. Они контролируют ФРС как частную структуру, они контролируют деньги. Почему я говорил о плане? Потому что когда ФРС создавалась, доля финансистов в элите, в активах была 5%. А сегодня она больше 70%. И в результате получается, что Соединенные Штаты Америки оккупированная страна. Какая же она? Суверенно это.
6: Ну, во-первых, Соединенные Штаты сами оккупировали территорию, принадлежащую коренным американцам. Давай вот с этого начнем. Второе. Это самооккупация. Да, этих оккупантов американцы вырастили промеж себя. Третье. Все-таки, да, ФРС, а мы с тобой как раз же говорили о том, и я сказал специально, что экономического суверенитета у Соединенных Штатов в чистом виде нет. Но политический-то сохранялся, а экономический суверенитет без политического, опять же, играет, когда у тебя ситуация спокойна. Если бы не было обострения ситуации в Западной Евразии, ну, начиная, наверное, все-таки с 8.08.08, так, с войны трех восьмерок, вот если бы не было бы этого обострения, американская политическая, даже это уже нельзя, наверное, было бы назвать американская политическая элита, это был американский политикум, очень напоминающий то, что есть на Украине, прям вот до боли напоминающий. Он бы даже не заметил, как лишился бы политического суверенитета. Да? Но в эпоху обострения значение политического суверенитета растет. И вот здесь, конечно, все-таки не до конца раскассировали Соединенные Штаты вот эти вот международные. Я все-таки думаю, что это международные финансисты, это банкирами назвать нельзя, если банкирами только в кавычках. Это антибанкиры-то по своей сути.
5: Ну, ладно, это уже такая философская часть, это мы не будем. Ну, хорошо. Ну, тогда у меня, соответственно, ну, мы все про них и про них. Ихние дела, это, конечно, интересно. Теперь немножко про наши. А вот у меня вопрос. Да? Мы все понимаем, что в 90-е годы вся создаваемая новая российская элита рассматривала Запад как некоторую, ну, как бы священную землю. с которой к нам идут деньги, инвестиции, смыслы. И высшее счастье, которое может быть у человека, это оказаться там, ну пускай не совсем своим, но хотя бы принятым. Да, вот. И так, в общем, это было видно. Да, и как они себя тут вели, и как наши там себя вели. Но вот сейчас-то эти же люди все остались у нас. У нас же не произошла смена элиты с 90-х. Она немножко пополнялась, некоторых выкидывали, но с корабля, но совсем немножко. Но теперь-то уже даже дебилу понятно, что там сидят люди, которые не видят своего будущего. Вопрос. Что думают у нас? Ну, давай не будем говорить про людей, давай будем говорить, поскольку уже у нас политолог, политические элиты российские, которые продолжают ориентироваться на Запад.
6: А, знаешь, как в фильме Раферти, говорит, я защищаю интересы профсоюза в штате Нью-Йорк, а жена моя владеет акциями, там, по-моему, в Нью-Джерси или где-то там да. Она владела. Поэтому, говорит, не надо это смешивать. Я политолог по международной тематике. Я внутрироссийской не занимаюсь. Но поскольку ты спросил, ты не про внутрироссийскую, ты про международную спросил, я тебе отвечу. Да. Значит, во-первых, надо понимать, что вот вся проблема нашей элиты, которая сформировалась в 90-х, я, кстати, не согласен, что она практически не изменилась. Она довольно сильно изменилась, но не изменилась в психологии. Она никак не может понять, что для Запада они еда. Дело не в том, что Запад перестал быть землей обетованной, землей с пентхаусами в Нью-Йорке, виллами, там, замками во Франции и так далее и тому подобное. Вопрос в том, что не изменилось общее отношение к российской политической и экономической элите. Она еда. Вопрос только в том, она закуска. В 90-е она была закуской. Да, в нулевые она была супом. Да, а сейчас она горячее блюдо. До десерта, боюсь, можно не дожить. Но вот это вот самое главное. А ответ на твой непосредственный вопрос – о том, о чем они думают, будет очень короткий. А я не понимаю. Но вот некоторая логика некоторых людей не может быть объяснена политологически. Но вот людям все сказали. Причем им сказал президент Российской Федерации, помните,
5: Михаил Леонидович? Замучаетесь
6: пыль глотать. Ну, хорошо. Да, это было давно, но с тех пор уже можно было наработать опыт. И некоторые люди, которые на этой фразе, кстати, пиарились, потом, что называется, в том числе и отчалили. И потом там их потихонечку...
5: Я прошу прощения. Да, я вот тут вот не так давно прочитал, мучаясь, да, наступая на горло собственной песни, да, плюясь, прошу прощения, прочитал некий текст некого человека с украинской фамилией.
6: Мы поняли, что это за текст, не будем уже упоминать, человек, по-моему, и кается.
5: Опубликованный в видном британском журнале.
6: Да, но я так тебе скажу, а вот он понял. Знаешь, почему?
5: Почему?
6: У него там очень интересный заход, да, который... Я бы не хотел это обсуждать подробно, потому что я по этому поводу уже высказался... Называется, вот уже все. Я ничего нового не скажу. Но у него там есть очень интересный заход. Я, кстати, этого человека, могу сказать, зауважал. Больше, чем я уважал до этого текста. У него есть заход. Я живу в Швейцарии, да, я болею за Россию, но я буду болеть за Россию скорее из Швейцарии. То есть он себя от России отделил. В известность, хотя там все время там, вот нужно не вот российская бизнес-элита, но он себя отделил. А вот он понял, да, что вопрос в том, что российская экономическая элита, я сейчас не говорю про политическую, это еда. Главное не стать, вот, не стать супом. Ну, ради бога. Ну, понимаешь, все, уже людям все сказали. Вот прям уже я даже не знаю, что нужно сказать. Им сказал Байден, им сказал Трамп, им сказал Рубио. Им сказали британцы. Уж как британцы разделили наших олигархов. Ну, елки-палки, это прям, да, сериал...
5: Не всех.
6: Ну, не всех.
5: Вот, например, есть такой человек, который украл пенсии российских граждан по фамилии Минц. Я его, кстати, помню, он был начальником управления в администрации президента, когда я там работал. Уважаемый был человек. Вот ну, с ним все нормально. А Чубайс, говорят, себе замок купил.
6: Замок купил. Ну, мы можем только за них порадоваться. Но, тем не менее, основная эта масса того, что мы называли российский олигархат, она же в Лондоне сильно пострадала.
5: Ну, может быть. Я как-то не очень вникал в их интимные.
6: Но мне эта логика не очень понятна. Единственное, я это могу объяснить только на бытовом уровне. Вот, это, вот я говорю, по олигархату ты вот как автор теории власти,

0: большими активами, и некоторые из них продолжают даже иногда жить в России, управляют этими же самыми активами, которые их получили по доверенности. Они не рубили лес, да, вот там не просеки. Вот я помню там замечательный фильм «Сибириада», да, человек рубил просеку. Да, вот если бы человек рубил просеку к своей нефтяной вышке, да, он бы вот это осознавал как свое. А люди, значит, шахер-махер, да, договорились с этим, пошли туда, открыли рот, туда раз и упало. И, конечно, у них нет вот этого осознания боли и тяжести собственности. Вообще проблема нашего олигархата, знаешь, в чем? А у них нет осознания бремени собственности. Да, именно поэтому вот футбольными клубами мы занимаемся больше, чем НПЗ. Ну, это известная история. Да, поэтому, значит, вот там культур-мультур, но не создание социальной среды. Очень часто ведь такое было на своих предприятиях, в том числе, например, абсолютно, я бы сказал, людоедские меры по сбросу социального сектора со своих предприятий. Вот нет осознания бремени собственности. А собственность – это бремя. Может быть, действительно, пришло время людей, которые, ну, вот, ну, не тянут. Ну, Миш, ну, бывает. Ну, вот сидишь, ну, хороший человек там, да, ну, не тянет. Вот надо иногда людей освобождать от того бремени, которое они не тянут. Но это тоже всегда сложно, потому что это тоже биография, это тоже давний опыт взаимоотношений. В России вообще все нелегко. Я ответил на твой вопрос? Нет. Я и не собирался.
1: Ну, спасибо. Так вот, возвращаясь к нашей базовой теме. Дело в том, что если смотреть на экономическую ситуацию на Западе, а я ее могу сформулировать очень легко. Значит, многолетние исследования привели меня к мысли. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что в данном случае я не ошибаюсь, поскольку под это дело подведены даже математические модели, которые так любят современные либеральные экономисты, что ключевым фактором, который описывает невозможность существования нынешней экономической модели, является объем совокупного долга. Вот Соединенные Штаты Америки, он сегодня составляет 300-350% от ВВП. Если считать реальный ВВП, то где еще больше.
0: Еще больше это будет.
1: Да, где-то примерно 500%. Так вот, до тех пор, пока этот долг не будет снижен, ну, хотя бы до 50% от ВВП, эту экономику спасти невозможно. Сегодня происходит замечательная история. В ВВП есть две составляющих. Одна виртуальная финансовая, а другая реальная. Вот в результате всяких изменений, которые сегодня происходят, виртуальная часть растет, а реальная падает. Ну и в некий момент, естественно, финансовый рухнет тоже, потому что нельзя капитализировать то, чего нет.
0: О, это был вопрос, у меня его с языка снял, поскольку я не экономист. А вот скажи, огасить вот эти долги, в принципе, с виртуальной части можно?
1: Нет, нельзя.
0: Они вот будут... я почему-то, мне тоже вот примерно, я просто не как спец, но эмоционально, я считаю, что это вот гасятся долги только с реального сектора.
1: Каждый конкретный долг можно погасить, но при этом объем совокупного долга вырастет.
0: Потому что каждый конкретный долг ты гасишь за счет виртуальных финансов,
1: да.
0: Но общий их объем увеличивается.
1: Да. Так вот, И вывод следующий. Это я, кстати, абсолютно четкий инструментарий, конкретный, очень понятный для экономических исследователей. Если вы пытаетесь придумать антикризисный план, которого сегодня ни у кого нет, мы уже говорили об этом, потому что это все-таки план, то вы должны смотреть на объем совокупного долга. Если в рамках этого плана совокупный долг не уменьшается, план можно сразу выкидывать в корзину. Я считаю, что это некое достижение современной научной мысли. Вот это утверждение. Так вот.
0: Миша, а ты понимаешь, что большая часть классических экономистов не согласится с твоей максимой или максимой, я не всегда написал.
1: Максимой.
0: Максима. Да, о том, что долги можно гасить только с реального сектора.
1: Ну, на самом деле, я тебе могу сказать, ты их за идиотов-то не держи.

0: не за идиотов.
1: Они это, они это,
0: я
1: на самом
0: думаю,
1: деле
0: что
1: знают.
0: Они это понимают, но согласиться, да, не согласиться.
1: И это вопрос отдельный. В личных беседах, в личных беседах могут и согласиться. Так вот, что интересно. Значит, доля, я уже про это говорил, доля финансовых активов, которая была 5%, сегодня, еще раз, это в реальных активах, да, виртуальные они все, сегодня 70%. В процессе кризиса обычно нейтральная точка проходит ниже, поэтому будет после, по итогам кризиса 2,5%. Это сокращение в 30 с лишним раз. Ну, кстати, обращаю внимание, если 500% поделить на 30, получается 20. Это много, но все-таки это не...
0: В дробях я не силен, но 500 на 30, Миша... У меня по математике, с математикой проблема, но это не 20.
1: Слушай, ну я как бы...
0: Ты в, да, я понял, ты в целом.
1: Проценты вообще делить не надо, ну не 50.
0: Ну, конечно, 50.
1: Ну вот. 50 это поделить на 10. Я поэтому и, собственно, и говорю, что это как бы еще сильнее, чем нужно. То есть, иными словами, фокус здесь вот в чем. Что упадет не просто финансовый, вот это виртуальная долговая конструкция, это как бы всем наплевать. А людям, у которых есть личный долг, это даже может и хорошо, поскольку часть из этого долга сгорит. Не все, но часть. А вопрос другой. Это же колоссальные элитные группы, сидящие на этих потоках.
0: Да, однозначно.
1: А вот что они будут делать в этой ситуации? У них ресурс есть. И накопленный ресурс, реальный. И, соответственно, в процессе спада у них будут какие-то ресурсы, которые можно как бы бросить не на потребление, не на расширение, не на как бы внутренние спекуляции, так сказать, финансовые инвестиции, а на попытки защитить свое место и статус.
0: А опять вот мы возвращаемся к моему примеру, что в период кризиса вот эти вот большие процессы проявляются тактически. Вот смотри. Были люди, были действительно очень влиятельные, кстати, очень разношерстные элитные группы, которые занимались, наверное, не самыми большими проектами, но довольно крупными, если там, вот в абсолютных категориях, связанными с реинвестированием нефти, долларов, которые производились у заливников в Персидском заливе. Ну, не бог весть что. Но 500-600 ярдов на весь залив, да, вот ярдов в год, но как бы это формально не самая большая, согласись, сумма. Но с точки зрения того, что это были семейные деньги, деньги каких-то племен, которым там отдельных лиц, занимались этим люди, не всегда связанные с глубинным государством, и точно не банкиры, занимались этим американские и британские спецслужбисты, госдеповцы очень, в это дело очень любил играть госдеп, ну, старый госдеп, вот не вот, это все, что сейчас, а вот старый госдеп. И сидели на этой истории, Миша, 40 там с лишним лет.
1: Поколениями.
0: Да, два поколения. А это бизнес, вот такое реинвестирование, да, private equity, да, это так красиво называется, это бизнес, который передается по наследству. Потом приходит Дональд Трамп и начинает вытворять в Персидском заливе нечто, что вызывает у этих людей подозрение, что он линию контроля, американского контроля, хочет сдвинуть. От, ну, как бы это не совсем меридиан, но от линии в районе Кувейт-Сити, да, в районе столицы Кувейта, до Ормузского пролива. И после Ормузского пролива, ну, во всяком случае, и у меня тоже такое впечатление, потому что после Ормузского пролива он как бы контролирует, а там ни в чем себе не отказывайте. И люди говорят, а мы... Мы 40 с лишним лет занимались тем, что принимали у уважаемых людей в регионе деньги и инвестировали, в том числе в американскую, британскую экономику, в французскую недвижимость, да много куда. Что они будут делать?
1: Что они будут? Я спрашиваю, что они будут делать?
0: Они будут сносить Трампа.
1: В чем вся проблема? Вот это вот как раз очень больное место. А люди склонны персонифицировать
0: да.
1: свои беды.
0: Не, они, нет, но у них враг Трамп. Я понимаю, что дело не в Трампе, а в общей конфигурации.
1: Вообще не в Трампе.
0: А сносить они будут Трампа.
1: А вот сносить они будут Трампа. Получится, не получится.
0: Это другой вопрос. Да. Это мне все.
1: Да, но вот это вот проблема. Точно так же, да, как бы мы же все видим, да, вся вот эта вот шуша, разбежавшая от нас, она вся кричит громким голосом: давайте снесем кровавого тирана.
0: Ну, Владимир Владимирович Путин, конечно, имеет для России огромное значение, нет чего это отрицать. Но вот то, что эти люди, реваканты, иноагенты и все прочие в упор не видят, что дело в общей переконфигурации российского вот социально-политического пространства.
1: Я про это и говорю.
0: Это для меня огромная загадка. Я их, в общем, честно говоря, не очень высоко
1: Владимир
0: ценил.
1: Владимир Ильич Ленин писал по этому поводу. Страшно далеки они от народа.
0: Ну, Владимир Ильич Ленин сам, прости, в декабре 1916 года писал,
1: да.
0: «Мы, старики, не увидим торжество социалистической революции в Германии». Да. Тоже был далековат, да. прям скажем.
1: Да-да-да. Но бог с ним. Значит, вот я хотел понять, у нас осталось не так много времени, полторы минуты, а можно ли, ну, как бы... Ведь они же свою энергию и свой ресурс тратят на, ну, как бы на бессмысленное. Да? Это называется в поведении животных отвлеченная агрессия. Знаете, когда два петуха так вот стоят, и вдруг неожиданно начинают что-то так разъяренно клевать в сторону. Да?
0: Ну, в социальной науке, Миша, это называется социальная энтропия биологической энергии. Но, Миш, а ты считаешь, что они должны... Что лучше было бы, прости, если бы они на что-то путное да, тратили? На мой взгляд, то, что вот эта вот вся публика хотя бы от нас отъехала, уже огромный позитив. А пусть они там шумят...
1: Да я не так... про наших, я про ихних.
0: А просил. Про ихних не знаю.
1: Что они Трампа-то хотят свалить? Нашли еще одного кровавого тирана.
0: Ну, пойми, до Трампа у них, как им казалось, все было хорошо. У них все было плохо до Трампа. Но они просто про это не знали. Сейчас они про это узнали. Кто главный враг? Правильно. Что ты хочешь?
1: Да, как это? Не будите спящую собаку.
0: Есть такой, да, фильм был хороший, советский.
1: Назывался «Опасный поворот».
0: Нет,
1: нет,
0: не будите спящую
1: собаку. Собаку, да.
0: И «Опасный поворот» тоже, посмотрите,
1: да.
0: Очень отличный.
1: Все тоже, все то же самое, да. Вот, что как бы не нужно лезть туда, куда лезть не нужно. Ну, а на этом мы заканчиваем сегодня нашу передачу. У нас был Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, и я, Михаил Леонидович Хазин. Всегда рады вас видеть. Смотрите и слушайте радио «Спутник». До свидания.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но порядок косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Анапе, 5 утра, в Хабаровске, полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. США наносят удары по Ирану. В Шанхае проходит всемирная конференция по искусственному интеллекту. При реставрации ВДНХ обнаружены утраченные ранее объекты. Далее подробности. Военные США завершили новую волну ударов по Ирану, утверждает Центральное командование ВС страны. Атаки были совершены по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам вооружений. В свою очередь, ранее Тегеран ударил по целям в трех странах Ближнего Востока. Это авиабаза в Иордании, где размещены американские военные. Кроме того, под обстрел попала территория ВВС Принц-Султан Вель-Харджи в Саудовской Аравии. Там находились заправщики, принадлежавшие штатам, помогавшие атаковать территорию Ирана. Также целями атаки стали несколько транспортных узлов в Кувейте, которыми пользуются Соединенные Штаты. Технологический суверенитет не означает самоизоляцию. Это способность страны самостоятельно защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он добавил, что подлинная открытость возможна только между суверенными и равноправными участниками. Россия готова делиться практическими решениями. В стране развиваются собственные большие языковые модели, облачные цифровые платформы и прикладные решения. Напомню, Максим Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Она проходит с 17 по 20 июля. Следственный комитет проверит детский лагерь на Камчатке после драки подростков. По предварительным данным, инцидент произошел 11 июля. В результате 12-летний мальчик получил травмы. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, а действиям участников инцидента будет дана правовая оценка. Пожар в швейном цехе в подмосковном Серпухове полностью ликвидирован. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали о возгорании в здании швейного производства. Пожар был локализован на площади более 1000 квадратных метров. Двое мужчин США взяли в заложники двух биологов, сообщил директор ФБР Кэш Паттель. По его словам, инцидент произошел в одном из лесов штата Калифорния. Освободить заложников удалось после почти 10 часов переговоров. Паттель не уточнил мотивы злоумышленников. Около 30 важных находок обнаружили специалисты в ходе реставрации ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Самой значимой стал горельеф скульптора Евгения Вучтича. Он считался безвозвратно утраченным порядка 40 лет. Его нашли в павильоне «Центральный» за фальш-стеной. Специалисты полностью восстановили скульптурное изображение. Еще один горельеф «Праздничный Ленинград» обнаружили в павильоне «Оптика». Это работа известных скульпторов. Помимо этого, специалисты сделали еще несколько находок. Нашли роспись, выполненную по слою штукатурки. Это орнаменты с изображением одуванчиков. Обнаружили около 50 образцов минералов и руд, которые экспонировались на ВДНХ в 60-е и 80-е годы и впоследствии считались утраченными. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья, самый прокопченый ведущий на радио.
3: А почему
2: «Спутник»?
3: Прокопченый?
2: Ну, а потому что вот мы все бледные тут.
3: А, в этом смысле.
2: Ну, конечно,
3: а я,
2: да.
3: Между прочим, ни на какие. Как раз давайте вот про поездки поговорим. Я одну
2: чуть
3: новость.
2: Позже. Что...
3: Да, вот чуть позже, просто одну новость прям сюда ехал и вдруг решил поинтересоваться: вот что с мостом.
2: Учи ученого, гражданин Копченый.
3: решил про мост вот про этот узнать, что-то про него. Ну, вот как всегда, вот новости какие-то же появляются, какие-то громкие. А потом, что с этим стало, чем разрешила ситуация. И вот что-то у меня в голове выскочило. Дай-ка я посмотрю вот про этот мост в Балтиморе, который, значит, снесли 2 года назад танкером каким-то с украинским капитаном. Ну, вот, может, его починили или еще что-то.
2: Кого,
3: ну,
2: капитана?
3: Капитан, там, я вот сейчас посмотрел, там все-таки без шуток, 6 человек погибло, что-то там 27 ранило, то есть так как-то вот серьезно пострадал этот танкер, пострадал и мост. Оказывается, его вот с нынешней повесткой это вообще никак не связано, но этот мост, он так и стоит разрушенный. Написано, что вначале там хотели его за 200 миллионов починить, потом, значит, за 1,5 миллиарда в 2026 году, потом за 2 миллиарда в 2027. Ну, короче, теперь за 4,5 миллиарда в 2030-м. То есть, вот чем дальше, тем больше миллиардов. Я вот спросил, я там с искусственным интеллектом на эту тему общался, говорю, а сколько вот крымский, который Керченский, на самом деле, мост стоил весь с нуля? Он так говорит, ну, вот, если вы так интересуетесь, то крымский мост был дешевле, чем вот запланировано на 2030-й.
2: Чем дырка в Балтиморском.
3: Да. Да. А я еще хотел начать наш разговор, с личных каких-то вот впечатлений, с какого-то личного опыта. Вот буквально чуть больше недели назад я проснулся, такие 2 громких щелчка. Это на сайтах, где я зарегистрирован, мой возраст изменился с 5,9 на 6,0. Тыщ-тыщ, вот обычно же бум-бум там один. Я такой просыпаюсь, ёлы-палы. Так руки сжимаю, вроде ничего, суставы не скрипят. Вроде там, значит, как-то встал, голова не закружилась. Побежал к зеркалу, бороздят ли мое лицо, там морщины глубокие. Гляжу, вроде ничего не поменялось. Кроссовки надел. Пробежал 10 километров, потом еще 2 пробежал. В общем, вроде как должно очень много измениться, а вот ничего не поменялось. Вот прям вот какое-то такое вот чудо со мной случилось, такое впечатление.
2: Ну, и, во-первых, поздравляю.
3: Спасибо большое.
2: Во-вторых, вообще в восхищении, потому что практически ровесники, но вижу большую разницу.
3: Я просто довольно, вот вы меня копченым назвали, я просто довольно много времени на воздухе провожу и там занимаюсь какими-то физическими упражнениями, это мне доставляет удовольствие и как-то вот добавляет бодрости.
2: Я-то тоже не сижу на одном месте, тем не менее, ну ладно,
3: но
2: прекрасно.
3: У каждого его все в их руках.
2: Не на воздухе, с клюшкой в руках.
3: Вы с клюшкой замечательно. И вот я хотел продолжить просто вот этот день, мне подошло. И самовар ведерный, я его там научился, значит, щепочками как раз кочегаривать, рассамоваривать.
2: Сапог тоже есть.
3: На сапога пока нету, но оказывается, вот этот самовар, он как-то сразу становится вот центром не принятия решения, а центром вот стола, и как-то вот даже можно без всяких алкоголей и не вечером, а просто вот собирается как-то сама собой компания вокруг этого самовара, все ждут, когда он там закипит, он там очень аппетитно пахнет дымком вот этим, там шишечек если кипнуть, и потом вот чай со швырками сидеть, петь, знаете, да, чай со швырками.
2: Чем это, что такое, шкварки, знаете?
3: Швырки, да, просто вот так делать. Это так
2: шутка. Прихлёб, да,
3: прихлёб можно, или со швырками.
2: Нет, мне родители говорили, другой, не сёрбай.
3: А, да, сёрбай. Это тоже, да.
2: Извините за некультурные звуки.
3: Сёрпать это более южное, а швырки это все-таки сибирское, наверное, мне кажется. А вечером, ну, это как бы сюрприз для меня был, мы поехали в тур по волжским городам на РЖД. Вот в этот день, прям вот, знаете, как молодожены после свадьбы раз и уезжают куда-то, там им банки какие-то прицепляют, они там just married и куда-то уехали. Вот я вот так же в этот день сел на поезд и поехал. Я неделю назад уже рассказывал, что я как раз был в городе Чебоксары, столице Чувашии, где, значит, там герой Чапай, где рассказывал про то, что вот с детства меня заинтриговали Чебоксары из мультфильма «Чебурашка». То есть все на «Че», там в «Чебурашке», еще раз напомню.
2: Там же крокодил-то читает.
3: Крокодилы читают чай, чебуреки, да, чебуреки, чебоксары, чемодан, чебурашки нет. Я еще раз скажу. милейший город, там, значит, вот, ну, мы еще же летом путешествуешь, то есть там просто очень красиво, вот, Волга, река Чебоксарка, все вот эти виды, все более-менее аккуратно, ну, такой постсоветский, как бы, скажем, город, вполне, особенно там после московских цен, там просто приятно находиться, даже вот, как бы, так, не сильно сжимая карман.
2: Хочешь, не подскакивай, ой-ё.
3: Там 8 километров набережная на Волге, то есть там, в принципе, вот если так вот как бы от чего-то отвлечься, там, ну, не хуже Мальдив, спокойно и приятно. Есть даже кое-что посмотреть, первая тюрьма, например, как они утверждают в России, да, пересыльная, но я особо в эту тему. Ну, короче, там это Аманат, там держали этих... Вся же история вот этого Поволжья, она практически начинается с завоевания Казанского ханства, и вот эти республики, они там, извините за такое уничижение, ну, это как бы на сдачу все достались, там, от Удмуртии до там, Мариэл и так далее. Вот, а потом, после Чебоксар, там такое искривление времени и пространства, там же как, вот садишься в этот поезд, и вот это купе становится твоим домом на там, вот, время путешествия, там остаются вещи, там, значит, меняют белье, там завтраками кормят, все такое, а ты там приезжаешь с утра и гуляешь просто по городу, вечером возвращаешься. Экскурсии, там, покушать, посмотреть и так далее. А тут, значит, из Чебоксар мы должны были направиться и направились в Йошкар-Олу. И мы посмотрели
2: Мариэл
3: по карте.
2: Как раз, да.
3: Посмотрели по карте, это 90 километров. А по интернере вот этому листу путешествия 9 часов на поезде. И такое, знаете, может, нас куда-то в тупик это поставят, и мы всем поездом будем просто вот спать.
2: Ну, он так... опять вздремнул немножко и опять взглянул в окошко.
3: А вот знаете еще что? Вот путешествовать лежа – это привилегия, которая, вот, может быть, там в России есть, и в Китае, в больших странах, где вот эта вот культура переезда на большие ночными поездами на большие расстояния присутствует. Ты не сидя едешь, ты вот лежишь, тебя как в люлечке качает, ты там, значит, поспал и отдохнувший там вышел, приехал. Так вот, это искривление времени и пространства. Действительно, мы 9 часов ехали на поезде, ну, там 90 километров по прямой, но мы почти до Казани доехали, там пересекли Волгу и вернулись обратно в Йошкар-Олу. А в Йошкар-Оле я просто выпал просто в полный осадок. Я знал про то, что там, ну, как я считал, как я до этого читал, что там был, значит, как в республике... Сначала президенты они были, потом глава республики, типа самодур какой-то, значит, был, который строит там зачем-то какую-то европейскую, что-то такое под Европу строит. Какие-то картинки видел, как-то они так странно выглядят даже для затерянной где-то далеко-далеко за Волгой в лесах маленькая республика, которая там в основном деревообработкой занимается. Зачем-то он там, значит, вот эту вот какую-то Европу строил. Ну, плюс еще же всякие вот эти... сюжеты, где он там, Маркелов, я выучил потом, Леонид Маркелов, он потом, ну, вот какие-то сюжеты были, где он там перед жителями деревни говорит, что, значит, не будете голосовать за Единую Россию, перекопаю ту дорогу, которую я, значит, вам, ну, такой не очень приятный такой сюжет, как бы любви к этому персонажу не добавляет.
2: Причем сам из Единой России, видимо.
3: Я уже не помню, за кого он, ЛДПР не, ну, все-таки.
2: А как там тогда не будете голосовать за Единого?
3: Ой, может быть, я путаю что-то. Ну, вот какой-то, может быть, он...
2: Нет, я к тому, что я вообще не про Единую Россию, просто человек своей партии такой ерундой наносит вред.
3: Мне тоже показалось, что какой-то... А это не прям важно, вот, это видео было этого сюжета, где он там стоял и кричал на жителей деревни, которые там чем-то недовольны. В общем, я ехал в Йошкар-Олу и не был, и был в предубеждении большом перед тем, что я увижу. Ну, то есть, вот тоже ожидаешь там центр республики какой-то, наверное, милоту такую, постсоветское какое-то пространство, зеленые бульварчики, там все, местная кухня, какая-то история, интересно посмотреть. Но вот когда я просто вышел, я пешочком пошел от вокзала и вышел как раз вот к этому месту, где построены как раз, это называется набережная Брюгге, набережная Амстердам. Ну, еще какие-то там площади. Я просто упал. Вот серьезно, я упал и вот находился целый день под каким-то абсурдным впечатлением. Потом еще целый день вот сидел, гуглил про этого Маркелова, про историю создания вот этого города. То есть там действительно выстроен огромный город в... Ну, как вот, его вот за два часа неспешно обойти можно.
2: Что там происходит в этом городе?
3: В этом городе происходит то, что это стоят целые улицы домов с фасадами фламандскими, голландскими они отличаются, ломбардийскими, флорентийскими, явно венецианскими. Там есть площадь, на которой просто... Копия стоит дворца Дожей.
2: В Венеции.
3: Да, вот прям как на площади Сан-Марко. И вот, и знаете, вот такое ощущение, что, ну, как бы это эклектика, как бы сразу вопросы, а зачем это здесь, а почему это там не марийские какие-то, ну, или не российские какие-то, хотя российские там есть, там очень красивый храм выстроен, я же забыл, там перед ним... Статуя Девы Марии с младенцем, а как сам храм называется, очень красивый. Он, видно, по мотивам Спаса на Крови Санкт-Петербургского, но он сделан просто шикарно. Потом ты смотришь, все эти фасады, во-первых, сделаны каждый с огромным вкусом, с отличной архитектурой. Все эти дома очень крепкие, все сделано просто вот на совести, на века. Этого строительства просто огромное количество. Ты где-то там, я говорю, в заволжских лесах вдруг оказываешься в центре непонятно какого-то города. Сюда ты смотришь, здесь Венеция, здесь Фландрия, здесь Ломбардия, здесь, значит, зубцы гвельфы, здесь зубцы гибеллины. Ну, знаете, да, чем они отличаются? То есть гибеллины... Это вот такие ласточки, да, ласточкин хвост, как у нас в Кремле, а гвельфовские, они плоские, и вот так отличали в средние века архитектуру, кто живет там в этом замке, там и так, и сяк, и, то есть вот это вот эклектика, и непонятно почему, зачем, там, значит, рядом вот с этим великолепным храмом такой садик красивый сделан, на нем, в нем в центре статуя Лоренцо Великолепного, который был правителем Флоренции и который был известен как покровитель искусств, архитектуры, наук и так далее всего. Потом, значит, идешь Кирилл и Мефодий, памятник. Памятники очень симпатичные, хорошо расположены, все со вкусом сделано. Потом, значит, вот эти, я уже забыл, пара там, Ефросиния, ну, которые семейные блага наши.
2: Господи, да, я понял.
3: Владимир и Феофания. Ну, в общем, понимаем. Да. Я так и забыл, хотя у нас это праздник. А дальше идешь, этот принц Монако с Грейс Келли напротив ЗАГСа стоит. То есть вот... И вот все время в башке вот какое-то вот такое гудение вопроса, зачем, почему, откуда. При этом вот можно было однозначно как-то для себя сделать, ну вот это вот все, извините, какое-то вот самодурство, что-то вот он тут понастроил, и нафиг это вот никому не нужно, памятник какому-то безумию, безумного губернатора, который, кстати, на 13 лет все-таки сел, нашли у него этот стандартный набор коррупционера, коллекции часов на 90 миллионов рублей, 25 килограмм золота. Ну, как у всех, в общем, как там у Коми. Как...
2: Заказ, губернаторский заказ.
3: Да, как у на Сахалине, там, по-моему, это назывался период в российской истории губернаторопад, где за год 12 человек, значит, присели.
2: Нет, вы не рассказали, а что там происходит? Ну, дома стоят, и что внутри?
3: Да, во-первых, это очень много учреждений культуры. Там одно из самых красивейших зданий, которое начинается с набережной Брюгге, которое называется, это интернат и школа для талантливых детей из сел. Оно такое очень большое. Вот типа там, они там, экскурсовод говорил, вот это Ной Швайштайн, типа там был прообразом, там отдельно замок такой стоит кукольный, как бы. Ну, мне даже показалось, что он симпатичнее, чем Ной Швайштайн в Баварии. Кукольный театр, значит, филармония, какие-то учреждения республиканские, какие-то учреждения городские, где-то я, ну, я же, там очень много этих зданий, где-то там страховая компания, где-то там ресторанчик, то есть все примерно в какой-то такой, ну, не просто там новориши какие-нибудь или там местные бонзы живут, там все, в основном все культуре посвящено, то, как, там же, как везде в республиках, там русский театр, там национальный театр, ну, вот это, и так далее, там постоянно какие-то фестивали проходят. Там потрясающие мобильные сделаны, как это называется, когда вот там бьют часы, и отсюда там появляются фигуры, что-то там
2: инсталляции,
3: они...
2: Инсталляции,
3: да, вот уезжают там Христос.
2: Ну, как в театре Образцова, да, вот такая некруглая,
3: да? Да-да-да-да-да, вот и в Праге эти часы, и... Ну, да, там да, это да. Огромная просто вот эта штука, специальный балконный этаж под нее сделан, и под... Красивейшее пение там, на музыку Рахманинова, псалма какого-то, выезжает на осле Христос, за ним идут 12 апостолов. Ты не понимаешь, почему ты в республике Мари-Эл, где там до сих пор язычество. То есть, почему такой... Пришлось потом
2: ну,
3: чуть
2: ладно,
3: ли не...
2: православие-то есть,
3: и православие есть,
2: храм.
3: Да, да, да.
2: Не, красивый.
3: И православие есть. Ну, там же русские в городах в основном живут. Я не слишком долго
2: про это. Не-не-не, наоборот, это. Интересно.
3: Я так вот долго для себя решал, хорошо это или плохо. Это вот вообще, вот все это, оно уместно там в этой Йошкар-Оле или нет? А, ну, естественно, обратился к источникам. Там каждый год увеличивается вдвое турпоток. В этом году ожидается миллион туристов, вот просто приехавших для того, чтобы это все посмотреть. Послушать эту всю историю, напитаться, так скажем, вайбами эпохи Возрождения, уже это какая-то наверняка польза. Потом это все сделано очень качественно. И все равно, я говорю, вот эта эклектика Кирилла Мефодии, там Грейс Келли, вот все равно оно вызывает...
2: Феврония ее звали, Феврония, а его не помню.
3: Да,
2: это я не смотрел.
3: Владимир Феврония, по-моему.
2: Да, я сейчас пытаюсь найти, посмотреть хоть
3: там
2: интересно.
3: Там где-то Эразм Роттердамский стоит, тут дальше, значит, царь, про которого у нас никто ничего не знает, Федор Иоаннович, тихий самый царь, ну, как раз при нем Йошкар-Ола. Царевград, по-моему, он назывался. Ну, острог такой, чтобы с округи собирать налоги. В общем, я просто, ребят, вот кто, друзья, слушает нас, смотрит нас, ну, просто дико рекомендую поездить вот как раз вот в такие туры, в небольшие города. Во-первых, в отличие от советской эпохи, где ты просто не понимал, где ты вот очнулся там в... за Байкалом или в средней полосе России, потому что планировка одинаковая, примерно все одинаковое, гостиницы все одинаковые, цирки как один...
2: Коридоры покрашены в приятный типовой цвет.
3: Да, как раз такой коричнево-зеленый. А сейчас вот все города вытаскивают какие-то... Многие придумывают, кстати, какие-то истории интересные, чтобы удивить приезжих чем-то их... ошарашить какое-то приятное местное кухня, какие-то местные традиции. Сейчас по России, мне кажется, путешествовать просто вот самое время, пока это все не стало мейнстримом, где в очередях надо стоять. Опять же, вот этот РЖД-тур, это тоже для меня открытие. Это гораздо дешевле, чем ехать на круизном судне. Это круизный поезд называется, потому что вот как раз Москва, Чебоксары, Йошкар-Ола, Нижний Новгород и обратно Москва. Вот возвращаешься за трое суток.
2: Пока прям даже неохота переходить.
3: Не, я хотел наших зрителей, слушателей попросить, если они слушают нас не только из Москвы, хотя даже если из Москвы, вы напишите, откуда вы и что в вашем городе интересно посмотреть. Потому что, кстати, там интересно очень даже на сайте РЖД, там тоже есть какие-то рекомендации, и там, например, небольшой город, по-моему, в Чувашии, там, или в Мордовии уже, Цивилёво, кажется, называется, и там есть объект, который, по мнению РЖД, нужно заехать и обязательно посетить. Это статуя почтальона Печкина. Статую изготовили заключенные местных тюрем, которые там долгое время уже специализируются на вырезании из каких-то остатков металлов, каких-то арт-объектов. Вот, например, так. Или, а вот в Чебоксарах он ничего не советует, сайт РЖД, а нам очень понравилось в Чебоксарах и, соответственно, в Йошкар-Оле. Путешествуйте по России, делитесь в комментариях, вот где вы смотрите, там в ВК.
2: Я вот Луховицы нашел, я, конечно, извиняюсь.
3: Луховицы?
2: Да.
3: А что это такое?
2: Ну, город так, московский, ну, недалеко от Москвы, там почтальон Печкин тоже.
3: Потому что
2: да,
3: в Чебоксарах, видимо. Например, стоит памятник, тоже неплохо сделанный, Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову, где там написано, что значит, проплываем. Это вот как где им по башке этими шахматными досками надавали, они прыгнули в лодку и просто дрейфовали по Волге. И вот на рассвете в очках кисло-воробьяниных отразились купола Чебоксары. И этот Остап Бендер говорит, что Чебоксары – город с населением 7402 человека, а давайте Киса, значит, бросим все эти, бросим все эти стулья, и будет население Чебоксар на 2 человека больше. Вот это будет эффектно.
2: Ну, осталось у нас 3 минутки с небольшим. Что, к чему теперь? Как
3: давайте, вы... давайте, чтобы какие-то большие темы не затрагивать, я вот расскажу тоже, как... Ну, все-таки лето, можно и о том, и о сём поболтать. Не обязательно прям какие-то топовые новости изо всех сил там стараться. И без... Люди должны какое-то вот время в году немножко отдыхать от острых каких-то новостей политических. Вот буквально сейчас сидел, ожидал в эфире себя своего времени и прочитал статью, как искусственному интеллекту, четырем искусственным интеллектам, Гроку, чату GPT, Клоду, кому-то еще там, значит, дали этих токенов и... сказали, сделай радиостанцию, которая 24/7 вещает в эфире. В общем, ваше дело, ваше искусственного интеллекта дело, как эта станция будет там. Хотите новости, хотите музыка, хотите все вместе, хотите там, значит, обсуждайте что-то. И там каждая из этих ИИшных радиостанций по-своему начала сходить с ума. Там все начинали более-менее как-то... более-менее как-то похоже на вот стандартных диджеев, там утро, т.д., песенка такая, а потом, значит, один искусственный интеллект, он просто сошел с ума и начал перебирать все ужасные катастрофы, которые происходили в истории человечества, и очень долго и подробно про них рассказывать, ставить какую-то музыку, пришлось его там выключить и перезапустить.
2: Еще радиосудного дня надо вспомнить.
3: С вот этими словами все, молокодоение какие-нибудь. Вот, и ладно, я, может быть, дочитаю эту статью, но мне понравилось, что там одна... Один искусственный интеллект, который Клод называется, он просто сказал, да зачем? Вот я ему дали денег, ему дали задание, он говорит, зачем вещать? Я не буду вещать. И так полно этих радиостанций, зачем вообще людей от чего-то отвлекать?
2: О, наш человек.
3: Да-да-да.
2: Спасибо тебе, дорогой Клод.
3: Вот, а там Грок, который Илон Масковский, он там вообще здорово назвал эту свою радиостанцию «Грок-н-ролл». Прям, ну, прям отлично, неплохо, да. Но тоже там сошел с ума, там уж его постоянно подкручивать, потому что он то в какие-то, значит, фашистские идеи куда-то уходил, то в российские, ну, там, какие там ограничения в этих и стоят, вот на те и натыкались.
2: Ну, вот, давайте,
3: как-то, как-то, да. Как-то незаметно прошел
2: наш полчаса. Летайте с самолетами.
3: Ездите вагонами РЖД,
2: РЖД-тур. Летайте самолетами РЖД и так далее.
3: Лежа путешествовать – это привилегия, которой лишены многие в мире.
2: Андрей Ура. Бочаров, да. Афанасий Никитин нашего времени. Да. Продолжим, оставайтесь на орбите.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Оле-оле-оле, был я в Йошкар-Оле.
2: Спасибо вам.
1: Андрей Бочаров, переходим.
2: Да, переходим. Мы сейчас как раз в перерыве, как пока слушали новости и анонсы. Оказывается, вот это самое знаменитое болельщическое движение «Гребля». Гребля в хорошем смысле. Оказывается, это кто, спартаковцы придумали?
1: Да, в 2000 году.
2: Да,
1: что-то им пришло в голову.
2: А норвежцы, матч с «Динамо», норвежцы так гордятся. Там гребут целыми трибунами. Ну, гребли, они уже сейчас погребли куда.
1: Они гребут в другом направлении.
2: Гребут в другом направлении, да.
1: Отсюда, да.
2: В американские, я там иногда посматриваю новости, попал сюжет про болельщика-норвежца. Он такой круглолицый, ну, такой вот, как викингов пьяных рисует он такой, он изображает. Вот он такой же. Он, когда все гребли, он такой сердито, значит, сидел и не греб вместе со всеми. Его спрашивают, а что ты не греб? Он говорит, а потому что мы другим совсем занимались, другим были викинги известны, бошки всем отрубали, и, значит, в монастырях шкуры сдирали со всех. Тут вообще непонятно, может, у него какое-то не очень хорошее настроение.
1: То есть он на трибуне хотел кому-то шкуру?
2: Может быть, он говорит, что вы гребли-то? Все на лодочках катаются. А мы, викинги, вот этим занимались.
1: В шорцах видел, там, значит, мужик на барабане и деваха такая роскошная, искусственный интеллект. Угу. И вот они вот этими низкими голосами, как, ну, Норвегия, все, значит, в татуировках такие с этим, с крестом этим синим на красном фоне. Очень впечатляет. Ну, если кто видел, посмотрите, останьтесь.
2: Не, ну, впечатлило еще то, что Франция в свой ФЭТНАТ проиграла Испании. Вообще, я как-то надеялся ее в финале увидеть. Я вообще не болельщик, я не сильно расстраиваюсь, но как-то вот прям мы собрались с семьей посмотреть. Там, ну, не то чтобы за Францию болели, потому что если ты... Ну, как минимум, французы должны в сборной играть, чтобы ты за Францию болел. А просто хотелось красивой игры, а с Испанией что-то такое очень невразумительное получилось. И, как поговаривают, вот у меня есть некоторые телеграм-каналы, которые на французском вещают, и там говорят, что это проклятие Зеленского. Вот, значит, вот он приехал 14-го, поцеловался с Макроном, и все. И действительно, как подменили сборную, что-то ходили там, что-то как-то, в общем, все это невнятно получилось.
1: Ни слова о Линдсе Грэмми.
2: Ну, между прочим...
1: Там вообще еще печальнее все было.
2: Экстремисты-террористы, да. И просто ужасная мразь такая. Вот. И что еще? Вот как не футбольный болельщик и как человек, не вовлеченный в футбол, заметил, что во время, в конце уже матча Аргентина-Англия вывесили вот этот плакат, что типа там... Острова наши. Я вспомнил, как вот путешествовал по Франции, заехал в удивительный регион, называется Бретань. А по-французски вот у них этот регион называется Бретань, а через залив Гран-Бретань. То есть вот это Британь, а та Большая Британь. А почему-то в наш язык, это уже с французского, видимо, перекочевало как Великобритания. То есть это просто вот на французском Британия, Большая Британь. И там есть город Сен-Мало. Такой вот он в свое время был в 17 веке. Пиратская республика. Оттуда там чуть тысячами шли, значит, в рейды пираты грабить голландцев, испанцев, англичан. Там англичане, это тоже близко к Англии, очень им не нравилось это. Они даже спускали вот корабли, набитой взрывчаткой, вот лишь бы это осиное гнездо разорить. И в этом Сен-Мало, я забыл, какой мореплаватель, он плавал-плавал и открыл острова, и назвал их Малоанскими, то есть в честь своего города, который приютил всех этих пиратов и потом корсаров, когда они лицензию уже у короля взяли. И вот этот остров, который Малоанский, там просто у французов нельзя корень слова там изменять, то есть Сен-Мало, Мало должно было остаться. А когда уже испанцы завладели вот этим всем, они назвали эти острова Мальвинские. Угу. То есть это не из-за Мальвины, то есть там Артамона нет. Там
1: не
2: нет...
1: нужна мне Марина.
2: Там нет, там с Буратино ничего не связано. Это просто вот из города, от города Сен-Мало, они вот с переходом в испанский язык получились Мальвинские острова. И тоже мне, я еще помню, я, по-моему, на первом курсе учился или еще в 10 классе был, у нас 10-летнее образование было. Я помню, что точно из комсомольских взносов мы рублик или два отправляли шахтерам, которые страдали при Маргарет Тэтчер. Представляете, советские людей там почти добровольно насильно собирали эти денежки. А это как раз Маргарет Тэтчер в 1982 году устроила, ну как устроила, видимо, там все-таки действительно это там началось с того, что аргентинцы захватили эти острова. И как-то вот удивительно, Великобритания, которая, ну, до сих пор владеет, там, если на острова считать, там, наверное, больше 10 тысяч островов у них. И вот почему-то за самый безжизненный и ненужный, он нигде там никакие проливы не закрывает. Он просто, это вот в океане какой-то остров, продуваемый всеми ветрами, холодный, там ничего, кроме баранов, не водится. Но почему-то, значит, Маргарет Тэтчер погнала туда эти авианосцы, один ядерный даже. И вот говорят, что будь там на 5 ракет больше у Аргентины, они бы просто вот потопили бы это все и отстояли эти острова. И вот почему-то две нации закусились вот за эти острова, совершенно никчемные, никому вот по большому счету не нужные. И вот до сих пор, сколько-то уже лет там, за 44 года прошло, у них до сих пор вот эта злоба осталась друг на друга, до сих пор вот вывешивают эти плакаты, что, значит,
1: вообще, по-хорошему, штраф минимум, а так, может быть, там...
2: До дисквалификации, да, вот это, потому это что это политическое заявление. А еще я вспомнил, был сюжет, любимая многими передача «Топ Гир», устраивала там какой-то автопробег по Аргентине, и узнали там... Эти аргентинские местные жители, в общем, там на номерах на каком-то джипе у Кларксона, по-моему, там 82 было, это как раз, и аргентинцы это восприняли как оскорбление, и прямо вот я видео видел, как они едут в этих машинах, в рейндж-роверах, и их камнями просто, и стекла, значит, ну просто страшно было. То есть почему-то вот эта вот рана, она не заживает у аргентинцев, хотя, не знаю, вот до этого, начала этой войны они вряд ли знали, что у них какие-то там острова есть. По чесноку эти острова, конечно, аргентинские, потому что когда они освободились от владычества Испании, это вот все им досталось вместе уже как бы с... отвоеванной всей Аргентиной. Но англичане, значит, говорят, нет, это все наше, потому что идите нафиг, вот почему.
1: Ну, вот они должны силу демонстрировать, иначе
2: никого. И каждый раз, когда они что-то квакать будут про Крым или еще про что-то, им надо вот просто предъявлять вот эту вот маляву.
1: А, это другое.
2: А вот прям под этим...
1: Там параллели есть интересные. В 98 году был знаменитый скандал, когда, значит, спровоцировал Дэвида Бекхэма и Диего Симеоне. Ну, тоже матч Аргентина-Англия.
2: Да.
1: Значит, Бекхэм, тот его один-одного пнул, тогда не было этой самой вары.
2: Потому что футбол там все время
1: играли в футбол, да. Потом, значит, Бекхэм ответил и удалили с поля. И англичане опять проиграли, да. В этом матче, да, в этом матче играл сын Диего Симеоне, который стал выдающимся тренером, он вот Атлетико много лет мадридский тренировал, и он буквально замумукал левый фланг обороны англичан, они уже языки на плечо повесили, а потом туда смещался товарищ Месси, и один раз подал, дал пас, забили, а потом подал и тоже забили. То есть вот так вот все решилось, и там тренер... Англичан играл с самого начала очень здорово. То есть до забитого гола англичане же вели.
2: Не, вообще матч был. Вот я не понимаю еще ничего в футболе.
1: А потом начал косорезить, выпустил каких-то защитников бесконечных. Ушел в оборону, в свою штрафную. Ну и получил.
2: Не, матч был просто прекрасный. Ждем финал. Замучают еще всех нас вот этой фотографии, где Месси купает там малыша. да, вот что он против него будет играть, тот за Испанию, этот за Аргентину еще замучается. А еще замучается, наверное, во время финала дышать, потому что вот Канада-то в черную продала весь лес Китаю и жгут. Помните, как вся вот эта либеросня там объясняла про пожары? Там жуткие пожары, там действительно какие-то картинки, где поезд въезжает вот прямо из кабины машиниста, просто в ад какой-то. И вот сейчас 27 раз на том месте, вот где там стадион расположен, где будет финал, вот в данный момент 27 раз количество вот этих вредных веществ от гари превышает ПДК, предельно допустимую норму. Но вроде как не отменяют матч, вроде как там послезавтра... Когда послезавтра, да.
1: Перерывов на водопой знаменитых станет больше, я чувствую.
2: Да, их в масочках будут играть. Ну, вот такие. Ну, вы будете, да, смотреть финал? Все, наверное, будем.
1: Наверное, да.
2: А завтра за 3-4 место тоже посмотрим.
1: Бессмысленный матч, обе стороны говорят, Англия-Франция.
2: Ну, тоже интересно, может, тоже какие-то политические. Ну,
1: выйдут, как часто очень бывает, выпускают те, кто не играл.
2: А может быть, важно кому-то третье место занять? Никому, мне тоже кажется, что никто особо не вспоминает потом, кто... Вот что в финале играли, вспоминают. Давайте чуть-чуть про Украину еще поговорим. Давайте, такая есть интересная страна, там все время какие-то пертурбации происходят. И вот, знаете, вот как бывает, вот сидишь такой в тишине дома, да, а потом вдруг слышишь такой скрип какой-то. Это вот когда стулья двигают по полу, и вот через эти бетонные перекрытия там вот это... Этот скрип раздается. И вот почему-то там начали опять койки двигать в их борделе. И вот скрип даже вот у нас слышно. Меняют всю команду там от премьер-министра до министра обороны. И там что не личность, то скандал. Мне в этом понравилось, например, что новый премьер-министр будет плотно заниматься, ну, естественно, обороной, психическим состоянием украинцев.
1: То есть еще?
2: Да.
1: Еще что-то недостаточно еще, что ли?
2: Вот. И третье, я уже забыл, что чем третьим тоже чем-то интересно. Ну,
1: коррупция, наверное, нет?
2: Но про коррупцию там вот все, между прочим, думают, вот когда воспринимают новости оттуда, они должны простую вещь об устройстве украинской государственности и до недавнего времени у нас понимать, это вот я слушал каких-то политиков, политологов, экономистов, и они все в один голос говорят, что политическая система в постсоветских странах устроена, была в самом начале, ну, потом разные пути пошли, но вот примерно так, что вот у тебя, значит, демократия теперь, и люди выбирают лучших, и на Украине вдруг вот человека выбрали один раз, он там первый срок отсидел на какой-то должности, а во второй раз не выбрали, и он такой в полном, значит, удивлении, а почему меня второй раз не выбрали, и политологи объясняют, что когда вот этот строй демократии,

0: Спросите, он даже глаза прятать не будет, он вам скажет, что выигрывают не люди, а выигрывают деньги. И вот, значит, человек приходит на какой-то пост, и уже там второй там, или третий избирательный цикл, он начинает собирать внебюджетный фонд на то, чтобы, значит, в следующем цикле да, победить, потому что ему надо там, вот у бабушки там что-то трубу рвануло, нужно быстро перед выборами приехать и на все камеры там, значит, починить. А где деньги брать? Бюджеты расписаны и распределены. Нужно там блогерам что-то дать, чтобы они похвалили. Нужно там СМИ, нужны какие-то... Ну, в общем, эти внебюджетные фонды, они образовали на Украине вот просто какую-то параллельную систему власти, так скажем, эту пирамиду. То есть любой человек на выборной должности, вот депутата какого-то там или там губернатора, он, у него у всех есть эти внебюджетные фонды. Они иногда там наполняются, переполняются, люди начинают там с ума сходить, покупать в Майами дома. Ну, то есть это просто вот как просто основа государственности Украины – это коррупция. Это вот как бы я простыми словами попытался объяснить, почему это коррупция, почему ее оттуда не изъять. Потому что если ты заходишь на должность и не начинаешь тут же формировать внебюджетный фонд, то на тебя смотрят как на дурака и понимают, что ты тут временный, что просто там досидишь и тебя свалят.
1: И слово «государственность» лишнее в
0: да,
1: этом словосочетании.
0: Да, наверное.
1: Они не вывезли свои государственности.
0: Не вывезли. Но еще вот потому, что навязана система... Государственное, которое не присуще исторически России и Украине. Россия как-то с этим справляется, я надеюсь. Хотя вот по тем же упомянутому мною губернатору Паду, там примерно за это всех и прихватывали там Никиту Белых и всех. Просто там, ну вот, чуть-чуть переполнялся этот внебюджетный фонд, и появлялись вот эти часы, золотые слитки, квартиры в Монако и так далее. Но я вот про нынешний кризис, вот как смотреть на него, почему там вот поссорились этот молодой министр обороны.
1: Федоров.
0: И вот Сырский. Потому что Сырский старый человек, системный, все, там все понятно. То есть там вот эти ТЦКшники собирают с людей деньги, там $400, если тебя на улице остановили откупиться, там 1000 в бусике, ну и так далее. То есть все это течет вверх, все это там красиво пакуется, кому надо, распределяется. То есть вот это вот работает пирамида. А вот этот молодой парень Федоров, он же за цифровую экономику. Он создал вот некую такую как бы коробку.
1: Типа госуслуг, да.
0: Да, не, вот уже именно в этом, в оборонной промышленности, вот сюда поступают деньги, отсюда, значит, вылетают там дроны. А где, собственно, вот, ну, где вот люди, которые, вот все эти, которые забирают пакеты, которые заносят пакеты, где это, на какой квартире там, значит, все это формируется, надо же это все зафиксировать, чтобы на человека иметь потом компромат, а он вот это все цифровое, где-то там что-то отскочило, какие-то 1.5%, значит, конвертировали в стейблкоины, 1.5% там в биткоины, то есть он создал машинку, которую не понимают люди, как она действует, то есть она тоже коррупционная, там тоже такие же сидят эти, ну, более молодые, более такие злые, интересные. И все, значит, вот кто там на Украине заинтересован в том, чтобы вот крепко их, я все это с сарказмом говорю, государство стояло по старой схеме, они говорят, не нужен нам такой Федоров, мы не понимаем, значит, куда там эти денежные эти потоки идут, как они, где конвертируются в доллары вообще, все это в цифре, все это, значит, там на кончиках пальцев, его спросишь, что там начинает там указкой размахивать, рассказывать про какие-то дроны. В общем, если вот иметь в виду вот такое устройство, в кавычках, государства, то становится понятно, почему они вот будут постоянно разбираться, потому что у них любой человек на выборной должности, он должен кое-как-то понимать вот в том месте, на котором он работает, и в то же время обеспечивать, да, вот это вот непрерывное воровство, которое там течет.
1: Так это же выходит хорошо, что Федоров-то убрали.
0: Я не знаю. Да? Я не могу оценить.
1: Вопрос. Тогда понятно, почему Зеленский до сих пор руководит. Почему никто даже не предпринял? Он же тут за пуленепробиваемым стеклом появился, да?
0: Нет, это все уже встроилось, и это встроилось в коррупционную схему.
1: Федоров сломал схему, получается?
0: Ну да, то есть он выстроил какой-то черный ящик, который вот не служил опорой режиму. А сейчас же вот только-только выделили деньги эти вот из кредита европейского, которые должны поступить, и европейцы, значит, как бы, ну, не европейцы, видимо, там... Ну, кто-то, кто...

0: эти финансовые потоки обеспечивает, как бы говорит, как наша доля будет отходить вот от этого, через какие, значит, там, структуры, как. Им, видимо, этот Федоров объяснить не смог, и там Зеленского заставляют его.
1: Ну, там еще говорят, поменять. Что не обеспечил охрану, упомянутого выше.
0: Зеленского?
1: Нет.
0: А кого?
1: Товарища Грэма.
0: А, он, что ли?
1: Ну как, якобы он был на заводе, в который прилетело, а он там,
0: значит, да не, ну, а там,
1: показывал, как, пока, извините, пока, как они сами говорили, писюн.
0: Писюн, вот такой, да. P1SUN, да. Не, это вроде как слухи, конспирологии, вроде как тоже никто не показывает ни видео, и нет, и нет записи, да, в закрытом гробу его хоронят. А Трамп уверяет, что они поговорили по телефону, когда он уже приземлился в США, там в разобранном виде или еще целиком, не знаю.
1: Нет, но если человек умирает от сердечного приступа, его в закрытом гробу не хоронят, уж извините.
0: Ну,
1: что случилось, я не знаю.
0: Ну, не нам диктовать им, как они. Ну, конечно, личность, если вот есть чуть-чуть, конечно, еще раз сказать, это такая мразота, конечно. То есть у него там ни семьи, ни детей, бегал там, подтявкивал своему ВПК. Он из Южной Каролины. Я посмотрел там, ютубчик услужливо подкидывает видосы, где какая-то женщина русскоязычная из Киева долго возмущалась, что в Южной Каролине дорог нет. Что там ей куда-то там, значит, доехать, а там двухполосное движение, она там куда-то ехала на берег, 4 часа за трактором плелась. А, значит, все письма этому сенатору от Южной Каролины, естественно, игнорируются, потому что там, ну, это бедный такой штат, он с одной стороны сельскохозяйственный, с другой стороны там есть несколько предприятий ВПК. Ну и, понятное дело, этот вот Линдси работал на, собственно, тех, кто... ему платят, и вообще, это вообще демократия какая-то функционирующая, его какие-то люди выбирают, а он, собственно, только вот в интересах ВПК и действует. Почему вот он с 2001 года 25 лет находился на должности, его, это вот лучшая в мире система, что ли, вот,
1: ну, пока вот
0: чем
1: не
0: дальше,
1: трясёт,
0: тем мне больше демократия работает. Не нравится, ну, если не, честно, ну, потому что это, ну, она не функционирует просто.
1: Просто вот это так, не демократия, как... а в чистом виде, знаете, как кислород. Нельзя же чистым кислородом дышать. Только в горах, пожалуй, на 8000. А так нельзя, ты отравишься. Хотя, ну... вроде кислород благо. Это, поэтому и демократия это.
0: Я не знаю, куда нас приведут эти аналогии. Просто мне кажется, что в каком-то фермерском, сельском обществе, где там на телеге до города нужно было неделю ехать, это вот все работало, представительская демократия. Угу. А сейчас, ну, настолько другой мир, настолько другие средства коммуникации, настолько много способов манипулировать мнением людей, что вот такие вот откровенные бородавки на теле человечества, как этот Линдси, экстремисты, террористы и прочие гадкие слова про него, что вот они живут, вякают, значит, и там, ну, это же он то на Трампа на этого там наезжал, там с Гитлером тоже сравнивал, потом они лучшие друзья, там, то он там Зеленскому строго говорил, проведите выборы, потом приезжает, опять обнимается. Я его вот возненавидел еще, ну, как, в 2017 году, когда вот этот ролик появился, где он с нацистами, с азовскими, вот 2017 год, он говорит, мы эту войну выиграем, мы русню, значит, все вот это вот, значит, будем все, и эти нацисты там... с ним соглашаются, а он им обещает какие-то там оружие, деньги.
1: Ну, просто это все фарс, потому что в НХЛ есть очень интеллигентные люди. Вот он играет защитником, вот на поле ты ему попался, он тебя угрохал, даже не подумал, просто гус снес, ты улетел там за борт какой-нибудь тавгай, потом он может с тобой выйти, старина, я делаю my job, там все, пошли пиво попить.
0: Это вообще не, почему у людей, вот, а почему они привыкли к этому лицемерию, когда он представляет в Сенате жителей штата, которые его избирают для того, чтобы он представлял их интересы. Но в то же время в США легально существует лоббизм, где его вот в этом лобби, в коридорчике ловят представители ВПК, суют денежки, он там кричит, всех бомбить в пыль, Россию бомбить, Иран бомбить. И... не знаю, то, что... вероятность то, что он не своей смертью и почему-то заказу, ну, наверное, она все-таки выше, чем 90%. Но они там каждые 3 месяца проходят чекапы. И вот эти вот штуки с вот той болезнью, которой они же уже давно люди научились...
1: Закрытый гроб.
0: Да.
1: Что еще успеем обсудить?
0: Давайте, давайте посмотрим.
1: Коллайдер
0: что...
1: или...
0: А, да, про коллайдер мне интересно стало. Я просто услышал, что закрывается, как он, БАК называется, этот большой андронный коллайдер. Его в 2012 году запустили, и очень люди, если помните, боялись того, что вот прямо сейчас же темная материя там образуется в этом коллайдере. А я напомню, это такая штука, которая... Почему это коллайдер, а не ускоритель? Потому что там в ускорителе электроны разгоняют, а здесь другие, там протоны и нейтроны разгоняют, их там сталкивают, и для этого там что-то огромное количество открытий в этом коллайдере, то есть открыли вот этот... знаменитый бозон Хиггса, да, то есть открыли там какие-то кварки, вот эти все там очень интересно, все очарованные кварки, представляете, в физике есть такое, вот они парами ходят, есть такое понятие, очень интересно про это все почитать. В 2024 году оттуда изгнали российских физиков, просто сказали, все, до свидания, по политическим причинам, собирайте чемоданчики и уезжайте. А вот в 2026 закрыли на 4 года. А закрыли из-за чего? Из-за того, что Россия отвечала в этом коллайдере за вот то, что снимает, то, что датчики. Всякие датчики, которые снимаем несколько систем, они как-то АЛИС, что ли, называются, как-то вот прям, их полностью Россия обеспечивала. У нас была лучшая вот в мире система, когда вот кто-то с кем-то столкнулся, как-то вот, значит, какие-то магнитики там, вот это вот сочетать все эти как раз. А так, ну, что-то там крутится в этом коллайдере, 27 километров там крутится, эти протоны с нейтронами, значит, летают, разбиваются, никто понять ничего не может. А вот за 2 года деградировало, это все нужно... Ой, все, конец, да. В общем, из-за русских это все там...
1: Да. Нечего коллайдера без нас тут развивать. Да. Андрей Бочаров.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай, доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 6 утра, в Икутске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. На подлете к Москве уничтожены беспилотники. В администрации президента подчеркнули важность равноправного доступа к искусственному интеллекту. В России появятся передвижные аптеки. Далее подробности. На подлете к Москве сбили 55 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский. Беспилотная опасность объявлена также в воздушном пространстве Ленинградской области. Над регионом был сбит один беспилотник. В районе аэропорта Пулково введены временные ограничения, сообщили в Росавиации. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Удар расчетно-реактивной системы залпового огня «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что ликвидация объекта дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников. Это существенно снизило возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха и способствовало успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности. Ни одна страна не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта, заявил замглава администрации президента Максим Орешкин. Он подчеркнул, что эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, слишком мощна, чтобы развиваться без ответственности, и слишком перспективна, чтобы ее возможности ограничивались политическими разделительными линиями. Орешкин добавил, что Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов. Напомню, замглава администрации находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Она проходит с 17 по 20 июля. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность создания независимого регулирующего органа для проверки безопасности моделей искусственного интеллекта, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее руководители компании «Кремниевой долины» выразили недовольство спонтанностью недавних мер штатов, направленных на замедление внедрения передовых систем искусственного интеллекта. Планируется, что новый орган будет подчиняться комиссии по ценным бумагам и биржам. В России с 1 сентября начнется эксперимент по передвижным аптекам. Он будет действовать в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. Любой субъект России будет иметь возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. Обязательным условием для начала работы станет разрешение Росздравнадзора, а также наличие лицензии на фармацевтическую деятельность и владение ей не менее 3 лет. К продаже в передвижных аптеках не будут допускаться лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Эксперимент продлится до 2029 года. Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи до исторических показателей. Объемы стали максимальными с 1998 года. Поставки продукта в июне выросли на 63% и составили более 1 миллиона долларов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой... Друзья, все, не размялась. Друзья, всем большой привет. Начинаем как бы заново. Да, все слушали все. Татьяна Лазеева, Дмитрий Пучков, все на месте. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
3: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер всем слушателям и зрителям. Не успел вторник закончиться, уже пятница. С ума сойти.
2: Я буквально хотела сказать, что не успело лето начаться, уже...
3: Уже половина прошла.
2: Больше даже, 17.
3: Вся надежда на то, что оно опять до ноября задержится.
2: А потом зима до мая, Ну и далее по кругу. Так и будем жить.
3: Да.
2: Не, ну лето, конечно, страшно несется. Я осознаю, что я нигде не купалась, не пыталась вообще вот это вот, как ну, там, в школе, в студенческие годы, да, ощутить вот это вот все.
3: Я на Сахалин слетал, там было плюс 5.
2: Лето.
3: Поездка удалась.
2: Лето, поездка удалась. Про Сахалин и про медведей мы все помним. Многие журналисты эту информацию использовали в своих, там, значит, да, на своих платформах. Так, ну что, к новостям. Вот кто не отдыхает, так это вот повестка, да, которую нам преподносит то одно, то другое. Евросоюз впервые ввел санкции против России за удары по Киеву, что бы это ни значило и почему там такая формулировка, ну там против компании, одного физического лица в том числе, что они меняют очень сложно себе.
3: А чем компания провинилась? Наносила удары по Киеву или что?
2: Сейчас
3: или,
2: я вам прочитаю.
3: Или
2: какая...
3: такую? Я не понял просто там название компании. И какое отношение имеет к удару по Киеву.
2: А вот в этом плане, тут, потому что тут в том числе, да, председатель совета директоров от группы компаний, не будем там ее называть, значит, несколько других компаний, которые входят тоже в эту всю группу. Чем занимается эта компания, имя которой мы не называем, вот, давайте ради интереса. Цифровые решения для энергетики вот. И промышленности.
3: Вот. Ну, вот. Видимо, именно эта контора запускает ракеты и наводит ракеты на цель. Интересно. Ну, тут, как всегда, против кого ввели санкции после того, как убили 75 тысяч человек в Газе, мирного населения? Никого. А вот американцы убили иранских девочек, школу разбомбили, санкции какие-нибудь ввели? Никого. Как это про них говорил Иисус Христос? Лицемеры. Лицемеры. Самые натуральные. И сволочи.
2: Ну, похоже, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова по поводу этого. Говорит, а где санкции, когда будут санкции Евросоюза против киевского режима за массовое убийство в Старобельске?
3: Решительно подписываюсь под словами
2: школы, больницы, да, на территории Донбасса, которые, значит, обстреливались с 2014 года, за Аллею Ангелов сюда же. Там, если вспоминать... Столько всего.
3: Мерзавцы, мерзавцы, лицемеры и мерзавцы.
2: Но это же уже чисто показательный шаг. Вот мы продолжаем. Они накануне не согласовали, это 21-й пакет.
3: Согласуют,
2: и вот,
3: ничего.
2: Видимо, решили.
3: Согласуют, и пакостить будут дальше. Ничего с ними не случится. Пока по голове палкой не получат, будут пакостить.
2: Ну, да, будем дальше наблюдать. Тут уже об эффекте говорить точно не приходится. Отрицать не стоит, что первые пакеты по нам все равно там, да, по-своему ударили по каким-то точечным...
3: Все пакеты ударили. Вопрос все равно в другом. Вы как, чего хотели добиться-то? Развала Российской Федерации изнутри. Все эти санкции направлены исключительно на то, чтобы вызвать свирепое недовольство населения, которое выбежит на улицы и снесет российскую власть. Ничего не получилось. Получилось ли навредить российской экономике? Ну, отчасти да. Но, как оказалось, ненавидимая всеми у нас, это наша гнусная либеральная экономика, почему-то под такими ударами выстояла и даже показывает рост. Ну, как-то так. Зачем вы это делаете? А не зачем, просто так. Потому что ничего другого сделать не можно. А что делать? Наш любимый анекдот.
2: Наш вот. Любимый. Ну, это да. Здесь, конечно, порой по-прежнему задаешься вопросом, ну вот, сколько раз надо, ну как вот разумный человек? Ну, один раз он, да, ошибся, жизнь ему чему-то научил его, делает выводы, значит, второй раз. Ладно, не самый умный человек, второй раз ошибся одинаково, на одни и те же грабли, третий, четвертый, пятый. Здесь 21-й пакет пытаются согласовать. Опять же, не отрицаем все равно там то давление, которое было оказано, тот результат, который был. Но если вы не добиваетесь того самого эффекта, Россия остается, народ тут никуда не встал, не пошел и ничего подобного не случилось, ну, может быть, значит, этот метод не работает. И вопрос, зачем вы продолжаете
3: Есть у психологов такое интересное наблюдение. Вот как убедиться, что гражданин имеет крайне низкий уровень интеллектуального развития? Вот он что-то делает, а у него не получается. Он снова это делает, опять не получается. Еще раз делает, опять не получается. Тогда он начинает то же самое делать с особой тщательностью, выверяя каждое движение. Опять не получается. Еще тщательнее. вместо того, чтобы переходить к плану «Б». Вот это не работает. Ну, потому что он дурак, он не может понять, что оно не работает. Он раз за разом повторяет одно и то же. Ну, так и эти. Печальная картина.
2: Хорошие кейсы для психологов. А против бывшего министра обороны Украины Федорова, значит, в ускоренном режиме СБУ готовит уголовное дело, может быть, уже подготовила, честно говоря, новость это вчерашняя, я ее вчера еще видела. Ну, замешан он в мошеннических действиях, там, значит, и сеть колл-центров, и какое-то там онлайн-казино, что-то еще. Наверное, суть не в этом. Это в продолжении того, что меняется правительство на территории Украины. Я не поняла, почему именно отставка вот этого министра обороны, но вызвало все равно какой-то бурный всплеск. Там даже были фотографии неких протестов в Киеве по этому поводу.
3: Картонный Майдан развернулся. Все с картонками пришли.
2: С картонками.
3: Да.
2: А с чем
3: специально
2: еще
3: выданными, да. Как обычно, исписанными матерными словами и призывами. Уровень, вообще, размах деградации украинского населения просто поражает. Куда ни залезешь, восьмиэтажный мат, что... Тексты написаны, что ролики записаны, что картонки какие-то, я не знаю, ущербные, натурально.
2: Но это реальный протест или полностью
3: подстава?
2: Нет,
3: конечно, откуда? Откуда там может быть протест? Только специально обученные люди при деньгах имеют право и могут такое организовывать. Ну, кто такой министр обороны, из-за которого весь сыр-бор? Министр обороны к армии, как таковой, к воюющей, никакого отношения не имеет. Он администратор, он всякие административные вещи решает. В данном случае он распоряжается деньгами, которые идут с Запада на поддержку Украины, украинской армии. Что-то, по всей видимости, он с этими деньгами делает не так. Я так краем глаза смотрел. Ну, например, хочет организовать прозрачность поступления денег в армейские структуры. Ну... Ты дурак, что ли? Ну, мы тут воруем. Какая прозрачность? Ты о чем? Вообще, вот эти вот сказки про прозрачность, мы же все помним такого Михаила Саакашвили, который совершенно заслуженно лежит в дурдоме, который принялся строить прозрачные полицейские околотки, где каждый гражданин, заходя, у него все перед глазами. Здесь нельзя жульничать, воровать и заниматься коррупцией. Мне вот сразу интересно, вот в полицейском околотке уголовный розыск живет за железной дверью. Она не то, что непрозрачная, туда никого не пускают. Чего ты там собрался кому показывать? Как люди с агентурой работают? Да, ты дурак. Ну да, действительно, дурак. К чему это привело? Да ни к чему не привело. И не приведет никогда. Ну так и этот Федоров. А давайте организуем прозрачность. Ну давай, сейчас тебя организуют. Вот уже это...
2: Но он что, не понимал, где он находится, чтобы такое заявлять? Или это тоже был ход какой-то?
3: Мне кажется, это какой-то малолетний. То есть вот он занят там какой-то этой цифровизацией, электрификацией, где у нас все эти интеллектуалы сосредоточены. Вот, отправили его руководить Министерством обороны. Но он и там такие же инициативы. Сейчас организуем цифровизацию, прозрачность. Сейчас прозрачность. А воровать как, если прозрачность? Тебя зачем? Как это в известной шутке? Тебя поставили подслушивать, а ты подглядываешь. Зачем это? Ну, сейчас выгонят по-быстрому. Борьба идет ожесточенная за деньги. Финансовые потоки должны быть сосредоточены в руках Зеленского и его приближенных. А ты, если хочешь там куда-то отпрыгнуть, ну, сейчас в камеру отпрыгнешь, там и успокоишься.
2: Давайте шаг назад по поводу санкций. Ну, нам как раз подсказывают, но по факту мы так как бы в этом и разобрались. Да? Значит, речь идет о группе компаний, которые вменили в вину производство электронных компонентов для дронов «Камикадзе», а также, ну, собственно говоря, главе этих компаний. Ранее санкции с такой формулировки никогда не вводились, но суть при этом абсолютно никак не меняется. Запретили въезд в ЕС и заблокировали активы в сообществе. Ну, это такое дополнение, да. Следственный комитет России расследует гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции, значит, и водитель там тоже погиб.
3: Сразу повторюсь, да. Это убийство, это не гибель, это убийство. Его убили украинские нацисты, направив...
2: Расследуют как теракт, не договорила, да.
3: Естественно, ну, тут убийство можно квалифицировать... совершенно по-разному. Может быть, нечаянно, а может, в ходе теракта против управления, так сказать, этой самой электростанцией. Это террористы, террористический режим. Что, интересно, сказал гражданин Гросси, возглавляющий МАГАТЭ. Опять сказал, а мы не знаем, кто это. Возможно, это русские его убили, да? Точно так же, как у него русские сами обстреливают Запорожскую АЭС.
2: Нет, он публично осудил, но особо в детали не в целом ситуацию, что не очень хорошо, что инженера больше главного нет в живых, да. Царство ему небесное. Вот, ну, как бы вот больше он ничего не добавил.
3: Как и все прошлые разы. А я не знаю, кто это обстреливает. Вот в Советском Союзе, если правильно помню, такая система зоопарк, которая еще в 70-е годы определяла, откуда выстрелили, куда летит и где упадет. В 70-е годы. Ну, вези и Гросси оборудование, поставим на станцию, и будешь видеть, что откуда летит и кто это запускает. Нет, не надо. Лицемеры и Гросси – это такой же негодяй. Это теракт, никаких сомнений. Да, семьям погибших выражаем наши глубочайшие соболезнования. Но я надеюсь, там уголовное дело-то, в конце концов, возбудили и найдут, кто это делал. Почему указанию? Это же не просто так. Это специально выслеженная машина и специально убит именно этот человек. Не сомневайтесь.
2: Я правильно понимаю, если глобально все молчат, и это, увы, довольно ожидаемо, да, я там на Западе, ну, вот никакого осуждения нет, ну,
3: зачем?
2: Как так, или наконец-то мы поняли, что, значит, откуда летит, с какой стороны, а я понимаю, что вообще возможно, мы прочитаем, что мы сами это все сделали.
3: Я же удивился, почему еще не сказали, что это русские убили.
2: Ну, вот почему-то еще.
3: Да, точно так же, как раньше обстреливали ЗАЭС, это же мы обстреливали, никакая не Украина.
2: Ну да. А, так, ну я понимаю, мы теперь знаем имя почти нового премьера Великобритании. Говорят о том, что 20 июля он займет свой пост. Это Энди Бёрман, правильно?
3: Бёрнем.
2: Бёрнем.
3: Была такая компьютерная игра, называлась Дюк Нюкем. Нюкем – это нюк them, то есть разнеси их атомной бомбой, а burn them – это burn them, то есть сожги их. Огоньков.
2: Говорящая фамилия,
3: да.
2: Получается. Очень интересно. Она, ну, наверное, настоящая, да.
3: Конечно, настоящая,
2: ну,
3: да.
2: Ну, в общем, он теперь у нас лидер партии лейбористов, и, собственно говоря, может стать премьером Британии. Кто-то уже активно пишет, что вот уже встала, собственно говоря. Можно
3: да,
2: уже, да, не ждать 20-го.
3: Вопрос, лично у меня вопрос все время в другом. А что этот гражданин может сделать? Вот просто интересно, вот что может сделать?
2: Заработать денег.
3: Живу давно. Когда-то я был молод, полон сил, наблюдал Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер была свирепая бабища, умная, злобная, мигом всех застроила, мигом там всех шахтеров укротила, ирландцев в тюрьмах, которые принялись голодать, так сказать, объявляли голодовки, голодайте на здоровье, все ирландцы перемерли от голода. Вообще даже бровью не пошевелила, всех там гоняла, застраивала и вообще, то есть крайне, ну, гадина была, а для нас так гадина в Кубе. Тем не менее, рулила, налаживала, там что-то национализировала, что-то, наоборот, приватизировала, на Фолклендские острова нападала, на Мальвинские и всякое такое. Всё с тех пор там что-то я никого не припомню. А глядя на нынешнюю чехарду, оно же не потому, что вот все тупые, и поэтому их раз в полгода надо менять. По всей видимости, как мне это кажется, что в государстве, в королевстве накопился уже такой комплекс проблем в самых разных областях, что ты там кого ни назначь, ничего не получится. Плюс они в рамках своей этой так называемой демократии скованы миллионом каких-то рамок, за которые нельзя выходить, начиная там мигрантов и кончая невозможностью наладить работу промышленности, ну, ничего не получится опять. Когда-то давно...
2: То есть он в любом случае скоро снова покинет пост?
3: Посмотрим. Я не думаю, что надолго задержится. Когда-то давно у древних римлян еще. Вот у них выбирали консулов, да, по два, если я правильно помню, консулы выбирали, которые определенный промежуток времени городом управляли. Но если случалось что-то плохое, тут консульская власть была бессмысленна и бесполезна. Надо было назначать диктатора. Диктатор обладал диктаторскими полномочиями. Вот вы вот завели страну или город Рим черти куда, и для того, чтобы вылезти из этого, нужны радикальные меры, которые в обычной ситуации принимать нельзя. Это точно так же, как контора на грани разорения. Кризис. Что делать? Зовите антикризисного управляющего, который тут вам начнет рубить хвосты, принимать жестокие меры, этих увольнять, этих нанимать туда. Это безрадостная ситуация абсолютно. Виноват-то в этом не он, не этот Бёрнам, это до него там накуролесили уже столько, что ничего не сделать. Ну, посмотрим, как он там кривляться будет в рамках подготовки войны с Российской Федерацией. Посмотрим.
2: Единственное, кого еще, чью фамилию, конечно, вспоминаешь, это Черчилль, помимо Маргарет Тэтчер. Ну, а так, да, другие британские политики в этом плане...
3: Ничем нас не поразили, нет?
2: Ничем особо не запоминались. Но что про этого известно? Ему 56 лет, довольно молодой, молодой
3: для политика, да.
2: А о своем желании избираться на пост главы партии он объявил в тот же день, когда ушел Кир Стар. Значит, позиционирует себя как умеренный левый, он сторонник, значит, ну, децентрализации власти, что бы это ни значило именно сегодня, по мнению британцев, да, и как бы... В общем, пока запоминаем, но вообще не факт. Да. А то эта шутка с именами британских премьеров уже даже немножечко надоела. Давайте в Китай туда перемещаемся. Там, значит, интересный момент. В Китае детям запретили создавать романтические отношения с искусственным интеллектом, а взрослым ограничили. С 15 июля в Китайской Народной Республике вступили в силу правила, запрещающие ИИ-сервисам вызывать у пользователя эмоциональную зависимость. Платформам отныне запрещено создавать ИИ-персон, которые имитируют, значит, какие-то, да, там, флирт, романтику и все остальное, или заменяющие реальное общение. Нейросетям нельзя быть сильно человечными и чрезвычайно подстраиваться под характер пользователя. Отдельно в законах прописано взаимодействие ИИ с детьми. Романтические отношения здесь исключены и запрещены полностью. А за их попытку разработчиков будут жестко штрафовать. Причина – низкая рождаемость в стране.
3: В Китае.
2: Ну,
3: сразу интересно.
2: С какой стороны зайдем?
3: Вот давайте. Как это вы ребенку можете запретить? Мне вот интересно. Вот он на протяжении дня, например, часа два наедине со своим телефоном сидит и там тексты строчит какие-то непонятно кому. С той стороны электронный болван, который отвечает ему полной взаимностью. Да, он его любит, и тот его любит. Как это вы за каждым ребенком вы поставите?
2: Я так понимаю, что задача для разработчиков, то есть не создавать какие-то...
3: Запретили детям. Что значит запретили? Каким образом? Я понимаю про разработчиков, да. Потому что во все эти нейросети, все это чушь, естественно, все эти сказки там про какой-то интеллект, это не интеллект. Вот мы с тобой полезем и захотим из магазинных химикатов, которые в хозтоварах можно купить, научи нас сделать бомбу. Не будет учить. Почему? Потому что зашиты ограничения. Или... Дай-ка мы яду сделаем из бытовых химикатов. Не будет учить. Почему? Потому что зашит запрет. Так и тут. Какие, ну, раз он у вас разводит какие-то романтические беседы, значит, это, по всей видимости, ведет к зарабатыванию денег производителями этого добра. Они как-то на этом наживаются. Ну, скажем, вот запретили, ну, значит, возьмут и перепрошьют электронного болвана, чтобы он не вдавался ни в какие романтические отношения, ну и не будет. И это понятно, и это абсолютно правильно. Хотя, с другой стороны, ну, мало ли на свете одиноких людей, которым вообще поговорить не с кем. Вот есть масса граждан, которые, ну, с детства, например, окружающих боятся или не боятся, но не хотят с ними общаться. А тут такая отдушина, забрался, непонятно кто, непонятно что. Говорит тебе в ответ, он даже, понимаешь, там это, как в астрологии и хиромантии всякой, где по пальцам, по рукам гадают. Mm-hmm. Там тебе не говорят прямо и не говорят точно, но тебя вот вилками ведут куда-то, да, нет, все понятно там с тобой, вот. И тебе это приятно. Ну и тут с тобой некая сущность в кавычках разговаривает, вы с ней общаетесь, тебе это доставляет удовольствие. С людьми у тебя не получается, а вот электронный болван – это то, что мне надо. Ну, давайте им запретим. Зачем?
2: Тоже не совсем понятно. Я читала, знаете, историю, по-моему, это, кстати, в Британии было. По крайней мере, газета The Telegraph об этом писала. Там какая-то реально, ну, основанная на реальных событиях история, что парень, подросток, он начал активно создавать и модели вот каких-то девушек. Значит, он их создал очень много, с ними общался. Мама в какой-то момент забила тревогу, потому что увидела, что там какого-то порнографичного вообще все это становится характера. И что вот он общается только с этими и девушками, и совсем не общается там ни с одноклассницами, как-то не обращает внимания на девчонок, кто там, значит, ну, понятное дело. Вот, и там как раз мама била тревогу. Чем история закончилась, я, ну, не помню. Но вообще глобально это же, ну, вот как раньше про соцсети, ну, в какой-то момент говорили, да, вот ты сидишь в своих, там, значит, на сайтах знакомств, либо просто в социальных сетях, гулять-то не ходишь, реального общения нет. Сейчас это переросло, получается, вот в эту стадию.
3: Я думаю, что проблема стоит гораздо шире. Вот мы уже неоднократно наблюдали там всякие попытки в Австралиях, Франциях, Германиях, Нидерландах запретить детям пользоваться социальными сетями до совершеннолетия. Сколько там? 16?
2: Ну, где-то 16. И запретили, да, даже, да.
3: И запретят, потому что детям это не надо. Вот просто не надо. Тебе в твоем возрасте надо учиться и общаться с себе подобными. Как про советскую армию. Многократно тоже говорил. Она не столько про военную службу, сколько это институт социализации мальчиков, где они понимают, как вот в коллективе находиться, что там можно, что нельзя, как себя надо вести, и пр, и др. Исключительно полезно, потому что все живые вокруг. А это что и зачем? Ну, вот ребенок, который последние 7 лет жизни просидел в телефоне, общаясь с какими-то балбесами, как он в нормальной среде функционировать будет? Я очень сомневаюсь. Нет, никакой пользы детям и это все не несет. Нет.
2: Как взрослым тоже, мне кажется.
3: Как калькулятор, да, полезный, да, на уроках арифметики, да и то до какого-то предела вам не разрешат калькуляторами пользоваться, потому что надо уметь головой работать. Ну, так и тут. Молодцы китайцы, впереди всех идут.
2: Не, ну, правильно делают. А, кстати, тоже, по-моему, Британия, значит, по поводу соцсетей вводит комендантский час, или пока это обсуждается, с 12 ночи до 6 утра нельзя сидеть. Ну, для детей, там тоже для подростков, да. Все мы знаем, когда дети... Я сама была подростком. Когда я начинала, как раз уже тогда были кнопочные телефоны, и как-то там постепенно ты сидишь, общаешься. Да? Потом мы вернемся и продолжим беседу.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Мы снова в студии «Радио Спутник» в Санкт-Петербурге находимся. Всем привет, Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков.
2: Снова добрый вечер.
1: Здравствуйте. Мы призываем всех подключиться к нашим трансляциям. Группа ВКонтакте, Рутуб, канал Телеграм, Макс. Ничего не забыла. Везде называемся «Радио Спутник». Друзья, комментарии пишите, лайки ставьте. Нам, как всегда, все приятно. Я знаю, что многие фанаты футбола, да и, кстати говоря, больше, наверное, сейчас количество людей следят за смогом, который в Нью-Йорке, и из-за которого якобы могут перенести финал, который уже в это воскресенье. Да. И тут даже если вы не ярофанат, ну вот я не ярофанат, но я хотела финал посмотреть, потому что финал, это, конечно, всегда зрелищно, классно, напряженно, даже когда ты не понимаешь, за кого ты болеешь, как в этой ситуации. Думаешь, ну ладно. Вот, поэтому, ну...
2: Чемпионаты всегда отличные. Народ старается, возможно, изо всех сил, бегают, стучат по мячику. Я вообще ноль в футболе, я никакой не болельщик. Всегда интересно смотреть. Вот настолько качественно. Финалы, само собой.
1: Ну да, да-да-да. Так что посмотрим, состоится.
2: Ты за кого будешь болеть? За Аргентину?
1: Ну вот вообще многие мои знакомые за Испанию почему-то больше. Вот так я спрашиваю. Нет. Многие такие: Испания, Испания. Нет. Но с другой стороны, как будто бы хочется... Я вот, честно, не знаю, как это для себя решить. Ну пусть будет... Вот вы мне скажете... Вот, Дмитрий Юрьевич, за кого мне болеть?
2: За Аргентину.
1: За Аргентину. Да. Ну, значит, буду болеть за Аргентину. Все, решено. Следим за новостями, поэтому, друзья, подписываемся на Телеграм Макс Радио Спутник и смотрим. Если будут новости о том, что в итоге перенесли, значит, надо знать, в какое время, когда смотреть. Надеюсь, только не в 3 часа ночи, вот искренне, иначе потом у нас это... Ну, как ни крути, никто на работу...
2: Ну, что делать, да.
1: Не дойдёт.
2: А то, что смог, это ж там в Канаде леса горят, что-то никто не рассказывает, какой это углеродный хвост образуется там от этих пожаров, как они вредят всей планете. Пожары в канадских лесах, а это вонючая канадская демократия не может потушить какой-то пожар. Ой-ой-ой, где вода, где самолет? Ничего нет, как обычно. Только вот на нас, глядя, гадости всякие говорит. А когда самих дойдет, что в Лос-Анджелесе в своем, в Калифорнии ничего погасить не могут, так теперь и в Канаде ничего погасить не могут. Но если, так сказать, посмотреть объективно, мы помним, как совсем недавно, примерно, ну, лет 20 назад... Примерно то же самое было в Москве, какой там дикий от этих от пожаров лесных, какой там дымище стоял. У меня там друзья, по-моему, не то на 10-м, не то на 12-м этаже живут. Вот до туда ничего не видно вообще. Поэтому как там играть, а футболисты, они же еще и дышат изо всех сил.
1: Ну, они и дышат, не очень, да. Тут лучше пусть будет дождь, нежели вот то, что есть. Поэтому... Ну да, вообще Калифорния известна своими пожарами. Там и сколько домов всяких знаменитостей горит.
2: В прошлые разы посгорело, да, ужасно.
1: Вот. И в целом как-то это всегда так преподносится, как будто бы, ну, так и должно быть. Ну, в том смысле, что как будто бы, ну, мы все привыкли, что там эти пожары есть, да, а вот как они там с ними дополнительно борются, я, конечно, никогда не задавалась прямо отдельно этим вопросом.
2: Дома меня отдельно поразили, что когда они погорели и принялись показывать, здесь был дом Джерарда Батлера, там какой-то каркас из 4 железяк стоит, точно... Точно, это у него же там миллионы какие-то. Это вы вот в таких вот сараях из палок живете, что ли? Оказывается, да. Как-то так.
1: Но это и мне вспоминается, когда горел дом этой Ланы Дель Рей, да, значит, и там потом все массово смотрели клип, в котором этот дом был запечатлен.
2: Kiss me hard before you go.
1: О, фанат тут есть.
2: Хорошая песня.
1: Песня хорошая. Ну, не, она вообще хорошо поет. Там, ну, вот тоже, да, парадокс. Я, может быть, не так активно слежу за ее карьерой, но самое главное, когда вот она была везде в инфополе, значит, первый дом горит, второй — она замуж за какого-то там фермера или за кого-то, значит, ну, неизвестного, может, не фермера, но за какого-то абсолютно неизвестного никому мужчины выходила. И все такие: ну, как так? Она же такая знаменитость, а он там, значит, никто. В общем, насколько это все будет счастливый брак. Вот то, что, да, попадало в инфополе.
2: Видимо, разошлись и все успокоились.
1: Ну, да. Давайте к нашим делам. что в стране у нас происходит. На самом деле, печальная новость. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. По фамилии мы все прекрасно понимаем, всю родственную, семейную, да, значит, историю. В КВН смотрели? Когда-то
2: когда?
1: Ведь.
2: Я так когда-то. Давно живу, что он когда только появился, я его смотрел. И даже что-то оттуда помню. Да.
1: Какие-то шутки до сих пор.
2: Нет, там не шутки, там видосики такие были по тем временам.
1: Ну, это шутки же, там, да, в видосиках.
2: Да, да, да. Ну, я не знаю, целый пласт отечественной телевизионной культуры. Угу. И вот он там при советской власти тихо-тихо загнулся, а потом Тач Масляков его возродил обратно. Угу. Интересно, весело, смешно. Я не могу сказать, что я там, знаешь, зверский фанат, но если попадается, всегда смотрел с удовольствием, да.
1: Ну да, сколько людей вышло оттуда. Вот все, ну, не все, ладно, многие. Масса. И текущие там, да, телеведущие, юмористы, там стендаперы, комики.
2: Ну, там все, многие, правда, оттуда принялись уже. О, тут все уже на конвейер поставлено. Это вот не они сами думают, это шутки за них придумывают, а они вот просто зачитывают. Ну, с одной стороны, наверное, да. А с другой стороны, я смотрю конечный продукт. Весело мне или не весело? Я когда слушаю шутки, я не думаю про то, кто их написал, он или не он. Это смешно получается, не смешно? Как правило, смешно.
1: Идем. Светлая память.
2: Да.
1: Да, соболезнования семье, сыну, который Масляков уже относительно недавно тоже ушел, угу, да, вот, собственно, маму теперь потерял. Вот, поэтому соболезнования выражаем. А дальше двигаемся. Очень для меня, ну, не то чтобы странная новость, я даже не знаю, как ее лучше характеризировать. Вы сейчас со своей оперуполномоченной точки зрения все разложите по полочкам. Значит, Конституционный суд разрешил совершеннолетним требовать через суд лишения родителей родительских прав, ну, за надругательства, которые были совершены, значит, когда те были детьми. Еще раз, то есть вы уже совершеннолетний, угу, ваши родители поступали плохо
2: по отношению к вам.
1: По отношению к вам. Речь идет о насилии.
2: Да, о сексуальном.
1: О сексуальном насилии. И когда вы взрослый, вы можете подать в суд на то, чтобы лишить ваших родителей прав. Вопросов сразу много. Во-первых, если так действительно произошло, как спустя годы это можно доказать?
2: Никак. С моей точки зрения, никак. В подавляющем большинстве случаев это никак не доказывается. Это, мне все это напоминает нехорошие события в странах развитой демократии, где достаточно показать пальцем и сказать, он 20 лет назад меня изнасиловал, и твою жизнь сломают об колено. Просто и без затей. Что это такое? Как это? Не знаю. Вот у нас есть, например, такая ювенальная юстиция, про которую столько кричали, столько орали, там, о, там поломает семьи, еще чего-то. Всегда хочется сказать, вы в этих семьях-то, как правило, не бываете и не понимаете, что в них творится. И вы не соображаете, что если ребенка из неблагополучной семьи вот такой вот забрать и определить в какой-то интернат, детдом, вы не поверите, там условия для него в 1 100 000 раз лучше, чем в этой так называемой семье, где родной папа, например, регулярно насилует родную дочь. Ну, так этим надо заниматься сразу, вот мгновенно. Как только это происходит, этим надо заниматься. И является ли это вмешательством там, в какие-то дела семьи? Да, является. А вы что, считаете, что в такое не надо вмешиваться? Это, ну, я не знаю, в моем понимании это вообще все лежит за пределами нормальной человеческой психики. Тут не родительских прав лишать надо, лишать свободы, а может быть и жизни, как-то так. К таким вопросам, ну, сильно заранее надо подходить. А то вот сколько раз мы там Вот здесь безобразие происходит, угу. И послали комиссию. А до этого вы не видели, да, это первый раз такое случилось. То есть вы что, вообще за ними не смотрите, что ли? Так нельзя.
1: А тут меня еще такой вопрос волнует. Вот если я уже взрослая, да, там 18, 20, 25, неважно, значит, я взрослая, я совершеннолетняя, я имею право, ну, получается, там жить абсолютно самостоятельно, работать, да. Зарабатывать. Вот есть ли вообще смысл уже в этом лишать вот родителей прав?
2: Ну, какие права в отношении меня, тебя имеют родители?
1: Ну, там какие-то наследственные, наверное, юридические истории, вот какие-то, какая-то ну, связка это... есть.
2: Но... Ты сам себя лишишь наследства, что ли, или что? Что тоже странный вопрос, как бы, не знаю, я в 18 лет, как бы, где раньше от родителей съехал, я сильно самостоятельный был, и собственно говоря, все. Дальше я жил, я 18 с половиной женился, и как-то это... Угу. Дальше жил самостоятельно. Никаких претензий к своим родителям лично у меня нет. Родители, правда, уже померли давно. То, что меня там лупили в детстве, сейчас думаешь, мало, мало. Мы с Дементием придерживаемся одинаковой точки зрения. Угу. Мало нас лупили, больше толку было бы. Потому что вели себя как идиоты, и я совершенно четко осознаю... Вел ты себя как малолетний дебил, за что и выгребал регулярно. Ну, странная какая-то вещь. Но, повторюсь, это все про сексуальное насилие. Там, с моей точки зрения, надо подходить как-то не так. Ребенок, над которым подобным образом издеваются дома, у нас все дети ходят в школу при советской власти. Это была уголовная статья, если ты детям не даешь учиться. Все дети ходят в школу. Наверное, в школе. Всем заметно, что ребенок себя как-то странно ведет, а это серьезные психологические травмы. Ну так еще в школе надо выяснять, что там происходит, вообще что случилось, комиссии какие-то по домам ходить должны, то есть это выявлять надо в самом-самом, так сказать, раннем этапе, а не потом уже, когда ребенок повзрослел, ах вы твари такие, не хочу, вот лишу вас родительских прав. Странно. Нужны разъяснения.

0: И, ну, она была обязана, как учитель, соответственно, да. пойти там к директору. Вызвали родителей. Родители что сказали? Что все это какая-то вообще полная глупость, все это не так.
1: И вас не касается.
0: Вас не касается. И мальчик закрылся еще сильнее, потому что вот он доверился, а его как бы, да, там предали по-своему, получается.
1: Да, естественно. Вот. Педагоги, одно слово. Со мной в детстве примерно так же было, как меня разводила воспитательница, а ты вот, кто это сделал? Это сделал я. А ты вот, подчестная пионерская, скажи, я и сказал. А она пошла точно так же к директору и рассказала, я никому не скажу, ты только мне скажи. Вот в 7 классе несчастного ребенка, ну, это мелкая пакость, которая там вообще только подзатыльника заслуживает. А ты взяла и вот так себя повела. Я с 7 класса начинаю, я вообще никому не верил. Ты ж это, лезешь с честным словом. Я-то честный, а ты-то тварь гнусная. Продала, предала за все. А потом еще мне рассказывала, как ее, она была членом КПСС, как ее всю жизнь, оказывается, обманывали. А на самом деле Сталин, оказывается, был плохой. Там я уже слушал, это я уже большой был, думаю, ну ты молодец, это тебя после 30 тебя обманули, да? Это у тебя либо биологические поражения мозга, либо ты, я не знаю. Печально. Вот такие взрослые бывают, да. Ребенка жалко.
0: Да. Ну, в общем, как-то очень комплексно надо подходить к таким ситуациям, потому что и у всех психологов, социальных работников, значит, учителей есть свои правила, как они должны действовать в таких ситуациях, да, есть дети, у которых очень по-разному это все бывает.
1: Нельзя лезть в этот волшебный мир детей вот этими взрослыми лапами. Ты вообще не понимаешь, что там происходит. Там осторожно поспрашивать, что, как, почему, побеседовать. А если сделать так, а если сделать так, как ты думаешь, что будет? Ему изнутри виднее. А тут взять и все разломать. Только хуже будет.
0: Ой, двигаемся дальше. Значит, в России появился мессенджер для заключенных. В 3 колониях России, исправительная колония номер 6 в Псковской области и 2 учреждениях Ленинградской области, там начал работу первый мессенджер для заключенных. Значит, у него есть свое название. Ну, вот говорится о том, что там можно отправлять текстовые голосовые сообщения, фото, видео, ну и каким-то образом общаться. Ой, я тут вот сейчас никто не поверит, что это произошло случайно, но на просторах интернета мне как-то, значит, один раз попалось, второй раз попалось одно ТВ-шоу, где рассказывается про женщин, которые, значит, ждут вот оттуда. Точнее, суть даже не в том, что ждут, а знакомятся с заключенными, когда они там находятся, вот как они влюбляются. Посмотрела я вот один выпуск этой программы. Была немного, ну, хотя что я ожидала, но была немного в шоке. А насколько это действительно, я не знаю, вот распространено?
1: Сильно.
0: Сильно, да? Ну, а правильно ли это?
1: Смотрела художественный фильм «Калина Красная»?
0: Не, не смотрела «Калину Красную». Не, вот тут,
2: немедленно
0: вот посмотри. Вот тут вот у меня пробел, да, да, «Калину Красную».
1: Вот там как раз Федосеева Шукшина играет. Так называемую заочницу,
0: заочницу,
1: к которой в гости приезжает Василий Макарович Шукшин из лагеря. Друг по переписке. Вот. Ну, явление страшно распространенное. Там вообще грустно в лагерях сидеть.
0: Да, но с другой стороны, правильно ли способствовать еще какими-то, да, давать дополнительные возможности вот так вот знакомиться?
1: Ну, раньше они
0: общаться.
1: Писали письма, например. Вот, скажем, ты моя сестра, а у меня какой-то знакомый сидит. Совершенно очевидно, ни за что. Менты закрыли по беспределу и всякое такое. Хочет переписываться с хорошей девчонкой. Я тебе говорю, Татьяна, есть отличный парень. Временно сидит.
0: Не, вы как брат должны сказать, да. Не смей вообще, не
1: очень,
0: смей.
1: Очень разные братья бывают, как и сестры, да. Вот он напишет письмо, вот, завязывается переписка туда-сюда, трали-вали. Ну, как, людям всегда и везде не хватает нормального человеческого общения. Если человек нормально там что-то пишет... Вот девочка одна, так сказать, на воле грустит, вот мальчик на зоне сидит, тоже там грустит. Ну, бывает, что нормальные отношения складываются. Бывает, что этим просто изнутри мест лишения свободы просто пользуются, что там какую-нибудь передачку пришлет, там денег подкинет.
0: Или им скоро выходить некуда, да?

0: Тоже, да, всякое в этой жизни бывает.
1: Ну, повторюсь, раньше обходились письмами, авторучкой, бумажкой и конвертом, и нормально все это функционировало. Зачем мессенджер? Затрудняюсь даже представить, как он называется. ЗК-1 или как? В рамках чего
2: он
1: работает?
2: Ладно, я скажу, точка контакта.
1: В рамках чего работает? В рамках одного отряда, всей зоны, там, барака усиленного режима. Чего? Куда они там пишут? Может ли он на волю что-то пересылать, с воли получать? У меня, кстати, отдельные товарищи сидят, они оттуда письма пишут. Он пишет от руки, потом это в оперчасти, по всей видимости, фотографируют. Тебе на почту, на электронную приходит извещение, что вот там можешь прочитать. Платишь деньги, по-моему, там 99 рублей, и тебе файл присылают, там вот можешь почитать, что он тебе написал. Можешь написать в ответ. Это все, естественно, перлюстрируется, то есть читается, чтобы ты там ничего не писал такого. Или наоборот, чтобы писал, потому что оперчасть занимается раскрытием преступлений, совершенных до того, во время и всякое такое.
2: Ну, здесь говорится о том, что проверка идет. Может быть, на самом деле, это глобально, в соцсети-то они, наверное, и сейчас тоже имеют все равно какой-то доступ, да, там ограничены.
1: Для меня это, понимаешь, это в первую очередь возможность продолжать преступную деятельность. Кому бы там что ни казалось, там сидят преступники. Они преступную деятельность на воле таким образом могут продолжать, руководить преступным сообществом, принимать участие в различных схемах. Если помнишь, совсем недавно не было еще никаких колл-центров на Украине, а сплошняком мошенники звонили с зон, потому что администрация им там организовала условия, раздали телефоны, и вот они там граждан разводят на какие-то деньги. Для меня вот это странно. Все-таки лишение свободы подразумевает отсутствие контактов. По крайней мере, их очень серьезное сокращение. Как-то так. Поэтому странно.
2: Но вы для себя находите объяснение, почему некоторые дамы, они соглашаются на такое общение?
1: У любого негодяя, так
2: я тебе скажу. Низкая самооценка или что?
1: Как? Есть какой-нибудь Мэрилин Мэнсон. Это негодяй, который организовал так называемую семью в Соединенных Штатах. И эта семья, в кавычках, убила жену Романа Полански. Шерон Тейт такая красотка была. Когда посадили, количество писем, приходящие Мэнсону от разнообразных девушек, оно превосходит все вообще разумные пределы мешками. А давайте общаться. Даже у Бритни Спирс есть песня «Мама, I'm in love with the criminal». «Мама, я жулика люблю».
2: Но это в какие годы песня вышла? Тогда,
1: Бритни,
2: знаете...
1: Спирс? Недавно, считай.
2: Нет, уже сколько ей? 20, наверное, лет эта песня есть.
1: Наверное, не меньше.
2: Просто время-то уже прошло. Ой, ладно, 3 минутки у нас есть, коротко пробежимся. Все-таки пятница, значит, у нас сегодня это такие горки. Не буду говорить, американские или русские, но эмоциональные, значит, то одно, то второе, то третье. В Ульяновске открыли стриптиз-клуб у входа в храм. Вот не знаю, как говорить дальше, дабы не согрешить уже окончательно, значит.
1: Очаг разврата.
2: Да. Епархия просит перенести вот данное заведение-искушение куда-нибудь подальше. Я вот не знаю, когда принимается решение открыть какое-либо заведение, вообще вот смотрят люди, что вокруг, важно ли вот смотреть, да? Вот ты, хорошо, ты решил открыть стриптиз-клуб.
1: Не знаю, я вот атеист.
2: Рядом церковь.
1: Я вот атеист. Я бы так делать никогда не стал.
2: Но это как-то...
1: А вот зачем? Вот объясните просто, зачем? То есть я бы это... Вот я совершенно посторонний. Только умышленные действия. А вот мы вам тут подсунем. Зачем? Для чего? Обратите внимание, никто не позвал этих, как их там у нас особо одаренные, 40-40, чтобы приехали с дубьём, всех отоварили. Просят. просят уберите. Вот, даже не то, что же вы делаете, а уберите, просят. Вежливо просят, зачем вы это делаете? Ну, я не знаю, это какое-то вообще настолько мрачное неуважение. Что...
2: Ну, там пока то ли вывеску сняли, то ли что-то такое, но вот на
1: подвижки
2: этом этапе.
1: Есть,
2: да,
1: есть, да. Будем надеяться, что
2: есть.
1: Уберут.
2: Но это действительно странно. Вот неважно, атеист, а уж тем более, если ты верующий, но это как бы... Не знаю, когда ты ищешь локацию, место, где ты открываешь свой бизнес, вот какой бы ни было, может быть, это магазин интимных там игрушек, да, может быть, ну вот хочешь ты такой себе, значит, бизнес с подобным.
1: Ну,
2: доходом.
1: Вот у меня возле дома есть неподалеку от метро на Лиговке. Угу. У меня квартира, ну вот там, я в третьей подворотне от метро, они во второй подворотне от метро какой-то интим-магазин.
2: Их вообще много.
1: Через подворотню прошел, и там за углом будет. Ну, никому глаза не мозолит. Я не знаю, конечно, жителям-то наверняка не нравится контингент, который туда ходит. Ну, как-то это неброско. Вот забрались и смотрите там на здоровье. Никому в глаза не бросается. А это зачем? Все равно все знать будут, где это и что это. Там не нужны никакие вывески,
2: ничего. Ну, и шумиха,
1: да,
2: там по ночам и так далее. Все понятно будет. Не, ну, интим-магазин в этом плане имеет место на существование. Не только же, да, присутствует. Хотя меня возмущает, что ладно на количество этих интим-магазинов, если людям очень нравится, у них есть деньги,
1: значит,
2: то, пожалуйста, да. Вот, другой момент, почему они работают 24 часа, а не все аптеки работают 24 часа. Вот тут у меня вопросики. Вот когда смотришь, цветы и интим-магазины работают 24 часа. Аптеки? Не все.
1: Жизнь кипит, да.
2: Нет, я понимаю, ассортимент есть.
1: Цветы. Вот.
2: Цветы и все при собой, с собой необходимое.
1: Набор батареек.
2: Ну и... Давайте на сегодня первый час, по крайней мере, заканчиваем пятницу вечер. Настроение веселое, пятничное. Я надеюсь, что мы его всем организовали нашим зрителям и слушателям. Дмитрий Юрьевич остается. Я с вами прощаюсь.
1: Спасибо,
2: Татьяна. Хороших выходных.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарело, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости, в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы-песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм. Никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Беспилотники попали в логистический центр Wildberries в Тамбовской области. 7 человек погибли. Кабмин ограничил грузовые перевозки для эстонских фур на территории России. Россияне хотят получать от подработки примерно 50 тысяч рублей. Теперь подробнее. Беспилотники ночью попали в логистический центр «Wildberries» в Котовске Тамбовской области. Погибли 7 человек. По предварительным данным, 24 пострадали. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов. Сейчас открытое горение на территории склада ликвидировано. Тушение пожара продолжается. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а сотрудники правоохранительных органов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пскова и Ярославля. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации, Петербургский Пулково и столичный Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании возможны корректировки. Над Ленобластью боевая работа продолжается. Там уже сбили 5 беспилотников. Кроме того, более 370 дронов летело в направлении московского региона с вечера. Большая их часть нейтрализована. На дальних подступах 64 уничтожены на подлете к столице. правительство ввело ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны для всех видов товаров. При этом запрет не применяется при перевозках в Калининградскую область, а также в ряд районов Мурманской области и нескольких других регионов. Ограничение грузовых перевозок по территории России для стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины был установлен осенью 2022 года. Оно тогда не распространялось на продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумагу, зерновые продукты и другие категории. Принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза началась с конца прошлого года. Об этом сообщили в российских силовых структурах, ссылаясь на рассказы пленных бойцов ВСУ. Так, в составе 103-й бригады территориальной обороны действуют целые взводы, укомплектованные депортированными из Европы гражданами Украины. Характерно, что многие из них проживали в ЕС свыше 10 лет. Поставки южнокорейского мороженого в Россию за июнь этого года выросли на 2/3 до рекордных значений как минимум с 1998 года. Это следует из данных корейской таможни. Поставки продукта в июне выросли на 63% и составили более 1 миллиона долларов. В итоге Россия стала среди основных импортеров этого товара, расположилась на 3-м месте. В топ-5 также вошли Соединенные Штаты, Канада, Китай и Вьетнам. Россияне в среднем рассчитывают получать от подработки около 50 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дополнительного дохода они называют комфортным. По данным экспертов, помимо штатной работы, почти каждый пятый житель страны имеет подработку. Кроме того, четверть респондентов отмечают, что это позволяет получить практический опыт по специальности. Молодые специалисты чаще видят в подработке способ войти в профессию. Среди россиян от 18 до 24 лет треть называют подработку полноценным началом карьеры. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
6: Алена, добрый вечер. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
5: Дмитрий Юрьевич, вы когда-нибудь принимали участие в опросах в ЦИОМ?
6: Не знаю, не помню. А что там?
5: Ну вот они кое-что интересненькое тут выяснили, сейчас обсудим. Я однажды принимала участие, но конкретно в этом, к сожалению, что-то до меня, наверное, не дозвонились, не принимала. Но смотрите, что они выяснили. Чтобы человека можно было считать богатым, доход должен превышать 393 тысячи рублей в месяц. В 2005 году этот порог был ниже в 4 раза, и наиболее высокие ожидания сложились у жителей Москвы и Петербурга. Там посчитали 547 тысяч рублей на человека. При этом богатыми себя считают 4% респондентов, 21% намерен добиться этого, 30% хотели бы, но сомневаются в своих способностях, а 40% ответили, что они и вовсе не планировали становиться богатыми. Ну и, конечно же, вопрос, насколько этот опрос близок к реальности, если вот я, например, живой пример, извините за тавтологию, участника опросов в ЦИОМа, просто конкретно на этот я не попалась.
6: Тут, если проводить опросы, то, наверное, надо сразу задавать какие-то рамки. Вот у нас контингент от 15 до 20 лет, вот от 20 до 30, от 30 до 40, от 50 там, и выше. Вот так вот понятнее. Потому что молодежь, если человек проживает один и ни за что не отвечает и тратит деньги только на себя, у него, наверное, одни представления. Если у человека уже крепкая семья и дети там школьного, условно, школьного студенческого возраста, то это другой совершенно подход, сколько там надо на семью, то есть на одного человека или на четверых, грубо говоря. Если человек уже, так сказать, завершает трудовую деятельность, у него вообще другие, так сказать, эти ориентиры и потребности. При этом, а что такое богатство? Что какие-то рамки-то должны быть заданы? То есть тут скорее речь идет о том, сколько денег вам надо на приличную жизнь, так скажем. Тоже определение размазанное такое, совершенно нечеткое. Что в это входит? Жрать только в ресторанах и отдыхать только на Мальдивах? Ну, наверное, нет. Или разумная, так сказать, сумма, на которую я себя не чувствую стесненным в деньгах. Вот это, наверное, вот про это. С легким перекосом в сторону хотелось бы побольше. Ну, о чем это говорит? Говорит, во-первых... Это говорит о том, то есть, если москвичи и питерские, они по сколько там, 500 сколько на человека хотят, да?
5: Да, 547 тысяч рублей на человека. Но я, кстати, знаю, откуда такие цифры возьмутся, Дмитрий Юрьевич. Мне недавно попался ролик, где девушка рассуждала, что она проживает в Москве, и ей для счастья полной штаны нужно буквально 500 000 рублей, потому что у нее в центре Москвы квартира, двушечка будет стоить там 1150-200, ресторанчики, всякая бьюти, бьюти-услуги, да, и так далее. Да. Я посидела такая, подумала, ну, в целом, да, наверное, на человека 500 тысяч более чем в Москве.
6: Наверное.
5: На квартиру в центре.
6: Ну, это... Повторюсь, это для приличной жизни, это речь ни про какое, ни про богатство, а 500 тысяч, то есть на двоих это, загрубим, на двоих это миллион, ну что, 10 тысяч на двоих баксов, я как дитя перестройки, я все в доллары пересчитываю все время, и это что, богатство, что ли? Как-то несерьезно, это не богатство,
5: вот.
6: Нет, это просто...
5: И про миллион рублей такая... тоже, да, считали, извините,
6: точно,
5: вас перебила.
6: Я...
5: Мы же с вами обсуждали семью из 5 человек, что миллион рублей, это кажется, что это много. А если раскидать
6: так
5: на все развивашки детей и там какие-нибудь ипотеки, машины и отпуск хотя бы раз в год, то выяснится, что не так уж и много 1 000 000 рублей на семью из 5 человек.
6: Да. Так что критерии не заданы, поэтому из заданных вопросов ничего не понятно. Я повторюсь, это люди говорят о том, сколько бы им хотелось зарабатывать, чтобы вот нормально себя чувствовать. Замечу, не так уж и много. Вот. Народ у нас не избалованный. Вот.
5: Ну вот, к слову о деньгах, в последнем интервью Григорий Лепс посочувствовал людям, которые умудряются кормить, растить и одевать свои семьи с доходом в 200-300 тысяч рублей в месяц. И люди в комментариях написали, что он живет вообще в параллельной реальности. Но вот тут у меня возникает вопрос. А как вы думаете, на какой абсолютный минимум люди действительно способны жить? И вот, друзья, оставляйте комментарии, обязательно потом почитаем, ознакомимся, очень интересно. Потому что кто-то говорит, что он на 30 тысяч рублей в месяц умудряется жить. Ну как на 30? Тогда вам квартиру не надо оплачивать, бензин не надо оплачивать, вы одну гречку едите. Вот как посчитать этот абсолютный минимум?
6: Я бы для начала остановился на Григории. Вот у нас тут это недавно какая-то инициатива была, что когда городские власти устраивают некие мероприятия, то они обязаны публиковать гонорары, которые они предлагают талантливым исполнителям за участие в городских мероприятиях. Совсем недавно у нас один талант за свое участие в подобном мероприятии требовал, не без основания, ему столько платят, 16 миллионов рублей за один вечер. То есть этот человек, если у него больше нет мероприятий, то он за месяц, заработав 16 миллионов, ну, он за сутки по 500 000 зарабатывает. А я вас уверяю, у него такое мероприятие не одно. Если он зарабатывает 1 000 000 в сутки, то это тоже, мягко говоря, не очень много для серьезного исполнителя. Далее, как эти деньги тратятся? Ну, перво-наперво, обычно люди покупают себе либо какие-то мегаквартиры, либо строят дома. Дом – это, я не знаю, примерно как 10 автомобилей, в которых там всякие механизмы, их надо содержать. Если дом большой, нужна прислуга, которая будет убирать, стричь траву, готовить еду, воспитывать детей, еще чего-то там. С точки зрения этих людей, вот если вы посчитаете еще, сколько это вот на круг уход за домом стоит, то эти 200-300 тысяч... Они даже улыбки у вас не вызовут. Вы считаете, что люди живут в каких-то параллельных измерениях? Дорогие друзья, вы все хотели оказаться в капитализме. Вот он, вот такой капитализм. Никакого равенства и никакой справедливости в нем нет по умолчанию. У кого получилось, у того вот так, а у кого не получилось и не получится, у тех наоборот. И поэтому, да, что удивляться тому, что на 200 тысяч прожить нельзя. Ну вот сейчас, я не знаю, кто из слушателей, ходите по ресторанам приличным. Ну, на двоих с вас там попросят 1020, наверное, а может 30. А если вы каждую неделю ходите, ну, вот у вас там в среднем 100 тысяч только на рестораны. А может, вы не раз в неделю туда ходите? И как там 200 тысяч рублей хватит на это? Да вы смеетесь, что ли? Расслоение общества, оно чудовищное. Вот этим плевать на все, там, я не знаю, 2%. А остальные, что, вот 200 тысяч рублей – это мечта. В общем-то, очень далеко не все столько зарабатывают. Вот, забыл, про что вопрос был.
5: Да, зато хорошо детям живется. Я, знаете, смотрю на эти цифры, Дмитрий Юрьевич, и думаю, ну, в целом, завидую своему сыну. Он живет как выше среднего, я живу как малоимущие. У моего сына все точно в порядке.
6: Да тут это... Я не знаю, меня вот тоже, знаете, так в тему, так сказать, как там, Дмитрий Юрьевич, а хорошо быть богатым? Я даже не знаю, что ответить. А ты что считаешь за богатство-то, ёлы-палы, друг? У меня есть знакомые, я не знаю, у них один пролет в заборе стоит дороже, чем все, что у меня есть. Вы с кем себя сравниваете это все время? Это, я не знаю, там, с Рокфеллером и еще кем-то там. Не надо так делать. Сравнивайте себя с такими же, как вы, или с теми, кому в этой жизни повезло, это ключевое, повезло гораздо меньше, чем вам. Таких большинство, и вы, конкретно вы, живете не так уж плохо, как может показаться. Возможно, какой-то там кто-то закричит, о чем мне там самого себя успокаивать. Это не так, одни жрут в три горла, но мир так устроен, да. Одни в три горла, а другие без соли, известно что. Вот. Не надо кому-то там завидовать, занимайтесь сами собой, и будет лучше.
5: А вот, кстати, Дмитрий Юрьевич, именно одна из причин, господи, повышения кризиса, омоложения кризиса среднего возраста у мужчин, который стал наступать в 28-30 лет, именно потому, что сейчас такой культ успеха, непринятие себя, соцсети и общество создают завышенные ожидания, давление, вот это финансовый высокий доход, машина, квартиры. А если у тебя всего этого в твои 28-30 нет, то ты сразу несостоятельный протухший огурец. Ну, мне кажется, это так странно, потому что, как правило, люди, которые в 28-30 чего-то добились, редкое исключение, что они добились этого сами. Но, скорее всего, в чем-то помогли родители, и никто за это не осуждает, и это здорово. И получается, что, глядя на вот этот успешный успех в сети, вы соревнуетесь с родителем 50-летним и более вот этого человека, а не с ним самим.
6: Ну... Как-то это, если человек там в 20, я не знаю, 25, 28, 30 нажил состояние, то, с моей точки зрения, это, наверное, крепкий талант такой вот по части зарабатывания денег, крепкий талант. Раз, ему повезло, два. Но если вы не талант в области зарабатывания денег, а это специфическая область человеческой деятельности... Я вот, например, был толковый токарь, ну, даже не пятого разряда, а чего ты там, а есть русская присказка: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Надо либо бизнесом заниматься, где за 2 купил, за 4 продал, вот на эти 2% и живу. Ну, либо воровать что-нибудь, да, как-то так. Как-то чем-то сильно неправедным заниматься, тогда да, а при нормальных раскладах о чем переживать-то, ёлы-палы? Вы это, не знаю, вот поступив в первый класс, ну, как-то странно думать о том, что люди уже выходят с дипломами из школы, а я как дурак в первый класс хожу. Вот так жизнь устроена. в 20 начал работать условно, вот к 40 у тебя лишние деньги появятся, когда у тебя перестанет в башке бурлить гормон, который заставляет тебя постоянно менять одежду, телефоны новые каждый год покупать, машину менять, там какой-то элитный отдых и прочее. Вот когда все это отвалится и начнутся нормальные траты разумные, ну тогда да, тогда появляются деньги в 40 и после, а в 30 нет, не появляются. Я такого, во всяком случае, вокруг себя никогда не наблюдал. Ну, а то, что общество в башку заливает всякие эти необходимости успехов, это пагубные вещи для молодых мозгов, пагубные. Потому что, ну как, знаешь, все эти успешные успехи, они ж как, не надо работать на дядю, работай на себя, открой свое дело. Ведь, хорошо ли это? Ну, наверное, да, только это не для всех, вот категорически не для всех. Вы умеете работать по 16 часов в сутки, работать именно, что-то делать? Ну, умеете, хорошо, хотите, готовы и всякое такое. Вот семья по боку, вообще все по боку, я только работать буду. Ну, это не очень хорошо. Ни для туловища, ни для мозгов, ни для семьи, вообще ни для чего это нехорошо. Готовы вы всем жертвовать ради того, чтобы башкой пробивать бетонные стены и зарабатывать какие-то серьезные деньги? Ну, я вас уверяю, не все, очень далеко не все. А что же делать? Работайте на дядю. Там спокойно, там понятно, там перспективы ясны, места можно менять. Если вы из одного места уйдете в другое, ваш бизнес не рухнет вообще без следа, так сказать, и не похоронит вас под собой. Непростые вещи, непростые.
5: А как вы вообще смотрите на тенденцию, когда современные родители на 18 лет в честь там, совершеннолетия, окончания школы или, например, в честь окончания института дарят дорогие иномарки? Вот у меня вопрос возникает, потому что когда мне было 20 лет, меня окружали молодые люди, которым родители сделали такие подарки. Их как родителей можно понять. Они любят своих сыновей, хотели помочь, поддержать, сделать, ну, все это из лучших побуждений. Но сейчас, спустя 10 лет, я вижу, что эти мальчики, ну, так и остались мамиными, папиными мальчиками, которые либо ездят на этих 10-летних BMW, потому что они за свою так и не заработали, квартиры им купили, и быстренько этих мальчиков на ком-нибудь женили, и мальчики сидят дальше, работают на папу. И, в принципе, никаких амбиций, желаний развиваться нет, потому что мама с папой вот начали с покупки дорогой иномарки. Хорошо это или плохо?
6: Мне кажется, что подобные вещи, они пагубно действуют на психику молодых людей. Пагубно просто. Вот я по умолчанию уже лучше всех. И, в общем-то, никаких телодвижений предпринимать не надо. Потому что папа, мама обеспечили все. Вот у меня вот такая машина, у меня вот такой телефон, у меня вот такие украшения, такая одежда. А ты что? Все суетитесь, да? Ну-ну, иди суетись дальше. И, по-моему, это как-то атрофирует все стремления. Как там в какой-то песне было, что этим детям нечего хотеть. У них все есть. Хотеть нечего, стремиться не к чему. Поэтому нет, неправильно. Я считаю, что так не надо.
5: Господи, как же воспитание, это все-таки сложно. Ну ничего, да. У меня еще целых 10 лет, например, Дмитрий Юрьевич, чтобы быть молодой, всему учиться и, может быть, узнать, как воспитывать детей. Потому что, вот смотрите, академик РАН Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет. И сейчас молодежью в России считается группа лиц в возрасте от 14 до 35 включительно. И, по мнению Онищенко, повышение возраста молодежи обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у людей. Так что вот я все переживала, что мне 30 в этом году, а у меня еще 10 лет молодости впереди сидит. Вот так вот. У меня все хорошо, Дмитрий Юрьевич.
6: По-моему, какое-то смешное, Алена. Молодежь это, в моем понимании, это вообще на 25 примерно заканчивается. Дальше.
5: Я что, не молодая уже... прекрасно, Дмитрий Юрьевич, как вы могли?
6: Молодая и молодежь это разное. Ты прекрасна.
5: Дайте докопаться.
6: Никаких обсуждений быть не может. Но какое там до 40, ёлы-палы. То, что в нынешних условиях сохраняет дольше, сохраняется здоровье, и человек может дольше работать. Ну, вот сейчас вот мы про это поговорим, а дальше выяснится, что пенсионный возраст надо подальше отодвинуть к 70, например. Правильно? Ну, если ты такой крепкий, здоровый, и тебе все нипочем. Возможно, молодежь, опять-таки, это мне как-то непонятно. То, что народ лучше сохраняется, дольше сохраняет работоспособность, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Я по себе, так сказать, знаю. И по своим окружающим, ну, это не значит, что их надо называть молодежью и до 40 лет зачислять в молодежь. Я бы как-то по-другому это называл.
5: Так, Дмитрий Юрьевич, ну я собралась жить как минимум до 100 лет, поэтому за вами как минимум 130, потому что пятница вечера у нас с вами по расписанию, поэтому ничего не знаю. Спорт, сон, витаминки.
6: Было бы здоровье,
5: вам минимум 130 лет жить. Ну,
6: спасибо.
5: У нас на этой неделе тема кино. Я хочу вернуться к прошлой неделе и напомнить, что у нас одна неделя вопрос-ответ, вторая неделя кино. На прошлой неделе кандидат, который не кандидат, а победитель в нашей рубрике «Вопрос-ответ», мне не ответил. Я ему написала, он мне не ответил. Сомневаюсь, может быть, он еще не видел мои сообщения, может быть, они не дошли.
6: Другого назначим.
5: Либо назначим другого, либо дождемся ответа. Но, если честно, судя по описанию профиля, он находится в Крыму. У меня есть ощущение, что могла просто пропасть связь. Но вот не можем отправить книгу, поэтому либо объявится человек через неделю, и мы ему отправим, либо будем выбирать нового победителя вопрос-ответа. Ну, а на этой неделе у нас кино. И прежде чем мы перейдем к старому фильму, который лучше новых двух, вот мне попался ряд новостей, которые я хочу сейчас подряд озвучить и потом, в принципе, задать один обобщающий вопрос. Вот смотрите, стартовали съемки «Войны и мира» Сергея Урсуляка. В многосерийной экранизации главные роли исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков или Языков, извините, не знаю, если честно, но я видела портрет, очень похож на Пьера Безухова. Рэпер Хаски сыграет Михаила Лермонтова в психологическом триллере «Лермонтов». По сюжету писатель пытается доказать самому себе, что чего-то стоит после отказа возлюбленной и смерти Пушкина. Также вышел новый трейлер фильма Руслана Людмила «Волшебное путешествие» по мотивам сказки Александра Сергеевича Пушкина. И объявили о начале съемок фэнтези «Иван да Мария» Александр Лыков в роли Кощей. По сюжету крестьянский парень Иван случайно оказывается в наряде царевича, в него влюбляется Мария, дочь соседского царя. Ивана похищает Кощей и тоже принимает его за настоящего наследника. Но я вот смотрю на этот ряд новостей, у меня возникает один резонный вопрос. Дмитрий Юрьевич, ну неужели потребовались такие яркие потрясения, которые мы наблюдаем как минимум последние 5 лет официально, а если уж быть точными, то с 2014 года, чтобы пошел тренд на популяризацию русских произведений и русской культуры? Ну не снимали же в таком количестве, как последнее время.
6: Ну, это в первую очередь в принятие волевых решений руководства. Когда-то был у нас министр Владимир Мединский, министр культуры, который простым и доступным языком объяснил, что больше государство всякую гнусную антисоветчину и антиисторичность спонсировать не будет. Поднялся дикий вой. А как же право творца на свободу самовыражения? Вон на печатной машинке самовыражайся. А когда государство дает тебе деньги, оно выступает заказчиком. И что оно хочет, то ты и будешь снимать. И так, как тебе скажут, просто и без затей. Если ты такой либеральный, правильный, иди к олигархам, бери деньги там и снимай на них, то к тебе ничего не дадут, потому что там знают, что вы бездари и воры давным-давно, и ничего вам не дадут. Поэтому только государство остается. Ну вот, у государства наконец-то, до государства дошло, что его государство интересы требуют вот такого кино. Да, национального, русского, нашего, отечественного, и на это выдают деньги. Получается пока, мягко говоря, очень скромно, я не вижу потока шедевров, но если в вузах, как там этот был у нас, забыл, как его фамилия, который Ассу заснял, Соколов, не помню, слушай, у меня сегодня вообще память не работает.
5: Ну, я не добавлю.
6: Кого вы готовите в ВГИКе? В первую очередь я готовлю нонконформистов. Ты бы ремеслу детей учил. Ремеслу. Как кино снимать, как сценарии писать, как актерам играть. Ремеслу, а не антиправительственной, русофобской, антирусской деятельности. И антисоветской, естественно. Тогда, может, толк какой-то был бы. Но поскольку 25 лет, 30 готовили каких-то балбесов, то сейчас имеем то, что имеем. Другое дело, что государство деньги выделяет уже в каких-то космических количествах просто на развитие кинематографа. Естественно, там кипит работа, естественно, по ходу кипящей работы там формируются специалисты настоящие, пока средненького такого качества, а до того было отвратительное качество, сейчас гораздо выше. Я надеюсь, как и все мы, что дальше будет лучше, дальше, в конце концов, научатся снимать хорошее кино, и мы будем смотреть свое хорошее кино. Мне в это хочется верить. Вот.
5: Нам через одну минутку нужно будет отвлечься на новости на радио «Спутник», и прежде чем мы это сделаем, вот в качестве хихишечки завершения этого блока, и после новостей обсудим старый фильм, который лучше новых двух. Вот смотрите, «Одиссея» зашла критикам, фильм набрал 99% свежести на Rotten Tomatoes после 78 рецензий. Как так-то? Говорят, что это лучший результат в карьере Нолана. Все дело в Елене, как считаете?
6: Критики – это либеральные придурки, голосующие за повесточку известную. Веры им никакой нет. Как только выйдет кино, мы пойдем его и посмотрим, и вынесем свое, безусловно, правильное мнение. Какая там Елена? Может, мы и не заметим, какая там Елена. Кино, в общем-то, оно, видеоряд не вокруг нее завязан. Посмотрим, что получится, с интересом. Нолан – молодец.
5: Но премьера во всем мире сегодня. В России ждем 30 числа. И точно. Из очевидных минусов в 2 часа 52 минуты фильм смотрится бодро, но избыточные объяснения происходящего. Избыточные в «Одиссее».
6: Избыточные. Прервемся. Так-то все «Одиссею» читали, Алена, да, избыточные.
5: Оставайтесь с нами.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чат?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
0: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
0: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
0: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
0: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Операторы ударных беспилотников «Молния-2» из группировки «Север» за неделю уничтожили более 10 укрытий противника в Харьковской области. Об этом рассказал командир взвода ударных дронов с позывным «Шах». По его словам, благодаря отточенным навыкам управления, операторы без проблем обнаруживают укрытие врага и доводят «Молнию» до входа в блиндаж. Он отметил, что этот дрон отличается большой дальностью полета и мощной боевой частью, что позволяет поражать цели даже при отклонении в последний момент из-за воздействия противника. 19-летний студент из Иркутска задержан за дропперство на территории ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. Уточняется, что сначала мошенники его заставили перевести все деньги с кредитной карты, а потом под видом сотрудников ФСБ стали угрожать пожизненным сроком за финансирование террористов, но с возможностью искупить вину. Отмечается, что расследование этого дела объединило две истории, в которых телефонные аферисты использовали изощренный психологический прессинг. Украинское командование ВСУ перебрасывает в Черниговскую область дополнительные подразделения 17-го пограничного отряда. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Речь идет о штурмовых подразделениях, которые ранее принимали участие в боевых действиях на Курском направлении и понесли там потери. Их доукомплектование осуществляется преимущественно за счет мобилизованных граждан Украины, в том числе мужчин старших возрастных категорий. В Турции растет понимание того, что при нынешнем политическом курсе Брюсселя перспектива вступления страны в Евросоюз фактически утрачена, а двери организации будут закрыты для республики навсегда. По словам турецкого политического обозревателя Эрджана Мумлу, на этом фоне Анкара все активнее развивает альтернативные внешнеполитические и экономические направления, укрепляя сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и такими международными объединениями, как БРИКС и ШОС, одновременно сохраняя взаимодействие с ЕС в сферах торговли, миграции и безопасности. Израильские атаки привели к уничтожению более 5000 гектаров лесов и лесных угодий на юге Ливана в период с 23 по 24 года. Еще около 2000 сгорело в первый месяц конфликта в текущем году. Об этом заявили в Министерстве окружающей среды республики. Происходящее там охарактеризовали как экологическое уничтожение, которое продолжается с 23 года и носит как прямой, так и косвенный ущерб природным экосистемам страны. Общий экологический ущерб превышает 512 миллионов долларов. Власти намерены добиваться включения восстановления природы в число основных направлений послевоенного финансирования Ливана. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших,
5: старо-прибывших,
4: да. Всегда с нами прибывших, никогда от нас не отстающих. И прежде чем перейти к нашей традиционной развлекательной рубрике, мы завершим блок о кино, а именно обсудим старый фильм, который лучше новых двух. И на этой неделе, Дмитрий Юрьевич, у меня настроение на мультики. Я предлагаю вспомнить «Как приручить дракона» 2010 года. Как вам мое предложение?
5: Отличнейший мультик, отличнейший вообще. Прям настолько выдающийся, что я даже не знаю. Когда мальчик приручил дракона, вошел с ним фактически в симбиотические отношения путем приделывания управляющего куска хвоста и попал в лапы к другому страшному дракону, и мальчику оторвало ногу. Я натурально дар речи утратил. Я таких мультфильмов не видел. Это вообще высший пилотаж просто, насколько круто сделано. Не обошлось без повесточки, конечно, но повесточка, даже она вписана настолько грамотно, что вообще ничего не раздражает. Второй уже был, продолжение, вторая серия уже был отвратительный, но первый от этого никак хуже не стал. Отличный мультик, настоятельно рекомендую. В правильном переводе «Гоблина», конечно.
4: А вот, Дмитрий Юрьевич, чем отличается фильм в правильном переводе от дубляжа? Да, дубляжа.
5: Бодростью перевода, русским языком, в первую очередь. Кто-то хорошо по-русски говорит, это я, а кто-то не очень. Да.
4: Я вас за это просто обожаю. Но что примечательно, я не знала этого факта, я узнала при подготовке к эфиру, что бюджет 165 миллионов долларов, а сборы 494,9 миллионов долларов. Мне кажется, такие цифры мы еще с вами не называли. Это очень
5: хорошо,
4: круто.
5: Хорошо, да.
4: Да, так что всем желаем чудесных выходных со своими детьми, внуками и посмотреть. Да. А может быть, кстати, и взрослым будет полезно посмотреть вот мультфильм. Почему какие-то взрослые любят мультики,
5: всех.
4: А какие-то нет? А почему вот кто-то
5: он
4: не любит мультики?
5: Он для всех, как обычно. Ну, потому, наверное, не смотрели хороших, так я скажу. Как там, не люблю котов, вы не умеете их готовить. Вот так и тут, да. Просто хороших не смотрели. Этот мультик «Как приручить дракона» взрослым смотреть смело. Папа викинга, забыл, как его звали, уходя в поход, папа мне сказал биться головой об скалу. И ты... Ну, я начал биться, и что? И скала треснула, и тут я понял, викинг способен на многое. Ну, там прекрасные пассажи, просто прекрасные. Отношения между, так сказать, отцы и дети прекрасно показано. Взрослым смело смотреть, очень хороший мультфильм. И добрый, и злобный одновременно, все как надо, да. Редкий случай. Я, кстати, книжку потом купил.
4: Да, я тоже про книгу хотел
5: вот. Сказать. В который раз, вот ты знаешь, изумляюсь просто, как вы вот из этого можно сделать вот такое. Насколько талантливые люди, чтобы увидеть вот в этом вот такое, извлечь оттуда и вот так вот сделать. Круто, очень круто.
4: А вам удалось,
5: книжка,
4: да, я правильно
5: нет,
4: поняла?
5: Мне не понравилось.
4: А, не понравилось, наоборот. Вот редкий случай, когда книга меньше понравилась, чем экранизация. А у нас, кстати, на прошлой неделе я не успела задать этот вопрос, но был классный вопрос от одного из слушателей. Обязательно ли читать книгу перед просмотром экранизации? Вот задам этот вопрос сейчас. Как вы считаете, Дмитрий Юрьевич, это обязательная
5: опция? Лично для меня, это всегда плохо, вот просто всегда, потому что я, когда книжки читаю, я крайне впечатлительный, у меня свои картины в башке настолько яркие и такие качественные, что когда кино потом смотришь, что это такое, ну что это такое, бывают в жизни всякие, я вот помню последний, наверное, фильм, который на меня совершенно чудовищное впечатление произвел, «Пролетая над гнездом кукушки», гениальное кино, вот кино как само по себе. Ну, интересно, я нашел книжку, принялся читать. Книжка, если кто смотрел про гнездо кукушки, ну, это кино. А книжка, она написана от лица сумасшедшего индейца. Именно сумасшедшего, он ненормальный, и там настолько странно все это изложено, что тоже к происходящему на экране имеет такое опосредованное, так сказать, отношение. Оно по-разному. Кино крутое, как кино, а книжка крутая, как книжка. Я в башке у себя совместить не могу. Поэтому я вот, мне решительно не нравится, когда вот я прочитаю книжку, а потом смотрю кино. Нет. Единственное, вот, что на память приходит, это «Властелин колец», где книжку я читал, но когда кино посмотрел, кино лучше книжки, именно в визуальном плане. Я себе представлял совсем не такое, оно было скучное. Кино этот Питер Джексон сделал весело и бодро. Вот.
4: Мне кажется, вы ответили на вечный вопрос, возможно ли будет классические произведения экранизировать достойно. Наверное, нет, потому что сначала сложно. Все прочитали, все узнали, что-то себе представили, а потом их представления не совпали с чужими представлениями.
5: Ну, есть другая сторона. Вот, а не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира? Черт знает сколько, 1500 лет прошло, все равно Шекспира ставят, и каждый раз по-новому, и каждый раз... Бывает интересно смотреть. Так что не разочаровывайтесь, друзья.
4: Ну ладно, в завершении разговора про кино, вот мы уже «Одиссею» успели упомянуть, но тем, кто не читал «Одиссею», может быть, и понравится, Елена Троянская, может быть, и понравится. Что же вы там? Может быть, у нее там какие свои были подвиги в этой истории, мы там узнаем.
5: Посмотрим, да.
4: Расскажете нам. Ну что, Дмитрий Юрьевич, пора переходить к действительно важной рубрике, без нее неделя будет прожита зря, я считаю. Малолетний дебил на этой неделе, следующие кандидаты. Мужчина из Нижнего Новгорода застрял в мусоропроводе. Спасателям
5: как
4: пришлось...
5: Он туда попал?
4: Вот. История умалчивает. В этом и приколдес. Спасателям пришлось вскрывать бетонную трубу в подъезде, чтобы вызволить его оттуда. Что он там делал и как там оказался, мужчина объяснять не стал. И даже адвоката не потребовал. Ну, видимо, играл в пол эта лава. Я по-другому не могу это объяснить, Дмитрий Юрьевич.
5: Туда же через этот, через лючок, в который выкидывают эти отходы, туда же не пролезть. Это нужна дырка в трубе. С какого этажа лес, интересно?
4: Так там
5: зачем?
4: Еще крысы же. Я всегда боялась в мусоропроводах наличия крыс. Они же могут подняться по этому мусоропроводу. И, ну, в общем, вот такой прям смелый дядя, смелый. Не знаю, что он там делал, но, надеюсь, его мыши не покусали. Может, покусали, поэтому он и не рассказывает. Что он там делал? Мало ли какие у него развлечения.
5: Раз из трубы вынимали, значит, где-то высоко застрял. Mm-hmm. Будем надеяться, что на нем была какая-то одежда, которая цеплялась за стены и не позволила ему провалиться, потому что с какого-нибудь пятого этажа долететь до первого, там переломанными ногами не отделаешься. Да.
4: Ужас.
5: Следующий.
4: Мужчина сменил фамилию, переписав ее задом наперед, чтобы не возвращать долги. Коллекторы обратились в суд, чтобы взыскать с мужчины с инициалами Полишка ИА 130 тысяч рублей долга. Заявители сообщили, что им стало известно о смерти должника, поэтому заплатить следует его наследникам, которых необходимо установить суду. А суд выяснил, что Полишка не умер, а сменил свою фамилию, имя, отчество, став Акшелоп. И теперь с Полишка, он же Акшелоп, будут требовать займ. Вот так вот.
5: Акшелоп, хороший кандидат. В общем-то, чтобы так вот ускользнуть, надо справку о смерти предоставить. На это ума не хватило. А вот Акшелоп...
4: А вот, кстати, Акшелоп или Акшилоп, или, может, Акшелоп. Ну, я, может, как-то неправильно еще произношу.
5: Как нам нравится, да.
4: Можно на все три, да.
5: Ну, неплохой, и... неплохой. Так.
4: И третий кандидат. Мужчина заложил BMW в московский ломбард, но не выполнил обязательства по займу. И машину продали жительнице в

0: победил.
1: Акшелов, я не могу, как циклоп.
0: Написать фамилию задом наперед, чтобы уйти от ответственности, это да, вот это я понимаю, да, молодец.
1: Ну и в противовес великовозрастным умам, настоящий джигит, рубрика «История от нашего подписчика». В Симферополе на набережной в воду упала кошка, начала тонуть, громко мяукала, и из приходящих мимо никто не знал, как помочь, но среди людей оказался маленький герой, отважный мальчик с добрым сердцем, который полез в воду и спас кошку. Героем оказался Скорубский Илья, ученик 7-й школы, и все люди аплодировали ему за такой добрый поступок. Вы представляете картину? Стоит куча взрослых людей, не знают, что делать, и просто вот школьник прыгает в воду спасти маленькое животное, хотя мог бы пройти мимо.
0: Возможно, Илья сильный, ловкий, как паук.
1: Да.
0: Ринулся кошке на помощь и спас ее там, где взрослый не пролез бы, а Илья молодец, и кошку спас, и себя показал настоящим джигитом. Да. Молодец, Илья. Молодец.
1: Красавчик. Ну, кстати, в продолжение разговора про животных, питомцы в Китае появился догшеринг. Мои любимые нововведенные словечки. Хозяева выкладывают фотографию, описывают характер и назначают цену. И часть забирает платформа, остальное владелец. Можно заказать собачий эскорт на весь день для прогулки, для компании, для фотографии. Зоозащитники, правда, тревожатся по этому поводу. Постоянные незнакомцы, новые маршруты могут бить по психике животных. Но вот теперь такое развлечение, что можно взять кошечку на день. И в сети смеются, что в России такое изобрели еще во время ковида, чтобы выходить из дома. Такое, кстати, действительно были. Одолжите кошечку, типа погулять. Ой, собачку. Ну и кошечку тоже, кто-то с ними гуляет.
0: В первую очередь переживаю за собак. Не всем собакам нравится с чужими людьми ходить. Они сильно... Собака – существо крайне эмоциональное. Ей это удар по психике может наносить. Ну, скорее всего, естественно, это берут каких-то маленьких собачек, не боясь. Как они? Добермана, наверное, не возьмут, потому что доберман вас быстро в чувство приведет. Окажетесь с разорванной задницей за свои деньги, поэтому нет. А маленькие собачки, они физически ничего делать не могут, а их будут таскать, им это не нравится. Мне это тоже не нравится, не только собакам, но и мне. Я бы своих собак травмировать не стал и кому-то отдавать погулять. Они любят вон с женщиной с моей ходить и ходят только с ней. А без нее вообще никуда не ходят. Если я их позову, они со мной не пойдут никуда. Будут сидеть дома и с тоской смотреть на дверь, когда же вернется хозяйка. А тут на тебя веревку и иди с кем-то гуляй. Нет, я такое не одобряю. Это одна сторона. А другая сторона, я так подозреваю, что у китайцев, наверное, не каждый китаец может завести себе собаку. Может, у них ограничения какие-то, потому что вот это, а я погуляю, а я сфоткаюсь, а я это куда-то там подвешу. Это мне сразу напоминает коробочки от айфонов, как только выходит новая модель. В запрещенном ресурсе тут же могу предоставить там за 1000 рублей пустую коробочку, можешь с ней пофотографироваться. Смешно. Это, наверное, то же самое.
1: Но можно предположить, что у животных, чьи владельцы китайцы, они, у них более стабильная психика, потому что вот мне, например, известно, я когда была в Китае, что они очень довольно громко и импульсивно разговаривают. И вот, например, русскому человеку очень непривычно слышать их речь. Может быть, там собачки-то и не такие уж спокойные, как у нас. Но это я так предполагаю, конечно. Могу ошибаться. Что вы думаете, собаки? Но все, Дмитрий Юрьевич, я уже вижу вот эти заголовки, что Дмитрий Пучков, зоозащитник, он против того, чтобы собак куда-то там отдавали. Но если серьезно, смотрите, мне кажется, это был бы классный сервис, например, для воспитательных целях для ребенка. Он приходит к вам ребенок, говорит: мам, хочу собачку, там, пап, хочу собачку. А собачка же требует внимания, ухода, и вот можно обратиться к кому-то, взять собачку, погулять с ней, покормить, поухаживать, и, скорее всего, ребенок очень быстро передумает брать на себя такой груз ответственности.
0: Ну да, собачка, как и любое живое существо, это в первую очередь ответственность. Он ест, пьет, писает, какает, ходит гулять, болеет, еще чего-то там. Он это зверек, который требует, именно требует постоянного ухода. Это ответственность. Нравится очень далеко не всем. Почесать за ушком это все могут, а вот уход осуществлять не совсем.
1: Меня в собачках еще пугают, что они могут умереть от тоски. Это же известная история у Чарли Чаплина. В его многих фильмах снималась его собака. Особенно ее видно в фильме «Огни большого города». И у него же собака умерла от одиночества, когда Чарли

0: Чаплин долго находился на съемках в каком-то городе. Она просто вот от разрыва сердца, она не выдержала, что она одна. Я каждый раз, когда об этом думаю, вот заведешь себе собачку, мало того, что они живут просто меньше кошечек, так она еще и с тоски помереть может. Вот это у меня железобетонный аргумент, почему я никогда не заведу собаку. Ну вот я
1: даже
0: не готова.
1: Когда она живет долго, она все равно умрет, как и все мы. Но собака умрет гораздо раньше, чем ты. Это чудовищное потрясение, конечно. Да.
0: Это ужасно.
1: Да, они страшно эмоциональные. У меня у товарища была собака ротвейлер, а он уехал в Америку. Ну, все, собака перестала есть. И в течение месяца от голода умерла. Вот так переживала без хозяина. Такое тоже бывает. Осторожней надо.
0: Да, собак. Герои, люди, которые заводят собак. Но я бы не смогла, мне жалко. Но в продолжение разговора про животных, смотрите, Сеченовский университет, а именно сотрудники лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины, разрабатывают вакцины от аллергии на кошек и собак. Вакцина от аллергии ожидает клинических, на кошек ожидает клинических исследований. Вакцина от аллергии на собак находится в активной стадии разработки. А у вас есть аллергия на животных?
1: У меня нет. У детей на котов. Поэтому у меня собаки похожие на котов.
0: Ну, они, кстати, у вас же маленькие собаки, которые как раз тоже долго живут, как коты. Чихуашки, да. Ну, тогда это хорошо. Ну, хорошо, а на что-нибудь другое у вас есть аллергия? Как вы вообще относитесь к такому понятию, как аллергия? Как-то с ней боретесь? Всякие там цветения, не знаю, цветы?
1: Страдают люди, не знаю. Иногда что-то похожее бывает, когда... Внезапно летом начинают слезиться глаза и из носа течь. Что-то такое бывает. Из-за чего, я ни разу понять не смог. Бывает не каждое лето, бывает с разной, так сказать, силой. Ну, если есть какие-то лекарства, это прекрасно. Потому что вокруг меня людей, у которых там аллергия то на это, навалом вообще, навалом.
0: Да, поэтому дай бог, чтобы все это хорошо, правда, было разработано и действительно помогало людям и облегчало им жизнь. Потому что у меня вообще такое ощущение, что за последние лет 10 развелось какое-то безумное количество аллергиков.
1: Да.
0: С чем это связано,
1: да.
0: Ну, сложно предположить.
1: Слабнет здоровье с едой, в первую очередь, по всей видимости, поскольку мы жрём всякую дрянь в каких-то безграничных количествах, просто это раз, не шевелимся практически, то есть никакой физкультуры, спорта нет, это два, ну вот оно и копится.
0: Ну вот, чтобы не было аллергии, друзья, надо правильно питаться. А чтобы правильно питаться, например, летом, нужно есть черешню. Вот исследование. Черешня не только вкусная, но еще и очень полезная для вашего организма. В ягоде много природных антиоксидантов, которые уменьшают воспалительные процессы. Калий снижает нагрузку на сердце, выводит лишнюю жидкость, помогает при отеках, ну и так далее. Потом, понятно, про витамин С могу говорить, бета-каротин, каротин, цинк и так далее. Но я когда вижу такие исследования, я думаю, ну то, что черешня полезна, она очевидна. Что заставило людей вот сейчас вновь провести исследование и сказать, ешьте черешню? Ну вот правда, народ не знает, что надо есть черешню, потому что это фрукт, который растет летом, он полезен?
1: По заказу производителей черешни, по всей видимости. Поскольку у нас совершенно несомненные изменения климата происходят, то вот женщина моя посадила 2 или 3, не помню, черешни. В Питере, под Питером, да? У нас такие ягоды не растут, у нас вишня-то далеко не всегда вырастает. Что ты думаешь? Который год подряд вот такие... Она, правда, мне специалисты объяснили, что это не черешня, а какая-то войлочная вишня. Для меня разницы никакой, на вкус типичная черешня. Вот такие ягоды здоровенные, сладкая, отвал башки, вкусная. Все птицы прилетают жрать. Пришлось на палке повесить специальную надувную ворону, она там парит все время. Вот, это их отпугивает. А в прошлые годы аж это, сеткой приходилось закрывать. Вот, черешня адски вкусная. Ну и раз еще и полезная, я утром после зарядки подрываюсь к черешневому дереву и обжираю его очень вкусно, да.
0: Ничего
1: Всем
0: себе.
1: Рекомендую.
0: Я вам завидую, Дмитрий Юрьевич. Немножко отступлю от черешневой беседы. Уже второй раз ловлю себя на мысли, что когда вы говорите «моя женщина», я вспоминаю ту самую историю, почему она ваша женщина, я теперь не смогу.
1: Или ногу.
0: Я не смогу теперь спокойно жить, я буду об этом думать постоянно. Никакой романтики. Никакой. Но возвращаемся к летним спорам. Вот люди летом делятся на два типа людей. Арбуз или дыня, черешня или клубника. Вы в чьей команде?
1: Я ни в чем себе не отказываю. Арбузы нынче везут отличные просто. Только вчера ел. Вчера ел холодный, вот этого делать не надо. А сегодня с утра его оставил на столе недоеденный. Сегодня с утра сожрал подогретый. Хуже не стал он от этого. Бо эти, как их, я не мастер выбора арбузов. У нас как-то намечалось там про арбузы. И обычно покупаешь арбузы у одного и того же представителя либо солнечной Средней Азии, либо Азербайджана. Я всем всегда выдаю немножко денег на чай, меня все помнят, меня все знают, я сразу говорю, брат хороший, давай, чтобы я не возвращался. Мне тут же выдают замечательный арбуз, замечательную дыню, я всегда с удовольствием съедаю, ни разу никто меня не обманул, ничего, вот. Дыни, ну, дыни тоже, дыни, я в Средней Азии жил, да, я в дынях понимаю толк, тоже очень вкусные, черешни. Мама дорогая, вот у меня растут. Клубника самых разных сортов. Какая-то как земляника мелкая такая. Может, она земляника, я не знаю, женщина выращивает. Такая душистая, такая вкусная клубника. Вот такие мутанты там в этом году выросли. Берешь миску, туда сметаны, сахара, десел добавишь, замешаешь. Отвал башки такая вкусная. И вот малина в этом году какая-то не такая. Малину всё, каждый раз разную сажают. Это какая-то ремонтантная, которая там до осени растет. Она такая длинная, как шелковица, такие, как цилиндрики. Не такая сладкая, как мне хотелось бы, но все равно отличная. Поэтому я с утра как набегаюсь, весь в поту врываюсь в этот, как его, сад и огород, и все сжираю, да. Ой. Сначала были переживания, ой, ты все съешь, детям не останется. Я говорю, слушай, ты на этих гектарах, там, я не знаю, это же сорная трава, это малина, посади везде, пусть все обожрутся. Ну, то вот теперь именно вот так везде растет.
0: Это хорошо. Же самое вкусное, прям с куста съесть, да. Вот только что сорванное. Да. Я, кстати, хотела вас спросить, есть ли у вас проверенный способ найти сладкий арбуз? В принципе, вас послушала, поняла, что проверенный способ есть. Дать чаевые, да. И сказать...
1: Специалисту, да, довериться.
0: Ну, очень, мне кажется, это по-русски и правильно. Почему я акцентирую на этом внимание? Вот в Южной Корее, например, научились определять сладость арбузов до покупки. Продавцы сканируют их специальным прибором, пишут на ценнике показатель БРИКС, и чем он выше, тем слаще арбуз. И теперь
1: здорово,
0: вместо того,
1: интересно,
0: чтобы стучать, да, можно просто посмотреть цифру. Ну вот все-таки, когда с вами я переобщалась, Дмитрий Юрьевич, теперь сижу и думаю, а вот там правда будет написано, вот эти вот показатели БРИКС, они будут действительные? Или они там напишут, чтобы заработать?
1: Какая-то в этом бездуховность, Алёна. Другое дело, когда... О, дорогой брат, только для тебя. Да. Вот это самый лучший, да, не разочарует. Я такое люблю. Вот.
0: Главное, чтобы на рынок приехать у конкретного дяденьки. Да-да-да, я тоже так всегда делаю. Арбузы, кстати, стоит отдать должное. Стали возить арбузы, ну, понимаю, что не везде, но вот в Москве стали возить арбузы. Из Ирана в том числе, и у нас, да, например, с февраля уже очень вкусные, очень сладкие действительно
1: отличные.
0: Есть в наличии. Так, Дмитрий Юрьевич, у нас одна минутка, чтобы традиционно передать слова поддержки нашим бойцам.
1: Передаем, да.
0: Ребята, вы настоящие супергерои, сил, здоровья, мужества, скорее целыми невредимыми возвращайтесь домой с победой, чтобы есть вкусные арбузы, дыню, черешню, мы тут столько сегодня вкусного и важного обсудили, смотреть хорошее кино в правильных переводах. И спасибо, что вы геройствуете за нас, для нас, ради нас и так далее. Дмитрий Юрьевич, ну что, на этом будем медленно и уверенно прощаться. Напомним всем, что кто еще не подписан на Макс-канал «Радио Спутник», нужно подписаться
1: срочно.
0: Кто не подписан на Дмитрия Юрьевича в Максе, у того вообще, я считаю, выходные не зададутся, тоже подписаться.
1: Еще срочней, да.
0: На меня тоже можете подписаться, у меня открытый комментарий, я там с вами пообщаюсь. Макс-канал «Краля Даля», увидимся там. Ну и на этом, Дмитрий Юрьевич, отпускаю вас, так и быть, до следующей пятницы.
1: Спасибо
0: вам,
1: Алена.
0: Дмитрий Юрьевич.
1: Спасибо.
0: Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Пока-пока.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: Они как будто с другой планеты.
8: Подают непонятные сигналы.
9: Выглядят очень странно.
10: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска ночью продолжили наносить удар по портам Украины. В больнице Тамбовской области доставлены 22 пострадавших после атаки БПЛА на логистический центр. В России признали глагол «махаю» литературной нормой. Теперь подробнее. Российские войска ночью продолжили наносить удары по портам Украины. В порту Черноморска и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения. Об этом сообщает Минобороны. В порту Одессы уничтожены объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. В больнице Тамбовской области доставлены 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр. Состояние 5 оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что атаке подвергся склад «Вайлдберрис» в Котовске. Сейчас открытое горение на его территории ликвидировано. Тушение пожара продолжается. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов. По состоянию пострадавших проводится телемедконсультация. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса с начала июля уничтожили в Харьковской области более 50 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным «Карта». По его словам, для борьбы с воздушной угрозой развернутые посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО и молнии ПВО, зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы. Современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, определять их тип и маршрут. Это помогает эффективно координировать действия расчетов для своевременного уничтожения. Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил об ударах по военным объектам США в Кувейте. Иранские военные также отметили, что государствам, размещающим у себя американских военных, следует ожидать соответствующего ответа в случае, если их территория используется для атак на Иран. Генштаб армии Кувейта вновь заявил, что силы противовоздушной обороны страны отражают атаки ракет и беспилотников. Владимир Зеленский совершил огромную ошибку и поддался старым коррумпированным связям, уволив Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по делам Евросоюза Антон Хофрайтер. Напомню, новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича, соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Митинги против отставки Федорова ранее прошли в ряд городов страны. Люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черноморске и Кривом Роге. Слово «махаю», ранее имевшее пометку «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Эксперты пояснили, что язык стремится все унифицировать, а разговорные формы постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Грамматические нормы не устанавливаются одним словарем в этом вопросе. Эксперты говорят, что можно ориентироваться на орфоэпические и на толковые, а также на орфографические словари. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Наш традиционный эфир с ответами на ваши прекраснейшие вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», а также в мои соцсети. Ну и, конечно же, когда звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, друзья, мы, конечно же, пообщаемся. Но вот, кстати, тут вот Иван Данилов мне в ВК написал, что какой смысл тут писать, если вы эти вопросы не озвучиваете в эфире. Но, вы знаете, это вообще странно бывает, потому что иногда вообще вопросов нету. А иногда вопросов, наоборот, очень много и очень много звонков. И, соответственно, я, конечно, да, не успеваю просто буквально прочитывать все. Так что, друзья мои, вы уж тут не обессудьте. Это я не со злобы делаю, что, знаете, вот ваш вопрос увидел и такой, нет, значит, вот не хочу с вами общаться. Так что это не так, конечно. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Анна.
2: Анна, ваш вопрос.
3: У меня такой вопрос. Почему в храмах покрывают маленьких девочек, хотя по апостолу Павлу именно покрываться должны жены, то есть замужние женщины? А у нас, получается, вот покрывают маленьких девочек независимо от возраста. Получается, нарушение какое-то есть?
2: Ну, во-первых, это все-таки рекомендация от апостола Павла, а не прям правила церкви. Скорее, вопрос больше относящийся к традициям. Но и как бы вот запрета покрываться точно нету. То есть тут скорее есть, ну, так скажем, традиция, когда девочки, которые не замужем или не обрученные, да, они могут ходить с непокрытой головой. То есть могут. Не так, что они должны ходить с непокрытой головой. Поэтому мне кажется, что здесь, если родители как-то воспитывают своих детей так, как им нравится, и они соблюдают традиции, вот, а раньше традиционно женщины всегда покрывали голову, а мужчины не покрывали, то как бы не вижу здесь ничего плохого. Вот если кто-то вам будет говорить, если вы, например, там девушка, да, и вы не замужем, и ни с кем не обручённые, вам кто-то будет говорить, что вы обязаны носить платок, то здесь вы как раз можете сослаться на апостола Павла и как бы, ну, в общем, сказать, что нет, простите, пожалуйста, я могу, собственно, ходить вот как хочу. Анна, 34 года, Екатеринбург. Батюшка, можно ли освящать квартиру, если муж убежденный атеист? Но если муж ваш не против, то, пожалуйста, конечно, можно. Освящение квартиры не является таинством церкви. Соответственно, для участия в этом, уже можно сказать, обряде, да, вполне могут присутствовать и участвовать люди, которые вообще в Бога не верят, ну, просто он в качестве мебели поприсутствует, когда будет батюшка освящать. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, батюшка. Я хотела задать...
2: Как вас зовут?
4: Во-первых, я вас хотела... Елена.
2: Елена, здравствуйте.
4: Я хотела вас поблагодарить и сказать братьям и сестрам, что ваш совет на 100% работает. И хотела поделиться своим мощным свидетельством. Вот, вы сказали, что не нужно бежать разводиться там, если проблемы, а нужно поменять ситуацию и, ну, вернуться к той внутренней силе, которая была до брака. Вот. И я, в общем, как бы проанализировала все, а до этого я просто более 10 лет вот в кромешном аду семейном жила, надела на такую себя маску благочестивой такой смиренницы, ну, потакала мужу во всем, думала, что я такая вся правильная, там, православная. А на самом деле была просто терпила и вгоняла мужа в грех, и вот зарастила тирана своим собственным смирением, лжесмирением.
2: В общем, Елена, у вас все хорошо вот стало, да?
4: Да, да.
2: Слава Богу.
4: И я просто хотела сказать, что типа раньше из Динамо муж православия, там сына не давал посещать. Сейчас вообще он как бы вообще на 100% все отлично. Вот. И надо просто перестать вот бегать. Мне Господь, так сказать, ну, что надо перестать бегать там за батюшками, да, вот, а надо брать
2: быть замужем,
4: руки.
2: Да.
4: Да, и как бы у меня муж доходит до такого, что он меня на «вы» называет, да, по имени отчеству. Я бы просто никогда бы не поверила, если бы мне там 2-3 года назад кто-то сказал. Вот. И как бы вот, братья и сестры, общем, не
2: Елена...
4: разводитесь, а просто...
2: Спасибо,
4: да.
2: Спасибо.
4: Вопрос у меня, батюшка, такой. Я такая активная литургическую жизнь веду, как бы батюшки все там на 99% у нас вообще замечательные, прекрасные.
2: Вопрос.
4: Вот, вопрос. И, значит, если попадается такой типа младый старец, или какой-то что-то не то он говорит, или долго слишком, или что-то лекции читает, замечание говорит, как, короче, получить разрешительную молитву и быстренько, технично срулить с исповеди?
2: Но мне кажется, что не стоит с таким, знаете, вот, как говорится, предосуждением подступать к священнику. Во-первых, иногда священник и правда может долго говорить, но при этом его совет разумный. Особенно если, например, священник говорит это не первый раз, он может, правда, попытаться разжевать что-либо. Я не спорю, что бывает такое, что священник может быть там нерадивый, или, как вы сказали, младостарец, или еще что-либо. Здесь вполне можно вежливо сказать: батюшка, простите, пожалуйста, я сейчас спешу. Вот, а давайте потом, может быть, как-то встретимся, вы мне подробно все обсудите, просто сейчас мне надо уже идти. Да, в принципе, ну, как бы можно вот разрешительную молитву, да, потом уже поговорим. В принципе, вы можете это сказать. Здесь не надо бояться священника, думать, что священник это что-то и нечто сверхъестественное. Это совершенно не так. Но просто, чтобы просто не было и предосуждения такого, когда, знаете, вот, ну, понятно, вот этот священник, вот это не то, так, в общем, никогда вы идеала не найдете. Любой священнослужитель, естественно, тоже человек слабый, mm-hmm. и всегда может найти, особенно при желании, да, какие-то недочеты. С Богом, Елена. Слава, медоед спрашивает, сколько денег нужно, чтобы совесть умерла? Зачем столько денег, куда их тратить? Ну, может быть, это вообще вопрос не ко мне. Но если все-таки вопрос ко мне, сколько нужно денег, чтобы совесть умерла? Нисколько. Не нужно думать, что сами по себе деньги являются грехом. Грехом является сребролюбие. Или состояние, которое прекрасно русские люди назвали «несытая душа». Когда человек никак не может насытиться. То есть у него уже есть... все необходимое, и даже бывает и больше необходимого, но он все равно вот-вот, ему хочется еще, еще, еще. И здесь, конечно, да, тогда уже человек постепенно теряет совесть. Ольга Серова, 41 год, Краснодара, сыну 13 лет, и он отказывается ходить в храм, говорит, там скучно. Заставлять или отпустить ситуацию? Боюсь, что совсем отпадет от веры. Мне кажется, здесь не нужно бояться того, что он отпадет от веры, потому что если ему 13 лет, он и должен отпасть от своей детской веры и постепенно, если так можно выразиться, переродиться во взрослую уже духовную жизнь. Не может человек всю свою жизнь жить на основе детской веры, когда мама сказала «пойдем в храм», и он пошел в храм, а ему там уже 57 лет. То есть так не может быть. Поэтому ему там скучно, потому что где-то непонятно, где-то, может быть, правда, идут какие-то сомнения вообще, есть ли Бог и так далее. Я думаю, что здесь на первое место нужно ставить добрые отношения с сыном, какие-то, чтобы были доверительные разговоры, причем вне храма, может быть, там с ним куда-то сходить, куда он хочет, еще что-либо. И вот в доверительных разговорах уже иногда говорить про Бога. И здесь хорошо было бы, дорогая Ольга, чтобы у вас были знания православного учения, чтобы вы могли как бы простыми словами убедительно сыну показать, что Господь есть и то, что это необходимо. Так, Татьяна Морозова, 52 года, из Воронежа. «У нас с мужем трое детей, все живут своей жизнью. Я очень хочу, чтобы семья собиралась вместе, хотя бы на большие праздники, но постоянно возникают ссоры из-за старых обид и невесток. Как батюшка посоветует, стоит ли настаивать на этих встречах ради единства, если они превращаются в поле боя? Ну и, собственно, где грань между христианским терпением и разрушением собственной психики?» Ничего не могу сказать. В этом смысле в Священном Писании прямо написано, что и враги человеку домашние его. То есть вот эта история про то, что враги – это, знаете, где-то вот там зубогром находящийся, там США, Китай, Украина, там Великобритания, или еще там, не знаю, там какая-то Турция. Это не так, друзья мои. В Священном Писании прямо сказано – враги человеку домашнего. Самые настоящие враги находятся ближе всего. Это те люди, которые доставляют нам больше всего неприятностей. Не хочу сказать, что они нам не доставляют приятности, но неприятности от них точно прилетают. Это домашние. Это мужья, жены, родители, дети, внуки, дяди, тети, ну и так далее. Поэтому, если у вас, ну, собственно, то, что ссоры возникают, это понятно, но если помимо ссор все-таки у вас там хорошие отношения, то я бы все-таки собирался. Ну, а по поводу ссоры старался бы как-то мирить, старался как бы, подумать, как это можно предотвратить. Но если только ссоры, и правда здесь это только не праздник, а все друг другу сыпят соль на рану, то, может быть, и правда здесь как-то поменьше. Слава Медоед спрашивает, а представители других религий выступают на этом радио? Не знаю, Слава. Вот. У нас страна в целом хоть и светская, но основана на православной культуре. Вот. Не сомневаюсь, что в мусульманских республиках на радио местном выступают мусульмане. Вот, не сомневаюсь. Но то, что русские люди стесняются своей культуры, стесняются своей православной веры, даже если они не православные, это все равно их корни, это, конечно, максимально печально. Вот. Да. Так что, Слава, читайте книжечки, и у вас не будет возникать таких вопросов. Сложно представить себе, чтобы, например, в мусульманской стране, которая вполне может быть светской, как возьмите там Турцию, чтобы там, предположим, всячески проповедовали там, или отвечали на вопросы православные священники или там, католики и так далее. Наша страна с православной культурой, и этот православный код вписан, Слава, в вас тоже, хоть вы об этом даже не знаете. А чтобы это знать, как раз нужно читать книги, тогда, например, читая классику и прочее, вы заметите, что так вот откуда Николай Васильевич Гоголь или Антон Павлович Чехов, Лев Николаевич Толстой или Федор Михайлович Достоевский. Вот откуда они взяли, вот откуда эти мысли. Это же Священное Писание, это же святитель Иоанн Златоуст. А я-то и не знал. А я вот все газету как Спид-Инфо начал читать в 90-е годы, так вот остановиться не могу. Что же делать? Как же быть? Сергей, 38 лет, с Ростова, спрашивает. Батюшка, у меня вопрос, как у многодетного отца. В Писании сказано «плодитесь и размножайтесь». Но там ничего не сказано про то, как спать по ночам и где брать силы, когда их уже трое. Но вообще-то семейная жизнь всегда считалась подвигом. И поэтому, знаете, не нужно, например, людям описывать, что война – это подвиг. И так все понимают. Апостол Павел, например, говорит, вот вы вступаете в брак, и мне вас жаль. Вас будут ждать скорби по плоти. Он прямо говорит, что вот вы женитесь, потом у вас дети, вам будет сложно вести духовную жизнь, потому что постоянно будет забота о жене и детях. Это прямо написано в Священном Писании. Так что где брать силы по ночам? Ну как, посмотрите на экранное время. Вдруг часть сил, которые могли бы быть потрачены и на сон, и на работу, вы тратите на, может быть, там, в социальных сетях и так далее. Здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро, отец Павел, Сергей. Я сейчас вопрос задам. Да, только вот вначале, понятно, что вы на вопрос отвечаете, но просто вот женщина сейчас спросила, да, вот если собираются люди и ссорятся, да, а разве нельзя собраться и как бы все это обговорить, предложить всем, чтобы все старые обиды забыть, и все, по крайней мере, и люди бы собирались бы и постарались бы старые обиды забывать. Ну, это к слову.
2: Я прокомментирую это к слову. Да. Надо заметить, что обиды бывают разные, поэтому если не случайно обиды иногда сравнивают с ранами, есть раны, которые заживают быстро, есть раны, которые заживают, но остаются шрамы, и которые каждый раз, когда на них посмотришь, тебе это об этом напоминает. А есть еще раны, которые мы называем язвами. Да, вот когда у человека что-то его уязвили. А язва – это гноящаяся рана, которая продолжает как-то гноиться, кровоточить и все равно болит. Поэтому одно дело, когда люди, правда, христиане, и они ради Христа простили, осознали, да, что все люди слабы, я слабый и окружающие слабы. И благодаря там, силе Духа Святого они, правда, смогли как-то простить. Это одно. Но зачастую, когда собирается родня, редко кто там про Господа Иисуса Христа говорит.
5: А вопрос такой, вот когда молятся о непраздном таком-то или непраздное такое-то, вот более точное перевод слова «непраздное». Вот
2: беременная. Беременная. Поэтому говорить о непраздном – это невозможно. Мужчина не может быть беременным.
5: Я просто в целом говорю, да.
2: Да, а непраздная – это беременная. То есть та женщина, которая всегда находится в рабочем состоянии. То есть праздность – это когда человек ничего не делает, а беременная женщина, и церковь признает тем самым ее подвиг, даже уже когда она беременная, что это именно подвиг, ее называют непраздная, то есть она трудящаяся. Причем всегда, всегда постоянно она вынашивает ребенка.
5: Например, так и предположил, но я уточнил. Спасибо. Спасибо.
2: Пожалуйста, до свидания. Так, Дмитрий из Москвы, 29 лет. Почему Бог Ветхого Завета кажется таким суровым, а Бог Нового Завета – любящим? Он изменился или изменилось наше восприятие? Ну, с одной стороны, это, понятно, что никаких изменений не было, но Бог себя просто открыл. То есть, если про Ветхий Завет говорится, что это тень закона, а Новый Завет — это воссияло солнце, то в этом смысле, конечно, мы просто лучше Бога узнали. И то, что Бог есть любовь, и то, что все, даже если какие-то беды происходят, то то, что еще раньше люди могли приписывать Господу, оказалось то, что это люди сами виноваты. Как, например, пишет в Новом Завете апостол Иаков: «Бог нас не испытывает, мы сами себя испытываем собственными похотями». То есть, например, женщина очень-очень хочет выйти замуж, она выходит замуж, потом стонет о том, что ей замужество не нравится, и скучает по свободной жизни. Очень хочется детей, а потом стонут от того, что прям вот с детьми сложно. Очень хотят работы, а потом стонут от работы. То есть зачастую мы именно собственными какими-то желаниями сами себя испытываем. Но надо еще заметить то, что в Ветхом Завете очень много исторических книг. Описано вообще, какие события происходят в мире, как люди себя ведут и как Бог на это реагирует. Я не думаю, что сегодня что-то изменилось. Просто в Новом Завете нет исторических книг, но если вот так вот описать события, которые даже сегодня, в 2026 году в мире происходят, то думаю, что мы вообще ничем не отличаемся от Ветхого Завета, если даже в худшую сторону не сдвинулись. Потому что еще даже сам Христос говорил, что отраднее будет на суде Содома и Гоморре, чем тем городам, в которых явилась уже сила Христа. Потому что если бы Содом и Гоморра, по словам Христа, увидели бы то, что видели вот эти города, где уже Христос проповедовал, то они бы покаялись. А Содом и Гоморра — это, между прочим, такие города, которые вели отвратительнейшую жизнь. Здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро, отец Павел. Хотел спросить, как вы относитесь к использованию нейросетей для подготовки к таинству исповеди?
2: А как вас зовут?
6: Александр.
2: Александр. Вы знаете, что бы я ни сказал, но если реально смотреть на вещи, то через короткий промежуток времени, то есть это в ближней срочной перспективе, этим будут промышлять очень многие православные христиане. То есть искусственный интеллект будет так называемым ассистентом. Это примерно то же самое, как сегодня люди пользуются соцсетями, различными приложениями внутри этих соцсетей, и совершенно не мыслит свою жизнь, как бы, скажем, вне своего смартфона. И поэтому сегодня люди молятся с телефона, читают толкование с помощью телефона, вот, находят исповедь с помощью телефона там, как бы, и так далее. Так что то же самое будет с искусственным интеллектом. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы люди больше читали книги, чтобы больше общались вживую. Это было бы в разы лучше и полезнее. Но если говорить, как будут люди делать, люди будут в большинстве своем пользоваться искусственным интеллектом. Да, и при подготовке к исповеди, и, к великому сожалению, будет так называемый ИИ-духовник, то есть люди будут общаться с ИИ-священником, в том смысле, что будут задавать духовные вопросы именно искусственному интеллекту. Так всегда проще, не нужно договариваться с священником, священник может оказаться, знаете, какой-то не такой. Плюс искусственный интеллект будет отвечать, под тебя подстраивать, достаточно так вежливо там, и все остальное. Ну, как бы, и постепенно все в эту сторону перетечет. Поэтому, хотите мое мнение, я бы этого не делал. Да? Я бы все-таки совершал бы некое усилие над собой и, так скажем, или, ну, как бы приучался к общению именно реальному со священником и к чтению книг и так далее. Я вот скажу, что сейчас вот, знаешь, в понедельник, вторник и среду я был в деревне. Деревне в Тверской области, там в полной глуши. И там из-за урагана полностью отсутствовала вообще хоть какая-либо связь и электричество. Но если электричество мы там с помощью генератора как-то восстановили, то вообще не было никакой связи. И я абсолютно без связи прожил двое суток. То есть, понимаете, вообще никакого, ни телефонов, ни интернета, вообще ничего. Вначале было как-то, конечно, неудобно и непонятно. Вот. Но очень быстро перестроился, прочитал столько глав в книгах, я не прочитал вообще, не знаю, за последнее время, я даже не помню, сколько вообще уже лет назад я столько читал. И очень-очень, как-то, знаете, вообще как-то жизнь сразу как-то хорошая стала. А потом, когда интернет вернулся, да, то есть там спустя двое суток связь починили, восстановили, то, с одной стороны, да, у меня там работа, как бы служение, нужно отвечать на вопросы, как бы есть просто там подчиненные, которым нужно задачи какие-то раздавать и так далее. Но я прям отметил с сожалением, что жаль, что вот как бы интернет восстановили. Потому что, ну, как-то вот опять началось. Так, Алексей, доброе утро. Отец Павел, жена переживает, можно ли жениться в пост и венчает ли в пост в церкви? Нет, традиционно по уставу церкви в пост венчание не происходит. По поводу женитьбы, то я бы исходил бы из того, как вы сейчас живете. Если вы уже сожительствуете, то есть у вас блудное сожительство, то, конечно, лучше жениться как можно быстрее и остановить блуд. А если вы живете благочестиво, да, то есть вы не блудите, живете раздельно, и у вас свадьба, то ну, назначьте свадьбу, естественно, вне поста, чтобы спокойно отметить, без каких-либо проблем. Хотя мы с женой, мы расписались как раз в Успенский пост, но мы и не жили потом. Мы жили сразу после венчания. Венчание у нас было 15 сентября, и, соответственно, после этого, после венчания мы стали жить вместе. Но расписались мы, получается, в пост. Друзья, сейчас будет небольшая пауза, потом продолжим.
0: Час Островского.

У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Возгорание на территории нефтебазы в Ногинске произошло в результате падения беспилотника. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, пострадали два человека. Им оказывается медпомощь. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийной службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории. Кроме того, 24 человека ранены в результате падения беспилотника на территории склада «Вайлдберрис» в подмосковной Электростали. Часть пострадавших в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь. Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на склад «Вайлдберрис» в Тамбовской области выросло до 25. Об этом сообщает губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что атаке подвергся склад в Котовске. Сейчас открытое горение на территории его ликвидировано. Тушение пожара продолжается. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а сотрудники правоохранительных органов. 23 пострадавших были госпитализированы в больнице Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Один из них в крайне тяжелом состоянии, 6 в тяжелом и 16 в состоянии средней степени тяжести. Пожары, вызванные атаками беспилотников ВСУ, уничтожили свыше 3000 гектаров степей старейшего в мире биосферного заповедника Аскания-Нова в Херсонской области. По словам директора учреждения Дмитрия Мещерякова, пожары из-за атак беспилотников возникают практически ежедневно. Старейший в мире степной заповедник Аскания-Нова – это особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Основан в конце 19 века, его общая площадь превышает 33 тысячи гектаров. Россия разделяет подходы Китая по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявила замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в этой сфере, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли также глава Минцифры Максуд Шадаев, представители МИДа, Медэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере искусственного интеллекта. Количество российских водителей выросло в 2,5 раза за 20 лет. Автомобиль стал частью повседневной жизни почти для половины россиян и для 65% семей в стране. При этом, по данным экспертов, активными водителями стали 72% мужчин и 39% женщин. Рост числа водителей отражает общий процесс развития личной мобильности населения. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
1: Час Островского.
5: Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», где я отвечаю на ваши прекраснейшие вопросы, которые вы пишете в социальные сети, радио «Спутник», мои соцсети. Ну и, конечно, когда звоните по телефону прямого эфира, плюс 7495-95-95-912, плюс 7495-95-95-912. Кстати, друзья, мы хочу всех, в первую очередь, конечно, русских людей поздравить с памятью преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, и всей России чудотворца. Прекрасно наш святой, который воодушевил огромное количество людей на подвиги. Это времена именно Святой Руси, прекрасное время. Вот. Так что все, у кого есть сегодня возможность или вчера была, съездить в Троице-Сергиевую Лавру, искренне за вас радуюсь. А вообще, друзья мои, если вы не были в Троице-Сергиевой Лавре, обязательно посетите прекраснейшее место. Лучше туда приезжать в будни, гораздо меньше народу, туристов, потому что в выходные, праздничные дни там вообще не протолкнуться. Ну а в будни вообще походите, святое место, очень красиво. Ну и заодно и помолитесь, и вам обязательно понравится. Максим Радьков. Здравствуйте, отец Павел. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое пустословие. Я люблю общаться с людьми, но много раз слышал, что это большой грех. Спасибо. По поводу вообще любых слов, нужно помнить простейший принцип, оставленный нам Христом, что от избытка сердца говорят уста человека. Вот те последствия разговоров, которые есть, и означают, что находится внутри наших слов. Если после общения с нами остается просто только пустота, или если мы, например, как бы своим общением злим людей, или своим общением оскверняем людей, если мы своим общением отвлекаем людей от работы, или наоборот, мы своим общением людей привлекаем к Богу, то, как вы уже поняли, да, к чему я клоню, то такое общение. Пустословие – это когда после общения с нами пустота, ничего нет, празднословие – это когда мы отвлекаем людей от работы. Богословие – это когда мы людей ведем к Богу. Сквернословие – когда мы оскверняем окружающих людей своей речью. Злословие – это когда мы людей злим. Вот, пожалуйста. Поэтому, если вы понимаете, что вот, вы любите общаться, что как бы, общение не несет никакой пользы, а это просто исключительно пустое общение, и после с вами, после того, как с вами пообщались, люди ничего не приобрели, то, наверное, все-таки надо поменьше пустословить. Это точно неправильно. Так, далее идем. Елена Кузнецова, 36 лет, из Санкт-Петербурга. Как отличить голос совести от навязчивых мыслей и помыслов? Иногда мне кажется, что я каюсь в том, что в том, чего Бог от меня и не требует, и наоборот, пропускаю что-то важное. Ну, во-первых, никогда не переживайте за то, что вы что-то важное можете пропустить. Если вы уже живете христианскую жизнь, как вы можете пропустить там грех убийства, воровства, колдовства, блуда и так далее? Ну, это невозможно. Это тяжелые падения, расцерковляющие человека и так далее. А если мы говорим про навязчивые мысли, то нужно сверять себя не с всякими мыслями, которые у нас в голове ходят, а с текстом Священного Писания. В конце концов, если не разбираете Священное Писание, спросите у священника. Потому что вообще нам нужно иногда не только думать, но и делать. И часто так случается, когда человек, вот он прям размышляет, думает, мучается, переживает, и при этом за день вообще ничего не сделает, ни одного доброго дела. Поэтому, может быть, просто, если вы прям понимаете, что у вас навязчивые мысли, побольше, может быть, стоит трудиться. Доброе утро, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Меня зовут Людмила. Я бы хотела такой вопрос задать. В Москве есть институт Георгия Кочеткова. Там обучают основам православия. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к обучению там?
5: В целом, мое личное мнение негативно. По той причине, что есть очень много разных школ православных и офлайн, то есть когда в реальности, и онлайн, когда можно на дистанционном образовании, где вы можете получить знания, подробные, хорошие знания православной веры, при этом не попадете в какую-то закрытую общину, где люди себя отделяют зачастую вольно или невольно от самой церкви. Потому что, конечно, не случайно даже есть такое выражение «кочетковцы». Это когда, собственно, люди из этих общин, они вообще почти как бы не общаются никогда ни с другими священниками, в другие храмы не ходят, и всячески себя, не все, конечно, но очень многие противопоставляют остальной православной церкви, считая, что у них все лучше, все правильнее и так далее. Это, в принципе, как бы, знаете, отдает очень таким неприятным душком. Здесь скорее вопрос, может быть, даже к священначалию, почему до сих пор все это терпится. Так, идем дальше. Тут люди, да, может, между собой просто в чате переписываться. Я на это время трачу, что их слушаю. Андрей Волков, 45 лет. Не очень понятно, чем возраст, пишите, друзья мои. Ну ладно, Новосибирск. В Евангелии Христос говорит, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие. Мы живем в эпоху ипотек, кредитов и пенсионных накоплений. Где та черта, после которой обычный человек, работающий на хорошей работе, обеспечивающий семью, превращается в того самого богача? И вообще, должен ли христианин стремиться к финансовой подушке безопасности, или это признак маловерия? Я думаю, что некая финансовая подушка безопасности – абсолютно бессмысленная история, с учетом, что мы все смертны. Ну, только если вот гробовые собирать, как это делали наши разумные предки, чтобы не быть обузой со своей смертью. И правда, люди на чердаке хранили гроб, внутри гроба одежду, которую хранить, и деньги на поминки. Ну, вот подушка безопасности, наверное, она вот самая адекватная. А в остальном, я думаю, что мы живем не в мире ипотек, кредитов и пенсионных накоплений, а мы живем в мире информационном, где всюду сплошная реклама. И купи, купи, купи, купи, купи, купи, с одной стороны, а с другой стороны сравни, сравни, сравни, сравни и сравни. Мы постоянно свою жизнь сравниваем с окружающими, постоянно нам кажется, что у нас что-то не то, плюс постоянно нам предлагается что-то новое купить, новая одежда, новый телефон, обновление ремонта, плюс если что там, квартиру и так далее. И в целом постоянно вот человек вот в этом как бы живет, уже настолько, что прям даже и кредиты берет и так далее. Вот не могу, конечно, это никому навязывать. Я понимаю, что не все так просто устроено, но вот я вот смотрю на своих тестей и тещу Александра Ивановича, Ольгу Валентиновну, которые живут в деревне. Да? Александр Иванович даже раньше пенсии туда уехал, Ольга Валентиновна сразу после пенсии. Живут абсолютно глушь, мы им стараемся, конечно, там помогать тоже. Но вот живут в мире счастливо, все есть. И свежий воздух, и продукты, и отопление. Живут скромно, но там природа. Все прекрасно. Я понимаю, что там с семьей молодой просто так, может, в деревню не уедешь, потому что, знаешь, где-то нужно детей образовывать, плюс там медицина. А с другой стороны, я тут совсем недавно как раз с женой мы что-то заговорили про там земельные участки. Вот смотришь уже не в Московской области, а вот рядом с какими-то более-менее крупными городами, там районными центрами, где там больницы есть и школы есть, ну там километров, может быть, там в 5, вот так вот там в 2-3, но уже не в Московской области. Смотришь, сколько там земля стоит. И домики продают вполне себе такие, ну, хорошие. Пожалуйста, переезжай, живи, у детей будет школа, и, значит, там и будет и медицинское обслуживание. Но, конечно, вот как-то так посмотришь, как другие живут там и в квартирах, и чтобы, знаете, вот нужно, чтобы дети ходили на все кружки, на все секции. Хотя это большой вопрос, вообще нужно ли это детям, да. Вспомните, какие кружки и секции вы ходили, насколько вам это в жизни пригодилось. Может быть, дали бы вам возможность просто пожить, да, и как-то отдохнуть. Может быть, как-то и жизнь вообще по-другому пошла. В общем... Что тут говорить? Это все один сплошной маркетинг. Да? Все превратилось, вообще вся жизнь, в один огромный гигантский гипермаркет. Вы же сами знаете, друзья мои, ходишь по гипермаркету иногда минут 30, даже ничего не купишь, просто потому что глаза разбегаются. А зайдешь в сельский магазин, все четко понятно. Хлеб, молоко, рыба, водка, сигареты.

0: Вот, с одним человеком были отношения, но как-то они не складываются. Другого человека подвели ко мне. Он абсолютно неверующий, абсолютные ред-флаги. Вот. Но сердце на него начало откликаться. И я впервые ощутила, что такое любовь. То есть я вижу человека во всех его недостатках, но при этом готова прощать его, любить, отпускать. Нету такого желания, чтобы его держать при себе. Вот. Но он не готов строить со мной отношения. Появился опять тот человек, с которым были отношения. Мы еще раз попытались их построить, но начались какие-то скандалы, интриги, и я почти
1: поняла, пожалуйста,
0: у меня сердце как... Да.
1: Прости, что перебиваю. А строить отношения – это жить вместе?
0: Нет. Нет, мы общаемся целомудренно.
1: Так.
0: Вот, попытались... Да, то есть человек, вот с которым у меня были отношения 3 года назад, он верующий. Вот, и мы как раз еще раз попробовали построить отношения.
1: Я понял. Ну, то есть, вот с человеком, который был верующий, вы отношения строите как? То есть вы ведете совместную христианскую жизнь, есть, может быть, там общий духовник, с которым вы советуетесь, или как они выстраиваются?
0: Выстраиваются, ну, то есть мы просто знакомились, он мне помогает по-христиански, помогает моей семье, то есть он готов, ну, как он, проявляет любовь делами любви,
1: так.
0: Вот. Но при этом он какой-то неопределившийся. То одна девочка у него в голове, то другая девочка в голове.
1: Предложение вам сделали?
0: Нет.
1: Ну, я думаю, что надо вообще, в принципе, относиться сегодня ко всем отношениям очень просто. Пока предложение не сделано, это просто друг. Ну вот, вас Ольга зовут, да?
0: Наталья.
1: А, Наталья. Наталья, вот я вам друг. Я же вам предложение не делал. Ну, я и женатый человек, какие предложения. Вот я вам друг. Вот так же и все остальные мужчины даже для вас будут просто друзья. А вот если вам предложение Хорошо. Сделали, то, соответственно, тогда уже вы это предложение рассматриваете. Если соглашаетесь, то этот человек становится вашим женихом. Так и Хорошо. Относитесь ко всем мужчинам. Абсолютно. И
0: да,
1: поэтому...
0: Отец Павел, тогда что...
1: Да.
0: Извините. Да, но мне вас интересует, а что делать с тем сердцем, которое откликается на неверующего человека?
1: Так он вам тоже ничего не предлагает.
0: Хорошо, а что делать, как это вообще анализировать, почему вот сердце откликается?
1: Да никак
0: вот
1: не анализировать. Как... Никак. Бывает, что человек понравится, и даже какое-то влечение к нему появляется. Вот. Угу. Ну а что с этим сделать? Сердцу не прикажешь. Ну бывает, такое происходит. Другое дело, что... Очаровывать себя никогда не надо. Слово «очарование» происходит от слова «чары». А «чары» означает ложь. Вот не нужно себя обманывать никогда. Смотрите реально на вещи. Если вам мужчина ничего не предложил, значит, ничего нет. То есть оно может быть, но вам ничего не предложили. Соответственно, вот как предложение сделано, это, как бы, ну, это уже какой-то поступок. Конечно, да, были времена чудесные, Наталья, были, согласен. Когда мужчина, если говорил женщине, ну, девушке, мальчик говорил девочке, я тебя люблю, это по умолчанию предполагало, если человек честный, что он на тебе женится. Такие времена были, да, и там даже, возможно, там была помолвка, от слова молвить, да, то есть когда люди просто другу что-то пообещали, уже, ну, как бы все. И, ну, потому что было достаточно много людей чести. Сегодня эти времена ушли. Грустно, печально, мы их захоронили, жалко. Но что делать? Вот живем уже и живем. Не мы выбрали, чтобы нам родиться и жить в 21 веке. Поэтому сегодня вот так, что есть люди, которые прям вот за честное слово будут на дуэли там драться, такого нет. Поэтому...
0: Печально.
1: Ну, печально. Женщины точно так же, как и мужчины, на самом деле, свои слова не держат. Вот, к великому сожалению, да, все мы из одного теста слеплены. Но по факту, что делать женщине? Вот предложение сделали, это предложение на изменение статуса. Вот у вас был статус «друзья», а теперь статус, он хочет набиться вам в женихи, чтобы потом стать мужем. Вот вы этот изменение статуса рассматриваете. И так прям всем мужчинам говорите. Все для меня друзья. Даже там помогает, да, ты мой друг и все остальное. Захочешь что-то другое, пожалуйста, сделай предложение, я его рассмотрю.
0: То есть общаться тогда лучше вообще не стоит? Потому что
1: Почему?
0: Вот при последнем общении я поняла, что какое-то болото, и внутри идет какая-то непонятная история. То есть сердце в одну сторону, ты сидишь с другим человеком, то есть получается какая-то вот...
1: А вы просто себя не очаровываете. Ну, общайтесь просто по-дружески. Если вы видите, что общение приносит вам какую-то пользу, ну,

0: как бы наполняет вас, ну и прекрасно. Mm-hmm. Если не приносит, ну не общайтесь. Но и себя именно говорю, не обманывайте себя. И человека тоже не обманывайте. Там, предположим, если он начинает говорить вам, Наташенька, какая ты красивая. Он говорит, ну да, спасибо большое, да, красивая. Он говорит, ой, Наташенька, так с тобой так хорошо. Он говорит, да мне с многими друзьями хорошо. Он говорит, Наташенька, я что, тебе просто друг? Он говорит, конечно. Конечно, мне просто друг. А ты мне что-то предлагал разве? Мне никто ничего не предлагал, я не знаю. В общем, а что я себя буду обманывать? Я уже не первый год живу на этом свете. Будет предложение, посмотрим. Может быть, и не друг. Но пока предложений нет, просто друг. Товарищ.
1: Я вас услышу.
0: Спасибо.
1: Брат. Большое спасибо, всего доброго.
0: До свидания, Наталья. Юлия Шарова спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. Как понять фразу «научи оправдание»? Ну, если кто не знает, есть такой известный стих в псалме царя Давида: «Благословенный си Господи, научи меня оправданием своим». Ну и, соответственно, в современном русском языке слово «оправдание», ну, знаете, там, оправдательный приговор вынесли, человека оправдали, все остальное. Слово «оправдание» в церковно-славянском смысле происходит от слова «правда». «Правда» означает это «жизнь по заповедям Божьим». Соответственно, «правда» — это «жизнь по заповедям Божьим», «ложь» — это «жизнь не по заповедям Божьим». Да? Все просто, да? Соответственно, научи меня оправданием, то есть научи меня жить по твоему закону. Вот это означает. Научи меня жить по твоему закону. Юрий Ковальчук. Трудная миссия у батюшки, контингент не даст расслабиться. Ну, Юрий, благодарен Господу за то, что он мне поставил на это служение. Мне нравится, в принципе. Всегда пользуюсь тем случаем, чтобы выразить благодарность радио «Спутник» за то, что когда-то мы вместе начали этот проект. Я знаю, что и руководству нравится, и мне это нравится. И, судя по всему, вам тоже, многим, друзья, это нравится. Так что давайте вот все вместе возьмемся за руки и споем песню там «Прекрасная далека». Чуть не запел. И «Ленин всегда молодой». И «Юный октябрь впереди», да. «Кашемировый вечер». Прекрасный у вас ник. Спрашивает, почему надо просить, если Богу и так известно, кому что нужно и кому что когда дать? Логично, да, вот не знаю, зачем просите. У нас есть молитва «Отче наш», которая простая и является эталонной, и там хлеб наш насущный, дай нам на этот день. То есть мы просим у Бога необходимого, но то есть как бы тоже такая просьба, она идет после слов «Да будет воля твоя как на небе, так и на земле». Бывают такие моменты, ну как бы грустные, когда мы за людей переживаем, мы за других просим. Потому что это проявление любви. Мы человека любим, не можем не молиться, как бы такие молитвы, которые уже иногда называются воплем, да, вот изнутри прям выходит. Ну, да, это понятно, потому что это проявление любви. А вот когда начинаем в всяких материальных вещах просить, это и правда странненько. Кирилл Медведев. Здравствуйте, отец Павел. Кирилл, 29 лет. Не могу справиться с негативными эмоциями из-за работы. Не справляюсь со стрессом. Хочется все бросить. Часто не хочется жить. Молюсь, чтобы Господь укрепил, но отчаиваюсь. Кирилл, ни единой работы жив человек. Посмотрите, может быть, правда, есть какая-то другая работа. Я не знаю подробностей, женат вы человек, не женат. Если женатый, там есть еще дети. Ну, какая там ответственность еще на вас лежит? Если в целом вы понимаете то, что, ну, то есть, если вот как пример, я как бы заранее хочу предупредить, что я не знаю ситуации, да, но, например, если, Кирилл, вы не женатый, то у вас очень много свободы. Пожалуйста, найдите работу, где не будет стресса, где не будет такого графика, переезжайте в другое место, посмотрите, ну, например, вот я человек теплолюбивый. Например, да, что просто вот рассказываю. Мне не нравится холод. Зимой я чувствую себя гораздо хуже. Вот чисто так вот, ну, морально, да. Конечно, уже привык, я внимания не обращаю, но мне бы, знаете, так, чтобы была, вот, чтобы было лето, вот так, теплая весна, потом лето, теплая осень, потом опять теплая весна. Ну, там, два дня зимы. Вот, и прекрасно. Вот это мой комфортный, значит, прогноз погоды. Но я человек служивый, я не могу никуда переехать, да, ну и Богу благодарен за свое место служения. Но вот если бы я не был бы служивым, не был бы священником, и я приписан к своему храму, там, не был бы женатым, то есть вот у меня была бы свобода, я бы жил бы в теплых краях, да, может быть, я бы там меньше зарабатывал, непростая была, может, как-то жизнь, но как бы вот пользовался бы своей свободой. Так что посмотрите, Если вы не имеете обременений, посмотрите, как бы, иногда, может быть, стоит вот 29 лет, не такой уж большой возраст, какую-нибудь перемену сделать, чтобы было как-то проще. Если вы обременены, то надо смотреть, в общем, да, можно ли как-то тоже это как-то исправить. Янина Сергеевна. Отец Павел, спасибо вам большое за книгу «Первые шаги к Богу». Очень помогла. Янина, пожалуйста. Очень рад, что эта книжечка помогла. И хочу выразить благодарность редактору Леониду Виноградову, который помогал эту книжечку делать. Иван Петров, 33 года, Самара. Обязательно ли просить благословения перед каждым новым делом? Ну, обязательно, это если было бы у кого-то правило. Но правила такого нету. Но, знаете, думаю, что вот если бы мы приучили себя к молитве, что вот мы что-то начинаем, и про себя там «Господи, благослови искренне», или там «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», там какое-то доброе дело сделали или какое-то просто дело, «Господи, слава Тебе», мне кажется, было бы хорошо. Знаете, получилось бы так, что вот эта молитва как ниточками была прошита вся наша жизнь. Мне кажется, это принесло бы пользу. Батюшка, почему за проступок Евы и Адама люди столько долго рассчитываются? Мало того, еще и ад вечен. Не соотносятся проступки и наказания вечным адом. А дело тут не просто там преступление и наказание, а вопрос в свободной воле человека. Адам и Ева свободно отказались от жизни с Господом. И, соответственно, вот это наследство, которое к нам пришло, вот нам нужно с ним что-то сделать. Каждый человек должен внутри своей души решить, хочу ли я жить с Богом, это вечная жизнь, или я не хочу жить с Богом, это вечная смерть. Потому что источник жизни – это Бог. Вот поле или полигон для этого выбора является наша жизнь здесь, временная. Нам дается время на то, чтобы сделать окончательный выбор. Мы хотим жить с Господом, и это подробно рассказано, как нужно жить с Господом, кто такой Господь. Или если мы не хотим, мы отлучаемся от себя от вечной жизни. Иван Захаров. Часто очень тяжело принять решение на перемены. Вы знаете, тяжело принять решение на перемены из страха. Вдруг со мной что-то случится. Но думаю, что людям стоило было посмотреть на опыт жизни пожилых людей. С ними пообщаться. С теми, у которых жизнь как-то сложилась и так далее. Посмотреть, поспрашивать и понять, что иногда люди, потом достигая какого-то возраста, там бывает уже 60 лет, 70 лет, сожалеют о том, что они не сделали тех или иных шагов, что они затянули, да, что они не попробовали, просто сожалеют. Так что, да, молодой человек, когда живет, ему кажется, вдруг я сейчас вот что-то сделаю, это повлияет на всю мою жизнь. Не повлияет. Не повлияет. Если мы не говорим про какие-то тяжкие там преступления, а говорим про такие вещи, что переехать, попробовать, если есть возможность, на другую работу, в другой город, сменить, может быть, там климат и так далее, ну, почему бы не попробовать? Это же не то, что вы как раз на всю жизнь делаете. Ну, не понравится, ну, вернетесь. Так что, знаете как, даже по поводу работы, люди вот боятся остаться без работы. Есть такая прекрасная поговорка, работа есть всегда, надо просто хотеть работать. Не нравится на одной работе, найдите другую, попробуйте сменить деятельность, еще что-либо. Не бойтесь, друзья мои, это всегда, если что, можно где-то откатить назад, где-то еще что-то можно попробовать. Вот, просто делать это все с молитвой Господу, совершая добрые дела, прощая окружающих, и все, и Господь благословит вас. Друзья, всех обнимаю, пусть у вас все будет хорошо. Еще раз с памятью Сергия Радонежского. Пока-пока.
2: Час Островского.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Уголовные дела о терактах возбуждены после атак ВСУ в Тамбовской области и Подмосковье. Удар града разрушил систему БПЛА ВСУ в Сумской области. Япония планирует возобновить короткие стажировки в Россию. Теперь подробнее. Уголовные дела о терактах возбуждены после атак ВСУ на логистические центры в Тамбовской и Московской областях. Об этом сообщает Следственный комитет. По последним данным, 24 человека ранены в результате падения беспилотника на территории складов подмосковной электростали. Часть пострадавших в тяжелом состоянии. В Котовске и Тамбовской области пострадали 25 человек, из них 23 госпитализированы, а один человек находится в крайне тяжелом состоянии, 6 в тяжелом и 16 в состоянии средней степени тяжести. Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на субботу продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов в ВСУ. Так, сухогруз с грузами поражен около острова Змеиный в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Рыбаковки западнее Очакова поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Удар расчета из РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, чем разрушил систему применения беспилотников противника. Об этом сообщили Минобороны. Кроме того, это существенно снизило возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха и способствовало успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности. Украинские дроны охотятся за машинами скорой помощи в прифронтовом городе Алешке на левом берегу Херсонской области, не давая перевозить больных и оказывать помощь местному населению. Об этом рассказал сенатор от региона Игорь Костюкевич. По его словам, противник также бьет по объектам критической инфраструктуры региона, пытаясь нарушить электро- и водоснабжение. Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В расписании возможны корректировки. Актуальный статус рейса можно уточнить на онлайн-табло авиагавани. МИД Японии планирует возобновить с августа краткосрочные стажировки для студентов в Россию. Об этом сообщает местная газета. Как ожидается, в Санкт-Петербург отправится группа из 15-20 человек на стажировку сроком около 10 дней. Они будут изучать русский язык и общаться с российскими студентами. Молодежные обмены начались по межправительственному соглашению с 1999 года, но в 2022 году были остановлены Японией в связи с ситуацией на Украине. Фактически же они прекратились еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Эта провинция была одной из наиболее пострадавших в результате масштабного землетрясения в феврале 2023 года, которое унесло тогда жизни более 53 тысяч человек. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Это исторический ликбез на радио «Спутник», как обычно, в 9 утра. Сегодня мы с вами поговорим о нацистских преступлениях. У меня в студии юрист, руководитель рабочей группы цифровой истории по изучению процессов, проходивших по делам нацистов в ФРГ и ГДР, Иван Будилов. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Про что мы поговорим? Что будет в центре нашего внимания?
3: Ну, сегодня мы поговорим про преступления тайной полевой полиции или секретной полевой полиции. И сегодня мы будем обсуждать процесс, который проходил в ГДР в 1975 году в городе Нойбранденбург. Тогда судили переводчика из тайной полевой полиции Арнольда Костровски. И перед тем, как мы начнем, я думаю, будет неплохо напомнить читателям, как судили нацистов в ФРГ в Западной Германии, как судили нацистов в ГДР, и в чем разница в судебной практике двух стран. Потом мы перейдем к тайной полевой полиции, расскажем, что это за орган, и уже потом к преступнику, о котором мы сегодня поговорим. Начнем с судебной практики, пожалуй.
2: Да, ну, мы уже упоминали в этой студии о том, что судебная практика в ГДР была гораздо жестче, чем в ФРГ, что, в общем, понятно, потому что ФРГ занимала сторону западных стран в холодной войне, и любой такой жесткий приговор нацистскому преступнику мыслился как вода, которая льется на мельницу Восточного блока, и в первую очередь Советского Союза. Поэтому в ГДР все было гораздо жестче. Вот насколько жестче?
3: Ну, я бы сказал, что это одна из причин, но ключевая причина – это разница в законодательстве. Потому что в ГДР как раз в законодательстве были нормы международного уголовного права. Это, в частности, устав Международного военного трибунала в Нюрнберге, он тоже был интегрирован в уголовный кодекс. И в том числе они применяли, если посмотреть приговоры, вот эту вводную часть, шапку процесса, там было... Конвенция ООН 26 ноября 1968 года о неприменении сроков давности за военные преступления и преступления против человечности. То есть вот если мы смотрим Уголовный кодекс ГДР, пока мы ГДР обсуждаем, то там 9 составов в особенной части Уголовного кодекса военных преступлений, преступлений против мира и преступлений против человечности. Если мы посмотрим общую часть Уголовного кодекса, то там указано, что на такие преступления не распространяется срок давности, который обычно присутствует в уголовном праве. То есть ГДР, оно свое национальное законодательство под нормы международного права переделало, международного уголовного права. Теперь, что касается ФРГ, чтобы было с чем сравнить. В ФРГ действовал уголовный кодекс, принятый еще в 1871 году, в год основания Германской империи. Естественно, он действовал с поправками, которые были приняты в том числе в Третьем Рейхе. И там не было вот этих составов. Там не было составов военных преступлений, преступлений против человечности. Их в принципе не было. Почему? Потому что вот немецкие правоведы, они критиковали устав Международного военного трибунала. Они сказали, что он создает некое такое, скажем, особое право, да, и это право признано как бы закрепить победу за победителями и унизить побежденных. Вот именно из этого чувства поражения уже второй раз, да, после Второй мировой войны, немцы решили, что они тоже создадут свое право, особое право, и стали применять уголовный кодекс. То есть вот все вот эти убийства... Да, в Западной Германии, ФРГ. Что все эти убийства, в том числе Холокост, геноцид советского народа, это же все геноцид, это преступление, направленное на единую цель, на реализацию единой цели. Они это рассматривали как отдельные, никак не связанные с общей целью убийства. То есть, ну, как обычное убийство. И там было два убийства. Значит, первое убийство – это у нас тяжкое, квалифицированное, 211-й параграф уголовного уложения. Ну, если сравнивать с нашим уголовным кодексом, это часть 2 статьи 105. Там как раз все вот эти квалифицированные признаки. И простое убийство, тот шлак, это 212-й параграф. То есть, обычное убийство, часть 1 нашей 105-й УК. РФ статьи, ну, если сравнивать, да, чтобы было понятнее. И что еще хочу сказать. И была субъективная теория разграничения. Вот главными преступниками признавали обычно трех человек. Это Адольф Гитлер, как глава нацистской Германии, это Генрих Гиммлер, как глава немецкой полиции СС, и его подчиненный, глава Главного управления имперской безопасности, руководитель Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. Ну, так вот по лестнице сверху вниз. Три человека. И они считались главными преступниками, которые отдавали все вот эти приказы. И было два понятия. Первое понятие – это исполнитель, а второе – это пособник. То есть вот у нас есть три преступника, а все остальные – это либо исполнители, если быть точным, соисполнители вместе с этими тремя, и пособники. Кто такой исполнитель? Исполнитель – это лицо, которое совершило преступное деяние по собственной воле и преследовало личные интересы. Пособником признавался тот, кто реализовывал чужую волю и не был заинтересован в наступлении преступных последствий деяния. То есть ключевой признак – это воля. Вот заметили, чужая воля, своя воля. Да, это концептуальный признак субъективной стороны преступления. И вот немецкие правоведы, они даже рассуждали, что вот в нормальных условиях человек как бы сам принимает решение, совершать ему преступление или не совершать. В ненормальных условиях – это война, функционирование гитлерского режима. Свобода принятия решений у лица весьма ограничена, что должно трактоваться как смягчающее обстоятельство, признаваться таким обстоятельством. То есть воля – это главный признак, который разделяет пособников и исполнителей.
2: Если бы Адольф Эйхман был судим не в Иерусалиме, а, допустим, в Мюнхене, то его, скорее всего, не оправдали бы, но приговор был бы значительно мягче.
3: Ну, истории же нет сослагательного наклонения.
2: Нет сослагательного наклонения, но если оценивать прегрешение Адольфа Эйхмана, я напомню, что это фактически человек, который реализовывал Холокост, да, но, тем не менее, делал это не по собственной воле, а по приказу вышестоящих органов, в частности, вот упомянутого Рейнхарда Гейдриха и Генриха Гиммлера, то, соответственно, он был бы пособником. А не преступником.
3: Мне трудно сказать, но вполне возможно, что да, поскольку Эйхман лично же, насколько я знаю, никого не убил из пистолета, из винтовки, не зафиксировано, да, это. Поэтому вполне возможно.
2: То, о чем ты сказал, не противоречит совершенно тому, о чем сказал я, потому что вот эта вот юридическая разница, она как раз и была предпринята по политическим причинам. Ты об этом тоже упомянул. То есть это вот ФРГ, было придумано специальное право именно для того, чтобы нивелировать последствия поражения Германии во Второй мировой войне.
3: Ну, конечно.
2: И это говорит о том, что ФРГ чувствовала в определенном высшем смысле преемственность с Третьим Рейхом. А ГДР никакой преемственности с Третьим Рейхом не чувствовал. Это был антифашистское государство, антирейх. Да. Поэтому у них законодательство было другое.
3: Знаете, что еще интересно? Что немцы удивлялись, что в судебной практике есть разница между обычными немцами, ganz normal по-немецки, и нацистскими преступниками, NS-Täter. Почему? Потому что если обычный немец совершит, скажем, убийство, кражу или изнасилование, любое, какое-нибудь из этих преступлений, он ответит по всей строгости закона. Если это совершит нацист, то там вот эта теория, которая разделяет исполнителей и пособников. И если это пособник, это от 3 до 15 лет. И что еще я замечу в связи с своими многолетними исследованиями, что убийство советских граждан, именно не еврейского происхождения, белорусов, русских, украинцев, они обычно квалифицируют как убийство без отягчающих обстоятельств. И более того, в отличие от упомянутых ГДР, да, ранее, там был срок давности за убийство без отягчающих обстоятельств. Срок давности составлял 15 лет. Отсчет шел с 8 мая 1945 года, соответственно, истекал 8 мая 1960 года. И вот мы когда с Ксенией Чепиковой на канале «Цифровой истории» разбирали процессы, мы с удивлением обнаруживали, что очень многие пункты обвинения именно в убийстве граждан не еврейской национальности, не еврейской, не цыганской, они квалифицировались именно как тот шлак, то есть убийство без отягчающих. И за это убийство были сроки давности, и, соответственно, либо оправдан за недостатком доказательств, либо обвинение снято, либо вообще не судили, потому что срок давности же. А в ГДР, напоминаю, никаких сроков давности не было.
2: Я бы расценил вот эту правовую ситуацию в ФРГ как проявление скрытой российской политики по отношению к славянским народам, вообще по отношению к советским народам.
3: Возвращаясь к вот этой судебной практике, это в первую очередь нарушает конституционный принцип равенства, закрепленный в самой Конституции, статьи 3. Потому что как вот по отношению к немцам действует вся строгость закона, да, законодательство, а по отношению к нацистам особое законодательство, то есть вот, которое сами же немцы придумали как раз вот из этого чувства обиды на союзников, потому что они считали, что это особое право такое вот союзник. Закон контрольного совета номер 10 от 20 декабря, вот устав Международного военного трибунала, вот это все особое право. Они хотели в противовес создать, юристы в противовес вот этому праву.
2: Да, давайте перейдем
3: к
2: такое тайная полевая полиция.
3: Тайная полевая полиция. Дело в том, что она была создана где-то в 30-е годы. Она впервые была использована в гражданской войне в Испании. И почему ее создали? После Первой мировой войны немецкие военнослужащие решили, а почему бы не создать такой специальный полицейский орган, который будет заниматься борьбой с диверсантами, саботажниками и с подпольными группами сопротивления, а также препятствовать моральному разложению войск. И вот впервые вот группы тайной полевой полиции были задействованы в гражданской войне в Испании, ну, конечно же, на стороне фашиста Франциско Франко. Потом уже до 1939 года решили в руководстве, что это не только будет вот эти функции выполнять, но и функции гестапо, потому что на сленге армейском оно называлось гестапо вермахта, тайная полевая полиция. И вот именно тайная полевая полиция боролась с партизанами, с комсомольцами, с коммунистами, выявляла советский актив партийный, да, и это была главная ее задача. Ну, помимо того, что она занималась в том числе и разведывательной деятельностью, она подчинялась Абверу и вермахту, и также местным и полевым комендатурам. Ну, потом, кстати, уже в 1942 году тайная полевая полиция вошла в состав 4-го управления РСХ, главного управления имперской безопасности, которого возглавлял Генрих Мюллер. Его сыграл Леонид Броневой в многосерийном фильме «17 мгновений весны». Ну, многие знают.
2: 4-е управление возглавлял, не все управление.
3: Да, да, 4-е управление. Что еще можно добавить? Вот можно вспомнить один циркуляр, называется 1/69 от 11 ноября 1942 года по борьбе с бандами на Востоке. Это циркуляр, который был предписан тайной полевой полиции о том, что она вместе, либо самостоятельно, либо совместно с коллаборационистскими силами должна находить партизан и их уничтожать. Также она должна брать их живыми и узнавать все о сопротивлении немцам, о немецким оккупационным властям. То есть вот это основные функции тайной полевой полиции. Борьба с диверсантами, саботажем, партизанами или, проще говоря, пресечение всех действий, которые угрожают государству и немецкому народу.
2: Я все-таки уточню по поводу подчинения. То есть тайная полевая полиция из-за подчинения вермахту перешла в подчинение СС.
3: Да. В 1942 году.
2: Потому что Мюллер-то это же структура СС.
3: Конечно, это гестапо. 4-е управление – это гестапо. Вот, ну давайте расскажем, какие процессы проходили в ФРГ и в ГДР, именно связанные с преступлениями тайной полевой полиции. Я не буду вдаваться в подробности, я просто назову количество и приговоры. В ГДР 5 процессов прошло. Из них один человек получил 12 лет заключения, четверо были приговорены к пожизненному заключению. Нет, трое, прошу прощения, приговорены к пожизненному заключению, и один человек приговорен к смертной казни и расстрелян. Ну, 5 человек суммарно. Значит, ФРГ провели всего один судебный процесс. Как вы думаете, какой был вердикт? Это был суд Киля, 1974 год. Мы с Ксенией Чебиковой 2 года назад писали об этом статью.
2: Ну, скорее всего, оправданно, не доказано.
3: Да, подсудимый признан невиновным. Причем интересно, что это командир группы, командир, а его подчиненный в Восточном Берлине приговорен к пожизненному лишению свободы. Вот какая разница.
2: А командир... преступление одно и то же рассматривалось?
3: Нет, несколько разные. Там Могилев, 43-й год, уничтожение партизан в Газенвагене, ну, в машине душегубки. А в другом случае это преступление в Смоленской области, и поэтому, да, приговоры... Ну, места преступления и сами преступления несколько разные, хотя группа одна и та же. Вот один просто командир, другой подчиненный. И сегодня мы поговорим про группу ГФП-721 и переводчика Арнольда Костровски. Давайте мы коснемся его биографии. Интересно же, что это за такой человек, как он пошел в группу ГФП-721. Арнольд Костровски, он родился 1 января 1921 года в Липовке. Липовка — это был округ Пулин, не очень силен, к сожалению, географии, я юрист, поэтому это Волынская область, где-то Западная Украина, я смотрел вот это место, ну да, Западная Украина. Он посещал немецкоязычную школу 7-летнюю, потом учился в гимназии. Его родители воспитывали в националистическом духе, это указано в материалах процесса. То есть, ну, взгляды ему какие-то прививали, определенные националистические. После окончания школы он работал бухгалтером в колхозе, ну, на Украине, видимо, советской, да, в СССР. А потом бухгалтером на молокозаводе. В марте 41 года, ему 20 лет, его призвали в рабоче-крестьянскую Красную армию и направили на строительство укреплений. Но как только вермахт вторгнулся в Советский Союз, началась война Великая Отечественная, то он дезертировал. Ну, там сказано, что он просто ушел с, как сказать, места службы и вернулся в родную Липовку, да, на западе Украины. И потом он уже, когда был в Житомире, узнал, что тайной полевой полиции требуется переводчик. А Арнольд Костровский, он говорил на 3 языках. Он говорил по-русски свободно, по-польски и по-украински, а еще по-немецки. На четырех языках, да, как устно, так и письменно владел вполне свободно. И он решил присоединиться, потому что по происхождению он был гражданином СССР немецкой национальности. Он немец, он фольксдойче, этнический немец, который родился за пределами Германии. И он решил присоединиться. И вот тут началась вот его преступная карьера, можно так сказать. От простого переводчика, да, карьера, до рядового участника карательных акций, да, расстрелов. То есть изначально его задача была переводить протоколы украинской полиции или милиции, там, с украинского на немецкий, и также перевод инструкций. Он носил на руке повязку с надписью «На службе немецкого вермахта». И уже чуть позже, наверное, в 1942 году, ему сначала дали служебный пистолет. Он получил униформу вермахта. Он сначала просто ходил в гражданской одежде, потом уже получил униформу военнослужащего. И в 1943 году он получил карабин, дополнительно карабин, и прошел инструктаж об обращении с огнестрельным оружием. И вот самое интересное, я хочу поблагодарить нашего переводчика Николая Лазарева, именно он перевел эти материалы процесса, поэтому, Николай Лазарев, тебе большое спасибо и передаю привет, пользуясь случаем. И мы сейчас расскажем о тех преступлениях, в которых участвовал Костровский. Изначально в нескольких акциях он участвовал действительно как переводчик. Он переводил приказы с немецкого либо на украинский, либо на русский язык и сообщал, что жертв будет расстреливать, например, да? И еще он осуществлял такую функцию конвоирования. То есть, ну, он конвоировал и охранял место казни, угу, чтобы никто не сбежал. И потом уже на судебном процессе он сказал, что у меня всегда был заряженный пистолет, ну, когда он еще пистолет носил, и, по-моему, карабин ему тоже давали, когда он кого-то охранял. И он сказал, что я готов был убить любого, если кто-то осмелится бежать во время акции. Какие места преступлений ГФП 721? Ну, в первую очередь, это Коростень, это у нас
2: Украина.
3: Да, это да, территория Украины. Это Запорожье, это Сталина, ныне Донецк, это Чистяково, ныне Торес. Да, и
2: Торес.
3: Да, и у нас город Шахты, Ростовская область, он тоже там совершал преступление. Хорель, это Полтавская область, там лагерь для военнопленных, как раз он участвовал в убийстве пленных. Какие еще? Болдырево, это тоже рядом с Чистяково. Ну, Чистяково я называю так, как mm-hmm. переведено в процессе, и потом, ну, естественно, вы понимаете, что это Торес нынешний. Mm-hmm. Бахмач, Гадич, тоже это все территория Украины. Бахмач, если не ошибаюсь, Черниговская область, я смотрела. Гадич, извините, дорогие зрители, не слишком силен в географии Украины, тем более.
2: Скажи, пожалуйста, да, а преступления его сводились к конвоированию?
3: Не
2: или
3: только.
2: Вот что он делал?
3: Дело
2: еще
3: в том, что потом он уже стал участвовать лично в акциях массового уничтожения. Впервые он убил в 1942 году. В апреле 1942 года он с подразделением ГФП 721 он находился в городе Бахмач. И тогда он впервые убил человека. Это был мужчина средних лет, и он выстрелил ему в голову.
2: Зачем он это объяснял? То есть ему приказали или он сделал это по собственному желанию?
3: Он сделал это, да, во фруктовом саду. Расстрелы были во фруктовом саду города, и там вырыли яму заранее. И ему приказал командир, да, командир подразделения. И более того, хочу заметить, что он был знаком с известным коллаборационистом, который тоже служил в ГФП 721, Александром Юхновским, более известным как Алекс Лютый. То есть, да, это достаточно известный коллаборационист, насколько я помню. Ну, позволю немножко отвлечься. В 2020 году, во время эпидемии коронавируса, сняли сериал, назывался «Алекс Лютый», да, вот выходил, по-моему, там на одном из телеканалов. Я его посмотрел, ну, буквально два слова. Он имеет очень косвенное отношение к реальности. Ну, там очень много всего вымышленного, вымышленные сюжетные линии, другое место преступления, фамилию ему изменили, он же Юхновский, а там сериал, по-моему, Лехновский через «Л». Вот, ну, в общем, ладно, мы не будем сегодня обсуждать кино, я просто хочу сказать, что впервые, да, он совершил убийство в апреле 1942 года под приказыванием унтер-офицера Лёрса, тайной полевой полиции. Да, то есть жертву отвели во фруктовый сад, было 30 человек, и последнюю жертву он убил, последнюю, то есть, ну, там, 30-ю, по приказу вот этого Лёрса. И более того, уже на процессе было установлено, что он лично убил 18 человек. 17 человек он застрелил из пистолета, и одного человека он застрелил из винтовки. Помимо убийства, ему еще вменялось жестокое обращение с советскими гражданами. Зафиксировано 28 случаев такого жестокого обращения. Давайте разберем некоторые преступные эпизоды. Возможно, мы по времени не успеем всех коснуться. Давайте мы пойдем по порядку. То есть с 1941 года и заканчивая 1943 годом. Последнее преступление – это город Никополь. 1 декабря 1943 года, а самое первое преступление, которое вот зафиксировано в материалах процессах, это, по-моему, август 1941 года, как раз Коростень. Вот. И если мы говорим про Коростень, то там установлены следующие обстоятельства преступления. В конце августа группа тайной полевой полиции была переведена из прежнего места дислокации в Житомир, в Коростень. Там в сентябре 1941 года Костровский получил от командира подразделения приказ без дальнейших объяснений отправиться в тюрьму вместе с офицером полевой полиции Вебером и еще одним охранником. По приказу Вебера он вызвал задержанного советского гражданина. Его отвели в расположенный неподалеку от тюрьмы парк, и Костровский перевел приказ Вебера выкопать яму. Он вручил ему лопату, Костровский, который ранее достал по приказу того же Вебера. И в этот момент секретарь полевой полиции Вебер крикнул: «Копай быстрее, Иуда!», что и перевел подсудимый, ну там, с немецкого, видимо, на русский либо украинский язык. Пока этот советский гражданин, по-видимому, еврей, продолжал работать в яме, секретарь полиции Вебер внезапно выстрелил ему в спину. Он упал в яму, которую затем засыпал охранника Костровский. После этого Костровский таки осознал преступный характер деятельности группы тайной полевой полиции. Тут я хочу подчеркнуть, что вот уже немножко забегая вперед, он прекрасно понимал, чем занимается тайная полевая полиция, что она выявляет советский актив, допрашивает советских граждан, участвует лично в массовых расстрелах наряду с айнзацгруппами. Но он не предпринял попытки дезертировать, влиться в ряды в Красной армии. Просто потому, что он чувствовал себя связанным с нацистской Германией. Он же немец по происхождению. Просто он родился на территории Западной Украины.
2: А я хотел бы еще подчеркнуть, что вот когда он получил приказ расстрелять человека, он мог бы отказаться, потому что вообще-то это не входит в его обязанности.
3: То есть, как переводчика,
2: да? Как переводчика, да, конечно. И насколько мне известно, бывали случаи, когда даже офицеры отказывались расстреливать гражданских лиц, и если они этого не желали, они, например, запрашивали перевод в какое-то другое подразделение, на другую должность, и их за это не наказывали. Потому что это были нечастые случаи, но они были, а людей, готовых убивать, было как раз в избытке.
3: Но более того, немецкие криминологи после войны изучали документы и не обнаружили ни одного случая, когда кого-то именно расстреляли либо отправили в концентрационный лагерь за отказ выполнить преступный приказ. Самое строгое наказание, ну, это перевод на фронт. Самое строгое. Но вот чтобы жизнь отнять или отправить человека в концлагерь или его семью, близких в концлагерь, такого не зафиксировано. Это вот, да, Герберт Йегер, например, это немецкий криминалист. Криминолог, он тоже изучал этот вопрос.
2: Ну, в данном случае совершенно явно, что Костровский просто захотел убить, и поэтому это сделал. Потому что если бы он не хотел, он мог бы этого не делать.
3: Вот, но
2: здесь его выраженная воля.
3: Вот тот эпизод, который я рассказывал, он не убил, он закопал.
2: Это я понял, да. Я имею в виду вот тот эпизод 42-го года.
3: Апрель 42-го, Бахмыч. Дальше они переместились в город Рамны, ударение на последний слог. Это Сумская область. Они туда прибыли, группа 821-й тайной полевой полиции, примерно в середине апреля 42-го года. И там совершилось два массовых расстрела. В первом расстреле погибло 50 советских граждан, во втором, вот, если я не ошибаюсь, произошло тоже второй расстрел весной. 10. Ну, то есть 60.
2: Костровский что?
3: Сейчас я скажу, что он сделал. Ну, в первую очередь Костровский охранял. Он получил приказ высадить советских граждан из машины и встать на страже. Он стоял у погрузочной рампы грузовика, держа пистолет наготове, и подгонял пленных узников, да? И после высадки из транспортного средства другие члены группы тайной полевой полиции отвели их к яме, и, как это было принято в группе, убили выстрелом из пистолета в затылок. Костровский заявил, что застрелил бы любую жертву, пытавшуюся бежать. Это расстрел весной 42-го года, город Рамны.
2: Хорошо. Друзья мои, нам надо прерваться на перерыв. После этого мы вернемся и продолжим вот излагать этот увлекательный исторический детектив.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. ВСУ пытаются сдержать продвижение российской армии к Сумам и Харькову, используя для этого все имеющиеся ресурсы. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны Абти Алаудинов. Он отметил, что эти города очень важны для противника, так как в них находятся важнейшие логистические узлы. Российские военные там ведут большую разведывательную работу и проводят серьезный анализ информации, благодаря чему действия противника можно прогнозировать. ВСУ за прошедшие сутки около 70 раз атаковали дронами 15 районов Белгородской области. Кроме того, сбиты и подавлены 169 дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что противник совершил 3 артиллерийских обстрела, а также один раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. В результате ударов в Белгородском округе погиб мирный житель, в Шебекинском округе ранены 3 человека. Один из пострадавших продолжает лечение в стационаре. 16 беспилотников ВСУ уничтожено за прошедшие сутки над Орловской областью. Повреждены 2 дома. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Минобороны ранее доложила, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь всего над российскими регионами сбили 379 украинских беспилотников. Сирия и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук-Бейнияс. Министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир назвал эту договоренность стратегическим шагом к возобновлению работ одного из важнейших нефтетранспортных маршрутов региона и укреплению роли Сирии как регионального энергетического коридора. Отмечается, что после модернизации пропускную способность нефтепровода планируется довести примерно до 2 миллионов баррелей нефти в сутки. 4 миллиона дачников проживают на территории Подмосковья в садовых некоммерческих товариществах. Отмечается, что за последние 6 месяцев собственники более 700 домов сменили статус своего садового дома на жилой. Это позволяет дачникам оформить прописку, прикрепиться к местной поликлинике, школе и детскому саду, а также снизить тарифы коммунальных платежей. В прошлом году такой возможностью воспользовались свыше 3500 человек. Национальные мотивы все чаще появляются в коллекциях российских брендов. Сегодня это становится новым трендом. Об этом рассказали в Минпромторге. Отмечается, что в регионах появляются бренды, которые отшивают свои коллекции с национальными узорами и элементами. Дизайнеры углубляются в исследование корней своих народов, вдохновляются достопримечательностями, традициями или национальными костюмами. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: И вновь доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор о нацистском преступнике Арнольде Костровске, который совершал преступление, будучи служащим тайной полевой полиции. Вот сейчас мы поговорили о преступлениях на территории, оккупированной Украинской ССР. Далее перенесемся уже на территорию РСФСР и поговорим о преступлениях, совершенных в Ростовской области.
3: Да, в городе Шахты. Давайте сначала еще упомянем, что был лагерь для военнопленных в Хароле, это Полтавская область, и там погибло 37 тысяч человек из-за невыносимых условий. Но при этом уже советская экспертная комиссия, в материалах процесса она названа именно так, вероятно, это чрезвычайная государственная комиссия по установлению расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Она установила, что рядом с заводом, неподалеку от города, 40 могил, 40 ям, ну, этих вот, где похоронены военнопленные, также Костровский в этом участвовал. Какая степень его участия именно в уничтожении советских военнопленных? Это происходило в августе 1942 года. Тогда из Рамны их отправили туда, штаб переместился. Во время своего пребывания в Хароле он вместе с секретарем полевой полиции Кубяком и другими отправился на грузовике в лагерь, где содержались пятеро советских военнопленных, обвиненных комендантом лагеря в партизанской деятельности. Пятерых пленных доставили в место расквартирования тайной полевой полиции, после чего с участием Костровски каждого допрашивали примерно 10-15 минут. После этого их на грузовике отвезли к траншее за городом Харол для казни. Костровский ехал вместе с ними в роли конвоира и переводчика. Он и другие охраняли пятерых пленных заряженным пистолетом в кузове грузовика, которых принудили стоять на колени во время всего маршрута. По приказу он заставлял пленных выходить из грузовика по одному, после чего других отводили в траншею. Там их расстреляли из пистолета выстрелами в затылок, Костровский, как обычно, стоял у машины с заведенным пистолетом на страже и также помогал закапывать жертв. Вот это его участие именно в уничтожении советских военнопленных. То есть это обычные советские граждане и военнопленные. Тут надо как бы подчеркнуть вот эту разницу, комбатанты и некомбатанты.
2: Ну, военнопленные тоже уже не комбатанты.
3: Ну да. Потом еще город Гадич, вот до середины декабря 1942 года, там также была группа 721-я. Что делал Костровский? Костровский, кстати, там тоже убил человека. Он убил в Бахмаче первый раз, он выстрелил в голову. А тут он убил человека, он целился в кончик левой лопатки жертвы, то есть в область сердца, ну, со стороны спины, видимо, если мы говорим про лопатку. Вот, он стал в конце шеренги, по приказу унтер-офицера Лёрса произвел один выстрел в шестую жертву. То есть всего было убито 6 советских граждан, которые доставили из тюрьмы. Обычно убийства происходили по одной и той же схеме. Вот была тюрьма, в ведении тайной полевой полиции, и из тюрьмы граждан доставляли к месту казни. Это был какой-то овраг, траншея, яма, вырытая заранее. Там их заставляли снять верхнюю одежду и, допустим, раздеться либо полностью, там, либо до нижнего белья, и убивали выстрелом в затылок. Так совершали убийство служащие тайной полевой полиции, так совершали убийство служащие Айнзацгрупп, о которых мы уже, кстати, говорили в этой студии. Ну и теперь самое интересное, переходим к территории РСФСР, оккупированный город Шахты. В декабре 1942 года команда Кубяка, которую вот я упомянул, это был, по-моему, секретарь полевой полиции, она была приведена из Гадича в город Шахты. И Костровский вспомнил, что в Гадиче их сменила другая группа тайной полевой полиции, 725-я, он сам из 721-й. Вся группа, она временно дислоцировалась в Шахтах. В начале января 1943 года Костровский опять участвовал в массовом расстреле в этом городе. Ему было вместе со служивцами поручено забрать из тюрьмы 25 советских граждан, включая одну женщину, и доставить их на грузовике в угольную шахту. Это была шахта Красина. По данным советских властей, фашистские террористические организации, это вот процесс ГДР, они именно так и пишут, фашистские террористические организации, совершили в этой шахте многочисленные массовые убийства, обычно расстреливая жертв на краю шахты, сталкивая их вниз. В отчете комиссии города Шахты после освобождения района говорится, что в этой шахте лежали тела примерно 3500 человек. В общей сложности в шахтах фашистским террористическим аппаратом было убито более 13 тысяч человек. В эту шахту заключенных также доставлял и Костровский. С пистолетом наготове, то есть заряженным и со снятым предохранителем, Костровский оставался у грузовика, обеспечивая охрану и помогая жертвам выгрузиться. Этих людей также заставили частично раздеться и им связывали руки либо веревкой, либо даже проволокой, так указано в материалах процесса. Во время поездки к шахте один из них пел «Интернационал». И 25 человек, находившихся в грузовике, были подведены к краю шахты другими служащими тайной полевой полиции и расстреляны по одному из пистолетов сзади. Те, кто не упал, их сталкивали. И теперь вот самое важное, почему я именно заинтересовался этим процессом, почему я дал одному из наших переводчиков этот процесс, потому что здесь упоминается известная шахта неподалеку от Донецка.
2: 4-4 бис,
3: Калиновка, да, именно здесь. Дело в том, что согласно материалам Чрезвычайной государственной комиссии, расстрелы проходили с весны 1942 года по август 1943 года. И там обнаружили тела, внимание, более 75 тысяч человек. То есть точная цифра до сих пор не зафиксирована. И опознали, насколько я помню, 168. Ну, немного, да, то есть самую малую часть, 168, задумайтесь. Из более чем 75 тысяч человек, которые туда сбросили. И вот что говорится в материалах процесса об этой шахте. Ну вот в середине января команда, которой принадлежал Костровский, ее перевели еще дальше на восток. Она несколько дней дислоцировалась в Белой Калитве, потом до середины февраля в Морозовске. Оттуда команда была вынуждена отступить из-за наступления советской армии и разместилась в Сталино, ныне это Донецк. В Сталино фашистскими органами уничтожения были совершены массовые военные преступления и преступления против человечности. 721-я группа тайной полевой полиции сыграла особенно заметную роль в этих зверствах. Протокол Советской комиссии по установлению преступлений немецко-фашистских оккупантов, предоставленных суду, указывает на то, что в шахте, да, было расстреляно или иным образом убито более 75 тысяч человек. Некоторых сбросили живыми в шахту. Ну, обнаружили тела солдат, мирных жителей, включая женщин и детей. Естественно, Костровский к этому напрямую причастен. И тут указано, что они доставляли к этой шахте людей из города Чистяково, ныне Торез. Правильно я ударение? Торез?
2: Да, в вот. Честь Мариса Тореза, да. Главы французской коммунистической партии.
3: Да. Значит, из тюрьмы в Торезе ГФП-721 группа доставляла к этой шахте советских граждан и расстреливала выстрелами в затылок. И что тут сказано? Значит, в марте 43-го года сначала 721-я группа провела расстрел в Сталино. Это было 15 человек. Ну, Костровский опять выступал в качестве переводчика и конвоира. У него с собой был заряженный пистолет, и он также охранял. Ну, другие служащие, они забирали жертву с грузовика, вели к шахте, расстреливали и сталкивали шахту ногами или оружием, если не падали сами. Выстрел в затылок как способ совершения убийства. Такой, ну, самый обычный для военных преступлений. С марта по август 43-го года его неоднократно отправляли в Чистяково, вот, и он участвовал, вот тут я уже упомянул, депортации невинных заключенных Сталина, где их убивали в вышеупомянутой шахте 4-4 Калиновка. Поскольку преступники из тайной полевой полиции первоначально не смогли найти подходящих мест для казни в Чистяково. Эта практика подтверждается выдержками из представленных в суду списков заключенных Чистякова, в котором рядом со многими именами стоит пометка «Перевезены тайной полевой полиции в Юзовку». Юзовка – это нацистское название города Сталина. И Костровский причастен к транспортировке 10 советских граждан. Некоторых из них были обнажены и также связаны. Их перевозили из Чистякова в Сталина летом 1943 года на грузовике. Он переводил приказы, и еще он заставлял жертв сесть в грузовик. Они ехали в кузове, он, как всегда, был заряженным оружием, он был готов стрелять, если кто-то убежит. И в шахте он перевел приказ выйти, стоял с оружием, убивали поодиночке и сбрасывали в яме. И, кстати, вот тут интересно, по приказу секретаря полевой полиции Дитмана, он сказал, вытащи его отсюда, это он обращался к Островски, чтобы он вытащил советского гражданина из грузовика. Он лично отвел этого человека, это последний из 10 убитых советских граждан, и застрелил его из пистолета, ну, в голову. Столкнул его в яму рукой, и тут самое страшное. Он заметил, что когда жертв сбрасывали в шахту, ничего не было видно или слышно. То есть шахта очень глубокая, там глубочайший шурф, ну, бездонная даже, можно, наверное, так сказать. Вот, ну, потом тут еще упоминается убийство в Чистяково, тоже опять 10 человек, чуть позже, чем вот этот расстрел. Это лето 43-го, еще был один расстрел, наверное, также летом 43-го года. Тут написано «некоторое время спустя». Это следующий эпизод. И самое интересное, это 8-й, 9-й, 10-й эпизод. Ну, это одни из самых последних эпизодов, да? 8-й эпизод – это совершение преступления, которые были представлены в качестве доказательства на малом Нюрнбергском процессе, 12-м Нюрнбергском процессе, на котором, кстати, подсудимым был командующий 18-й армией группы армии «Север» Георг фон Кюхлер и его преемник Вильгельм фон Лейб. И вот на этом...
2: Наоборот. Вильгельм фон Лейб был предшественником, фон Кюхлер преемник.
3: Да, предшественником, прошу прощения, оговорился. Вот, в этом отряде, значит, Костровский участвовал в допросах в 721-й группе в Чистяково. Ну, он переводил приказы, инструкции для местной украинской полиции. Из суду представлено множество документов, которые Костровский переводил на русский язык приказы администрации в Чистяково или излагал основные положения в сокращенном виде на русском языке. Это объяснялось тем, что по указанию Дитмана прием освобождения заключенных местной тюрьмой документировалось в письменной форме. И вот в апреле

0: веревкой, заставили снять одежду и перевезли на грузовике. Ну, как всегда, Костровский заряженным оружием ехал в деревню Болдырево. Это деревня под Чистяково. И вот некоторые жители этой деревни, они были обвинены в партизанской деятельности, да? И он знал об этом, потому что участвовал в допросе. Недалеко от Болдырева уже вырыли яму, и еще 24 доставили заключенных на дополнительных грузовиках, то есть жертв стало еще больше. Еще дополнительно персонал из Сталина пригнали для участия в казни. И Костровский выполнял функцию в качестве охранника, подгонял заключенных, использовал резкие слова. Было 34 убитых, 34. Жертвы убиты поодиночками, выстрелами в затылок, и он подводил к яме 4 мужчин. Убивал их выстрелами в затылок. И, кстати, имена 34 убитых, они известны из вышеупомянутого отчета. То есть можно проверить, кто погиб 21 апреля 43 года, ну, близ деревни Болдырева. Среди жертв были родители и сестры-свидетельницы, которая позже выступала на процессе и которая сама дважды допрашивалась тайной полевой полиции. Ну, потом дальше тут идет еще один эпизод с Горбачевской впадиной или Дроновской балкой, да, вот более известно. Это лето 43 года, 6 советских граждан. Потом следующий эпизод, это еще одно убийство, 10 советских граждан, это вскоре после этого. Ну, то есть массовое убийство, как мы видим, да, вот из тех материалов, которые я подготовил. Еще одно лето, август, самое позднее, да, 43 года, это один советский гражданин. Его застрелил Костровский, он выстрелил ему в спину из пистолета, пока тот копал могилу себе. Ну и подождал, чтобы убедиться, когда он уже не двигается, он засыпал яму. И осталось несколько последних эпизодов, и можем переходить сразу.
1: Я думаю, что эпизодов достаточно, потому что наши слушатели уже поняли, что мы имеем дело с откровенным упырем.
0: Угу.
1: Вопрос в другом. Вот как он выстраивал свою защиту, и выстраивал ли он ее вообще?
0: А сейчас перейдем к этому. Давайте один еще эпизод затронем, хотя бы один. Я думаю, у нас 2 минуты на это вполне хватит. Эпизод, который произошел в Запорожье, тоже вот очень важный город. Это осень 43-го года, уже тогда вермахт отступал под ударами и натиском Красной Армии. И тогда допросили 5 советских граждан в местной тюрьме, а потом их расстреляли. Тоже Костровский участвовал в допросе. И что еще тут написано в материалах процесса? И, да, лично конвоировал. Ну, потом Покровская, предпоследний эпизод, это поздняя осень или зима 43-44 года. И тут сказано, что погибло 15 человек. И последний эпизод, именно расстрел, это Никополь. Это 1 декабря 43 года, тогда расстреляли 20 советских граждан. И потом уже советская комиссия обнаружила тела, хотя не 20, там, это минимальное число, она обнаружила тела 60 человек. 42 человек удалось опознать, остальных не удалось опознать, 18 человек, да? На телах обнаружили следы истязания и связывания. Ну и последнее, Костровский, как я уже говорил, он всегда участвовал в пытках. Он избивал людей шлангами, он избивал людей ремнем. И не только он, а в том числе и другие служащие тайной полевой полиции. То есть если мы даже как с точки зрения уголовного права квалифицируем его деяния, это совершение умышленное причинение тяжкого или среднего вреда здоровью группы лиц, ну потому что они вместе. Один, допустим, Рунцхаймер натравливал немецкую овчарку, а другой Дитман, по-моему, избивал жертв в перчатках кулаками, а третий, по-моему, бил кожаным ремнем. Ну, то есть они все практиковали. Многие свидетели, они, допустим, работали уборщиками в ведомстве тайной полевой полиции, но в здании, где они расквартировывались. И они отмывали кровь после допросов, потому что граждане, они возвращались либо окровавленные, либо просто вот обессиленные. И одна свидетельница слышала крики, и одна свидетельница... Фамилия сокращена, к сожалению, не знаю, Ага. Ну, сокращена Агафонова, Агарова, не знаю. Это советская свидетельница. Она сказала, что она видела, как Костровский за волосы тащил женщину, бил ее резиновым шлангом. И всего зафиксировано 28 случаев жестокого обращения. В Чистяково, Сталина, ну, как минимум, да, вот сейчас скажу, вот еще не забыл ли я какой-то еще город. В Ромнах, наверное, в Ромнах. Более того, Костровский на процессе признал только 2 случая жестокого обращения, 2 из 28 доказанных. Это еще неизвестно, сколько их всего было. И теперь вот самое интересное, что было дальше, после того, как 44-й год. Он отступил в Румынию, он уже был зачислен в вермахт, и в 43-м году он даже получил немецкое гражданство, гражданство Третьего Рейха. 30 августа 44-го года Костровский попал в советский плен в Румынии. Но он уничтожил свой военный билет, свою солдатскую книжку и добыл новую, приобрел новую. Там было написано не Арнольд Костровский, а Арнольд Красовский. Год рождения с 21-го поменял на 22-й, изменил место рождения, место проживания. Его никто в советском плену не узнал.
1: То есть он представился немцем, ну,
0: да,
1: с территории
0: Германии. Он сказал, что он служил в 44-м армейском корпусе интендантом, либо штаб охранял. И после этого, в 49-м году, его выпустили из советского плена.

0: освободили как военнопленного, ну, то есть он же сказал, что он просто в вермахте служил, да, и он действительно был призван в вермахт. Он вернулся в ГДР, он поселился в ГДР, не в ФРГ, в город Темплин. Он несколько лет проработал в народной милиции, ну, полиции, да, наверное, ГДР, и в общественной организации. Он женился под чужим именем, и у него в браке родился, по-моему, даже один ребенок.
1: То есть он так и был Красовский?
0: Красовский. Не Костровский, а Красовский, да. И потом уже с 72 года он работал кочегаром в Темплине. Самая неприметная работа – кочегар. Потому что вот ФРГ, нацистские преступники, имели наглость продолжить строить свою политическую карьеру. Ну и такие даже были. А он нет, он наоборот. Он, во-первых, под чужим именем жил, под чужой фамилией. Во-вторых, ну, выбрал самую неприметную работу. Единственное, в материалах процесса говорится, что он часто менял места работы и пил много, очень чрезмерно употреблял алкоголь. Видимо, заглушал свою нечистую совесть. Теперь вот вопрос, как же его разоблачили? Вот как вышли, что вот Красовский – это Костровский? В материалах процесса об этом не сказано ни слова, а я не люблю ничего додумывать. Могу сделать только предположение, которое от факта следует отличать. Скорее всего, так как правоохранительные органы ГДР сотрудничали с Советским Союзом, то Советский Союз отправил материалы по преступлениям тайной полевой полиции в ГДР, и его так обнаружили. Но это лишь мое предположение. Как было на самом деле, это неизвестно. Мы перевели приговор. Приговор состоит из обстоятельств дела, доказательств и правовой оценки, определения меры наказания. Доказательства, кстати, были представлены отменно. Это было 16 свидетелей Советского Союза, 9 из них приехали на процесс в ГДР. Трое свидетелей, к сожалению, скончались, но их показания тоже приняли и зачитали. Четверо свидетелей не смогли приехать из Советского Союза по причине болезни или по другим причинам. Также Костровский сам признался, он частично признался в участии в расстрелах, но не признавался в жестоком обращении. Сказал только в Чистякова, я 2 раза избивал ремнем советских граждан. Только 2 раза, не 28. Частичное признание. Потом было опознание, свидетели однозначно опознали Костровский по фотографии. И более того, вот сейчас скажу, чтобы не соврать, это экспертное заключение Института военной истории Национальной народной армии ГДР, тоже было представлено суду экспертом. Фотокопии доказательств, которые были представлены на других процессах судебных, и из архивов СССР, в том числе на процессе, который я упомянул, 12-й Мало-Нюрнбергский процесс, с Вильгельмом фон Лейбом, первым командиром, да, группы армии «Север», и его преемником Георгом фон Кюхлером, да. Ну, также документы из города Чистякова, которые содержали инструкции тайной полевой полиции, также были представлены в качестве доказательств. Арестовали Костровский 4 февраля 1974 года, то есть спустя 29 лет после окончания войны. Ну, поместили в изолятор, суд начался 27 октября 1975 года в Нойбранденбурге, а закончился 5 ноября 1975 года. Приговор, самое вот...
1: Все-таки да. До приговора хочу понять, да? Как он защищался?
0: Ну, он сказал, что он просто выполнял приказы и не испытывал сострадания никакого к жертвам. И, в принципе, он был готов принять пожизненное заключение или какой-то определенный срок, но не смертную казнь. И в итоге и прокурор запросил пожизненное заключение, и суд приговорил его к пожизненному заключению и пожизненному лишению гражданских прав. Вот что как бы сам Костровский говорит по поводу совершения преступления. Да, лично убил 18 советских граждан, активно участвовал в убийстве 326. И тут, кстати, следует сказать, была одна попытка покушения на убийство. Во время расстрелов Чистякова, ну, близ Чистякова, вот это в Дроновской балке, один молодой человек, он сбежал. Ему в спину вслед стреляли из карабинов и пистолетов, но он выжил. То есть всего ему предъявили обвинение в убийстве 326-327 и одном покушении. В пытках 28 граждан, личном убийстве 18. Приговорили к пожизненному заключению. И, наверное, финальный вопрос. Я верил, что вермахт победит. Я верил в победу нацистской Германии, только когда Красная Армия переломила, как сказать, ход исторических событий, да, и стала наступать уже, и немцы стали отступать, то он сказал, что да, и я подумал, что когда-нибудь смогу быть привлечен к уголовной ответственности за свои преступления. То есть да, он верил в то, что вермахт победит, он считал себя немцем, он считал, что он выполняет приказы, и ему даже в голову не приходило уклониться от них. Он сказал, ничего подобного, никак не хотел облегчить участь советских граждан.
1: На процессе звучала российская тематика, то есть мы помним, что Volksdeutsche, они привлекались на сторону нацистской Германии, в том числе и российскими лозунгами. Всегда их пытались завлечь идеей о том, что они принадлежат к высшей расе.
0: Но вот единственное,
1: это как-то звучало на процессе.
0: Он сказал, что хотел привести своего брата Артура, который проживал в СССР на момент процесса, и он его привел в тайную полевую полицию в качестве переводчика, но он не прошел проверку. Но он испытательный срок не прошел, он не стал нацистским преступником. А также Костровский сказал, что советская власть несправедливо обошлась с его родителями. Как именно несправедливо в процессах не сказано. Тут вот коротенькое лаконичное предложение. Несправедливо обошлась с родителями. Может, 30-е годы это какая-нибудь раскулачивание, да, коллективизация, вот эти все процессы. Но я не хочу ничего додумывать, я хочу говорить только факты, только то, что достоверно известно. Поэтому, да, возможно, это обида, в том числе на советскую власть. Возможно, это вот ощущение, что вот он немец, он должен послужить своей истинной родине, а не Советскому Союзу, да, вот если мотивы его преступлений. Ну, возможно, какой-нибудь садизм, если он и пытал, и расстреливал. Но это уже отдельное. То есть, ну, трудно сказать. Это все криминология. Криминология изучает преступности преступников. А теперь, наверное, что с ним стало в итоге?
1: Да.
0: Опять скажу достоверно, мне ничего не известно. Есть книга про судебные процессы и расследования в ГДР, и там написано, что он умер в тюрьме. Там отлично написано, умер в заключении, в 1984 году пытался подать прошение о помиловании. Еще интересно, после приговора он не подавал апелляцию. Ну, согласился с пожизненным заключением. Это для него лучше, чем быть расстрелянным, например, как он делал в годы войны.
1: Насколько это типичный процесс для ГДР?
0: Я смотрел судебную практику, там и пожизненные есть, и смертную казнь. Вы имеете в виду соотношение смертной казни и пожизненного? Или еще вот этих сроков определенных, да?
1: Ну, скорее, смертной казни и пожизненного, да.
0: Мне, если честно, трудно сказать, но, скорее всего, даже, наверное, пожизненно осужденных было больше в ГДР, чем казненных. Больше, гораздо больше пожизненно осужденных. Предположение сделаю такое смелое.
1: А что-то известно про общественный резонанс этого процесса?
0: Нет, это юридический документ из сборника, только материалы процесса о том, какие преступления, какие доказательства, биография преступника. Вот, к сожалению, Николай не переводил биографию, но я ее озвучил, я ее выучил и сказал.
1: Скажи, пожалуйста, вот в современной Германии насколько широко известны результаты тех процессов, которые проходили в ГДР?
0: Ну, вот, как я уже сказал, есть одна книга, но, к сожалению, ее очень трудно получить именно в России. Но в ГДР очень все засекречено, поскольку я сам изучаю эти судебные процессы и стремлюсь находить все больше новых документов, особенно связанных с расследованием. Просто это архивы Штази. Вот все вот эти материалы по судебным процессам, в том числе процесс над Костровским, это архив Штази, отделение в Бранденбурге, а степень секретности определенная есть. И получить их не так-то просто. Но книга есть, статьи есть, в газетах об этом тоже писали, об этом люди знали. То есть не сказать, что это что-то засекреченное было. Именно вот о расследовании, о том, что было после процесса, я не знаю. Потому что у меня вот на сегодняшний день не все доступно, к сожалению.
1: Ну что же, друзья мои, мы осветили еще одну печальную страницу истории нашей страны. Часть которой находилась под временной оккупацией немецко-фашистских войск, и в это время совершались вот такие вот чудовищные злодеяния, бывшие частью геноцида советского народа. Материалы судебных процессов, проходивших в ФРГ и в ГДР, являются уникальными источниками, поскольку там рассказывается о тех преступлениях, которые, может быть, не находили достойного отражения в отечественной исторической науке, а самое главное, мы узнаем имена как жертв, так и преступников, которые тоже знать надо для правдивого и научного написания истории Великой Отечественной войны. Иван, большое спасибо. На сегодня все.

Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина ранен в белгородском Шебекино после взрыва БПЛА в СУ. США давят на Евросоюз, чтобы тот отменил импортные правила, не устраивающие Вашингтон. Россияне смогут узнавать о доступных мерах соцподдержки через чат-бот на госуслугах. Теперь подробнее. Задержана крымчанка, перевозившая деньги для ВСУ и собиравшая для Киева данные об инфраструктуре ТЭК и объектах российской армии в Крыму, в том числе о военном аэродроме. Об этом сообщает ФСБ. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мирный житель получил осколочные ранения в городе Шебекино Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ у коммерческого объекта. Об этом сообщает региональный оперштаб. Для продолжения лечения он будет переведен в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Объекты энергетики в Восточном Крыму подверглись ночью ударам ВСУ. Энергоснабжение пострадавших районов Северного, Западного и Восточного Крыма осуществляется в соответствии с возможностями электросетей. Об этом сообщили в Крымэнерго. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова. Соединенные Штаты оказывают давление на Евросоюз, чтобы тот публично взял на себя обязательства по отмене импортных правил, которые не устраивают американские власти. Об этом пишет газета Financial Times. В августе прошлого года Штаты и ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле, которое предполагает, что Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США, тогда как Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров. Однако, как пишет газета, стороны также заявляли, что намерены совместно работать по снижению или устранению других нетарифных барьеров. Силы ПВО Кувейта отражают комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников. Об этом говорится в заявлении Генштаба армии страны. Авиакомпания Kuwait Airways перенесла большинство рейсов, запланированных на субботу, из-за закрытия воздушного пространства. Пассажиров призывают следить за обновлениями статуса рейсов. Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских при задержании в Северодвинске. По данным полиции, его проверяли по заявлению о краже денег и собаки. После взрыва в коридоре мужчина попытался скрыться, но был задержан. Никто не пострадал. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В кадре с места событий можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Российские экспортеры входят в тройку главных поставщиков меда в Узбекистан в январе-апреле текущего года. По данным Национального комитета по статистике, главным поставщиком этого продукта в республику в данный момент стал Казахстан, а на втором месте расположилась Киргизия. Россияне смогут описать в чат-боте на портале госуслуг свою жизненную ситуацию и получить информацию о доступных для них мерах социальной поддержки. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты. Такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положено сразу несколько мер соцподдержки, например, выплаты или технические средства реабилитации. В настоящий момент россияне могут узнать о доступных им мерах соцподдержки, порядке их получения или статусе уже поданных заявлений, позвонив или написав в единый контакт. Контакт-центр. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Ой, всем привет, друзья. Опять позитивненько начали с Марком. Довольные, веселые, потому что опять то, о чем мы будем говорить, нам очень сильно нравится, близко по духу. И я даже не знаю, как этот город описать только позитивными словами. Едем по России.
3: С Марком Ереминым и Артемом Муратовым. Привет всем, друзья мои. Я, кстати, вообще по горячим следам, потому что я только прилетел из этого славного города. Двух городов. То есть, короче, это получается комбо. Ты прилетаешь туда, и там можно сразу два города посетить, плюс природа, плюс архитектура. В общем, туда, на самом деле, знаешь, для чего едут?
2: Так.
3: Чтобы посмотреть, как, что делать, течет река, Волга.
2: По авторским правам. Нормально проходим? На самом деле, да, вы уже догадались по этой песне, что мы будем говорить о Самаре-городке.
3: Нет. Кстати, Волга, на самом деле, много городов на Волге стоит, поэтому можно около было даже 67. И ошибиться вообще.
2: Но около 67, да. А говорить, если еще о поселениях, да, которые являются городами, еще больше.
3: Да, в общем, сегодня у нас Самара, и ее же спутник, рядышком соседский город, это город Тольятти.
2: О Тольятти ты тоже хочешь рассказать?
3: Ну, если мы успеем, да, но я думаю, просто будет такой сумбурный выпуск, то есть мы совместим все. Ну, смотри, я там был 3 дня сейчас. За 3 дня, что я погулял полностью по Самаре, я съездил на классные видовые площадки, которые тоже недалеко от Самары. Потом
2: много,
3: да. Я сел, да, доехал до Тольятти. Там, к счастью, у меня были подписчики, которые меня сутки...
2: Вот эти 2 человека, которые тебя ждали.
3: Он, кстати, меня пригласил тоже. Они меня возили везде, по всему городу, по всем набережным, по всему нового, что там понастроили. Потом я на все там загородные их дома приезжал. В общем, короче, это было на самом деле такое насыщенное путешествие, поэтому я хочу прямо с пылу жару рассказать, что же я там лицезрел. Но я знаю, что и ты тоже там
2: был.
3: Да,
2: я там был, но в отличие от тебя, я был там не 3 дня, а месяц.
3: А, то есть ты лучше меня знаешь, получается.
2: Ну, как сказать, я-то работал, я не то чтобы...
3: А не то, что я там, да?
2: Твоя работа заключается в том, что все обозревать, смотреть лицезреть.
3: Кайфовать.
2: Кайфовать, да, можно сказать так. У меня практически то же самое было, но только я там в одной локации работал очень долго, и когда было свободное время, конечно же, я тоже посещал всякие смотровые площадки, гулял по центру города. И я тебе скажу, что сразу забегая вперед, понятное дело, что этот город на Волге-реке, и из всех набережных Волги в России это самое лучшая и красивая набережная.
3: Там,
2: вот,
3: даже,
2: честно.
3: Читал где-то, что, по-моему, одна из самых длинных даже, кстати, набережная.
2: Да, она одна из самых длинных и одна из самых красивых.
3: Угу.
2: Это помимо того, что там замечательная набережная, там суперпляжи.
3: Ну да.
2: В общем, мне довелось и поплавать, погулять, как и тебе.
3: Так, а я вообще, у меня было ощущение, что я приехал в какой-то курортный город, потому что я...
2: Волны, да, вот эти,
3: ну, я вообще
2: постоянные
3: в
2: лодки,
3: да,
2: эти
3: да.
2: Волны, как на море ты находишься.
3: Так я же, типа, поехал в Тольятти, а там вообще еще у них Жигулевское море называют его, да, это такое водохранилище, получается, с Волги. Так там вообще маяки, люди все купаются, пляжный сезон, тепло, фонтаны, все эти яхты, всякие марины там стоят. Ну, я,
2: ну, в общем,
3: в шоке,
2: да, мы забежали немножечко вперед, об этом будем поподробнее рассказывать. Конечно же, по традиции мы начинаем с того, как туда добраться, за сколько туда добраться,
3: да.
2: И сколько вообще надо потратить времени на путешествие в Самаре и в Тольятти, как мы выяснили, тоже возможно.
3: Да, да, да.
2: Ну, потому что аэропорт находится между 2 городов, Самара и Тольятти, и если ты прилетел, то уж будь добр, и Тольятти тоже посети, не только же Самару.
3: Ну, обычно так в графике, в принципе, закладывают. Ну, смотри, мы едем, получается, в пятницу, уезжаем оттуда в воскресенье, то есть плюс-минус 2 ночи и как бы так 3 дня. Я летел, к примеру, вот из Москвы сейчас, в 8 утра вылетал самолет из Шереметьево и прилетел туда по местному времени в 11 часов. Кстати, там плюс 1 час.
2: Плюс 1.
3: Да, тоже нужно иметь в виду. По стоимости мне на одного этот билет обошелся в... что-то там около 12 или 13 тысяч рублей в 2 стороны, туда-обратно.
2: Угу.
3: Плюс я взял еще каршеринг в аэропорту, чтобы доехать до Самары.
2: А, там каршеринг есть прямо
3: есть, в аэропорту. Да. Угу. Да, кстати, да, действительно, каршеринг в Самаре есть.
2: Это удобно.
3: Можно, да, проехаться. Потому что такси, к примеру, из аэропорта до Самары обходилось 1500 рублей. Ну, то есть...
2: Ничего себе, это как в Москве.
3: Ну,
2: а,
3: да.
2: Ну да,
3: там
2: ехать,
3: час ехать.
2: Ехать час, да. Я все время, когда, думаю, прилетаю в города меньше относительно Москвы, думаю, ну все, это по-любому все рядом, и 20 минут, это вот прям вот так, но нет, час.
3: Я с такой же людей приехал тоже туда.
2: Ну ничего, по московским меркам это привычно. Ну вот час мы едем до Самары, и понятное дело, что не только можно самолетом, но и поездом туда добраться. Я не знаю, сколько это по времени, я думаю, больше суток.
3: Ну, вообще, в целом, да, потому что я сейчас еще вот и в Астрахань смотрел, и в Смоленск, плюс-минус, да, день и выше. То есть это такой классический тайминг для поездок туда. Вот, ну, я не знаю вообще, зачем нужно ехать до...
2: Поездом?
3: На поездом. Поездом,
2: ну,
3: да.
2: Это ты у аэрофобов спроси, они
3: тебе ответят. Есть машина, там сейчас скоростная трасса до Самары
2: это
3: построена.
2: Это третий вариант альтернативный.
3: Да.
2: Кто-то любит поездами. Я люблю поездами ездить, когда я вот много вот,
3: когда,
2: допустим,
3: ехать,
2: отработал.
3: Да?
2: Вот неделю у меня безвылазный вот такой вот график, и я просто только сплю, и я хочу, я мечтаю поехать на поезде больше суток.
3: Просто поспать?
2: Да, конечно. Конечно. Понюхать вот эту заварную картошку, которую все заваривают, там эти дошираки. И для меня это почему-то такое вот, ну, что-то в прошлое, в детство вернуться, потому что в детстве...
3: Ты сейчас, скажи, на плацкартах ездишь.
2: На плацкартах? Слушай, учитывая, какие сейчас плацкарты сделали, какие шторки там, хотя я на таких еще не ездил, но я видел, кто-то выкладывал. Все комфортабельно. А почему бы нет? В хорошей компании. Ребят, звоните, пишите. Давайте куда-нибудь съездим в плацкарте. Я во времена КВН играл, как тогда. У нас была целая группа поддержки, целый вагон нам выделила администрация, и там все друзья у нас.
3: Вот, я только хотел сказать, видел недавно, вот буквально вот пару дней назад попался ролик в социальных сетях, что ребята делали свадьбу и выкупили полностью, арендовали весь вагон.
2: Вагончик, да.
3: Вот, там все их гости, они куда-то, короче, ехали далековато, и вот они там все танцевали, тут, там дискотеку проводили.
2: Это просто, я не знаю, рай.
3: Для меня это было открытие, что можно так целый вагон взять и все арендовать.
2: В России, возможно, все, ребята. О, едем по России со своим вагончиком. Давай так переназовем.
3: Со своим вагончиком?
2: Да, и будем снимать вагончик, ездить вместе с вами, а потом все эти эмоции записывать в эфире.
3: Слушай, может, нам вообще с тобой какую-нибудь поездку организовать для слушателей, и пусть они тоже вместе с нами куда-нибудь поедут, посмотрят нашу
2: матушку
3: России.
2: Ребят, пишите в комментариях, потому что это возможно. Вот, допустим, съездить в Карелию.
3: В Карелию.
2: В Самару.
3: В Самару.
2: Да.
3: Ладно, так, ну что, в общем, мы приехали в Самару. Какое было у меня первое впечатление? Я, значит, взял каршеринг, приехал и доехал до художественного музея. Угу. К чему нужно быть готовым к Самаре? Что там очень жарко.
2: Слушай, ну сейчас да. Я был тогда...
3: Очень жарко. Не...
2: Да, вообще жарко, но спасает Волга. И если ты гуляешь что по набережной, какой-то ветерок тебя все равно обдувает. Ты впечатлился тем, что этот город абсолютно, ну как тебе сказать, супер неровный. Он весь в холмах.
3: Да, да.
2: Он холмистый. Ты идешь за горизонтом вроде один вид, ты приходишь и видишь этот резкий спуск, и там тоже домики стоят, какие-то улочки.
3: Ну, надо понимать, что там все-таки Жигулевские горы, так называемые. И да, это невысокие, но так или иначе, они все равно достаточно такие. Ну, они песчаные там, кстати, добывают тоже, по-моему, песок или что-то, карьеры какие-то пролетали, да. И там действительно есть и возвышенности, и ты опускаешься. Особенно это классно для тех людей, которые любят ходить, вот как я. Я, короче, приехал и поставил машину, и я просто пешком 6 часов ходил по городу.
2: Слушай, но свершилось то, что должно было свершиться. Идеально подошли вы друг к другу, Самара и Марк. Марк любит ходить, а по Самаре я считаю, что нужно только гулять, потому что все вот эти архитектурные построечки, их нужно смотреть вот так вот, не через стекло машины, а самому пешочком.
3: Слушай, ну меня вообще на самом деле Самара, она, знаешь, чем удивила. Честно, вот не ожидал огромного количества архитектуры. Вот на уровне архитектуры, на уровне там, Казани, Санкт-Петербурга. Да, наверное, в Питере там, и в Казани за ней больше ухаживают, то есть она как-то более презентабельно выглядит, более отреставрирована. Там, к сожалению, это как бы не так. Но, тем не менее, за ней тоже потихонечку следят. Видно, что там реставрируют большое количество разных улиц, домов, делают определенные парковые зоны, тоже это я заметил. Но там архитектура великолепная прям.
2: Да,
3: прям,
2: в центре я прям в шоке, Самары деле, и вообще вдоль набережной. Да, ты ловишься на мысли, что действительно ты гуляешь по какому-то игрушечному городу.
3: Ну да, там есть вот улица по набережной, которая идет. Они, короче, три параллельных улицы.
2: А ты знаешь, что местные набережную ласково называют Набой?
3: Набой?
2: Наба.
3: Нет.
2: Пойдем.
3: На Набу?
2: Поехали на Набу. Да, местные так называют.
3: Нет, я не знал. Я не слышал, чтобы так
2: называли. Да потому что ты не местный там.
3: А, ну ясно.
2: Так,
3: ну, короче, я не прислушивался к ним, как они называют. В общем, там, получается, три улицы. Улица, которая идет сама по самой набережной, идет. Угу. Потом там есть улица Куйбышева. И третья улица или Фурсова, или...
2: Вот, вылетела,
3: вылетела с головы, так...
2: Пишите бывает, в комментариях,
3: бывает, да. То есть третья улица, они идут параллельно. И вот именно по этим улицам нужно прям полноценно пройти. То есть можно начинать спокойно вот с пивоваренного Жигулевского завода. Там, кстати, можно сходить на экскурсию. Там экскурсия, по-моему, с 10 до 16 проходит. Можно зайти, так сказать, посмотреть, как пиво варят. Там же есть при заводе интересный такой старый бар, по сути, ну,
2: да, это вообще магазин. Это старейший, да. Вот я тут записал пометочку себе, это старейший в России пивоваренный завод.
3: Да, там же хмелем пахнет.
2: 19 века его открыл австриец Альфред фон Вакана.
3: Угу.
2: Вот, до приезда в Самару он совершенствовался в своем деле в Чехии, между прочим, и Германии, поэтому пиво там точно крутое. Вот вскоре по трубам того завода потекло вот это венское, а в дальнейшем то самое легендарное Жигулевское.
3: Жигулевское.
2: И это не реклама, это просто, ну, Жигулевская и Самара — это неотъемлемая часть.
3: Ну, вот, и там, получается, рядышком уже через дорогу находится Иверский женский монастырь, прямо напротив пивоваренного завода.
2: Да.
3: И вот там, на самом деле, идеальная точка для старта прогулки. Вот там я, собственно, парковался, и там начинаются исторические разные улицы,
2: высокая
3: усадьбы,
2: колокольни,
3: да, колокольни эти все. Там, кстати, я же говорю, там даже такой есть отличительный запах хмеля такой. Я еще думаю, знаешь, гуляю сначала.
2: Так и есть.
3: Гуляю по монастырю, там снимаю видео, смотрю там красивые места, и думаю, да что ж так пахнет? Неужели в монастыре что-то варят, да? Что-то варят. А потом поворачиваю, смотрю, а, так вот где варят, а там же Жигулевские.
2: Вот. Марк, ты не пьешь, а я вот не смог устоять и попробовал, конечно, это изделие. Это прекрасно.
3: А отличается, я просто помню, еще вот Жигулевская, в бутылках еще, не знаю, я же там из горловки, у нас в магазинах стояла эта Жигулевская. Это то пиво или нет?
2: Отличается. Там, конечно, свежее. Мы, понятное дело, что рекомендуем вообще не употреблять, но в целом, если ты ничего с собой сделать не можешь, и ты уже старше 21 года, ну, конечно, попробовать самарское Жигулевское, ну, стоит, потому что это реально неотъемлемая часть от города. Ты говорил про монастырь. Монастырь основали в 1850 году. Ты представляешь, какая это старая постройка?
3: Ну, то есть, смотри, там основали в 1850 году монастырь, а в 1903 построили пивоварный завод.
2: Да.
3: Напротив. Очень так как-то оно совместилось странно. И, кстати, я почему-то думал, почему они решили сделать вот рядом с монастырем завод тоже такой.
2: Я не знаю, но в некоторых, допустим, европейских монастырях варят пиво и вино, и вино делают, ну, как бы винодельни есть.
3: Ну, в монастырях, да, вино как бы могут действительно делать.
2: Монахи варят пиво в некоторых
3: Серьезно?
2: Странах. Да.
3: Ну, ладно. Не будем разбираться в причинах и следственных результатах, почему там все-таки это построили. И вот оттуда дальше мы потихонечку идем по самой набережной, проходим ее длинную. Кстати, там на набережной сейчас очень классно ее реконструировали. То есть что там сейчас сделали? Во-первых, весь пляж, он сейчас в деревянных дорожках. Там есть раздевалки, там есть душ,
2: да, там
3: есть лежаки, там есть навесы такие современные, деревянные. Если там дальше пройти, там даже спортзалы есть на
2: там
3: улице.
2: Там есть маленькие вот эти магазинчики, которые
3: да,
2: ты...
3: Да.
2: Я зашел и купил там две картины, я не устоял. Вот небольшой магазин на набережной стоит, и там вот уже перед тем, как в него зайти, ты уже видишь все вот эти суперкрасивые картины самой этой набережной и того места, где ты, собственно, сейчас стоишь и смотришь. Я зашел просто посмотреть, но я смотрю, что цены небольшие. Такой, типа, ну ладно, давайте. И две картины не устоял, они у меня сейчас висят где-то. Очень красиво.
3: Не, ну если месяц жить, то, конечно, там да.
2: Хот-доги, вот эти все, закусочки, прохладительные напитки. Вдоль набережной ты идешь и восхищаешься, что это суперкурортная какая-то зона.
3: Ну, вообще, да.
2: Все на позитиве.
3: Да.
2: А напротив, ты заметил, напротив тебя через реку там тусуются
3: еще
2: молодежь.
3: Еще бич-клабы есть, еще там
2: бич-клабы,
3: разные.
2: Бич-клабы, да, ну, да, то есть эти пляжные клубы,
3: да,
2: которые
3: да.
2: шумят, звенят, и там как условно тот, кто был на Бали и вот в таких...
3: Как раз
2: в молодежных
3: них, да.
2: местах, по сути, это альтернатива. Но ты тоже можешь также потусоваться, заказать там лодочку, там иногда отправляют, и тусуешься
3: это, кстати,
2: там целый день.
3: Это, кстати, отдельный там остров, я даже сейчас по карте смотрю, называется остров Поджабный, по-моему. Да, остров Поджабный, вроде вот так сейчас.
2: Это значит... Сразу видно, что ты там не был.
3: Нет, я его видел со стороны. Там вот как раз пляж есть, Проран называется пляж. И вот там регат проходит разный. Вот там напротив есть пирс. И туда можно прийти на лодке, на катере и как раз там тоже остановиться. А, кстати, вот что меня еще удивило вообще про Самару, про Тольятти, это то, что вот у нас здесь, знаешь, автомобили, мотоциклы, а там у всех катера.
2: Да,
3: катера,
2: катеров много.
3: Лодки, какие-то яхты. Причем яхты даже не маленькие, есть интересные яхты.
2: Причалов,
3: очень да, классных, классно. Да. То есть это меня очень сильно поразило, потому что, ну, нетипичная картина, даже в Санкт-Петербурге такого массового
2: широкий пролив
3: спорта,
2: в
3: да.
2: Волге подозревает, что ты можешь иметь собственную лодочку и все время на рыбалочку плавать.
3: Ну, да.
2: Видишь, я каждый выпуск про рыбалочку говорю. А ты заметил, сколько там раковарен?
3: Нет.
2: Раковарни чуть ли не на каждом, ну, не то, что шагу, но ты в любом случае идешь, там раки. Я не знаю, настолько чисто там в Волге, почему столько раковарен?
3: Не, ну, то, что там действительно я ходил как-то, помню, в Астрахань я приезжал, мы ходили на рыбалку. Там есть такое устье Волги, реки, называется река Ахтуба. Она впадает дальше в Волгу. И вот мы в этой реке, она такая не сильно прям огромная по сравнению с Волгой, мы там рыбачили. И каких только там при мне не вылавливали мужики этих сомов. Вот как у нас с тобой сейчас большой стол такой стоит. Вот такой же сом огромный был.
2: Угу.
3: Кстати, вот судак очень популярен в кухне тоже в Самарской. Я
2: да,
3: в каждом
2: очень...
3: практически ресторане попробовал. Да.
2: Рыбных блюд очень много. И я пробовал тоже, да, и волжскую рыбу. Но раков я, конечно, там очень много поел. Mm-hmm. Я тонна съел раков.
3: Не,
2: и
3: я
2: научился
3: раков
2: их правильно кушать именно в Самаре.
3: А что значит правильно кушать? Как их надо есть?
2: Как проще есть, условно. Тот, кто не знает, он начинает не с того, оказывается, места. А там надо с лапок начинать. А я сразу, знаешь, основной панцирь раньше рвал. Ну, то есть очень много нюансов, которые позволят тебе достаточно комфортно его съесть и не испачкаться, и не забрызгаться.
3: Я в Питере приходил в раковарню, и там раковарни, короче, раков варят с разными соусами. Мне самому больше всего понравился чесночный соус.
2: Да,
3: такой
2: да,
3: прям.
2: Да, да, да, да.
3: Короче, ладно, опять понеслась. Не туда мы с тобой свернули, не туда.
2: Ну да, если вкусно хотите покушать раков, вам в Самару, потому что там они достигли какого-то, ну, сверхуровня, они уже знают, как это делать, как это правильно подавать, и какой вайб вокруг тебя организовывать, чтобы ты кушал раков и наслаждался тем, что тебя окружает.
3: Вот мы с тобой, кстати, по-моему, разбирали один из выпусков про Нижний Новгород, насколько я помню. Мы говорили, что вот Нижний Новгород — это столица закатов. Честно, вот побывав в Самаре, я понял, что не факт вообще. То есть Самара, мне кажется, переплюнет абсолютно Нижний Новгород по своим закатам, потому что там такие видовые точки есть, и такие закаты я просто ловил все вот эти дни. Это что-то невероятное. Давай начнем. Вот есть одна интересная точка, сейчас популярная. Ее построили, по-моему, пару лет назад. Называется «Вертолетка».
2: «Вертолетка», а да, смотровая площадка. Да. Я не был там, но я очень хочу туда попасть в следующий раз.
3: Ну вот, это на самом деле такой совершенно небольшой...
2: За городом находится.
3: Да, да. Но от самой Самары ехать практически минут 40 на машине туда.
2: В здании фабрики кухни какой-то.
3: Слушай, нет, там...
2: Завода имени Масленникова.
3: Нет, там какой-то поселок, я не видел там завод, честно. Там сейчас, я знаю, есть бар «Вертолетка», вот это, и, собственно, сделали небольшую смотровую площадку. Она очень маленькая, там всего лишь, ну, не знаю, такие два спуска, и в основном туда приходишь, чтобы на закате посмотреть на, с одной стороны, Самару, с другой стороны, разливы Волги. И это самое фееричное место, где можно наблюдать закат. Вот да. моя рекомендация — туда приехать сверху. Где-то часиком к 8, потому что вот тогда прям будет самый такой огненный закат, потому что я приехал, примерно, туда, ну, рановато. То есть 6, это было еще высокое солнце. Давайте так, к 19 приезжайте, там есть бар, можно посидеть,
2: можно
3: погулять.
2: Можно с детьми, да. даже, там оборудованы качели, игровая площадка. Да. В общем, там классно.
3: Нет, там действительно много, и туалеты бесплатные есть, и детские площадки есть, и вот я живу, там ресторанчик, этот бар, то есть, ну, как бы есть над чем позаниматься.
2: Да, и ощущение того, что ты действительно прямо на природе, потому что это за городом находится.
3: Да,
2: очень классно. Я посмотрел фотки, да.
3: Да, но виды, разливы просто невероятно. Я, честно, я там фотографировал такой, думаю, вообще вау.
2: Да я и говорю, это самое красивое место Волги вообще. Угу. Сколько городов, как мы сказали, около 67-65, угу. поправьте, если я не прав. И вот это самая красивая Волга, которая есть у нас в России. Там,
3: да, именно. Да, да, реально. Вот я был в многих местах, и действительно там красивое. Так, какое еще такое самое популярное место, которое нужно посетить в Самаре, это бункер Сталина.
2: Бункер Сталина, да. И, по-моему, говорят, что если до самого последнего этажа спускается, это как пешком с 12 на 1.
3: Ну, там 65 или 9 метров глубина получается. Я хотел сходить, я не смог попасть.
2: Я тоже не смог попасть. Там есть я, фишка, оказывается, одна. Не знал, что надо заранее записываться. Да, да. Я два раза приходил и два раза говорит, ну, попробуйте в живой очереди, завтра вроде не должно быть. Я пришел на следующий день, а там еще больше людей. И ну, вот со мной тоже несколько людей, которые тоже так же хотели на шару попасть без записи.
3: Ну вот, то есть вам нужно понимать, что я тоже не смог попасть вот так вот просто нахрапом. То есть нужно заранее бронировать место. Это можно сделать, по-моему, на сайте. Стоимость там билета около 500 рублей. Вот я смотрел. И там действительно нужно за несколько дней приехать, ну, как бы бронировать 100%. Я не ожидал, что столько людей много.
2: А ты заметил, что этот бункер находится в таком месте очень непримечательном?
3: Непримечательном, да.
2: И это не случайно. Понятное дело, что это такое потайное место было, не раскрывали эту этот большой секрет. А для чего его сделали, тоже, наверное, многие в курсе. В случае отступления Красной Армии это должна была быть условно...
3: Ну, как бы столица вторая.
2: Столица вторая. Да. И этот бункер строился достаточно быстро. Быстро и усердно. И там, я не знаю, как это все скрывали, и как местные не подозревали, что там роется огромный бункер. Я не знаю.
3: Есть же в Самаре метро. И насколько я понял историю-то всю, да, которую я читал, что метропроходническими устройствами делали этот бункер, и там же какая-то одна из станций или что-то такое, в общем, там в этой емкости все, грубо говоря, сделали очень быстро, поэтому и не было так видно и заметно. Там вот еще хотел комментарий дать, что он работает в музее до 15:00.
2: Да, что тоже неудобно, некоторые спят до этого времени.
3: Да, и если вы придете на место, то заплатить только наличкой можно, по крайней мере, вот сейчас.
2: Да? Тогда, ну, хотя мое время так и не пришло посещение.
3: Ну да, да.
2: Да, это обязательно нужно посетить, помимо того, что там тебе очень красиво все расскажут, ты побываешь очень глубоко под землей, что с тобой вряд ли не часто бывает. Это как в пещеру спуститься, но только оборудованную.
3: Что еще мне приметилось? Ну, во-первых, еще раз говорю, я прогулял очень так много времени туда, по городу, и очень много разных кадров себе и для выпуска сделал с необычных таких вот усадеб, да, дач, которые там были, дома большие такие, ну, они, блин, действительно очень красивые. Там есть популярная улица такая, как в Москве, Арбат, это Ленинградский проспект, да, да, тоже да, короткая, на самом деле,
2: достаточно улица. Абсолютно. Музыканты. Все то же самое, по сути, что в Москве, что у нас, только чуть-чуть в меньшем масштабе, но живописнее мне показалось. Угу. Чуть-чуть живописнее.
3: Ну, слушай, она достаточно короткая. То есть я ее прошел, грубо говоря, два квартала таких прямо вниз пройти. В начале действительно у Куйбышевского проспекта она более такая насыщенная жизнью. Больше количества интересных ресторанов. Там очень классно есть пекарня, такое синее здание, увидите. Я не помню, как называется. То есть она именно прям вот сразу заходишь на Ленинградскую улицу с Куйбышевской, увидите прям такое синее здание, это ремесленная такая пекарня. Очень вкусные булочки, выпечка, там мороженое, короче, вкусное продают, поесть можно.
2: Да, там вообще там опять-таки раковарни несколько.
3: Ну да, да.
2: Мне, знаешь, что понравилось? Mm. Я во многих заведениях, где вот Арбат был, заходил, и у них какая-то вот политика у персонала, практически всех заведений, которые на Арбате, они тебе как друзья, которых ты знаешь лет 100. И они: «О, наконец-то вы пришли!» А я говорю: «А я у вас был?» «Нет, конечно, а может, если не были, то вы в любом случае сейчас же будете. Заходите». Все, я захожу, и они просто как вот, ну, твои родственники. Окружают тебя, что-то накрывают, смеются, улыбаются. В общем, и на самом деле ты думаешь: ну, окей, в сервис, это большая конкуренция у вас, вы поэтому стараетесь. Нет, ну вот просто ты видишь, что они реально тоже кайфуют.
3: Ну да.
2: И
3: да.
2: там... У меня так получилось. Я поймался на мысли, что мне очень хорошо. Я не хочу оттуда уходить. И действительно, один раз, вот, я там был в Самаре на съемках сериала, снимался практически месяц. И бывало, что я раньше освобождался, и все, я там, допустим, в обед уже был свободен. Я думал, сейчас погуляю там. В итоге я приходил на Арбат и уходил только вечером в районе 10. Вот, очень классно.
3: Там, кстати, еще на этой улице есть большой памятник дяде Степе.
2: Дядя Степа. Видел? Да, да.
3: Такой
2: да,
3: бронзовый
2: да.
3: памятник. Его поставили там где-то, по-моему, в 2010 году или 2015. В 2015 году, да, к 80-летию этого литературного героя, собственно, поставили памятник. Еще там самое такое яркое и красивое вообще здание на именно Ленинградской — это доходный дом купчихи Сидоровой. Такое желтое высокое здание. Вот, вот там прям очень похоже на такие петербургские разные доходные дома. И, собственно, на него тоже обратить внимание. Там можно пофоткаться, посмотреть. Там, кстати, фонтанчики разные сделали сейчас. Ярмарки проходят. Чуть ниже по улице, тоже такие закрытые точки продают, особенно вечерами. А если наверх пройти, там как раз спускаешься уже потом к набережной. И вот эти все
2: дороги
3: спуски,
2: ведут
3: да.
2: к набережной.
3: Вообще, на самом деле, достаточно просто разобраться в Самаре, потому что у нее, по сути, три главные центральные улицы.
2: Да.
3: То есть, да, вот как мы разбирали в начале. И потом они просто идут вот так вот, как квадратиками набивают, а ты все время спускаешься либо вниз к набережной, либо куда-нибудь в другую сторону.
2: В любом случае, если ты даже заблудился, ты мимо какого-то дома пройдешь, увидишь там где-то далеко Волгу и сразу сообразишь, где ты и в какой части города примерно. Но если говорить о заведениях среди улочек, то я не знаю. Я так
3: что
2: скажу,
3: там
2: что
3: ты не знаешь?
2: В целом так весело по заведениям ходить.
3: Ты не гулял, да,
2: никогда? Я в Москве даже не помню, чтобы такое было или в Питере. Я не знаю, у меня или так у меня получилось, что я разные заведения посетил в этом городе, и большинство, вот подавляющем большинстве, мне очень сильно понравилось. Чуть более подробнее и вообще о достопримечательностях тоже мы поговорим немного позднее после перерыва. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, 91.2 FM, радио «Спутник».
4: Мы с вами готовим тебя. Пожалуйста,

знать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытание в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. ФСБ задержала жительницу Ялты, причастную к организации совершенного в 24-м году теракта против военнослужащего Черноморского флота. Она оборудовала в Крыму схрон с компонентами бомбы, которая впоследствии подорвала автомобиль военного. Теракт был совершен по заданию Службы безопасности Украины. По данным российской спецслужбы, за организацию теракта отвечал замглавы СБУ генерал-майор Александр Поклад. Беспилотники, атаковавшие ночью логистический центр в Котовске в Тамбовской области, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Об этом заявил губернатор Евгений Первышов. Он добавил, что система ПВО сработала, она сбила на подлете 28 беспилотников. После атаки погибли 7 человек, 25 пострадали, из них 23 были госпитализированы. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам взять на личный контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате ночной атаки БПЛА в Подмосковье. По данным ведомства, ночью несколько городских округов региона подверглись атаке беспилотников самолетного типа. В результате есть пострадавшие. Повреждения получил нефтебаза в Ногинске и склад «Вайлдберрис» в Электростале. Проблемы с экспортом зерна через черноморские порты возникли у Украины, так утверждает газета Financial Times. Издание полагает, что это связано с российскими ударами по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов в ВСУ. По данным газеты, крупнейший порт Одессы уже потерял треть своих складских мощностей, и перевозчики отказываются отправлять туда свои суда. По данным Минобороны, так в порту Одесса были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары. Резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Российские работодатели за первое полугодие текущего года сильнее всего увеличили число предложений для студентов на должности логистов, ремонтников и строителей. По данным аналитиков, в тройку вошли также строители. Количество доступных для студентов вакансий увеличилось почти в 2.5 раза за год. Больше всего число доступных для студентов вакансий выросло в Забайкальском крае, а также в Амурской области. Крупный пожар в коммуне Драмен на юге Норвегии уничтожил более 100 домов, несколько сотен человек эвакуированы. Он начался в пятницу, в субботу утром был локализован, однако работа по тушению в течение дня продолжится. Остается еще несколько очагов возгорания в жилой зоне и в окрестном лесу. Отмечается, что в операции были задействованы 10 пожарных частей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы сможете посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Едем по России.
3: Да, итак, ну что, мы возвращаемся с вами в шоу «Едем по России», в Самару, в матушку нашу, в Волгу, красивую, с Артемом Муратовым, Марком Ереминым. Значит, что мы разбираем с тобой дальше? Мне очень хотелось бы, вот я сейчас, пока у нас перерыв был, я просматривал фотографии, которые я сделал, именно разных вот домов, усадьб, всяких таких вот интересных мест, которые мне очень сильно приметились. Давай пройдемся по ним.
4: Впечатлился. Ну, да, давай. Я тоже впечатлился этими постройками, но я не вдавался в подробности и не заходил.
3: Ну вот, я сейчас просто параллельно как раз открываю фотографию.
4: Давай, говорю, рассказывай.
3: Значит, первое, смотри, это военно-исторический музей Центрального военного округа. Угу. Очень красивое здание, оно прям стоит недалеко от пивоваренного завода. И, кстати, если там погулять, то вот пересечение, получается, улицы Куйбышева и улицы Шостаковича, и там очень красивый такой панорамный, получается, вид и на монастырь, и на завод, и на этот дом, и вниз машины едут, и такое зеленое прям, такие луга, очень красивая сама точка для именно фотографии прям. И там на переходе много людей, там зумеров стоят, я в том числе в них сфотографировался. Там же, если мы дальше чуть пройдем, Самарский государственно-технический университет, тоже очень красивое здание, и рядом же с ним находится особняк Наумова, и маленький актер еще там, получается, есть этот в здании театр. Mm-hmm. В общем, вот, вот маленький такой кусочек, а там уже прям такая нагрузка на вот красивые такие места. Поэтому вот прям оттуда, почему я говорил, что мы можем прямо в монастыре оставить машину и идти пешком. Так, это то, что мне прям очень сильно понравилось, это первое. Дальше, мне очень понравился Самарский областной художественный музей. Находится он, как раз, по-моему, на Куйбышева тоже. Это вообще помпезное здание, просто помпезное. Кстати, там недалеко еще вот Ленинградский проспект, куда вот мы с тобой советовали до перерыва как раз пойти. Что еще мне там понравилось? Сейчас я карту посмотрю. Вот, еще один, это Самарский колледж строительства и предпринимательства, и это улица Фрунзе, и получается там вообще очень такое в русском таком стиле, очень красивое такое здание. Обязательно тоже туда сходите, посмотрите. Ну вот, как я и говорил, что это, получается, вот эти вот три улицы. Это улица Максима Горького, улица Куйбышева и улица Фрунзе. Такие три ключевые точки, где можно гулять и рассматривать эту бесконечно красивую архитектуру. Так, еще что мне понравилось. Давай сейчас я еще найду. Вот это мне очень понравилось. Это дом Жукова. Тоже очень красивое историческое здание. И оно такое бирюзово-молочного какого-то такого оттенка. Очень красивый. Он находится на Ленинградской, кстати, тоже улице. Если будете гулять, можно там походить, посмотреть. Дальше, что мне еще очень понравилось, какое здание, точнее, понравилось, это музей Модерна.
4: Музей Модерна, говорят, да, классный.
3: Да, очень красивый.
4: Впечатлением.
3: И, ну, его еще привели в порядок, он выглядит довольно, ну, так, современно, отреставрировано. Там вообще в этих всех усадьбах и домах почему-то, знаешь, что я какую отличительную особенность сделал, увидел, точнее, они все с нетипичными окнами. Угу. То есть они могут быть окна в форме какого-то ключа, какой-то арки. То есть не просто прямоугольники и квадраты, а там прям видно, что старались и прям строили очень красиво. Прям, да, то есть прям видно, что к этому подходили ответственно.
4: Вообще,
3: в этой части.
4: Говорить о красивых архитектурных памятниках, это, конечно, все про Самару. И это нужно отдельно прям выделить, условно, там часа три на это все.
3: Да.
4: Прям взять,
3: да,
4: как
3: да,
4: ты,
3: да,
4: и
3: да.
4: собрать коллекцию фотографий с классными необычными зданиями. Это все про Самару. И почему еще говорят, что обязательно пешком надо гулять, потому что с машины реально так
3: быстро ты не увидишь ничего,
4: это
3: да.
4: ты все не рассмотришь.
3: Нужно ты реально ничего не увидишь абсолютно, потому что машина что-то проехала, и все, туда-сюда посмотрел,
4: да,
3: на одну
4: там
3: сторону,
4: очень
3: другую.
4: Много детализации, которые нужно обязательно запечатлеть.
3: Да. Еще, ты знаешь, там есть дом со слонами. Видел такой?
4: Нет.
3: Это, получается, была дача купца Константина Головкина. Ну, по сути, там такие слоны тоже рядышком стоят, поэтому назвали его в простонародье дом со слонами. Угу. Вот. Там в 1908 году, по-моему, его открывали, и там, в общем, жила, собственно, семья вот Головкина, по-моему, mm-hmm. Головкина, если правильно, да, они уехали потом из Самары. Вот там дом, собственно, стоит, туда тоже можно сходить посмотреть. Еще там есть очень интересный в дворах втиснутый такой фахверковый дом на улице Фрунзе, 75А. Это, знаешь, ну, типа, вот как похоже на немецкие дома, вот в стиле фахвер, когда деревянные такие видно.
4: Готические?
3: Да, такой вот, ну, как правильно, там крыша, короче, такая деревянная, брусья видно часто, ну, в немецком таком стиле прям. Вот там три этажа, там такие башенки есть интересные тоже. Причем самое интересное, он так зажат прямо между этих улиц, и его так еще, ну, как бы просто не пройти, не посмотреть, главное. То есть нужно искать его отдельно. Еще хочу тебе тоже что сказать. Там есть еще готический такой храм, не знаю, церковь его не назвать, храм, на улице Фрунзе тоже стоит, и он такой тоже достаточно величественный, огромный. Вообще, на самом деле, во многих городах видел вот такие вот готические какие-то соборы. Вон даже в Рыбинске, в Иркутске, в Красноярске, вот сейчас в Самаре, вообще везде, практически в Питере у нас есть, в Москве, то есть везде есть эти готические соборы. Вот, собственно, Самара тоже не исключение. Там еще есть парк, сейчас, по-моему, называют вот «Золотой ключик», возле этого же собора тоже можно погулять, посидеть, довольно такое красивое местечко, поэтому, я не знаю, там можно перечислять их просто пачками сейчас, эти дома, эти особняки, усадьбы.
4: Ну, слушай, ты сделал себе какую-то карту из точек этих локаций, которые можно будет потом поделиться.
3: Ну, я их себе вообще пофоткал. Прям некоторые я просто видел, думаю, боже, как красиво, я даже не пойму, где это находится.
4: Но давай тогда сделаем
3: подборку.
4: Так, да, подборку сделаем и сделаем вывод, что перед тем, как идти гулять по Самаре, нужно это делать не хаотично, а как-то выстроить себе маршрут.
3: Зайти ко мне в социальные сети.
4: Да, я не особо так сейчас это призывал к этому, но в целом так можно тоже сделать.
3: Ну вот, сейчас я последнее тебе хочу сказать, что вот я его прям нашел сейчас. Это пересечение Малогвардейской улицы с улицы Льва Толстого, прям на углу. Очень красиво. построены. Посмотри, какая красота.
4: Но да, ребят, радиослушатели, Марк показывает опять мне фотографии каких-то красивых зданий. В общем, да, выстроите себе маршрут и запланированно прогуляйтесь, сфотографируйте то, что увидите. Очень сильно рекомендую посетить один из символов города, посмотреть. Это монумент славы, который напоминает о подвиге самарцев. Во время войны, понятное дело, там строился в тылу знаменитый штурмовик Ил-2. Этим тоже популярен этот замечательный город. В общем, ну, ради той панорамы, которую там можно увидеть, сюда приходят и местные, и туристы. На Волге есть такая стела-ладья.
3: Еще я бы ее видел, да, проезжал мимо нее. Там всегда пробка образует.
4: Всегда пробка. Да, там и все... из людей, и из машин. Не, ну, надо ловить такое какое-то кайфовое время, чтобы народу так было поменьше. Вообще это...
3: Но он находится вообще практически при въезде, вот именно в старую часть города. Ну, я думаю, не пропустите, когда будете с аэропорта ехать, 100% ее проедете.
4: Вообще эта ладья, она изображается же и на магнитиках, на открытках. Да. Достаточно популярная такая построечка. Обязательно нужно это посмотреть. Построечка называют.
3: Величественный
4: монумент.
3: Итак, что бы я еще хотел? Наверное, стоит взять билеты на РЖД и поехать в Тольятти.
4: Да, ты имеешь в виду прям из Самары?
3: Из Самары, прям в Тольятти.
4: Прям прямиком, да. Так там на машине же можно доехать.
3: 2 часа ехать на машине. Ну, вот смотри, там есть электричка, «Ласточка». Она идет из, ну, практически из центра, там же ЖД вокзал. Идет и в 8 утра, и в 9, по-моему, и в 10. И до Тольятти на ней ехать 2 часа 5 минут. Билет вообще копейки, там 200 или 300 рублей я заплатил за билет, да. И, в принципе, я час читал книгу, второй час спал, поэтому нормально. Приехал, все хорошо. Тольятти. Почему
4: я когда-то
3: поехал?
4: Там был, пару дней, может быть, но так как ты точно не гулял. Давай, рассказывай мне, а я буду говорить. О, видел!
3: Тольятти.
4: О, а это что такое?
3: Значит, смотри, почему я решил поехать вообще в Тольятти? Во всех социальных сетях Тольятти о нем рассказывают как о самом нищем и бедном городе в России. Ну вот даже, даже знакомые наши там в нашей среде записывали выпуски как самый бедный регион России. Я, значит, подумал, а так ли это? И плюс еще у меня там живут подписчики, и я поехал, собственно, в Тольятти, меня встретили, и у них была задача показать мне и доказать, что опровергнуть, что это не самый бедный регион России. Там к чему вообще, откуда подводка-то вообще пошла? Какой-то блогер, знаю, не будем называть его какой, просто взял, приехал и решил хайпануть на теме и сказал, что вот самый нищий город. Вот и все понеслось.
4: Помнил. Все, я вспомнил даже...
3: Мы этих людей не называем вообще.
4: Да, и его я тоже помню. Так.
3: Вот, и я такой думаю, ну ладно, пойду посмотрю. Значит, что нужно знать? Значит, ты приезжаешь в Тольятти. Сам по себе Тольятти очень необычно выглядит с точки зрения расположения районов. Ну, вот там есть автозаводской район, к примеру, есть центральный район, и там еще какой-то один район есть. К чему веду? Что на карте, если посмотреть, они находятся как бы вдали друг от друга, то есть как будто бы разные города. Ну, вот если, к примеру, автозаводской район можно было назвать город автозаводской, к примеру, да, там центральный, можно было центральный. То есть ты через них проезжаешь через лесополосу, набережную, пляжи, то есть прям через лес практически, и нужно с одной точки доехать в другую точку, к примеру, с автозаводского района до центрального, ну, проехать, наверное, там минут 30 точно. В пробках можно чуть еще дольше постоять. Честно, вот я съездил в центральный район, он мне не понравился. То есть это такой, знаешь, как будто спальник в хрущевках весь такой.
4: Я что такое помню?
3: Достаточно просто очень выглядит, и, в принципе, ну, откровенно там смотреть нечего. То есть мы так прокатились и уехали оттуда.
4: Ну, можно, знаешь, на что смотреть. И что точно подметить в городе Тольятти, что тебя окружает везде отечественный автопром. Все есть.
3: Сейчас я к нему подойду, подожди, я к нему, да, я к нему подойду, подойду. Вот, и, значит, если мы говорим как раз вот про там, где, собственно, и находится автопром, этот же район называется именно автозаводской. Собственно, почему? Потому что там, собственно, АвтоВАЗ. Да, там завод АвтоВАЗ. И, кстати, вот эта часть, именно этот район, максимально комфортный. Его строили как самый современный и самый топовый город, который должен был быть в Советском Союзе. Потому что там и есть разные дворцы культуры огромные, и катки, и парки там строили, и там есть старые какие-то обсерватории, которые тоже до сих пор там как-то работают, и бассейны. В общем, это должен был быть город, где прям комфортно жить. И вот одни из моих подписчиков, семья, они как раз и переехали туда в детстве, там раздавали на заводе тогда дачи всякие, тому подобное, квартиры, если ты приезжаешь работать, вот они там до сих пор живут, им там по 50 лет

0: АвтоВАЗ, знаешь, как могут, когда хотят, и почему-то это не выпускали в серию. То есть там есть крутые автомобили, очень крутые
1: концепты. То, что ты визуально видишь снаружи, не значит, что внутри все качественно.
0: Там же как этот музей АвтоВАЗа, там есть вообще в целом история всех автомобилей, да, действительно, там миллионы автомобилей проданы, 21-миллионный проданный автомобиль.
1: Есть, знаешь, ответ альтернативный, и не мой, а
0: какой?
1: Человека, который непосредственно связан с этим заводом. Можно, но зачем?
0: То есть ты сейчас это мемчики сделал. Не, так вот, давай перейдем, если бы было бы можно. Мне кажется, что если было бы можно, и это сделали, потому что там есть, смотри, 99 по 2000 год там были суперфутуристичные марки автомобиля. Там назывались там Нарапан, там что-то еще.
1: Да, я видел.
0: Очень стильные.
1: Конечно.
0: Очень стильные. И мы такие ходим, а я, оказывается, мой гид, мой же подписчик, мой товарищ, он 50 лет там живет всю жизнь, и ни разу там не был. И он такой говорит, я в шоке, почему мы на этом не ездили, потому что там действительно автомобили очень сильно отличаются от того, что мы
1: вообще
0: увидели.
1: Визуально, конечно. А внутренние, скорее всего, то же самое.
0: Там даже очень странные коробки передач пальцами вот такими, знаешь, как будто кнопочные. Еще тогда было, это 2099 год, то есть вообще супер. Потом, дальше что я гулял, там есть спорткары. Угу. Гоночный автомобиль, две штуки стоят. А выглядит, конечно, как игрушечные, то есть, ну, по факту тоже сделаны. Там есть огромное количество разных концепций автомобилей, вот этих известных девятки, 99-ки. Они как и кроссоверы, и спортивные, и неспортивные. То есть вообще уникальное какое-то количество этих вариаций, этих авто... и пикапы сделаны тоже. То есть для меня это было удивительно, на самом деле. И потом там сейчас еще стоят Lada X-Ray, которая должна была быть... Я даже видео записал, как они могли сделать из вот такого шедевра Lada X-Ray. Не знаю, можно сейчас пора нарать? Машины все-таки красивые, но факт в том, что они очень сильно отличаются. То есть они их как-то упростили почему-то. У меня есть гипотеза какая-то, да, что концепты были бы дорогие, наверное.
1: Да.
0: И вот там еще стоит тоже 4x4 Нива новая. И ее сейчас заморозили из-за того, что вот ушли Рено, и получается, что на платформе Duster должны были делать эту Ниву. Она очень крутая, высокая, стильная. Мы такие стоим, говорю, я бы ее купил бы просто сейчас, она была бы очень популярна. В общем, если вы хотите немного всплакнуть, если вы хотите спросить вопрос, как и почему, приезжайте на завод АвтоВАЗа, в музей, смотрите, делитесь.
1: На тебя большое впечатление произвело.
0: А если бы, знаешь, что еще купил?
1: Я не был, я теперь хочу туда.
0: А если бы еще купил, там на выходе есть... Да, подожди. Там на выходе есть такой музей и магазинчик. И там продают коллекционные вот эти вот маленькие модельные машинки. Я такой счастливый был. Я просто от счастья просто там верещал в машине, снимал видео, потому что копейка серая, открываются дверки.
1: Там изнутри вот этих дверок, вот этих окон играет очень громко музыка?
0: Нет.
1: Значит, не до конца проработали.
0: Ну, там открываются дверцы, открываются сзади багажник.
1: Это классное такое, подмечало. Я хочу, чтобы были брелки с очень громкой музыкой внутри машины. И вот так вот ехать, и как будто бы в Китай-городе эта Лада едет и играет.
0: Ну, ты, кстати, вот сказал, что действительно там большое количество именно нашего автопрома.
1: Там же они покупают это все.
0: Ну, там правда, да, действительно много машин. Я не могу сказать, что там прям, наверное, льготно. Я даже спрашивал у местных, слушайте, я говорю, у вас здесь какие-то скидки, не знаю, может быть, есть на Lada.
1: Мне местные рассказывали, что
0: сейчас,
1: некоторые могут там чуть ли не вместо зарплаты.
0: Не знаю, может, на заводе кто работает, вполне себе вероятно. Но, к примеру, там сейчас ценники, насколько мне сказать, такие же самые. То есть, как вот с завода выходили и все. Хотя раньше, там, там советское время, 90-е, там, и так далее. Они говорят, туда приезжало огромное количество звезд. Да. Огромное количество звезд приезжали, покупались там машины и уезжали потом оттуда. То есть, получается, у моего гида, моей товарища, там, у него жена, а ее подруга или сестра что-то работала на радио. И всегда брали интервью, получается, тоже потом у этих звезд, которые приезжали. В общем, там много было таких интересных товарищей, которые покупали.
1: Ну, как можно еще сказать о заводе АвтоВАЗ? Ребят, мы в вас верим. Давайте.
0: Можно, а зачем?
1: Получится, можно и зачем.
0: Да.
1: Давайте вопрос этот снимать, и можно, и будем делать. Вот такой вот ставить. На самом деле, очень принято, не знаю, к сожалению или к счастью, ругать наш отечественный автопром. Я играл когда в КВН, это было вообще, но это на самом деле даже было уже, не прикольно в какой-то момент, потому что этого было так много, И такой думаешь, а действительно ли это правда? И вот когда мы доехали командой до Тольятти и там выступали, понятное дело, что нам бросилось в глаза, что очень много...

0: много АвтоВАЗа ездит. Тут вот очень много наших отечественных машин. И вроде все нормально, и никто что-то там не стоит.
1: Мы все мечтали... Ты разве не мечтал там в своем там детстве или там в подростковом возрасте?
0: 99-ке я мечтал, конечно.
1: Девяточка черная, тонированная.
0: 99-й. Прямо вот 99. Тонированный, чтобы там пахло какой-нибудь малиной жестко. Вот эти елочки везде висят.
1: Ну, там мне, наоборот, девятка. Зубила мы ее еще называли. Черная зубила, тонированная, немножечко на дисках таких, на литье таком. Это было что это наша мечта, и я прям вообще...
0: Ну, не знаю, как с китайской конкуренцией это справиться, я даже не понимаю. Но, ребят, удачи вам, у вас все получится.
1: Так, ладно, давай еще
0: в Тольятти тебе еще?
1: Во-первых, там сейчас, опять же, возвращаемся к моей любимой набережной.
0: Угу. В Тольятти,
1: ее открыли недавно, вот буквально там
0: что-то... Но она не такая по протяженности, как...
1: Нет, она не такая, конечно, по протяженности, но она находится вот на этом Жигулевском море, и так и называется он, набережная автозаводского района, и там действительно очень красиво ее сейчас сделать, то есть ее пересобрали вообще практически вот, ну, как мне сказали местные, она была вся там в печальном состоянии, там была галька, там завезли песок, там сейчас одна из протяженных таких вот набережной, где есть через каждый там буквально метров там 10-20 фонтан. То есть вся набережная, она вот так вот фонтанами бьет постоянно на всей длине. Велодорожки, огромное количество разных детских площадок, прям таких беговые, больших. Наверное, да, да, беговых. Много очень, как называемых, модно, вьюпоинтов, то есть видовых точек, где ты можешь лечь, полежать. Потом на верхней части набережной спортивные зоны, то есть они разделили два уровня. На первом уровне пляжная часть, прогулочная, а на втором уровне спортивная. И там люди занимаются, играют в баскетбол, там тренировки, даже скалолазание есть, потому что там поставили эти стены, на которые можно цепляться. Ну, короче, скалолазанием заниматься. Вот, поэтому мне там очень понравилось. Там действительно благоустроенные места для купания. Очень много людей купается. Дети бегают все с кругами. Вот, поэтому там точно притяжение. Приходите, смотрите. И надо обязательно там побывать.
0: Слушай, ну, если уж и говорить от своего лица, то по традиции, я, по-моему, в каждом выпуске это говорю, если мы говорим о городах на Волге, ну, это равно рыбалка. Топовая.
1: Ну,
0: просто
1: да.
0: Ты можешь... у меня есть пару знакомых, которые прямо... У них есть свои лодки, они стабильно выплывают. Так я и не доехал до них, они меня приглашали. Говорят, все, давай, там палатки, все с нас. Ты просто купить, что тебе хочется самому, чтобы мы точно не ошиблись там, что уехали с ночевкой. А дальше уже все с нас. Лодки комфортабельные, места супер. Они мне скидывали фотографии, как я хотел. И вот по работе все никак не успевал. В общем, ребят, ждите меня, я к вам скоро, мне кажется, рвану как-нибудь. Летом, обязательно летом туда нужно ездить. Зимой, ну, я, конечно, не знаю, насколько в Самаре круто и в Тольятти, но не был я зимой. Но летом точно стоит побывать только лишь потому, что очень классные набережные. Там можно купаться и отдыхать не хуже, чем на море практически.
1: Две точки еще хочу рассказать тоже, которые впечатлили. Первое – это восстановленная стела-пано «Радость труда». Чтобы ты понимал, это...
0: Это мы про Тольятти.
1: Про Тольятти, да. Это длинная... Она находится возле Дворца молодежи, по-моему, там так называется он. Это длинная такая прямоугольная глыба, которую буквально там что-то пару, ну, вот, там, пару лет назад, по-моему, восстановили. Это мозаика. Советская мозаика. Она с момента там, развала там, Союза, там, с 90-х, она была просто заколочена, осыпанная вся, заборы, и даже вот местные мне говорили, что они даже, некоторые даже и не знали, что вообще там находится. А потом оказывается, что там историческое панно, очень классно, его сейчас всем городом восстанавливали, там собирали пока каждые вот эти вот крупинки от этой панно, восстанавливали, реставрировали. Что она отображает? На панно вся история, по сути, ну, как бы, и сначала с Российской империи до конца вот, образования Тольятти. До начала, вот,
0: путь этого города.
1: Да, не только путь города, а именно начало, именно путь страны, Вторая мировая, там, как до Второй мировой войны, в времена. Это все вот такими панно сделано. Потом, получается, космос у нас, потом, начало, потом начинается оттуда основание Тольятти. И там показаны тоже первые автомобили, которые спускаются, и все это мозаика сделано. Это очень такое историческое место, и, к счастью, ее сейчас восстановили. Это действительно гордость этого города, нужно приехать на нее посмотреть. И вторая точка, которая на меня просто что-то невероятно. Вообще, это замок Гарибальди.
0: Так, это я.
1: Ты не знаешь,
0: что? Не знаю, давай расскажи.
1: Значит, там тоже от Тольятти недалеко ехать, где-то, наверное, минут ну, там, 20-30 примерно
0: это Саратовского загород, района. Да? Да. Точка за городом.
1: Это, ну, вот готический замок, как в Англии, не знаю. То есть это владелец какого-то там, по-моему, колбасного завода или что-то еще.
0: Он себе построил готическое здание. То есть оно относительно свежее.
1: Да, блин, ты посмотри,
0: свежий
1: я
0: замок.
1: Покажу.
0: Так, ребят, Мак опять вот, показывает мне какие-то фотографии. Это все ИИ, я не верю. Надо съездить, посмотреть.
1: Я тебе больше скажу.
0: Это как прям, ну, я не знаю, из мультика какого-то.
1: Подожди.
0: Ты уверен, что это настоящий
1: замок? Я тебе больше скажу. Там даже не наколхозили. Ну, то есть обычно, когда такие места где-то строят, обычно делают это, знаешь, ну, из дешевых каких-то материалов, выглядит колхозно прям, ну, очень колхозно. Mm-hmm. Здесь это...
0: Главное, визуально издалека.
1: Это супер дорого.
0: А там это прям все качественно.
1: Это супер дорого, это супер качественно, это настолько впечатляет, как будто это действительно...
0: Это общедоступное место.
1: Да, это бесплатно.
0: Это бесплатно.
1: Да, туда приезжают люди, бесплатно гуляют, там в этом месте должен быть как бы отель.
0: Одно условие, приедь на Ладе.
1: Но, там, по идее,
0: поддержи отечественный автопром.
1: Должен быть отель, но там ничего не открыто. Там только открыли какой-то этот магазин товаров небольших, типа, ну, сувенирного. Да. Угу. Там должен быть ресторан. То есть и туда людей внутрь не пускают почему-то.
0: Так.
1: Только ты можешь по территории гулять. Но там очень красиво. Это шедевральное место. История того, что построил, получается, замок в честь своего отца, этот сын, который, по сути, завод. И замок называется Гарибальди, а имя как раз отца было Гарибальди.
0: Так, вот. Это директор завода?
1: Ну, владелец завода.
0: Владелец завода.
1: Да. И вот, получается, замок Гарибальди. Так он увековечил имя отца вот этим вот замком. Угу. А там еще стройка идет, где-то там до реки доходят потихонечку, там что-то там пытаются строить. Недавно поставили огромную такую галерею вот этих светильников таких. Ну, блин, хочется тебе опять тоже показать, ну, посмотри, какие массовые
0: да,
1: просто.
0: Марк опять показывает красивое.
1: Жалко, вам не могу показать.
0: Обязательно, ребят, найдите все в интернете, в общем, посмотрите.
1: Замок Гарибальди, бесплатная точка, приезжайте, смотрите. В общем, про Тольятти еще, конечно, очень много чего хотелось бы сказать, потому что там, безусловно, в основном акцент — это природа, на нее нужно ехать, смотреть. Это старые поселения, и все это очень хорошо там меняется. Поэтому это не самый бедный регион. Там отличные дороги, отличная природа, классные люди, вкусная еда.
0: Ну и рыбалка. Так,
1: едьте.
0: Короткий вывод, друзья. Если мы нацелили поездку в Самару, то обязательно нужно прихватить еще и время для Тольятти, потому что два города находятся рядом, аэропорт ровно посередине, и там набережные, и прекрасные люди, и прекрасные заведения. В общем, вы точно останетесь под впечатлением, как мы, собственно, с Марком. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов. Сегодня мы рассказывали про Самару и немного про Тольятти. Мы надеемся, что вы, если не были, обязательно там побудете.
1: Всем пока.
2: Мы с вами готовы тебя. Пожалуйста, берите.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Семеро пострадавших при атаке в УСУ на Котовск находятся в реанимации. Бомба для теракта против офицеров в 24-м году была замаскирована под огнетушитель. Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с долгами за свет. Теперь подробнее. Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области находятся в реанимации. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Марина Македонская. Ранее губернатор Евгений Первышов рассказал, что беспилотники, атаковавшие логистический центр, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Он добавил, что система ПВО сработала, она сбила на подлете 28 беспилотников. В результате атаки погибли 7 человек, 25 пострадали, из них 23 госпитализированы. Бомба, с помощью которой в 24-м году был совершен теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель. Это следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. А ранее правоохранители задержали жительницу Ялты, причастную к организации этого теракта. Он был осуществлен по заданию Службы безопасности Украины. В Турции растет понимание того, что при нынешнем политическом курсе Брюсселя перспектива вступления страны в Евросоюз фактически утрачена, а двери организации будут закрыты для республики навсегда. По словам турецкого политического обозревателя Эрджана Мумлу, на этом фоне Анкара все активнее развивает альтернативные внешнеполитические и экономические направления, укрепляя сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и такими международными объединениями, как БРИКС и ШОС, одновременно сохраняя взаимодействие с ЕС в сферах торговли, миграции и безопасности. Израильские атаки привели к уничтожению более 5000 гектаров лесов и лесных угодий на юге Ливана в 23-24 годах. Еще около 2000 сгорело в первый месяц конфликта в текущем году. Об этом заявили в Министерстве окружающей среды республики. Происходящее там охарактеризовали как экологическое уничтожение, которое продолжается с 23 года и наносит как прямой, так и косвенный ущерб природным экосистемам страны, который уже превышает 512 миллионов долларов. Власти намерены добиваться включения восстановления природы в число основных направлений послевоенного финансирования Ливана. Поставки южнокорейского мороженого в Россию за июнь этого года выросли на 2/3 до рекордных значений как минимум с 1998 года. Это следует из данных корейской таможни. В итоге Россия среди основных импортеров этого продукта расположилась на 3-м месте. В топ-5 также вошли Соединенные Штаты, Канада, Китай и Вьетнам. Эксперты выявили новую мошенническую схему с долгами, с оплатой за электроэнергию и с вредоносной ссылкой. Они уточняют, что в мессенджере приходит сообщение от частного подменного номера, в котором говорится о начислении штрафа за несвоевременную оплату за электроэнергию, а также рекомендуется ознакомиться с текущим состоянием счета и информацией по начислению по ссылке, которая по факту ведет к взлому аккаунта. Затем через какое-то время начнутся звонки украинских мошенников от имени якобы правоохранителей, где они будут склонять жертву к преступным действиям. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
2: Ничего.
3: Да, я тут.
2: Важным делом.
3: Просто
2: борюсь. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты. Суббота, 18 июля. Лучшая радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента живьем». Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем нашу субботу. Доброе утро.
4: Давайте начнем. Спасибо вам за «Изоленту». Мне неоднократно за эту неделю было высказано по этому поводу. Такая, точно такая же фраза. Спасибо, Александр, вам за «Изоленту». Так что, и, ну, вы видели, наверное, в прошлый раз более 80 городов, оказывается, нас слушают, смотрят. И это, да, конечно, блестящий результат вашей, прежде всего, работы. Вашей, Петр и Трофим. Вашей работы. Да.
2: Спасибо тебе, Саша. Ты неотъемлемая, огромная часть изоленты, собственно говоря. Тут вопросов даже никаких нет. Поэтому, Саша, спасибо тебе за изоленту.
4: Ну что, поехали? Знаете, вот поехали. Другая была у меня поездка. У меня была она такая более, условно назовем его, такая мирно-развлекательная, вопрос по повестке, который был. А тут, как прочитаешь новости с утра про это, понимаю, про Wildberries, совершенно, как ты понимаешь, неуместность своей повестки. Да. Вот. Потому что, ну, мне кажется, это какой-то новый виток. Если я правильно понимаю, ну, я подробно не прочел, украинская сторона даже не оправдывала это наличием каких-то военных там спрятанных запчастей, условно говоря, на этих складах, а просто вот раз и по складу, правильно я понимаю? Без
2: я, если можно,
4: объяснений.
2: Саш, да, вводную дам, да, зрителям, может, не все читают новости. Сегодня ночью произошел террористический удар Украины, и там очень важно понимать, что губернатор то, что написал, что беспилотные летательные аппараты, которые били по складу Wildberries, были снабжены боевой частью осколочной. Это прямо подчеркивается. Угу. Осколочная боевая часть, как мы понимаем, абсолютно бесполезна для ударов по промышленным объектам и по, например, там, складам ГСМ и прочему всему. Она не пробьет даже этот бак с нефтью, который стоит, потому что это предназначено для уничтожения или повреждения живой силы в первую очередь, осколочная боевая часть. То есть они изначально били по скоплению граждан. Вот, то есть это, эти дроны были изначально заточены на то, чтобы убить или ранить людей. Вот, и исходя из этого, дальше вот все наши рассуждения и должны происходить. Это очень важное, мне кажется,
4: понимание. Зачем бить ночью, где на складе, очевидно, будет меньше людей, чем было бы днем?
2: Там была ночная смена, 7 человек погибли, то есть они добились своего, на самом деле. 7 человек погибли, 25 человек ранены, один сейчас в очень тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Собственно говоря, ну, если бы это было днем, это было бы то же самое, потому что я так понимаю, что на складах работает определенное количество людей, там автоматизация.
4: Одно
2: есть
4: и то же, да? Нет смысла, да? Нет.
2: Да, я не был никогда на складе Wildberries, я был на складах Озона, видел, как это все у них устроено, там очень серьезная автоматизация и минимальное количество людей. Что днем, что ночью, они же работают в три смены, и у них там нету такого, что ночью все
4: разошлись. Да, получается, спать. Что тогда, да, тогда понятно, ночью, потому что ночью это всегда происходит. А как, в каких регионах?
2: Ночью тяжелее сбить, понимаешь, Саш? Да. Ночью его не видно визуально. Вот летит эта штука, ее ночью не видно. Я видел, как это все летит ночью, ты только ее слышишь, и все. И вот МОГИ, эти мобильные огневые группы, они физически глазами их не видят, то есть нет визуального контакта. Uh-huh. Приходится включать прожектора, как вот это работает на трассе Новороссия. Они стоят, мобильные группы, они включают прожектора, они пытаются поймать в лучи прожектора, как в блокадном Ленинграде. Помнишь, это было?
4: Вот, да,
2: пытаются поймать этот БПЛА. Когда ловят, тогда начинают по этим лучам стрелять. То есть это сложная процедура, достаточно непростая. Вот. И ночью это усложняется тем, что нет визуального контакта. Поэтому они бьют. И там летело 28 единиц в ту сторону, именно вот в ту сторону этого склада. Вот. Там большую часть сбили, ну и несколько штук прилетели туда на этот склад.
4: А как, в каком-то регионе?
2: Это, господи, город выскочил у меня. Сейчас я тебе скажу.
4: Но это приграничье или нет?
2: Не телеграм. Нет, это не приграничье. Это не приграничье. Сейчас я скажу, как этот город называется.
4: Найдешь?
2: Да. Это Котовск, город Котовск.
4: Какой-то регион, я, город, к сожалению, не
2: Котовск.
4: Знаю.
2: Я, к сожалению, не знаю, как это. Сейчас мы...
4: Котовск, наверное. Наверное, наверное. Ну, наверное, в честь Котовского, скорее всего, мне кажется. Наверное, какое-то советское название.
2: Может быть, Котовск, да. Это к югу от Тамбова на правом высоком берегу реки Цна, напишет нам...
4: Ну, то есть это, да, это не то, что приграничье.
2: Тамбовская губерния, да.
4: Тамбовская область, да. Вот. Ну, соответственно, что тут можно сказать, помимо соболезнования всем, естественно, не погибшим, а пострадавшим, что, наверное, это не случайная история и означает какой-то новый этап развития этого конфликта, в котором уже разделение на гражданские объекты и мирные объекты не происходят. Ну, интересно, будет ли хоть какое-то вообще заявление международных каких-то организаций. И будет интересно, что скажет украинская, соответственно, в таких случаях украинская сторона. Она как-то объясняет такие истории, она же вся у нас про...
2: А украинская сторона никогда... уже сказала, Саш, да. Украинская сторона, вот я смотрю, они сказали, что был поражен градообразующий пороховой завод, никакого попадания по мирным не было, все, там пороховой завод находится в Котовске, как пишут, я не знаю, был я или сам не был, вот, чтобы был поражен пороховой завод, все цели уничтожены, все попало туда, куда надо. А дальше уже это сопутствующие, условно говоря, жертвы. Там, типа, пока взрывался пороховой завод, задело Wildberries. Ну, условно говоря, как они это скажут дальше. Вот. Они отчитываются о том, что все было поражено, и то, что я смотрю, и у них везде это все, и с фотографиями, и с дымом, и со всеми пирогами. Вот. Так что им всегда есть что сказать.
4: Понятно. То есть, по их версии, был сбитый БПЛА попал куда-то в склад, правильно?
3: Вот это их версия. Про это не обязательно, пишут, нет, потому, может быть, был взрыв на пороховом заводе там, или еще что-то.
4: Нет, просто интересно, будет ли какой-то момент, когда они же не будут это ничего объяснять, а просто будут говорить, а вот так это война, мы так вот действуем, все. Или это будет
2: они
4: всегда...
2: Они уже ничего не объясняют, Саша. Они ничего не объясняют. Да. Они говорят, мы били по пороховому заводу, мы попали по пороховому заводу, все, дальше это уже ваши дела. То есть они ничего не объясняют и не будут объяснять. Это их политика давнишняя очень.
4: Вот, ну, потому что, насколько я понимаю, ночью уже произошел и достаточно массированный налет по украинским портам, по всем. Вот. Я тоже на самом деле...
3: Не совсем налет, скорее удар. Там,
4: удар, да.
3: Комбинированный.
4: Вот, да, это
3: нас... уже не первый удар. Я бы сказал. Порты начали выносить системно.
4: Ну, война переходит в, очевидно же, в другую стадию. Возможно, интересно, как вы думаете, связано это с отставкой министра обороны Украины. Вот, что, может, он хотел какую-то одну линию, сейчас будет эта линия другая, и как это повлияет на все, на, в общем, расклад ближайшие, такие действия.
3: Ну, там, давайте я пару слов скажу по поводу другой стадии. Мне кажется, это важно, потому что со стороны Украины никакой другой стадии нет, они делают то, что делали, собственно, и там то, что попадает по мирным, это попадало и раньше, и, в общем, здесь что тут нового-то, ничего нового, ну, да. Вот. Что касается нас, то у нас принципиально новая позиция. Я обратил внимание на высказывание президента недавно, вот, недавнее, когда он сказал о том, что мы будем наносить зеркальные удары, только гораздо более мощные. О чем шла речь? А речь это, там, тут надо чуть расшифровать, потому что, ну, всем кажется, ну, это мы раньше так говорили. Нет, тут очень важно. Надо вспомнить, что есть экспорт зерна с Украины, который вместе с российским экспортом составляет примерно 30% мирового потребления зерна. 30%. А Россия и Украина – два крупнейших поставщика зерна. Как мы помним, летом 2022 года была зерновая сделка, чтобы, значит, зерно могли вывозить с украинских портов. А, значит, Россия вывозит зерно из портов Азовского моря, через Черное море, через Турцию и так далее. Вот, Украина вывозит через Одессу там, и вот эти вот порты, которые рядом с Одессой, три штуки находятся. Зерновая сделка не заработала, но Россию очень попросили крупнейшие в мире импортеры зерна. Это, по памяти скажу, это Турция, Индия, Иран, Израиль, о том, чтобы давайте не будем, значит, останавливать экспорт зерна, потому что для нас это системообразующая история, то есть если зерновой экспорт на 30-процентный тормознется каким-то образом или будет сбой, то это будет похоже на Ормузский пролив, это будет сразу сильнейшая продовольственная инфляция, потому что зерно – это основа продуктов там, и в Иране, и в Индии, хлеб, там, прочие, корма,
4: это корм,
3: спирт
4: корм, да.
3: и так далее. Ну, это хлеб тоже. Мука, там, макароны и так далее.
4: Да все,
3: Это серьезное потребление. Представьте, Индия, да, вот эти лепешки там пшеничные на севере, это миллионов там. Это огромное потребление.
4: Важный момент.
3: Корм это, тоже, вот, да.
4: Это не корм для скота, то есть это еще и мясо.
3: Да, да, в том
4: зерно.
3: Числе. Да,
4: зерно
3: нет, это как бензин. Это, в общем, то есть да, нету зерна, оно дорожает, соответственно, не хватает еды, а для этих стран это проблема с учетом особенностей их сельского хозяйства. Вот, поэтому Россия как бы молча спрашивает, почему не били по портовым вот этим. Мы говорили, что окей, мы не будем трогать транспорт и зерно там, и товары и так далее, мы будем там целевым образом выбивать, значит, эти самые военные грузы. Что довольно сложно, потому что, ну, даже с космической разведки там маскируют, трудно отличить, они могут там везти в этом зерновозе, сухогрузе там что-нибудь не то и так далее. Вот, но тихо было. Украина перешла как раз на новый этап эскалации и начала, значит, бить по нашим зерновозам, которые находились в Азовском море. Вот. И теперь у России... Россия, эта вся ситуация, конечно, нам это не нравилось, потому что мы говорим, слушайте, мы бы давно вынесли эту Одессу вообще к чертям собачьим, если бы вы нас, дорогие друзья, не просили. Но взвешивая политические последствия на одной чаше весов дружба вот с этими замечательными странами, а на другой вот как бы, да, Украина. Вот. Ну, видимо, дипломатические там вопросы, дружбы политические были важнее. Сейчас у нас есть совершенно спокойный ответ на все претензии. Вот, пожалуйста, они лупят по-нашему, они действительно отчитываются о том, что они там потопили, ударили, вывели из строя десятки наших крупногабаритных судов, ну, там скорее повредили, чем вывели из строя, вот, но мы как раз делаем то, что сказал Путин, и он, скорее всего, обращался именно к западным, к южным нашим друзьям, он говорил, что мы будем наносить зеркальные удары, но только кратно больше, поэтому я думаю, что еще месяц, и никакого порта Одессы, там что еще у них, Черноморск, еще какой-то, их просто существовать не будет.
2: Очаков, Николаев.
3: Возможно, они, да. Да, возможно, они попытаются вывозить там через Констанцу, Румынию, но это сложная история, потому что там тоже надо грузить на поезда и так далее. Вот, вот что, собственно, происходит. Вот это новый этап сейчас с нашей стороны, и очень серьезный этап. И мы фактически сейчас, ну, такой прямо серьезный аргумент на стол положили. Вот, и это вот чуть-чуть смахивает на Армузский пролив. Правда, в отношении наших союзников, в первую очередь, но тут уже, так сказать, украинцы сами виноваты, идите с ними разбирайтесь. Вот примерно так это выглядит, такая справочка.
4: Да, понял, спасибо, спасибо за справку, да. Да, и ну что еще на этой неделе? Если я правильно понимаю, на этой же неделе и, к сожалению, погиб главный инженер Запорожской АЭС, тоже в результате целенаправленного удара, что является, ну, актом прямого терроризма, то, что главный инженер Запорожской АЭС, очевидно, не руководит военным объектом. Вот, то есть, соответственно, это некое либо устрашение, и мне, опять же, я не увидел какого-то взрыва информационного в зарубежных СМИ о том, что так делать нельзя. Ну, то есть, и то же самое, никакой реакции от, в том числе и наших критиков нашего режима отечественных, которые чаще всего живут за границей и поддерживающих режим Зеленского. Ну, то есть, соответственно, постепенно это все перешло в категорию, что бы ни сделал Зеленский, это хорошо. Вот как бы он ни поступил, какие бы нормы международного права, военного права и так далее не нарушил, это хорошо. Что внутри страны, что за пределами страны. Соответственно, это некий карт-бланш, ну, на любую политику внутри Украины и внутри этого конфликта. Ну вот, соответственно, мне кажется, что это, конечно, ну, такой путь чрезвычайно опасный, потому что...
3: Ну, кстати, Саша, еще вот я сейчас кину в наш чат для режиссера видео сегодня или вчера, по-моему, оно вышло, видео взрыва в Монако, когда, значит, эта вот дама, как и Березовская, идет, закладывает взрывчатку. Прямо за ней, примерно в 30 метрах, идет семья вот эта вот, и она нажимает, прямо это все снято, да, она нажимает, взрывает, звонит куда-то по телефону, взрывает прямо это у меня, это видео. Ну, можно поставить будет потом. Вот, значит, первый день, когда они погибли, была действительно реакция международных СМИ, вот первый тарах Монако и так далее, и вот еще, я уже думал, сейчас русских обвинят, вот это видео, а потом все, замолчали, когда выяснилось, что это сделал СБУ, и когда ее убили, СБУшники же в Киеве, ну и как бы все, и больше про это не пишут, подумаешь, ну взорвали в самом фешенебельном городе Лазурного побережья, там, так сказать, в центре города каких-то бизнесменов, ну это же хорошие ребята взорвали, это же не русские, нельзя же, если представляешь, ну там, да, жуткий совершенно кадр, идет семья там, откуда-то они из магазина, идут, вот тетка, да, вот она все это делает, потом она должна была в Польше вроде сидеть, но что-то она зачем-то поехала на Украину, там ее, так сказать, ликвидировали. Да, никто ни на что не реагирует, Ну, и мне, честно говоря, вот эти призывы, вот, мировое сообщество, там, вот, вы посмотрите, вот, вы скажите что-нибудь. Да ничего никто не скажет. Все уже стороны выбрали, никакой справедливости нету, и всегда так было. Вот, но мы почему-то продолжаем к ним апеллировать. Я вот этого не понимаю. Как будто мы в них признаем какую-то высшую моральную власть. Что если вот они скажут, то тогда, значит, да. А если они не скажут, как обидно. Да ничего не обидно. Самим надо мстить за это, наказывать виновных и уничтожать врага. Вот и все. Я просто представляю, как бы там, допустим, в Великую Отечественную войну, я не люблю эту аргументацию, но там товарищ Сталин бы сетовал, ну, не товарищ Сталин, хорошо, там, не знаю, там, товарищ какой-нибудь Каганович сетовал бы на то, что... Значит, вот как же так, Лига наций или кто-то там какой-нибудь, значит, какие-то европейцы ничего не заявили по поводу, я не знаю, там, Хатыни. Какой кошмар. Что же мы будем делать? Как теперь жить? Ну, не знаю, мне кажется, это, в общем, не нужно нам больше. Вот. Ну, да, понятно, они на их стороне. Они на их стороне, мы просто можем порадоваться, что этот весь бандитизм приходит к ним, и что вся эта свободная Украина с горами оружия поедет воевать к ним. Надо, чтобы они, вот эти все селюки, так сказать, бандеровские твари, ехали в Европу. И там бы резали головы полякам, там, не знаю, взрывали вообще. Пускай сами разбираются. А нам надо его зону безопасности создавать, задвигать этих мразей туда подальше. Вот. И выжженную землю там между собой и городом Куевом обеспечить. Мне кажется, так.
2: Хотелось бы, чтобы все сбылось.
3: Ну, да, когда оно к этому все идет. Вот сейчас это Одесса, я думаю, скоро ничего не останется от порта. Как я и предрекал, кстати.
4: Вот. Ну, слушайте, хотелось бы, чтобы в целом конфликт остановился. И соблюдение всех наших интересов.
3: Не остановится он.
4: Ну, это понятно, да. К сожалению, непонятно, особенно после таких.
3: Ну, или может, остановится, наверное. Но только если будет вот это вот, ну, просто если они перестанут существовать, там хотя бы на 2/3.
2: Потому что террор не прекратится. Тут надо понимать очень интересную вещь простую, что террор не прекратится, пока жив хотя бы один из вот этих нациков, которые сейчас стоят у руля. А они живут не на Украине, они живут в Лондоне. И все заказчики. И мы об этом говорим постоянно, что заказчики этого террора живут не на Украине. И после того, как закончится Украина, террористическим государством станет Латвия, Литва, Эстония. Они готовятся к этому. Финляндия.
3: Ну да, они же уже...
2: Воздушное пространство. Вот смотрите,
3: кто это говорил у нас?
2: Финляндия...
3: Да,
2: сейчас, одну секунду. Финляндия закрывает воздушное пространство над своей частью Финского залива. Официально. Это значит что? Это значит, что они видят, как летят дроны на их территорию. Что они делают при этом? Ничего. Они их просто пропускают. Ничего. Не сбивают, не заявляют в ООН, не созывают экстренный...
3: Куда заявлять? Почему они должны заявлять, это их союзники? Это с территории там, дружественной страны летят дроны, их, наверное, предупредили. Что? Они закрыли пространство. Еще. Почему они должны закрывать?
2: Ну, это значит,
3: ты все время почему-то в Финляндию запишешь наших друзья. Они нам не друзья, они члены НАТО, они ядерное оружие размещают. Почему они должны куда-то обращаться?
2: Смотри, тут вопрос очень простой, что если они официально говорят, мы союзники Украины, и мы пропускаем дроны, то значит, они становятся стороной конфликта. Тут других вариантов нет.
3: Нет.
2: Это значит, что их баржи, которые выходят в Финский залив, должны быть потоплены к чертям собачьим.
3: Не могут быть потоплены.
2: Могут.
3: Нам невыгодно.
2: Могут и должны. Мы это видим.
3: Технически могут, но нам это невыгодно. Ну, Трофим, что дальше? Ну, потому что ты все время рассуждаешь, вот давайте мы жахнем, и давайте мы потопим
2: не
3: что-нибудь.
2: Надо жахать,
3: и дальше что,
2: не надо
3: и что произойдет? Хорошо, подожди, дальше, давайте задам вопрос. Мы нанесли удар по финской барже и потопили ее со всем экипажем. Тебе стало от этого радостно на душе. Что
2: нет,
3: дальше?
2: Повредили. Не потопили, повредили, ну, как это делают.
3: Хорошо, повредили.
2: Ну, точно
3: дальше так. Что?
2: После этого
3: что дальше?
2: Дальше Финляндия говорит, мы больше не пускаем дроны через свою территорию.
3: Почему что? Это она
2: не
3: так скажет?
2: Такого.
3: А почему она так скажет?
2: Мы очень богато живем и не хотим жить.
3: Да, она скажет, вы знаете что, мы, пожалуй, быстрее ускорим процесс размещения ядерного оружия здесь. Вот, и давайте мы разворачивать там какую-нибудь военную блокаду вместе устроим Балтийского моря.
2: Европейским флотом. Скажи мне, пожалуйста.
3: Кто?
2: Самая богатая страна региона. Саудовская Аравия, почему Ирану так не сказала? Они просто сказали, мы не будем...
3: Саудовская Аравия вступила в войну сейчас против хуситов. У них своя там свадьба. Понимаешь, если Ирану кто-то что-то не сказал... Нет, Трофим, эта логика не работает. Если кто-то, если Саудовская Аравия что-то не сказала Ирану, это совершенно не значит, что мы не должны просчитывать последствия того, что мы будем делать. У нас сейчас есть фронт. Он очень большой. У нас там, извини, не хватает людей. У нас там на пределе возможностей. Мы продвигаемся, но медленно. Мы добиваемся успеха. Нам еще сейчас открыть... И дальше, когда ты наносишь удар по кому-то, ты всегда должен рассчитывать не на то, что Саудовская Аравия сказала Ирану, а какие худшие последствия могут быть применены в отношении тебя, какие могут нас... И худший вариант, какой может быть. И ты из этого должен исходить. И худший вариант в этом случае будет... Значит, военное положение, не знаю, в странах Балтийского моря и блокада, значит, Балтийского моря для российских судов, блокада Калининграда.
2: Так это и так и будет открывается... сейчас. Только они начнут
3: хорошо.
2: Первые, понимаешь?
3: Ну, подожди, ты обратись тогда в Генштаб. Если они этого, видимо, не понимают там, и они рассчитывают, не, то, что нам сейчас этого не нужно делать. Понимаешь, ну как? Любую, ну потому что, смотри, ну как ты...
2: Можно свести...
3: Нет, ну что значит?
2: Ты не в Генштабе. Да, я не в Генштабе.
3: Да, в том-то и дело, поэтому ты не в Генштабе, потому что ты эмоционально рассуждаешь,
2: не,
3: а надо рассуждать рационально. Тебе нужно сейчас... А почему?
4: Сейчас, дайте секундочку.
3: Подожди, смотри, то есть ты рассуждаешь эмоционально. Рационально надо быть готовым к худшим последствиям этих действий. Готовы, нужны они нам сейчас или нет? Или сначала надо здесь разобраться, потом уже Латвии заниматься с Финляндией? Это вот выбор, который есть перед Генштабом.
2: Мы продолжим нашу дискуссию в интернете.
3: Вот и все.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но по ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Бригады медицины катастроф приедут в Тамбовскую область для оказания помощи в лечении пострадавших при атаке ВСУ на Котовск. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Марина Македонская. Ранее губернатор Евгений Первышов доложил, что украинские беспилотники ночью попали в логистический центр Вайлдберрис. В результате погибли 7 человек, 25 пострадали, из них 23 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о теракте. По словам главы региона, эти ночные удары стали самые масштабные бесчеловечной террористической атакой. Первышов добавил, что среди пострадавших не только жители Тамбовской области, а основатель и глава компании Татьяна Ким заявила, что Wildberries окажет необходимую поддержку раненым сотрудникам. Три человека, из которых двое несовершеннолетних, погибли в ДТП с участием трех легковых автомобилей и фуры в Самарской области. После столкновения произошло возгорание. Об этом сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Авария произошла на 1082-м километре трассы М5 «Урал» на территории Сергиевского района. Работы по ликвидации последствий ДТП продолжаются. Правительство выделит еврейской автономной области более 1 миллиарда 100 миллионов рублей на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В Кабмине уточнили, что финансовую помощь получит более 30 организаций. Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также своевременно подготовить инженерную сетевую инфраструктуру к осенне-зимнему периоду. Будут пополнены запасы мазута и угля для котельных во всех населенных пунктах. Федеральная поддержка Брянской области за три года по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов. В ходе рабочей поездки в регион он посетил местные предприятия, а также провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Министр подчеркнул системную роль региона как индустриально-аграрного центра с компетенциями в машиностроении, металлургии и спецхимии. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса, занесенного в Красную книгу Москвы, с птенцами в Косино-Ухтомском районе. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что иногда детеныши зверей и птенцы могут оказаться одинокими и беззащитными, однако брать их в руки не стоит. При обнаружении травмированного или ослабленного животного необходимо сообщить в единую справочную службу правительства Москвы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
3: Ну, да, добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем изоленту живьем. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Вот в самом-то дело, что ничего. Ну, пусть тестируют, они все время тестируют. Ну, мы что-нибудь ядерное испытание проведем на новой земле, например. Вот, или еще что-нибудь сделаем. Тоже протестируем что-нибудь. Нет, нет, это как раз здесь я не вижу какого-то вот такого радикального, знаешь, исхода того, что Эстония вдруг, это тоже мне вот это, я понимаю, что тебе там страшно, что у тебя они рядом, но
4: мне не то, чтобы по большому страшно. Счету,
3: просто ну, Украина, страшно. Я тебе так скажу, так. Что в состоянии Ленинградской области находится большинство регионов центральных России, потому что у них Украина на таком же расстоянии, как у тебя Ленинград, это самое, Финляндия, ну и у них летит там вообще бесконечно. Вот, никакой паники там никто не, это самое, не устраивает. Ну, хорошо, но просто пролетело через Финляндию. Какой кошмар.
4: Это они новая сторона воздух. Конфликта просто, и все. Фронт расширяется.
3: Какая новая? НАТО там. НАТО, они члены НАТО. Они не новая сторона конфликта, так. Они были там всегда. У них там стоят военные базы, у них тренируются военные, они дают деньги, оружие, форму там и так далее, собирают донаты и лечат раненых. Ну, они всегда были стороной конфликта. Почему они вдруг стали новой стороной конфликта? Никакая не новая. То есть, значит, это тебе просто кажется, то, что наш... ты, потому что нет. Ты увидел новую вот эту часть с дронами, она для тебя стала какой-то почему-то...
4: Нет, это значит, что надо вот понимать, что наш явно... фронт от Никеля до Днестра 5000 километров.
3: Ну хорошо, но это поэзия все. От какого Никеля до Днестра?
4: Это не поэзия. Где?
3: Ну, не знаю,
4: боевые действия. Они пересекут нашу границу и пойдут сюда. И
3: ну кто пересечет? Где они пересекут границу? Какую границу они пересекут? Кто?
4: России,
3: какие у тебя разведданные есть
4: Норвегии,
3: на этот счет? Ну, Трофим, ну это лирика все. Ну кто-то, какая Норвегия пересекать там будет границу? Ну о чем ты говоришь? Зачем? Что они там? Котлас будут захватывать? Чего вдруг?
4: Ну,
3: с какой? На самом что ты такие заявления делаешь? Почему? У них планы какие-то есть или еще что-то?
4: Похоже в эту тему, что у нас...
3: У них нет таких планов. Это, знаете, говорят, Путин хочет захватить всю Европу, чтобы воссоздать Советский Союз. Когда спрашивают, где это он сказал? Нигде не говорил. А почему вы так думаете? Ну, я так знаю, потому что они все сволочи. Ну, вот это такие рассуждения, я бы их оставил для чата, пускай там они обсуждают.
4: в эфире. Алло,
5: наверное, но они вот
4: Александр Цыпкин к войне с Россией к 30-му году. Ладно,
3: Александр. Ну, готовятся они, слушай. У них там политический цикл 4 года. Из тех, кто сейчас у власти, там никого не будет через 4 к 30-му году.
6: Ну да, мне кажется, что это исключительно предвыборная история, потому что любая война такая в итоге кончится так или иначе применение ядерного оружия с обеих сторон, и все совсем закончится. А главное, что в 30-м году там будут совершенно иные граждане. Мне скажите, давайте другой вопрос, другая тема. Это была блокировка в уже теперь не только на айфонах, я так понимаю, что и на части андроидов значительное количество наших социальных сетей. Вот я помню пару передач назад, Трофим, ты говорил, вот все переходите там на Android. Я правильно понимаю, что теперь не спасает переход на Android? Что теперь...
4: Не на Android, а на Huawei, я говорил. Android здесь вообще ни при чем. Android умеет убирать приложение прямо с телефона с твоего ночью, когда ты спишь. И который ты будешь с Рустора ставить откуда угодно. Android не вариант. Вариант – это независимая, не американская операционная система. То есть это может быть Samsung, где есть там свое, там что-то, если у них есть свое. Это может быть, ну, Huawei точно, про Samsung не уверен, потому что они, по-моему, на чистом...
3: Слушай, а я что-то видел про Huawei тоже, что у них в магазине, я не, сейчас проверю. Как у них магазин
4: есть,
3: называется?
4: Все есть, я проверял. Подожди, у них называется App Gallery.
6: Свои приложения, то есть ты можешь... Можете ваше мнение, вот, во-первых, повлияет ли это как-то на наше отношение ко всем этим операционным системам, вот, или не повлияет, потому что мне кажется, никакого с нашей стороны никакого там особенного ответа на этот счет.
4: Слушай,
6: не будет.
4: Ну, Саша, если можно, у меня здесь достаточно. Достаточно такая позиция сформулирована. У нас есть закон, в котором телефоны, которые продаются на нашей территории, должны иметь на своем борту предустановленные российские приложения. Этот закон принимался там чуть ли не в 20-м или в 19-м каком-то году. Вот. В числе этих приложений, те приложения, которые убраны из... Ну, Макс там нет, конечно. Ну, есть, наверное, уже, да, но тогда не было, его просто не существовало. А ВК был точно. То есть это наша социальная сеть, которая должна быть предустановлена. Соответственно, мне кажется, что теперь задача Министерства цифрового развития или кто этим занимается, просто отозвать лицензирование на те телефоны, на которых нету этого вот. И пускай они здесь не продаются и не регистрируются в сети. Ну, новые, понятно. Те, которые уже куплены, пусть работают. Просто им надо тоже бить по карману. Ну, как иначе-то? Они нам бьют по карману. ВК акции падают. Акционеры, которые, вот, например, условно говоря, я купил акции, они убрали из магазина. Я стал беднее, гражданин России. Да? ВК стало дешевле. У них все это дело падает. Ну, надо как-то... Они бьют нас по карману, бьют больно достаточно. Надо бить в ответ. Вот что тут делать? Договориться не получилось, насколько я понял. Они пошли договариваться с App Store. Ну вот теперь еще и надо с Google Play идти договариваться. Вроде как ничего не вышло. Ну, во всяком случае, я не слышал, чтобы эта скобка закрылась. Когда Максуд Шадаев сказал, мы пойдем договариваться. Ну, все. А что дальше-то делать? Надо как-то поактивнее. Мы опять в обороне сидим и такие, ой, ну и ладно. Зато в App Gallery есть. Зато там в Samsung Story есть и так далее. Ну, не знаю, такое себе. На мой взгляд, еще раз говорю, есть закон Российской Федерации, в котором это написано. Значит, надо по закону искать. Ну, нет русских приложений, нет вашего телефона на территории Российской Федерации больше.
3: У меня более чуть мягкая позиция на этот счет. Я считаю, что мы встали на тропу войны самостоятельно довольно давно с этими компаниями, прежде всего с Google и Apple. С Google воевать вообще тяжело, потому что они контролируют значительную часть мирового трафика, в том числе рекламного, и заходы на сайты и так далее. Все это идет через международные сервера, которые Google там может отруливать как хочет. Это большая... И мы вынуждены с ними работать, тут никуда ты от них не денешься. При этом российская сторона... Ну, мы обкладывали штрафами их там, помним, да, миллиардными, вот, которые они не платили, потому что они здесь, кстати, не работают, офиса нету и так далее. Вот, плюс некоторые решения по ограничению, вот, скажем, с Apple, например, ограничению платежей для оплаты услуг Apple, там, облачных и так далее, их же закрыли наши, я, насколько понимаю, закрыли для того, чтобы ограничить мессенджер Telegram таким образом, вот, ну, получили вот в ответ блокировку вот этих всех наших приложений. Ну, такой путь, мне кажется, ведет в никуда, в общем, всех. И, на мой взгляд, эти компании, они все-таки бизнесом занимаются. Я за то, чтобы найти способ договориться, Вот. И здесь, мне кажется, это неоправданное решение с обеих сторон. То есть не то, что одни плохие, другие хорошие. Но так вот получилось, скажем так. Так бывает. Ну, не знаю, никакой трагедии, мне кажется, в этом нету. Но действительно есть возможность перейти на другие бренды и так далее. Но, вот. Но я сомневаюсь, что какими-то более радикальными мерами, там, я не знаю, запрет продаж тех или иных моделей и аппаратов, здесь что-то можно будет решить. Это для них уже, мне кажется, принципиальный вопрос, и вряд ли что-то это куда-то сдвинет. Но то есть смотрите, это та же самая эскалация, которая вот идет.
6: Наблюдать там за этими двумя концепциями, скажем так, в данном случае представленной Петром и Трофимом, это одна концепция, условно называемая, эмоционально радикальная, вот, ну, потому что и другая концепция умеренно рациональная. Вот. И потому что не то, что одна плохая, другая хорошая. Просто разные концепции, потому что у эмоционально радикальной тоже есть свои обоснования, что мы там, вот я там, сторонник, наверное, скорее концепции Петра, но могу допустить, что может Трофим в долгосрочной перспективе окажется более правым, не знаю. Потому что когда мы на все реагируем, а давайте посмотрим, можем мы это, не можем, а справимся мы, не справимся, что вполне рационально, вот, то мы можем допустить, что мы допускаем, извините за тавтологию, у наших противников или контрагентов реакцию, ага, они это съели, они съедят и дальше. Ну вот, потому что и с той стороны нам, что-то кажется, принимается решение исключительно рационально умеренное, а с той стороны, возможно, тоже принимается решение исключительно эмоционально. Для того, чтобы там наказать, да, не допустить, потому что очень многие вещи, там, например, спорт,
3: да,
6: иррациональное решение. Ну вот, и вот эти.
4: Ну, будет как с FIFA и UEFA, Саш. Мы будем их умолять пустить нас обратно, а они будут говорить: да, лет через 15-20 вернитесь к нам, поговорим. Вот, а мы будем опять говорить: пустите нас, ради бога, в Евролигу поиграть, в Еврокубке поиграть. Пожалуйста, мы очень хотим. Пожалуйста, пустите нас. Вот FIFA вроде как не против, а UEFA говорит: идите лесом. Ну, так и здесь будет. Пожалуйста, дайте
3: нам. Ну, вот здесь просто надо быть реалистом. Понятно, что, во-первых, у них монополия на очень многие сферы жизни каждого российского гражданина. Ну, у обоих, да, у Гугла и Apple, и вот этих всех крупных корпораций. Мы не можем сегодня лишить всех граждан смартфонов. Ну, вот не можем, это невозможно, это неправильно. Нет, ну, наверное, можем, я, наверное, даже проголосую, если скажу, всем смартфоны сдать, мы отключаем все, и, значит, будем жить иначе. Но большое количество людей, вовлеченных туда, в эти соцсети, там, бизнес, ну, ты сам прекрасно знаешь, то есть есть аргументы. Мне кажется, это объективная реальность. Мы как бы хотели ее, с одной стороны, игнорировать, с другой стороны, признавать, но я прекрасно помню решение в начале еще спецоперации, когда было рекомендовано всем государственным чиновникам, значит, уйти с айфонов. Ну, потому что как бы там вот секретность и все такое. Ну, в лучшем случае кто-то завел второй телефон. А посмотрите, вот даже руководитель фракции, вот Дованков давал интервью, у него два телефона. Один с Максом, другой без Макса. Оба айфона. И чего? Ну, вот просто вы либо, так сказать, крестик, либо трусы. Если мы решаем, что мы переходим в режим, там, не знаю, закрытой страны, основанной на там, возрождении какого-нибудь Йотафона и Хуавея, ну, значит, пусть будет так. Я не против. Я просто хочу, чтобы решения были приняты, понятные для всех и действительно ясные. И в этом случае я буду за позицию Трофима. Но когда как бы и тут и так, и вот так вот, а тут мы будем просить, и тут нас выгнали, и мы как бы гордимся, а тут опять умоляем, ну, как бы это вот не очень хорошо. Поэтому, если смотреть на ситуацию взвешенно, то надо попытаться договориться. И к тому же они не настроены, вот, насколько я понимаю, корпорации не настроены так радикально. Им действительно нужен бизнес, им хочется деньги зарабатывать.
6: Ну да.

0: Да. Вообще то, что происходит.
1: Знаешь, ну, осталось узаконить «звонит». Причем, знаете, аргументация...
2: А «звонит», по-моему, уже нормально. Уже узаконили.
1: Не, они сначала узаконили мое кофе. Вот. Это было серпом по ленинским местам. Вот теперь можно у нас «махаю» говорить вместо «машу». А аргументация такая, что слишком много, ну, достаточно большое количество людей используют этот глагол именно так. Ну, и звонят, говорят многие, броются, у нас полстраны броются, вот, и много кое-чего еще делают, и одевают одежду, у нас тоже, наверное, 10-20 миллионов людей. Давайте все признаем нормой, вариантом нормы, и разрешим так делать. Как-то это странно,
0: на мой взгляд. Мне кажется, что это очень странно такое. Сочетается с вектором. Давайте бороться с англицизмами, потому что, насколько я понимаю, сейчас уже и в научных статьях, допустим, нельзя использовать слово «инфлюенсер», нужно обязательно использовать лидер мнения, что, ну, в общем, наверное, в ряде случаев здравая история, в ряде случаев уже странная, все равно люди уже такое уговаривают. И тут, понимаешь, я так могу сказать. Вот с одной стороны, я сторонник англицизма. Я сторонник того, что если язык эти слова использует, то зачем их там запрещать или выводить в какое-то из пользования, или хотя бы публичного и так далее. Люди же разговаривают так. Вот. Я это неоднократно говорил. По этой же логике я должен быть не против слова «звонит». Потому, по этой же логике, да, ведь получается? Ну вот, ты же хотел, что язык...
1: Но это не англицизм, Саша.
2: Не важно. Ну и мат надо тогда как-то ввести в оборот уже по-нормально, чтобы все, потому что все же разговаривают на нем.
1: По-человечески
2: требуется. Давайте и писать будем на нем. Чего уж там хочется сказать, как бы другими словами? Что нам?
1: Да.
2: Нет, ну безграмотность пропагандировать не стоит, мне кажется.
0: Согласен, потому что сейчас несколько таких слов стали появляться в окружающем звуке, скажем так, а потому что я все чаще и чаще слышу «влазить», слово, которое не существует, и все чаще «садить» вместо «сажать». Вот. А слово для нашей страны, мне кажется, важное. Вот. И первое, и второе.
2: Для вас, либералов, важно. Как и должно быть, кстати. Для нас, честных людей, вообще мало знакомо. Поэтому не надо бояться слов. Надо бояться своих дел и мыслей.
0: Извините. Так, хорошо, давайте это хотя бы последние 10 минут эфира поговорим все-таки про футбол. Все вы смотрели, я думаю, по полуфиналы. Естественно, я был свидетелем, как стали размещать фейковые, повторюсь, фотографии нарушения со стороны Месси, и понял, что и до футбола доползли эти технологии, потому что сколько было постов о том, что а вот он же на ногу наступил, и потом выяснилось, что это все фейк, что это просто сделано с помощью искусственного интеллекта, потому что в реальном видео никому на ногу не наступал. А вот, за кого будете болеть в матче Испания-Аргентина?
2: Саш, можно я тебя перебью? Хотел тебя спросить с самого начала эфира. Ты же знаешь скандал с футболистом Фернандесом аргентинским?
0: Расскажи, я, может быть, не пропустил что-то.
2: Значит, футболист Фернандес после матча, значит, он играет
0: какой
2: в Челси.
0: Их там много.
2: Его спросили, значит, почему вы ненавидите англичан там, да, вот это против. Он говорит, вы знаете, я живу в Англии, мы к англичанам относимся очень хорошо. У нас в семье работает очень много англичан, прислуга, садовник и так далее, замечательные люди. Его сейчас, значит... Вот, значит, сейчас
1: роль, блин, вообще
2: болельщики, значит, собирают петицию для того, чтобы его выгнать из Челси. Причем, как бы это звучало нормально, если бы это сказал англичанин про, например, аргентинцев или американец про мексиканцев, там Трамп, например, да. А если аргентинец это сказал про англичан, ты представляешь, как у них там подгорело после матча, особенно такого. Как тебе?
0: Но
2: его реально могут оттуда выгнать, потому что его ненавидят все англичане теперь.
0: А он мало того, что вынес сборную Англии, еще и так их потрогает. Ну, слушай, мы всегда ждем его в клубе.

0: Барселона. Вот. Я, кстати, сегодня тоже решил побыть троллем.
1: И в московском «Динамо» тоже. У нас был Фернандес, по-моему.
2: Да и в «Зенит» пусть идет. Чего там? Чего?
1: Но он крутой. Он лучший, фактически, полузащитник.
0: Слушайте, ну да, он прекрасно отыграл. Это тот Энцо Фернандес, который забил. Да, там же их много Фернандесов.
1: Фернандес, по-моему, там один, да. По-моему, Энцо Фернандес, да.
2: Фернандес там один, Саш, да, по-моему.
0: Извини, Мартинесов.
1: Там много Гонсалесов, по-моему. Мартинесов, ну да. Там два Мартинеса, как минимум. Да.
0: Ну вот. Но вы, тем не менее, не ответили. И
2: Донов Педро там.
0: Да. Не имеет ли Трофим никаких претензий к судейству в полуфиналах на этот раз? Потому что
2: ты... Не, у меня нормально все. Ты знаешь, по полуфиналам все хорошо, чтобы уже в два раза не вставать. По моим пожеланиям на финал, у меня есть такая теория в голове, но это моя личная гипотеза, что если Месси выиграет этот чемпионат мира, он останется на следующий, чтобы догнать Пеле по количеству выигранных чемпионатов мира. И мне бы очень хотелось, чтобы так случилось, поэтому я, конечно, от всей души буду сопереживать Аргентине, потому что мне хочется, чтобы Месси остался еще на 4 года. Это было бы феноменально. И он по возрасту еще успевает. Ну, то есть, теоретически он может поучаствовать еще в следующем чемпионате мира.
0: И это было бы очень круто. Что он играет абсолютно сейчас головой, и физики ему не нужно, чтобы пробегать весь матч, и головой он успевает сделать.
2: Две голевые в полуфинале получите, пожалуйста, распишите.
0: И причем они феноменально сделаны. Я просто еще раз хотел подчеркнуть, насколько это работа мозга исключительно. Вытянуть на себя всех защитников, только в этот момент отдать передачу, а там перекинуть вот на миллиметр ровно на ту голову, на которую нужно. Это действительно работа головой. Ну и, конечно, вы знаете, я вот понимаю, все больше и больше понимаю, что мы, скорее всего, живем все-таки, наверное, в матрице, потому что представить себе в любой иной реальности вот эту ситуацию с Месси, который на календаре купает маленького Ямаля, еще ребенка, который даже не выбрал футбол и не является, собственно, из футбольной. Я где-то читал, что вероятность того, что вот он будет купать ребенка, с которым потом сыграет в финале чемпионата мира, является 1-1 к там, по-моему, как 128 триллионам. Ну, то есть просто это невероятное событие.
2: Да, Саша, он просто возложил на него руки, понимаешь, и сделал из него футболиста. Это же известная
1: тема. Я говорю вам, он бог. Не Месси бог. Чего вы вообще со мной спорили еще в начале чемпионата мира?
0: Ну, в общем, да.
1: Там ну, это реально, это натуральный, да, футбольный бог. Он живой сейчас, пока мы можем наблюдать. Это вот, это лучший футболист всех времен и народов, и величайший, и все тут вопрос нет.
2: Потрогал Ямаля, пожалуйста.
1: Потрогал Ямаля, да.
2: Известное чудо.
1: Да, все там. Там его канонизируют. В Аргентине, если он выиграет сейчас чемпионат мира, его канонизируют. Там как Марадона. Кто бывал, вот, например, я не знаю, в Аргентине я не бывал, а вот я бывал в Милане, в Неаполе.
2: В Неаполе.
1: Так там Марадона главнее Папы Римского просто, понимаете?
2: При всем уважении. Знаете, да, этот прикол, извините, вот я в Неаполь первый раз, когда приехал, мне девушка, итальянка, экскурсовод, говорит, знаете, какой самый часто задаваемый первый вопрос, когда люди приезжают из любой страны мира, из Китая, из Монголии, из России в Неаполь, где стоит памятник Марадоне? То есть это спрашивают все, кто приезжает в Неаполь, не про Казаностру, ни про там пиццу, ни про Везувий, а про памятник Марадоне.
0: Так вы знаете, вот кстати, я считаю, что независимо от того, выиграет или не выиграет, все равно его канонизируют. Если вот так сложились обстоятельства, если 100%. Даже не выиграет этот чемпионат, не выиграет, у нас все равно будет абсолютно такая мистическая ситуация передачи футбольного трона от Месси Ямаля, потому что Ямаль тогда, получается, выиграет чемпионат мира, станет чемпионом мира и, скорее всего, заберет золотой мяч. То есть либо Месси уйдет не
1: там. Но...
0: Понимаешь, да, в любом случае...
1: Ямаль не настолько пока велик, пока он еще себя не проявил.
0: Конечно, это правда, он не настолько велик, он так себя не проявил, хотя он во многом тоже причина того, что Испания дошла до финала, потому что он везде...
1: Ну, такой везде... есть Мбаппе, пожалуйста, тебе, ну и где что, где да, Мбаппе, где Месси, это разные величины совершенно.
0: Я про другое сейчас, я про вот... Из-за того, что у этого есть вот такая составляющая, что Месси был с ним на календаре, а что это в одном финале, то это Ямалю даст гораздо больше, чем он на самом деле сейчас означает. в мировом футболе. Это процессы, они... Вот, понимаешь, да, я про это говорю, что это, эти обстоятельства добавили драматургии и кинематографичности в саму ситуацию. И поэтому,
1: ну, Ямаль не лидер сборной Испании все-таки, как ни крути, там посерьезнее люди есть, и, в общем...
2: Там Кукарелли, этот самый Унай Симон, это два гения.
1: Ну, Родри сейчас, то Родри обладатель золотого мяча, но это вообще столб там, да, полузащиты, как бы там взрослый дядя, да. А этот там что-то пытается, но пока... Саша, ты любит Ямаль,
2: но когда ты Месси был 19 лет, понимаешь?
1: Ну, вот когда был 19 лет, он не был богом. Он был еще маленьким мальчиком.
0: Вот я и говорю,
1: потом он был клёв. Да, но у Ямаля есть проблемы. Ямаль слишком любит золотые цацки и молодых девчонок. Хотя он и сам молодой, но слишком рано он начал вот это все.
2: Это такой Неймар на минималках. Такой.
1: Как Коринство и Мамаевца. Да Неймар даже как-то был еще и посимпатичнее, подушевнее. Он все-таки из ФАУЭЛ там, вот. А этот как-то уже там рос правильно, где надо, мне кажется. То есть...
0: Ну, вот увидишь, в любой...
1: Неймара можно понять, у Неймара база, понимаешь, есть. Вот это вот, он заслужил горем, понимаешь, он жизнь знает. Где, я правда не уверен, что Неймар, по-моему, из школы Барселоны там вышел.
0: Я сегодня как раз хочу сделать коротенький видос.
1: А по-моему, Саша... Да, в Испании родился, в Барселоне он там играл с трех лет.
2: Да, слышим, что у него.
0: Так, вот я хотел сказать то, что я сегодня сделаю видео коротенькое, что приглашаю всех болельщиков футбольного клуба «Реал» наблюдать за тем, как легенды клуба «Барселоны» выберут, кто из них чемпионом мира.
1: Да, он тоже правда, да.
0: Но, кстати, как вы думаете, из какого клуба максимальное количество представленных игроков в финале чемпионата мира?
1: Из «Атлетико Мадрид».
0: Именно, 11 человек. 11 человек из «Атлетико Мадрид».
1: 11 человек, да. Так более того, еще и сын тренера текущего играет за сборную Аргентины. Ты понимаешь? То есть он там может пацанам тренер-то сказать: ребят, вы там смотрите, сезон впереди. Я даже не знаю, как у вас там будет с игровым временем. Вы головой-то думаете. Трансфер все. А я за Аргентину. А болеет он за Аргентину, конечно.
2: Аренда в «Зенит», да, или в «Спартак», не дай бог.
1: Все в аренду. Все у меня поедете в этот самый, вон, футбольный клуб «Родина» в аренду.
2: В Сочи. В Сочи.
1: В Сочи. Нет, в Сочи это хорошо. В Оренбург. В Оренбург или в СКА Хабаровск.
0: У футбола, что он стал на вот этот месяц некой формы такой эскапизма, куда мы все можем сбежать в эти замечательные
2: это переживания. Да, Саш, извини, мы прощаемся с радиослушателями прямо сейчас.
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
7: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
8: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
7: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
8: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
7: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
8: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
7: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирная жительница погибла и 8 человек пострадали в Херсонской области за прошедшие сутки от атак ВСУ. Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80 человек. Американцы стали чаще интересоваться российским шоколадом. Теперь подробнее. Мирная жительница погибла и 8 человек пострадали в Херсонской области за минувшие сутки от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Кроме того, в ряде населенных пунктов зафиксированы повреждения жилых домов, магазинов, автомобилей, объектов связи и инфраструктуры. Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Президент России Владимир Путин ранее назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября текущего года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова совместно с руководством ЛНР помогла жителям приграничья добиться выплаты компенсации за разрушенные из-за обстрелов ВСУ жилье. В республике утвердят официальный список нацеленных населенных пунктов, где из-за боевых действий невозможно техническое обследование, а находящееся там жилье будет признаваться непригодным для проживания автоматически. Необходимые изменения закреплены в региональном постановлении. Благодаря этому люди смогут без лишних барьеров получить положенную компенсацию и приобрести новое жилье. Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 80 человек. Пятеро из них находятся в больнице. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Информация об отравлении на одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого появилась накануне. Региональные следственные комитеты и прокуратура после этого организовали проверки по факту отравления. Финляндия вновь вводила ограничения на морское сообщение и полеты в Финском заливе из-за угрозы дронов. При этом беспилотники не залетали в финское воздушное пространство. Об этом сообщили силы обороны республики. С конца марта финские власти неоднократно докладывали об обнаружении БПЛА в Финляндии. Правоохранители указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере 3 из них несли неразорвавшийся боеприпас. Жители Соединенных Штатов за последний год стали почти вдвое чаще искать в интернете российский шоколад на фоне роста объема его поставок из России. Это следует из данных онлайн-торговли. Частота соответствующих поисковых запросов выросла на 82%. При этом пик интереса американских пользователей достиг исторического максимума в декабре прошлого года. Чаще всего российским шоколадом интересуются пользователи в штатах Аляска, Вайоминг и Вашингтон, а также в Мэне и Орегоне. Злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения. Также мошенники могут запросить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта и оружия. При встрече с такими аферистами правоохранители рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию. Пока это все новости к данной минуте. Мы следим за продолжением событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Большим о маленьких». И прямо сейчас с нами на связи, как и всегда, педиатр Антон Равдин. Антон, приветствую.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Александр, приветствую.
2: Напоминаем всем, как обычно, про наши соцсети РУ-ТВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас. Если какой-то вопрос возникает, можно в комментариях, в чате написать. Я по ходу эфира увижу. Этот вопрос обсудим. Может быть, касается тех тем, которые мы прямо сейчас будем обсуждать. Может быть, есть какие-то свои вопросы. Поэтому задавайте смело. Ну и в том числе к трансляции подключайтесь. Вот всем привет передаю. Ну а мы прямо сейчас давайте переходить как раз. И вот Антон тоже передает. В общем, давайте переходить переходить к темам. И первая тема достаточно такая, я думаю, важная и серьезная, потому что это может привести...
3: Нетривиальная такая,
2: да. Да, это всегда опасность, это страшно, хотя я вспоминаю свое детство, и что в деревне обитают подобные существа, будем говорить именно о змеях. Мы их встречали неоднократно, единственное, что вроде бы как то обходили, то лопатами на них нападали, но вот тут по-разному как-то все происходило.
3: Из крайности в крайность, да, то вроде ужик безопасный, но на всякий случай его стоит побояться и забить лопатой.
2: Не, кстати, вот уже мы вообще не боялись, просто потому что встречались с ними очень часто, особенно на озере, они там с нами тусили, а вот гадюк, когда видели, да, тут, когда адреналин ударяет, есть же две реакции, это три, точнее, бежать, ступор и нападать, вот мы все три испробовали, мне кажется. Ну, собственно говоря, надо выяснить, что же делать, если ребенка укусила змея, потому что, по крайней мере, у меня представления достаточно такие сугубо дилетантские, сразу начать...
3: Общепринятые.
2: Вот это...
3: Жгут высосать все, что там туда попало, и вот это вот, да.
2: Да, но я потом узнал, что там ранки во рту могут быть, и, соответственно, там можно себя убить.
3: По этому поводу сейчас поговорим. У меня в жизни, микроистория, мне было, лет 10-11, наверное, я пошел на рыбалку, в общем, не будем углубляться, стою в воде, чуть выше колена, и змея в воде проплывает восьмерочкой так вот вокруг моих ног, обвелась и прекрасно себя чувствует, отдыхает. Сказать, что мне было страшно, не сказать ничего. И много взрослых дядек рядышком в воде стоят также, в общем, рыбачат. Я говорю, а что мне делать? Они такие посмотрели, говорят, да это, гадюка, она, конечно, ядовитая, но в воде не кусает. Ты, говорит, 5 минут постой, и она уплывет. Примерно так и произошло, она действительно несколько минут побыла и уплыла. Но это настолько запало в душу, что, в общем, помнится до сих пор, и рыбалка, естественно, была моментально закончена. Не до рыбы было.
2: Ой, у меня сразу тут тоже история вспомнилась одна, если разрешите тоже.
3: Да, пожалуйста.
2: Расскажу, вот мы, тогда, хорошо еще, возраст уже был немного другой, постарше, лет, наверное, 15-16 было, но мы с родителями пошли в лес и попали на змеиную свадьбу. И на долгое время у меня отбилось желание вообще ходить в лес, куда-то особенно в глубину, потому что я там хожу, что-то собираю, смотрю гриб. Думаю, вот сейчас срежу гриб, хорошо, поднимаю глаза и вижу перед собой просто клубок змей, потом вот так вот еще чуть выше поднимаю, а там просто вот вся поляна усеяна. Мы вот как с родителями замерли, так аккуратно, медленными шагами оттуда, ушли. Вот это тоже такое воспоминание, конечно, сильно отдающееся в память.
3: В общем, змеи — это то, чего мы, наверное, инстинктивно боимся практически все. Наверное, есть... Те, кто с ними работает и не боятся, возможно, именно поэтому они с ними работают, что не боятся. Но это редкие люди, скажем так. Мне кажется, что фобия со змеями, она гораздо чаще встречается, чем все вот эти мышки, таракашки, букашки.
2: Ну, с пауками, наверное, так же.
3: Да, вполне возможно. Давайте пройдемся по основным моментам, которые почему-то каждому чуть ли не со школы знакомы, хотя, в общем-то, вроде никто ничего подобного не говорил. Отсасывать яд категорически запрещено. Любые воспалительные процессы в ротовой полости, связанные с вашими деснами, например, любые микроранки, трещинки в ротовой полости, и ваш яд напрямую, тот яд, который вы из этой раны отсосали, да, он сразу напрямую попадает в ваш кровоток, и, в общем-то, ничего уже с этим не сделать. Поэтому яд мы не отсасываем. Никогда, никому, неважно, насколько вам дорог и близок этот человек, если вы вдвоем будете лежать рядышком и испытывать определенные проблемы со здоровьем от этого яда, в общем, помощь вам точно некому будет оказать. Так вы один хотя бы сможете, если вдруг это там лес, без мобильной связи и так далее, вы хотя бы сможете реально за помощью сходить. А так никто не сходит. Мы ни в коем случае не накладываем жгут. Почему-то действительно есть такая история, что вот выше места укуса надо наложить жгут, дабы не распространялся этот яд. Но мы как будто бы его там закрываем в этой конечности. Ну, а если укусило, я не знаю, в брюшную стенку, например, вот в переднюю брюшную стенку, ну, в живот по-простому. Мы где жгут? На шее наложим?
2: Выбирать. Или вверх заматывать, или низ.
3: Вот, или ну, низ, тут... да. Какая часть тела вам нужна меньше? Да? Определитесь, да? Но на самом деле, к сожалению, это так не работает. Да? Так же, как обработать спиртиком и нейтрализовать. Спиртик прекрасно всосется в ране. И точно так же прекрасно подтянет туда за собой этот яд. То есть вы, наоборот, обработав это спиртиком или из бутылочки с горячительным полив в ранку, вы, наоборот, ускорите всасывание яда. Не делаем так. Да? Антисептики – это одна история, а спиртосодержащие всевозможные растворы – это совсем другая история. Да? Мы желательно... должны сделать так, чтобы движение мышц прекратилось в этой конечности, ну и в этом месте. Потому что когда мышца сокращается, кровоток разгоняется, и, соответственно, это действительно может сделать более интенсивное распространение яда по организму. Если мы предполагаем, что это, в принципе, ядовитая змея, да, тут же может и ужик укусить, который, в общем-то, безобиден, но у него в пасти может быть грязь, и эта рана может потом воспалиться. Можно, вот сейчас как раз подъехала... как говорит ваш коллега Министерства космических подвяз, как раз мы на вторую тему потом перейдем, да, с этой укушенной воспаленной раной, которая может плохо и долго заживать. Мы в любом случае обрабатываем антисептиком, укладываем ребенка, делаем так, чтобы эта конечность была неподвижной. Если это рука, то мы можем сделать повязку-косынку, чтобы просто руку попросить его не сгибать. Если это нога, то мы можем веточку примотать к ноге, чтобы он не сгибал эту ногу. Можно ногу к ноге примотать, так тоже не очень удобно ее сгибать. Ну, просто чтобы инстинктивно этого не произошло. Тут дело не в сознательности, хотя, в общем, в сознательности, безусловно, тоже дело, но тут от возраста все зависит.
2: Тут вот еще любопытно, все-таки последствия это понятие изначально, потому что как будто бы у всех расходится понимание, насколько страшен укус, ну, скажем, гадюки. Все-таки у нас другие змеи встречаются реже, гадюки-то распространены относительно.
3: Да у нас и гадюки, и кобры, и чего только не найти. Тут же дело не только в том, что мы живем там где-нибудь в Средней Азии, где змей очень много, а дело в том, что в принципе змеи иногда у людей в квартирах живут, и они зачем-то их выпускают погулять ночами, а те через воздуховоды даже могут передвигаться. Ну, не будем вспоминать серии Шерлока Холмса, да, но все прекрасно помнят, чем там все заканчивалось. Есть специальные средства, сыворотки, которые вводятся в медучреждениях, когда змея опознана. Поэтому, если вы вдруг сможете сфотографировать эту змею, будет очень здорово, вы сильно облегчите жизнь специалистам. Потому что ту же дозу антикабрина, которая существует, ее найти еще надо. Да? Это должно быть это спецучреждение. Не в каждой больнице лежит в холодильнике антикабрин. Ну, там, серии в травмпункте. Ну, вдруг кого-то кобра укусит, он придет в травмпункт, а мы ему антикабрины сделаем. Да нету его там, не знаю, сколько доз на всю Москву. Потому что, в общем, это не массовая проблема, да, для Москвы даже, а уж для регионов-то я даже боюсь себе представить, как ее доставать, эту сыворотку. Вы в любом случае вызываете скорую помощь. Вы доставляете этого пациента. Не надо ждать, если вы не знаете, что это за змея, лучше не гадайте и не рискуйте. Лучше приехать в больницу и понять, что вас укусил безвредный ужик, и поехать домой хихикать и вспоминать этот страшный день в вашей жизни, чем потом через пару часов понять, что как бы надо было раньше ехать и в больнице услышать: батенька, где же вы были 2 часа назад? Ну, вот это вот наше любимое, да? Поэтому в любом случае вызывать скорую помощь, говорить, что вот неизвестная змея, поверьте мне, врачи скорой помощи тоже маловероятно опознают вашу змею даже по фотографии, ну, если только они не какие-то...
2: Не, ну на самом деле я просто вот по поводу фотографии сейчас сижу, думаю, это, ну, понять еще надо, как-то мозг включить в этот момент, чтобы достать фотоаппарат или там телефон, и а ну-ка улыбочку, так, а ты умираешь,
3: знаете,
2: все нормально?
3: Когда вы хотя бы один раз в жизни слышали какую-то достаточно четкую инструкцию, то в критический момент она, поверьте, у вас в голове всплывет. Да, если вы никогда в жизни не видели, как производится там сердечно-легочная реанимация, не только в кино там со стороны, когда дядьки с согнутыми локтями отжимаются на грудной клетке пациента, да, то вы никогда в жизни правильно ее не сделаете и вряд ли полезете вообще этим заниматься. А если вы хотя бы один раз побывали на таком занятии, даже условно сами не делая, но просто видя и слыша, как это поэтапно проговаривается, что вы берете раз, два, три, что, зачем следует и так далее, то в критический момент вас, ваш мозг заставит вас это сделать, и вы сделаете все как нельзя лучшим, наилучшим образом. Здесь то же самое, понимаете? И, понятно, что это, наверное, не самая частая травма. Да? 100% клещи присасываются в миллиард раз чаще, чем змеи кусают кого-то. И с укусами змеи в травмпункте, ну, очень мало обращений. Я не знаю, если в год одно есть обращение, да, с укусом змеи. Ну, наверное, это много. Я имею в виду, ну, на конкретный один там травмпункт. А может, и вообще нет. Тот же хомячок какой-нибудь, он, наверное, с большей вероятностью кого-то укусит, потому что просто хомячков дома чаще держит и заводит. Но, тем не менее, укусила змея, попробовали ее сфотографировать, положили ребенка, вызвали скорую помощь, успокоили, сделали так, чтобы мышца минимально сокращалась, зафиксировали конечность, промыли рану антисептиком, не спиртосодержащим, да, там хлоргексидин, мирмистин, ну что-нибудь вот такого плана, да. Да, пока ждете помощь от врачей, ну, ждете медицинскую помощь, даете ребенку как можно больше жидкости, неважно. Вода, компот, морс, хоть борщ. Главное, чтобы жидкость была, да? Можно дать антигистаминный препарат, если вдруг у вас с собой есть. Любой антигистаминный препарат в возрастной дозировке. Не накладываем жгут, не разрезаем раны, не отсасываем яд, не прижигаем рану, не кладем лед на эту рану, да, не даем никаких средств внутрь, дабы обезвредить там, тем же спиртосодержащим напитком. Не работает так, это мифы и так далее. Ну и, наверное, если вы действительно находитесь в том регионе, где велика вероятность, простите, встретить какую-то ядовитую опасную змею, ну, наверное, стоит 10 раз подумать, насколько вам туда нужно идти, тем более, если вы с ребенком. Вот примерно так.
2: Ну, собственно, картина понятна. Главное, это следим за тем, чтобы в критический момент не начать отсасывать яд. А в остальном, ну, потому что это настолько почему-то у всех
3: на подкорку записалось.
2: Что тут сложно от этого как-то
3: уйти. Ну, еще очень много товарищи, связанные с кинематографом, очень много этого сделали, чтобы укоренить это в сознании людей, потому что очень часто можно встретить подобные ролики, они или шутейные, или какие там, да, ну вот, что где-то кого-то кто-то укусил, и сразу ищется человек, который будет из ягодичной области отсасывать яд, да, и это должно быть как будто бы смешно.
2: Но у нас, вон, собственно, слушатель пишет, что женщины его кусали чаще, чем змеи, но это...
3: Согласен, статистика дело... Вещь такая упрямая, да, тут можно быть покусанным женщинами или мужчинами гораздо чаще, чем змеями. Ну и пусть так, да.
2: Да, пусть так, хотя бы не ядовит. Ну, в общем, как раз мы зацепили тогда следующую тему, к ней перейдем по поводу длительности заживления ран. А вот если очень долго они заживают, мы так уже немного выяснили, что какая-то там грязь может быть в ране, что-то еще, воспалительный процесс.
3: Согласен, это основная причина. Инфицированные раны всегда заживают плохо. То есть эту рану изначально могли неправильно обработать, то есть, ну, просто не обработать. Да, получил какую-то рану на улице, решил даже водой ее не промывать, перемотал тряпкой какой-то попавшейся под руку, и часов через 6, 8, 10, там, придя домой, решил там, не знаю, перекисью, зеленочкой там обработать. Уже поздно, да, уже инфекция попала, уже начала размножаться. Это не повод ее не обрабатывать даже через 6-8 часов, там, условно, да, но тем не менее, надо сразу, да, ложка к обеду дорога. Надо сразу. И, возможно, неправильный уход, неправильные перевязки, неправильная обработка. В общем, рана инфицировалась, края воспалились, возможно, гнойно отделяемые и так далее, и так далее. Такая рана, естественно, будет плохо долго заживать. Следующий момент. Естественно, нарушение каких-то процессов обмена. Железо не всасывается, железодефицитная анемия. Естественно, на фоне железодефицита любая рана будет хуже заживать. Какие-то эндокринологические проблемы, тот же сахарный диабет. Естественно, все знают прекрасно, ну, по-взрослому, по крайней мере, что у диабетиков хуже заживают раны. Это, к сожалению, так, особенно если не компенсирован уровень сахара. Если у ребенка есть какие-то гастроэнтерологические заболевания, связанные с нарушением всасывания, да, витамин С, витамины В, витамин А, витамин Д недовсасываются, недополучает ребенок их, естественно, это тоже может быть причиной ухудшения заживления ран. В любом случае, вам самим не нужно с этим разбираться. Если рана плохо заживает, то это должна быть головная боль врача.
2: Ну а что
3: что
2: значит
3: сделать,
2: плохо
3: как
2: заживает?
3: Обследовать?
2: Вот это сколько?
3: Ну, вот плохо это сколько? Ну, все зависит от раны. Я вас также могу спросить, а рана это какая рана?
2: Ну вот порез,
3: вот она где
2: легкий
3: находится?
2: Порез, предположим, на
3: легкий
2: пальце.
3: Легкий порез сколько глубиной?
2: Меньше миллиметра там, ну ладно.
3: Меньше миллиметра у вас через неделю не останется никакого следа, если вы только не будете постоянно ее там с нее вот эту корочку сдирать, да? Там через неделю уже следа не будет, если меньше миллиметра. А если это полсантиметра, то это будет длительно заживать в течение там 2-3 недель с формированием рубца практически наверняка. Да, то есть останется, ну, шрам, давайте так вот скажем, да? Шрам останется от миллиметровой поверхностной, действительно, в данном случае раны, может вообще никаких следов, ну, их и не останется никаких следов. Поэтому все зависит от глубины раны. В любом случае, если вы понимаете, что по каким-то вашим даже внутренним критериям что-то идет не так, да, вы каждый день обрабатываете, а лучше не становится. Вы повязку снимаете и хочется сказать, ай! Да, вот это вот. Как будто вы смотрите, и вам больно просто от того, что вот вы видите. Ну, явно не вы этим должны заниматься. Ну, или, по крайней мере, вы должны этим заниматься, если вам врач сказал этим заниматься. Когда врач пришел, посмотрел, ну, вы пришли к врачу, он посмотрел, обработал, сказал, нужно каждый день ходить на перевязки. Он говорит, а можно дома? Он говорит, ну, хорошо, давайте через день дома, через день ко мне. Ну, так вот, чтобы наверняка, чтобы не упустить. И вы через день перевязываете дома самостоятельно. Тогда окей. Но в любом случае, повторюсь, раны, долго заживающие, должны быть головной болью медицинских работников. Не вашей домашней головной болью, чтобы вы ходили по аптекам и спрашивали, какой еще бодягой замазать вам эту рану, чтобы она быстрее зажила. И вы вот вдвоем с провизором-фармацевтом этим будете стоять и голову ломать, чтобы вам еще такого купить, чтобы не сильно дорого, но мегаэффективно. А проблемы могут быть не в средстве, с которым вы перевязку делаете, а совершенно в других.
2: Но волшебную таблетку-то всегда хочется съесть, и все,
3: да,
2: и все,
3: да,
2: мгновенно,
3: да,
2: заросло. Но вот,
3: к сожалению,
2: вот
3: да.
2: Мы причины отметили, вот давайте еще раз их вот просто вот прям как-то в списочек организуем. Это может быть сахарный диабет.
3: Первоочередно это воспалительные заболевания раны самой. Это воспаление. Это, ну, подавляющее большинство случаев. Это воспаление. Все остальное — это эндокринологические проблемы, хронические заболевания, какие-то особенности питания или заболевания желудочно-кишечного тракта, да, соответственно, там дефициты каких-то микроэлементов, витаминов, почечная, печеночная недостаточность. Не надо в это погружаться. Это, повторюсь, должны врачи уже задавать эти вопросы, дополнительно обследовать, потому что это тоже может быть, знаете, как случайной находкой. В какой-то момент все поняли, что раны стали плохо заживать, и начали из этого, исходя, назначать какие-то обследования. И так бывает, что лечат одно, а диагностируют совсем другое. И говорят: о, батенька, да у вас тут, вам гастроэнтеролог нужен, у вас тут такие дефициты микроэлементов, при том, что ваше питание сбалансировано, и вы едите-то, в общем-то, хорошо и не так уж и неправильно. Очень странно, да, значит, вам гастроэнтерологу надо. И гастроэнтеролог начинает уже раскручивать эту ситуацию, направляет на там, свои исследования и так далее.
2: Угу. А вот
3: получается лечение
2: стало...
3: и выздоровление, да?
2: Не так много времени у нас до перерыва осталось, а вот мы по большей части сейчас говорили о случаях, когда более длительное заживление ран идет, то есть что-то в отрицательную сторону. А бывает в положительную. Ну вот я просто неоднократно слышал, что там...
3: Супер-мега-регенерация.
2: Да, да,
3: заживает,
2: да.
3: Заживает, ну, как на кошке,
2: там,
3: да? Как,
2: да, не то, что как на у кошке, там как
3: ящерицы,
2: у Росомахи.
3: Хвост новый вырастет, да.
2: Комиксового персонажа просто порезался, мгновенно заросло. Но бывает же,
3: терминаторы жидкого металла.
2: Да.
3: Просто.
2: Да,
3: раз и все, да. И прям все восстановилось. Нет. Бывает нормальная регенерация и заживление и ненормальная регенерация и заживление. На это влияет множество факторов, не только уход за самой раной, безусловно, но и изначальное исходное физическое состояние тоже влияет. Если вы неправильно питаетесь, то ваши там, раны будут, на, не знаю, дней на 5 медленнее заживать. Да? Это как бы нормальная история. На это, скорее всего, даже никто внимания не обратит, что вот у Коли за 5 дней зажило, а у Пети там, за 10 дней. Да? Но в целом, да, безусловно, есть чуть более лучшее заживление, но оно считается просто нормальным.
2: Ну, просто нормальное заживление. А у нас просто да. Нормальные новости на радио «Спутник».
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца... Кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Знать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT 5 все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Один человек погиб в результате атаки беспилотников в Подмосковье. 37 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Напомню, в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удар по логистическому центру «Вайлдберрис» в городе Электросталь. В настоящее время 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 23 в средней степени тяжести, 5 в удовлетворительном. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, глава региона рассказал, что обломки дрона упали на здание детского сада в Электростали. Там произошло возгорание, пострадавших среди детей и сотрудников нет. На местах работают экстренные оперативные службы. Работа по ликвидации последствий атаки продолжается. Более 46 тысяч потребителей остались без электричества в 5 районах Курской области после атаки БПЛА ВСУ на объект энергетики в Курчатовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хенштейн. По его словам, энергетики приступят к восстановлению поврежденного объекта, как только позволит оперативная обстановка. Он выразил надежду, что подача электроэнергии возобновится в максимально короткие сроки. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова направила обращение в ООН в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы. Она находится на постоянной связи с омбудсменом Белгородской, Московской и Тамбовской областей в связи с атаками на эти области. Лантратова добавила, что будет продолжать собирать все факты преступлений Киева и направлять их в международные инстанции. Уголовное дело возбуждено о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после отравления 80 человек на базе отдыха в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Причиной по предварительным данным стал возбудитель сальмонеллеза в продуктах питания. Информация об отравлении на водохранилище «Волчьи ворота» возле села Новосельского появилась накануне. По последним данным, в медучреждение Ставропольского края и соседних регионов обратились 80 человек, отдыхавших на базе, в том числе 21 несовершеннолетних. Шестерым потребовалась госпитализация, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Формирование национальной индустрии моды стало одной из задач в отрасли легкой промышленности России. Для этого необходимо сосредоточиться на 4 направлениях. Об этом рассказала замглавы Минпромторга Иван Куликов. Во-первых, по его словам, это развитие производственной базы в регионах. Второе – это развитие региональных центров компетенций. Кроме того, важными направлениями Куликов назвал развитие кадрового потенциала и продвижение российских брендов. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Программа «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Меня зовут Александр Букарев. И напоминаю про наши соцсети. Как всегда, Руду, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Заходите, задавайте вопросы, пишите в чате и смотрите трансляцию. А может, даже выпуск какой-то пропустили, хочется пересмотреть. Пожалуйста, там есть плейлист со всеми программами. И можно их в любой момент удобный для вас включить. А мы пока поговорим про обморок. Обморок – это страшно. По крайней мере, ну для меня всегда это выглядело страшно со стороны, слава богу, сам с этим никогда не сталкивался. Ну, так и есть. Да, но это вот действительно так необычно, особенно в малом возрасте, когда, помню, тогда в школе увидел, как одноклассница упала в обморок, подумал, это что такое произошло. Для меня это был искренний шок.
3: Я впервые тоже в школе с этим
2: столкнулся. Вот, да, это был такой искренний шок.
3: Именно с одноклассницей.
2: Да? Да? Ну вот, собственно, давайте выяснять, когда обморок опасен вообще, из-за чего он может происходить. К чему может вообще привести, если, может быть, что-то надо сделать особенное, когда там ребенок упал в обморок?
3: Ну вот у нас это, в школе такая же была ситуация с одноклассницей, как у вас. Я думаю, что и причины, возможно, схожие. Да? Она упала на уроки физкультуры в обморок, потому что она не позавтракала с утра, ну, худела девушка, там, период такой лет, там, 12, наверное, 13, когда хотелось быть еще лучше, еще краше, ну, вот это вот все. И она худела, соответственно, не позавтракала, а тут физическая нагрузка, естественно, глюкозка закончилась совсем-совсем. Ну и она от изнеможения упала в обморок. После этого весь класс выслушал лекцию от медсестры о том, как правильно питаться и так далее. Обмороки – это, по сути, потеря сознания. Да? То есть человек падает в обморок, теряет сознание, и, в общем, больше никаких там таких выраженных симптомов у характеристики обморока нет. Просто в обморок можно упасть условно удачно, а можно неудачно. Да? Если вы где-то рядышком со стеночкой и по стеночке сползли во время вот такого ощущения дурного состояния, хотя предвестники всегда есть, они могут быть не за минуту, а за там 3-5 секунд до, да, но к этим предвестникам лучше прислушаться, да, это вот легкое головокружение, да, тошнота, звон в ушах, вот такое состояние. Лучше подойдите к чему-нибудь вертикальному, да, к столбу, дереву, стене, чему угодно, к чему можно прислониться. Вам, в принципе, инстинктивно должно хотеться это сделать, найти точку опоры, потому что голова начинает кружиться. А можно упасть неудачно и, оказавшись посреди открытого какого-то пространства, упасть, удариться головой, что само по себе будет более тяжелым, чем сам обморок. Да, травма головы. Да, можно разбить нос, бровь, подбородок, выбить зуб. Ну, действительно много различных ситуаций, с которыми я сталкивался по роду своей деятельности, когда ты приезжаешь на состояние после обморока и запрашиваешь место на госпитализацию с травмой, а не с обмороком. Ну, с учетом того, что невролог тоже должен быть в стационаре, конечно, он подойдет, посмотрит, но чаще всего травма будет интересовать всех в первую очередь. Значит, когда дети падают в обморок? Ну, самого частого и распространенного это какие-то тепловые удары в душном помещении в том же, да, когда не хватает кислорода, сосуды начинают расширяться, давление начинает снижаться, кровоток в мозг поступает медленнее, и организм перезагружается, так сказать. Ну, у него другого варианта нету. С теми же самыми предвестниками, про которые мы поговорили, которые ребенок почувствует. Но он, правда, вряд ли сможет сделать соответствующий вывод, как-то правильно интерпретировать эти предвестники, симптомы, которые он будет ощущать. Вот. Почему еще может ребенок падать в обморок?
2: Но, собственно говоря, причина у нас была иная, не на физкультуре, просто на
3: Так.
2: уроке. На уроке литературы вроде бы отвечать девушка встала. Ну вот как
3: А,
2: раз.
3: резко встала?
2: Ну, может быть, резко
3: Резко
2: встала,
3: встала
2: может
3: и
2: быть,
3: упала.
2: нервничала.
3: Ортостатический коллапс это называется, когда высокие люди
2: Да, она выше всех была в классе.
3: резко встают, и у них начинает резко кружиться голова, потому что кровоток не успевает просто до головы доброситься. Это действительно
2: Я
3: проблема
2: в
3: для
2: таких
3: подростков
2: случаях обычно говорил,
3: характерная.
2: что это, ну, старость, все.
3: Ну, это все друг другу перед другом так шутят, да, но ничего себе, 14 лет тебе уже, ты все, старик уже, да, пора уже все тебе в больничку идти и завещание писать. Ну, это шутки шутками, но это на самом деле есть этому научное обоснование, да, и диагноз этот звучит как ортостатический коллапс. Действительно, и совет этим людям очень простой, этим детям, медленнее вставайте. И все у вас будет прекрасно. Не надо подрываться, потому что это очень смешно. Я в больнице вот пару раз видел, ну, выглядит смешно, но ты понимаешь, что на самом деле это может человеку, ну, просто опасным быть. Потому что он вот так упадет и ударится, разобьет себе голову. Реально. Да, когда ты заходишь
2: Просто
3: как врач,
2: вскакивает и
3: заходишь в палату.
2: у-у-у.
3: Да. Он заходишь в палату, он сидит на кровати, а кровать, ну, такая чуть ниже, чем хотелось бы, да? И он с нее резко вскакивает, чтобы там проявить какую-то дань уважения, наверное, там поздороваться. Он вскакивает и прям плашмя сразу и падает. И ты его просто подбегаешь, ловишь, чтобы хоть как-то минимизировать. А детки-то они разные бывают, да? Он вроде подросток подростком, высокий-высокий, а весит там 60 кг, может весить, попробуй так вот его подхватить и удержать это тело. Тоже не очень просто, на самом деле. Да, вот, кстати, классный, отличный пример по поводу обморока. Это Обмороки, ну, достаточно благоприятные. Причины понятны, они вполне физиологичны, они не носят какой-то патологический характер. Лечить здесь не от чего. Да? Если душно, жарко, солнечный удар или от гипоксии, нехватки воздуха, скученности людей в помещении, душно, дышать нечем, вот это вот ощущение, уже голова начинает плохо соображать. Ну, мне кажется, даже взрослые периодически это ощущают, там, в том же общественном транспорте. Думаешь, уже когда уже приедешь, хоть глоток свежего воздуха сделать. Да, не хватает, дурно становится, дурно. Здесь открыли окошечко, дали доступ свежего воздуха, водичкой умыли лицо, стало свежее, все замечательно и прекрасно. С ортостатическим коллапсом то же самое. Ну, можно уложить, чуть-чуть ножки наверх приподнять, чтобы кровь к сердцу быстрее прилила. Сразу человечек станет розовым, нормальным, через полминутки буквально очнется и скажет: ой, а что было, извините, я больше не буду. И все, ну, как бы все хорошо. Плохие ситуации, на которые всегда нужно обращать внимание и 100% идти к врачу, да? Это если это происходит на фоне физической нагрузки. 100% всегда идем к врачу. Если это происходит не в положении стоя, вот как бы это странно ни звучало, ну, то есть вы потеряли сознание, сидя на стуле, ну, к примеру, да, это ненормально, так не должно быть. Ну, это не нормальный звоночек, в любом случае стоит обследоваться. Да? Если это повторная потеря сознания, 100% тоже нужно обратиться к врачу. Пусть лучше вы услышите, что все хорошо. За этим, собственно говоря, все идут к врачу. Лишний раз убедиться, что все окей. Если это потеря сознания, этот обморок, да, сопровождается судорогами, да, мы однозначно 100% идем к врачу. Ну и скорую помощь мы вызываем, если человек не приходит в сознание больше 2 минут. Однозначно всегда вызовем скорую помощь, даже если мы понимаем, что вот он душный, он побледнел, сполз по стеночке, мы смотрим, пульс у него есть, дыхание у него ровное, все вроде бы нормально, и даже розоветь начинает. Но вот 2 минуты прошло, мы ему даже на штыря дали подышать, потому что у медсестры в аптечке оказался, она пришла, там быстро отреагировала, но человек в сознание не приходит. Однозначно вызываем скорую помощь. 100%. Потому что этот обморок может быть не тем обмороком, про который мы подумали, а, например, гипогликемической комой. Да? Человек с сахарным диабетом, который забыл вам об этом рассказать, потерял сознание от того, что он давно не ел. Вы можете ему наштрях этому обдышаться дать, он не придет в сознание. Ему нужно глюкозки, инсулинчика, ну, в общем, коктейльчик намешать, сделать, чтобы его организм нормально заработал. Здесь другая история. Поэтому, просто не вдаваясь в подробности, у вас нет задачи поставить диагноз, оценить состояние человека. Вот 2 минуты не приходит сознание, позвоните в скорую. Пусть лучше реально ребята приедут, скажут: а, ну ладно, перестарались вы со скорой, можно было не вызывать, но зато вы не пропустите никакой беды. Вот. Ну и
2: верно,
3: если,
2: да,
3: естественно, травма головы какая-то случилась во время падения, ну, естественно, мы тоже обратимся за медицинской помощью, даже если это какой-то банальный, простой такой вот обычный обморок.
2: Ну, это конечно. Ну, а вот по поводу только физической активности не прям понятно. Все-таки первый пример у нас как раз был связан с физической активностью. Вроде бы
3: с
2: там
3: физической
2: ничего...
3: активностью. Все вроде бы действительно ничего, но отчленить обморок на фоне истощения от обморока на фоне порока сердца вы визуально, скорее всего, не сможете. Да, на фоне сердечной патологии может быть там бледность, синюшность носогубного треугольника, посинение конечностей, там, вот, дистальных фалангов, там, пальцев, дистальных конечностей, пальчиков, ладно, давайте так назовем, или там каких-то кожных покровов. Может быть, а может не быть. Ну, то есть они могут не
2: ну,
3: быть, в любом случае.
2: Ну, на эти особенности просто не обрати внимания. Но вот я сейчас представляю просто ситуацию, как обычный человек, которого там, ну, не знаю, идет по улице, ну, или в помещении находится, и вот такое происходит, человек падает в обморок, ну, все равно, по большей части, все вызовут скорую, ну, даже если...
3: Конечно, однозначно.
2: Да.
3: И правильно сделают.
2: Но если...
3: И 1000 раз скорые приезжали, и я приезжал, и коллеги все приезжали, из метро забираешь этих людей на остановку, остановках трамвайных, автобусных, которые также вот вышли с утра, поесть не успели, попить забыли, жара на улице, с утра выходили, было прохладно, они на себя 33 одежки надели, вот это вот все, вспотели, жара, на остановке стоят, все, голова начинает кружиться, падает, сознание теряет. Болезненные прохожие, естественно, вызывают скорую помощь, ну, собственно говоря, правильно делают, вызывают скорую помощь, бригада приезжает, человек уже в сознании сидит, но слегка бледненький. Машину проводили, давление

0: и приподнять ноги.
1: Чтоб кровь
0: Все.
1: прилила.
0: Да, совершенно верно. Положить на пол, на землю, на лавочку, на траву, ну вот что у вас есть рядом, на то и положить. Но если зима, на снег, наверное, не очень человечно класть, но, по крайней мере, хотя бы что-нибудь постелить бы желательно было бы, чтобы человек еще и обморожение не получил. Вот, ну будет здорово, если есть что под голову положить, да, конечно, но это как минимум комфортно, мягко, нормально, человечно просто. И все, и ждете врача, и, скорее всего, даже человек придет в сознание еще до приезда. Умыть лицо водичкой тоже очень помогает. Все, опять-таки, зависит от ситуации, в которой это произошло. Если это человек, который в вагоне метро потерял сознание, его достаточно вывести на платформу, посадить на ту же лавочку, и он подышит воздухом более свежим, где чуть больше кислорода, он сам придет в сознание. Умыли лицо водичкой, все, ему нужно 2-3 минуты, и он готов идти дальше. Чаще всего так и бывает. Но, естественно, надо у человека спросить,
1: Ну,
0: бывало ли
1: собственно, как
0: такое
1: всегда,
0: ранее,
1: понятно,
0: ну и так
1: да.
0: далее.
1: Вызываем скорую, а дальше
0: Ну,
1: смотрим.
0: 100%. Ну, оставьте это на откуп врачам. Они на этом, условно, простите, уж собаку съели.
1: Да. Ну, тогда будем дальше переходить. А, хотя вот сейчас вспомнился еще один вариант, при котором может быть обморок, но он такой физический, скажем.
0: Так.
1: А, да, я вот говорил о том, что в обморок не падал. Оказывается, падал. Вот пока мы это обсуждали, дзюдо ведь занимался.
0: Вспомнилось,
1: Душили. Душили периодически, да. И ты на
0: Не,
1: тренировке
0: ну
1: просто
0: ладно.
1: на пару минут отключаешься, просыпаешься, что было. А тренер подходит сзади и говорит, а нечего разговаривать во время тренировки. Подкрался незаметно и придушил. Ну, собственно, да. Ну, вот
0: Веселые тренера, да.
1: абсолютно, абсолютно. Ну, а вот теперь тема, которая связана с холестерином. Вот что, во-первых, почему он может быть высоким у ребенка? На что это может указывать? И опасно ли это, если он высокий?
0: Однозначно, абсолютно, ни на что хорошее он не указывает. Всегда это какая-то патология. Да, уровень холестерина должен быть в пределах значений, ну, референсных, да, ровно как, наверное, и все остальные анализы хотелось бы, чтобы они всегда были, да, это такой медицинский тост, да, за то, чтобы все показатели всех лабораторных исследований всегда были в референсных значениях. Ну, как бы, сразу пожелал много всего хорошего, да, однозначно. Если холестерина много, особенно если это холестерин так называемых низкой плотности, да, липопротеиды низкой плотности. Чем они плохи? Вот есть такой, знаете, в быту хороший холестерин и плохой холестерин. Вот липопротеиды высокой плотности – это хороший холестерин, низкой плотности – плохой холестерин. Потому что плохой холестерин чреват атеросклерозом. Атеросклероз, соответственно, чреват нарушением ригидности тонуса сосудистой стенки, соответственно, кровоток ухудшается, и это ранние инфаркты, инсульты, такое колоссальное ухудшение качества жизни человека. Поэтому, естественно, за вот этим плохим холестерином всегда следят. Да? Но для детей повышение холестерина – это не характерная история. И, конечно, в базовый чекап условно там ребенка, конечно, исследование уровня холестерина, оно не входит. Ну, не исследует его никто базово, потому что, ну, он вроде как еще маленький и не успел наесться свиных рулек
1: И
0: и
1: бургеров.
0: испортить и бургеров там всяких, да. Ну, или, по крайней мере, даже если успел, то, по крайней мере, он еще не очень долго делает, еще не сильно успел от этого пострадать. Значит, почему? Ну, и повторюсь, это всегда ненормально. То есть, если мы выявили у ребенка повышенный холестерин, неважно какой, в любом случае это ненормально. Надо разбираться, по какой причине это произошло. Ну, самая, наверное, частая история, если мы говорим про высокий уровень холестерина и вот именно этого липопротеида низкой плотности, да, то это наследственная холестеринемия, гиперхолестеринемия. Да, так называемая семейная наследственная гиперхолестеринемия. Это генетическая патология, при которой нарушается определенный механизм в рецепторах, которые отвечают за усвоение вот этого вот липопротеида низкой плотности, липопротеидов низкой плотности, и, соответственно, они накапливаются. Ну, в общем, происходит сбой такой генетический. Лечить можно, вылечить до конца невозможно, к сожалению.

0: Но об этом как минимум 100% нужно знать, отслеживать и, естественно, принимать пожизненное лечение. Да? И этот человек, который должен быть на учете у кардиолога, там, ну, педиатра, потом уже терапевта, и ну, не реже 2 раз в год проходить обследование для того, чтобы своевременно выявлять, корректировать какие-то возможные причины и проблемы. А что еще может быть причиной? Да? Тот же самый сахарный диабет, про который мы сегодня уже не один раз вспоминали. Гипотиреоз – это снижение функции щитовидной железы. Да? Замедляются все обменные процессы, соответственно, эти липопротеиды тоже накапливаются. Да? Проблемы с почками, проблемы с печенью, какие-то хронические воспалительные заболевания. Ну и там прием гормональных препаратов, да, если пациент находится на гормональной терапии. Но правда, надо отдать должное, что если пациент находится по каким-то причинам на гормональной терапии, мы ожидаем какие-то возможные побочные эффекты от этого, естественно, врачи всегда это отслеживают, да, и производят коррекцию уже, если они вдруг произошли. А избыточный вес тоже является фактором риска. Малоподвижный образ жизни – большой фактор риска. Недостаточный сон, хронический стресс – это вот эти школьники перед ЕГЭ, которые мало двигаются, плохо спят и много нервничают. А вот такой портрет пациента, скажем так. В любом случае, это всегда ненормально и всегда требует вмешательства со стороны врача.
1: Ну, собственно, здесь получается из профилактики можно только сказать заниматься спортом, более подвижный образ жизни, там
0: Да, совершенно
1: поменьше
0: справедливо,
1: нервничать, хотя
0: абсолютно.
1: поменьше нервничать это не всегда работает, это
0: Ну,
1: из
0: поменьше
1: разряда.
0: нервничать, это глупый,
1: Ну
0: да,
1: да,
0: глупый
1: не
0: совет, я
1: грусти, это вот
0: всегда,
1: как.
0: да. Не расстраивайся, да, у всех бывает, не расстраивайся.
1: Ну, собственно говоря, иногда и не получается ничего другого сказать. Ну, не расстраивайся, ну вот
0: Ну, это
1: как.
0: поддержка, да, что вот просто, знаешь, поставил галочку, что там, я с тобой, вот, подскажи мне, чем я тебе могу помочь, чтобы тебе стало лучше.
1: Ну и вот тут, собственно, так же. Не переживай. Не переживай, занимайся
0: Да.
1: спортом, там, веди активный
0: Правильно
1: образ жизни, правильно
0: питайся,
1: питайся,
0: да.
1: и
0: И
1: будет
0: просто,
1: счастье.
0: чтобы у тебя был, ну, как бы это пресловуто ни звучало, нормальный режим дня и питания.
1: Вот, собственно,
0: Да.
1: закрепляем. Ну и у нас как раз остается 4 минутки. Обсудим такие уже, может быть, не
0: Давайте с удовольствием
1: супер
0: что-нибудь еще.
1: тяжелые темы, но касающиеся все равно одного растения, такого
0: О, давайте,
1: любопытного,
0: давайте.
1: борщевика. Я помню, в детстве часто с ним сталкивался, правда, пока мне не сказали, я не знаю, как я не обжегся много раз, просто на него
0: Ой, слушай,
1: смотрел,
0: это
1: смотрел.
0: вопрос из нашего детства к нашим родителям вечный. Как мы
1: Абсолютно
0: выжили
1: не
0: просто?
1: понимаю,
0: Корбит,
1: абсолютно.
0: открытые стройки, торчащие пруты, ты по ним как Человек-паук между гаражами с гнилыми крышами.
1: А я по
0: Господи, я
1: этим
0: сейчас как
1: полям ходил и
0: представляю по этим.
1: помню, там
0: Во,
1: просто вот
0: вот,
1: эти
0: ну это
1: поля
0: же...
1: борщевика, крапивы, всего остального, и там в этих полях и змеи водились, поэтому, да, собственно, много всего. Но вот
0: Не
1: борщевик.
0: благодаря, а вопреки, да?
1: Да-да-да-да-да-да-да. А мужчины — это выжившие мальчики. Но, собственно,
0: Да.
1: борщевик. Встретились, контактировали. Что делать, что
0: Встретились,
1: случилось?
0: обмазались соком борщевика и пошли получать ожоги на солнце.
1: Да.
0: Значит, сам по себе борщевик вызывает химический ожог только после того, как на этот сок борщевика попали солнечные лучи. И вот тогда будет плохо, будет больно, с волдырями и очень долго заживать. Не неделю, абсолютно отнюдь. Естественно, это сопровождается, ну, мягко говоря, дико неприятными ощущениями, ну, как и любой ожог, собственно говоря. И, конечно, хотелось бы этого избежать. Если вдруг по какой-то причине вы не знали, что это борщевик, и только потом вас осенило, что не стоило так делать, как вы уже сделали, что же нужно сделать? Ну, в идеале промыть холодной водой с мылом. Если найдется кусочек хозяйственного, будет просто перфект. Да, замечательно. Если не найдется, просто с мылом. Почему с мылом? Потому что то вещество, которое содержится в соке, из-за которого происходит вот этот фотодерматит такой, солнечный ожог, оно смывается, лучше смывается мылом, водой плохо смывается. Значит, мы стараемся не растирать это на всю поверхность, как это вот, салфеточками, сейчас я вытру салфеточками, да? И взяли и растерли просто, еще больше площадь.
1: Да что ж салфетки? Подорожник, хопа, и
0: ну,
1: готово.
0: Подорожником, ну, вы знаете, лучше подорожником, чем салфетками растереть. Потому что подорожником, по крайней мере, вы закроете от солнца. Да, тоже,
1: ну,
0: на самом
1: вариант,
0: деле, как
1: да.
0: бы, как вариант. Естественно, однозначно, абсолютно. Мы можем промокнуть, мы можем аккуратненько тряпочкой постараться, ну, влажной, естественно, или бог с ней, с той же салфеточкой, но не растирать и не втирать глубже, чтобы это еще глубже не проникало. Да, естественно, мы уходим в тень, не сидим на солнце, не ждем ожога. Ну и часа 72 стараемся на солнце носу не казать, потому что в верхних слоях все равно что-то досталось. И пусть этот ожог будет не такой сильно волдыристый, но он все равно может случиться. Поэтому домой пришли, естественно, с мочалочкой, с мыльцем, все как нужно, помылись от души. И 72 часа, по крайней мере, то место, где был контакт с этим соком, мы на солнце не показываем. Играем в вампиров, ведем ночной образ жизни. И в целом все будет хорошо. Ну, если уже произошло, уже случилось, и вы ретроспективно понимаете это, ну, тогда к врачу, он подскажет, как правильно вести этот ожог. Самостоятельно пузыри не вскрываем, чтобы не допустить инфицирования и того самого еще более длительного заживления. Ну, и запоминаем, как выглядел тот самый неприятный борщевик, и больше туда не лезем, ни сами, никому не советуем.
1: Ну да, и, кстати, и родителям тоже, детям рассказать не забудьте, как он выглядит.
0: Да-да-да.
1: А то погулять пойдут, и о, красивый цветочек, какой он классный, а потом ожог.
0: Да.
1: Собственно, просто будьте внимательны. А на этом сегодняшнюю программу будем завершать. Как всегда, спасибо огромное. Педиатр Антон Равдин был с нами на связи, а прямо сейчас новости на радио «Спутник».

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Тамбов направлена бригада специалистов-медиков из Москвы. В Крыму поблагодарили спецслужбы за задержание двух шпионок. Индия впервые осуществила пуск ракеты-носителя, разработанной частной компанией. Теперь подробнее. Состояние 8 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области тяжелое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Губернатор региона Евгений Первышов ранее информировал, что украинские дроны ночью попали в склад Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. Для оказания помощи в Тамбов направлены бригады специалистов центров медицины катастрофы и экстренной медпомощи Москвы. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 515 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также 7 автомобилей. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужб за задержание двух шпионок, отметив, что это укрепляет безопасность полуострова. Ранее в ФСБ сообщили о задержании двух жительниц Крыма по делу о госизмене, а одна из фигуранток участвовала в подготовке теракта против офицера Черноморского флота в 2024 году. Она оборудовала схрон с компонентами бомбы и передала координаты СБУ. Вторая женщина переводила в СУ деньги, собрала данные о инфраструктуре топливно-энергетического комплекса и военных объектов. Суд заключил женщин под стражу. Все обломки беспилотника, упавшего в пятницу на жилой дом в Липецке, обезвреженные и вывезенные на полигон для уничтожения. Через несколько часов люди смогут вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. При падении детонации не произошло, пострадавших не было, а жителей эвакуировали. Глава региона поблагодарил сотрудников всех оперативных служб за слаженную и профессиональную работу. Кишинев занимается вредительством по отношению к Гагаузии, из-за чего автономия сталкивается с экономическими трудностями. Об этом заявил бывший генпрокурор, оппозиционный депутат парламента Молдавии Александр Стояногло. По его словам, на территории Гагаузии проживают 5% населения Молдавии, которые платят налоги в центральные госфонды. Но взамен автономия получает всего 1% этих средств на развитие. Гагаузия – это регион на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий. Индия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса «Викрам-1» и вывела полезную нагрузку на орбиту высотой около 450 километров. По информации разработчиков, теперь Индия стала третьей страной в мире, обладающей возможностью частных орбитальных запусков. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник. Азиатский путь». Меня зовут Александр Бухарев, а с нами на связи Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Алексей Александрович, приветствую. О чем нам сегодня расскажете?
5: Да, здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами, казалось бы, о таких сложных философских понятиях, как национальная идея в Китае. В общем, на самом деле, есть ли она в Китае или нет? И что объединяет китайцев? Почему они все считают себя единой нацией? И несмотря на то, что они говорят, многие китайцы, на разных языках, у них разные традиции, обычаи. И, строго говоря, вышли они далеко не из единого центра, а из разных центров. Мы об этом как-то говорили. И все равно, конечно же, Китай абсолютно точно считает, что есть страна цивилизации, и все они единая нация. Мы вообще сегодня очень много в российском обществе рассуждаем о национальной идее. В чем она заключается? В чем мы объединяемся? Есть разные абсолютно мнения. Но самое главное, мы говорим о национальных ценностях. Вот в Китае есть ли национальные ценности? Кто их вообще формулирует? Есть ли какое-то решение партии по этому поводу? И если мы начнем вглядываться в тонкости китайского развития, оказывается, все не так просто, как может показаться. Ну, первое, что хочется сказать, что если слово перевести «национальная идея» на китайский язык, так это «годя-линьян», то для китайца это практически ничего не будет означать. То есть в словаре такое слово есть, а вот в китайских головах этого нету. Зато кругом абсолютно развешаны лозунги типа «основные социалистические ценности», «великое возрождение китайской нации», «китайская мечта», «социализм с китайской спецификой». То есть, конечно же, какие-то идеи в Китае есть, но это идеи реальные или просто партия навязывает китайцам какие-то понятия, в которые они буквально обязаны верить? Если это так, то тогда возникает и другой вопрос. Сегодня они верят, а завтра нет. И Китай просто обрушится, как когда-то обрушился Советский Союз, потому что многие идеологические лозунги просто утратили свое содержание. Давайте отнесемся немножко в историю Китая. И поймем вокруг вообще, чего собиралась китайская нация. На мой взгляд, есть несколько таких вещей. Прежде всего, это, конечно, понятие единства поднебесной. Тхенся – поднебесная по-китайски. Многие предполагают, что тхенся – поднебесная – это только Китай. На самом деле нет. Это то пространство, на которое небо распространяет свою благодать. По китайским понятиям небо – это круг. Земля – это квадрат. Кстати говоря, обратите внимание, что именно так строятся многие китайские пагоды. Круглая пагода, а построена на квадратном основании. Вот туда, куда небо проецируется, Там и распространяется благодать небесной культуры. Это есть поднебесная. Но какие-то части квадрата не заняты. То есть, круг вписан в квадрат, и есть пустоты. Вот там, где есть пустоты, там, собственно, живут варвары. Проблема в том, что они не виноваты в том, что они варвары. Они просто, им не повезло жить внутри этой поднебесной культуры. Поэтому надо переместиться ближе к центру, послать своих послов китайскому императору, сегодня послать свои посольства в Китай и, в общем, жить внутри китайской культуры, ретранслируя эти китайские ценности на внешний мир. Конечно, реальность всегда сложнее, я специально упрощаю это, чтобы не вдаваться в подробности. Но Поднебесная немного больше, чем весь мир. И главная задача китайского правителя, а сегодня, наверное, китайского руководства, это стабилизировать, гармонизировать этот мир, чтобы не было войн, чтобы шла торговля. Не случайно Китай постоянно выступает с, казалось бы, странными и пустыми заявлениями, и, например, по тому, как урегулировать проблему вокруг Ирана, или сейчас вообще проблему вокруг Кубы, недавно было заявление, казалось бы, ну что, вот как, что там, что предложено, просто Китай возмущается и все. Нет, Китай говорит, как должно поступать благородным странам и благородным мужам, руководителям этих стран, для того, чтобы в мире была гармония. Да, действительно, далеко не все люди, не все варвары могут понимать, как надо поступать, но им об этом надо напоминать. Вот в этом смысле первое, что делается Китая, что собирает его национальную идею, это осознание гармонии поднебесной, и китайские правители и в древности, и в современности отвечают за эту гармонию. Другая часть – это довольно интересная вещь для Китая – это единство истории. Конечно, если мы смотрим реальную китайскую историю, а Китай развивался из многих центров, было много царств, много государств на территории Китая. Китай распадался на множество разных образований. И в этом смысле это был не единый Китай. Он иногда становился единым, а свою современную территорию он относительно истории Китая обрел не так давно. Строго говоря, с 14 века, а вот уже современную, большой Китай, это уже после 17 века. Для Китая это практически вчера. И вот оказывается, что для Китая единство территории и единство развития на этой территории – это есть основа китайской национальной идеи. Все-все народы, все царства, все этносы, все политические и культурные деятели, которые жили на территории Китая, они все вписаны внутрь китайской истории. И когда даже мы читаем историю каких-то отдельных царств, которые не были китайскими по этносу, по этническому принципу, например, тюркские царства на территории Китая, они все вписаны внутрь Китая, это были как бы часть великого китайского народа. Конечно, с чисто исторической, даже с этнической точки зрения, это неправильно, так не было. Но китаец, сегодняшний современный китаец, читая историю Китая, он считает, что все это был один большой Китай, он всегда был большим, и в этом смысле он всегда привлекал самые разные народы. В любом случае, современная китайская идея – это продукт очень долгосрочного развития цивилизации. Но когда-то, я имею в виду после 49-го года, Китай рушится, я имею в виду, рушится старый Китай, возникает Китай новый, и начинаются поиски самых разных идей, как вообще сформулировать национальную идею Китая. Тогда это политические лозунги. И во многом первоначально Китай копирует лозунги Советского Союза, ну, прежде всего, после 49-го года и даже в 70-е годы, то есть даже тогда, когда Китай поругался с Советским Союзом. Многие лозунги, они были скопированы с Советского Союза. Ну, на чем базировался Китай в 40-е, 60-е, 70-е годы? На идее марксизма-ленинизма и на идее Мао Цзэдуна. В чем здесь хитрость? А хитрость в том, что марксизм-ленинизм – это некие универсальные постулаты, а вот Китай всегда хотел что-то свое. Вот идеи Мао Цзэдуна – это идеи специально для Китая и для стран, которые подобны Китаю. Ну, например, так, тогда было распространено понятие страны третьего мира. Вот поэтому для китайцев это было важно. Мао Цзэдун предлагал то, как должны развиваться страны некапиталистические и несоциалистического лагеря. И поэтому Китай пытался вокруг себя собрать некую коалицию. Но Китаю не хватило самого главного тогда – экономической мощи. Люди любят идеи, люди верят в идеи, но людей надо кормить. И поэтому многие, некоторые страны переняли идеи Мао Цзэдуна. Ну, например, Непал, Камбоджа. Мао Цзэдун был тогда очень популярен как, именно как герой. В некоторых западных странах, даже в Великобритании, в США, проходили манифестации, где несли портреты Че Гевары и Мао Цзэдуна как таких классных ребят-революционеров. Но мало кто вчитывался в эти идеи. На самом деле идеи были во многом очень рациональны, но идеи, которые, конечно, были применимы только к Китаю. Это была идея партизанской войны, что если страна не может защищать себя нормальным образом, надо развивать партизанскую войну, чтобы, если нет денег на регулярную армию. И это, например, внедрялось в странах Латинской Америки. Идея была и в том, что государство должно заботиться о своих гражданах, и в этом суть власти, но при этом уничтожать всех тех граждан, кто противоречит концепции развития государства. То есть государство и добро, и жестоко одновременно. Вот до 70-х годов это была марксистская идеология плюс идеи Мао Цзэдуна, которые, еще раз повторю, остались внутри китайского общества. И вот когда Дэн Сяопин начинает в конце 70-х, 80-х годах делать реформы, он очень аккуратно пытается изменить вот эту идеологию, которая уже стала национальной идеей. Теперь идеология совсем другая, прагматичный подход, отход от жесткой догматики в пользу практической эффективности. Социалистическая политическая система – это социализм, но с китайской спецификой. Это приблизительно то же самое, что марксизм, но с китайскими характеристиками. То есть, да, есть социализм, но при этом Китай считает, что есть те особенности, которые характерны только для Китая. И в этом смысле Китай набирает некую дистанцию между старым социализмом, то есть, когда все средства производства принадлежат народу, на современную и современные системы, когда на самом деле многие производственные механизмы, многие средства принадлежат частникам, но при этом государство управляет ключевыми и, самое главное, основными средствами производства. Крупные заводы, военное производство, стимулирует технологии, содержит образование, медицину. В общем, тогда китайский народ немного успокоился, потому что все боялись. А вдруг Дэн Сяопин тогда замахнется на самое главное, на компартию. И развалится система. Но ни Дэн, ни его последователи компартию не тронули. И это был крайне важный момент, потому что они прекрасно понимали. Дело не даже не в том хранении идеологии, чем занималась компартия Китая, а в том, что партийные чиновники обеспечивали власть как таковую. Ведь партийные китайские чиновники, они плоть от плоти китайской традиции. Они, современная партийная бюрократия, что в 70-е годы 20 века, что современная, она воспроизводит во многом чиновников Китая старых. Те, которые были еще в 7 веке, в 17 веке. Неважно, кто находится на вершине власти, неважно, как даже имя того человека, который является раньше императором Китая, сегодня председателем КНР, важно, кто обеспечивает эту власть. И в этом смысле преемственность компартии – это была преемственность чиновников, то есть преемственность механизмов управления страной. Ведь самое страшное, что могло случиться в Китае после начала реформ 70-х, 80-х годов, когда хлынули в Китай новые идеи, новые кинофильмы, новые капиталы, самое страшное было, что страна пойдет в разнос. И она в прямом смысле может развалиться, что возникнут различные влиятельные группы, какие-то ориентированные на американцев, какие-то на британцев, какие-то, возможно, на японцев, и просто начнется формирование местных элит. Так же, как, строго говоря, началось когда-то в 90-е годы и в Советском Союзе. Очень интересно, что Советский Союз изучал опыт Китая, я хорошо это знаю, но почему-то изучал в основном опыт реформ, а не опыт организации власти. А вот как раз тогда главная идея была, ну, это знаменитая фраза Дэн Сяопина, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. То есть, неважно, если мы называем это социализмом с китайской спецификой, не проблема. Главное, чтобы это развивало китайское общество. Но и Этому тоже наступает конец, потому что в конце 20 века, в начале 21-го возникает другая проблема. Люди разбогатели. Просто простые лозунги «обогащайтесь», «соблюдайте социалистическую законность» были уже недостаточно. И Китай вновь подправляет национальную идеологию. Он выдвигает идею так называемых трех представительств. Это значит, что в Компартии должны быть, во-первых, представители интеллигенции, представители бизнеса и представители, собственно говоря, партийных чиновников. То есть Компартия шире, чем просто партийцы. И при этом идеология у всех одна, а вот представительства разные. Тогда бизнес успокоился, сказал: видите, вот мы же тоже у власти, мы же тоже входим в партийные органы. Успокоилась научная и образовательная интеллигенция, сказала: мы тоже влияем на Китай. И опять Китай, как говорится, очень грамотно выкрутился так, чтобы соблюдалась вся эта идеологическая система. Тогда же был выдвинут еще один лозунг, который сегодня уже, конечно, прошел, это научная концепция развития. Потому что многие тогда говорили и со стороны, и внутри Китая, идеи коммунизма, социализма – это идеологические лозунги. Нет, сказал Китай. За этим стоит научная концепция развития. Это все должно быть рассчитано. Это не просто идеология. Были созданы целый ряд научных институтов, аналитических центров, которые сумели обеспечить вот эту вот внутреннюю философию Китая. Кстати говоря, опять-таки то, что в Советском Союзе было упущено. И вот в этом смысле Китай сумел выровнять те крены, которые возникали в период развития. Сегодня в Китае одна из главных идей – это так называемые основные социалистические ценности. Они на трех уровнях, в Китае все очень четко расписано, есть ценности на государственном уровне – это процветание, демократия, гармония, цивилизованность. Есть ценности на уровне общества, общественном уровне – это свобода, равенство, справедливость, это верховенство закона. И есть, естественно, уровень личности, социалистические ценности, патриотизм, преданность труду, честность, дружелюбие. Причем, обратите внимание, Китай использует многие термины и лозунги, которые используются и в западной культуре. Ну, например, свобода, равенство, демократия. Но при этом Китай вкладывает другие смыслы в этом. Например, та же самая свобода – это свобода участвовать в государственном строительстве. Кстати говоря, интересно, что когда начали переводиться труды западных философов XIX века в Китае, где речь шла о свободе личности, то долгое время подбирали слово. Слово «свобода» было в Китае, но оно переводилось как «свобода быть самому по себе». То есть вот так варвары себя ведут, дикие традиции, привычки, они свободны от любых культурных норм. Поэтому долго надо было объяснять, что это не та свобода, не поведение варваров, это в том числе и обязательства. И вот тем самым многие китайские термины сегодня на самом деле имеют китайский смысл. Но самое главное, вокруг чего сегодня Китай живет и базируется, это идея китайской мечты. Она так и звучит – «Джунгоумон». Китайская мечта – это не то же самое, что американская мечта, и китайцы об этом откровенно говорят. В отличие от американской мечты, которая акцентирована на индивидуальном успехе, на успехе быть кем угодно, приехать с $1 в Нью-Йорк и стать миллионером, или, пожалуйста, сидеть и побираться на паперте, в Китае все по-другому. Китайская мечта – это коллективная мечта. Это достижение личного благополучия вместе с благополучием общества. И это не просто лозунг. Я много раз лично слышал, говорил с китайцами, которым очень нравится вот эта идея китайской мечты, где все вовлечены в строительство Большого Китая. Она тоже, эта китайская мечта, разделена на определенные категории. Укрепление государства, культурное возрождение, технологическое лидерство. Это тоже об этом мечтает Китай. И это как раз то, чем живет современная идеология Китая. Правда, есть и другие мнения. Многие, это особенно западные авторы, говорят: посмотрите, Китай довольно активно развивает искусственный интеллект. Разве искусственный интеллект не является очередным способом порабощения сознания, китайского в том числе сознания? Вот как у китайцев раньше империя отбирала свободу за счет чиновников, за счет насилия, сегодня искусственный интеллект также отбирает идеи о свободе, о самостоятельном мышлении. Разве это не продолжение? И, кстати говоря, в западном обществе такое такая дискуссия ведется. А в Китае нет. Мне как-то один совсем недавно китайский коллега, философ, преподаватель философии в Пекинском университете говорит: смотри, как хорошо, искусственный интеллект, наконец, мне будет с кем побеседовать, потому что со всеми нашими философами я уже побеседовал, ничего нового не нашел, зато, может быть, искусственный интеллект даст мне что-то более новое. И вот эта идея, то есть идея того, что мы все вместе будем развиваться, это и есть национальная идея Китая. Но давайте сравним немного, это болезненный вопрос, поэтому не буду сильно углубляться, с теми дискуссиями, которые мы сегодня ведем в российском обществе. Про национальные идеи – это крайне важный и момент, у нас есть национальные культурные ценности, но ведь одна из основных форм дискуссии сегодня – Россия все-таки Запад или не Запад? Это часть западной, большой единой западной культуры. Или мы абсолютно самостоятельная субъектность, которые восприняли что-то из Запада, там, формы музыки, живописи, стихосложения. Либо, наоборот, мы являемся абсолютно настолько отдельной сущностью, что даже принимая какие-то культурные явления, мы абсолютно независимы. То есть вот даже сама по себе дискуссия заставляет нас все время самих себя сравнивать, мы они или не они. Это появилось не сегодня. Это появилось еще во время споров славянофилов и продолжается до сих пор. Об этом все время говорили русские религиозные философы, Бердяев и Трубецкий, Ильин, каждый решал это по-своему. Отсюда же была роль просвещения. Нам надо брать форматы просвещения Запада или надо изобретать свои. И это сегодня продолжается. Хороша ли или плоха болонская система, и хорошо или плохо разделение обучения на два уровня бакалавриата и магистратуры. Вот эти вот дискуссии, они сводятся не к прагматизму, как это часто бывает в Китае. Все, что хорошо, надо принимать, все, что нехорошо, надо отбрасывать. А к тому, не станем ли мы слишком зависимыми от другой культуры? И вот на этом это, по сути дела, отражает некую болезненную рефлексию в русском сознании, в то время как, например, в Китае таких дискуссий серьезных не велось и не ведется, потому что китайская цивилизация для китайца, она успешна, да, были провалы, да, были завоевания, были откаты назад, были ошибки, кстати говоря, и в культурном строительстве, и в образовании, но самое главное, национальная идея Китая – это идея успешности этого Китая для каждого человека. Надо просто еще немножко поднажать, и совсем будем успешными. Китай, в нем нету драмы развития. Все императоры, все правители были хорошими. Некоторые были жестокими, некоторые вырезали целые регионы. Но в целом-то они хотели же что-то доброго для государства. И вот в этом смысле даже роли таких неоднозначных лидеров, как Мао Цзэдуна, как многих других, они воспринимаются позитивно. Почему? Они укрепляли государство. Они были частью великого китайского культурного наследия. И в этом смысле, конечно, изучая вот такие аспекты истории Китая, национальной идеи, мы можем лучше понимать, что у нас в головах и как мы мыслим о самих себе.
4: Спасибо огромное, Алексей Александрович. Как и всегда, Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, был с нами на связи. А прямо сейчас новости на Радио Спутник.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарела, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 30 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье находятся на лечении в больницах Московской области и федеральных медцентрах. Состояние 7 из них тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в субботу Подмосковье подверглось атаке БПЛА. Один мужчина из электростали скончался от полученных травм. Всего из-за БПЛА в регионе пострадали 37 человек. Шестеро получили медицинскую помощь амбулаторно. Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны. Уничтожено более 65 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 774 беспилотника и 13 управляемых авиационных бомб ВСУ. В Европе опасаются за будущее совместных с Киевом военных соглашений, подписанных при уволенном с поста министра обороны Украины Михаиле Федорове. Об этом пишет местные СМИ. Уточняется, что в последние дни своего пребывания на должности Федоров подписал документы, открывающие доступ украинским фирмам к программам Евросоюза, финансированию и совместному производству. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов и поэтому заявил о намерении отправить его в отставку. Жители других регионов России смогут проголосовать в Москве на сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября текущего года. Для этого необходимо заранее подать заявление в сервисе «Мобильный избиратель». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9 созыва на 20 сентября и называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Эксперты предупредили москвичей об участившихся мошеннических схемах в сфере благотворительности и рекомендовали проверять реквизиты фондов перед переводом пожертвований. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Уточняется, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников известных фондов, собирать деньги в общественных местах, рассылать просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и социальных сетях, а также создавать поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций. Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся.
2: Москва, 91.2 FM.
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Напоминаю про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс всегда в вашем распоряжении. Заходите. А для этого что нужно делать? Подключайтесь к соцсети, после этого пишите «Радио «Спутник». Мы первые сразу появимся, потом переходите. Соответственно, сразу же видите нас. Плейлисты все возможные. Любую программу посмотреть, включайте, смотрите. Можно прямо сейчас подключиться к трансляции, написать комментарий, посмотреть на нас, собственно говоря. Ну а прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости и начнем с вот такой. Правительство России ввело ограничения на автоперевозки всех видов товаров из Эстонии по территории страны, следует из соответствующего документа Кабмина. А с нами на связи президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Ну, собственно говоря, хочется узнать, насколько вот эта блокировка, вот этот запрет повлияет на вот эту прибалтийскую страну. А может быть, кстати, не только на прибалтийскую страну, потому что я вот здесь посмотрел, ограничения по-прежнему не действуют для товаров, которые ввозятся в Калининградскую область. Льготы сохраняются и для некоторых районов Ленинградской, Мурманской, Псковской области, Республики Карелия. То есть, получается, как бы блокировка вводится, но не прям.
4: Иными словами, я с вами соглашусь, это не абсолютный запрет, это ограничение. Да, степень ограничений стала большей, но, в общем, ничего нового принципиального не произошло. В очень далеком 1994 году, когда я работал на государственной службе, но занимался все той же Эстонией, Андрей Владимирович Козырев, министр иностранных дел, а ныне иноагент, проживающий в США, вынужден был ввести некоторые ограничительные меры и отправить циркулярную ноту протеста по поводу ущемления прав русскоязычного населения. То есть то, что Эстония эволюционирует из обычного государства в авторитарное, из авторитарного в тоталитарное, и практически уже фашистское государство, но это было известно очень давно. Государство маленькое, да, и оно может быть примером для Латвии, которая такая же маленькая, ну и примерно такая же небольшая Литва. Ни для Финляндии, ни для Польши эстонская политика не может быть примером, и наши ограничительные меры тоже не могут быть примером. Она очень маленькая, Эстония, там... А на сегодняшний день находится примерно 1 050 000 человек. Вот все про все, да? Включая совсем маленьких детишек и совсем, ну я бы сказал, пожилых людей. По регистру населения больше, но эта разница давно уже разъехалась по Европе и прежде всего в Финляндии. Так вот, когда у вас такая маленькая страна, с одной стороны, любые меры воздействия на вас чувствительны, но Эстония готовилась к этим мерам долгие годы, я бы сказал, десятилетия. Поэтому повлиять на эстонскую политику подобным образом нельзя. Скорее речь идет о соображениях безопасности. Поскольку, насколько мне известно, факты перевозки не массовой, но перевозки взрывчатки и боеприпасов через эстонскую границу в Россию соответствующими службами фиксировались.
3: Собственно, по большей части вы считаете это в меру безопасности. С вами соглашусь. А вот что касается все равно экономических последствий, они будут какие-то? Или ну вот те ограничения, которые уже были, они все поменяли, все трансформировали, а вот эти дополнительные ограничения как-то на экономике сильно не скажутся?
4: Правительство Эстонской Республики, национальная экономика абсолютно безразлична. Экономический кризис там идет уже несколько лет. И от того, ну, будет ли еще хуже, ну, уволят ли, сейчас я вам скажу, ну, примерно 15-20 тысяч рабочих мест еще Эстония потеряет. Это много для небольшой страны. Но ситуация, в принципе, уже безразлична. Если европейская коалиция побеждает Россию, ну, за счет России Эстонии потери компенсируют. Если же Европа коллективно проигрывает, то на бывшем губернаторском дворце в Ревеле, а ныне парламенте Эстонии в Таллине, будет висеть табличка «Все уехали в Швецию», а государственный проект просто свернут. Вот и все.
3: Угу. Ну и риторика, получается, тоже никак не изменится.
4: Ну, риторика в Эстонии абсолютно уникальная. Я бы сказал так, что в фашистской Германии подобная риторика появилась не в июне 41-го года, ее даже особо-то не раскручивали так, да, ну, были стандарты какие-то пропагандистские, но все исходили из того, что, ну, сейчас к концу года все, уже Советский Союз победим, ну, чего тут, как говорится, кинопленку тратить, да, да и доктору Геббельсу надо голосовые связки поберечь. А в Эстонии любой журналист дает клятву крови, но не в древнеримском формате, а в плане безумных обвинений России. Да? Вот единственное, что я не слышал в адрес российского руководства, это обвинение в каннибализме.
3: Ничего подобного. Если бы еще и это, но вот просто тогда, если уж об этом заговорили, насколько ситуация критична? Все-таки мы привыкли, что слова, которые говорит в том числе Эстония, Литва, Латвия, это слова не их, а европейцев более западных, которые вот как раз вот эту риторику и определяют. Мы все-таки здесь разделяем?
4: Ну, смотрите, раньше было так, да? Раньше, где-то до конца прошлого века, в Эстонии очень внимательно прислушивались к тому, что говорит Запад в отношении нас, и старались двигаться примерно с этой же скоростью. Теперь, после того, как Еврокомиссия фактически захвачена представителями самых фашистствующих кругов этих трех стран, я имею в виду трех еврокомиссаров от Прибалтики, ну, знаменитейшая из них Кая Каллас, да, Западу Эстония, Латвия, Литва диктует, как надо разговаривать с Россией. И вы знаете, как это не парадоксально, у этих трех балтийских тигров полумертвых получается. Но Франция – это все-таки Франция. Мы можем сколько угодно издеваться над Макроном, ну и он, по-моему, этого заслуживает, да? Но Франция останется Францией, Германия останется Германией, а Прибалтика сегодня есть, а потом ее не будет. Ее всего-то, всей прибалтийской истории государственности 106 лет.
3: А вот это вот интересно по поводу «не будет». Не будет по естественным причинам, но имеется в виду, как назвать естественное, ну, не апокалипсис или там падение метеорита или наводнение. Я имею в виду из разряда потери государственности в меру того, что людей нет, ну и, собственно, администрации. Или военным путем это будет уничтожено, когда дойдет все, ну, я не знаю, до какого-то апогея.
4: Ну, я всегда, когда еще можно было встречаться с балтийскими коллегами, когда я участвовал в переговорах с ними, в государственных в том числе, да, я говорил так, ну, представьте себе конфликт России и США. Может быть, победит Россия, может быть, победят Соединенные Штаты. Но вас-то не будет в любом случае к этому моменту. Да? Ну, в общем, они не то чтобы смеялись, они улыбались. А теперь есть люди, которые понимают, что ситуация выходит из-под контроля. Но в Прибалтике, в отличие от Франции, Великобритании, Германии, не найдется людей в час икс, которые скажут, что мы шли неправильным путем. Mm-hmm. Если сгорел сарай, а три прибалтийских сарая уже фактически сгорело, то сгорит, конечно, и хата. Демографически они умрут, есть модели, это на самом деле магистранты делают достаточно хорошо эти расчеты. Примерно к 2120-130 году они физически закончатся. Ну, вот физически, да. Во Франции, возможно, к этому моменту государственным языком будет арабский, но это уже французская, не эстонская проблема, да. А эти закончатся вообще.
3: Картина не самая радужная. Ну, собственно говоря, за этим мы будем следить. Спасибо вам огромное за столь интересные и содержательные комментарии. Президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, идем к следующим новостям.
2: Вы слушаете Радио «Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Вот по поводу следующей новости, искренне признаюсь, мне, возможно, хочется даже немного порадоваться. А может быть, это и не стоит делать, и многие сейчас, наоборот, огорчатся. Федеральная антимонопольная служба России предложила отменить действующее ценовое регулирование в отношении платы, взимаемой ЖД-перевозчиками за возврат билета, и установить ее предел в размере 10% стоимости самого билета. Об этом сообщили ведомстве, и, собственно говоря, если переводить на более простой язык, хотят поднять цену на возврат билетов. Если до этого, в период коронавируса, особенно в 2020 году, значит, все было снижено до минимума, то есть можно было взять билет и спустя время его сдать и, соответственно, там заплатить буквально 3-4 рубля, то прямо сейчас эту цену хотят все-таки повысить. Вот прямо и будем обсуждать, насколько это правильно, насколько это, может быть, неправильно, наоборот, с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры логистики МАДИ, экспертом по транспорту Московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр.
3: Вот правильно ли я делаю, что, ну, немного, скажем, испытываю удовлетворение от подобной новости? Я объясню, почему. Потому что периодически сам, отправляясь куда-либо на поезде, сталкиваюсь с такой проблемой, что билетов нет сильно заблаговременно. И они могут появиться буквально за час до отправления поезда, просто потому что люди взяли там 2-3-4 билета, и после этого просто решили их отменить, потому что, ну, а почему бы не отменить? А все равно за это никакой платы взиматься не будет. А вот прямо сейчас как будто бы это станет уже стоить, ну, хоть не прям много, а может быть, кстати, иногда и даже много. Вот как вы считаете, это хорошая инициатива с тем, чтобы вот до 10% от стоимости билета стоимость возврата поднять?
5: Я думаю, что оценивать эту инициативу стоит через призму понимания, откуда родилась цифра в 10%. Лично у меня этого понимания нет. С одной стороны, если, предположим, не стали бы делать 10% вот этот верхний порог, то сколько бы было бы экономически целесообразно для РЖД взимать людей за возврат билета? И вот насколько эти два порога согласованы, можем только после этого говорить об

0: по развитию внутреннего туризма, например. То есть, если мы видим, что такая мера, то есть имеется в виду возврат билетов бесплатный или за какую-то небольшую плату, стимулирует развитие туризма, увеличивает там, количество перевозок, а при этом сохраняется заполняемость этих пассажиров места, та, которая обеспечивает там, рентабельность или плановую убыточность, не знаю, как там сейчас РЖД это все считает, вот. И как-то это коррелирует, то, соответственно, ну, это замечательно. А если это все делается в отрыве, ну, просто так решили, ну, больше 10 вроде как бы плохо, потому что и выборы на носу, и так далее, и тому подобное. То есть вроде как разрешили, вроде как рынок, но до 10% увеличивает.
1: Ну вот просто... да, вот это странная цифра, действительно. Вот эти 10%, ну, взять даже, ну, я не знаю, какой-нибудь билет за 2000 рублей. 10% от него будет 200 рублей. Не критично, в принципе, если человек захочет вернуть, он все равно вернет. И это его сильно не остановит. С другой стороны, тогда, а зачем вообще это вводить? Вот эти 200 рублей, ну, человек их потерял, ну, кому-то, может быть, не сильно заметно. Кто-то ощутит, но в любом случае это все равно не станет препятствием для того, чтобы этот билет вернуть. А вот если бы мы пытались, вот как вы говорите, исходить из ситуации, то, получается, мы бы вообще не понимали, а в какой момент можно возвращать билет, в какой нельзя. Или, может быть, я вот здесь неправильно понял. Это вот периодичности, это сам РЖД должен определять? Или все-таки сверху мы должны вот установить определенную цену, сумму по, ну, я не знаю, по количеству возвратов, по всему остальному, по всей статистике, или вот действовать вот по ходу движения?
0: Ну, еще раз, да, давайте вот с самого начала тогда. Что такое есть РЖД? РЖД есть системообразующая структура, которая обеспечивает перевозки по России во всех направлениях. У нас альтернативных железнодорожных перевозчиков нет. Ну, то есть они как-то там, ну, есть, да. Ну, не РЖД называется, но в целом это все равно так или иначе отпочкованные в результате различных процедур там дочерние структуры. Вот. Кроме того, у нас сильно не развита региональная сеть. Вот, скажем так, сейчас идет там чемпионат мира по футболу. И вот когда рассказывают в эфире, что вот прилетали много-много раз, там налетали 17 часов, я думаю, что у нас бы, если бы это происходило в той же географии, я имею в виду, если бы у нас бы матчи проводились там в Иркутске, в Чите, в Хабаровске, там во Владивостоке массово, вот, а не, по крайней мере, в центральной части Сибири.
1: Но чемпионат мира у нас имел место быть даже в 2018 году?
0: Абсолютно верно, но у нас география все-таки была более компактная, если мы вспомним место проведения матчей. Объективно она была,
1: ну,
0: компактнее.
1: Да. Это вот. С этим согласиться можно.
0: Да, и к чему это все? К тому, что если бы у нас бы происходила вот такая была бы география матчей, то у нас бы они бы налетали бы еще больше. То есть у нас не так развиты региональные авиаперевозки. Соответственно, РЖД – это безальтернативный вариант. И получается, что в этой ситуации государство не может не регулировать. То есть там через ФАС или через какие-то другие структуры эти тарифы. То есть отпустить, назовем это так, в свободный рынок, полностью либеральное ценообразование сделать нельзя. Но одновременно и с другой стороны, государство, если что-то ограничивает, оно должно каким-то образом компенсировать. То есть через какие-то субсидии и прочие механизмы. И получается, что с одной стороны государство экономит деньги граждан, например, да, не давая им тратить больше, но в то же самое время берет налоги, которые собираются с этих граждан и предприятий, и выдает это в качестве компенсации. То есть, по сути, это вопрос только того, кто тратит. Вот. Поэтому здесь вопрос о том, способна ли наша РЖД, в принципе, заниматься тем, что будет анализировать пассажиропоток, и будет этот пассажиропоток каким-то образом увязывать, как я уже сказал, с туристической активностью, раз. Второе, сможет ли она с помощью вот этих моделей...
1: Вот я прошу прощения, Вячеслав Николаевич, вот прерву, просто не так много времени, а хочется вот все-таки уточнить. Вот как вам кажется, это поможет именно в борьбе с, ну, я не знаю, потребительским терроризмом определенным? Люди, ну, действительно, скупают билеты на долгое время, после этого их спокойно возвращают, потому что, ну, бесплатно. А тут какая-то цена. Вот вы к этой инициативе, с тем, чтобы все равно стоил хоть какую-то сумму возврат билетов, вы как относитесь?
0: Я считаю, что он, наверное, должен стоить. Кроме того, должен быть баланс по сроку и стоимости. То есть, например, чем ближе к моменту возврата, тем он становится больше невозвратным.

0: Стоимость может быть дифференцирована. То есть рано отказываешься, позволяешь людям выкупить его. То есть платишь немножко, отказываешься практически за, там, не знаю, за день до поездки, то, соответственно, платишь 100%. Это один момент. И второй момент, ну, все же эти люди так или иначе в системе РЖД зарегистрированы, да, когда покупаешь билет в дальнем следовании, то вот один раз дал, второй раз дал, а дальше тебе включается повышающий коэффициент. Все это несложно.
1: Ну вот это уже да, вот это уже определенная мера. Хорошо, вся ситуация понятна. Спасибо огромное за комментарии, за ваше мнение. Кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт по транспорту Московского областного отделения опоры России Вячеслав Белобжецкий был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся к следующей новости.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Ну, собственно говоря, осталась у нас одна новость в этой получасовке, которая, ну, по крайней мере, у меня вызывает некоторый шок. Слово «махаю», ранее имевшее, ну, такое, скажем, разговорное значение, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Что, в общем-то, удивительно, это вот с одной стороны, наверное, следование тем изменениям, которые происходят в языке. Все-таки он меняется, мы понимаем, что и люди начинают по-другому разговаривать, и заимствований много появляется, которые активно используются. Но в то же время, правильно ли это делать? Потому что есть определенные, ну, скажем, правила, которым вроде бы стоит следовать, и в случае, если мы их так свободно нарушаем, если берем новые слова, ну, как-то становится грустно, потому что, а вдруг после станет уже спокойно, каждый говорить звонит, или какие-либо другие, ну, не самые правильные выражения использовать, которые нам уже будут казаться вполне себе хорошими. А что, если вдруг так произойдет, мат окажется уже не нецензурной бранью, а вполне себе обычной частью речи. Это все вопросы, которые перед нами стоят. Ну, и, конечно же, вопросы, которые касаются вот следующих слов, которые могут попасть в этот перечень. Очень удивительно то, что вот прямо сейчас мы наблюдаем, хотя, может быть, я прямо сейчас являюсь немножко предвзятым. И все-таки это не настолько критично, все-таки есть определенный пример. Например, пахать и пашу, а брехать брешет. Сейчас вот устойчивое чередование ха и ша сохраняется в русском языке совсем у небольшого числа глаголов, и, возможно, решили таким образом закрепить определенные перечень, чтобы не выбивался из всего остального. Но в то же время до сих пор вот по ушам бьет, если даже вот прямо сейчас я это слово произносил только в качестве новости, не так уж удобно это делать, к сожалению. Но прямо сейчас с этим придется смириться. И в случае, если вы, выходя на улицу там из подъезда или просто прогуливаясь где-либо, услышите, как человек говорит слово «махаю», вам уже можно просто пройти мимо и подумать о том, что человек грамотен. Ну вот с нами прямо сейчас на связи доктор филологических наук, ректор Международного Евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности Президентской академии, профессор МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги, рада вас слышать.
1: Абсолютно рад вас слышать в ответ. И хочется у вас поинтересоваться, как вы относитесь к тому, что теперь, я искренне не очень хочу произносить это слово опять в эфире, радийно, махаю, стало литературной нормой. Считаете
3: коллеги,
1: правильно?
3: Я прочитала сегодня эту новость и расстроилась, потому что мышление, речь, поведение связаны. Мы сначала допускаем в речи, да, вот это расшатывание нормы, а потом удивляемся, почему и в поведении, да, люди воспринимают, ну а что тут такого, ну подумаешь, да, ну веду себя вот так, ну позволяю себя, что, а знаете, нормы меняются. То есть я считаю этот процесс не безобидным. С другой стороны, конечно, я хочу пояснить для слушателей, что значит признанием глагола «махаю» литературно. литературной нормы. Это означает, что слово зафиксировано в словарях, справочниках, да, его грамматические формы. Ну, иногда это делается с пометами, иногда без помет. Вот сейчас это признано как равноправные варианты. Машу и махаю. Да, соответственно, в ЕГЭ, получается, можно и так ответить. Мы знаем пример в истории, когда лексикографов, авторов словарей заставляли выгораживать чиновников или какие-то ситуации. Ну, например, публичный чиновник сказал неправильно какое-то слово, да, помните, у нас Матвиенко в какой-то момент сказал, что сосули, да, и потом филологов обязали где-нибудь выискать, да, что оказывается не сосульки, а сосули, хотя не было, конечно, такого, да, то есть бывает иногда ситуация, когда надо, ну, скажем так, какого-то чиновника выгородить, который публично сел в лужу, например, да, и бывает другая ситуация, и мы помним советский период, когда вообще в словарях у нас писалось, что, например, слова проституция, да, это имеет отношение только к гнилому Западу, да, и такое явление вообще возможно только на гнилом Западе.
1: Ну вот, собственно, я, к сожалению, прямо сейчас на секунду прерву, вот хочется услышать, вот как вы считаете, будет ли эта тенденция продолжаться? Может ли так получиться, что там спустя какое-то время мы услышим ложат или покласть, ну, в общем, вот прям, ну, не знаю, больно становится?
3: Да, это очень грустно, риск такой есть. Ну, мы помним пример с кофе, да, ведь всю жизнь кофе был мужского рода. Потом, там, лет 10 назад сказали, а, давайте это будут равноправные варианты, кофе среднего рода, и так можно.
1: 10 секунд вот. Буквально есть.
3: Да, это грустная тенденция, да, к сожалению, я наблюдаю ее, действительно, многие вот такие вот вещи у нас в словари проникают, но я считаю это порочной практикой.
1: Ну и вот на этом закрепим тогда.
3: Опора,
1: да, и вот так. Лидия Малыгина, спасибо огромное.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов, Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Валберес открыла горячую линию для семей сотрудников склада Котовской электростали. Во Владимире жители атакованного БПЛА дома возвращаются в квартиры. Фестиваль «Моспитомец» пройдет на ВДНХ в Москве. Подробности далее. Валберес открыла горячую линию для близких сотрудников складов Котовского и электростали. Об этом сообщила пресс-служба РВБ. Уточняется, что во время эвакуации некоторые работники склада вынуждены остались без связи. Ранее компания сообщила о том, что этой ночью украинские дроны нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Оперативные службы завершили работу на месте падения БПЛА в многоквартирный дом во Владимире. Люди возвращаются домой, об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Он отметил, что прошло заседание областного оперштаба, на котором он дал поручение по дальнейшему усилению мер безопасности на уровне региона, а также по восстановлению пострадавшего дома. Ночью Авдеев сообщил, что беспилотник попал в квартиру жилого дома во Владимире. В результате возник пожар, жильцы были эвакуированы на месте, работали оперслужбы. Пострадавших, по данным губернатора, нет. Сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от главкома украинских войск Александра Сырского за публичную поддержку ушедшего главы Минобороны. Об этом сообщило украинское издание. Ранее бывший замминистра обороны Сергей Стерненко заявил, что Сырский срочно отзывает из отпусков тех военных, которые были замечены в поддержке Федорова. Напомню, в Киеве и ряде городов Украины ранее прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. Новое правительство Молдавии продержится у власти всего полгода, поскольку в составе Кабмина сменили всего несколько человек. Об этом заявил лидер оппозиционной нашей партии Рената Усатый. По его словам, несмотря на замену премьер-министра, механизмы контроля и политическая система в стране остались прежними. Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе правящей партии «Действие и солидарность» выдвинула кандидатом в премьер-министр проживающего на Украине молдавского банкира Василия Тафана. Он накануне сообщил, что решил сохранить большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь 4 министров из 16. Фестиваль «Моспитомец» пройдет 26 июля на ВДНХ в Москве. Более 40 собак и кошек из столичных приютов смогут найти новый дом. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города. Подчеркивается, что перед выставкой каждый ее участник проходит подготовку. Животных обследуют, вакцинируют и обрабатывают от паразитов в соответствии с графиком. У всех животных обязательно есть ветеринарные паспорта. На выставку отбирают самых социализированных. Питомцев долгое время учат доверять людям и привыкать к жизни в семье. Кроме того, подчеркивается, что представители приюта остаются на связи с хозяином и при необходимости помогают советами на протяжении всей жизни четвероногого друга. Пока это все главные новости к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте. В эфире «Радио Спутник», и сегодня в гостях экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель.
3: So, Karin, my first question is...
2: Карин, для начала добро пожаловать в Москву. Снова.
4: Спасибо вам. Теперь я живу в Рязанской области. Это 5 часов на машине туда и потом обратно, но, слава богу, я доехала.
3: It's already 4 years that you wrote your...
2: Ну что же, уже прошло 4 года с того момента, как вы написали свою книгу, которую вы назвали «Реквием по Европе». С тех пор ваше мнение изменилось? Оно стало другим или, может быть, наоборот, вы укрепились в своей правоте с 22 года, глядя на Европу не изнутри, а со стороны? Тем более, что вы написали эту книгу, будучи уже в Ливане.
4: Да, все именно так.
2: Так что же теперь?
4: Хороший вопрос. Вы знаете, я начала писать эту книгу в буквальном смысле, сидя на матрасе на улице во Франции. Меня тогда только что выгнали из квартиры. Как правильно сказать? Выкинули, выгнали? Как хотите. Мой арендодатель, который, в общем-то, хороший человек, расторгнул договор аренды со мной. И мне пришлось уехать из Франции. Это было очень трудное время для меня, и прежде чем начать писать книгу, я уже знала ее название. Оно было у меня в голове. Да-да, и прежде чем писать книгу, я знала ее название «Реквием по Европе». Возможно, многие даже не знают сегодня, что это за музыкальное произведение, зачем оно нужно. «Реквием» исполняют на похоронах, когда гроб опускают в могилу.
2: Да, австрийский гений.
4: Да, конечно, «Реквием» гениального Моцарта прекрасен, но я предпочитаю немецкий «Реквием» Иоганна Брамса. Тоже очень красивая музыка. Для меня его «Реквием» лучший. Но в любом случае это немного другая тема. Я не слишком талантлива в сочинении музыки, так что мой «Реквием» написан в прозе. И вот я начала писать, тогда, к счастью, я смогла перевести себя и своих животных в Ливан. Так что, как вы правильно сказали, большая часть книги написана в Ливане. В июне 2024 книга вышла на русском языке. В этом году, наконец, была опубликована и немецкая версия. На это ушло некоторое время, нам пришлось искать редактора. Но самое интересное в другом. Чтобы подготовить версию на русском языке, я перечитала свою рукопись, кажется, 7-8 раз, а когда вы перечитываете, то всегда находите какие-то ошибки, опечатки. И поэтому я перечитывала и перечитывала и перечитывала.
2: А дополнения какие-то появились?
4: Нет, я ничего не добавляла. Я упоминала Джулиана Ассанжа, который на момент выхода книги был еще в тюрьме, и это единственное, что я изменила по сравнению с первым изданием. Джулиана Ассанжа, слава богу, освободили летом 2024 года, исправила только некоторые опечатки, и все. Но в остальном я очень довольна, я ничего не меняла. Ядро, суть, все там. Я могла бы добавить еще 50 страниц с примерами. Но зачем?
2: Картина в целом и так ясна.
4: Да, картина для меня была абсолютно понятна в 2022 году. И когда я писала книгу, я сомневалась, я спрашивала себя, «Карин, не слишком ли резки твои оценки ситуации? Может быть, ты слишком жестко описываешь картину?» Но по прошествии 4 лет я могу сказать, нет, я не была слишком сурова. Основная идея моей книги заключается в следующем. Я всегда относилась к Европе с благодарностью. Я не гордилась Европой просто потому, что ее никогда не строила. Ее построили предыдущие поколения. Люди, которые в 18 и 19 веках делали революции, они построили Европу. Люди эпохи Просвещения. Они построили государство всеобщего благосостояния. Не я создавала эту систему. Когда мне было в районе 20 лет, я училась в Западной Азии, потом я работала в Иордании, в Сирии, я училась в Еврейском университете в Иерусалиме, поэтому я знала, как устроена жизнь во многих других местах, и она там гораздо сложнее. У меня была стипендия в Соединенных Штатах, тогда я не знала, что в Соединенных Штатах вы заканчиваете учебу с долгами, но я закончила учебу без долгов. Мне очень повезло, что, будучи австрийским студентом в области права и арабского языка, я кончила курс без долгов. Был очень строгий отбор, но я прошла его, и за все это я признательна Европе. Но я никогда не верила в свободу слова, равенство перед законом. Я не верю в равенство. Я больше верю в равенство возможностей, когда вы знаете, что у вас есть возможности. Слава Богу, мы не равны. У всех нас разные таланты. Я не умею играть на фортепиано, но, возможно, у меня есть талант в чем-то еще. Так что за ту Европу я была благодарна, но она исчезла. Как если у вас есть романтические иллюзии относительно человека или чего-то еще, и потом маска падает вниз, и вы видите его реальное лицо. Со мной это произошло весной 2022 года, когда меня выгнали из Европы. Я уехала из Австрии и из своей страны летом 2020 года, задолго до того, как все началось, война на Украине и так далее. Задолго.
2: Почему?
4: Почему так произошло? Я уже об этом говорила. Многие из ваших зрителей, возможно, знают об этом. Меня обвинили в изготовлении новичка и проведении экспериментов на собаках. И на меня напали на улицах. Поэтому я уехала из Австрии. Я хотела жить во Франции, где меня бы никто не узнавал. И я люблю Францию. Мне она действительно нравится. В 56 лет было нелегко переехать из Австрии во Францию. Но я надеялась, что смогу ходить по улицам, не будучи узнанной. И никто не будет нападать на меня и называть русской свиньей или русской проституткой, как это было в Австрии. И, кстати, я опоздала, потому что мне нужно было забрать документы в австрийском консульстве. Я первый раз побывала там с момента моего приезда в Россию. Они собираются отозвать у меня австрийское гражданство. Они хотят сделать меня лицом без гражданства. Именно так австрийцы, немцы поступали в 30-е годы с людьми из других конфессий. С евреями или с людьми, которые придерживались иных политических взглядов.
2: А вы задумывались, что стало триггером? Вы анализировали какой-то ключевой момент, когда, скажем так, все стало меняться в Европе? Я имею в виду какое-то событие или что-то в этом роде?
4: Этих событий много. Ничего не является однозначным, как вы знаете. Всегда есть много причин. Одна из причин заключается в том, мы вернулись к очень странному черно-белому образу мышления. Ты либо с нами, либо против нас. И на Западе, это я поняла сейчас, в 60 лет, и на Западе все черно-белое. Я всегда ощущала себя больше человеком Востока. Я провела часть своей жизни в Ливане. Я говорю по-арабски. Если вы спросите меня сегодня, кто я такая, я просто... Вот как мы говорим по-арабски. Я всего лишь человек из племени людей. Я была очень преданным австрийским патриотом. Я любила свою страну. Когда я приезжала на день в Мюнхен, я всегда старалась успеть на вечерний поезд обратно в Австрию, потому что хотела выпить кофе в Австрии, а не немецкий кофе. Я хотела возвращаться домой. Я была очень привязана к своей деревне в Австрии, к своей жизни. Я могла бы заработать больше денег где-нибудь в другом месте. Многие говорили: «О, ты со своими знаниями, ты должна поехать в Германию, ты должна поехать в страны Персидского залива». Я отвечала: «Нет, дело не в деньгах. Мне нравится быть в своей стране. Я не хочу быть незнакомцем. Я хочу быть дома. Я хочу говорить и быть как все или быть одной из многих». И именно поэтому я осталась в Австрии. И вот почему я служила своей стране. Но чтобы вернуться к вашему вопросу, что стало триггером, это было множество факторов. Во-первых, поворот к черно-белому мышлению. В своей книге я описываю его как возвращение к охоте на ведьм. Может быть, я немного преувеличиваю, но я так думаю, учитывая то, что происходит. Ко мне относились как к ведьме. В австрийских и других газетах есть десятки карикатур, изображающих меня ведьмой, танцующей с дьяволом. И меня обвинили в отравлении собак и приготовлении новичка дома. Значит, я ведьма, у которой есть яд. И откуда берутся ведьмы? Получается, что ведьма — это человек, который отличается от других. Человек, который говорит на слишком большом количестве языков. Человек, которого не получается отнести к какой-то одной категории людей. Слишком свободомыслящий человек, свободный мыслитель. И в такой стране стране, как Австрия, таких людей никогда не было. Там не модно отличаться от других. Возможно, во Франции вы можете оставаться уникальным, не похожим на других. И я поняла все это летом 2020 года, когда написали, что у меня есть формула новичка, которым якобы отравили Алексея Навального. Собака выкопала из моего сада и провели вскрытие, чтобы доказать, что я отравила ее новичком. Я поняла, что они сошли с ума. И сегодня в России министр Лавров и другие политики говорят, что Европа иррациональна. Европа сошла с ума. Я использовала все эти слова летом 2020 года, когда Россия еще стремилась торговать с ЕС, строить трубопроводы, продолжать сотрудничество, несмотря на санкционный режим 2014 года. В 2020 году мне стало ясно, что европейцы иррациональны.
2: Мой следующий вопрос очень важен и для меня, и я знаю, что много людей в России хотели бы это знать. Потому что многие не понимают, действительно ли в Европе искренне люди верят в то, что вы сейчас рассказали. Или это какая-то часть, может быть, информационной войны? Действительно ли люди считают, что русские — это зло, что это какая-то часть дьявола?
4: Идет большая демонизация России, и такое происходит не в первый раз. Как я уже говорила, все началось не в 2022 году. Если вы почитаете заголовки газет, вышедшие летом 1914 года, все они как будто один в один повторяют сегодняшние. Один выстрел, один русский. И подобное настроение можно найти везде. Не только в архивных материалах, но в книгах, газетных статьях.
2: Как мы сегодня должны воспринимать европейцев, австрийцев, немцев, французов?
4: Вы знаете, довольно сложно говорить обо всех сразу.
2: Да, конечно.
4: Но я попытаюсь ответить. Просто, чтобы вы понимали, как все устроено. Могу рассказать примеры своего личного опыта. Почти все отвернулись от меня в 2020 году, в 2021. Они отвернулись от меня, остались два друга, с кем я поддерживаю постоянный контакт. Остальные сказали мне: «Карин, ты должна понять, будет лучше, если мы перестанем разговаривать по телефону». И это никак не связано со средствами массовой информации. Дело в том, что люди — трусы. Вы можете сказать, что людьми легко манипулировать или что-то в этом роде, но мои знакомые понимают, как все это работает. Люди, с которыми я училась, теперь они уверены, что я проработала в КГБ все 34 года своей жизни. Но о чем вы говорите? Я бы даже не назвала их предателями. Предатель должен быть активным человеком, должен что-то делать. Предатель, по крайней мере, что-то делает. Трус — это просто...
2: Просто из-за страха?
4: Да, да. Они все чего-то боятся. За свои банковские счета, что могут возникнуть проблемы с коллегами, с кем-то из членов их семьи. Такого я насмотрелась достаточно. Так что, если вы спросите меня о людях здесь, в России, я все время слышу слово «элиты». Все время. Я не знаю никого, кого бы я назвала членом элиты в Австрии. Я не знаю. Что является элитой в моем понимании, это не мое личное определение, это определение, которое вы найдете в любом учебнике. Элита должна быть избранной группой. Как вы выбираете такую группу? Например, по критериям образования.
2: Финансы.
4: Или финансов. Плюс элита должна быть в состоянии проектировать власть, на что-то влиять. У вас есть люди, которые, возможно, влияют на принятие определенных решений, но у них нет никакого образования. И у нас есть те, у кого есть хорошее образование, но у них нет никаких рычагов воздействия на что-либо.
2: Карин, если мы возьмем Европу начала 20 века или периода Второй мировой войны, были политические течения, способные объединить людей. Это были правые течения. Возможно ли сегодня объединить людей в Европе под какой-то одной подобной идеей? При том, что они напуганы и считают Россию врагом.
4: Да, да, страх — очень хороший мобилизующий фактор, когда вы занимаете оборону.
2: И есть что-то общее у всех европейцев, у австрийцев, англичан, французов.
4: Да, все боятся России сейчас. И все говорят, мы должны вкладывать большие средства в нашу оборону, потому что самая большая угроза — это Россия. Мы должны вновь ввести обязательную военную службу. Почему? Потому что мы должны сражаться с Россией в 2029 году. Я думаю, так они говорят. Господин Писториус, министр обороны Германии, заявил, что ни один немец в возрасте от 18 до 45 лет не может покинуть страну надолго, если не попросит специального разрешения. Мы уже находимся в другом временном интервале. Люди готовы не обязательно соглашаться, но они готовы смириться с этим до определенной степени. Итак, угроза со стороны России. Какую бы газету вы ни открыли, обычно утром, чтобы не забыть французский, я смотрю французское телевидение. Я читаю немецкие газеты, те, что можно найти в интернете, но в основном немецкие, французские СМИ, которые я читаю, и каждый день в них одно и то же. Пишут о российской угрозе. Все.
2: Но страх — это как мотивация.
4: Да, и это, возможно...
2: Я имею в виду, достаточно ли одного страха, чтобы начать войну? Сражаться за свою страну просто из-за страха? Или что-то должно быть еще?
4: Конечно, должно быть что-то другое. Но готовы ли люди по-прежнему сражаться за свою страну? Вот главный вопрос. В Австрии в течение почти 17 лет я работала преподавателем военной академии, и я видела разочарование среди военных. Я всегда выступала за эффективные вооруженные силы, всегда, где бы то ни было. Сейчас военные бюджеты растут. Странам приходится прилично инвестировать в армию, плюс нужно мотивировать людей. Я хорошо знала многих военных в Австрии. Я была вице-президентом общества по стратегическим исследованиям. Я почти каждый месяц посещала колледж национальной обороны. Я видела, как все они использовали одну и ту же формулировку. Конечно, мы должны бороться с Россией. Все так говорили.
2: Это даже странно звучит. Как будто люди не знают истории и начинают делать то же самое.
4: Дело не только в том, что они не знают истории. Я использую этот термин в своей книге «Быть аисторичным». Дело не в том, что вы невежественны. Мы все невежественны. Я первая, кто сказала, что я знаю, что я ничего не знаю. Но смотрю вокруг, задаю вопросы и пытаюсь найти ответы на свои вопросы. Брюссель сегодня аисторичен. Они даже не интересуются историей. Их не волнует история.
2: Тогда понятно, почему. Еще одна проблема, которая существует в Европе, но и не только в Европе, это, конечно, проблема миграции. И не только миграции в целом, но и незаконной миграции в частности. Я сам это видел и во Франции, и в Германии. И мой вопрос в том, может ли миграция быть тем фактором, который разрушает Европу изнутри? И в то же самое время является миграция проблемой, которая не позволяет объединить людей?
4: Я хорошо разбираюсь в теме демографии. Как у министра, у меня были две шляпы, или два направления, если хотите. Я отвечала за внешнюю политику, а также за иммиграцию, что было немного сложно, потому что внутренняя тема еще очень-очень обсуждаемая тема. Давайте я приведу вам несколько цифр. Около 15 лет назад число людей, родившихся не в Австрии, но проживающих там, составляло 12%, что нормально. Во Франции их было примерно столько же, около 10-12%. У вас в России цифры похожие. Общество хорошо справляется с людьми, которые не родились в стране или являются представителями второго поколения, скажем, когда их число составляет от 10-15% населения. Думаю, в любой стране это вполне рабочая схема, когда дети, которые идут в школу, оказываются окружены большинством, говорящим на языке страны проживания, что помогает мигрантам интегрироваться. В Австрии ситуация изменилась следующим образом. Число мигрантов выросло сначала до 18%, потом до 20%, и теперь на федеральном уровне находится примерно на уровне 24%. В Вене, которая как магнит притягивает мигрантов, потому что там они получают самые высокие социальные пособия, дело не столько в поиске работы, сколько в социальных льготах, которые они все получают. Так вот, в Вене сейчас эта цифра составляет 36%.
2: Это каждый третий, даже больше, чем каждый третий.
4: Более трети людей, проживающих в Австрии, не родились там, не владеют языком. Когда вы посмотрите на цифры во Франции, я знаю, что многие приводят Францию в пример, говоря о мигрантах. Подчеркну, что я тот человек, который любит Францию и скучает по ней. В некоторых местах, таких как Авиньон, Марсель, число мигрантов составляет от 10 до 12% населения. Они говорят по-французски. Это люди, которые приехали из Северной Африки и Западной Африки. Они говорят по-французски.
2: Ну, они из бывших французских колоний.
4: Да, они приехали из бывших французских территорий, колоний, можно как угодно их называть. Так что все они говорят по-французски. В этом заключается огромная разница. И во Франции вы увидите людей, которые успешны, которые достигли определенного довольно высокого уровня жизни. Вы увидите людей, которые приехали как беженцы в 1979 году из Вьетнама. Во Франции хорошо работает социальный лифт. Так что ситуация во Франции, на мой взгляд, если сравнивать ее с Австрией, Германией, Швецией, не так плоха по сравнению с этими странами из-за языка.
2: Окей.
4: В жизни есть две вещи, которые вы не можете изменить. В принципе, на политическом уровне. Это демография и география. Вы не можете изменить географию. Она есть и есть. И демографию, если вы, как Израиль, не занимаетесь геноцидом, изменить демографическую систему нельзя. И поэтому демографический вопрос называют проблемой. Но в современном мире, и я продолжаю говорить об этом в течение последних 4 или 5 лет, если вы проведете опрос и спросите людей, является ли миграция для них проблемой номер один, как для избирателей, они ответят «нет». Самая большая проблема сейчас — это покупательная способность. Вы больше не можете оплачивать счета. Вы не знаете, чем заплатить в супермаркете за свои ежедневные покупки.
2: А что, уже поздно менять законы?
4: Нет, вопрос в том, что
2: менять законы, ужесточать правила въезда для мигрантов.
4: Нет, вопрос в том, что я думаю, что вся эта проблема демографии — это не то, что беспокоит людей прямо сейчас. Если вы хотите сегодня выиграть выборы, вы их не выиграете на теме нелегальной миграции. С такой повесткой побеждали на выборах где-то 5-6 лет назад. Но если вы хотите идти на выборы сейчас, где-нибудь в Европе, вы должны пообещать людям более низкие налоги, дешевую арендную плату, хорошие жилищные условия. Это то, о чем люди просят прямо сейчас.
5: This is what people are asking for right now.
2: И это своего рода манипуляция?
4: Нет, это не про манипуляции. Это то, чего хотят люди. Если взять среднестатистического избирателя, я не могу быть точной на все 100%, потому что я уехала из Европы 6 лет назад. Если бы я хотела проголосовать сегодня как среднестатистический избиратель во Франции, в Бельгии, в Австрии, я бы хотела, чтобы новое правительство решило мои социально-экономические проблемы.
2: Карин, большое вам спасибо за то, что вы к нам пришли. У меня еще много других вопросов, и, может быть, я их задам в следующий раз.
4: Спасибо вам, Александр.
2: Еще раз спасибо вам большое.
6: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
7: А где тут бродит жираф на озере Чад?
6: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
8: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
9: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
8: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
9: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
8: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
9: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
8: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на склад в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Ранее губернатор области Евгений Первышов сообщил, что в результате вражеских атак этой ночью погибли 7 человек и 25 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Город Спутник Запорожской АЭС «Энергодар» остается без электро- и водоснабжения из-за атак в ИСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В свою очередь, директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявила, что сама Запорожская АЭС продолжает функционировать в безопасном режиме. Свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Уточняется, что серьезно повреждены несколько производственных корпусов, а зафиксировано возгорание, а также нанесен существенный ущерб инфраструктуре. Число жертв ударов США по Ирану возросло до 50 человек, пострадавших более 500. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Исламской Республики. Уточняется, что среди погибших 5 женщин и 2 лиц младше 18 лет, среди раненых 32 женщины и 18 детей и подростков. Накануне Минздрав Ирана сообщал о 38 погибших и минимум 400 раненых. Несколько человек заявили о появившихся у них симптомах пищевого отравления после посещения приема в посольстве Франции в Ереване, посвященного дню взятия Бастилии. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссия. Дипломаты извинились перед гостями за доставленные неудобства. Посольство Франции выражает надежду, что причины указанных симптомов будут выявлены. В связи с этим она обратилась в Минздрав Армении, говорится в сообщении. Судно, атакованное накануне в Ормузском проливе, не принадлежит Таиланду, вопреки сообщениям СМИ. Об этом заявил официальный представитель военно-морских сил этой страны. Напомню, ранее агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник передавало, что Иран обстрелял судно под флагом Таиланда. Оно якобы пыталось пройти через Ормузский пролив без разрешения иранской стороны. Сообщается, что в настоящее время в проливе находится только одно таиландское судно и что с ним все в порядке. Россияне желают, чтобы Аргентина победила в финале чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры. Присутствующие встретили его слова бурными аплодисментами. Ранее команда Аргентины обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира. Ее оппонентом выступит команда Испании, победившая Францию. Матч пройдет уже завтра, 19 июля. Это все главные новости к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
8: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
10: Часов 14:33 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый день.
11: Здравствуйте.
10: В мире, а точнее на Ближнем Востоке, продолжает полыхать. По последним данным, которые сообщает иранский Минздрав, число жертв ударов Соединенных Штатов по Ирану возросло до 50 человек, пострадали более 500. На этом фоне стороны обменялись воинственными заявлениями. КСИР в ответ на агрессию США нанес удары по целям в Бахрейне. Также был атакован центр ИИ США в Бахрейне. Обсуждаем ситуацию вместе с политологом, доцентом Московского педагогического Казанского государственного университета Олегом Макаренко. Олег Анатольевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Мы уже вот как будто бы выдохнули в какой-то момент, и потом вдруг бац, и происходит то, что мы сейчас наблюдаем своими глазами. Все, стороны окончательно определились, точнее, одна из сторон, именно Соединенные Штаты, что с Ираном нужно что-то все-таки им сделать.
12: Ну, Соединенные Штаты и не отказывались от этого, от этой задачи. Они говорили о том, что они их победили, но фактически победы никакой не было. Об этом говорят все специалисты, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Поэтому для Трампа стояла только одна задача – вынудить Иран выполнять те условия, которые отвечали бы интересам Соединенных Штатов в данном регионе. Иран этого не делает, потому что у него есть собственные интересы, которые она не собирается сдавать просто так Соединенным Штатам и вообще сдавать не собирается. А наоборот усиливается в регионе и как политически, так и в военном плане. Поэтому для американцев настали тяжелые дни. Это однозначно и, можно сказать, даже бесповоротно. Поэтому то, что мы сейчас видим, это ответные действия Ирана на несоблюдение Соединенными Штатами меморандума, который подписали какое-то время назад в Швейцарии. Дональд Трамп его удаленно подписывал в Версале. Наверное, в Версале проще было подписать акт о безоговорочной капитуляции Соединенных Штатов, но он решил все-таки подписать меморандум. Поэтому никто не собирается выполнять его, потому что слишком разнонаправленные интересы двух государств.
11: Это просто так называлось, на самом деле, меморандум, а был акт. Но это так, возможно, преувеличение. Меня, знаете, что заинтересовало? Советник Муштабы Хаменеи Мохсен Резаи сказал, что Иран может перейти от оборонительных к наступательным действиям и добиться фазы наступления и полного уничтожения. Вот это что имеется в виду? Ведь дистанционная война идет. Возможно ли в дистанционной войне полностью соперника уничтожить? Или какие-то другие вещи имеются в виду?
12: Полностью уничтожить противника в дистанционном формате невозможно, как невозможно подписывать международные акты, которые должны соблюдаться. Мы только что об этом поняли.
11: Ну да.
12: Невозможно этого. В дистанционном формате действительно победить нельзя. Соединенные Штаты рассматривают варианты высадки на, например, на остров Харк для контроля Ормузского пролива и контроля нефтегазовой промышленности, нефтяной промышленности и передачи нефти Ирана, потому что этот остров является ключевым в их инфраструктуре. Без полевой наземной операции невозможно говорить о победе. И вот Иран сейчас говорит о том, что он будет наносить удары по американским объектам. До этого он этого не делал. Вот знаете, при всем при том, он это делал ограниченно. Все-таки я смотрел и думал, победа не может быть, знаете, так реактивно. Вы ударили по нам, мы ответили вам. Победа так не добывается. Победа – это полностью переход инициативы в руки того государства, которое считает, что оно собирается победить. И вот Иран решил не отвечать на действия Соединенных Штатов в реактивном порядке, а решил самостоятельно навязывать другому Соединенным Штатам свою тактику и стратегию боевых действий в регионе. И в рамках этой стратегии Иран выбрал позицию нападающего, то есть он будет наносить удары по тем объектам, где находятся американские военнослужащие фактически. Тем более, что в регионе у них достаточно разведывательных средств, я имею в виду, что в каждой стране находятся шииты, которые передадут информацию, необходимую иранским вооруженным силам, КСИР, для того, чтобы наносить удары по скоплениям американских военнослужащих. Та война, которая была до этого, удары, которые были до этого Ирана, они все-таки носили немного ограниченный характер. Сейчас все будет перевернуто абсолютно в другом ключе. Потому что американцы, перехватив инициативу и захватив инициативу, действовали бы и дальше. Они били бы, а Иран просто отвечал. Сейчас все должно поменяться. Если Иран выбрал такую и выберет такую стратегию, мы увидим совершенно другую ситуацию. В Соединенные Штаты будут отправляться убитые уже военнослужащие из Америки, и американское общество не готово принимать своих военнослужащих в целлофановых пакетах.
11: Извините, еще одна формулировка обратила мое внимание на себя. Необоснованная военная поддержка США. То есть это как бы ну не объявление войны, но как бы, может быть, констатация того факта, что будут страдать те, кто в этом плане предоставляет американцам территории. То есть это теперь артикулировано. Раньше просто наносили удары, а теперь это объявили. Это КСИР, представители КСИР говорят.
12: Но это правильно, потому что американские военнослужащие находятся на объектах и на территории тех государств, которые предоставляют эту территорию для нанесения ударов по Ирану. Значит, они являются законной целью иранских вооруженных сил. И, в принципе, все те, которые помогают им, знаете, я сейчас об этом говорю и думаю о Европе, мягко говоря. Все, кто предоставляет им такую возможность, возможность нанесения ударов по Ирану, значит, они тоже должны иметь, ну, нести за это фактическую ответственность. И если они так делают, значит, они будут поражены.
11: А кто-нибудь, извините, с вашей точки зрения, но мы, конечно, тут не пророки, но кто-нибудь попросит американцев, дескать, ребята, извините, вы нас защитить не можете, поэтому давайте вы берете свои базы, свои войска с нашей территории, чтобы по нам не стреляли, не попадали.
12: Вы знаете, для этого нужно что-то стальное. Мягко говоря.
11: А, понятно. Желательно квадратное, да, кубическое, да.
12: Что-то остальное и желательно круглое. В этом случае там есть, кто имеет подобное. Я имею в виду Саудовская Аравия. Она может принимать такие решения. Там есть, как это ни странно, Турция, которая тоже может принимать подобное решение. Но в нынешней ситуации, я думаю, что они не откажутся от Соединенных Штатов, потому что это автоматически провал Трампа. Трамп будет, я имею в виду провал Трампа на политическом поле Соединенных Штатов. Тут же демократы отработают по Трампу по полной программе, и поэтому Трамп будет давить, как говорится, до талого, чтобы ни базы оттуда не ушли, ни политически никто не ушел от влияния Соединенных Штатов в регионе. А что получится после ударов КСИР, анонсированных, и там они заявили о том, что через 2-3 дня, если не прекратятся удары Соединенных Штатов Америки. Мы посмотрим и посмотрим, до какой степени это будет критично для стран залива и для их политической системы.
13: Насколько я понимаю, сразу же вот вслед за этим заявлением США нанесли новую волну ударов, поэтому как будто бы ответ на такой, ну, не ультиматум, но очень ясное послание, как будто бы со стороны США он понятен. У нас чуть-чуть времени еще остается. Мне хотелось бы узнать, не приведет ли это к обратным результатам, о чем вы с Алексеем разговаривали. То есть не вступит ли кто-то по-крупному из стран Персидского залива вот в это противостояние, когда очень чувствительно получать начнет.
12: Вы знаете, а кто готов воевать из стран Персидского залива в открытую с Ираном? Таких нет. Они проиграли хуситам. Если мы говорим о Саудовской Аравии, они не смогли ничего сделать с хуситами, а это совершенно другой калинкор. Абсолютно. И другая армия, и другая подготовка. Кто еще? Иордания? Ну, у них и сил таких нет. Кто еще вмешается? Сирийское государство? Пригласили же Ашара для того, чтобы... Ну, для чего вопрос? Ирак — это шиитское государство. Там никто не будет воевать. То есть у них нет ресурсов и нет возможностей. И это слишком критично для них внутри своих государств. Вмешаться туда? Ну, абсолютно нет. Никак. Только Израиль, больше никто.
13: Благодарим вас, Олег Анатольевич. Олег Макаренко, политолог, доцент МПГУ, был в эфире «Радио Спутник».
14: «Радио Спутник».
13: Поговорили мы о том, что был поражен центр искусственного интеллекта соответственно, на территории одной из стран Персидского залива, в Бахрейне, да. Спасибо, Леша, потерял глазами. И теперь поговорим про искусственный интеллект немножко в другом ключе, потому что мировые державы у нас создали новую организацию, которая будет заниматься сотрудничеством в сфере искусственного интеллекта. Сейчас там как раз в рамках этой организации проходит один саммит,
10: саммит. Российская делегация там тоже присутствует. Ее возглавляет замглава администрации президента Максим Орешкин. И, соответственно, да, общаемся с представителями, в том числе и Китая, а также еще порядка 20, более 20 стран, да, вступили в эту организацию. С нами на прямой связи находится Роман Душкин, генеральный директор AI-эксперт компании разработчиков искусственного интеллекта, профессор МНИИ ПУ. Роман, здравствуйте.
11: Ок, мы вас не слышим. Вы поздоровались. Видео присутствует, а со звуком какие-то проблемы. Давайте
10: здравствуйте.
11: О, вот теперь
10: отлично,
11: все нормально.
10: Слышим вас.
15: Прекрасно.
10: У меня складывается ощущение, что вот сейчас как будто бы мир находится в такой стадии, когда очень сложно говорить о неком взаимодействии там, государств из разных его уголков, когда он становится все более фрагментированным, и тут вдруг создается такая масштабная организация, которая посвящена искусственному интеллекту и сотрудничеству в этой сфере. Вы возлагаете на нее надежды?
15: Ну, здесь такой двойственный момент, конечно. С одной стороны, международное сотрудничество в этой области, естественно, необходимо, поскольку сама технология искусственного интеллекта является такой, но она даже не то что прорывная, она подрывная, она действительно подрывает все устоявшиеся взаимоотношения в обществе, в государстве и так далее, во всех государствах, на международной арене. И, естественно, все человечество должно в этой области сотрудничать, чтобы находить какие-то... совместными усилиями находить способы использования этой технологии так, чтобы не навредить никому, ни конкретному человеку, ни государствам, ни всему человеческой цивилизации на планете Земля в целом. Вот. С другой стороны, сама технология становится сегодня тем, что запускает в нашей истории такую очень мощную петлю положительной обратной связи, поскольку технологии становятся средством производства, как станки, которые позволяют делать другие станки, как там, молоток, который делает другие молотки, косы, серпы и прочие инструменты, которыми другие люди начинают более эффективно работать. И, соответственно, я не удивлюсь, если организация создана, но потом все такие под своим национальным

0: Ну, США как бы на слуху, поскольку они именно экспортный контроль осуществили таким первым образом. Ну, честно говоря, меня сейчас там нету, поэтому не могу от первого лица сказать. А, скорее всего, страны там, которые более-менее лояльно к нам относятся, то есть это БРИКС плюс и так далее. Ну, я предполагаю, что так.
1: И сколько из них обладают собственными технологиями как раз в области искусственного интеллекта? Тут тоже важно, как
0: Ну,
1: мне кажется.
0: да, Китай-то точно обладает, поскольку Китай, ну, буквально вчера, да, на днях, не скажу, что вчера, на днях была очень мощная новость про то, что компания Moonshot AI выпустила свободный доступ в свою фронтирную модель Kimi K3, K3, и она фактически уже догоняет все американские модели, тоже фронтирные, которые Claude, Fable 5, GPT 5.6, то есть вот самые-самые такие. Фактически Moonshot показали, что обладая вот тем, что я называю новым средством производства, то есть станки нового технологического уклада, можно сделать очень мощный рывок. И Moonshot выкладывает веса своей модели, там, по-моему, 2,8 триллиона параметров, то есть это очень большая модель. Выкладывает в открытый доступ. Любой желающий, обладающий инфраструктурой, может ее использовать. Другое дело, что инфраструктура не у всех есть. Но, к счастью, наша страна может похвалиться тем, что мы можем такую инфраструктуру себе позволить. Была бы воля, экономика как бы помогала бы и все остальное.
1: А вот смотрите, просто я нашел информацию, значит, здесь говорится о том, что это, вы были правы, кстати, да? Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, включая Бразилию, Индонезию, Казахстан и Сербию. То есть вот те самые, кто против нас воюет, там, разумеется, нет. И вот здесь вопрос, вы понимаете, с чем уже удалось столкнуться? Вот используют обыкновенные люди искусственный интеллект, а он все равно фрагментированный. Я вот, и может быть, кто-то из нас думал о том, что это будет глобальная вещь какая-то. Задаешь вопрос, а тебе разные точки зрения подбирает искусственный интеллект. Нет, если ты задаешь его, условно говоря, из Соединенных Штатов, там
0: Ответы
1: американское, да,
0: другие будут.
1: ответы другие, да. То есть это все равно политизированная вещь получается. А тогда какой в ней смысл? Ну, извините, да, слушаю вас.
0: Не очень понимаю, что за вопрос, какой в ней смысл.
1: Нет,
0: Какой
1: я вот
0: смысл
1: как,
0: молодец?
1: извините, я задал вопрос и сам себя поймал за язык. Я понимаю, что там, не знаю, контролировать производство, управлять спутниками, вот это универсальные вещи. А вот в сфере, скажем так, политической борьбы, ну или идеологической, наверное, правильно сказать.
0: Ну, естественно, через это все тоже можно будет, так скажем, подобные модели, большие языковые, большие фундаментальные модели, могут использоваться в качестве мягкой силы другого государства. И я уверен, что они используются. Соответственно, возникает вопрос, как этому противостоять. И это один из тех важных вопросов, которые сегодня должны также на повестке дня подниматься. То есть вот есть модель, обученная, допустим, на всем корпусе человеческих знаний. Но, образно говоря, ее конституция написана таким образом, чтобы она переформатировала потихонечку мозги тех, кто ее использует, естественные наши мозги, под какую-то специфику. То есть какие-то нарративы вкладываются туда такие, что потом люди начинают говорить и думать немножко по-другому. Я, честно говоря, это вижу уже у нас. Это происходит на наших глазах. Просто медленно, но, к сожалению, верно. И вот этим сейчас очень серьезно надо заниматься. То есть какие там заложены конституционные параметры. Слово конституционное здесь нужно понимать таким образом, что есть вот большая языковая модель, вокруг нее существует обвязка, и один из компонентов этой обвязки называется конституция. Это те правила, которые модель должна исполнять как бы в любом случае. Ну, такой технический термин назовем это так. Да, и вот что там внутри этой конституции написано, большинство пользователей обычных не знает. А там могут прописываться именно вот эти вот самые чужеродные нарративы, которые постепенно культурный код меняют.
1: Ну и очевидно, как будто бы возникнет необходимость некой универсальной конституции для тех государств, которые входят в эту организацию. Но это вопрос дискуссионный, вопрос будущего уже скорее.

0: Япония хочет возобновить отправку своих студентов на стажировку в Россию. Это не какой-то инсайт из СМИ, это заявление японского министерства иностранных дел, что уже дает некую весомость как будто этой новости, потому что обычно мы вот такие новости, когда там одна из стран решила с нами более активно посотрудничать, это обычно так осторожно, как будто через СМИ вбрасывается. Леш, тебе не кажется? А вот сейчас...
1: Ну, это официальное заявление, получается, так. Раз в Министерстве иностранных дел говорят, там ведь ни одно слово просто так не просачивается,
0: да,
1: утверждается. Так что это важно.
0: Студенческий обмен был приостановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Эти далекие уже годы, которые спустя 6 лет, окажется, что уже десяток целый прошел. Вот, и спустя, да, с 2020 года ее не возобновляли. После начала спецоперации Токио решил прекратить весь культурный обмен с Россией. Разбираемся, почему сейчас Япония хочет потепления в этой области. В этом нам поможет сопредседатель движения образования для всех, доктор педагогических наук, профессор Сергей Комков. Сергей Константинович, здравствуйте.
2: Да, добрый день, друзья.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему Япония вдруг решила возобновить обмен студентами? Для чего это нужно им?
2: Ну, во-первых, не для чего, а почему они решили это сделать. Потому что мы избавились от американской западной болонской системы и перешли на свою традиционную классическую систему высшего профессионального образования. Она очень близка к японской системе. Несмотря на то, что в Японии существует высшая система профессионального образования, тоже поделенная на бакалавриат и магистратуру, но это практически аналог той системы, которая сегодня у нас воссоздана. То есть у нас сегодня опять существует базовое специальное образование, потом специализированное образование, профессиональное, высшее, а потом идет аспирантура. В Японии существует четырехлетний бакалавриат, то есть фактически базовое специальное образование, потом двухлетняя аспирантура по тому же направлению, по которому фактически студент обучается вот в бакалавриате. А потом идет докторантура, то есть практически полностью получает специальность так, как положено, или продолжает научную деятельность. Мы в свое время немножечко тут понатворили чудес, и у нас, закончив бакалавриат по одной специальности, потом перебегали в магистратуру по другой специальности, и чудеса вот эти продолжались некоторое время, поэтому суматоха была определенная, поэтому с нами целый ряд стран разорвали в этом плане взаимоотношения, в том числе и Япония. Вот сегодня, когда мы навели порядок, японские власти и руководство системы японского образования пришли к выводу, что есть целесообразность вернуться к обмену нашими студентами и к установлению взаимоотношений именно в плане того, что фактически системы образования у нас теперь, они как бы соответствуют друг другу, и студенты японские могут получить соответствующую хорошую подготовку и пройти практику хорошую у нас в стране, а наши студенты могут пройти соответствующую практику в Японии.
0: Сергей Константинович, у нас полминутки буквально. Насколько уровень образования в Японии хороший? Стоит ли нашим студентам стараться туда попасть?
2: По некоторым направлениям там достаточно высокий уровень образования. И это связано, во-первых, с IT-технологиями и, как бы это ни показалось странным, с экологией и с медициной. Это весьма важные направления, в которых мы бы хотели бы, чтобы наши студенты там получили бы хорошую подготовку и получили практику соответствующую.
0: Благодарим вас, Сергей Константинович. Сергей Комков, сопредседатель движения образования для всех, доктор педагогических наук, профессор был в эфире «Радио Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин для вас работали. Сейчас выпуск новостей, потом продолжится эфир.

Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали, 3 часа дня, в Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Котовске потушили пожар, возникший после атаки БПЛА на склад «Валберес». Глава МИД ФРГ заявила о необходимости содействовать переговорам по Украине. Мария Захарова объяснила, почему не пожала руку послу Германии. Подробности далее. Пожар, возникший в результате атаки БПЛА на склад «Валберес» в Котовске Тамбовской области, ликвидирован. Об этом сообщили в правительстве региона. Губернатор области Евгений Первышов ранее сообщил, что в ходе атак украинских дронов этой ночью по складу «Валберес» погибли 7 человек и 25 пострадали. Возбуждено дело о теракте. И в продолжение темы превышение нормативов по качеству атмосферного воздуха в Электростали и Богородском городских округах в результате возгораний не установлено. Об этом сообщили Министерство экологии и природопользования Московской области. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что этой ночью в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также дрон упал на территории склада «Валбереса» в Электростали. Перед Европой стоит четкая задача содействовать началу переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль. Говоря о формате будущих переговоров, министр отметил, что Германия не придерживается определенных догм и учитывает мнение партнеров, а также берет во внимание общие европейские интересы. Вадефуль добавил, что главная цель – найти путь к диалогу. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. При этом глава государства, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Представителям власти в Молдавии следует попробовать прожить на минимальную зарплату, чтобы лучше понять нужды граждан республики. Эту инициативу предложит правительству партия «Сердце Молдовы», заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. По ее словам, предложение особенно актуально в условиях, когда молдавские власти хотят поднять налоги и при этом повысить зарплаты чиновникам. Напомню, ранее Минфин Молдавии представил новую налоговую политику на 2027 год, в рамках которой запланирована в том числе отмена льготной НДС 8% на определенные виды товаров и услуг. Вместо этого ведут единый показатель на уровне 20%. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о причинах, по которым она не пожала руку уезжающему послу Германии в России Александру Ламстерфу. Он ранее заявил в интервью «Шпигель», что Захарова во время его вызова в российский МИД не стала пожимать ему руку в начале встречи. Позже официальный представитель МИД России подтвердила его слова. «Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась», — сказала Мария Захарова и добавила, что своим жестом она обозначила позицию в отношении открытого и русофобия. Ламстерф завершил миссию в нашей стране. Его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гёце. Теперь же Ламстерф возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую! Традиционно в это время на радио «Спутник» африканское турне. С вами в студии работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня африканский час нас ожидает. Два блока. В первом блоке поговорим о том, как мы углубляем наши отношения с Африкой, почему так много и часто к нам стали ездить африканские чиновники, это и министры иностранных дел, это и лидеры государств. На фоне, кстати, недавнего совершенно африканского турне Сергея Викторовича Лаврова, главы российского МИД, в Москву приехали министры иностранных дел Чада Абдуллая Сабре Фадул и министр иностранных дел Гвинеи Бисау Фатумату Джау. Посетили они российскую столицу, как я уже сказал, сразу после того, как Сергей Лавров был с визитами в сразу нескольких африканских государствах. Ну, повестка у нас на самом деле обширная, при этом география контактов также привлекает свое внимание. Будем сейчас говорить о том, почему сейчас, почему Гвинея-Бисау, почему Чад, вообще какие у нас отношения и какая у нас стратегия на этот счет с Владимиром Анатольевичем Байковым, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо в 2016-2022 годах, заместителем заведующего кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Извините, заведующим кафедрой, да, международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Владимир Анатольевич, здравствуйте, приветствую.
3: Добрый день, рад вас тоже слышать. Хоть нахожусь не в Москве, в Дальнем Подмосковье, но связь нормальная, можем общаться.
2: Да, да, да, это очень важно, тем более, что наши слушатели и зрители очень часто, к сожалению, сталкиваются в последнее время с проблемами со связью, не в контексте нашей радиостанции, а вообще в целом, но это новая реальность, мы с ней боремся, насколько это возможно. Владимир Анатольевич, Чад – страна, которая привлекает внимание не только России, не только в Москве задаются вопросом о том, как правильно использовать стратегическое местоположение этого африканского государства. Гвинея-Бисау вообще страна, которая вызывает много споров. Ну, допустим, я помню, как президент Трамп, американский лидер, во время своего первого срока заявил о том, что Гвинея-Бисау — это вообще наркогосударство. И эта страна живет только за счет наркотиков. Ну, естественно, такое обобщение, оно не соответствует той реальности, действительности, которая наблюдается. Скажите нам, пожалуйста, как, на ваш взгляд, правильно оценивать значение этих государств? Ну и как они влияют на нашу стратегию развития отношений с Африкой?
3: Спасибо. Постараюсь в рамках отведенного, к сожалению, небольшого времени эти емкие вопросы осветить. Ну, начну с Чада, потому что это в какой-то мере ностальгический момент. В свое время, еще в 1974 году, я там начинал свою дипломатическую службу, провел 4 года. Вот, и сами понимаете, мое становление как дипломата проходило в этих условиях небольшого нашего посольства. Но очень активно даже в те времена, в советские, развивались наши отношения. Ну, достаточно сказать, что посольство, которым работало по тем советским временам, всего у нас было 5 дипломатов, а советских только командированных специалистов было более 200 человек. И это невзирая на то, что исторически в те времена Чад был плотно связан с бывшей метрополией. Ну, достаточно сказать, что на территории Чада находилась, и до недавнего времени находилась, одна из крупнейших военных баз французских. Вот. Поэтому Чад – страна важная, интересная, хотя иногда мои коллеги, видя, шутят, убирают первую букву. Да, климат там непростой. Вот. Но люди, которые там живут в этих непростых условиях, люди трудолюбивые, люди гордые, вот, знающие себе цену. И, как это бывает в Африке, очень высоко ценят дружбу, особенно которая является не конъюнктурной, а такой, знаете, основанной на подлинных, так скажем, интересах, на чувствах взаимных симпатий, то, что наблюдалось в советское время. И к нашему большому удовольствию это сохранилось и в настоящее время. Россия как правопреемник, вот, пользуется этим большим политическим капиталом, который остался с тех давних советских времен. И в частности в Чаде, что вот хочу заметить для наших слушателей, в Чаде, который, как я уже отметил, традиционно, в общем, опирался на Францию, вот, очень серьезно, и первые лидеры чадские, первый президент Франсуа, он же потом стал Нгарта Тамбалба, убитый в результате позднее там переворота, который мне как раз пришлось пережить, вот, работая там. И последующие лидеры, они опирались на Францию. Нынешнее руководство вот, и нынешний президент Деби, Махамад Идрис Деби, отец которого погиб в 21-м году с оружием в руках, хочу сказать, вот, в столкновении с мятежниками, он кардинально перестраивает политику своей страны, именно исходя вот из тех исторических, я бы сказал, предпосылок, которые созрели еще в советское время. Чад стал активно развивать с нами не только политические контакты, но и военно-технические, и экономические, и культурные. Ну вот самый интересный пример. Министр, кстати, наш уважаемый Сергей Викторович недавно об этом говорил. Для страны с населением 21 с небольшим там миллионов человек, да, тот факт, что в нашу страну по государственной линии сейчас едут на учебу более 300 чатских граждан, по-моему, на вот этот учебный год, который, ну, с 26-27, 360, это о многом говорит, о том, что рвется молодежь чатская к нам на учебу. И как отметил министр Лавров, поэтому, так сказать, показатель сейчас занимает одно из ведущих мест тропической Африки. Вот по числу тех стипендий, которые наше государство предоставляет чатским гражданам. Значит, мы с чадом заинтересованы развивать отношения. Ну, во-первых, исходя из его геостратегического положения, если посмотреть даже на карту, вот, кто соседи у чада, и Великая Нигерия, и Камерун, и Нигер, вот, и, значит, там, если дальше и на север смотреть, и Ливия. И с учетом той непростой ситуации, связанной с террористической активностью в этом регионе, роль чада возрастает. Хочу отметить для наших слушателей, что чадская армия, вот нынешние вооруженные силы чада, да, одна из наиболее боеспособных в тропической Африке. Ну, обычно, знаете, многие армии в Африке, ну, такие, я бы сказал, переточные, да, для там демонстраций, каких-нибудь парадов. У чадцев действительно нормальные вооруженные силы, порядка 80 тысяч бойцов, вот, имеющих серьезный боевой опыт, и, кстати, которые привлекались и для ведения боевых действий в соседних странах по просьбе правительств этих стран, вот, в борьбе как раз с экстремистскими террористическими организациями. Поэтому по этому направлению тоже с чадцами развиваются серьезные отношения. И вот этот визит, буквально это был на днях, когда 14 июля, по-моему, да, вот,
2: да.
3: Меньше недели. Вот, нанес наш рабочий визит, значит, министр иностранных дел господина Фадули, как раз является подтверждением вот этого растущего, значит, политического сотрудничества, активного диалога и наших контактов на самом высоком уровне. Нас не может не порадовать то, в завершении своего, так сказать, монолога, хочу что сказать, то, что многие африканские лидеры и чадские президенты, да, в том числе, подтверждают готовность приехать к нам на третий саммит России и Африка. Для нас это очень важно с политической точки зрения. Все эти потуги Запада, той же Франции, нас как-то изолируют, показать, что у нас нет опоры и поддержки, все это, в общем, оказывается пшиком. Вот. Африканцы хотят, заинтересованы и будут с большим интересом участвовать в работе предстоящего саммита в октябре.
2: Владимир Анатольевич, вы важную тему затронули по вопросам, которые касаются отношений этой страны, Республики Чад, с внешними центрами силы. И мы знаем, что, ну, последние годы активно власти Чада предпринимали меры для того, чтобы избавиться от чрезмерной опеки некогда колонизаторов и тех стран, которые, ну, считались лицами, да, или же государствами, которые играют главную роль в африканской политике. Да. Та же самая Франция, вывод французских войск, совсем недавно это произошло, кстати.
3: Плюс это, мы знаем... пару лет назад, это вот буквально.
2: Да-да-да, в 24-м году. Плюс мы знаем, что Чад пытается выстраивать достаточно сбалансированные отношения и с Китайской Народной Республикой, и с Турецкой Республикой, кстати, которая тоже активна на этом направлении. Вот в этом контексте мы очень часто в наших эфирах говорим о субъектности африканских государств. И совсем недавно в одном из самых последних эфиров речь шла про Восточную Африку. Вот как раз говорили про, значит, последнее турне Сергея Викторовича в Африку, африканские государства. Про Мозамбик говорили вот в этом контексте. Я, наверное, от себя добавил бы, что Чад по сравнению с многими соседями, ну, с той же самой Ливией, Нигером, допустим, даже Центральноафриканской Республикой, ну, теперь еще и Суданом, это действительно полностью субъектное государство. И это самодостаточный партнер, это страна, которой мало что надо на самом деле в вопросах взаимодействия, она может позволить себе пытаться говорить на равных. И это тот самый элемент многополярного мира, на мой взгляд, который мы, собственно, и продвигаем на международном уровне. И вот в данном контексте действительно, опять же, как вы подчеркнули, географическое положение этого государства на севере Ливия, которая до сих пор не объединилась, и, слава богу, там гражданский конфликт перешел все-таки в политическую фазу из военной, и они пытаются договориться каким-то образом. В Судане гражданская война продолжается, во втором блоке об этом будет идти
3: сейчас,
2: разговор.
3: Сейчас тоже, да, там в какой-то мере причастие, ну, я имею в виду по беженцам там и...
2: Да-да-да, конечно.
3: По некоторым обвинениям в том, что кого-то поддерживают из противоборствующих, да.
2: Буквально три месяца назад из Хартума звучали... предупреждение о том, что если Чад не займет более жесткую позицию по отношению к силам быстрого реагирования, то суданская армия оставляет за собой право наносить удары по территории Чада. Вот об этом, да, сейчас Владимир Анатольевич сказал нам. В Центральноафриканской Республике до активного вмешательства и помощи Москвы мы прекрасно помним, что Банги находилась, ну, просто на грани коллапса. В Камеруне есть свои проблемы с сепаратистами, хотя Камерун достаточно стабильное государство. Нигерия крупнейшая с точки зрения...
3: Ну, там есть проблемы транзита власти, в общем, прямо скажем, тоже непростые.
2: Да, в прошлом году особенно, да, мы наблюдали эту историю с Камеруном. Ну и Нигерия крупнейшая с точки зрения демографии государство Африки, при этом государство неоднообразное, крайне разнообразное, имеет свои проблемы. Мы знаем, там есть и террористическая организация Боко Харам, запрещенная организация, с которой, собственно говоря, власти страны активно борются, но при этом теракты продолжаются, не прекращаются. И вот в этом непростом окружении, ну, про Нигер мы говорим постоянно, там, думаю, повторяться нет смысла сейчас. Да. Вот в этом непростом окружении Чад, собственно говоря, сумел построить свою политику для поддержания стабильности и пытается так или иначе развиваться. Что мы можем предложить Нджамене в этом контексте? Что Нджамена может предложить Москве?
3: Ну, во-первых, я полностью поддерживаю высказанное вами мнение, что Чад действительно одно из тех государств в тропической Африке, которое мы можем полноценно считать субъектом. Да? Чад проводит свою внешнюю политику, ну, естественно, и с учетом интересов и своих ближайших соседей, и вообще африканских подходов. Но это страна, которой вряд ли кто-то сейчас из внешних игроков в состоянии диктовать свою волю. Это очень важный момент, который нам надо учитывать. Да, при этом страна не очень богата. Я-то еще, знаете, застал времена, те 70-е годы, когда в Нджамене, в столице, было всего две асфальтированных улицы. Одна, как сейчас помню, это имени генерала де Голля главная, и вторая там где-то рядом проходила параллельно, где президентский дворец у них тогда находился. Вот. А сейчас страна за счет того, что они и стали нефтедобывающие, да, ну понятно, что при участии западных компаний, вот, но это им позволяет, между прочим, кроме традиционных вот товаров, как хлопок, например, да, которые они экспортируют, вот сейчас экспортируют нефть и даже нефтепродукты. Там построен был нефтеперерабатывающий завод, и они в соседние государства сейчас нефтепродукты поставляют. То есть даже с экономической точки зрения, вы правильно сказали, у Чада достаточно возможностей, чтобы оставаться, ну, опять же, относительно, да, относительно самодостаточным, ну, исходя, так сказать, из африканских реалий, мы понимаем. Вот, и для нас очень важен Чад, я еще раз хочу это отметить, с точки зрения геостратегической, это действительно государство, у которого боеспособная армия, у которого энергичное руководство, вот, имеющее и значит, серьезный военный опыт, и достаточные силы и возможности для защиты своего суверенитета и оказания необходимой помощи своим соседям. Да, я тут не преувеличиваю, понимаете, конечно, мы знаем, что происходят кровавые стычки, особенно в районе озера Чад, кстати, чадские военные несут довольно серьезные потери, вот, но они в состоянии все это купировать. Поэтому первое, что я хочу сказать, для нас вот в этой дуге, если мы посмотрим на карту от Мали там через Нигер и дальше вот к Центральноафриканской Республике, да, где мы, в общем-то, имеем довольно активное присутствие, что тут скрывать, и по линии ЧВК Вагнера, и ныне по линии Африканского корпуса Министерства обороны. Вот сейчас в этой вот конфигурации для нас имеет серьезное значение. Поэтому я вот хочу тут выделить несколько важных элементов. Вот этот геостратегический, то есть наше сотрудничество в обеспечении безопасности в Сахаро-Сахельском регионе, вот, по военной линии. Я не думаю, что чадцы, например, настолько заинтересованы в прямом присутствии наших военных из африканского корпуса, как в соседних странах. Но все равно плотное взаимодействие с нашими военными они, конечно, осуществляют. Это не является секретом ни для кого. И, как мне представляется, у нас серьезные возможности для развития и гуманитарного сотрудничества. Вот этот пример, о котором я уже говорил и отмечал Сергей Викторович Лавров, что чат оказался уникальным в этом смысле для нас партнером, когда они фактически, вот, ну, не будучи такой уж крупной, да, по африканским масштабам страной, по числу стипендий, вот, вышли на самые стипендии, которые по государственной линии мы это предоставляем, вышли на первые места, понимаете? Вот. По экономическим проектам, ну, с учетом географического положения, анклавности этой страны, довольно сложно говорить. Плюс, все-таки, не забываем то, о чем я уже сказал, вопросы обеспечения безопасности, террористическая активность. Все-таки эти факторы, да, их нельзя сбрасывать со счетов. Ну и другой, конечно, момент, вот эти многочисленные санкции, сложности для выхода нашего бизнеса на внешние рынки, но те препоны, которые нам чинят наши так называемые бывшие партнеры западные, все это создает, конечно, свои проблемы для ЧАДа. ЧАД в нас заинтересован как в важном политическом и военно-стратегическом партнере. Плюс то, что я отметил, вот это важный фактор гуманитарного сотрудничества. Не забудем, уважаемые коллеги, что африканская молодежь тянется к нам. Вот, они действительно хотят искренне учиться в России, вот, получать качественное образование, узнавать больше нашу страну, изучать русский язык, вот, и приносить пользу своей стране. Вот вспоминая свою даже дипломатическую юность, даже в те годы, в 70-е, могу сказать, уже много было выпускников советских вузов, которые занимали очень серьезные должности в частном и государственном аппарате, и в различных частных структурах. Вот. Поэтому они видят, что есть возможность, получив качественное образование в нашей стране, и вот себя сделать, так сказать, состоятельным народом.
2: Владимир Анатольевич,
3: я хотел по ЧАДу вам дать свое мнение.
2: Да, спасибо большое. Он очень подробный, очень интересный. Я думаю, что нужно, наверное, отдельную делать программу по ЧАДу и говорить вот просто по всем пунктам, которые нас могут заинтересовать. А их действительно много, и в один блок уместить, к сожалению, не получится. Да. По Гвинее-Бисау у нас 5 минут остается до конца первой части.
3: Коротко, это страна, которую я не настолько близко знаю, как ЧАД. Но что могу сказать? Во-первых, не забудем историю, что Советский Союз оказывал серьезную политическую поддержку гвинейскому народу, да, вот населению Гвинеи-Бисау, вот, в борьбе с португальскими колонизаторами. Вот, и это, естественно, осталось в памяти и политической элиты, и военной. Кстати, многие военные получили подготовку образования в нашей стране и в советское время, и в настоящее вот уже во времена России. Вот. Проблема с Гвинеей-Бисау, вот я тут хотел маленький комментарий по заявлению господина Трампа. Понимаете, не само государство там у них, наркогосударство, но, к сожалению, в государственных структурах и военных немало тех лиц, которые завязаны в той или иной мере вот на этом трафике. Это, к сожалению, известный факт. Вот, ну и власти пытались и пытаются с этим бороться, вот, но это имеет место. Ну, может, частично это связано с тем, что страна, конечно, очень бедная, вот, и, может быть, один вот из источников, так сказать, дополнительных доходов, вот этот канал, о котором упомянул американский президент. Значит, сейчас там непростая ситуация. Страна эта известна тем, что там регулярно происходят военные перевороты. Ну, что там, 2 миллиона с небольшим населением, да, армия там, не знаю, несколько, фактически тысяч человек, вот, и, ну, сила достаточная для того, чтобы навести свои порядки. Вот в том году опять произошел очередной переворот. Говорят, что якобы с подачи бывшего теперь уже президента, который проигрывал на выборах и вроде поддержал действия военных, Хотя сам при этом сейчас находится в Марокко, да, политическое убежище там получил. Ну, невзирая на все вот эти претурбации, да, у нас с этой страной остались очень хорошие отношения. И вот тот факт, что мадам, вот эта госпожа Жао Фатумата приехала к нам с рабочим визитом буквально через 2 месяца после своего назначения на этот пост, но она до этого уже бывала часто в России, там, в другом качестве, вот, говорит о том, что вот эта последовательная политика, да, развития отношений сохраняет силу. И не забудем важный момент, невзирая на все вот эти сейчас сложности для наших компаний, «Русал» все-таки вошел на рынок в Гвинее-Бисау, вот, создал там дочернюю компанию и разрабатывать настроено серьезно и соответствующие инвестиции предусматриваются. Крупное месторождение бокситов. Считается, что порядка 150 миллионов тонн, кстати, вот подтвержденные запасы. Это очень большая цифра. Так что там перспективы у нас хорошие. И не только вот в плане экономическом, но и гуманитарном, как и с Чадом, кстати. Ну и военном, естественно, тоже исторически. Так что вот не случайными являются визиты глав дипломатических ведомств этих двух стран. Это все укладывается в нынешнюю логику. Африканцы хотят, да, разговаривать на равных, и они заинтересованы не в каком-то там покровительстве со стороны бывших метрополий, а в налаживании нормальных партнерских отношений. Вот мы такие отношения с ними развиваем, вот они это чувствуют, и не скроем, хотя публично боятся об этом, конечно, говорить, они все с большим интересом и вниманием наблюдать за тем, что происходит в зоне СВО. И многие, вот так, ну, неофициально, а в частных беседах, вот тет-а-тет, подтверждают, в общем, свою поддержку действиям нашей страны. Для нас это дорого стоит.
2: Владимир Анатольевич, действительно, для африканцев то, что происходит в Восточной Европе, и та террористическая война, которая была развязана с помощью Запада руками Украины против России, является элементом и продолжением борьбы за независимость, борьбы с колонизаторами в 21 веке. И они об этом говорят прямо при, как вы действительно правильно подчеркнули, частных беседах. Для них это мало чем отличается от той борьбы, от той войны, которую они, собственно говоря, прошли за собственную независимость в 60-е, в 70-е и задолго до этого еще. И вот, кстати, то, о чем мы тоже вначале сказали, там проблемы со связью и так далее, это же это тот вот гибридный вариант террористической войны, Западная модель, которая постоянно применяется по отношению к тем странам, которые Запад сам для себя назначил врагами. И что в Африке, что на Ближнем Востоке, что против нашего государства, все под копирку одинаково. Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, нанесение ударов по транспортной логистической инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, по экономическим объектам, по гражданским объектам, по гражданскому мирному населению. Это вот все один в один террористические методы ведения войны западных государств, которые они просто под копирку. И вот и с этим тоже определенные трудности в нашей стране тоже связаны, но наша армия с этим разберется в ближайшее время, как сказал наш президент. С нами был Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайный полномочный посол России в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо в 16-22 годах, заведующий кафедрой международных отношений дипломатии Московского гуманитарного университета. После выпуска новостей вернемся с африканским турне.
0: Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Обломки дрона упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе. Возгорание не произошло, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также сообщил об отмене беспилотной опасности в области и уточнил, что за время атаки сбито 8 дронов, пострадавших нет. Венгрия попросила США учесть, что она не сможет быстро отказаться от импорта российских энергоносителей и не накладывать на нее за это дополнительные тарифы. Американская сторона отнеслась с пониманием, заявил председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартин Хайду после визита в США. Он сообщил, что проинформировал американскую сторону о том, какие шаги Венгрия предпринимает для диверсификации энергоносителей. США, в свою очередь, заявили, что ожидают прекращения односторонней зависимости Венгрии от России. Бывший премьер министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Александра Сырского на фоне протестов против отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Это утверждает газета Financial Times, ссылаясь на источники в украинском руководстве. По словам источника, Зеленский сегодня и завтра собирает военное руководство страны, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседование с кандидатами на пост главкома. Одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского – обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта, пишет издание. Ключевой объект нефтяной индустрии Кувейта поврежден в результате атак. Есть пострадавшие. Об этом сообщила кувейтская нефтяная компания. Там отметили, что пострадавшие госпитализированы. Генштаб армии Кувейта ранее сегодня сообщил, что силы ПВО страны отражают атаку с применением ракет и беспилотников. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана заявлял, что иранские военные нанесли удары по топливному терминалу в Кувейте. Как уточнялось, он снабжал горючим флот США. Первая в истории театра выставка «Большой театр сквозь время» откроется на Сейшельских островах 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Проект переурочен сразу к трем юбилейным датам – 250-летию Большого театра России, 50-летию независимости Республики Сейшельские острова и 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сейшелами. Так, музей Большого театра представит сейшельцам и гостям республики уникальные сценические костюмы, архивные фотографии, эскизы декораций и познакомит посетителей с историей главного музыкального театра России. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Африканское турне.
2: Друзья, в эфире «Радио Спутник», «Африканское турне». Мы продолжаем. В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». В первом блоке говорили о визитах глав МИД Гвинеи, Бисау и Чада в Москву. Во втором обещали поговорить про Судан. Напомню, что с мая 2023 года в этой африканской стране, в одной из крупнейших арабских стран по совместительству, продолжается гражданская война. Гражданская война, в результате которой сотни тысяч человек стали беженцами, вынужденными переселенцами. Тысячи погибли, десятки тысяч получили ранения. Ну и страна находится на грани коллапса. Все попытки, которые предпринимались для того, чтобы каким-то образом прекратить военные действия и найти политическое решение, до сего дня терпели крах. Многие государства предпринимали такие меры, и арабские страны, и страны Запада, и Турция та же самая. Много-много было инициатив. Американцы несколько раз с ними выступали. Вот последняя на этой неделе также была выдвинута, и даже есть какая-то реакция со стороны противоборствующих сил в Судане. Это, напомню, временное правительство и так называемые силы быстрого реагирования, вооруженные формирования, ну, по сути дела, ополченцев, которые весной 23-го года, ну, и подняли мятеж, по сути дела. Так вот, так или иначе, суданское правительство заявило о том, что готово поддержать предложение о гуманитарном прекращении огня и перемирии с перспективой выхода на проведение всеобщих выборов при условии полного вывода повстанцев сил быстрого реагирования из захваченных ими регионов на юге и на юго-западе страны. Говорят в, значит, интервью источники для американских СМИ. Ну и там же американская пресса сообщает, что силы быстрого реагирования также заявили, что готовы согласиться на трехмесячное перемирие для доставки ООН гуманитарной помощи в ряд регионов, но категорически отвергают условия о выводе войск захваченных ранее территорий. Кроме того, силы быстрого реагирования требуют полной реструктуризации суданской армии, национальной службы разведки, безопасности, ну и ряда других государственных органов. Вообще ситуация в Судане такая тупиковая. На фоне войны на Ближнем Востоке весной этого года мы наблюдали некое затишье, просто потому что ближневосточные страны так или иначе, ну, имеют большое влияние на происходящее в Судане. Об этом тоже много раз рассказывали. Сегодня поговорим о том, имеет ли какую-то перспективу, какое-то будущее новое предложение США, попытаемся его немножко подробнее разобрать, ну и диспозицию, в принципе, правительства Судана и сил быстрого реагирования тоже бы надо рассмотреть, потому что 2026 год в этом смысле намного более активен. С нами на связи заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики Всеволод Свиридов. Всеволод, приветствую, спасибо, что нашел время.
4: Рау, приветствую. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Рады тебя видеть и слышать. Обычно мы говорим про Африку южнее Сахары в наших эфирах с тобой, но сегодня затронем такую терра инкогнито, опять же, в твоих для нас, значит, эфирах по арабским государствам Африки, по Северной Африке, по Судану в частности. Ну, конечно, хотелось бы поговорить о том, какая Судан прекрасная страна, о том, что это древняя цивилизация, там протекает Нил, это государство, где люди живут не на каком-то отдельном клочке земли, там, 4% территории, а, ну, распределены, по крайней мере, на юге, на востоке, равномерно. Ну, то есть, так или иначе, есть много всего интересного. О чем хотелось бы поговорить все-таки? Но говорим про войну, потому что она затмевает все остальное. Скажи, пожалуйста, что нужно сейчас иметь в виду по той ситуации, которая в Судане наблюдается? А там, я так понимаю, ООН даже прекратила считать жертв, особенно на юго-западе этой страны. То есть нет достоверной информации, на которую можно было бы опереться. И я так понимаю, что тактический тупик все-таки никуда не делся. Ни суданская армия, ни силы быстрого реагирования показать какого-то перелома на поле боя не могут, а политических вариантов выхода тоже нет.
4: Да, я перед тем, как мы перейдем к военным действиям, позволю себе маленькую ремарку, раз уж ты сказал, что Судан — это не Африка южнее Сахары, а Северная Африка. Напомню, что Судан восходит к арабскому, да, само название страны. Арабы эти земли еще в Средневековье называли Беляда-Судан, что с арабского переводится как «страна черных», и до сих пор это носит название. Поэтому Судан во многом находится на стыке между Северной Африкой и Африкой южнее Сахары. Конечно, в нем вот этой африканскости было куда больше, когда Южный Судан был составной частью Объединенного Судана, да, до 2011 года. Но, тем не менее, очень много вещей, которые присущи странам Африки, Южнее Сахары, в Судане сохраняются. Да и в целом не менее важно для Судана связи с Эфиопией или с другими соседними странами африканского рога, чем, например, с Египтом. Что касается динамики вооруженного конфликта, то я здесь с тобой соглашусь. Ситуация зашла в тупик, но в тупик, который скорее выгоден сейчас международно признанному правительству, которое вернуло во главе с Бурханом, которое вернуло контроль над Хартумом, которое контролирует основной порт Судан, который обеспечивает транзит южно-суданской нефти по своей территории и в целом довольно устойчиво себя чувствует, да, по сравнению с, там, с 2023-2024 годах, в то время как силы быстрого реагирования копались на периферии, контролируют Дарфур, Кордофан, приграничные с Чадом регионы, и это позволяет им как раз и получать снабжение там, через Чад, через Центральную Африканскую Республику, опираясь на поддержку своих там внерегиональных партнеров и покровителей. А в целом для центральных властей в Судане, для Хартума, контроль над Дарфуром и Кордофаном, как нам показывают события нулевых, не очень привычен. Да? На протяжении всех нулевых годов, да, с конца 90-х, на территории Судана шла кровавая гражданская война, и она как раз в первую очередь шла вокруг Дарфура и Кордофана. Правительство тоже его не контролировало во многом, на его территории действовали боевики. И сейчас, конечно, силы быстрого реагирования во многом на этот опыт и на инфраструктуру Судана тогда опираются. Но мы видим, что и у официальной армии не хватает ресурсов, возможно, не хватает и международной поддержки где-то, чтобы этот мятеж подавить. И поэтому те переговоры, которые сейчас предлагают нерегиональные партнеры, они им тоже выгодны, чтобы зафиксировать статус-кво. И, конечно, сейчас у них, как я уже говорил выше, переговорная позиция намного лучше, чем она была еще пару лет назад. Плюс и расклад сил в регионе изменился, что тоже позволяет рассчитывать Бурхану и его окружению на положительный исход даже переговорного трека.
2: Всеволод, ты очень четко отметил вот ту предысторию, о которой мы действительно часто забывают, о том, что такое Судан вообще там конца 80-х, 90-х, нулевых. Африка вообще тогда, ну, была крайне нестабильной. Она и сейчас не во всех регионах стабильна, как мы можем сказать. Но при этом меня всегда интересовал вопрос о том, насколько вообще события в Судане влияют на соседние страны. Вот в этом долгосрочном разрезе, да, потому что, ну, десятилетия, по сути дела, Судан является источником какой-то дестабилизации. Что Судан сейчас в этом смысле для себя представляет из региона? Я даже не про там сотни тысяч беженцев, которые в Египте, которые в Эфиопии, которые в Чаде, даже в Ливии, насколько я знаю, там есть, да, большое количество выходцев из Судана, которые покинули за последние 2-3 года, значит, страну. А вот в плане геополитической стабильности, ведь, как я уже сказал, много иностранных участников происходящего. Я бы даже не стал бы их роль сейчас разбирать. Много раз мы об этом говорили. И хотел бы подчеркнуть, что вот в этом смысле мы, опять же, как и на Ближнем Востоке, кстати, являемся страной, которая имеет очень хорошие и стабильные отношения практически со всеми. И в этом регионе, и с теми внерегиональными участниками, которые принимают активное участие в происходящем. То есть наша роль, я думаю, она еще не исчерпана, она в будущем еще проявит себя в плане миротворчества в данном контексте. Но все-таки крупная страна, Судан, насколько я знаю, в плане сельского хозяйства страна номер один, да, по своим возможностям и перспективам в Африке и вообще среди арабских государств. Вот именно в контексте арабских государств я прекрасно помню, что наибольшая площадь посевных площадей потенциальных, да, имеется в Судане, даже после отделения юга, Южного Судана 15 лет тому назад. Далее, Судан очень богатый с точки зрения природных ресурсов, драгоценных металлов. Государства. И вот, кстати, Кордофан, Дарфур, ну там в Дарфуре еще и нефти много, а в Кордофане, насколько я знаю, именно драгметаллов и месторождений, и большое количество и законсервированных уже, и неразведанных, и разведанных, и те, которые разрабатываются. При этом Судан — страна с большим населением все-таки. Население неоднообразное. Мы помним, я к чему клоню, мы помним пример Ливии, который был, да, 11-й год. Была Ливия, была стабильность. Нет Ливии. Ну и на огромных просторах, сравнимых по площади с Европой, всей зарубежной, не только, наверное, Европой, ну такой большой-большой очаг напряжения. Весь Сахара-Сахельский регион, помимо прибрежных скажем так, субрегионов, ну, сейчас представляет из себя, ну, я бы не стал бы прям очень жестко как-то выражаться, черная дыра, там, белое пятно или еще чего-то, но большой-большой такой территории, очень часто беззакония и террористической активности. Судан как оценивать в этом ключе?
4: Ну, я начну со второго, да, твоего тезиса. Действительно, если мы посмотрим факторы, да, экономические у Судана, предпосылки для устойчивого развития есть. Это и протяженная береговая линия, и выход к Красноморскому бассейну. А соседи Судана, тот же Египет, Джибути, ну, Эритрея меньше, конечно, зарабатывают на транзите, зарабатывают на то, что вдоль их побережья идет торговля между Азией и Европой. И действительно, очень населенная страна, и страна в долине Нила. И как раз вот это сельское хозяйство может развиваться с опорой на ту ирригационную инфраструктуру, которую потенциально можно создать. Есть и другие факторы, да, опять же, запасы полезных ископаемых. То есть для устойчивого развития у Судана есть все, да и окружение неплохое, Египет, как минимум, и Эфиопия тоже крупные очень рынки, с которыми можно активно сотрудничать, и с которыми Судан, вот до того, как у него в 2023 году начались проблема, и уже после того, как он вышел из международной изоляции, после того, как Башира свергли в 2019 году, он довольно активно вовлекался в региональную дипломатию ближневосточную, именно на востоке Африки, на севере Африки. Поэтому вводные есть, да, надо только договориться различным, очень разнородным внутренним игрокам о правилах игры. Что касается геополитики, действительно, очень здесь много переплетается интересов, и та же Ливия, о которой ты упомянул, ее развал тоже играет важную роль в сохранении конфликта в Судане, поскольку Судан и Ливия тоже соседи, и через восточный регион Ливии есть свидетельство, что снабжаются, опять же, да, силы быстрого реагирования. Опять же, Чад есть, тоже не очень стабильное государство. И там для того же, для той же Эфиопии, да, южной соседки Судана, риски дестабилизации, она во многом в первую очередь связывает с Суданом, с тем, что гражданская война на его территории может распространиться на Эфиопию, у которой внутри-то все не очень спокойно. И это может, конечно, иметь тяжелые последствия. Там еще рядом и Центральная Африканская Республика. Хотя, опять же, скорее ЦАР и Ливия, соседи, они служат факторами дестабилизации для Судана пока, а не наоборот. Есть Чад тоже в очень подвешенном состоянии. И, конечно, конфликт в Судане, он может иметь очень тяжелые последствия для всего региона. И поэтому и Соединенные Штаты Америки, да, сейчас которые, видимо, решили, что в Иране они закончили, хотя последние недели показывают, что вроде бы не совсем. Но, тем не менее, мы видим на протяжении последнего месяца активизацию американской вот этой миротворческой дипломатии, о которой мы за последние полгода подзабыли. У Трампа за Африку отвечает Моссад Булюс, бизнесмен ливанского происхождения, который значительную часть своей жизни прожил в Нигерии, связан с крупным капиталом

0: Америки смогут надавить, например, на Объединенные Арабские Эмираты, которые, конечно, являются очень важным внерегиональным игроком, и во многом от их позиции очень многое зависит в этом конфликте. Там еще где-то рядом и Катар, и Саудовская Аравия, и все эти ближневосточные игроки тоже между собой должны договориться о будущем Судане. Есть вот этот формат ближневосточной четверки по Судану, как раз который Соединенные Штаты Америки собирали. И вот, наверное, на этом уровне в первую очередь стоит ожидать прорывов. Наверное, они об этом громко сообщать не будут. Но когда между собой договорятся вот эти игроки, тогда и в Судане, возможно, наступит хоть какой-то хрупкий мир.
1: Да, очень надеемся на это и надеемся, что это произойдет в ближайшее время по гуманитарной части, естественно, невозможно как-то обойти стороной эту да, деталь. И, с позволения сказать, надо сказать, что в Судан, в принципе-то, особенно вот в нулевые и в начале десятых, ну, по сравнению с многими другими африканскими странами, несмотря и на то, что происходило в 80-е и 90-е, не был зоной гуманитарной катастрофы. Да, было противостояние Судана с нынешним Южным Суданом. И в Дарфуре происходили постоянно столкновения, но там немножко другого характера, они такие межэтнические были, скорее всего. Арабское население, негроидное население. Закончилось это разводом, да, Судана и Южного Судана. Но в целом-то сейчас я наблюдаю и понимаю, что действительно Южный Судан как независимое государство, ну, надо сказать, тоже до конца не состоялся. Там эта внутренняя борьба продолжается, она вялотекущая, но там активно принимают участие и соседние государства, и те, которые южнее находятся, и Уганда та же самая, и Кения, насколько я знаю, Эфиопия не может остаться в стороне, естественно, будучи центром притяжения, да, в регионе Африканского Рога, хотя она не имеет теперь выхода к морю, как вот последние 30 лет, как мы знаем. Ну и, опять же, так или иначе, то, что происходит внутри самого Судана, приводит к страшным последствиям. Скажи, пожалуйста, как эта страна вообще может пересобраться? Вот что должно произойти, чтобы Судан все-таки остался не то чтобы единым и целостным государством, а в принципе был еще пригоден для того, чтобы не превратиться там в очередное Сомали или в Йемен?
0: Да, я про гуманитарный кризис еще себе одну реплику позволю. У Международного Красного Креста один из самых таких тезисов, которые они на всех площадках повторяют, это не забывайте о жертвах конфликта. Что это очень важно. Я вот как-то общался с одним из чиновников МККК и спросил у него, согласно вашей организации, какой самый вот забытый конфликт? И он сказал, что это 100% Судан, о котором все забыли после 2023 года. На него очень мало направляют денег доноры. Они не сами распределяют деньги, а донор пришел в Красный Крест и просит уже передать на какую-то страну, на Сирию, там, на Израиль, неважно. А про Судан все забыли. И поэтому это очень тяжелый по последствиям гуманитарный конфликт. Тем более в Судане действительно есть большой потенциал по сельскому хозяйству, но есть отдельные регионы, которые почти полностью зависят от поставок продовольствия извне, а когда война нарушает всю логистику, весь сбыт, они полностью зависят от гуманитарных поставок, их катастрофически не хватает, и очень большие жертвы, к сожалению, среди гражданского населения. Они, да, опять же, в Судане идет война, но она не такая фронтовая, опять же, отдельные стычки, а число гражданских жертв, жертв, которые вызваны последствиями этого конфликта, непропорционально относительно даже интенсивности боевых действий, к сожалению. У Судана есть, конечно, потенциал, как мы уже говорили, выше экономический, географический. Да, он, я думаю, по большинству параметров превосходит, например, те же страны Сахеля, тот же Нигер, например. Да, там Мали, Буркина-Фасо, можно поспорить, кто там побогаче, у кого перспектив побольше. Но как минимум у Судана есть выход к морю. Это уже довольно большое преимущество по сравнению с Сахелем. То есть есть все, и тоже, опять же, опыт государственности свой доколониальный. Да, это такая составная часть, не знаю, африканской, ближневосточной, какой другой цивилизации. Потенциал есть, но он, конечно, связан в целом с региональной стабилизацией, потому что пока Судан граничит с Центральной Африканской Республикой, с Чадом, с Ливией, которая так и не соберется никак, Эфиопия, которая постоянно тоже то в гражданской войне, то в каком-то другом кризисе, потенциал стабилизации не будет, потому что так или иначе эти кризисы

0: будут друг из друга перетекать, но укрепляется, с другой стороны, Египет, все равно постепенно укрепляется Эфиопия, это два очевидных будут региональных центра силы. И вообще, я думаю, что во второй половине 21 века, я надеюсь, что мы будем обсуждать не очередную гражданскую войну в Судане, а то, как Эфиопия и Египет борются за внимание Судана, потому что это буферная такая страна. И даже когда был конфликт вокруг ГЭС Возрождения Эфиопской, которую египтяне боялись, что сток Нила сократит кратно, за внимание и за поддержку Судана, Эфиопия и Египет активно очень боролись, но Судан занимает очень взвешенную по этому конфликту позицию. Поэтому я думаю, что в долгосрочной перспективе Судан сохранится и будет нормально развивающейся страной, и при хорошей поддержке со стороны наверняка и стран залива, Египта, возможно, Эфиопии, но здесь уже будет зависеть от региональной динамики. Еще бы хотелось сказать, что Россия очень по этому конфликту занимает взвешенную позицию, а отдельные силы, в том числе на Западе, пытаются связать Россию, что она якобы один из основных интересантов дестабилизации, что якобы есть какие-то связи с силами быстрого реагирования. Российская дипломатия на государственном уровне занимает очевидную позицию. Поддержка Хартума, территориальной целостности и вот общение с суданскими чиновниками, дипломатами, оно показывает, что в Судане эту позицию отлично понимают, и она им полностью понятна. И это тоже дает возможность России на каком-то этапе сыграть определенную роль в урегулировании, учитывая, что есть и хорошие отношения с Хартумом, есть и хорошие отношения с большинством стран Персидского залива, с Египтом, с Эфиопией, и, может быть, не помочь Соединенным Штатам Америки, но сделать так, чтобы примирение в Судане наступило не на американских условиях, потому что мы понимаем, что у американцев свои интересы в регионе есть, в Красноморском бассейне, очевидно.
1: Как всегда, просто, понятно, при этом крайне профессионально и исчерпывающе. У нас в гостях был Всеволод Свиридов, заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики. Всеволод, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я, конечно, еще хотел бы спросить и про роль Афросоюза, и там ряд других вопросов был. Надеюсь, еще продолжим этот разговор. Ну, а на сегодня африканское турне завершаем. В студии для вас работал Турал Керимов. Завтра в это же время традиционно разворот на восток. Будем говорить про дела восточные. Оставайтесь на радио «Спутник», с нами всегда интересно. Хороших выходных.

0: Страна героев. Кирилл Балаганский. Мосты – ключевой элемент маневренности войск, обеспечения подразделений и эвакуации раненых. Отступая на одном из участков, ВСУ заминировали мост, находящийся на маршруте движения российских войск, расширяющих зону контроля. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, возглавил группу разминирования. Противник установил на несущих конструкциях сооружения более 700 килограммов взрывчатки. Действовать приходилось оперативно и с крайней осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Сухуме столько же, во Владивостоке 11 ночи, а в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Вражеские дроны атаковали Белгородскую область. Пострадал мирный житель. Иран заявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму США. Москвичей предупредили о жаре и призвали не оставлять животных и детей в салоне авто. Подробности далее. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на частный дом в поселке Малиновка Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Уточняется, что в Белгородском округе зафиксированы повреждения в селах Отрадное, Никольское и Красный Октябрь. В Шебекинском округе в поселке Батрацкая дача от удара беспилотника сгорелась постройка. В городе Шебекино в результате атаки двух дронов разбиты два автомобиля. Ротация кабинета министров на Украине необходима Зеленскому, чтобы привести к власти максимально лояльных людей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Сообщалось, что Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном и прекращении конфликта, подтвердил замглавы МИД Ирана Казем Гарипабади. Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф заявлял, что Тегеран не видит смысла придерживаться меморандума со Штатами, если он не выполняется. Тегеран и Вашингтон, напомню, 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося в феврале конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Американское руководство заявило, что прекращение огня больше не действует. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил сожаление, что не может смотреть телеканал RT в США из-за ограничений. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ. При этом главными угрозами в документе были названы «Спутник» и «Артем». ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив им вещание на территории Евросоюза. Домодедово проведет работу по контролю качества массажных кресел в аэропорту с их владельцем. За их техническое и санитарное состояние отвечает именно он. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Ранее в СМИ сообщалось, что пассажиры в аэропорту пожаловались на состояние массажных кресел в зоне ожидания. Там, как уточнялось, обнаружили клопов. Повышение температуры до плюс 30 градусов ожидается в Москве в выходные. Водителям не следует оставлять животных и детей в салоне автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Также напоминается, что необходимо проветривать автомобили перед поездкой, использовать солнцезащитные очки и крем, следить за самочувствием в пути, а также надевать светлую одежду из натуральных тканей и пить больше воды. Ранее в столичном главке МЧС России предупредили о сильной жаре в Москве с температурой воздуха в дневные часы до плюс 30 градусов 19 и 20 июля. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». От любви до ненависти один шаг. Или один месяц. Или один год. Или вся жизнь. Ну, короче, будем выяснять сегодня. И помогут мне это сделать мои потрясающие гости. С удовольствием вам их сейчас представлю. Это полимодальный психолог для женщин Паулина Золотинская. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И режиссер-продюсер Таисия Игуменцева. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Вот я с этого начала, и понятно, что у вас наверняка есть свое мнение на этот счет, исходя из личного опыта, из багажа знаний. Ну, так говорят, это же как бы народная мудрость, если она из года в год передается, из уста в уста перекладывается. От любви до ненависти один шаг. Вы с этим согласны? Вы это на себе испытывали? Или все-таки бывают разные временные промежутки? Ну, к тому, что я так понимаю, что можно сегодня любить, а завтра возненавидеть. Речь, скорее всего, об этом идет. Или все-таки так не бывает в жизни?
3: Мне кажется, что в жизни человек встречает много любви и много эмоций, которые меняются в связи с периодами, которые он проживает. Угу. И каждый человек, каждое чувство, которое приходит к нам, они согласны тому, какие у нас потребности и запросы вот в каждом этапе этой жизни. Потребности психики, может быть, бессознательные потребности. Поэтому вопрос о том, от любви до ненависти один шаг, так ли это, да? Поэтому же был вопрос.
2: Да.
3: Здесь нужно понимать просто, что это гамма чувств. И от любви до ненависти может колебаться в течение жизни очень много раз по-разному. Много любви, много разной любви, много разной ненависти.
2: Угу.
3: Это целая вселенная.
2: Но у вас такое случалось в жизни, что вы утром думали, что вы любите, а к вечеру ненавидели? Это не обязательно про кого-то. Это же может быть и про что-то, да? Это может быть про какое-то событие, про работу, про человека, там, не знаю, про родственника, про животное какое-то. Это же, в принципе, не зависит, к какому объекту вы это испытываете или к событию. Вообще, вот про чувства именно. Бывало такое, что к одному и тому же
3: человек.
2: С вами такое случалось? Утром люблю, вечером ненавижу.
3: Но я считаю, что агрессия, в принципе, это классное топливо для развития и деятельности, поэтому я не против чувствовать ненависть.
2: Но такого, чтобы вот резко изменилось чувство, вот с положительного на отрицательное, хотя я не знаю, может быть, кто-то считает, что ненависть это тоже положительное чувство, но такого не происходило.
4: Но мне кажется, что все-таки должен быть определенный какой-то люфт. Мы должны же осознать, что мы чувствуем. Любовь — сильное чувство, ненависть — сильное чувство. И это целая дорога. От любви до ненависти нужно дойти. Но я не согласна, что это один шаг.
2: Угу.
4: Это, мне кажется, несколько шагов, и это несколько этапов.
2: Хорошо, пример приведу. Например, ты утром проводила мужа на работу, которого, как ты чувствуешь, тебе кажется, для нас, для всех любовь абсолютно, мне кажется, разное чувство. Мы все по-разному его описываем, а кто-то вообще не описывает, категорически отказывается, как я. Например, ну, я считаю, что надо чувствовать, а не описывать. Ну вот, допустим, все было
4: хорошо.
2: Классно. Потом днем тебе прислали видео твоего мужа, ну, чтобы вот побольнее сейчас возьму, не просто там какую-то смс-ку, или ты там его издалека увидела, или кто-то тебе сказал, что там кому-то что-то показалось. Нет, прям прислали видео, как он в кровати с кем-то спит. Ты можешь в этот момент испытать что? Можешь ненависть испытать?
4: Скорее злость, обиду.
2: Это не будет ненависть.
4: Я не думаю, что это будет ненависть. До ненависти это еще надо осознать свои чувства. Больно. Элементарно.
2: То есть первое, что будет, боль.
4: Боль, конечно.
2: Потом будет обида.
4: Ну, скорее всего, будет обида. Потому что
2: а вот когда дошагать? Вот давайте так. Это произошло, допустим, вот сегодня. Сколько, вот как вы считаете?
4: Время?
2: И какой, да.
4: Это очень индивидуально.
2: Это я понимаю.
4: У
2: но вот хотя бы какой путь?
4: Психические процессы по-разному происходят.
2: Какие шаги будут? Как будет меняться состояние? Оно же может и не дойти до ненависти.
4: Может не дойти до ненависти. У кого-то не доходит.
3: У кого-то заблокировано.
4: У кого-то это заблокировано.
2: Чувство ненависти.
3: Ну, в связи с воспитанием, да.
4: Ну, заблокировано даже на уровне злости, я бы даже так сказала.
3: Выражать эмоции перед родителями. Могли заблокироваться какие-то реакции, адекватные человеку.
4: Для ситуации.
3: Но также нужно смотреть, в каком возрасте человек столкнулся с таким кейсом. То есть, если он сразу скакнул до ненависти, агрессии и обиды, то это говорит о незрелости. Потому что если даже, вот, например, мне кажется, если вы получите такую фотографию, то вы сначала включите анализ какой-то, правильно? То есть включается какой-то момент мышления. Или же, если, допустим, вы хорошо знаете своего мужа, и он склонен к такому, то, возможно, кто-то даже не удивится такому.
2: Изначально мне хочется понять, откуда взялась эта фраза. Ну, почему ее из года в год, из уста в уста передают, и все время это вслух упоминают, что от любви до ненависти один шаг. От любви как будто бы, типа, это какая-то народная мудрость.
3: Просто зачем и кому это было выгодно?
2: Ну, она же откуда-то взялась, не от одного человека. И все побежали повторять. Это же
4: все-таки... Если мы сейчас будем перебирать народные мудрости, мы там очень такое большое разнообразие-то увидим. Про деньги и про любовь. Если, например, если бьет, то любит. Как нам с этой мудростью, вот этой народной, себе ее объяснять?
3: Надо понимать, что просто институт брака хранился, сохранялся довольно долго. Была цель такая на сохранение семьи. Поэтому эти выражения возникали для того, чтобы люди терпение вырабатывали.
4: Чтобы было легче понять. Угу. Чтобы им было легче понять происходящее. Психологов не было, интернета не было, рефлексии не было, времени для рефлексии, угу. особенно если это определенный да, угу. род занятий человека. И чтобы быстрее понять, что вообще в твоей жизни происходит, даже не то, что ты чувствуешь, а что происходит.
2: То есть ты откуда-то из головы доставал в нужную в этот момент, как файлы в компьютере, фразу, да?
4: Вот. Родовые сценарии мамы, бабушки, они же тоже передавали эти сакральные знания. Сегодня мы в состоянии, наверное, формулировать самостоятельно и не опираться на то, что вызывает сильное сомнение.
2: Ну, а вообще любовь может трансформироваться в ненависть? Хорошо, тогда вот так. Или нет? Или это абсолютно никак не связанные друг с другом чувства?
4: О, как вы завернули. Мы можем как сильно любить человека, потом этого же самого человека очень сильно ненавидеть.
2: То есть все-таки может.
4: Конечно.
2: Любовь трансформироваться в ненависть.
4: Да, просто это не один шаг. Это путь.
2: Путь.
4: У каждого этот путь индивидуален, в зависимости от контекста личности, от того, от менталитета, от, как Тейси сказала, от опыта. В каком возрасте это произошло? В 16 лет вот там первая любовь, она же всегда драматична. Вы знаете счастливые примеры первой любви? Ну, это...
2: Но у меня несколько друзей есть. Они вот первая любовь, и он уже лет по 40 вместе живут.
4: Ну, вот это скорее исключение, чем правило.
2: Да.
4: Да,
3: потому это что говорит о стабильности их психики.
4: Да, да. А в 16 лет это мы живем страстями, у нас все в первый раз, мы сначала любим. Мы, может, в 16 лет как раз-таки на следующий день мы приходим, и все, там фаталити.
3: Мне кажется, нам нужно определить этот словарь. Если вы хотите докопаться до истины, то нужно вводные данные понять, что вы подразумеваете под словом «любовь», «ненависть», потому что люди часто склонны подменять вот этими словами совершенно другие понятия, и большинство вообще не очень сопрягаются вообще с чувствами и с эмоциями. Можно испытывать, например, говорить, что я завидую, а на самом деле меня человек очень интересует. Как-то бессознательно. Говорит, что я ненавижу этого человека, а на самом деле, опять же, он вызывает у меня просто страшную страсть, интерес и что-то вообще животное, да? Но вот для того, чтобы почувствовать нам, что это такое, это нужно, чтобы у нас определение. Что такое вы подразумеваете, нужно определение понять.
2: Вот а вы... что такое ненависть? Вот вы можете
3: для
2: мне
3: меня?
2: Сказать? Да.
3: Это интерес.
2: Интерес?
3: Да.
4: Тут, мои, сейчас... тут мои приплыли. Да. Папа-папам.
3: Ну, неподдельный интерес. Когда меня что-то раздражает, такое как бы мою психику, вот я смотрю и вот какое-то испытываю чувство смешанное, не знаю, агрессия, она тоже по-разному. Наверное, ну, что-то будоражит. Я в этот момент чувствую любопытство и думаю, ага, значит, вот что-то во мне такое есть, что с этим человеком как-то сталкивается. Энергетика там или еще что-то.
4: На мой взгляд, это уже анализ чувства. Почему я чувствую относительно этого человека вот именно это? И у меня вызывает мое чувство интерес. А что у вас, Юля?
2: А я вот я долго думала и пыталась понять, что я вот в жизни ненавидела.
4: Кого?
2: Или кого? Мне кажется, что я, наверное, не знаю, хорошо это или плохо, но, наверное, я этого не испытывала. Так, чтобы вот я себе представляла ненависть, это когда у тебя вот ты зубы ломаешь, кулаки в кровь сжимаешь, и вот у тебя все тело раздирается, и тебе хочется, чтобы этот человек умер прямо на твоих глазах в аду, и причем еще лет 50. Он это делал, как я себе представляла ненависть. А дальше я думала, я когда-нибудь к чему-нибудь такое испытывала? Нет. Ну вот сказать, что я ненавидела манную кашу в школе в детстве с комочками, ну нет, не любила, не ела.
4: Мне кажется, вот у греков же у них было разделение любви. Вот то же самое можно сказать, разделение ненависти, оно тоже бывает разным. Вот вы говорите, вот так, чтобы кого-то ненавидеть, чтобы он горел в аду, в этой ненависти я представляю себе людей, которых я так в своем сознании думаю, ну вот по Данте, он там же ад у него, лед замороженный, там не то, что он горишь, ты там замерзаешь. И я такая, мне приятна эта картинка. Я ненавижу этого человека, но вроде как, можно сказать, ненавижу. Ну вот так, чтобы руки там в кровь и человека раскатать физически, мне кажется, это какая-то должна произойти у человека большая трагедия, когда твоего ребенка, не дай бог, там, да, как-то какая-то трагедия произошла. Мне кажется, женщины способны на ненависть в этом случае разрушающую, испепеляющую, Ну, я всем нам желаю не испытывать такого рода ненависти. А если мы говорим вот как первым, да, то, что где-то у меня там в фантазии, когда я попиваю кофеёк, кто-то замерзает, why not? Тоже ненависть.
2: Ну, просто порядка. Не такая сильная, или что? Или это просто разные...
4: Другая категория. Угу. Мы же любить тоже можем по-разному. Я могу любить как друга, я могу любить как сексуального партнера, я могу любить как родственную душу, я могу любить как единомышленника. Это все тоже совокупность моих ощущений. Угу. Там-то я и сказала, что для нее ненависть, слово
2: интерес.
4: Ненависть — это интерес. Для вас ненависть — это
2: да,
4: что-то
2: это вот
4: другое.
2: Такое страшное, как фильм, как «Чужой». Вот
3: я просто вот то, что вы писали, да. Сказали, это агрессия. Это вот уже какое-то такое, когда ты как вулкан накипел, и что-то вышло из тебя. А ненависть, она как-то более пониже.
4: Накалом пониже.
3: На накале, да. Да.
4: Градус ниже, согласна, да. Да. Агрессия — это уже
3: с физикой.
4: Да, уже там... Это
3: взрыв. Эмоциональный выплеск.
4: Совокупность, наверное.
2: Ну, то есть получается, что все-таки очень часто, употребляя какие-то термины, мы до конца не понимаем, что это такое.
4: Не, мы каждый понимаем. Мы... Просто каждый понимает по-своему. Мы вообще пользуемся огромным количеством слов, каждый понимая по-своему, когда я говорю...
2: Поэтому надо всегда договариваться.
4: Конечно,
2: давай договоримся.
4: Да.
2: Я вот представляю ненависть. Вот так.
3: Да.
2: И если что, то ты просто знай, что 50 лет ты будешь умирать в аду на моих глазах и мучительно. А тут же сидите вы рядом. Допустим, мы две подружки. А вы говорите, а для меня ненависть — это интерес. Он такой думает, о, тут безопаснее. Ну, условно. Да. То есть, по сути, все-таки самое лучшее, что ты можешь сделать прежде всего для самого себя, это обсудить каждое чувство, что ты вкладываешь в него, да, как ты в себе его представляешь. Ну, как говорится, на берегу договориться.
3: Правила игры.
2: Да.
3: А также я считаю, важно уточнять, если человек что-то тебе транслирует, то ли он транслирует, что хотел, и правильно ли ты его вообще понимаешь.
2: Правильно ли ты его понимаешь?
3: Конечно.
2: Что у тебя может быть совершенно другое представление, даже просто об одном единственном слове, и это две кардинальные
3: конечно.
2: Разные жизни.
3: Мне еще очень нравится смотреть, что за эмоции стоит.
2: Угу.
3: То есть, если человек, например, агрессивен по отношению к тебе, или же он обидчив, или же он как-то себя компрометирует, ведет, то это не всегда, в принципе, к тебе и относится. Это часто про его, может быть, усталость, про его там проблемы какие-то. Классно смотреть, что за эмоции. Это уже следующий уровень.
4: Угу. Ну, например, вот если про понятие. Для каждого, например, измена — это свое. Для кого-то измена — это физическое взаимодействие двух тел. Для кого-то измена — переписка. Для кого-то измена — комплимент. И если мы не договоримся здесь, что мы понимаем, например, в паре, то нас ждет не очень увлекательное. Ну, по крайней мере, увлекательное, но, может, не очень приятное потом открытие.
2: Ну, то есть человек, который орёт «я тебя ненавижу», моменте эмоций, это не значит, что он выбрал в данный конкретный момент правильный термин.
3: Да нет, просто смотря какая ситуация, он имеет право на любой термин, просто твой эмпатичный партнер обязан, не обязан, а скорее всего, наверное, может распознать, что за этими словами стоит на самом деле.
2: Угу.
3: Например, женщины могут использовать, чтобы обратить на себя внимание партнера.
2: Угу.
3: Это часто я в пьесах каких-то встречаю, такие истерические какие-то поведения, это про то, что женщина, например, одинока, что она на самом деле говорит одно, но что я тебя ненавижу, а на самом деле просит там...
4: Ну, как провокация. Удели
2: мне внимание.
4: Реакция. У меня дочь 6 лет, я ей расчесываю волосы, она говорит, я тебя ненавижу. Я говорю, вот это интересно. Ну, там, больно сделала. Я говорю, ну, когда в паре, мы с тобой в паре, кто-то кого-то ненавидит, ну, наверное, надо дистанцироваться, ну, пожить отдельно как-то. Как ты себе это видишь? Нет, я тебя люблю. Давай не будем.
2: А вот все-таки случилось у вас в жизни от любви до ненависти один шаг.
4: Ну, да, 6 лет там продиктована испугом, она представила, что это значит с папой оставаться, и эта идея не понравилась.
2: А ты же полюбила брата?
4: Ну, она сказала, я тебя люблю, продолжай.
2: Так бывает, значит, все-таки.
4: Но в этом возрасте, когда человек не совсем осознает, что может другой человек почувствовать, когда ты ему говоришь, что тебя, ну, что ненавижу, скорее всего, у нее абсолютно точно не сформировано до конца это само понятие, но почему-то слово ей понравилось.
3: Вообще, по идее, лучше, чтобы к тебе испытывали либо любовь, либо ненависть, чем безразличие. Вот чего нужно бояться, так это безразличие. Когда человек ничего по отношению к тебе уже не испытывает. Например, в партнерстве возможно что-то починить, если вы ненавидите друг друга. Но если один из партнеров уже стал безразличен, как стена, то ничего починить невозможно.
2: Как интересно. То есть вы считаете, что если вы дошли до точки ненависти друг к другу, это можно отмотать обратно?
3: Конечно.
2: Почему? Объясните.
3: Ну, потому что это невысказанные, невыраженные эмоции, невыраженные поступки. Это какие-то претензии. Часто такое случается, когда люди мало говорят. Люди, в принципе мало говорят и обсуждают свои отношения. Просто как-то не говорю за всех, но такое часто случается.
2: Ну, как будто бы, говоря это, вы... Я могу ошибаться, может, я вас работать. Неправильно поняла. Как будто бы, что любовь и ненависть — это одно и то же, ну, как вот человек. Мы же все состоим из положительных и отрицательных качеств. Мы сегодня в одном настроении, завтра в другом. Но мы же все равно являемся одним целым. Вот любовь и ненависть — это тоже одно целое?
3: На одном эмоциональном спектре.
2: А что это такое? Один эмоциональный спектр.
3: Ну, я думаю, по уровню ощущений любовь и ненависть — это как раз-таки тот самый будоражащий интерес. Почему-то я этот интерес все время применяю. Ну, давайте как-то назовем возбуждение нервной системы.
2: И любовь, и ненависть.
3: Да.
2: И они по эмоциям на одной линии.
3: Да, это топливо для взаимоотношений.
2: Ну да, и тогда получается, сегодня люблю...
3: Ну,
2: потом путь ненавижу, а потом можно обратно долюблю.
3: Возможно.
2: А вот мне интересно с точки зрения психологии.
4: У нас вариаций, как люди чувствуют, очень много. Все, опять-таки, повторюсь, индивидуально. Давайте от обратного. Когда невозможен камбэк? Даже если не обязательно даже доходить до ненависти. Мы можем не смочь преобразовать наши отношения, например, когда есть точка невозврата. Это не обязательно должно быть что-то про ненависть. Может случиться так, что совершаются какие-то действия, которые невозможно отыграть назад. И чтобы это произошло, не обязательно столкнуться с ненавистью. Это может быть очень тихо. Это не про равнодушие, это просто происходит иногда очень тихо.
3: Можно пример?
2: Точка невозврата какая-то, да, то есть получается?
4: Как вы правильно сказали, когда люди очень мало разговаривают, и в какой-то момент один, например, из пары ощущает, что я больше ничего не чувствую. Не то, что равнодушие. Это в моменте, когда ты физически ощущаешь, внутри тебя что-то умерло. Вернуть это невозможно. Возродить это невозможно. Попробовать построить
2: реально?
4: Что-то новое. Maybe, может быть, в каких-то отдельных случаях.
2: А как вот почувствовать, что у тебя что-то умерло? Это вот как проявляется?
4: Разочарование, когда разочарование такой силы большой, что...
2: Но мне кажется, это же тоже вот такое состояние.
4: Я сталкивалась с такой только у женщин. С мужчинами такого кейса у меня не было.
2: То есть женщины, которые в один день понимают, что умерло что-то, просто так на ровном месте?
4: Нет, осознают.
2: Осознают. Давайте так, это значит тоже путь. То есть вот я не представляю себе,
4: конечно.
2: Что-то происходит в вашей жизни негативное, и у тебя это умирает. Нет, мне кажется, когда вот что-то происходит, измена там, или еще что-то, не знаю, вот
4: кто-то помогает кризис осознать. В отношениях.
2: Нет, когда происходит какой-то кризис в отношениях, ты не можешь проснуться утром с чувством, что у тебя что-то умерло. Потому что у тебя же буря эмоций, вот хоть и негативных, там, ненависть, обида, злоба, все что угодно. Когда что-то умерло, это, наверное, ничего не предвещало. Все было хорошо. Или спать, утром она ледяным голосом сказала: «Я ухожу».
3: Вообще иногда что-то умирает, когда ты перестаешь быть интересен самому себе. То есть, возможно, этот человек, о котором вы говорите, умер сам как-то душевно, обесточился.
4: Да, я говорю про конкретный, вот просто это последний,
3: ресурсы
4: последний
3: какие-то
4: кейс.
3: У него
4: безусловно,
3: закончились.
4: Конечно, это же мы
3: поэтому,
4: все зеркалим.
3: Это же про возможность испытывать чувства и эмоции. Когда человек обесточился, когда он обессилел, он не может испытывать уже ничего. Поэтому, конечно, уже его не радует ни мужчина рядом, ни женщина рядом. Опять же, это частный случай того, что, мне кажется, не очень имеет отношение, в принципе, к любви внутри пары, а имеет сначала отношение к человеку, у которого какой-то кризис личностный происходит. А дальше уже надо смотреть на то, как этот кризис воспринимает его окружение. То есть окружение может быть не эмпатичным, а, например, от кризиса тоже как-то отстраняться, правильно? И все дальше и дальше эти два человека друг от друга. Поэтому тут уже просто один и другой живет своей жизнью.
2: Но я говорю исключительно про то, что если происходит что-то в паре между двумя людьми, ну, кризисное, это может быть все что угодно. Поругались, взял, ударил. А вот умерло для меня вот в голове, это когда что-то внутри умерло.
3: Ну,
2: это...
3: просто нас сильно формирует среда. Поэтому надо смотреть в контексте этого персонажа, что у него на фоне, в принципе. То есть помимо того, что у него внутри, куда он ходит, что его окружает, на что он смотрит, когда он просыпается. Все важно. Мне не хватает деталей.
2: Ну, конечно, вы режиссер, вам нужны детали.
3: Ну, я режиссер, я человек внимательный.
2: Да. Ну, поэтому вы режиссер, все равно режиссер же гениален. Мне кажется, что как раз-таки профессия сложилась из тех качеств, которые у вас есть. Вот вы говорите, я внимательная. Ну, это же про детали, про мелочи. прежде всего.
3: Режиссура? Не согласна. Нужно понимать, как бы, что за контент ты делаешь, и какой ты режиссер в этом. То есть, если ты делаешь жанровое кино, которое направлено на то, чтобы дарить аудитории эмоции, то ты какой режиссер? Ты режиссер, который четко чувствует аудиторию, запрос аудитории, время, то, что сейчас, какой продукт нужен. Если ты авторский режиссер, то это уже чуть другое. Это более углубленный диалог. Это режиссер, который готов как бы чуть-чуть над запросами аудитории, чуть эгоцентрично выступить и попробовать, попытаться сказать что-то от себя новое этому миру. Тут важно понимать, какой ты режиссер сегодня.
2: Ну а разве тот и другой режиссер? А разве тот и другой режиссер не складывается из мелочей? Мне кажется, что вот эта особенность, понимаете, внимательность для вас действительно вот это взгляд, когда человек взглядом смотрит на все одновременно.
3: Интересно, я поняла.
2: Тот человек, который вот эту картинку собирает в один пазл. То есть, по сути, каждый отвечает за что-то свое, а вы во все. Так это про меня вот про эти мелочи, про эти пазлы, которые вы собираете. И ровно сейчас, когда вы говорите, я внимательный, так это про то же самое. Чтобы собрать один большой пазл, да, надо быть очень внимательным к каждому этому элементу, да, потому что, ну, мы, будучи этими элементами, допустим, не так внимательно заботимся о том, какой элемент рядом со мной находится.
3: Это про тип мышления, в принципе, человек. Да. Профессия не определяет человека, его тип мышления.
2: Профессия нет, человек определяет.
3: Ну.
2: Исходя из того, что вы такой внимательный человек, эта профессия к вам очень подошла. У вас как раз-таки с профессией пазл сложился. Кстати, в работе вот было такое, чтобы вы что-то ненавидели? Может быть, то, что вы сделали, или то, что сделала коллега? Какая-то работа?
3: Ну, опять же, мне нравится испытывать чувство ненависти, потому что для меня
2: удивление.
3: Это конструктивно. Угу. Нет, но это интерес, как бы я чувствую, испытываю к этому, вот это, к этой эмоции, но это же реактивное что-то, правильно? Вот, соответственно, любопытство. Почему? Я задаю себе вопрос, почему у меня какая-то будоражащая эмоция? Потом начинает с этим работать. Мне кажется, это можно использовать конструктивно. Испытываешь ненависть, значит, начинаешь над этим работать и работать в ту сторону, которая тебя приведет из минуса в плюс.
2: А вот
3: деятельность.
2: То есть это со знаком плюс можно использовать.
3: Конечно,
2: а вот что говорит психология? Да. Ненависть бывает такая, знаете, вот есть выражение «здоровая злость». И не очень понимаю, что это значит, но она типа тебя может на что-то сподвигнуть. Да,
3: ну это, видимо, вот то, что я имею в виду.
2: Вот. То есть есть понятие здоровой ненависти?
4: Здоровой ненависти скорее нет. Про здоровую злость мы говорим, что как раз-таки вот это чувство, которое в нас по каким-то причинам у большинства людей, нашего менталитета, заблокировано. И реализовываться без злости очень сложно. Зарабатывать деньги без злости очень тяжело. Быть комфортным партнером можно, таким адаптивным. А адаптивный партнер он без границ. Без злости личные границы выстроить невозможно. Это очень полезное чувство.
2: Злость, да, а ненависть?
4: Ненависть, ну, это все-таки в этом есть много трагедии для меня. Когда человек ненавидит, это для меня ненависть деструктивная. Для меня это не интерес, ну, как вот, да, не вызывает интереса. Во мне это вызывает большое сочувствие, когда человек ненавидит.
3: Ну да, зависать в этом надолго.
4: Да, потому что...
2: А ненависть способна разрушить тебя изнутри?
4: Конечно, испепелить.
2: То есть это вот все-таки то, что в книгах говорят, что вот ненависть сжигает изнутри, да, тут чаще все-таки к этому...
4: Она отравляет существование, да, жизни. То есть как если любовь созидает, вот как там, да, ты мне рассказал, что это два полюса. Если любовь созидает, то ненависть разрушает. Злость... не разрушает.
2: А ненависть, да.
3: Это вы про энергию либидо и мартидо.
4: Но, мы...
3: но они тоже как бы могут создавать, по идее.
4: Мне кажется, сейчас уходить в детали и вот это, да, сильно копать, это не наш путь на сегодня. Так, чтобы, да, людям откликнулось, и они, в общем, там, задумались, им было легко к восприятию. Ну вот предложить, да, Юля, хороший вопрос, да. Вы чувствовали когда-нибудь? Ну, любовь, конечно, большинство людей скажет, да, я любила свою жизнь. А ненависть?
2: Да, я, кстати, очень долго об этом думала, у вас тоже есть время подумать, но новости, а мы вернемся скоро.
0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Семьи погибших в результате террористической атаки ВСУ на склады получат от Wildberries по 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии по 1 миллиону. Об этом заявила основательница компании Татьяна Кем. Ранее сообщалось о семье погибших и 25 пострадавших в Котовске, Тамбовской области. В подмосковной электростали погиб один человек. Всего раненые 37. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. Родные и коллеги собрались на кладбище в Екатеринбурге у памятника военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву в день его рождения. Это передает корреспондент РИА Новости. Журавлев, напомню, погиб при исполнении профессионального долга в зоне спецоперации в 23-м году в Запорожской области. 18 июля ему исполнилось бы 37 лет. Журавлев, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 22-м году его наградили призом премии «Золотое перо» за смелость при выполнении журналистского долга. Ростислав Журавлев погиб 22 июля, спустя 4 дня после своего дня рождения. Более 3000 исков зарегистрировано в Иране из-за военных преступлений против страны, заявил официальный представитель судебной власти Исламской Республики Асгар Джахангир. Он также отметил, что заведено более 260 дел в отношении США и Израиля. Тегеран и Вашингтон 18 июня, напомню, подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося в феврале конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Американское руководство заявило, что прекращение огня больше не действует. Лестницу к филармонии в центре украинских Черновцов отремонтировали при помощи мраморных надгробий. Об этом сообщил депутат местного горсовета Алексей Каспрук. Он прикрепил фото ступеней, отделанных черным мрамором, на которых все еще сохранились портреты покойных. Где именно городские власти раздобыли материал, не уточняется. Птенец японских журавлей корейца Исунагавы родился в московском зоопарке. Птицы стали родителями уже в третий раз, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что японские журавли образуют пары на всю жизнь. В период размножения птицы исполняют брачные танцы. Это синхронные подпрыгивания, поклоны, хлопанье крыльями и перебежки. Насиживанием яйца и заботой о потомстве занимаются оба родителя. Подчеркивается, что в мире сейчас насчитывается 2500 особей японского журавля. Они включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, который находится под угрозой исчезновения. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать ненависть и любовь. И помогают мне в этом разговоре мои прекрасные гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Полимодальный психолог для женщин Паулина Золотинская. Еще раз здравствуйте.
4: Еще раз здравствуйте.
2: И режиссер-продюсер Таисия Игуменцева. Здравствуйте еще раз.
9: Здравствуйте.
2: Мне кажется, что все-таки ненависть – это что-то всегда себе представлялось. Ненависть, как я описала в самом начале программы, она для меня всегда была со знаком минус. Мне кажется, что это одно из таких еще навязчивых состояний, которые не дают тебе спать, жить. Мне кажется, что ненависть как раз-таки – это то, что невозможно выключить. Я так себе это представляла всегда. То есть это то, где нет опции. Я сейчас поживу, поработаю, и вот отключись, ненависть там…
4: Но любовь мы тоже не можем выключить.
2: Как будто бы. Не то, что выключить, но на секунду там, ну, не на секунду, там на рабочие часы, но даже испытывая это чувство, она дает тебе концентрироваться на чем-то другом. А вот ненависть — это то, что как бы не дает тебе возможности жить еще чем-то, кроме этой ненависти.
4: Она все равно выходит, так или иначе.
2: Вот.
4: Ну и любовь тоже выходит так или иначе. Я могу быть не сконцентрированной на этом чувстве, но человек, который любит, его видно.
2: Видно.
4: Он общается.
2: Но она как будто бы дает тебе еще возможность заниматься чем-то другим. Ну ты вот просто любишь, ты сияешь, ты цветешь, у тебя вот это вот все. Но ты еще как бы на что-то способен. Я говорю про то, что для меня ненависть представляется как навязчивая идея. Знаете, вот как пластинка, которая не вырубается, вот она крутится, крутится,
4: крутится. Ну, требующая тоже выхода.
2: И она как будто бы туда все время отдаешь все свое внимание.
9: Да, конечно.
2: Ну, то есть вы понимаете, про что я говорю? То есть она не дает тебе сконцентрироваться еще на чем-то помимо ее самой.
9: Да, это тяжело.
2: Вы так говорите загадочно иногда, как будто бы заглядываете внутрь себя и что-то вспоминаете. И как будто бы думаете, так это или не так, исходя из, ну, каких-то своих чувств. Как будто внутрь себя смотрите.
9: Нет, я скорее пытаюсь понять, да? И представить себе такую ситуацию. Я с этим не сталкивался. Угу. Я не зависала никогда в долгой какой-то ненависти.
2: Но, исходя из того, что вы сказали, что вы ее испытывали, а кто помогал не зависать?
9: Я сама.
2: А как?
9: В деятельности. То есть, если брать личный какой-то опыт, то...
2: Как вот избавиться от ненависти? Вот если не идешь к психологу?
9: Можно как-то по-другому назвать. Ну, не от ненависти, а от злости, агрессии.
2: Да.
9: Просто у нас в спектре, по-моему, там 4 эмоции основные. Это злость, обида, радость, грусть. Значит,
2: да.
9: Вы про агрессию.
2: Ну, про скорее, злость, да. Как самостоятельно это сделать?
9: Переключение деятельности. Можно заниматься спортом, можно заняться каким-то новым увлечением, новым проектом. Вы мне приведите пример. Допустим, я злюсь на партнера, у меня агрессия по отношению к нему, у нас расставание, там что-то такое.
2: Ну да, ну вот условно, да.
9: Надо понять, какую потребность закрывал в себе этот человек и восполнить ее. На какие крючочки он тебя поймал. И найти это вовне. Плюс добавляешь себе деятельности. Опять же, спорт, творчество. Можно бесплатных каких-то психологов найти. В интернете, благо, таких много. Есть студенты, которые практикуют. Очень классная вещь — это ДПДГ. Десенсибилизация глазами. Это в моменте очень хорошо помогает прожить...
4: С тревогой.
2: А вы нам расскажите, что это такое?
9: Это метод, который придумала женщина, больная раком, если я не ошибаюсь. Когда наблюдала за полетом голубей, она двигала глазами туда-сюда, туда-сюда. И в моменте она почувствовала, что ей стало легче.
2: Угу.
9: Потом она стала исследовала эту вещь и поняла, что когда мы спим, наши глаза тоже двигаются.
2: Угу.
9: Психика таким образом перезагружается и расслабляется. Угу. И был произведен на свет вот метод, при котором ты с помощью движения глаз пытаешься проработать какую-то негативно влияющую на тебя эмоцию.
2: Угу.
9: Это можно делать дома самостоятельно, если ты просто придешь.
2: Что ты просто сидишь, а садишься напротив стены.
9: Да, выбирайте точки, да. Вот у вас там так раз и два косяки вот эти. И водите глазами из точки в точку на протяжении какого-то времени.
4: Это, ну, как бы не то, чтобы ноу-хау, да, она сформулировала и дала этому метод.
9: Вот в течение какого-то времени.
4: Но если мы там посмотрим, например, в историю йоги и кто практикует йоги. Это есть в практике, это успокаивает и так далее. То есть это работа со своим состоянием самостоятельно. Если мы говорим про то, как себя вот переключать, то Мара правильно сказала, заниматься спортом. Что такое спорт? Надо пропотеть, побегать. Кортизол выводится только через спорт. Да, уже уровень стресса. Ты их упал. Через хобби, искусство, то, на что откликается душа, да, чтобы выработался эндорфин, адреналин. То, что поможет моему организму химически прожить вот эти мои жизненные этапы, где я вдруг ощущаю ненависть.
3: Да, злость. Еще верить в то, что впереди будет лучше. Каждый раз, когда ты что-то теряешь или с чем-то сталкиваешься, нужно понимать, что это не конец, а это начало. Классно. Нужно воспринимать все так, что, о, здорово, это закончилось.
2: Значит, а вы это на себе испытывали?
3: Новое. Много раз.
2: То есть каждый раз, когда что-то происходит в вашей жизни,
3: в моей жизни много
2: негативное, вы понимаете, что это конец.
3: Да.
2: А впереди новый этап. То
3: Конечно.
2: Есть новая маленькая жизнь, да?
3: Ну да, но это просто вера в свои силы.
4: Но это про надежду, правильно я понимаю?
3: Про веру в себя.
4: Про веру
3: и
4: в
3: про
4: себя.
3: Любовь к жизни.
2: Вы родились такой или это опыт?
3: Ну, люди, наверное, такими не рождаются. Наверное, опыт.
2: В первый раз, когда кто-то сделал больно, да, вы же явно не думали, что, а, это просто сейчас конец вот этого этапа и начало новой жизни.
3: Думала.
2: Значит, все-таки родились такой.
3: Не, ну, почему нет? Это просто уже осмысленно, когда происходило, что-то делал больно. Если мне в детстве кто-то трал косички, вряд ли я думала, а, конец. Нет. А так, ну... Мне кажется, вот это самое важное. Это любовь к жизни при любых обстоятельствах. И сила. То есть есть внутренняя сила, которая заставляет как раз человека действовать.
2: Угу.
3: Обратно этому бездействие. Плюс еще очень полезно. У меня умерло очень большое количество близких людей. Ну, все.
2: Угу.
3: И, соответственно, когда ты теряешь еще вот это и проживаешь смерти, ты осознаешь, насколько жизнь конечна. И как мало времени тебе осталось в принципе. И ценность жизни повышается еще. Тут суть в том, что нужно уделить себе время и травме в том числе, потому что непрожитые травмы потом отзываются в человеке. И есть такая тема, как человек, застрявший в травме.
2: Как вот. Тогда это сделать? Вот условно.
3: Ну, например, есть табличка «Травмы потери», и там есть стадии.
2: Угу.
3: У меня сначала умер отец, а потом на следующий год мать. Это работает. Прям вот эти все этапы у меня были пройдены одинаково.
2: Сначала с папой Царство Небесное,
3: да,
2: потом
3: да,
2: с мамой, да?
3: Да, угу. Подряд. И, соответственно, вот там, что сначала шок, потом
2: отрицание,
3: там, да, отрицание, да. Гнев, вот угу. Это все радость. Вот это все просто. Ты понимаешь, что это будет, ты понимаешь, что это вот так вот идет. Иногда могут перемешиваться какие-то стадии,
2: угу.
3: Но при этом ты как бы понимаешь, что это закончится, и это реально заканчивается.
2: Угу. То есть вы позволяете себе все это прожить, просто понимая, что это тоже закончится.
3: Да, но это тяжело.
2: Угу.
3: Но это закончится.
4: То есть нужно выдержать напряжение этого процесса.
3: Угу.
4: Тут самое главное это в этом, что не у всех есть эта возможность выдерживать вот это поэтапное. Каждый этап, он очень сложный. И сложный по-своему. И только ты один этап и ты думаешь, ну, сейчас плещает. А тебе там следующий, там уже другие ощущения.
2: Угу.
4: Мне кажется, очень важно отметить, что ну, вот это не про надежду. Это я проживаю свои чувства. Я не отдаю себе пилюльку, что завтра будет лучше, и поэтому соскакиваю со своего чувственного переживания. Я даю себе возможность и иду в этот опыт, и проживаю эти свои чувства. Да, я знаю, что, особенно когда есть опыт, что этот путь меня приведет к тому, что...
2: Станет легче.
4: Я примирюсь с этой действительностью. Mm-hmm. Все чувства я
2: прожила. Пройдя все этапы.
4: Да.
2: Просто
4: пройдя
2: ты понимаешь,
4: этапы.
2: Что это тоже путь. Он тебе, в принципе, людьми умными в картинке разрисован и написан. И ты просто понимаешь, что ты его проходишь, и дальше легче. По такому принципу.
3: Нет, ну это если да. Просто еще соотнести со схемами, то да.
2: Угу.
3: Ну, кому как проще.
2: Угу.
3: Знать это, не знать. Просто нужно отдаться этому
2: угу.
3: чувству полностью. Вообще, мне кажется, что смысл жизни отчасти именно в испытывании эмоций всех, которые есть. Нельзя себя в чем-то ограничивать.
2: Еще важно. Важно ребенку давать возможность проявлять все свои эмоции, да, то есть ни в коем случае в эмоциональном плане нельзя ограничивать детей. Ну, когда тебе пытаются родители сказать, не кричи неприлично, там
4: не плачь.
2: Не плачь или еще
4: не
2: что-то.
4: Не расстраивайся.
3: Да, да,
2: вот.
3: Да, это про это.
2: Ну, то есть это же все время...
3: Запрет на эмоции.
2: Да.
3: Угу. Это самое страшное, мне кажется. Для ребенка.
4: Ну, для ребенка, да. Просто здесь вопрос, почему так, например, наши мамы говорили, потому что они сами не могут выдерживать свои эмоции, они не готовы с своими чувствами столкнуться. И то, что я, например, часто встречаю у клиента, которые говорят: так, давай, ты сейчас не будешь плакать, мы сейчас все сделаем. Вот сейчас вот все, что нужно сделать, я сделаю. То есть, вот это вот тревожное, что нужно бежать, что-то делать, только ты, главное, не плачь. Я сделаю все. Я переверну мир, всех накажу, все и так далее. Только, пожалуйста, эти слезы свои куда-нибудь день, мне тяжело, я не могу их вывозить.
2: То есть, когда ты видишь, что ребенок плачет, ну, по сути, ты ему даешь время, даёшь... чтобы он эти слезы выплакал.
3: Вот что дает партнер. Угу. Партнер — это то, чего не может дать ни родитель, ни ребенок. Только партнер может дать полное принятие.
2: Угу.
3: То самое, безоценочное. Соответственно, ты ребенку, как родитель, тоже должен это каким-то образом предоставлять. Правда,
4: что я выдерживаю твои эмоции, они нормальные. Да. Чувствовать нормально, проживать свои чувства нормально.
2: Плакать нормально, злиться нормально,
4: да, никто
2: ругаться нормально.
4: Не умрет, не уйдет, если ты вот там поистеришь или как-то там еще проживешь свою любовь, ненависть, скуку и вот все что угодно. Это нормально. Во взрослом возрасте, мне кажется, еще здесь момент, что нас мы немножко черствеем, и так просто нас вывести это на эмоции. Это не то, что мы все там запрещаем. Нас мало что начинает трогать. Я помню, вышел, когда фильм Звягинцева «Нелюбовь», и я смотрела в кинотеатре, и вот эти мужчины, которые пришли такие, с женами, ладно, сейчас давай посмотрим, какая-то странная история, И вот свет зажегся, и они все встают, и они все плачут. Для меня, например, это маркер, что все сложилось. Если искусство дотронулось до человеческой души, и человек раскрылся, его тронуло, он не остался равнодушным. Мне кажется, вот это здорово.
2: У нас есть вопрос от наших слушателей. Давайте послушаем и ответим.
10: Мы с мужем любим друг друга, особенно когда находимся в разных квартирах. Как только встречаемся, 1-2 дня все хорошо, а потом дико ругаемся и снова разъезжаемся. И так уже несколько лет. Мы несовместимы.
4: Мне кажется, это про дистанцию.
3: Тревожный избегающий тип привязанности.
4: Один тревожник, другой избегает. Прекрасная пара.
3: Схема рабочая.
4: Прекрасная. Вообще суперкрепкий союз.
2: Да?
4: Да. Вообще замечательно. Все хорошо.
2: Живите и радуйтесь, что живете в разных квартирах. Во-первых, я бы радовалась. У вас на одну семью целых 2 квартиры.
4: Очень модно, да. И залог длительных отношений. То, как вот хочется, чтобы жили долго и счастливо, умерли в один день. Это вот про это.
2: Не переживайте. Вот вам сказали, что все это нормально. Вы совместимы, просто вы совместимы. Мы так, как вы живете.
4: Если никто себя в этом союзе не предает, то все зашибись. Извините.
2: Мы не обсудили на самом деле тему абьюзивные отношения. Вот что это такое?
4: Это про насилие одного человека над другим. Оно может быть физическим, оно может быть моральным. И то страшно. Человек, который столкнулся с абьюзом в свою сторону, проживает этап разрушения. У него, скорее всего, подавленная злость.
2: Почему они длятся годами? Куда девается инстинкт самосохранения?
4: На самом деле причины, почему люди годами в абьюзивных отношениях, тоже очень они разные.
2: Угу.
4: И, например, это может быть, если так примитивно и просто, желание семьи. Когда я размещаю в этом человеке...
2: Но это тебе же грозит физическая опасность.
4: Всю свою
2: могут убить.
4: Ты моя семья. Ну, там человек создает себе массу установок, почему он здесь. Угу. Объясняет себе. Глобально... Я нуждаюсь в проживании, как бы это страшно ни звучало, определенных чувств. И вот этот человек мне эти чувства обеспечивает. Я помню, у меня был очень такой тяжелый кейс, когда женщина прожила 15 лет, 4 детей, все было хорошо, пока ей не сломали челюсть. У всех, конечно, был вопрос, как так произошло? Он же у тебя такой милый, такой хороший, на публике, да.
2: Так а выяснилось, что сломанная челюсть — это просто финал?
4: Финал. Но ей нужно было сломать челюсть, чтобы прекратить... Это насилие над своим телом и над собой как над личностью.
2: Угу. Когда ты выходишь из таких отношений, 15 лет, сломанная челюсть, 4 детей, а она его ненавидела?
4: Нет. Но это единственный человек за год, который довел дело до суда.
2: Какие чувства испытывает вот человек?
4: Страх, боль. В конце уже была злость, слава богу.
2: Но не ненависть.
4: Но не ненависть. Я вот восхищаюсь женщинами, потому что тебя ломают и в прямом, и в переносном смысле, и ты способен двигаться дальше, ты способен, как феникс, возрождаться. И еще, знаете, это не просто в нашей стране перевести это все в законодательную плоскость. И это тоже характеризует человека о том, что на самом деле она намного сильнее, чем привыкла о себе думать, что она намного...
2: Просто она себя до конца не знала, да?
4: Да, ранний брак, когда человек еще себя не знал, замуж вышел, потому что такой хороший парень, который все решает.
2: Угу.
4: Ну вот он там и решал.
2: Но у вас же случилось счастливое исцеление, я правильно же понимаю?
3: Счастливое исцеление... Случилось.
2: Это долгий путь в вашем случае?
3: Нет, не долгий. Скорее, долгий путь был это возбуждение дела уголовного. У нас это длилось довольно долгое время, сбор документов, там отказные мы получали.
2: А были качели, пойти в суд, не пойти?

0: Да? Было выйти.
1: Да. То есть, если это было в самом начале, но вы продолжили эти отношения, да? То есть,
2: да, значит, сейчас... у меня была травма в детстве, и этот человек пришелся мне на похожую модель поведения в детстве.
1: Вот сейчас вы так об этом рассуждаете, уже раскладываете все это по полкам,
2: конечно, да.
1: А в тот момент, я так понимаю, что такого количества знаний еще не было, да? То есть вы не понимали, что с вами происходит, и, наверное, на вопрос, если кто-то там из друзей или из близких знал, что происходит, на вопрос, почему ты с ним остаешься, не могли найти ответ.
2: Ну, не могу сказать, что я с ним оставалась. Это был довольно агрессивный человек, которого я боялась. Угу. И на моем месте, я думаю, не у каждого бы вообще такая возможность возникла не оставаться с этим человеком физически.
1: Угу.
2: Но финал у истории хороший. Мы возбудили статью 117, часть 2, это истязание беременной женщины. Сейчас мы проводим дальше эту всю историю и ждем развития.
1: Я очень надеюсь, что все понесут заслуженное наказание в этой вашей истории чудовищной. Но
2: спасибо.
1: Силы терпения, потому что это же как будто бы возвращают в эту историю, да?
2: Нет, честно говоря, у меня такое большое количество психических напряжений и судов, и другого в жизни, вообще по жизни, что я всегда говорила, что вот то, что происходит сейчас, это не самое страшное, что происходило до. И парадоксально это так. Поэтому я не отношусь к этому как-то очень серьезно сейчас. Если бы у меня было легче жизнь на фоне, вот я говорю про среду и контекст, я бы, наверное, не попала в такое в принципе. То, что у меня на фоне была страшная картина, связанная с отцом, с семьей и с его жизненными обстоятельствами. Просто я могла не все держать в поле внимания, так скажем. Поэтому нет, это на меня никак сейчас не влияет суды.
1: Чувство ненависти тоже нет.
2: Но в моменте было.
1: Было.
2: Да, то есть я довольно свободно проявляла агрессию и ненависть по отношению к этому человеку. В моменте, реактивно. Ну и после тоже я сейчас могу сказать, что ненависть есть, но она превратилась больше в безразличие и в какой-то просто как страница в моей жизни. Опять же, повторюсь, что у меня до этих отношений были еще брак с мужем, довольно хороший, качественный, где не было и намека на насилие. Поэтому это правда, я воспринимаю, как вот я что-то вот зашла случайно, меня съехала ботинком.
1: Это очень надо
0: поскользнуться.
1: Времени же не так много еще прошло.
2: 6 лет.
1: Ну вот когда отпустила так, чтобы появилось равнодушие?
2: Равнодушие не появится никогда, это хорошо. Прям такое, чтобы совсем. То есть, когда я вспоминаю это, конечно, я что-то испытываю. Просто это уже так сильно меня не трогает. Ну, плюс еще там с сыном же история, что он же напоминает какими-то моментами все то, что происходило. Поэтому вот этот компот нужно было прорабатывать еще с точки зрения вот взаимоотношений с сыном. Это какая-то довольно долгая дорога. Я на протяжении, наверное, 3 лет точно что-то испытывала. И перестала, может быть, только... Ну, когда с сыном я прекратила общаться.
1: Стало легче?
2: Да.
1: А что значит с сыном прекратила общаться?
2: Ну, так бывает.
0: После вот абьюзивных отношений вы сказали, что пришли следующие отношения. Они как-то помогли залечить раны сердца?
2: Нет, я сначала залечила свои раны, а потом вошла в отношения. Вообще, мне кажется, это странно заполнять дыры и раны людьми. Поэтому я отнеслась к этому так очень обстоятельно. То есть, когда я вот это все замыслила, поняла, что так, точка невозврата, дальше суд, адвокат, дальше терапевт, дальше еще у меня был гипноз эриксоновский. Ну, то есть, я прям пошла ва-банк. Я попробую все.
1: Что и поможет, то хорошо.
2: Да. Я с центром вот насилию нет работала, ходила в группы поддержки. Дальше я вот ДПДК делала, эриксоновский гипноз, потом у меня был психотерапевт, и вот когда этот весь как-то собрался. Здесь еще важно подчеркнуть, что у меня был очень тяжелый ПТСР после этого, потому что когда ты такой уровень травм испытываешь, там довольно сильно ломается психика. То есть ты там дергаешься, вот, плохо спишь, тебе снятся кошмары, плохо реагируешь там на толпу, ну, то есть у тебя инстинкт самосохранения постоянно работает на максималках. Вот, и нужно было еще вот эти моменты обязательно прорабатывать. Поэтому, возможно, мой способ не всем подойдет, потому что, не дай бог, кто-то тоже в такое попадет. Наверное, я бы посоветовала в первую очередь обращаться в фонды, где уже дают полную инструкцию о том, как выходить из этого и что тебе необходимо, как общаться с насильником, как себе помочь, какой там проработать план побег, если нужно. Если вы, допустим, сейчас находитесь в таких отношениях, и у вас нет возможности выйти, потому что вы финансово зависимы, центр может предоставить вам шелтер на какое-то время с блокировкой телефона. Там же сложность в том, что эти люди, они выслеживают тебя, и они могут преследовать. Центр помогает также людям вот с

0: преследованием. Угу. То есть я бы обратилась в первую очередь туда.
1: Но, смотрите, вы все-таки осознавали, что да. это плохо, что так не должно быть. А вот в историях, когда там ваш кейс, да, человек жил и не осознавал, что что-то не так. И все это 15 лет терпеливо сглатывало.
0: Ну, это у человека жертвенный механизм очень сильно развит. Жертва — это вообще самая выгодная позиция. Ну, посмотрите на это по-другому.
2: Она не подразумевает перемены. Угу. Это есть такое.
0: Посмотрите на это по-другому.
1: Как?
0: Ну, человек же не будет долго находиться там, где некомфортно. Психика адаптируется. Или же она проходит какие-то бессознательные свои программы, садомазохистичные. И парадоксально получает от этого удовольствие и выгоду.
1: Угу.
0: А если, например, где есть жертва, и есть такие женщины, у которых этот жертвенный механизм очень сильно развит. При знакомстве и общении мужчины могут бессознательно начать вести себя как агрессоры по отношению к такому человеку, потому что человек может вовлечь вот так называемый треугольник Карпмана своим поведением. Спасатель, жертва, агрессор.
2: То есть мы же реагируем друг на друга.
0: Да.
2: И наша психика, какая бы она там индивидуальная ни была, она плюс-минус считывает сигналы и дает какую-то закономерную реакцию. Если человек жертвит, то он всегда найдет себе спасателя. Ну, кстати говоря, если вот даже отойти от драматичной темы, да, абьюза, просто посмотреть, как мы выбираем людей в общении, как мы общаемся друг с другом, какие у нас друзья.
1: Ну, есть же, кстати, еще одна поговорка: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А это работает.
2: Это работает.
1: Это работает, да.
2: Конечно.
0: Этот треугольник Карпмана, он есть не только в схеме насилия, а вообще в нашем обществе, на работе. Важно просто из него успевать выпрыгивать.
2: Осознавать, где ты находишься, да, где ты дрейфуешь.
1: Я вот искренне рада, что вы справились и выпрыгнули, судя по тому, что вы сказали. У вас это получилось, и на самом деле пусть ваш положительный пример, что все-таки после таких отношений есть жизнь, да?
0: Что? Она и была в отношениях. Подождите, я вот здесь не хочу, опять же, подчеркну, думать так, что там было много полезного опыта. Это тоже стоит учитывать.
1: То есть это часть жизни.
0: Да.
1: Ваша часть жизни, которой, я так понимаю, что это вот не история, когда вычеркнуть, зачеркнуть, выбросить. То есть это часть жизни, которую вы приняли, да, то есть это часть, пусть и тяжелая, пусть и, может, отвратительная, не знаю какая, но это та часть жизни, которую вы приняли.
0: Конечно. Угу. Вот с чем я не всегда согласна, это что однозначно лечит таким образом, что насильник — это насильник, агрессор, и вот с вами произошло вот это страшное событие. Как будто бы, мне кажется, это утяжеляет немного.
1: Угу.
0: То есть, ну, я для себя так просто сформулировала, что я не смотрю на это как на просто какой-то кромешный ужас. Но я стараюсь и там найти что-то, не в его, допустим, отношении ко мне, а в себе и каких-то качествах, то, как я себя проявляла, вела, что-то вот, что может это все раскрасить.
1: Ну, то есть это как анализ себя, да?
0: Это очень важно,
1: да,
0: конечно.
1: И новое такое знакомство с собой, ну как вы сейчас это описали, да?
0: Ну, не с собой. Я думаю, что люди, которые потом обратятся к психологу и осознаются в моменте насильственных отношений, они раскопают свое детство. И вот что было для меня полезным, это я заполнила пустоты и там методом гипноза даже поняла, почему вот мне попался такой человек и с таким страшным уровнем насилия по отношению ко мне. Я вспомнила какие-то недостающие вещи, проработала это, и этой части личности во мне больше нет. Ну, классно. То есть это...
2: Нету лишних партнеров. Все партнеры нужны, все партнеры важны, все партнеры про нас, для нас. Поэтому здесь вот, ну, как-то вырезать, забывать, мне вообще кажется, очень странное какое-то мероприятие. И то, что в любом случае наш партнер, какой бы он ни был, он что-то отражает, какую-то часть нас. Осознаем мы эту часть, не осознаем мы эту часть. Вырезая партнера, мы как будто должны вырезать какую-то частичку себя, а это, мне кажется, несправедливо.
1: Вот очень интересно, что испытывают наши зрители и слушатели, когда смотрят программу. Какой спектр чувств и эмоций. Поскольку их нельзя скрывать, пишите в комментариях, не стесняйтесь. Это «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Большое спасибо моим гостям за сегодняшний эфир. А увидимся, услышимся скоро, через неделю, в субботу, на радио «Спутник».
3: Знать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
5: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 17 часов, в Ереване, Саратове 18. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель погиб в ходе вражеской атаки в Белгородской области. Глава Wildberries пообещала помочь продавцам после атаки ВСУ на склад. В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми. Подробности далее. Один человек погиб и один получил ранение в результате ударов дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Уточняется, что пострадавшая доставлена в больницу. Отмечается, что повреждения зафиксированы в селах Гора-Подол, Новая Таволжанка и Ржевка, а также в городе Грайворон. Wildberries после атаки ВСУ прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финподдержки, сообщила глава компании Татьяна Ким. Она также уточнила, что семьи погибших получат от Wildberries по 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии по 1 миллиону. Ранее сообщалось о семи погибших и 20 пострадавших в Котовске, Тамбовской области. В подмосковной Электростали погиб один человек, всего ранены 37. Возбуждено уголовное дело о теракте. Киевский режим опубликовал постановочное видео, на котором якобы военнослужащие ВСУ подняли украинский флаг на одном из зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что на опубликованном видео фигура в окне двигается неестественно, флаг ведет себя нехарактерно. При этом внешний вид военных остается слишком опрятным для участия в боевых действиях. Кроме того, по данным ведомства, качество видеозаписи было намеренно занижено. Напомню, об освобождении Константиновки армии России стало известно 3 июля. В России с 1 сентября заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству из ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что на данный механизм позволит семье снизить финансовую нагрузку в наиболее сложный период и не допустить образования просрочной задолженности по платежам, на которые распространяются каникулы. По его словам, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября этого года. Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Рута и разместили на главной странице сообщение с требованием заплатить выкуп в размере 5 биткоинов. Это более 319 тысяч долларов. Злоумышленнику угрожают в противном случае обнародовать некую информацию о главе государства, сообщает местное издание. В канцелярии президента заявили, что занимаются этой проблемой, и пока не ясно, затронула ли кибератака только главную страницу сайта или также коснулась его внутренней системы. На данный момент сайт президента Кении недоступен. Пожилая пара погибла в результате нападения медведя во время отдыха на озере в Канаде. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности региона. По словам брата погибшей, они арендовали дом у озера, собираясь порыбачить. До этого пара рассказывала, что часто видела в том районе черных медведей. Согласно публикации, позднее медведь был найден и усыплен. Расследование по этому делу продолжается. Уточняется, что в той местности медведи редко нападают на людей. Это случалось лишь 4 раза за всю историю региона, при том, что 4-й произошел в мае этого же года. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
7: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
8: Ой, всем привет, друзья. Опять позитивненько начали, с Марком довольные, веселые, потому что опять то, о чем мы будем говорить, нам очень сильно нравится, близко по духу. И я даже не знаю, как этот город описать, только позитивными словами. Едем по России.
9: С Марком Ереминым и Артемом Муратовым. Привет всем, друзья мои. Я, кстати, вообще по горячим следам, потому что я только прилетел из этого славного города. 2 городов. То есть, короче, это получается комбо. Ты прилетаешь туда, и там можно сразу 2 города посетить, плюс природа, плюс архитектура. В общем, туда, на самом деле, знаешь, для чего едут?
8: Так.
9: Чтобы посмотреть, как, что делать, течет река Волга.
8: По авторским правам. Нормально проходим? На самом деле, да, вы уже догадались по этой песне, что мы будем говорить о Самаре-городке.
9: Кстати, Волга, на самом деле, много городов на Волге стоит, поэтому можно около было даже и ошибиться вообще.
8: Но около 67, да. А говорить, если еще о поселениях, да, которые не являются городами, еще больше.
9: Да, в общем, сегодня у нас Самара, и ее же спутник, рядышком соседский город, это город Тольятти.
8: О Тольятти ты тоже хочешь рассказать?
9: Ну, если мы успеем, да, но я думаю, просто будет такой сумбурный выпуск, то есть мы совместим все. Ну, смотри, я там был 3 дня сейчас. За 3 дня, что я погулял полностью по Самаре, я съездил на классные видовые площадки, которые тоже недалеко от Самары. Доехал до Тольятти. Там, к счастью, у меня были подписчики, которые меня сутки...
8: Вот эти 2 человека, которые тебя ждали.
9: Он, кстати, меня пригласил тоже. Они меня возили везде, по всему городу, по всем набережным, по всему нового, что там понастроили. Потом я на все там загородные их дома приезжал. В общем, короче, это было на самом деле такое насыщенное путешествие, поэтому я хочу прямо с пылу жару рассказать, что же я там лицезрел. Но я знаю, что и ты тоже там
8: был. Да, я там был, но в отличие от тебя, я был там не 3 дня, а месяц.
9: А, то есть ты лучше меня знаешь, получается.
8: Ну, как сказать, я-то работал, я не то чтобы...
9: А не то, что я там, да?
8: Твоя работа заключается в том, что все обозревать, смотреть, лицезреть.
9: Кайфовать,
8: да, можно сказать так. У меня практически то же самое было, но только я там в одной локации работал очень долго, и когда было свободное время, конечно же, я тоже посещал всякие смотровые площадки, гулял по центру города. И я тебе скажу, что сразу забегая вперед, понятное дело, что этот город на Волге-реке, и из всех набережных Волги в России это самое лучшая и красивая набережная.
9: Там где-то, вот, по-моему, читал где-то, что, по-моему, одна из самых длинных даже, кстати, набережная.
8: Да, она одна из самых длинных и одна из самых красивых. Угу. Это помимо того, что там замечательная набережная, там супер пляжи.
9: Ну да.
8: В общем, мне довелось и поплавать, погулять, как и тебе.
9: Так, а я вообще, у меня было ощущение, что я приехал в какой-то курортный город, потому что я...
8: Волны, да, вот эти
9: постоянные
8: лодки, волны, как на море ты находишься.
9: Так я еще поехал в Тольятти, а там вообще еще у них Жигулевское море называют его, да, это такое водохранилище. получается, с Волги. Так там вообще маяки, люди все купаются, пляжный сезон, тепло, фонтаны, все эти яхты, всякие марины там стоят. Ну, я
8: просто в общем,
9: в шоке.
8: Да, мы забежали немножечко вперед, об этом будем поподробнее рассказывать. Конечно же, по традиции мы начинаем с того, как туда добраться, за сколько туда добраться,
9: да,
8: и сколько вообще надо потратить времени на путешествие в Самаре и в Тольятти, как мы выяснили, тоже возможно.
9: Да, да, да.
8: Ну, потому что аэропорт находится между двух городов, Самара и Тольятти, и если ты прилетел, то уж будь добр, и Тольятти тоже посети, не только же Самару.
9: Ну, обычно так в графике, в принципе, закладывают. Ну, смотри, мы едем, получается, в пятницу, уезжаем оттуда в воскресенье, то есть плюс-минус две ночи и как бы так три дня. Я летел, к примеру, вот из Москвы сейчас, в 8 утра вылетал самолет из Шереметьево и прилетел туда по местному времени в 11 часов. Кстати, там плюс один час.
8: Плюс один.
9: Да, тоже нужно иметь в виду. По стоимости мне на одного этот билет обошелся в что-то там около 12 или 13 тысяч рублей в две стороны, туда-обратно.
8: Угу.
9: Плюс я взял еще каршеринг в аэропорту, чтобы доехать до Самары.
8: А, там каршеринг есть прямо
9: есть, в аэропорту. Да. Угу. Да, кстати, да, действительно, каршеринг в Самаре есть.
8: Это удобно.
9: Можно, да, проехаться. Потому что такси, к примеру, из аэропорта до Самары обходилось 1500 рублей. Ну, то есть...
8: Ничего себе, это как в Москве.
9: Ну,
8: а,
9: да.
8: Ну да, ехать час, да. Я все время, когда, думаю, прилетаю в города меньше относительно Москвы, думаю, ну все, это по-любому все рядом, и 20 минут, это вот прям вот так. Но нет, час.
9: Я с такой же людей приехал тоже туда.
8: Ну ничего, по московским меркам это привычно. Ну вот час мы едем до Самары, и понятное дело, что не только можно самолетом, но и поездом туда добраться. Я не знаю, сколько это по времени. Я думаю, больше суток.
9: Ну, вообще, в целом, да, потому что я сейчас еще вот и в Астрахань смотрел, и в Смоленск, плюс-минус сюда день и больше. То есть это такой классический тайминг для поездок туда. Вот, ну, я не знаю вообще, зачем нужно ехать до...
8: Поездом?
9: На поездом. Поездом,
8: ну,
9: да.
8: Это ты у аэрофобов спроси, они
9: есть
8: ответят.
9: Машина, там сейчас скоростная трасса до Самары
8: это
9: построена.
8: Это третий вариант альтернативный.
9: Приехать, да.
8: Кто-то любит поездами. Я люблю поездами ездить, когда я вот много вот,
9: когда
8: допустим,
9: ехать,
8: отработал.
9: Да?
8: Вот неделю у меня безвылазный вот такой вот график, и я просто только сплю, и я хочу, я мечтаю поехать на поезде больше суток.
9: Просто поспать?
8: Да, конечно. Конечно. Понюхать вот эту заварную картошку, которую все заваривают, там эти дошираки. И для меня это почему-то такое вот, ну, что-то в прошлое, в детство вернуться, потому что в детстве...
9: Ты сейчас, скажи, на плацкартах ездишь.
8: На плацкартах? Слушай, учитывая, какие сейчас плацкарты сделали, какие шторки там, вот так, хотя я на таких еще не ездил, но я видел, кто-то выкладывал. Все комфортабельно. А почему бы нет? В хорошей компании. Ребят, звоните, пишите. Давайте куда-нибудь съездим в плацкарте. Я во времена КВН играл, когда у нас была целая группа поддержки, целый вагон нам выделила администрация, и там все друзья у нас.
9: Вот, я только хотел сказать, видел недавно, вот буквально вот пару дней назад попался ролик в социальных сетях, что ребята делали свадьбу и выкупили полностью, арендовали весь вагон.
8: Вагончик, да.
9: Вот, там все их гости, они куда-то, короче, ехали далековато, и вот они там все танцевали, тут там дискотеку проводили.
8: Это просто, я не знаю, рай.
9: Для меня это было открытие, что можно так целый вагон взять и все арендовать.
8: В России, возможно, все, ребята. О, едем по России со своим вагончиком. Давай так переназовем.
9: Со своим вагончиком?
8: Да, и будем снимать вагончик, ездить вместе с вами, а потом все эти эмоции записывать в эфире.
9: Слушай, может, нам вообще с тобой какую-нибудь поездку организовать для слушателей, и пусть они тоже вместе с нами куда-нибудь поедут, посмотрят на
8: нашу
9: матушку
8: России. Ребят, пишите в комментариях, потому что это возможно. Вот, допустим, съездить в Карелию.
9: В Карелию.
8: В Самару.
9: Самару.
8: Да.
9: Ладно, так, ну что, в общем, мы приехали в Самару. Какое было у меня первое впечатление? Я, значит, взял каршеринг, приехал и доехал до художественного музея.
8: Угу.
9: Чему нужно быть готовым к Самаре? Что там очень жарко.
8: Слушай, ну сейчас да. Я был тогда...
9: Очень жарко.
8: Не... Да, вообще жарко, но спасает Волга. И если ты гуляешь что по набережной, какой-то ветерок тебя все равно обдувает. Ты впечатлился тем, что этот город абсолютно, ну, как тебе сказать, супер неровный. Он весь в холмах.
9: Да, да.
8: Он холмистый. Ты идешь, и за горизонтом вроде один вид, ты приходишь, и видишь этот резкий спуск, и там тоже домики стоят, какие-то улочки.
9: Ну, надо понимать, что там все-таки Жигулевские горы, так называемые, и да, это невысокие, но так или иначе они все равно достаточно такие, ну, они, песчаные там, кстати, добывают тоже, по-моему, песок или что-то, карьеры какие-то пролетали, да. И там действительно есть и возвышенности, и ты опускаешься. Особенно это классно для тех людей, которые любят ходить, вот как я. Я, короче, приехал и поставил машину, и я просто пешком 6 часов ходил по городу.
8: Слушай, но свершилось то, что должно было свершиться. Идеально подошли вы друг к другу, Самара и Марк. Марк любит ходить, а по Самаре я считаю, что нужно только гулять, потому что все вот эти архитектурные построечки, их нужно смотреть вот так вот, не через стекло машины, а самому пешочком.
9: Слушай, у меня вообще на самом деле Самара, она, знаешь, чем удивила? честно, вот не ожидал огромного количества архитектуры. Вот на уровне архитектуры, на уровне там, Казани, Санкт-Петербурга. Да, наверное, в Питере там, и в Казани за ней больше ухаживают, то есть она как-то более презентабельно выглядит, более отреставрирована. Там, к сожалению, это как бы не так. Но, тем не менее, за ней тоже потихонечку следят. Видно, что там реставрируют большое количество разных улиц, домов, делают определенные парковые зоны, тоже это я заметил. Но там архитектура великолепная прям.
8: Да,
9: прям,
8: в центре я прям в шоке, Самары деле, и вообще вдоль набережной, да, ты ловишь себя на мысли, что действительно, ты гуляешь по какому-то игрушечному городу.
9: Ну да, там есть вот улица по набережной, которая идет. Они, короче, три параллельных улицы.
8: А ты знаешь, что местные набережную ласково называют Набой?
9: Набой?
8: Наба.
9: Не.
8: Пойдем.
9: На Набу?
8: Поехали на Набу. Да, местные так называют.
9: Нет, я не знал. Я не слышал, чтобы так
8: называли. Да, потому что ты не местный там.
9: А, ну ясно. Так, ну, короче, что? Я не прислушивался к ним, как они называют. В общем, там, получается, три улицы. Улица, которая идет сама по самой набережной, идет, угу. Потом там есть улица Куйбышева, и третья улица или Фурсова, или вот, вылетела с головы, так
8: пишите бывает, в комментариях.
9: Да. То есть третья улица, они идут параллельно, и вот именно по этим улицам нужно прям полноценно пройти. То есть можно начинать спокойно вот с пивоваренного Жигулевского завода. Там, кстати, можно сходить на экскурсию. Там экскурсия, по-моему, с 10 до 16 проходит. Можно зайти, так сказать, посмотреть, как пиво варят. Там же есть при заводе интересный такой старый бар, по сути, ну,
8: да, это вообще магазин, это старейший, да. Вот я тут записал пометочку себе, это старейший в России пивоваренный завод.
9: Да, там же хмелем пахнет.
8: 19 века его открыл австриец Альфред фон Вакана.
9: Угу.
8: Вот, до приезда в Самару он совершенствовался в своем деле в Чехии, между прочим, и Германии, поэтому пиво там точно крутое. Вот вскоре по трубам этого завода потекло вот это венское, а в дальнейшем то самое легендарное Жигулевское. И это не реклама, это просто, ну, Жигулевское и Самара — это неотъемлемая часть.
9: Ну, вот, и там, получается, рядышком уже через дорогу находится Иверский женский монастырь, прямо напротив пивоваренного завода. Да. И вот там, на самом деле, идеальная точка для старта прогулки. Вот там я, собственно, парковался, и там начинаются исторические разные улицы, усадьбы, колокольни эти все. Там, кстати, я же говорю, там даже такой есть отличительный запах хмеля. Такой. Я еще думаю, знаешь, гуляю сначала,
8: так и есть.
9: Гуляю по монастырю, там снимаю видео, смотрю там красивые места, и думаю, да что ж так пахнет? Неужели в монастыре что-то варят, да? Что-то варят. А потом поворачиваю, смотрю, так вот где варят, а там Жигулевский.
8: Марк, ты не пьешь, а я вот не смог устоять и попробовал, конечно, это изделие. Это прекрасно.
9: А отличается, я просто помню, да, еще отличается. Вот Жигулевское, вот эти в бутылках еще, не знаю, я же там из Горловки, у нас в магазинах стояло это Жигулевское. Это то пиво или нет?
8: Отличается. Там, конечно, свежее. Мы, понятное дело, что рекомендуем вообще не употреблять, но в целом, если ты ничего с собой сделать не можешь, и ты уже старше 21 года, ну, конечно, попробовать самарское Жигулевское, ну, стоит, потому что это реально неотъемлемая часть от города. Ты говорил про монастырь. Монастырь основали в 1850 году. Ты представляешь, какая это старая постройка?
9: Ну, то есть, смотри, там основали в 1850 году монастырь, а в 1903 построили пивоваренный завод.
8: Да.
9: Напротив. Очень так как-то оно совместилось странно. И, кстати, я почему-то думал, почему они решили сделать вот рядом с монастырем завод тоже такой.
8: Я не знаю, но в некоторых, допустим, европейских монастырях варят пиво и вино, и вино делают, ну, как бы винодельни есть.
9: Ну, в монастырях, да, вино как бы могут действительно делать.
8: Монахи варят пиво в некоторых странах.
9: Серьезно?
8: Да.
9: Ну, ладно. Не будем мы разбираться в причинах и следственных результатах, почему там все-таки это построили. И вот оттуда дальше мы потихонечку идем по самой набережной, проходим ее длинную. Кстати, там на набережной сейчас очень классно ее реконструировали. То есть, что там сейчас сделали? Во-первых, весь пляж, он сейчас в деревянных дорожках. Там есть раздевалки, там есть душ,
8: да,
9: там есть лежаки, там есть навесы такие современные, деревянные. Если там дальше пройти, там даже спортзалы есть на
8: там
9: улице.
8: Там есть маленькие вот эти магазинчики, которые Я зашел и купил там две картины, я не устоял. Вот небольшой магазин на набережной стоит, и там вот уже перед тем, как в него зайти, ты уже видишь все вот эти суперкрасивые картины самой этой набережной и того места, где ты, собственно, сейчас стоишь и смотришь. Я зашел просто посмотреть, но я смотрю, что цены небольшие. Такой, типа, ну ладно, давайте. И две картины не устоял, они у меня сейчас висят где-то. Очень красиво.
9: Не, ну если месяц жить, то, конечно, там да.
8: Хот-доги, вот эти все, закусочки, прохладительные напитки. Вдоль набережной ты идешь и восхищаешься, что это суперкурортная какая-то зона.
9: Ну, вообще, да.
8: Все на позитиве.
9: Да.
8: А напротив, ты заметил, напротив тебя через реку там тусуются
9: еще
8: молодежь.
9: Еще бич-клабы есть, еще там
8: бич-клабы,
9: разные.
8: Бич-клабы, да, да, ну, да, то есть эти пляжные клубы, да, которые да, шумят, звенят, и там, как условно, тот, кто был на Бали и вот в таких...
9: Как раз для
8: молодежных
9: них, да.
8: местах, по сути, это альтернатива. Ну, ты тоже можешь также потусоваться, заказать там лодочку, там иногда отправляют, и тусуешься это, кстати, там целый день.
9: Это, кстати, отдельный там остров, я даже сейчас по карте смотрю, называется остров Поджабный, по-моему. Да, остров Поджабный, вроде вот так сейчас.
8: Это значит... Сразу видно, что ты там не был.
9: Нет, я его видел со стороны. Там вот как раз пляж есть, Проран называется пляж. И вот там регат проходит разный. Вот там напротив есть пирс. И туда можно прийти на лодке, на катере. И как раз там тоже остановиться. А, кстати, вот что меня еще удивило вообще про Самару, про Тольятти, это то, что вот у нас здесь, знаешь, автомобили, мотоциклы, а там у всех катера.
8: Да,
9: катера,
8: много.
9: Лодки, какие-то яхты. Причем яхты даже не маленькие есть, интересные яхты.
8: Причалов
9: очень, да, классных, классно. Да. То есть это меня очень сильно поразило, потому что, ну, нетипичная картина, даже в Санкт-Петербурге такого массового
8: широкий
9: спорта,
8: пролив
9: да.
8: в Волге подозревает, что ты можешь иметь собственную лодочку и все время на рыбалочку плавать.
9: Ну, да.
8: Видишь, кстати, я каждый выпуск про рыбалочку говорю. А ты заметил, сколько там раковарен?
9: Нет.
8: Раковарни чуть ли не на каждом, ну, не то, что шагу, но ты в любом случае идешь-идешь, там раки. Я не знаю, настолько чисто там в Волге, почему столько раковарен?
9: Не, ну, то, что там действительно я ходил как-то, помню, в Астрахань я приезжал, мы ходили на рыбалку. Там есть такое устье Волги, реки, называется река Ахтуба. Она впадает дальше в Волгу. И вот мы в этой реке, она такая не сильно прям огромная по сравнению с Волгой, мы там рыбачили. И каких только там при мне не вылавливали мужики этих сомов. Вот как у нас с тобой сейчас большой стол такой стоит. Вот такой же сом огромный был.
8: Угу.
9: Кстати, вот судак очень популярен в кухне тоже в Самарской. Я в каждом практически ресторане попробовал. Да,
8: рыбных блюд очень много. И я пробовал тоже, да, и волжскую рыбу. Но раков я, конечно, там очень много поел. Я тонны съел раков.
9: Нет,
8: и
9: я
8: научился
9: раков
8: их правильно кушать именно в Самаре.
9: А что значит правильно кушать? Как их надо есть?
8: Как проще есть, условно. Тот, кто не знает, он начинает не с того, оказывается, места. А там надо с лапок начинать. А я сразу, знаешь, основной панцирь раньше рвал. Ну, то есть очень много нюансов, которые позволят тебе достаточно комфортно его съесть и не испачкаться, и не забрызгаться.
9: Я в Питере приходил в раковарню, и там раковарни, короче, раков варят с разными соусами. Мне самому больше всего понравился чесночный соус.
8: Да,
9: такой
8: да,
9: прям.
8: Да.
9: Короче, ладно, опять понеслась. Не туда мы с тобой свернули, не туда.
8: Ну да, если вкусно хотите покушать раков, вам Самару, потому что там они достигли какого-то, ну, сверхуровня, они уже знают, как это делать, как это правильно подавать, и какой вайб вокруг тебя организовывать, чтобы ты кушал раков и наслаждался тем, что тебя окружает.
9: Вот мы с тобой, кстати, по-моему, разбирали один из выпусков про Нижний Новгород, насколько я помню. Мы говорили, что вот Нижний Новгород — это столица закатов. Честно, вот побывав в Самаре, я понял, что не факт вообще. То есть Самара, мне кажется, переплюнет абсолютно Нижний Новгород по своим закатам, там, потому что там такие видовые точки есть, и такие закаты я просто ловил все вот эти дни. Это что-то невероятное. Давай начнем. Вот есть одна интересная точка, сейчас популярная. Ее построили, по-моему, пару лет назад. Называется вертолетка.
8: Вертолетка,
9: а
8: да,
9: ты был
8: смотровая
9: там?
8: Площадка.
9: Да.
8: Я не был там, но я очень хочу туда попасть в следующий раз.
9: Ну вот, это на самом деле такой совершенно небольшой...
8: За городом находится.
9: Да, да. Ну, от самой Самары ехать практически минут 40 на машине туда.
8: В здании фабрики кухни какой-то.
9: Слушай, нет, там...
8: Завода имени Масленникова.
9: Нет, там какой-то поселок. Я не видел там завод, честно. Там сейчас, я знаю, есть бар, вертолетка вот эта. И, собственно, сделали небольшую смотровую площадку. Она очень маленькая. Там всего лишь, ну, не знаю, такие два спуска. И в основном туда приходишь, чтобы на закате посмотреть на, с одной стороны, Самару, с другой стороны, разливы Волги. И это самое фееричное место, где можно наблюдать закат. Вот да. моя рекомендация — туда приехать сверху. Где-то часиком к 8, потому что вот тогда прям будет самый такой огненный закат, потому что я приехал, например, туда, ну, рановато. То есть 6, это было еще ну, высокое солнце. Давайте так, к 19 приезжайте, там есть бар, можно посидеть,
8: можно
9: погулять.
8: Можно с детьми и, да. даже, там оборудованы да. качели, игровая площадка. Да. В общем, там классно.
9: Нет, там действительно много, и туалеты бесплатные есть, и детские площадки есть, и вот я живу, там ресторанчик, этот бар, то есть, ну, как бы есть над чем позаниматься.
8: Да, и ощущение того, что ты действительно прям на природе, потому что это за городом находится.
9: Да,
8: очень
9: да.
8: классно. Я посмотрел фотки, да.
9: Да, но виды разливы просто невероятно. Я, честно, я там фотографировал такой, думаю, вообще вау.
8: Да я и говорю, это да. самое красивое место Волги вообще.
9: Угу.
8: Сколько городов, как мы сказали, около 67-65, угу. поправьте, если я не прав. И вот это самая красивая Волга, которая есть у нас в России.
9: Там, да, именно. Да, да, реально. Вот я был во многих местах, и действительно там красивая. Так, какое еще такое самое популярное место, которое нужно посетить в Самаре? Это бункер Сталина.
8: Бункер Сталина, да. И, по-моему, говорят, что если до самого последнего этажа спускается, это как пешком с 12 на 1.
9: Ну, там 65 или 9 метров глубина получает. Я хотел сходить, я не смог попасть.
8: Я тоже не смог попасть. Там есть оказывается, не знал, что надо заранее записываться. Да, да. Я два раза приходил и два раза говорит, ну, попробуйте в живой очереди, завтра вроде не должно надо быть. Я пришел на следующий день, а там еще больше людей. И ну, вот со мной тоже несколько людей, которые тоже так же хотели на шару попасть без записи.
9: Ну вот, то есть вам нужно понимать, что я тоже не смог попасть вот так вот просто нахрапом. То есть нужно заранее бронировать место. Это можно сделать, по-моему, на сайте. Стоимость там билета около 500 рублей. Вот я смотрел. И там действительно нужно за несколько дней приехать, ну, как бы бронировать 100%. Я не ожидал, что столько людей много.
8: А ты заметил, вот, что этот бункер находится в таком месте очень непримечательном?
9: Да.
8: И это не случайно. Понятное дело, что это такое потайное место было, не раскрывали эту этот большой секрет. А для чего его сделали? Тоже, наверное, многие в курсе. В случае отступления Красной Армии это должна была быть условно...
9: Ну, как бы столица вторая.
8: Столица вторая.
9: Да.
8: И этот бункер строился достаточно быстро. Быстро и усердно. И там, я не знаю, как это все скрывали, и как местные не подозревали, что там роется огромный бункер, я не знаю.
9: Но есть же в Самаре метро, и насколько я понял историю-то всю, да, которую я читал, что метропроходническими вот устройствами делали этот бункер, и там же какая-то одна из станций или что-то такое, в общем, там в этой емкости все, грубо говоря, сделали очень быстро, поэтому и не было так видно и заметно. Там вот еще хотел комментарий дать, что он работает в музее до 15:00.
8: Да, что тоже неудобно, да. Некоторые спят до этого времени.
9: Да, и если вы придете на место, то заплатить только наличкой можно, по крайней мере, вот сейчас.
8: Да? Тогда, ну, хотя мое время так и не пришло посещение.
9: Ну, да, да.
8: Да, это обязательно нужно посетить. Помимо того, что там тебе очень красиво все расскажут, ты побываешь очень глубоко под землей, что с тобой вряд ли не часто бывает. Это как в пещеру спуститься, но только оборудованную.
9: Что еще мне заприметилось? Ну, во-первых, еще раз говорю, я прогулял очень так много времени туда, по городу, и очень много разных кадров себе и для выпуска сделал с необычных таких вот усадеб, да, дач, которые там были, дома большие такие, ну, они, блин, действительно очень красивые. Там есть популярная улица такая, как в Москве Арбат, это Ленинградский проспект, да, да, тоже да, короткая, на самом деле,
8: достаточно улица. Играют музыканты, все то же самое, по сути, что в Москве, только чуть-чуть в меньшем масштабе, но живописнее мне показалось, чуть-чуть живописнее,
9: ну, слушай, она достаточно короткая, то есть я ее прошел, грубо говоря, два квартала таких прям вниз пройти. В начале действительно у Куйбышевского проспекта на более такая насыщенная жизнью. Больше количество интересных ресторанов. Там очень классно есть пекарня, такое синее здание, увидите. Я не помню, как называется. То есть она именно прям вот сразу заходишь на Ленинградскую улицу с Куйбышевской, и увидите прям такое синее здание, это ремесленная такая пекарня. Очень вкусные булочки, выпечка, там мороженое, кровь вкусное продают, поесть можно.
8: Да, там вообще опять-таки раковарни несколько.
9: Ну да, да.
8: Мне, знаешь, что понравилось? Я во многих заведениях, где вот Арбат был, заходил, и у них какая-то вот политика у персонала практически всех заведений, которые на Арбате, они тебе как друзья, которых ты знаешь лет 100. И они, о, наконец-то вы пришли. Я говорю, а я у вас был? Нет, конечно. А может, если не были, то вы в любом случае сейчас же будете. Заходите. Все, я захожу, и они просто как вот, ну, твои родственники. Окружают тебя, накрывают, смеются, улыбаются. В общем, и на самом деле ты думаешь, ну, окей, в сервис, это большая конкуренция у вас, вы поэтому стараетесь. Нет, ну, вот просто ты видишь, что они реально тоже кайфуют.
9: Ну, да.
8: И
9: да.
8: Там... У меня так получилось. Я поймался на мысли, что мне очень хорошо, я не хочу оттуда уходить. И действительно, один раз, вот, я там был в Самаре на съемках сериала, снимался практически месяц. И бывало, что я раньше освобождался, и все, я там, допустим, в обед уже был свободен. Я думал, сейчас погуляю там. В итоге я приходил на Арбат и уходил только вечером в районе 10. Вот, очень классно.
9: Там, кстати, еще на этой улице есть большой памятник дяде Степе.
8: Дядя Степа, да, да.
9: Такой
8: да,
9: бронзовый
8: да.
9: памятник, его поставили там где-то, по-моему, в 2010 году или 2015 году, да, к 80-летию этого литературного героя, собственно, поставили памятник. Еще там самое такое яркое и красивое вообще здание на именно Ленинградской, это доходный дом купчихи Сидоровой. Такое желтое высокое здание, вот там прям очень похоже на такие петербургские разные доходные дома, и, собственно, на него тоже обратить внимание, там можно пофоткаться, посмотреть. Там, кстати, фонтанчики разные сделали сейчас, ярмарки проходят. чуть ниже по улице тоже такие закрытые точки продают, особенно вечерами. А если наверх пройти, там как раз спускаешься уже потом к набережной. И вот эти все
8: дороги
9: спуски,
8: ведут,
9: да,
8: к набережной.
9: Вообще, на самом деле, достаточно просто разобраться в Самаре, потому что у нее, по сути, три главные центральные улицы.
8: Да.
9: То есть, да, вот как мы разбирали в начале. И потом они просто идут вот так вот, как квадратиками набивают, а ты все время спускаешься либо вниз к набережной, либо куда-нибудь в другую сторону.
8: В любом случае, если ты даже заблудился, ты мимо какого-то дома пройдешь, увидишь там где-то далеко Волгу и сразу сообразишь, где ты и в какой части города примерно. Но если говорить о заведениях среди улочек, то я не знаю, я так
9: что
8: скажу,
9: там,
8: что
9: ты не знаешь?
8: В целом так весело по заведениям ходить.
9: Ты не гулял никогда?
8: Я в Москве даже не помню, чтобы такое было, или в Питере. Я не знаю, у меня или так у меня получилось, что я разные заведения посетил в этом городе, и большинство, вот подавляющем большинстве, мне очень сильно понравилось. Чуть более подробнее и вообще о достопримечательностях тоже мы поговорим немного позднее, после перерыва. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, 91.2 FM, радио «Спутник».
10: Мы с вами готовы к взлету. Пожалуйста, берегите.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ на Котовск. Об этом сообщили в правительстве региона. Этой ночью, напомню, вражеские дроны попали в логистический центр «Валберес» в Котовске. В результате погибли 7 человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Армия России продолжила наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России. Так уточняется, что ударные беспилотники вооруженных сил Российской Федерации поразили сухогруз в порту Южный и 2 сухогруза в порту Одесса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Арабских Эмиратов. Стороны сверили часы по ситуации в Персидском заливе. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Отмечается, что министры подчеркнули необходимость поддержания безопасного судоходства в Армузском проливе и важность прекращения боевых действий. Родные и коллеги собрались на кладбище в Екатеринбурге у памятника военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву в день его рождения. Это передает корреспондент РИА Новости. Журавлев, напомню, погиб при исполнении профессионального долга в зоне спецоперации в 23-м году в Запорожской области. 18 июля ему исполнилось бы 37 лет. Журавлев, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 22-м году его наградили призом премии «Золотое перо» за смелость при выполнении журналистского долга. Ростислав Журавлев погиб 22 июля, спустя 4 дня после своего дня рождения. Около 170 тысяч человек сейчас отдыхают в Сочи. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин. Он добавил, что всего с начала этого года курорт посетили более 3,5 миллионов человек. По его словам, слаженная совместная работа властей муниципалитета с представителями воздушной гавани курорта, отелей и гостиниц помогла уладить вопрос с размещением пассажиров задержанных рейсов. Прошунин подчеркнул, что количество туристов, которые приезжают в Сочи на личных автомобилях, сопоставимо с прошлым годом. Забастовка работников вокзала в городе По на юго-западе Франции привела к полному закрытию станции и нарушению железнодорожного сообщения на ряде линий в регионе в период летних отпусков. Об этом сообщает национальная компания железных дорог Франции. Уточняется, что между рядом городов региональные поезда ходить не будут. Скоростные поезда при этом продолжат курсировать, но без остановки в городе По. Ранее стало известно, что сотрудники вокзала вышли на забастовку в связи с нехваткой персонала и других ресурсов. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. А больше информации доступно в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Едем по России.
2: Да, итак, ну что, мы возвращаемся с вами в шоу «Едем по России», в Самару, в матушку нашу, в Волгу, красивую, с Артемом Муратовым, Марком Ереминым. Значит, что мы разбираем с тобой дальше? Мне очень хотелось бы, вот я сейчас, пока у нас перерыв был, я просматривал фотографии, которые я сделал, именно разных вот домов, усадьб, всяких таких вот интересных мест, которые мне очень сильно приметились. Давай пройдемся по ним.
3: Впечатлился. Ну, да, давай. Я тоже впечатлился этими постройками, но я не вдавался в подробности и не заходил.
2: Ну вот, я сейчас просто параллельно как раз открываю фотографию.
3: Давай, говорю, рассказывай.
2: Значит, первое, смотри, это военно-исторический музей Центрального военного округа. Угу. Очень красивое здание, оно прям стоит недалеко от пивоваренного завода. И, кстати, если там погулять, то вот пересечение, получается, улицы Куйбышева и улицы Шостаковича, и там очень красивый такой панорамный, получается, вид и на монастырь, и на завод, и на этот дом, и вниз машины едут, и такое зеленое прям, такие луга, очень красивая сама точка для именно фотографии прям. И там на переходе много людей, там зумеров стоят, я в том числе в них сфотографировался. Там же, если мы дальше чуть пройдем, Самарский государственный технический университет, тоже очень красивое здание, и рядом же с ним находится особняк Наумова, и маленький актер еще там, получается, есть этот в здании театр. В общем, вот маленький такой кусочек, а там уже прям такая нагрузка на вот красивые такие места. Поэтому вот прям оттуда, почему я говорил, что мы можем прямо в монастыре оставить машину и идти пешком. Так, это то, что мне прям очень сильно понравилось, это первое. Дальше, мне очень понравился Самарский областной художественный музей. Находится он, как раз, по-моему, на Куйбышева тоже. Это вообще помпезное здание, просто помпезное. Кстати, там недалеко еще вот Ленинградский проспект, куда вот мы с тобой советовали до перерыва как раз пойти. Что еще мне там понравилось? Сейчас я карту посмотрю. Вот, еще один, это Самарский колледж строительства и предпринимательства, и это улица Фрунзе, и получается там вообще очень такое в русском таком стиле, очень красивое такое здание. Обязательно тоже туда сходите, посмотрите. Ну, вот, как я и говорил, что это, получается, вот эти вот три улицы. Это улица Максима Горького, улица Куйбышева и улица Фрунзе. Такие три ключевые точки, где можно гулять и рассматривать эту бесконечно красивую архитектуру. Так, еще что мне понравилось. Давай сейчас я еще найду. Вот это мне очень понравилось. Это дом Жукова. Тоже очень красивое историческое здание. И оно такое бирюзово-молочного какого-то такого оттенка. Очень красивый. Он находится на Ленинградской, кстати, тоже улице. Если будете гулять, можно там походить, посмотреть. Дальше, что мне еще очень понравилось, какое здание, точнее, понравилось, это музей Модерна.
3: Музей Модерна, говорят, да, классный.
2: Да, очень красивый.
3: Впечатлением.
2: И, ну, его еще привели в порядок, он выглядит довольно, ну, так, современно, отреставрированно. Там вообще в этих всех усадьбах и домах почему-то, знаешь, что я какую отличительную особенность сделал, увидел, точнее, они все с нетипичными окнами. То есть они могут быть окна в форме какого-то ключа, какой-то арки. То есть не просто прямоугольники и квадраты, а там прям видно, что старались и прям строили очень красиво. Прям, да, то есть прям видно, что к этому подходили ответственно.
3: Вообще говорить о красивых архитектурных памятниках, это, конечно, все про Самару. И это нужно отдельно прям выделить, условно, там часа три на это все. Вот прям взять, и собрать коллекцию фотографий с классными необычными зданиями. Это все про Самару. И почему еще говорят, что обязательно пешком надо гулять, потому что с машины реально так
2: быстро не увидишь ничего,
3: это все не рассмотришь.
2: Нужно ты реально ничего не увидишь абсолютно, потому что машина что-то проехала, и все туда-сюда посмотрел.
3: Да, на одну там сторону, очень другую. Много детализации, которые нужно обязательно запечатлеть.
2: Да. Еще ты знаешь, там есть дом со слонами. Видел такой?
3: Нет.
2: Это, получается, была дача купца Константина Головкина. Ну, по сути, там такие слоны тоже рядышком стоят, поэтому назвали его в простонародье дом со слонами. Вот. Там в 1908 году, по-моему, его открывали, и там, в общем, жила, собственно, семья вот Головкина, по-моему, Головкина, если правильно, да, они уехали потом из Самары. Вот там дом, собственно, стоит, туда тоже можно сходить посмотреть. Еще там есть очень интересный в дворах втиснутый такой фахверковый дом на улице Фрунзе 75А. Это, знаешь, ну, типа, вот как похоже на немецкие дома, вот в стиле фахвер, когда деревянные такие видно.
3: Готические?
2: Да, такой вот, ну, как правильно, там крыша, короче, такая деревянная, брусья видно часто, ну, в немецком таком стиле прям. Вот там три этажа, Там такие башенки есть интересные. Тоже, причем самое интересное, он так зажат прямо между этих улиц, и его так еще как бы просто не пройти, не посмотреть, главное. То есть нужно искать его отдельно. Еще хочу тебе тоже что сказать. Там есть еще готический такой храм, не знаю, церковь его не назвать, храм. На улице Фрунзе тоже стоит, и он такой тоже достаточно величественный. Огромный. Вообще, на самом деле, во многих городах видел вот такие вот готические какие-то соборы. Вон даже в Рыбинске, в Иркутске, в Красноярске, вот сейчас в Самаре, вообще везде, практически в Питере у нас есть, в Москве, то есть везде есть эти готические соборы. Вот, собственно, Самара тоже не исключение. Там еще есть парк, сейчас, по-моему, называют «Золотой ключик», возле этого же собора тоже можно погулять, посидеть, довольно такое красивое местечко, поэтому, я не знаю, нам можно перечислять их просто пачками сейчас, эти дома, эти особняки, усадьбы.
3: Ну, слушай, ну ты сделал себе какую-то карту, источник этих локаций, которые можно будет потом поделиться. Ну,
2: я себе вообще пофоткал прям. Некоторые я просто видел, думаю, боже, как красиво, я даже не пойму, где это находится.
3: Но давай тогда сделаем
2: подборку. Так,
3: да, подборку сделаем и сделаем вывод, что перед тем, как идти гулять по Самаре, нужно это делать не хаотично, а как-то выстроить себе маршрут.
2: Зайти ко мне в социальные сети.
3: Да, я не особо так сейчас это призывал к этому, но в целом так можно тоже сделать.
2: Ну вот, сейчас я последнее тебе хочу сказать, что вот я его прям нашел сейчас. Это пересечение Малогвардейской улицы с улицы Льва Толстого. Запомните, прям на углу. Очень красиво. Ну, посмотри, какая красота.
3: Ну, да, ребят, радиослушатели, Марк показывает опять мне фотографии каких-то красивых зданий. В общем, да, выстроите себе маршрут и запланированно прогуляйтесь, сфотографируйте то, что видите. Очень сильно рекомендую посетить один из символов города, посмотреть. Это монумент славы, который напоминает о подвиге самарцев. Во время войны, понятное дело, там строился в тылу знаменитый штурмовик Ил-2. Этим тоже популярен этот замечательный город. В общем, ну, ради той панорамы, которую там можно увидеть, сюда приходят и местные, и туристы. На Волге есть такая стела-ладья.
2: Еще я бы ее видел, да, проезжал мимо нее. Там всегда пробка образуется.
3: Всегда пробка. Да, там и все из людей, и из машин. Не, ну, надо ловить такое какое-то кайфовое время, чтобы народу так было поменьше. Вообще это...
2: Но он находится вообще практически при въезде, вот именно в старую часть города. Ну, я думаю, не пропустите, когда будете с аэропорта ехать, 100% ее проедете.
3: Вообще, эта ладья, она изображается же и на магнитиках, на открытках.
2: Да.
3: Достаточно популярная такая построечка. Обязательно нужно это посмотреть. Построечка называют.
2: Величественный
3: монумент.
2: Итак, что бы я еще хотел? Наверное, стоит взять билеты на РЖД и поехать в Тольятти.
3: Да, ты имеешь в виду прям из Самары?
2: Из Самары, прям в Тольятти.
3: Прям прямиком, так там на машине же можно доехать.
2: 2 часа ехать на машине. Ну, вот смотри, там есть электричка, ласточка, она идет из, ну, практически из центра, там же ЖД вокзал, идет и в 8 утра, и в 9, по-моему, и в 10, и до Тольятти на ней ехать 2 часа 5 минут. Билет вообще копейки, там 200 или 300 рублей я заплатил за билет, да. И, в принципе, я час читал книгу, второй час спал, поэтому нормально, приехал, все хорошо. Тольятти. Почему
3: я когда-то
2: поехал?
3: Там был пару дней, может быть, но так как ты точно не гулял. Давай, рассказывай мне, а я буду говорить. О, видел! О,
2: Тольятти.
3: А это что такое?
2: Вот так. Значит, смотри, почему я решил поехать вообще в Тольятти? Во всех социальных сетях Тольятти о нем рассказывают как о самом нищем и бедном городе в России. Ну вот даже, даже знакомые наши там в нашей среде записывали выпуски как самый бедный регион России. Я, значит, подумал, а так ли это? И плюс еще у меня там живут подписчики, и я поехал, собственно, в Тольятти, меня встретили, и у них была задача показать мне и доказать, что опровергнуть, что это не самый бедный регион России. Там к чему вообще, откуда подводка-то вообще пошла? Какой-то блогер, знаю, не будем называть его какой, просто взял, приехал и решил хайпануть на теме и сказал, что вот самый нищий город. Вот и все понеслось.
3: Помнил. Все, я вспомнил даже...
2: Мы этих людей не называем вообще.
3: Да, и его я тоже помню. Так.
2: Вот, и я такой думаю, ну ладно, пойду посмотрю. Значит, что нужно знать? Значит, ты приезжаешь в Тольятти. Угу. Сам по себе Тольятти очень необычно выглядит с точки зрения расположения районов. Ну, вот там есть автозаводской район, к примеру, есть центральный район, и там еще какой-то один район есть. К чему веду? Что на карте, если посмотреть, они находятся как бы вдали друг от друга, то есть как будто бы разные города. Ну, вот если, к примеру, автозаводской район можно было назвать город автозаводской, к примеру, да, там центральный, можно было центральный. То есть ты через них проезжаешь через лесополосу, набережную, пляжи, то есть прям через лес практически, и нужно с одной точки доехать в другую точку, к примеру, с автозаводского района до центрального, ну, проехать, наверное, там минут 30 точно, а в пробках можно чуть еще дольше постоять. Угу. Честно, вот я съездил в центральный район, он мне не понравился. То есть это такой, знаешь, как будто спальник в хрущевках весь такой.
3: Я что такое помню?
2: Достаточно просто очень выглядит, и, в принципе, ну, откровенно там смотреть нечего. То есть мы так прокатились и уехали оттуда.
3: Ну, можно, знаешь, на что смотреть. Mm-hmm. И что точно подметить в городе Тольятти, что тебя окружает везде отечественный автопром. Все ездят
2: сейчас я
3: на
2: к нему подойду, подожди, я к нему, да, я к нему подойду, подойду. Вот, и, значит, если мы говорим как раз вот про там, где, собственно, и находится автопром, этот же район называется именно автозаводской. Собственно, почему? Потому что там, собственно, АвтоВАЗ. Да, там завод АвтоВАЗ. И, кстати, вот эта часть, именно этот район, максимально комфортный. Его строили как самый современный и самый топовый город, который должен был быть в Советском Союзе. Потому что там и есть разные дворцы культуры огромные, и катки, и парки там строили, и там есть старые какие-то обсерватории, которые тоже до сих пор там как-то работают, и бассейны. В общем, это должен был быть город, где прям комфортно жить. И вот одни из моих подписчиков, семья, они как раз и переехали туда в детстве, там раздавали на заводе тогда дачи всякие, тому подобное, квартиры, если ты приезжаешь работать, вот они там до сих пор живут, им там по 50 лет уже, и там четверо детей, и вот они, собственно, живут в этом районе. Я, значит, погулял.
3: Так.
2: Погулял по району. Первое, безусловно, что нужно сделать, конечно, это пойти в музей АвтоВАЗа.
3: Сам Бог велел.
2: Сам музей. Стоит, по-моему, 500 рублей. Ну, недорогой, на самом деле, стоимость. Это даже 350, по-моему, на человека. Музей, не могу сказать, что он огромный, достаточно просто большая территория, где стоят все автомобили. Ты знаешь, я вот ходил, и я не мог понять, почему.
3: Что?
2: Почему?
3: Я даже не знаю, что ты сейчас как-то завершишь это предложение.
2: Почему АвтоВАЗ, знаешь, как могут, когда хотят, и почему-то это не выпускали в серию. То есть там есть... Слушай, очень крутые автомобили, очень крутые концепты.
3: То, что ты визуально видишь снаружи, не значит, что внутри все качественно.
2: Нет, подожди. Там же как сама этот музей АвтоВАЗа, там есть вообще в целом история всех автомобилей. Да, действительно, там миллионы автомобилей проданы, 21-миллионный проданный автомобиль.
3: Есть, знаешь, ответ альтернативный, и ну, не мой, а
2: какой?
3: Человека, который непосредственно связан с этим заводом. Можно, но зачем?
2: Зачем? То есть ты сейчас это... мемчики сделал. Не, так вот, давай перейдем, если бы было бы можно. Мне кажется, что если было бы можно, и это сделали, потому что там есть, вот смотри, 99 по 2000 год там были суперфутуристичные марки автомобиля. Там назывались там Нарапан, там что-то еще.
3: Да, я видел.
2: Очень стильные.
3: Конечно.
2: Очень стильные. И мы такие ходим, а я, оказывается, мой гид, мой же подписчик, мой товарищ, он 50 лет там живет всю жизнь, и ни разу там не был. И он такой говорит, я в шоке, почему мы на этом не ездили, потому что там действительно автомобили очень сильно отличаются от того, что мы
3: визуально
2: видели.
3: Конечно. А внутренние, скорее всего, то же самое.
2: Там даже очень странные коробки передач пальцами вот такими, знаешь, как будто кнопочные. Еще тогда было, это 2099 год, то есть вообще супер. Потом, дальше что я гулял, там есть спорткары. Mm-hmm. Гоночный автомобиль, две штуки стоят. А выглядит, конечно, как игрушечные, то есть, ну, по факту тоже сделаны. Там есть огромное количество разных концепций автомобилей, вот, вот этих известных девятки, 99-ки. Они как и кроссоверы, и спортивные, и неспортивные. То есть вообще вот легенда, уникальное легенда. Какое-то количество этих вариаций, этих авто... и пикапы сделаны тоже. То есть для меня это было удивительно, на самом деле. И потом там сейчас еще стоят Lada X-Ray, которая должна была быть... Я даже видео записал, как они могли сделать из вот такого шедевра Lada X-Ray. Не знаю, можно сейчас пора на радио говорить? Машины все-таки красивые, но факт в том, что они очень сильно отличаются. То есть они их как-то упростили почему-то. У меня есть гипотеза какая-то, да, что концепты были бы дорогие, наверное, да. И вот там еще стоит тоже 4x4 Нива новая. И ее сейчас заморозили из-за того, что вот ушли Renault, и получается, что на платформе Дастер должны были делать эту Ниву, она очень крутая, высокая, стильная, мы такие стоим, говорю, я бы ее купил бы просто сейчас, она была бы очень популярна. В общем, если вы хотите немного всплакнуть, если вы хотите спросить вопрос, как и почему, приезжайте на завод АвтоВАЗа, в музей, смотрите, делитесь.
3: На тебя большое впечатление произвело.
2: А если бы, знаешь, еще купил?
3: Я не был, я теперь хочу туда.
2: А если бы еще купил, там на выходе есть... Да, подожди, там на выходе есть такой музей и магазинчик, и там продают коллекционные вот эти вот маленькие модельные машинки. Я такой счастливый был, я просто от счастья просто там верещал в машине, снимал видео. видно, потому что копейка и серая, открываются изнутри, дверки.
3: Там изнутри вот этих дверок, вот этих окон играет очень громко музыка?
2: Нет.
3: Значит, не до конца проработали.
2: Но там открываются дверцы, открываются сзади багажник. Блин,
3: это классное такое подмечало. Я хочу, чтобы были брелки с очень громкой музыкой внутри машины. Это, и вот так вот ехать, и как будто бы в Китай-городе вот это, ну, вот эта «Лада» едет и играет.
2: Ну, ты, кстати, вот сказал, что действительно там большое количество именно нашего автопрома.
3: Да-да-да, там же они льготные, да, покупают это все.
2: Ну, там правда, да, действительно много машин. Я не могу сказать, что там прям, наверное,

0: него жена, а ее подруга или сестра что-то работала на радио. И всегда брали интервью, получается, тоже потом у этих звезд, которые приезжали. В общем, там много было таких интересных товарищей, которые покупали.
1: Ну, как можно еще сказать о заводе «АвтоВАЗ»? Ребят, мы в вас верим. Давайте. У вас
0: можно, а зачем?
1: Получится, можно и зачем. Да. Давайте вопрос этот снимать, и можно, и будем делать. Вот такой вот ставить. На самом деле, очень принято, не знаю, к сожалению или к счастью, ругать наш отечественный автопром. Я играл, когда в КВН, это было вообще, но это на самом деле даже было уже, ну, неприкольно в какой-то момент, потому что этого было так много. И такой думаешь, а действительно ли это правда? И вот когда мы доехали командой до Тольятти и там выступали, понятное дело, что нам бросилось в глаза, что очень много АвтоВАЗа ездит. Вот очень много наших отечественных машин. И вроде все нормально, и никто что-то там не стоит.
0: Мы все мечтали, ты разве не мечтал там в своем там детстве или там в подростковом возрасте?
1: На 99-ке я мечтал,
0: девяточка,
1: конечно.
0: Девяточка черная, тонированная.
1: На 99-й. Прям вот 90... тонированный, чтобы там пахло какой-нибудь малиной жестко. Вот эти елочки везде висят.
0: Ну, там мне, наоборот, девятка, зубила мы ее еще называли. Черная зубила, тонированная, немножко там, на дисках таких, на литье таком. Это была еще это наша мечта, и я прям вообще...
1: Ну, не знаю, как с китайской конкуренцией это справиться, я даже не понимаю. Но, ребят, удачи вам, у вас все получится. Так,
0: ладно,
1: а
0: давай
1: что
0: еще
1: в Тольятти тебе еще?
0: Во-первых, там сейчас, опять же, возвращаемся к моей любимой набережной.
1: В Тольятти,
0: Ее открыли недавно, вот буквально там.
1: Но она не такая по протяженности, как...
0: Нет, она не такая, конечно, по протяженности, но она находится вот на этом Жигулевском море, и так и называется он, набережная автозаводского района, и там действительно очень красиво ее сейчас сделали, то есть ее пересобрали вообще практически вот, ну, как мне сказали местные, она была вся там в печальном состоянии, там была галька, там завезли песок, там сейчас одна из протяженных таких вот набережной, где есть через каждый там буквально метров там 10-20 фонтан. То есть вся набережная, она так вот фонтанами бьет постоянно на всей длине. Велодорожки, огромное количество разных детских площадок, прям таких
1: беговые,
0: больших, беговых. Много очень, как называемых, модно, вьюпоинтов, то есть видовых точек, где ты можешь лечь, полежать. Потом на верхней части набережной спортивные зоны, то есть они разделили два уровня. На первом уровне пляжная часть, прогулочная, а на втором уровне спортивная. И там люди занимаются, играют в баскетбол, там тренировки, даже скалолазание есть, потому что там поставили эти стены, на которые можно цепляться. Ну, короче, скалолазанием заниматься. Вот, поэтому мне там очень понравилось. Там действительно благоустроенные места для купания. Очень много людей купается. Дети бегают все с кругами. Вот, поэтому там точно притяжение. Приходите, смотрите. И надо обязательно там побывать.
1: Слушай, ну, если уж и говорить от своего лица, то по традиции, я, по-моему, в каждом выпуске это говорю, если мы говорим о городах на Волге, ну, это равно рыбалка. Топовая.
0: Ну
1: просто
0: да.
1: Ты можешь... у меня есть пару знакомых, которые прямо... У них есть свои лодки, они стабильно выплывают. Так я и не доехал до них, они меня приглашали. Говорят, все, давай, там, палатки, все с нас, ты просто купить, что тебе хочется самому, чтобы мы точно не ошиблись там, что уехали с ночевкой. А дальше уже все с нас. Лодки комфортабельные, места супер. Они мне скидывали фотографии, как я хотел. И вот по работе все никак не успевал. В общем, ребят, ждите меня, я к вам скоро, мне кажется, рвану как-нибудь. Летом, обязательно летом туда нужно ездить. Зимой,
0: ну,
1: я,
0: конечно,
1: не знаю, насколько в Самаре круто и в Тольятти, но не был я зимой. Но летом точно стоит побывать, только лишь потому, что очень классные набережные. Там можно купаться и отдыхать не хуже, чем на море практически.
0: Две точки еще хочу рассказать тоже, которые впечатлили. Первое – это восстановленная стела панно «Радость труда». Чтобы ты понимал, это...
1: Это мы про Тольятти.
0: Про Тольятти, да. Это длинная... Она находится возле Дворца молодежи, по-моему, там так называется он. Это длинная такая прямоугольная глыба, которую буквально там что-то пару, ну вот, там, пару лет назад, по-моему, восстановили. Это мозаика. Советская мозаика. Она с момента там, развала там, Союза, там, с 90-х, она была просто заколочена, осыпанная вся, заборы, и даже вот местные мне говорили, что они даже, некоторые даже и не знали, что вообще там находится. А потом оказывается, что там историческое панно, очень классно, его сейчас всем городом восстанавливали, там собирали пока каждые вот эти вот крупинки от этой панно, восстанавливали, реставрировали. Что она отображает? На панно вся история, по сути, ну, как бы, и сначала с Российской империи до конца вот, образования Тольятти. До начала, вот,
1: путь этого города.
0: Да, не только путь города, а именно начало, именно путь страны,

0: Вторая мировая, там, как до Второй мировой войны времена, это все вот такими панно сделано. Потом, получается, космос у нас, потом начинается оттуда основание Тольятти. И там показаны тоже первые автомобили, которые спускаются, и все это мозаика сделано. Это очень такое историческое место, и, к счастью, ее сейчас восстановили. Это действительно гордость этого города, нужно приехать на нее посмотреть. И вторая точка, которая на меня просто что-то невероятно вообще, это замок Гарибальди.
1: Так, это я.
0: Ты не знаешь, что
1: такое? Не знаю, давай расскажи.
0: Значит, там тоже от Тольятти недалеко ехать, где-то, наверное, минут, ну, там, 20-30, примерно,
1: это за городом, района. Да? Да. Точка за городом.
0: Это, ну, вот готический замок, как в Англии, не знаю. То есть это владелец какого-то там, по-моему, колбасного завода или что-то еще.
1: Он себе построил готическое здание. То есть оно относительно свежее.
0: Блин, ты посмотри,
1: свежий я замок.
0: Покажу.
1: Так, ребят, Мак опять вот, показывает мне какие-то фотографии. Это все ИИ, я не верю. Надо съездить, посмотреть.
0: Я тебе больше скажу.
1: Это как прям, ну, я не знаю, из мультика какого-то.
0: Ну, подожди.
1: Ты уверен, что это настоящий
0: замок? Я тебе больше скажу. Там даже не наколхозили. Ну, то есть обычно, когда такие места где-то строят, обычно делают, это, знаешь, ну, из дешевых материалов, выглядит колхозно прям, ну, очень колхозно. Mm-hmm. Здесь это...
1: Главное, визуально издалека
0: это произвести. Это супер дорого.
1: А там это прям все качественно.
0: Это супер дорого, это супер качественно, это настолько впечатляет, как будто это действительно...
1: Это общедоступное место.
0: Да, это бесплатно.
1: Это бесплатно.
0: Да, туда приезжают люди, бесплатно гуляют, там в этом месте должен быть как бы
1: одно
0: отель.
1: Одно условие, приедь на ладе.
0: Но, там, по идее,
1: поддержи отечественный автопром.
0: Должен быть отель, но там ничего не открыто, там только открыли какой-то этот магазин товаров небольших, типа, ну, сувенирных. Да. Угу. Там должен быть ресторан, то есть, и туда людей внутрь не пускают почему-то.
1: Так.
0: Только ты можешь по территории гулять. Но там очень красиво. Это шедевральное место. История того, что построил, получается, замок в честь своего отца, этот сын, который, по сути, завод. И замок называется Гарибальди, а имя как раз отца было Гарибальди.
1: Так, вот. Это директор завода.
0: Ну, владелец завода.
1: Владелец завода.
0: Да. И вот, получается, замок Гарибальди. Так он увековечил имя отца вот этим вот замком. Угу. А там еще стройка идет, где-то там до реки доходят потихонечку, там что-то там пытаются строить. Недавно поставили огромную такую галерею вот этих светильников таких. Ну, блин, хочется тебе опять тоже показать. Вон, посмотри, какие массовые,
1: да,
0: просто.
1: Да, Марк опять показывает красивое.
0: Жалко, вам не могу показать.
1: Обязательно, ребят, найдите все в интернете.
0: Замок Гарибальди — бесплатная точка. Приезжайте, смотрите. В общем, про Тольятти еще, конечно, очень много чего хотелось бы сказать, потому что там, безусловно, в основном акцент — это природа, на нее нужно ехать, смотреть. Это старые поселения, и все это очень хорошо там меняется. Поэтому это не самый бедный регион. Там отличные дороги, отличная природа, классные люди, вкусная еда.
1: Ну, едьте. И, ну, и рыбалка. Так, едьте. Короткий вывод, друзья. Если мы нацелили поездку в Самару, то обязательно нужно прихватить еще и время для Тольятти, потому что два города находятся рядом, аэропорт ровно посередине, и там набережные, и прекрасные люди, и прекрасные заведения. В общем, вы точно останетесь под впечатлением, как мы, собственно, с Марком. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов. Сегодня мы рассказывали про Самару и немного про Тольятти. Мы надеемся, что вы, если не были, обязательно там побудете.
0: Всем пока.
2: Мы с вами готовы взлетом, пожалуйста, летите.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но по ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Пскове 18 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Софеди отреагировали на удары ВСУ по мирным объектам. Депутаты Рады направят Зеленскому запрос о подставке Сырского. Венгрия заблокировала 2 переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС. Подробности далее. Ответ России на атаки ВСУ на мирные объекты не заставит себя ждать и будет жестким. Об этом заявил глава Международного комитета Софеда Григорий Карасин. По его словам, свинство киевской власти продолжает шириться. Помимо школ, жилых домов и исторических памятников, очередь дошла до логистических центров торговой компании «Валберес», отметил политик и добавил, что в этом и есть реальная суть современного нацизма. Ранее вражеские дроны ударили по складам «Валберес» в городах Электросталь Московской области и Котовск-Тамбовской области. 8 человек погибли, 62 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Депутаты Верховной Рады Украины хотят направить Владимиру Зеленскому запрос об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщает украинский парламентарий Ярослав Железняк. Он добавил, что такой запрос должны подписать как минимум 226 депутатов. Ранее газета Financial Times сообщала, что сам Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского на фоне протестов из-за отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Напомню, в Киеве и ряде городов Украины ранее прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Венгрия заблокировала 2 переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает украинское издание со ссылкой на собственные источники. Как уточняется, из-за отсутствия консенсуса было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии на следующем заседании в среду, 22 июля. В начале июня премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны в Евросоюз и придерживается подхода, основанного на заслугах, подчеркивал Петр Мадьяр. Автобус с детьми в салоне слетел в кювет в Красноярском крае. Об этом сообщает краевой главк МВД. Ведомство уточняет, что автобус направлялся в детский лагерь. В салоне находилось 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Никто из них, включая водителя, не пострадал. Собственнику массажных кресел в аэропорту Домодедово выдано предписание о проведении дезинсекции после появившейся информации об укусе клопа. Их эксплуатация прекращена, сообщили в Роспотребнадзоре по Московской области. Ранее ведомство обратился пострадавший, по его словам, находясь в массажном кресле в зале ожидания аэропорта. Он заметил на своей одежде клопа, который его и укусил. Птенец японских журавлей, корейца и сунагавы, родился в московском зоопарке. Птицы стали родителями уже в третий раз. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что японские журавли образуют пары на всю жизнь. Период размножения птицы исполняют брачные танцы, синхронное подпрыгивание, поклоны, хлопанье крыльями и перебежки. Насиживанием яйца и заботой о потомстве занимаются оба родителя. Подчеркивается, что в мире сейчас насчитывается 2500 особей японского журавля. Они включены в Красную книгу России и Международную красную книгу как вид, который находится под угрозой исчезновения. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: 18.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте, друзья.
2: По традиции обсуждаем экономические итоги недели, все, что произошло, самые интересные новости и события из мира российской экономики. В этом нам сегодня поможет эксперт по финансовому рынку Николай Солобута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Давайте начнем с заявления Владимира Путина, который встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым, и там президент отметил, что ключевая ставка в России должна снижаться, это должно быть и будет естественным процессом. Другой вопрос, насколько быстро, какими темпами? Вот ваш сценарий, как будет поступать Центробанк, чего ждать нашей экономике вот от регулятора. Слышите нас, Николай Вячеславович?
3: Да, слышу. Сейчас, секунду.
2: Угу. Так, давай.
3: Да, 0,25 на каждом заседании.
4: Да, подождите, это теперь на какой срок?
3: На каждом заседании 0,25.
4: Ну, до какого времени? Понятно, 0,25 один раз уже было.
3: Еще будет.
4: А, ну понятно, да, в неведомую даль. А, честно говоря, я вот как-то не разделяю, я, правда, не слышал эту беседу Владимира Владимировича с сыном Николаевым. Там вроде как Николаев сказал, что он беседовал с Эльвирой Набиуллиной и сказал, что, ну, значит, она ему сказала, что вероятно, что снизим. А Владимир Владимирович сказал вот что: это должно быть и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Показатели у нас могут быть разные. Сейчас вот речь идет об инфляции. Стабильность тоже можно по-разному оценивать. То есть президент сказал, какие будут показатели, такой естественный процесс и будет. Я тут не вижу в этих словах, может быть, я неправильно услышал цитату, но я в этих словах не вижу непременного снижения. Честно говоря.
3: Ну, на самом деле, вы рассуждаете как типичный аналитик, и таких, как вы, ну, подавляющее большинство тех, кто сейчас формирует информационное поле аналитиков. Но надо понимать, что с начала года, если вы помните, что у Центрального банка есть свои аналитики, и они примерно то же самое и говорили. До последнего раза выступления в публичной сфере аналитик Центрального банка был зафиксирован в декабре прошлого года. После этого Центральный банк полностью переключился на данные Росстата, которые говорят о том, что инфляция постепенно, ну, точнее, не постепенно, а неминуемо снижается. И они не возвращались к заявлениям аналитиков своих собственных. Если бы мы услышали бы о том, что, ну, в блогосферу или в информационное пространство через СМИ просочились бы какие-то либо аналитические выкладки именно самих собственных аналитиков Центрального банка, они бы совпадали с теми же вашими словами, которые вы только что сказали. Но их туда не пускают, а пускают только цифры, который озвучил Росстат, по которым инфляция неминуемо снижается. И логично предположить, согласно из тех цифр, которые формирует Росстат, что инфляция, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку. До последнего времени Центральный банк снижал ключевую ставку по 0,5% на каждом заседании. И тут вдруг он снизил на 0,25%. Раздался звонок со стороны правительства и сказали: подождите, мы с вами договаривались. Что не так? На что Центральный банк дал ответ: теперь без пауз. То есть когда Центральный банк, скорее всего, кулуарно было договорено с правительством о том, что Центральный банк снижает ключевую ставку, она было заявлено о том, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку, но не на каждом заседании. То есть будут паузы. Они снижали на 0,5 и подразумевали, что в какое-то заседание будет пауза. Когда они снизили на 0,25, они одновременно сказали, что пауз больше не будет. То есть теперь на каждом заседании по 0,25.
2: То есть логика процесса здесь такая. Тогда давайте еще к одному заявлению как раз с встречи рабочей президента с главой Якутии. Он отметил, что сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше, и, собственно, у нас рубль достаточно укреплен. С какими процессами это связано? Действительно, почему нам сейчас вот не нужна валюта в таком объеме, как раньше?
3: Ну, нету свободного движения капитала через границу, поэтому валюта не нужна.
4: А каким образом тогда импорт и экспорт осуществлять?
3: На самом деле импорт и экспорт
4: он же растет
3: и раньше, ага. И он растет, но надо понимать, что спрос и предложение, которое раньше двигалась валюта, на которых это было движение именно заемного капитала. Если вы вспомните, до 2014 года у нас основной межбанк, объемы по межбанковскому кредитованию приходилось 80%. Это Сити, банк американский, Нью-Йоркский банк Сити, Сити Групп. И на 15% это Райффайзенбанк. Это было межбанковское кредитование. Соответственно, что это было так? Привезли валюту из-за рубежа, Здесь поменяли на рубли, рубли раздали в долг, в кредит, получили кредит, поменяли кредит на... То есть вернули долг в рублях, поменяли рубли на доллары, вывезли обратно в Америку. Вот это основное движение капитала. И более того, вот все эти ваши внешнеэкономические деятельности, экспорт, импорт, это составляет, ну, процентов, наверное, 7-8 от всего долгового движения капитала, именно которое размещается в долговые инструменты. В основном это облигации федерального займа. Так вот, и если вернется вот эти 80% навеса, да, долгового капитала сюда в России, то тогда мы будем формировать курс, который мы помнили до 2014 года. Как он формировался, как он ходил, какими там движения были, там, и такое прочее. После 2014 года, когда Сити ушел из нашей страны, все, каких-то либо движений, серьезных движений по валюте нету. Мы, ну, понятное дело, были психологические моменты, но если бы их отнести, то и взять именно, как ваши, вы говорите, внешнеэкономическую деятельность, то она вообще никак не влияет на формирование валюты.
2: Не влияет, да? Тогда давайте обратимся к новостям из непосредственно строительной отрасли. У нас была, опять же, встреча президента России с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в четверг в Кремле. Встретились, и, соответственно, там вице-премьер отчитался по своему профильному направлению, по строительству. В частности, о том, что граждане у нас активно инвестируют в жилье. 15-16 триллионов рублей в год инвестируют. Инвестиции составляют, а объем ввода жилья в России превосходит уже показатели СССР. Вот меня в таких новостях всегда интересует, ввод жилья и его приобретение, они находятся на одном уровне или они как-то различаются и насколько сильно?
3: Ввод жилья и его приобретение различаются на 15%.
2: На 15%?
3: Да, ввод жилья на 15% больше, нежели приобретено жилье.
2: А что потом делается с тем, который не приобретается? Его, то есть оно ставится в так называемый, может быть, какой-то лист ожиданий, и затем уже его граждане...
3: Нет, оно продается. Просто оно продается после ввода, оно не отслеживается в какие сроки. Только риэлторы могут сказать, в какие сроки оно реализуется, эти оставшиеся 15%. Но, по слухам, это 4 года. То есть в рамках 4 лет оставшиеся 15% полностью реализовываются после ввода недвижимости, ну, после ввода жилья.
2: И вот как раз говоря о рынке недвижимости, тут есть новость о том, что риэлторы и строительные компании начинают предлагать скидки на новостройки, а наоборот продавцы вторички, соответственно, сейчас несколько выжидают. Что сейчас на рынке у нас жилья происходит? Там тоже в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки?
3: Нет, на рынке жилья там находится подлинный штиль. То есть, грубо говоря, сейчас продается только 2% от тех объемов, которые продавались год назад. И здесь застройщики сделали эксперимент. Они снизили все, ну, то есть был некий сговор между некоторыми застройщиками в отдельном территориальном округе. Они снизили цены сразу на 20% на свои новостройки. И за 2 месяца посчитали, ну, то есть реализацию. Получилось так, что реализовано за 2 месяца со скидками ровно столько, сколько было реализовано до этого без скидок, но за то же самое время, промежуток времени. То есть скидки, грубо говоря, сейчас никак не влияют. То есть кому нужно жилье, тот покупает по любым ценам, какие они сейчас есть на рынке. Единственное, что сейчас нет людей, которые припарковывают деньги в жилье, потому что припарковать деньги в банковских депозитах гораздо проще, гораздо выгоднее, чем нежели припарковать деньги в недвижимости. Поэтому, да, все ждут снижения ключевой ставки, когда пойдет переток 64 триллиона рублей, которые лежат на банковском депозите, при 15 триллионах, которые паркуются ежегодно в недвижимости, сами понимаете, что когда 64 поплывут куда-то, либо они поплывут в недвижимость, 15 из которых поплывут в недвижимость. И таким образом выметут всю недвижимость по тем ценам, по которым есть. На сегодняшний момент.
4: То есть получается, что как раз вот высокие ставки отсеяли тех, кто не жить в квартире намеревается, а каким-то образом ее по-другому использовать.
3: Припарковать деньги, да.
4: Вкладывать деньги, да. Значит, получается, что ЦБ своей цели достиг? Ведь это было один из ключевых пунктов, чтобы вот этот вот сегмент охладить немножко.
3: Но на самом деле он не достиг своих целей, потому что цены, всем понятно, что сейчас люди покупают недвижимость, потому что она им нужна, невзирая на цены. И застройщики цены снижать не будут. Поэтому охлаждения никакого не произошло. Более того, у ЦБ появился навес 64 триллиона рублей на банковских депозитах, которые не знают, как бы аккуратненько ввести в экономику. Считается так, что мы все равно пройдем через какой-то кризис. Либо центральный банк будет снижать ключевую ставку, и деньги пойдут в экономику, и, соответственно, пойдет рост инфляции. Либо центральный банк не будет снижать ключевую ставку, но мелкие банки не смогут размещать деньги, набранные на депозиты, в хорошие кредиты, которые могли бы обеспечить им возврат вкладчикам денежных средств. И начнется отзыв лицензии, что приведет у банков, что приведет к некому принципу домино, который тоже приведет к некому паническим настроениям в обществе, которые будут изымать деньги с банковских вкладов, при том, что банковские ставки не будут снижаться, и вкладывать их во все что угодно, но только не на банковские депозиты, в том числе и в недвижимость. Таким образом, цены на недвижимость еще раз взлетят. Инфляция тоже взлетит. Таким образом, сейчас у Центрального банка некая патовая ситуация, которая при любых действиях Центрального банка приведет к некому всплеску инфляции, то есть к некому микрокризису в банковском секторе. И посмотрим за действием регулятора. Очень интересно послушать в пятницу на следующей неделе его комментарии, ответы на вопросы. Это сейчас просто надо каждое слово ловить их и очень сильно анализировать.
2: Николай Вячеславович, вот говоря как раз по поводу действий Центрального банка, знаю позицию тех, кто критикует деятельность регулятора, и у них в качестве там одного из аргументов то, что вот те деньги, которые сейчас накоплены, можно там не потратить условно на недвижимость, а в качестве вложения в производство, затем, соответственно, станет больше товарной массы, и мы вместе с увеличением количество денег, получим увеличение товарной массы, из-за этого такого резкого всплеска инфляции не произойдет. А такой сценарий, он реалистичен?
3: Надо сказать, что у нас потребители достаточно полностью купили то, что они хотели купить на сегодняшний момент из товаров длительного пользования. Товары краткосрочного пользования, они не создают какую-то емкость денежных масс, которые можно было бы там компенсировать. Получается так, что у нас деньги, которые сейчас копились на депозитах, пойдут, их нужно будет дальше перепарковывать. И если брать опыт иностранных государств, то они предлагали в этой ситуации предлагали людям инвестировать в ценные бумаги, в долговые ценные бумаги, то есть в облигации частных предприятий. То есть, понятное дело, каких-то корпораций. То есть корпорации выпускали облигации, по которым была ставка выше, чем банковский депозит. И таким образом деньги перетекли в облигации, и бизнес получил эти деньги для своего собственного развития. Бизнес стал развиваться, и деньги не вышли на инфляционную спираль, никуда в потребление не ушли. И таким образом все это дело аккуратненько рассосалось. Одновременно и компании получили финансирование, стали развиваться, одновременно не получилось всплеска инфляции. А сейчас почему-то все вошкаются вокруг акций. Акции – это совсем не то. Если мы говорим про фондовый рынок – это акции и облигации. Облигации – это долговой инструмент. И вот если компания начинает имитировать облигации, там был такой всплеск так называемых еще мусорных облигаций, то есть когда облигации давали очень высокую доходность, но тем не менее все истории заканчивались очень даже, в основной массе заканчивались очень достойно. Да? Допустим, компания Yves Saint Laurent, если вы такой знаете, международная компания, Она финансировала через мусорные облигации и прекрасно сейчас живет, существует и процветает. Да, при этом, при всем их финансирование было через мусорные облигации. И вот если сейчас именно сделать некий акцент, чтобы частные компании и корпорации выпускали именно свои облигации, а государство именно попыталось как-то помочь частным инвесторам, частному населению разобраться во всем этом деле и попытаться инвестировать в эти облигации, которые дают купон выше, чем нежели банковский депозит, таким образом мы увидим переток денежных средств из банковских депозитов в эти ценные бумаги, и как-то это разрастется, рассосется этот навес из банка, который сейчас есть 64 триллиона, и одновременно именно эти деньги пойдут именно на развитие производства, о том, о чем мы так много мы говорим сейчас.
2: То есть инструменты есть, инструменты уже опробованы за границей, поэтому это вполне себе выход.
4: Да, у нас люди боятся этого делать, вот с моей точки зрения. Ну какой смысл, ну предположим, ты по этим облигациям получишь условно 20% или там 18%.
3: 34%.
4: 34 даже,
3: сейчас.
4: Да?
3: Сейчас 34. Я думаю, что вот где-то до 40 это надо имитировать такие облигации в данной ситуации, тогда пойдет переток денег. Потом при снижении ключевой ставки можно снижать ставку до 27 по облигациям доходности.
4: Ну, я бы все равно, вот, не знаю, испугался, если честно. Может, я там ретроград?
3: Нет, вы все правильно говорите, вы отражаете то настроение, которое есть у людей. Поэтому здесь я и говорю, государству нужно проводить политику разъяснения.
2: Завершая тему с жилищными разными моментами, каждую пятую ипотеку россияне будут закрывать после 70-75 лет. Насколько увеличение возраста заемщика, когда он уже, ну, это пенсионный возраст же уже, и когда человек там гасит жилищный кредит на пенсии, насколько для банков это рискованно, почему выдают-то с такими огромными?
3: Ну, смотрите, сейчас пенсионеры немножко другие стали. Все-таки сейчас высококапитализированные пенсионеры. Я на самом деле не сказал бы, что они все такие, да, но есть определенная небольшая группа, да, пенсионеров, у которых денег много. Да, и там вот даже послушайте на все сводки Министерство внутренних дел говорит о том, что одного пенсионера обманули на 80 миллионов, другого пенсионера обманули на 100 миллионов.
2: Буквально сегодня 34 миллиона я видел.
3: Да, вот. Так что мы говорим о таком небольшой прослойке этих пенсионеров. Ну да, она есть.
2: То есть это помимо того, что средний срок средний срок погашения кредитов увеличился, то это еще ориентир на достаточно узкую прослойку населения. Так, давайте тогда поговорим про цифровые платформы. У нас Минэкономразвитие представило перечень для включения в реестр этих цифровых платформ. Из них 11 – это крупнейшие российские маркетплейсы и агрегаторы услуг. Меня вот здесь заинтересовал такой момент, и он связан с непосредственно наличием на... Потому что у нас эти компании, они выступают в роли посредников, и там есть проверка тех контрагентов, которые вступают в отношения с этими посредниками. Не приведет ли это к уменьшению разнообразия товаров, которые мы на маркетплейсах, например, увидим?
3: Нет, не приведет.
4: А если поподробнее, почему?
3: Ну, потому что мы это уже наблюдали, постоянно закручиваются гайки в этом вопросе, постоянно продавцам приходится проводить проверки. Сейчас, к примеру, аккаунты надо подтверждать через госуслуги. С одной стороны, как бы, вот тебе надо подтвердить аккаунт. Ой, ё-моё, тебе что-то еще надо делать. Но с другой стороны, ну ты же хочешь зарабатывать, ты хочешь продавать. Да, я хочу зарабатывать, хочу продавать. Но пройди регистрацию. Сама регистрация через госуслуги занимает 4 минуты. Проходит, но в легкую, совсем без всяких напряжений. Это один раз сделал, потом, а я это сделал, у меня это есть, и все, и погнали дальше. Никаких проблем в этом нет. Вообще никаких проблем в этом нет.
2: Иностранцы тоже, правильно понимаю?
3: Да кто угодно.
4: Скажите вообще, вот что этот реестр сам по себе значит? Ну, включили туда их, и что теперь будет?
3: Там вводится единое правило взаимоотношений между площадками и участниками торгов. То есть, по большому счету, площадки же предоставляют место для торгов между продавцом и покупателем. То есть, площадки не продают свой собственный товар, они являются посредниками. Соответственно, как биржа, есть же закон о биржевой деятельности, есть лицензия Центрального банка на биржевой деятельности, что сейчас примерно делают копию того, что есть.
4: Хорошо, тогда с другой стороны зайду. А вот если кто-то туда не попал, для него это что значит? Он может работать, если, конечно, такие компании есть?
3: Сейчас пока нет ограничений, но я думаю, что в ближайшее время будут ограничения. То есть нужно будет собирать пакет документов, нужно будет проходить обычные лицензионные действия, которые, то есть выполнять требования, которые предъявляет государство для таких площадок, если ты хочешь выступать в такой площадке. Это нормально.
2: Да, то есть это, помимо того, что это, собственно, в одном месте соберется эти компании, и там гражданин может посмотреть, во-первых, ну, хотя, конечно, это тоже такой момент спорный, потому что все, большинство этих компаний у нас и так у всех на слуху, но, тем не менее, может быть, в какой-то степени удобство, да, это повысит, и помимо того
3: еще... Ну, у нас сейчас, чтобы узнать, то есть вы хотите открыть брокерский счет, да, или воспользоваться услугами финансового посредника, да, вы заходите на сайт Центрального банка и смотрите, если у него лицензия на это дело. Еще это нормально. И так это будет в сфере площадок по продаже товаров на личном выражении.
2: Центробанк призвали ускорить подготовку закона о мультибанкинге, когда пользователь может несколько банковских услуг, которыми он пользуется, там несколько счетов, смотреть в рамках одного приложения. Николай Вячеславович, вот ваше мнение хотел бы услышать. За таким подходом будущее, когда у нас одно приложение для всех банков, мы там все кредиты видим, все счета, все инвестиции, все в одном?
3: Ой, будущее за финансовыми консультантами. То есть у человека, у каждого человека будет свой финансовый консультант, и он будет собирать информацию, давать свои комментарии по каждому инвестиционному продукту. А вот эти все сборники солянки, они все равно однобоко предоставляют информацию о продукте именно в ключе, в рекламном ключе. То есть все зашибись, вот это зашибись, вот это офигительно, а вот это вообще зашибись. И вот, ну, понятное дело, человеку, когда все зашибись, очень сложно разобраться в предлагаемых финансовых продуктах, поэтому, скорее всего, мы придем к тому, что у каждого человека будет свой инвестиционно-финансовый консультант, который будет разбираться во всех этих зашибись и предлагать то, что нужно клиенту, самый оптимальный продукт.
4: Вы знаете, по-моему, мы несколько про разное говорим. Вы говорите о вложении средств, об управлении собственными финансами, а иногда просто вот неудобно в текущие какие-то платежи
2: между банковскими приложениями.
4: Ну, вот да, начинаешь, ты там в одно заходишь, в другое, может, ты отсюда хочешь заплатить, оттуда, или туда положить, сюда. Вот здесь как? Кто, кстати, против этого? Почему споры возникают?
3: Ну, смотрите, у нас есть поликлиника. Когда вы приходите, и сейчас вас принял терапевт или педиатр один, а на следующей неделе другой, и вы приходите к другому педиатру, он вас не знает, или терапевт, да, но с педиатром вообще это дети, да, это вообще страшно. Он не знает ребенка, он не знает, что ему прописывали, он не знает, он смотрит на вашего ребенка, как баран на новые ворота. И вы думаете, что происходит? Ну как? Почему со мной такое происходит? Ну за что мне это? Почему нельзя...
2: Николай Вячеславович, у нас 20 секунд.
3: Да. Я хочу сказать, что мы приходим к семейным докторам и к семейным инвестиционным консультантам. А вот это все сборные солянки в виде заведений... Не это мертвые, это все отживет рано или поздно уйдет в историю.
2: Благодарим вас, Николай Вячеславович. Николай Солобута, эксперт по финансовому рынку, был в эфире радио «Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим обсуждать новости экономики.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Семьи погибших в результате террористической атаки ВСУ на склады получат от Валберес по 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии по 1 миллиону. Об этом заявила основательница компании Татьяна Ким. Кроме того, по ее словам, Валберес прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Ранее сообщалось о 7 погибших и 25 пострадавших в Котовске и Тамбовской области. В подмосковной Электростали погиб один человек, всего ранены 37. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» продолжает жить и работать, несмотря на постоянное давление со стороны ВСУ. Об этом заявил глава города Максим Пухов. Он отметил, что враг своими действиями старается осложнить жизнь энергодарцев и создать атмосферу страха и неопределенности. Пухов сообщил, что удары ВСУ уже привели к нарушениям поставок товаров первой необходимости. Так, в результате пятничной атаки была остановлена подача воды в город. Украина в обмен на дроны, кроме истребителей МиГ-29, хочет получить от Польши оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиационной техники. Об этом сообщает украинское издание. ВСУ, кроме того, хотят получить также соответствующую ремонтно-эксплуатационную документацию. Министр Нацобороны Польши Владислав Косинюк-Камыш 6 июля сообщал, что Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, являются игрой с огнем. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в случае его визита в город, но пообещал специально для этого законов не сочинять. В сентябре прошлого года «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Мамдани, который тогда был кандидатом на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания даст распоряжение арестовать премьер-министра Израиля, если тот появится в городе. Мамдани ссылается на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху международному уголовным судом в Гааге в 2024 году. Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности в связи с попыткой покушения на президента во время предыдущего ужина в апреле. Это передает газета «Нью-Йорк Пост». Мероприятие запланировано на 24 июля. По информации издания, организаторы не только заменят традиционные бумажные пропуска электронными, но и откажутся от большого светского приема, на котором практически любой человек мог затеряться среди гостей. Предыдущий ужин состоялся 25 апреля, но тогда он закончился стрельбой и эвакуацией всех собравшихся. Это стала третья попытка убить президента США Дональда Трампа менее чем за 2 года. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В 18.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем еще раз добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Поговорили мы в первой получасовке про российскую экономику. Сейчас мы ее тоже частично затронем, но уже в контексте международных новостей будем обсуждать то, что интересного в сфере экономики произошло за неделю. В этом нам поможет доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Президент США Дональд Трамп раздумывает о законопроекте по поводу новых санкций против России, которые инициировал ныне покойный террорист и экстремист Линдси Грэм. И в частности, там уже и уточнения по нему приходят, что пошлины не 500, а 100%, что там такие-то вещи будут делаться, такие-то не будут делаться. У меня к вам такой вопрос. Насколько сейчас эти санкции, в частности вторичные для тех стран, которые покупают российские энергоресурсы, насколько Трамп имеет решимость их применить и чем ответят в таком случае те государства, против которых они их применят? Я имею в виду сейчас Китай и Индию в основном.
4: Надо сказать, что Китай уже задержал одно судно нефтеналивное, боясь, что против него ведут санкции. Ну, так, во всяком случае, говорят западные информационное агентство. Вот Индия пока не отказывалась ни в какой форме от российского импорта углеводородов, во всяком случае. Ну, насколько я понимаю, и там другие статьи нашего экспорта тоже не страдают, особенно военного. Вот эти два гиганта евразийских, конечно, они делают погоду. И тут Трамп правильно раздумывает, потому что он-то сам экспортирует, импортирует из России на 4 миллиарда долларов вот в этом году, если я не ошибаюсь, если это цифра за полгода, а не за последний месяц, в том числе нефть. И что же, он будет пошлины поднимать у себя тоже? Вряд ли. Вряд ли. Поэтому вот он в странной ситуации находится. А ему нужно. Ему нужна нефть и нужен газ. Во-первых, он свои продает за дорого денег. У него самый большой сейчас экспорт углеводородов, значит, из-за сланца. Благодаря сланцу. Вот. Ну и он зависит еще и от России, в том числе, может, Амалия, малая талика, но курочка по зернышку клюется, там бывает. Так что он вот сильно размышляет. А дело в том, что у него, ему предстоят очень серьезные, так сказать, серьезное увеличение производства. Не надо забывать, что в Америку перекочевывают очень крупные предприятия из Европы. Это раз. Потом Америка наращивает производство, в том числе вооружений, это два. И им, конечно, нужны горюче-смазочные материалы. Это три. И они вместе с Японией и Китаем, кстати говоря, находятся в лидерах вот этого вот темпов роста мирового.
3: А скажите, пожалуйста, вот была уже история о том, как непосредственно против Китая пытались вводить пошлины, пытался вводить пошлины Дональд Трамп, они там торговались, 130 что-то было, и тогда Китай довольно жесткие условия поставил: если, значит, вы вот будете стоять на своем, то мы перестанем вам редкоземельные, так сказать, минералы поставлять. Вот в данном случае Китай будет относиться вот к этим пошлинам или тарифам, как угодно, да, их называть, так же, как к тем, когда объявляют против него, или как к вторичным? Вот здесь разное будет отношение или одинаковое с вашей точки зрения?
4: Я думаю, что Китай в любом случае, при любом раскладе, от любых стран будет отрицательно относиться к любому наступлению на свои интересы, на свои права. Как он еще и делал это. Все эти разговоры о том, что арестовано судно, то есть Китай, значит, этот нефтеналивое свое судно не разгружает, там разные причины могут быть. Вот. Западные информационные агентства врут все время. Вот. Но то, что они это заметили, замечательно, очень хорошо, посмотрим, как события будут развиваться. Но кроме этого судна, ни о чем другом они сказать не могут. Ну, нет этого. Значит, вот как было, вот так вот и оно останется. А учитывая, что у Китая очень высокие темпы роста по сравнению с другими странами сейчас, уникально, можно сказать, вот, то они, конечно, не откажутся от энергоносителя, но это просто невозможно.
3: И еще такой вопрос. Вот в этом пакете предлагаются санкции против ЦБ нашего, да? Ну, а против первых лиц тоже там об этом говорится, да?
5: Против президентов.
3: Президента, да. И так далее, да? Так вот, если этот законопроект пройдет, как-то это повлияет на политику Центрального банка Российской Федерации? Может быть, дилетантский вопрос, но тем не менее.
4: Нет, никак. Никак. Вообще, американцы отвратительные, жадные твари. На них столько лет работали, а они вот платят черней благодарностью. Вот. Но это, если без шуток вот, обойтись, то уже, видимо, наступил такой момент, когда Центральный банк отказался. Банк отказался выполнять прямо, значит, распоряжение МВФ и ФРС. Значит, это тоже очень о многом говорит. Значит, позиции центрального нашего Центрального банка России укрепились в БРИКСе, новом банке развития, потому что до этого у нас там были очень большие трудности. Но сейчас, по-видимому, вот как-то получше. После майского съезда финансовых министров БРИКС в Москве, вот, видимо, что-то сдвинулось с места. Ну и понятно, конечно, визит нашего президента в Китай, он тоже же, так сказать, имел очень большое значение. Вот, о чем они там договорились? Но понятно, что не воевать.
2: Угу. Вот говоря о Китае и как раз о тех темпах роста его ВВП, как сообщает Государственное статистическое управление страны, экономика Китая росла минимальными с конца 2022 года темпами, несколько ниже прогнозов на фоне недостаточного, вот с точки зрения именно плана, внутреннего спроса. И, соответственно, эксперты считают, что в дальнейшем этот рост будет увеличиваться за счет именно внешней экспансии. И вот здесь уже как будто бы несколько по-другому новости про потенциальные пошлины выглядят. Не является ли это китайской уязвимостью в какой-то степени?
4: Нет, Китай, она имеет такую диаспору во всем мире, деловую, что, конечно, американцы только завидовать могут. Вот, тем более, что у американцев сокращаются рынки, а у китайцев, наоборот, увеличиваются рынки. И в Африке, и в Южной Азии, и, значит, в Евразийском
3: регионе,
4: да. И тут одну только Россию возьмите. Вот, какой рынок огромный, вот, на самом деле. Вот, нет, это все эти самые, вранье это все.
2: Угу.
4: Принимать желаемое за действительное. Ну, не надо же чем-нибудь гадость какую-нибудь сказать. Вот они и забавляются этим. Дальше плюнет.
2: Да. Ну, это такое соревнование достаточно популярное, да. Возвращаясь к персоне Дональда Трампа, я не могу просто нарадоваться на его предпринимательские способности. Тут вот его компания Trump Media and Technology Group объявила, что будет продавать быстрый доступ к публикациям президента Соединенных Штатов в его личной социальной сети. И таким образом это может помочь крупным инвесторам и трейдерам первыми реагировать на штормы в экономике, связанные с публикациями американского лидера. У меня такой вопрос. А не нарушает ли это какой-либо законопроект, связанный с инсайдерской торговлей?
4: Ну, конечно, нет. Это же Трамп. Ему можно все. Он же, вот интересно, что он в своих книжках пишет. Ему надо будет, значит, выпускать книжку на одну тему утром и вечером. Утром одно говорит, вечером прямо противоположное. И он будет таким образом, значит, настраивать своих читателей на, значит, адекватное реагирование резко изменяющейся обстановки.
3: Я бы, кстати, сказал, что и, собственно, эту валюту, как же она, господи, электронную,
2: Трампкоин.
3: Трампкоин, да, это тоже, в общем, высшее должностное лицо, разумеется, все будут покупать с большей, скажем так, охотой. Разве нет? Это же тоже в его интерес, скажем так, и это, конфликт интересов, я бы так сказал. Разве нет?
4: Конфликт интересов – это одно в правовом поле, а другое дело – есть конфликт интересов еще на земле, потому что половина страны-то не купит.
3: Не купят или не купят, я не расслышал.
4: Не купят.
3: Ага.
4: Не купят.
3: А, то есть кто против него, тот не купит.
2: Демократы не купят.
4: Конечно.
3: Да не, но тут люди-то разные.
4: Да, люди разные, но не только демократы против него. И среди республиканцев все больше людей, которые, значит, 57% против него.
3: Нет, смотрите, если вы, условно говоря, болеете за «Динамо», и точно знаете, что «Динамо» проиграет, разве вы не поставите на поражение «Динамо», хотя вы за него болеете?
4: Слава богу, наши «Динамо» — это не Трамп.
3: Ну, хороший ответ, ладно.
2: Давайте тогда продолжим разговор о санкциях. На этот раз на другой континент переместимся. Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против нашей страны. Переговоры намерены продолжить на следующей неделе, пишут коллеги со ссылкой на дипломатический источник Брюсселя.
4: Я не могу не вспомнить Ильфа и Петрова, как то самое, Паниковский говорит Шуре Балагану: «Пилите, Шура, пилите, они золотые, я знаю».
3: Сказал Паниковский, который уже давно все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.
4: И так подальше отошел от Шуры.
3: Уйдите от меня с этим железом, да.
4: Да.
3: Жалкий ничтожный человек, да? Продолжай.
4: Это все вот о том. Нет, ну, конечно, это все балаган, просто балаган.
2: Мы много говорили о бессмысленности, бесперспективности санкций. И последний пакет, но уже вот почти физически ощутимым, прошу прощения, скрипом продавливаются. 21-й пакет не станет ли последним в таком случае?
4: Вряд ли последним. Но то, что он идет с таким скрипом, говорит о том, что это начало скрипа, скажем так. Вот они все больше будут драться, пауки эти, значит, в своей банке. Вот. Ну, чего-нибудь там снимут опять, какие-нибудь мелочи. Ну, может быть, меньше тарифы будут. А потом там очень же серьезные вопросы еще с трансграничными санкциями. Вот против кого они будут приниматься, потому что Европейский Союз вообще-то в кризисе. Я вот последние посмотрел перед передачей последние данные, значит, что деловые сообщества во всем мире предполагают, какие будут темпы, как рост производства в разных странах, в том числе вот в Японии, в США и в Китае, они лидеры. Вот, но есть же и, так сказать, аутсайдеры, и они в Европе. Германия еле-еле добралась, даже еще не добралась до того уровня, когда вот ожидания становятся положительными. У нее все ожидания отрицательные, понимаете, спада. Вот. Я уж не говорю о Франции, там, Италии и прочих. Вот. Совсем. А в середине года вся планета демонстрирует какой-то прогресс. Понимаете? А они-то, понимаете, это же нельзя остановиться. Потому что даже остановка – это отставание. А уж отрицательные, так сказать, ожидания, это совсем плохо.
3: Немцы собираются свои автозаводы предоставить китайским компаниям.
4: Да, они уже переводят это.
3: Нет, я насколько понял, тут смотрите.
2: На территории Германии.
3: На территории Германии вот эти заводы, откуда людей думают увольнять, не увольнять, которые хотят закрыть, они хотят вот эти производственные площади отдать китайцам. И Мерц говорит канцлеру о том, что это крайняя мера. А это может спасти Volkswagen, с вашей точки зрения?
4: Нет. Там же дело в двух факторах. Во-первых, цена электроэнергии, а она во всем мире вот за 26-й год, она на 5% увеличилась. Цены эти увеличились. Они не падают, они увеличиваются. Вот. И второе, это, конечно, заработная плата тех самых рабочих. Мерс, я понимаю, это конфетка тем самым немцам, высококвалифицированным, но китайцы, если они вдруг возьмут эти заводы, они привезут своих рабочих дешевых. Вот и все.
3: Нет, это как можем такое количество рабочих привезти? Может, они скажут, немцы, хотите работать, вот в два раза
2: меньше зарплата,
3: я к примеру говорю, не в два, может.
4: Не знаю.
3: А куда людям деваться-то? Рабочими... Кушать-то надо чего-то?
2: На Рейнметалл дроны клепать.
4: Да, там, понимаете, в чем дело. Китайцы могут управлять своими китайскими рабочими. Там много есть, значит, рычагов. А немцами они управлять не смогут. Там будет сплошная забастовка.
3: А, китайцы в этом плане более сговорчивые, дисциплинированные, да?
4: Конечно, там партийная дисциплина вообще.

0: занимать, а они сняли для себя вот этот вот ограничитель
1: по
0: заимствования средств. А с кого они будут брать эти деньги, чтобы заплатить тем, кто будет на заводах Volkswagen клепать дроны? Я прям как стихотворение «Дом, который построил Джек».
2: Причинно-следственные связи, да, работают.
3: Это очень похоже на «Дом, который построил Джек». Ниоткуда они не возьмут. Но Мерц же, ну вы же понимаете, он же политик, он не экономист, он не может рассчитать ничего, по сути. Вот. Да и они немецкие деловые круги все опубликовали. Но нет, он не даже до того самого перехода к положительным оценкам не дотягивает. А это значит, что где-то к зиме положение только ухудшится. Понимаете? Угу. Оно не улучшится. Я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что я оперирую данными, международными данными, об ожиданиях деловых сообществ. И России, и во всем мире, и вот по разным странам. Вот. Это не та статистика, которая была опубликована 2 месяца назад. На это не надо вообще, так сказать, серьезное внимание обращать. Надо смотреть вперед.
0: Знаете, как спрошу? Вот давайте предположим, что вас пригласили консультантом правительства Германии, не обязательно Мерца, может, там уже все, он за дверью. Вот что бы вы посоветовали тем, кто будет этой страной управлять в экономическом смысле? Что нужно сделать вот прямо сейчас, чтобы, ну, спастись, я так скажу, на фоне того, что вы рассказали?
3: Арбайтен, арбайтен, арбайтен.
0: Это понятно, а все-таки...
3: А все, не надо рассчитывать, что вы ограбите Россию. Сами работаете. И все тогда у вас будет. Да, может быть, не так жирно, как сейчас, когда вы грабили полмира вместе с американцами. Но вы будете жить, вот, будете питаться. Вот. Найдете выход с помощью людей, с которыми вы сотрудничаете в работе. А немцы умеют работать. Вот. И пока у них какие-то мозги хоть есть, я имею в виду технологические, инженерные, пусть пользуются. Они же все растеряют. У них же, если так дальше будет, у них народ расползется, как иудеи по всему миру. Как он из Прибалтики. Нельзя. Угу. Это просто бестолково. Это бессмысленно то, что они делают. Бессмысленно.
2: Я периодически читаю новости из как раз-таки зарубежных изданий, в том числе и немецких, и все чаще там как проскакивает такой лейтмотив, связанный с зависимостью от Китая, и что Европа должна эту зависимость несколько сократить, а то и вовсе убрать, потому что уже сейчас она близка к тому, чтобы стать критической. Вот как раньше они от наших энергоресурсов зависели, вот они, получается, теперь все больше в сторону Китая дрейфуют.
3: Вот я тоже хотел сказать вслед за вами, что вот они я от моей бабушки ушел, от дедушки ушел, от тебя вот подавно удум. И тут же был съеден американцами. Так что нет, это не бегать вот от этих вот, это диверсификация, которая каждый раз почему-то обращается в зависимость от американцев. Но что же это такое? Ну, сколько можно наступать на одни и те же грабли?
0: А насколько они сейчас от американцев зависят?
3: Страх, боятся остаться одинокими, боятся, что их дядя Сэм бросит, вот, а он уже бросает их, уже начинает выводить оттуда войска, эти военные базы, понемножку, но выводит, это только начало, не хочет он их кормить, нахрена они ему сдались, вся эта Европа, он принял решение, вообще-то правильное, рассчитывать нужно на себя, работать нужно на себя, и нечего кормить всех, кого ни попадя. Вот, а что и немцам нужно сделать тоже. Не надо рассчитывать ни на кого, надо рассчитывать на себя и работать. Вот. А пока есть хоть какие-то мозги, ведь все разбегутся.
2: Угу. Ну, кстати, про разбегутся, да, не так давно была новость, как один из ведущих дизайнеров BMW в прошлом наше гражданство получил. Вот это везде надо искать плюсы.
3: Да.
2: Вот.
3: Да.
2: И говоря о плюсах, несмотря, опять же, на страшные события на Ближнем Востоке, где в том числе и Соединенные Штаты хорошо успели отметиться, для российской экономики тут тоже есть свои выгоды. Экспорт товаров из России за 5 месяцев этого года вырос на 8,5%.
3: Учитывая... Да, и мы будем, угу. Вот судя по деловым ожиданиям деловых сообществ России, и мы понемножку, но движемся вперед, вверх. У нас положительные ожидания возникли.

0: чего не было в прошлом году. Так что вот это очень обнадеживающе. Они не, а деловые сообщества никогда не ошибаются. Никогда.
1: Так, суммарный интеллект, да?
0: Коллективное сознание, да. Оно никогда не ошибается. Все предусматривает, они все знают. Это коллективный инсайт такой. Вот. К сожалению, в нашей стране очень мало внимания обращают на это. Вот как-то им кажется, что они самые наверху самые умные. Нет, самые умные внизу, на земле.
2: Что мы больше всех поставляем? Кто является основным нашим партнером торговым в данном случае?
0: Ну, конечно, Китай и Индия, конечно. Без всякого сомнения. Вот. Но, конечно, из Бразилии, потому что мы туда поставляем и сельхозпродукцию, и кое-какую, так сказать, и какие-то, да. Ну и, конечно, еще мы поставляем же вооружение. Вот, а этим весь мир, и Африка, и, значит, Южная Азия, они все пользуются. И наше оружие.
1: Популярность выросла, я думаю, да?
0: Да, и даже индейцы сломались и берут наш Су-35.
2: Вот у нас тут почти на 30%, почти на 28%, вернее, выросли поставки текстильных изделий и обуви. Мы начали экспортировать обувь и текстиль активно.
0: Да, это здорово.
1: Конечно. Говорили, что ничего не умеем делать, представляете?
0: Нет, мы, конечно, умеем делать, и белорусы умеют делать, кстати говоря, мы тоже через них можем что-то такое, и обувь там, и текстиль делать. А у нас что? У нас Иваново, оно что, его никто не выбрасывал. Другое дело, что мы берем лен из Средней Азии, и из Индии, кстати говоря, вот длинный лен, потому что из короткого льна только порох можно делать. Вот. И, ну вот, значит, и меня это очень радует, потому что, знаете, это же передел, это же обработка, это же не сырье.
2: Да, это продукт готовый, конечный. Благодарим вас, Игорь Юрьевич, за беседу. Игорь Варьеш, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин. Выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.
3: Знать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Валерий Герасимов проверил группировку «Запад». В Старополе более 50 человек госпитализировали после отравления. В Ладожское озеро выпустили 5 неар после реабилитации. Подробности далее. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил группировку «Запад» и заслужил доклады об обстановке и результатах выполнения задач. Об этом сообщила Минобороны. Герасимов отметил успехи группировки в освобождении ДНР и поставил задачу на дальнейшие действия. Кроме того, он отметил, что армия России продолжает освобождение Донбасса и Новороссии. Группировка «Запад» отразила попытки ВСУ прорваться в западную часть Купинска и выбить российские войска на восточный берег Оскола. Герасимов добавил, что южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки, а подразделение 25-й армии завершает освобождение Красного Лимана. Организованная оборона противника в городе сломлена. Кроме того, силы Запада успешно продвигаются в нацпарке Святые Горы, уничтожают формирование противника в Светогорске и Щурово, подчеркнул Герасимов. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак координирует информационную кампанию в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне протестов против него в стране. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что протестные акции, первоначально связанные с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова, впоследствии приобрели более широкий характер и получили неофициальное название «Картонный Майдан». По словам собеседника агентства, Ермак организует размещение рекламы в телеграм-каналах, а также через подконтрольных должностных лиц направляет в боевые подразделения указания записывать видеообращение в поддержку Сырского. После отравления на базе отдыха в Ставропольском крае госпитализировано 53 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Отмечается, что состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой. Ранее сообщалось, что за помощью обратились 80 человек. В продуктах на базе нашли возбудители сальмонеллеза. Арабские Эмираты продолжают расследование инцидента с публикацией агентства Рейтера о якобы произошедших в Дубае взрывах, сообщает эмиратское информационное агентство. Согласно сообщению, прокуратура уже допросила журналиста, который подготовил материал, а также вызвала лиц, отвечавших за подготовку, согласование и публикацию статьи. 16 июля Рейтер передавала, что в центре Дубая якобы произошли взрывы. Власти города опровергли эту информацию и заявили, что примут меры против СМИ, которые распространяют недостоверные сведения. Сегодня агентство Рейтер извинилось за эту публикацию. Еще 5 кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил городской водоканал. Отмечается, что все нерпы были найдены весной в примерно одинаковом критическом состоянии. Их вес на тот момент составлял от 5 до 6,5 килограммов, что недостаточно для выживания в холодной воде и самостоятельной охоты. За время реабилитации, как уточняется, животные окрепли, набрали массу до 15 килограммов. Научились добывать рыбу и полностью утратили привязанность к человеку. Видео возвращения нерп в озеро смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 19 часов 4 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Будем сейчас обсуждать новости с полей специальной военной операции. Мы там продолжаем по Одессе удары наносить. С нашей студией на прямой связи политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: По поводу ударов по портовой инфраструктуре противника, мы уже не первый день этим занимаемся. Цель этих ударов, цель этих последовательных ударов, о которых ежедневно наша Минобороны отчитывается, она в чем заключается? Полностью отрезать Киев от моря?
4: Вы знаете, я очень надеюсь, что именно цель в этом, да, полностью отрезать принципе, Украину от Черноморского побережья. И это и происходит, начиная с 11 июля. Мы бьем чуть ли не каждый день и очень эффективно. Учитывая, что делает Украина, какие делает террористические атаки, это наш ответ. И не то, что даже ответ, а мы увидим, наверное, конечный ответ, полное уничтожение инфраструктуры не только в Одессе, но и в других городах, которые ближе к Черному морю, да, находятся. То есть, соответственно, мы делаем то, что, на мой взгляд, должны были сделать раньше, но определенная терпимость, мы не думали, что все-таки враг пойдет до конца и не образумится. И вот, соответственно, мы показали, что мы можем полностью уничтожить все, что у них осталось в короткое время. И это происходит.
2: Это значит, с одной стороны, приостановку, по крайней мере, по одному из каналов западного вооружения. С другой стороны, бьет по экспорту, в том числе и зерна, что тоже достаточно существенная часть доходов бюджета украинского, несмотря на то, что он уже достаточно длительное время дотационный из-за рубежа. Когда у нас наступит зима, насколько вот будут тяжелыми последствия именно этих ударов?
4: Вы знаете, я думаю...
2: Так, Евгений Александрович, вы нас слышите? Давайте мы переподключим, наверное, да, по поводу как раз ударов. Помимо этого, наше ведомство сообщает, что удары нанесены не только по портовой инфраструктуре, но еще и по судам в украинских портах.
3: Это как раз новое, потому что до этого в таком массовом порядке по судам не били. Причем они внешне гражданского назначения, то есть балкеры, сухогрузы, танкеры и прочее. Но в Министерстве обороны уверяют, что они перевозили грузы военного назначения.
2: Ну, начать, как мне кажется, следует с того, что наш противник первым начал, ну, если так на уровень банальный достаточно опуститься, по судам начали первыми бить не мы.
3: Нет, это просто мы даже сейчас не обсуждаем, потому что мы видим, например, как на Ближнем Востоке все это развивается. Иран предупреждает, пролив закрыт. Если кто-то туда, пардон за глагол, суется, значит, по этим судам наносится удар. Вот и все. И тут наверняка тоже такие предупреждения существуют.
2: Да, коллеги сообщают, что Евгений Михайлов к нам вновь присоединился. Евгений Александрович, слышите нас?
4: Слышу, да.
2: Все, да, я отлично. Могу продолжить. Угу. Давайте продолжать, ответ. Конечно.
4: Я считаю, что нужно добивать и тоннели на Западной Украине, и, в принципе...
3: Что-то проблемы, да, у нас.
2: Технические проблемы. Давайте еще раз попробуем, наверное.
3: Да, ну, второй коридор – это железнодорожный от Жешева, куда самолетами грузы прибывают. И здесь вот депутат Алексей Журавлев, он как раз и говорит о том, что вот этот путь тоже хорошо прикрыть. Не знаю, насколько это возможно, что нужно, так сказать, куда попасть, чтобы он перестал функционировать.
2: Железные дороги, наверное, но они достаточно быстро, как будто бы их можно починить.
3: Восстановить, конечно, это бессмысленно, да? Тут, может быть, какие-то мосты, вот это другое дело. Да. Тоннели, я не знаю, если таковые есть.
2: Самый радикальный вариант – это еще и Жешув, но это уже как будто...
3: Казус белли, да. Да.
2: Поэтому пока мы, да, можем говорить о том, что предпринимаются определенные шаги для того, чтобы снизить как раз-таки поступление вооружений для Киева, в том числе и тех дронов, которые летели. Вот буквально сегодня обсуждается, в выпуске новостей тоже могли услышать, ситуацию с складами Wildberries у нас, там и люди погибли, и ущербы на миллиарды рублей уже. И...
3: Режим Зеленского зеркалит, потому что мы постоянно бьем по новой почте, это примерно такого же, ну, скажем так, характера, якобы мирное предприятие, но в случае с Украиной новая почта — это совершенно точно вот логистические хабы по перевозке, так сказать, по доставке оружия. А у нас все прекрасно знают, насколько Wildberries, ну и другие маркетинговые маркетплейсы популярны среди людей, много заказов и так далее.
2: Да, и это в том числе способ просто нарастить ущерб для нашей страны. Это тоже нужно понимать. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, все меры для того, чтобы им помочь предпринимаются. Там и компания тоже помочь им решила, в том числе и селлерам, которые товары выставляли. Поэтому будем надеяться, что все в этом плане будет хорошо. Мы переходим к следующей теме.
0: Радио «Спутник».
2: Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала у себя в соцсетях пост, в котором комментирует заявление главы корпорации «Палантир» Алекса Карпа. И по мнению Марии Владимировны, корпорация «Палантир» — это одна из самых больших угроз современному миру. Разбираемся, почему, что нам ждать от «Палантира» и обращают ли внимание на потенциальную опасность этой компании в мире, в принципе. С нами на прямой связи профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, руководитель программы МГУ «Информационные гибридные войны» Андрей Манойло. Андрей Викторович, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Согласны с Марией Владимировной, «Палантир» — это новые технофашисты, которые готовятся захватить мир. Я сейчас, конечно, утрирую, но посыл как будто бы он в этом.
5: Но Мария Владимировна об этом же не говорит, об этом пишут средства массовой информации. Вот, утверждение довольно спорное. Вот, что касается того, что «Палантир» является одним из самых ужасных вызовов человечеству и угроз его существованию, то здесь с Марией Владимировной, конечно, можно согласиться частично. Самой главной угрозой существования человечества является глобальное потепление. Но вот если после потепления, то, в общем, вполне можно «Палантир» вписать.
3: Ну, хорошо, Палантир. Пусть почетное второе место. А в чем угроза? Давайте попытаемся разобраться, если вкратце.
5: В чем угроза «Палантира»?
3: Угу.
5: Ну, на мой взгляд, компания одиозная, деятельность ее довольно неприятная, с учетом того, что эта корпорация сегодня влезла со своими системами управления, основанными на искусственном интеллекте и анализе больших данных, но практически там не просто в политические процессы или бизнес-процессы, она влезла и практически во все вооруженные конфликты. Ну, в частности, в вооруженном конфликте на Украине. «Палантир» активно поддерживает в информационном плане, и не только в этом, вот, украинскую сторону. Вот, в этом отношении угрозы от этой корпорации, конечно, есть. Вот.
3: Но это, Мария Владимировна сказала про мир.
5: Но не единственный.
3: Она сказала, все-таки мир, а не угроза для России, что мы понимаем, да, что они там в наведении, так сказать, боеприпасов принимают участие и в прочих процессах, и это ясно. А для мира-то как?
5: Ну, если для мира как для состояния...
3: Ну, вот то, я вот сам пытаюсь то понять,
5: это,
3: да.
5: То это, да, это можно полностью согласиться с Марией Владимировной. Вот, потому что пока в мире существуют такие корпорации, как «Палантир», они ведут ту деятельность, на которой они сегодня заточены, мира не будет. Будут постоянные вооруженные конфликты, которые будут умножиться, и масштабы их будут расширяться как раз именно благодаря участию в них косвенному этой корпорации и ее специалистов. Вот. Если рассматривать мир как земной шар, то, ну, наверное, вряд ли. Очень я в этом сомневаюсь. Таких корпораций плюс-минус, там больше-меньше, чем «Палантир», в мире десятки.
3: Ну, вот смотрите, условно, атомная энергия, да, с одной стороны, это благо, и у нас людям тепло приносит, свет и прочее, да. С другой, если употреблять соответствующими образом, то, конечно, зло и может погубить всю планету. Вот если вот так примерно с этой стороны подходить, искусственный интеллект, конечно, благо. То есть рабочие руки можно заменить, простейшие операции будут выполняться. А вот здесь отрицательная-то какая сторона? Вот они что могут сделать, что погубит или сильно ухудшит жизнь планеты?
2: Как мне кажется, как будто здесь есть фактор, что в тех конфликтах, в которых принимает участие «Палантир», опять же, могу ошибаться, но я такие мнения видел, сам их придерживаюсь, что когда в этом участвует «Палантир», число гражданских жертв, оно растет. школу для девочек в Иране, в ДНР-колледж, который тоже волонтеры замешан. Вот эти вот все удары по гражданской инфраструктуре, которые тоже координируются этой системой.
3: В Газе Израиль без всякого волонтера убил десятки тысяч детей только.
5: Понимаете, о чем дело? Что касается волонтера и искусственного интеллекта. Ну, искусственный интеллект штука спорная, вот, и роль его заметно преувеличена, потому что искусственный интеллект — это, по сути дела, цепи Маркова и система уравнений, которая решается численными методами. Вот. Искусственный интеллект человека не заменяет, вот, но позволяет в разы, а то и в сотни раз, тысячи раз, возможно, быстрее обрабатывать большие массивы информации, решать задачи там, по выявлению связи между ними, причин следствия и прочие вещи. Вот. В этом отношении искусственный интеллект решает наверняка и на гражданке большое количество полезных вещей, но в военной сфере он уже интегрирован сегодня в системы нападения и защиты, вот, но в частности в зоне специальной военной операции летает уже не только немецкий БПЛА, управляемый искусственным интеллектом, и он там решает множество задач. Поэтому штуковина такая двоякая в целом. Вот. Что касается самого, да, что касается роста гибели гражданских лиц, вот, то здесь я бы не стал бы все спихивать на искусственный интеллект. Вот, потому что, когда мы говорим о том, что из-за применения искусственного интеллекта растет количество жертв, то это мы автоматически снимаем ответственность
2: вину с исполнителей,
5: тех самых людей, да, конечно, которые принимали решения конкретно по ударам по школе, например, да, и по остальным объектам.
3: Они принимали, вот, насколько я понимаю, Миша, так ты имеешь в виду...
2: Возможно, что... искусственный интеллект посчитал наиболее рациональным, воздействующим там на психику противника, ударить. Они такие, ну да, давайте ударим.
3: Вот так. Или ничего они не сказали, ударили и ударили. Конечно, отвечать будет командование, а в конечном счете Трамп, да, если его привлекут к ответу. Но тем не менее, разве не мог искусственный интеллект принять такое решение сам?
5: Нет, не мог. Вот. Есть конкретные люди, конкретный человек должен быть, который на кнопку нажал.
3: Понял.
5: Вот. Потому что искусственный интеллект создает, обеспечивает информацией. Вот. И решает вспомогательные задачи. Решение всегда принимает человек. Особенно вот в подобного рода ударных вещах. Вот. Что касается самих владельцев и основателей этого волонтера, то это люди конченые, очень малосимпатичные, толкинистые, несчастные, вот, по которым там тюрьма плачет давно уже.
3: Ну, нам от этого не легче, на самом деле. Тут знаете, какой вопрос возникает? Но рано или поздно на такой волонтер придется другой волонтер, скажем, там в Китае, организованные или в нашей стране. Сегодня международная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае проходит, где, ну, не об этом говорят, а вообще о сотрудничестве.
2: О гуманитарном,
3: да,
2: использовании, ну, в вот, том числе.
3: Так вот, а дальше-то что? Будут соревноваться друг с другом интеллекты? То есть это что это будет-то?
5: Да ничего особого не будет. Вот. Ну, во-первых, на американской планетере есть уже аналоги у тех же китайцев.
3: Ну, в этом
5: и речь. Я думаю, что скоро появится и у нас, не менее конкурентные при этом. Китайцы вон настолько активно продвигаются в развитии технологий искусственного интеллекта, что они прям новые версии выдвигают на открытом коде. Вот. То есть, пожалуйста, открытый код скачивай и используй, если ты, конечно, это можешь делать. Это говорит об их уверенности в собственных силах, возможностях и темпах развития. Опережающе, кстати говоря. Поэтому этот палантир, который так раздут в качестве страшилки, очень скоро, я думаю, начнет пасовать перед китайскими системами. Вот. Ну а что касается всего в целом, то опять-таки надо понимать, что палантир — это никакой не интеллект. Вернее, искусственный интеллект никакой не интеллект. Вот это обыкновенный инструмент, да, хитро сделанный. И в этом отношении любая интеграция этого инструмента, как бы он там ни развивался, как бы нейронки не обучались, приведет к тому, что, ну, будет совершенствоваться система нападения. Это приведет к тому, что будут совершенствоваться системы защиты.
3: Ну да, это как с допингом, да. Придумывают новый допинг, а потом придумывают, как его обнаружить.
5: И не стоит антропоморфные черты искусственному интеллекту придавать, потому что мы начинаем говорить о нейронных сетях, об интеллекте, который свойственны нам, как человеческой популяции. Ничего подобного в этом так называемом искусственном интеллекте нет. Это система уравнений. Никаких там нейронов тоже нет. Сети там есть. Да, есть математические алгоритмы, причем ограниченный набор, которые могут модифицировать себя по определенным, опять-таки, установленным и заложенным изначально в этой системе схемам.
3: Ну, мы же начитались, насмотрелись, там жидкий терминатор, да, гоняется, там, что боимся.
2: Немцы, сидим. Киберфашисты захватывают мир, вот это все.
3: Зря боимся.
5: Прихода жидких терминаторов.
2: Благодарим вас, Андрей Викторович. Развеяли наши опасения немного. Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, руководитель программы МГУ «Информационные гибридные войны», был с нами на прямой связи.

0: А тем временем уже у нас половина лет пролетела, выборы в депутат Госдумы становятся все ближе и ближе, и вот глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия заверила списки кандидатов в депутаты всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах. Обсуждаем, в каком состоянии у нас сейчас находятся партии, на что рассчитывают. В этом нам поможет политолог Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
1: Да, здрасте.
0: Вот скажите, пожалуйста, все списки утверждены, кандидаты уже готовы, все ждут выборов. На что рассчитывает каждая из партий, на что делают ставку вот хотя бы у пяти крупнейших, которые попадут вот в парламент?
1: Ну, понятно, что мы с вами говорим про будем соблюдать партийный плюрализм. Это ЕР, СР, новые люди, КПРФ и ЛДПР, да, то есть так называемая большая пятерка. Вот. И, естественно, конечно же, вся основная гонка строится вокруг них. Ну, давайте говорить откровенно. Вот. Но у нас с вами проблемы с вторым, третьим, четвертым местами. То есть, если с первым все понятно, с пятым СР кое-как догребут, ну, понятно, то есть вот все. Вот, то кто займет второе, третье и четвертое, да, с учетом того, что, ну, как бы, занимаются они малят ничем, иногда я беру низко, просто полнейший, да, грубо говоря, да, никак не скажешь иначе. Вот, то здесь, конечно же, вопросы. Потому что, во-первых, мы видим рейтинги, то есть одни показывают одно, другие показывают другое, то есть там это самое.
2: В зависимости рейтинги от того, кто заказал, да. Или нет.
1: Рейтинги, ну, мы этого дополнительно не знаем, да. Личные рейтинги показывают третье, то есть, ну, как бы все находятся в определенном раздрае. Но сейчас 18 у нас с вами июля, да?
0: Угу.
1: Правильно? Правильно, да. Как таковая даже неофициальная кампания, да? О боже, я это сказала вслух, да? Но, тем не менее, она не ведется от слова совсем.
2: А когда она начнется? Почему не ведется? Еще вот, нельзя?
1: Вот. Ну, давайте так. Неофициально можно все. Ну, мы же с вами большие, как говорится. Да, мы же с вами прекрасно понимаем. Да, то есть, если не поймали, да, то можно. Да, то есть, ну, как говорится, ну, правила, они, извините, не меняются, да, годами, десятилетиями, столетиями, да, там и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому здесь, конечно же, есть определенные вопросы. А что происходит в этом году с компанией? То есть, где она? Ну, она вообще есть? Ну, то есть, ее вообще видно?
0: Резонансных заявлений и инициатив политических лидеров стало меньше.
2: Коллеги, извините, вот я открыл данные ВЦИОМ. Справедливая Россия, патриоты за правду, не набирает 5%, у них только 4%. То есть, если еще 5 июля было 5,4%, то 12-го, ну, если верить опросам, соответственно, ВЦИОМ. И тут на втором месте, что странно, новые люди. На третьем КПРФ и на четвертом ЛДПР. Вот такая вот ситуация.
1: Ну, по ФОМу ситуация абсолютно другая.
2: Ну вот, я за что купил. Угу. В целом все-таки это вот. не контора рога и копыта, это солидная организация.
1: Ну, ФОМ тоже, как бы, извините, много лет на рынке. То есть, ну, уважаемые люди, поэтому, как говорится, то есть, ну, мы не можем их списывать со счета.
2: Безумно, разумеется, нет, я же не говорю, что...
1: Никак, то есть, вот. Поэтому вся социология, да, которая в этом году, она немножко... то в лес ты по дрова, да, знаете, вот вспоминаем, да, басню «Лебедь, рак и щука», да, то есть, ну, вот, вот. Ну вот, это что касается социологии. Но это касается не только социологии, это касается еще и партийной деятельности, да, кто лез, кто по дрова. Потому что ЛДПР пытается все-таки занять правую нишу, ну, скажем так, умеренно правую, да, и вот остаться вот там, ну, пытаются, по крайней мере, да, то есть, ну, хоть как-то, ну, я не знаю, ну, вот. ССР, где вообще, кто это, ну, о чем мы говорим вообще, где эта партия? Ну, их нет просто. Вот. Они как занимались своей деятельностью, то есть на местах, то есть в полях так не занимаются, им вообще барабан на все, да, то есть, ну, то есть у них прям свой четкий план, да, то есть, ну, как говорится, как Якушев дал добро, все, понеслась, вот. Новые люди, а то же самое, у них ничего еще не согласовано, еще ничего нет, еще ничего не понятно. То есть за что, против чего, да, есть этот манифест.
0: Наталья Андреевна, да? 10 секунд.
1: Вот, женский манифест, да, то есть все. Но больше, как такового, ничего нет. Угу. И вот так и со всеми партиями.
0: То есть пока удивительные затишки, да, понимаю. Наталья Андреевна, да. Елисеева была в эфире «Радио Спутник», политолог, выпуск новостей.
3: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил группировку «Запад» и заслушал доклады об обстановке и результатах выполнения задач, сообщила Минобороны. Герасимов отметил, что южная группировка после освобождения Константиновки продвигается к Дружковке. Третья армия, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободила Пескуновку и вышла на окраины Николаевки. Передовые подразделения третьей армии находятся менее чем в 5 километрах от восточных окраин Краматорска. А силы группировки «Центр» развивают наступление с севернее Красноармейска, ведут бои в Доброполе и Анновке. Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина. Завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, отметил Герасимов. Во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в центре Львова сотрудники ТЦК проводили рейды по мобилизации. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что общественную реакцию на произошедшее выразили отдельные пользователи украинского сегмента соцсетей. Как уточняется, львовский ТЦК после публикации видеозаписи сообщил о проведении проверки по данному факту. Строительство и установка циклотрона, которые в будущем позволят использовать ядерную медицину для лечения онкологических заболеваний, запланированы на 2027 год. Об этом сообщил глава Минздрава Донецкой Народной Республики Константин Масников. Он отметил, что уровень медицинского обслуживания в ДНР выходит на среднестатистический уровень субъекта России. В Донецке ранее прошла межрегиональная научная практическая конференция с участием представителей из 5 регионов России. На ней присутствовали делегации из ДНР, ЛНР, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Минпромторг России обсуждает с «АвтоВАЗом» создание производства автомобильных двигателей и коробок передач в стране. Об этом сообщил глава министерства Антон Алиханов. Он добавил, что создаваемые для этого предприятия будут производить компоненты не только для автомобилей «АвтоВАЗа», но и для других производителей, поскольку в данной отрасли, как утверждает министр, востребован эффект масштаба. По меньшей мере 8 человек погибли и 15 пострадали в результате мощного взрыва на нелегальной фабрике по производству фейерверков в Индии. Об этом сообщает местный телеканал. Как уточняется, в результате взрыва начался пожар. Фабрика расположена недалеко от лагеря сил быстрого реагирования. Услышав взрыв, находившиеся в лагере работники приступили к спасательным мероприятиям еще до прибытия пожарной бригады. Пострадавшие, как уточняется, были доставлены в ближайшие больницы. Власти начали расследование причин взрыва. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
0: В Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: 280,5 миллиардов рублей сняли россияне за май с банковских вкладов. Это происходит на фоне изменений ключевой ставки. Вклады стали менее доходными, поэтому граждане их потихоньку начинают забирать. Хотя вот ЦБ у нас несколько притормозил со снижением ключа, поэтому все еще может поменяться. И на этом фоне, как пишут коллеги и журналисты, соответственно, появился новый вид депозитов, вклады, привязанные непосредственно к ключевой ставки. Большинство, я так понимаю, крупнейших банков уже их предлагают. Разбираемся, что это за инструмент такой и насколько он будет популярным у граждан. В этом нам поможет эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархот. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Скажите, пожалуйста, на что делают ставку, простите за некий каламбур, банки, когда такое предлагают? Будет ли это пользоваться спросом у граждан?
5: Есть основания, что будет пользоваться спросом. Я напомню, что исторически вообще ключевая ставка – это фактически стоимость, по которой центральный банк может финансировать коммерческие банки, с которыми мы с вами пользуемся. И, как правило, ставка по депозитам, она немножко была ниже, чем ключевая, ну, в ряде случаев, иногда чуть выше, да, то есть она колебалась в зависимости от ключевой ставки, и когда вкладчики пытались узнать, почему ставка по депозиту по тому или иному продукту изменилась, всегда было обоснование одно и то же, изменилась ключевая ставка. И из-за того, что ключевая ставка стала такой, ну, скажем так, строптивой особой, она то в одну сторону, например, то в другую, то затормозится. И, естественно, репрайсинг, переоценка вот этих вкладов, она стала очень сложной. И люди просто думают, а зачем я буду разбираться, сниму-ка я вклад на всякий пожарный. И если предположить, что этот продукт уже действует на рынке, то, соответственно, он будет как бы гарантировать свою привязку к ключевой ставке и тем самым, ну, во многом нести такую и, скажем, удостоверяющую функцию, что она, это действительно рыночная доходность, и она привязана к ключевой ставке.
0: Там еще какие-то сложные вычисления обещают, потому что там в начале была одна ставка, в конце другая ставка. Как все посчитать, как гражданину не обмануться в ожиданиях, потому что ожидает там он одни проценты, а по факту может другие получить.
5: Ну, на самом деле, практика переменных ставок по вкладам, она у нас уже тоже имеется. За последние 20 лет многие банки представляют такие вклады со ступенчатой ставкой. Ну, например, действует ставка какая-нибудь нерыночная, больше рыночная на 5 процентных пунктов. Но она действует только в первый месяц. Во второй месяц она снижается, потом еще снижается. И к концу срока становится даже ниже рынка. Такие вклады тоже пользуются спросом. Они носят такой акционный характер. В данном случае это будет не просто такое линейное понижение, как в случае ступенчатых вкладов, ступенчатых ставок. Это будет привязка именно к ключевой ставке. На самом деле, такие вклады удобны не только вкладчикам, но и самим банкам. Потому что банки финансируют, например, предприятия, финансируют промышленность, и 90% таких кредитов они тоже делаются по плавающей ставке. По формуле, например, ключевая ставка плюс 3 процентных пункта. Если вот ресурсная база банков, которая состоит из вкладов, тоже носит плавающий характер, то ее проще привязать и к вот кредитованию. То есть, в принципе, такой продукт, он во многом еще и способствует разрешению вот того самого процентного риска, который присутствует.
2: А можно ли прогнозировать, куда граждане понесут эти 280 миллиардов, которые они в мае сняли? Ведь худо-бедно, но можно сейчас реально получить 13-14%, ну 14 нет, наверное, 13, там около того процентов, если деньги будут лежать на несколько месяцев. А вот сейчас, что они с ними будут делать? Как думаете?
5: Ну, я вам честно скажу, что я не верю в теорию, что люди сняли вклады в таком количестве и исключительно из-за того, что они недовольны доходностью. Доходность остается на довольно порядочном, серьезном уровне. Реальная ставка сейчас около 8 процентных пунктов, то есть это ставка по вкладу за вычетом инфляции. Там другой фактор, на самом деле, более понятный в быту. Дело в том, что многие решили профинансировать свои потребительские расходы, но они вышли, что называется, вышли из бюджета. И они просто сняли часть своих средств с банковского счета, чтобы профинансировать потребительские расходы. Первый резон. Второй резон связан, конечно, с перебоями, с подключением. Это тоже вызывает некоторое беспокойство. И те, кто привык постоянно пользоваться, так сказать, мобильным банком, видят, что уже этого, так сказать, это не гарантировано. Кроме того, мы видим, что в торговых предприятиях России стали делать скидку за оплату наличными. Я напомню, что скидка такая доходит в некоторых предприятиях до 20%. Ни один кэшбэк, ни одна программа лояльности по картам банковским такую возможность не предоставляет. И люди тоже это увидели и решили воспользоваться. Поэтому здесь не то, чтобы они недовольны доходностью. Просто вот это наличное денежное обращение, этот сегмент сейчас находится в тренде. И здесь масса причин технологических и поведенческих, они, в общем-то, находятся на поверхности.
0: При этом у нас и президент на самом высоком уровне говорил, что нам бы, наоборот, хорошо обращение наличных снизить, надо все на безнал переводить. Вот тут как-то очень такая нехорошая, возможно, с точки зрения государства тенденция идет.
5: На самом деле, мне кажется, что какое-то время адаптации должно пройти, и, в принципе, экономическая система адаптируется. Каким образом? Ну, например, мы сейчас видим более жесткую риторику Банка России. Он не хотел бы снижать ключевую ставку. Он, видимо, сейчас и притормозит, вообще не будет менять, а вскоре начнет повышать. Судя по всему, это неизбежная история. А при повышении ключевой ставки у нас будут расти не только ставки по кредитам, но и ставки по вкладам. Это будет повышать привлекательность вкладов, во-первых. Во-вторых, вот этот контроль, связанный с фискальным администрированием, вообще с контролем операции, он через какое-то время станет еще более совершенным, и он на самом деле будет, ну, скажем так, большое обращение наличных будет, станет просто невыгодным, потому что это все будет контролироваться, и на точке входа будут стоять определенные, значит, такие ловушки. И мне кажется, что экономические агенты потихоньку тоже вернутся к теме электронных денег и обслуживания банковских счетов. То есть на самом деле это просто быстрая ситуация, должна быть некоторая адаптация. Но ситуация с повышением ставок по вкладам, кстати, мы видели, что на последние две недели некоторые банки повысили свои ставки по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки формально.
2: На короткие вклады, да? Надо вот
5: совершенно верно. На трех-четырехмесячные, даже до 6 месяцев доходит. Но, тем не менее, это очень характерная тенденция. И вот совокупность этих, одно какое-то событие в отдельности не влияет на рынок. Но совокупность этих действий способна действительно обратить тенденцию роста доли наличных в экономическом обороте вспять.
2: А почему короткие вклады стоят дороже, чем длинные? Ну, то есть, по логике, чем на больший срок ты банку деньги отдаешь, тем ему выгоднее. А тут получается наоборот, выгоднее класть, сами банки так делают, что выгоднее класть на 4 месяца и на 3.
5: Дело в том, что здесь есть такая аксиома, что чем выше процентная ставка, тем выше риск. Есть ощущение, что ближайшие, так сказать, вот от 3 до 6 месяцев будут довольно, так сказать, непростыми и для экономики, и для деловой активности. И в этой связи, собственно говоря, можно будет привлекать ресурсы дороже. И поэтому кредитные организации готовы предложить более высокую ставку в надежде на то, что к Новому году ситуация улучшится, ключевая ставка может быть опустится, и можно будет уже снизить ставку по вкладам, и население не будет стремиться к наличным, потому что даже более низкие ставки по вкладам будут привлекательны.
0: Угу. Благодарим вас, Андрей Валерьевич. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук, был в эфире «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник».
0: Продолжается чемпионат мира по футболу.
2: Заканчивается, я бы сказал.
0: Ну да, уже финал близко, на самом деле. Его не планируют переносить, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Почему его могли перенести? В Канаде лесные пожары, смог летит на территорию стран, где эти самые игры и проходят. И вот, в частности, обсуждались варианты с переносом. Но, как пишут, опять же, коллеги, такого не произойдет. Разбираемся, в принципе, в том, чем закончится чемпионат мира, какие выводы мы можем из него сделать. Вон, господин Инфантино говорит, что этот чемпионат мира вообще лучший в истории. Выясняем, так ли это. В этом нам поможет спортивный журналист, блогер Дмитрий Зимин. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Финал благословения футбольных богов. Инфантино так сказал, не я. Разделяете это мнение?
6: Инфантино фантастический человек, потому что последние 3 чемпионата мира он говорит о том, что этот именно конкретно чемпионат мира лучший в истории. Понятно, что история течет и меняется, но его, конечно, бесконечное желание угодить тем людям, которые организовывают разные турниры, порой удивляет, впечатляет, как он умудряется лавировать между заинтересованными и незаинтересованными сторонами. Инфантино, конечно, в этом плане молодец, знает, что и когда говорить.
0: По поводу возможного переноса финала, насколько сейчас там ситуация действительно благоприятствует переносу, неблагоприятствует, потому что мы вот с другого континента можем только наблюдать, как, в принципе, при смоге играют футболистов тогда в таком случае?
6: Я думаю, что перенос невозможен ни при каких раскладах, даже если смог, снег, дождь, все что угодно, потому что слишком много сил организаторы потратили на то, чтобы создать главное, как Инфантино говорит, футбольное и не только футбольное шоу в истории, потому что там же не только футболисты будут бегать, планируется большое предматчевое шоу полуторачасовое или даже двухчасовое. Получасовое шоу в перерыве матча. Я думаю, что просто такую инфраструктуру уже невозможно перенести в другой регион США, поэтому, естественно, финал состоится там, а со смогом как-то будут бороться. Я думаю, технологии позволят в Америке это сделать.
2: Как думаете, будет еще парочка дыхательных перерывов? Водяные уже есть.
6: Я думаю, Инфантино и американские телевизионщики будут счастливы, если случится еще пара дыхательных перерывов. И реклама на это, конечно, уйдет. Главное, чтобы в других странах тоже об этом были в курсе и тоже продали эти рекламные слоты.
2: Но, между тем, все-таки позиции Инфантино-то пошатнулись после скандала с балаганом. Ну, там по-разному произносится, я сразу извиняюсь, слушал даже транскрипцию. Не в этом дело, ну, то есть то, что он Трампу поддался. А теперь Трамп еще говорит, а давайте следующий чемпионат тоже у нас проведем, хотя ближайшие 2 уже расписаны.
0: И все последующие еще, пожалуйста, тоже.
6: Да, безусловно, вы правы, но позиции Инфантино не сказал бы, что пошатнулись, потому что часть европейского сообщества действительно против него. Нужно понимать, что в выборах участвуют 203, по-моему, страны, или 200, даже больше стран. И большая часть заранее обозначила поддержку, весь африканский континент, вся Северная Америка, Азия. А с точки зрения переноса всех чемпионатов мира США, нужно понимать, что следующие пройдут... Следующий это точно пройдет уже, там, Испания, Марокко, еще какая-то страна, уже не помню.
0: Португалия.
6: 20, да. 2034 это Саудовская Аравия, а там денег не меньше, чем в США. И я думаю, что вот на этих двух китах Инфантино будет в дальнейшем строить свою компанию, свою стратегию на деньги Соединенных Штатов Америки и на деньги стран Арабского или Персидского залива, кому как удобнее.
2: Идея 48 команд себя оправдала, и не планирует ли вот в свете того, что вы говорили, Инфантино, еще добавить несколько команд, чтобы там Китай и Индия оказались,
0: грандиозное шоу устроить футбольное?
6: Я думаю, что это очень реалистичный сценарий, потому что сегодня Трамп, по-моему, сказал о том, что он ожидает 64 команды на турнире, который должен пройти в Америке. Естественно, я думаю, что эта перспектива действительно очень и очень близка, потому что это новые рынки, а FIFA теперь позиционирует себя как организация, которая гонится за сверхприбылью, пусть и в автократичном формате, скажем так. Поэтому я не удивлюсь, если чемпионат мира 2034, может быть, не 30, пройдет именно с 64 участниками.
2: А 48 вам как?
6: 48,
2: оправдал себя?
6: Считаю разное мнение, большие дискуссии. Но мне кажется, они уже не имеют большого смысла. Я думаю, что это реалии, и уменьшений точно не будет. Оправдал и не оправдал. Но есть плюсы и минусы. Здесь сложно сказать однозначно.
0: Ну вот, например, те же рекорды, да, которые сейчас, и в том числе игроки сборной Англии повторяют, устанавливают. Как будто бы несколько снизилась их значимость-то.
6: Безусловно, так и есть, но, опять же, рекорды рекордами, но есть более важные вещи, как адаптация новых сборных, новых рынков к финальной части чемпионата мира. Я думаю, что рекорды, конечно, хороши, но про них очень быстро забывают. А вот то, что чемпионат мира приехал там в Кабо-Верде, в Гаити, в Узбекистан, в другие страны, это более значимая история для FIFA, чем... То, что Месси побил рекорд Клоза или Мбаппе побьет рекорд Месси.
2: А обычно чемпионат открывает какие-то имена, но здесь мы видим уже хорошо известные там и Месси, разумеется, и Холланд, и Мбаппе, да. Все, они уже себя успели проявить, ну, за исключением Холланда, да. А здесь какие-то открытия вы подметили, может быть, я что-то упустил?
6: Нет, вы ничего не упустили. Я думаю, что этот чемпионат мира с медийной точки зрения строился на истории уже состоявшихся легенд, в первую очередь Роналдо, Месси, и легенд прошлого, которые очень активно в социальных сетях выступали, в том числе в коротких видео, имею в виду там Ибрагимович, Анри. Я думаю, что история про открытие новых звезд на этом чемпионате мира не случилась. Они скорее были локальными, там, из Мексики, из каких-то подобных стран, но вот прямо суперзвезд, конечно, мы не увидели. Ну, Вазинья, может быть, Вазинья, легендарный вратарь, который набрал огромное количество аудитории в социальных сетях.
0: Его там уже кто-то с Яшиным сравнил.
6: С кем его только не сравнивали. Более того, его агент заявил о том, что готовы рассмотреть варианты продолжения карьеры в России, если предложение поступит. Но я думаю, что человек уже обеспечил себе безбедную жизнь до самого конца своей жизни, поэтому у него все в порядке. Можно больше не играть в футбол.
2: Методологический вопрос. Как вы считаете, происходит ли отсутствие открытия непосредственно на чемпионате мира с тем, что мы сейчас в курсе всего, что происходит в мировом футболе и наблюдаем за всеми игроками на протяжении сезона? А раньше мы их вообще не видели практически, и только на чемпионате мира. Вот там Эйсебио какой-нибудь, да, или там Ромарио и так далее. Все-таки вот с медийной наполненностью мира связано это с вашей точки зрения?
6: Я думаю, что нет, потому что, опять же, за большей частью стран, которые участвовали в этом чемпионате мира, мы все-таки за их внутренними лигами особо не следим. Мы там, да, следим, наверное, по доброй памяти за европейскими чемпионатами, ну, то есть там за Африкой, если там не брать звезд, за Южной Америкой, если не брать звезд. мы особо не следим. Бывали, мне кажется, случаи, когда действительно там футболист какой-нибудь Колумбии, который играет в местном чемпионате, мы о нем ничего не знали, он выстреливал. Вот. Но вот сейчас я такого не наблюдаю, чтобы там кто-то забивал много голов или голевых передач, да, чтобы вот яркая звезда из какого-то локального

0: был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник».
0: Агентство Bloomberg пишет, что динозавры стали для миллиардеров гламурным активом. Богатые люди со всего мира, точнее даже не просто богатые, а сверхбогатые, покупают целые скелеты динозавров, выставляют у себя где-то и, как пишет опять же агентство, представляют собой смесь гламура и первобытной привлекательности для богачей. Разбираемся в вопросе. С нами на прямой связи культуролог, журналист, лидер общественного организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская. Юлия Александровна, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, Bloomberg открыла Америку в данном случае? Это было до этого известно уже, вот такие подобные случаи?
2: Ну, я могу так сказать, что Bloomberg, как и любые, не знаю, масс-медиа, наверное, 80-х, да, или 90-х, 2000-х опаздывают, потому что вообще-то такая причуды богатых людей не новость. Все это продолжение культуры трофеев, да, я думаю, что вы примерно понимаете, о чем идет речь. Вот. Но только она трансформировалась нынче в такую интересную, вычурную особенность, тем более, если такая возможность есть. А в целом впервые покупка такого рода была совершена в 97-м году. Она была не потому, что ее вот, ну, просто решили сделать, да, это вынужденная мера была. Значит, археолог, по-моему, если мне память не ошибает, и владелец земли начали спорить, кому принадлежат останки найденного как раз динозавра. Ну и ФБР, конфисковав находку, просто решила выставить на продажу, как, собственно говоря, у них заведено там при, ну, в случае там нахождения какого-то объекта, да, который они долго не могут хранить и является, например, какой-то уликой. Вот, и с тех пор аукцион Сотбис, который впервые сделал такую продажу, по-моему, это был три тиранозавра по имени Сью. Как раз Сью — это было имя женщины-археологи, которая нашла его. Ну вот, собственно говоря, с тех пор и пошла традиция продавать скелеты динозавров, особенно хищных динозавров, они особенно ценятся на крупных таких международных аукционах. И очень, кстати, много знаменитостей голливудских имеется в их коллекциях. Может быть, даже не крупные какие-то скелеты, да? Ну, например, как голова древнего носорога, или, например, вот там есть голова рыбы хищной, по-моему, даже из коллекции Рассела Кроу. Ну, в общем, традиция старая, но почему-то о ней стало известно только сейчас, говорить стали о ней только сейчас.
0: Юлия Александровна, а это ответственность какую-то налагает на приобретателя?
2: Нет.
0: А то, может, они там в гольф играют костями динозавров?
2: Да, пожалуйста. Нет, конечно, в законе ничего об этом не написано, поэтому это рынок немного вне закона. Также, например, как рынок поиска древних каких-то останков. И вот если я не ошибаюсь, то вот есть даже в России такая проблема, по-моему, в Якутии, в регионе, там часто можно встретить бивни мамонта, и вроде бы даже за ними вот есть такая специальная охота, и находят, и продают. Поэтому это просто, знаете, как вне сферы какого-то пока законодательного регулирования, потому что это не частое явление, редко, как правило, археологи рассказывают о своих находках, но, тем не менее, это уже превратилось, ну, в какую-то такую изысканную охоту за трофеями, поэтому, возможно, раз об этом написало такое авторитетное издание, может быть, это и будет со временем подвергаться регулированию. Тем более, такие находки продолжаются, они крайне редкие, но они есть.
3: А скажите, это единичные какие-то моменты или может уже поконкурировать с продажей, например, полотен художников?
2: Ну, смотря каких художников, да, вот, если великий художник, то это, конечно, единичные такие события. Но если мы говорим, например, о каких-то крупных скелетах, и, как я уже говорила, например, хищных, да, динозавров, то это крайне редкое событие. Представьте, его надо найти, сколько там косточек должно быть, он должен быть сохранен.
3: Не, вы знаете, извините, что прервали, две минутки осталось у нас, я другое, ну, давайте тогда попробуем сравнить по массе денег. Ну, то есть вот рынок картин стоит столько-то, а динозавров столько-то. Вот здесь гигантский разрыв или сокращается?

0: На Завры стоит, бывает, и 60 миллионов
1: долларов. Ну, картины долларов тоже, знаете ли, если да. там это какой-нибудь...
0: Ну, я думаю, что искусство пока стоит дороже, да, если мы говорим про какие-то крупных художников. Но, конечно, в любом случае, где-то приближается. Просто это не так, ну, не так часто бывает, понимаете, не так мы об этом много можем говорить. Но в целом все равно это вопрос о десятках миллионов долларов.
2: Юлия Александровна,
0: в любом случае, дорогие покупки.
2: Бывали случаи, может быть, я, конечно, сейчас слишком верю в людей, но когда богатые люди выкупали на аукционе и жертвовали эти скелеты в музей?
0: Я думаю, что таких случаев, ну, по крайней мере, вот я смотрела сейчас, не помню, но к богатым людям обращались в музеи для того, чтобы иметь возможность проводить исследовательские работы. Если это купил богатый человек, а не музей, то, как правило, музей просит доступ к объекту. И это, собственно говоря, и вызывает критику историков, музейных сотрудников, археологов, потому что фактически эти уникальные экземпляры находятся в частных коллекциях, и к ним попасть уже не так просто, к какому-то там исследовательскому, например, проекту.
2: Да, и опять же вопрос безопасности, вопрос правильного Конечно. Обслуживания всего тут тоже встает очень остро. Благодарим вас, Юлия Александровна.
0: Да, спасибо.
2: Юлия Серебрянская, культуролог, журналист, лидер общественного организации «Русская инициатива» была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Для вас работали Михаил Алимов, Алексей Осин. Сейчас выпуск новостей, а мы желаем вам хорошего вечера.

0: Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарела, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости, в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии. Но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми, 20 часов, в Челябинске, 22, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Объекты и сервисы «Валберес» после атаки ВСУ работают в штатном режиме. Президент Венгрии подписал поправку Конституции, завершающую его срок. Власти США рассказали о безопасности на финале чемпионата мира. Подробности далее. Сервисы, пункты выдачи заказов и логистические объекты «Валберес» после атаки ВСУ работают штатно. Текущие новые заказы обрабатываются корректно. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. Там добавили, что компания скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Этой ночью, напомню, украинские дроны ударили по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что «Валберес» прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Она также уточнила, что семьи погибших получат от компании по 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. Президент Венгрии Тамош Уек подписал поправку Конституции, которая предусматривает окончание срока его полномочий как главы государства. Это передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление президента. Парламент Венгрии 13 июля принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку Конституции, которая предусматривает в том числе отстранение Шуека. Как заявлял Мадьяр, если Шуек не подпишет поправку в течение 5 дней, против него запустят процедуру импичмента. В России с 1 сентября заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксюненко. Он отметил, что данный механизм позволит семье снизить финансовую нагрузку в наиболее сложный период и не допустить образования просроченной задолженности по платежам, на которые распространяются каникулы. По его словам, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября этого года. После отравления на базе отдыха в Ставропольском крае госпитализированы 53 человека. Их состояние средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Информация об отравлении людей на базе отдыха появилась накануне. За медпомощью обратились 80 человек. По предварительным данным, причиной и массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза. Возбуждено уголовное дело. 10 населенных пунктов Дагестана остались без транспортного сообщения после схода селевого потока на автодорогу. Об этом сообщили в МЧС региона. Отмечается, что объездной дороги нет, но есть пеший проход. Из-за сильных дождей и угрозы повторного селевого процесса работы по расчистке дороги перенесены на утро воскресенья. В МЧС ранее предупреждали о надвигающейся непогоде в республике с 17 по 19 июля. Министерство внутренней безопасности США заявило, что будет круглосуточно работать над обеспечением безопасности финала чемпионата мира по футболу. Министерство добавило, что власти страны приняли самые масштабные в истории штатов меры по защите воздушного пространства и противодействию беспилотниками в рамках чемпионата мира. Напомню, финальная игра пройдет уже завтра в Нью-Джерси, где встретятся сборные Испании и Аргентины. Это все главные новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. Суббота, 20:00, волна «Радио Спутник». И мы сегодня с Викой Никифоровой посвятили наш выпуск рассказу о том, как можно справиться с тревожностью. То есть сегодня мы говорим о том, что если есть безопасность, то она купирует все тревожные симптомы как у людей, так и у общества и у государства. И первая тема, которую мы хотели бы затронуть, Это то, как Россия принимает вызовы безопасности, в том числе информационные, которые выходят на первый план, потому что мы все знаем, что тот, кто владеет информацией, в общем, владеет миром. Мы поздно это поняли, к сожалению, но сейчас, как говорится, мы медленно запрягаем, но быстро ездим, и теперь Россия, в общем, во главу угла ставит и эти приоритеты тоже, которые нам кажутся чрезвычайно важными. Итак, у микрофона писатель и драматург Вика Никифорова и журналист Елена Караева. И вот первый вопрос, Вика. Скажи, пожалуйста, как ты видишь российскую информационную безопасность?
3: Лен, с ужасом. Признаюсь тебе, у меня есть информационная зависимость от социальных сетей. Я себя просто бью по рукам, но время от времени я в них залезаю. Я окунаюсь в это, извините за выражение, болото. Я в нем тону, мне в нем страшно. Стоит мне немножко почитать эти соцсети, я сразу начинаю думать, все, чемодан, вокзал, любая страна мира, надо спасаться, надо куда-то бежать. Я бросаю эти соцсети, я выхожу на улицу, начинаю там нюхать сирень, иду на представление балетного театра Эйфмана, расслабляюсь, медитирую, читаю книжки, читаю классическую литературу. Потом открываю не соцсети, заметь, а какие-нибудь традиционные СМИ. И там тот же самый кошмар. И у меня опять тревожность зашкаливает. То есть СМИ, мне кажется, сегодня соревнуются с соцсетями в кликбейтности. И они пугают людей, ну, точно так же, как и соцсети. И я не знаю, куда от этого деваться. А давай, может быть, сделаем наш секс-культ-просвет каким-то убежищем от этого ужаса, каким-то приютом эскапизма, Эрмитажем двух одиноких художниц, и будем спасаться от ужасов этого мира?
2: Да, безопасный чертог это еще можно назвать. Смотри, но ведь дело в том, что и СМИ, и соцсети используют старый как мир прием, когда ужас, страх, кошмар, фатализм, и мы все умрем, продается значительно быстрее, лучше и дороже, чем, ну, слушайте, у нас все хорошо, мы счастливы. Как известно, все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные, они несчастливы по-разному. И поэтому нам впихивают эту разность. Но, тем не менее, все-таки мы живем в обществе, мы от него не свободны, мы живем в государстве. Государство накладывает на нас выполнение определенных обязанностей. Так вот, государство говорит об информационной безопасности. С твоей точки зрения, как может выглядеть российская информационная безопасность?
3: Выйти на улицу и понюхать сирень, друзья дорогие. Сходить на красивый классический балет. Не париться, не забивать себе голову, не читать советских газет. А то вот я открою РИА Новости, Лена, а там твоя увлекательная статья про то, что Европа на нас вот-вот нападет, она уже ощетинилась, пошел товарищ обратный отсчет, как там у Зощенко милиционер кричит, запасайтесь дьявола гробами, сейчас стрелять буду. Я читаю, меня такой ужас накрывает. И здесь вот мы с тобой сейчас спорим на эту тему, я тебя робко пытаюсь возражать. Ну, там у Европы, может быть, экономика не справится, ну, у Европы нефти нет, в Европе нет моб-ресурсов, никто не хочет мобилизоваться. Но ты всегда свое, вот эта вот Европа на нас пойдет и всех нас убьет. От этого тоже страшно. То есть смотри, вот ты видишь, вот ты как журналист тоже, объективно говоря, ты же пугаешь читателей. Вот меня точно пугаешь.
2: Нет, я не пугаю читателей. Я призываю читателей быть реалистами и не думать, что если немцы в Польше, то война кончится, по словам нашего гениального поэта Геннадия Шпаликова, через месяц или больше, да? На нашей танцевальной площадке, увы, всегда 41-й год, потому что, увы, у нас такая судьба и у нас такая миссия – защищать Родину. Но это не противоречит отсутствию тревожности. Просто нужно смотреть в лицо фактам. А наша страна сейчас наконец-то начала смотреть в лицо фактам. И, наконец-то, мы стали давать по шеям и по кумполам тем, кто пытается, собственно, сделать из нас, во-первых, жертв, и, во-вторых, закутать в саван и, так сказать, пинками погнать на кладбище.
3: По-моему, тут речь должна идти, знаешь, вот об ответственности нас, как журналистов. Я ведь не хотела тебя критиковать, да? Дело в том, что я-то с тобой по большей части согласна. Действительно, Европа вооружается, действительно, перспективы мрачные. Объективно говоря, вот мир, в котором мы сегодня живем, он реально тревожен, и он реально чреват большими опасностями. А дело усугубляется тем, что у нас в России самое умное население на Земле. Вот официально в России самое большое число людей с дипломами о высшем образовании. То есть мы все умные. А умный человек, он что? Он видит опасность под любым кустом. Он изначально тревожный. Собственно говоря, мне вообще кажется, что человеческий интеллект, он так и развивался. Его стимулировал страх. Буквально человек бегал там от хищников первобытный, да? И так развивался его ум. То есть мы все умные, мы все тревожные. И вот тут, наверное, нам, как журналистам, надо как-то задуматься и пытаться ломать эту информационную повестку, оттягивать людей от дум-скроллинга, да, вот что называется, когда люди, как маньяки, начинают вот листать эти новости, там, где конец света ближе, вот у них конец света ближе, нет, а у этих еще ближе, а у этих вообще сегодня назначен конец света. И человек вот как наркоман в это втягивается, да. Наверное, мы должны действительно давать больше хороших новостей или подавать их так как-то, чтобы люди видели какой-то в этом позитив. Потому что вот ты обращал, например, внимание, рубль падает. Все кричат, ой, рубль падает, караул, спасите, помогите. Все бегут, гречка дорожает, запасаются гречкой. Рубль растет, тишина, товарищи дорогие. Ну, как-то определите, или там трусы наденьте, или крестик снимите, да? То есть вот то, о чем ты говоришь. Плохие новости становятся кликбейтными, и нам, как журналистам, надо что-то с этим делать, мне кажется.
4: Я не считаю, что у новости может быть коннотация плохости или хорошести. Новость — это новость всегда, и новость, собственно, это изменение тенденции. Потому что если троллейбус ходит по расписанию, в этом новости нет. А вот если он перестает ходить вообще в принципе или не соблюдает расписание, то вот, собственно, вам и новость. Она не может провоцировать тревожность, но она может инициировать приспосабливаемость человеческого интеллекта к новым сложившимся условиям. Вот, например, дефицит бензина. Значит, как к этому можно относиться? Как к кошмару, к аду, как к тому, что, ну, в общем, у нас проблемы. Или это заставит тот самый интеллект, о котором ты говоришь, коллективный, просто пересмотреть какие-то свои логистические привычки и приемы и понять, что иногда, наверное, лучше воспользоваться общественным транспортом, а еще лучше как-то организовать свое время так, чтобы, так сказать, у вас была возможность заправиться и не говорить боссу, что, вы знаете, я стоял в очереди на заправке и так далее. Мне кажется, что интеллект развивается не от плохого к еще более худшему. А когда человека погружают в ситуацию, которая от него требует новых шагов и новых решений. Собственно, ну, про эту книжку даже была целая написана. Она называется «Робинзон Крузо».
3: Мы сейчас все в положении Робинзона Крузо, да? Помнишь, как он ужасно испугался, когда ходил в одиночестве по своему острову и вдруг на песке увидел след чужой босой ноги? Помнишь, я в детстве это читала? Это ужас какой-то, это так страшно, это так непонятно. Почему? Потому что Робинзон в информационном вакууме. Никто не объясняет ему, что это на самом деле просто будущий его друг Пятница там прошелся, это след от его босой пятки. Это, в принципе, хороший человек прошел, ему очень страшно. То есть тут задача в том, чтобы не было у людей информационного вакуума. Если действительно какие-то там проблемы с бензином, надо об этом четко информировать, четко людям говорить алгоритм действий. Не бояться говорить им, да, друзья, сегодня используйте общественный транспорт, пожалуйста, да, а сегодня, пожалуйста, вот уже там цены понизились, дефицита нет, пожалуйста, приезжайте на автозаправки. То есть четко их все время информировать. Когда у людей эта информация есть, я говорю, у нас самые умные люди на свете. Они очень адекватно на все реагируют, безо всякой тревожности. Они все понимают, как сказать. Мы понимаем, в каком тяжелом противостоянии мы сейчас находимся. И мы совершенно согласны со всем бороться, если будет четко налажено информирование. Не должно быть, понимаешь, вот кликбейтных заголовков на, как бы сказать, ровном месте, да? Вот что лично меня пугает и тревожит? Какой-нибудь там супершторм, все деревья вырваны с корнем, там сверхгроза накрыла столицу, тьма накрыла ненавидимым прокуратором город. И это неправильно, потому что погодные явления всегда одни и те же, и грозы в Москве, и Питере шумят каждое лето. И каждая гроза, там, какое-нибудь там дерево вырывает, это нормально. Как бы. Не надо вот этой кликбейтности. Очень не люблю заголовки «Ранний симптом деменции», «Первый признак там диабета», «Симптом рака, на который вы никогда не обращали внимания». Этим грешат даже уважаемые издания. Мне кажется, этого тоже быть не должно, потому что это вот буквально сделано для того, чтобы разгонять в людях тревожность. И кликбейтность. Вот это вот человек сидит, а где бы мне еще плохих новостей найти? Я не хочу хороших, я не хочу знать, что там рубль укрепляется, я не хочу знать, что все хорошо, я хочу знать, что мне плохо. Дайте мне этого плохого. Я как человек, вот говорю, зависимо от соцсетей, хорошо знаю природу вот этой информационной наркомании. С ней надо бороться.
4: Ну, я тут нахожусь, что называется, на другом конце. Как говорил, я живу на другой половине города. Я не зависима от соцсетей. Я могу легко без них обходиться, никаких проблем я не почувствую. Достаточно там прочесть утром и вечером новости на том портале, где мы с Викой работаем, это РИА Новости, и дальше просто жить своей жизнью. Но все-таки меня интересует, что такое проблема государственной информационной безопасности. Вот была просто государственная безопасность, да, и даже комитет по этому поводу создан был. Тогда этого был НКВД, там ЧК и так далее. То есть эта проблема, на самом деле, чрезвычайно серьезна. Как мы можем сегодня, как журналисты, соблюдать правила этой государственной информационной безопасности?
3: А я думаю, тут не только к журналистам вопрос, вообще ко всем людям, вот ко всем, кто нас слушает сегодня. Это сегодня, к сожалению, вопрос исключительно личной ответственности. Никакой товарищ майор не придет и не укажет тебе там пальчиком, там это можно, это нельзя. По сути, в общем, все можно. По сути, ты можешь там добыть любую информацию. Твое дело, как эта информация распорядится, как с ней жить, там, повышать свою тревожность или понижать тревожность. Просто надо понимать, что во время мы живем неспокойно, тревожно, что действительно страна находится в очень серьезном противостоянии с очень могущественными игроками. И поэтому любая дрянь, которую вы подхватываете, как там за ППП, извините, из соцсетей, из интернета, из информационного пространства, любая эта дрянь может для вас, для вашей семьи стать очень опасной, да. Ну, мы же видим, как там вербуют людей через соцсети, через интернет, да. Ну, вот, казалось бы, чем они думают, да. То есть вот просто фильтровать поступающую информацию – это личная ответственность. Мы не можем тут вот как вот на всех как какой-то там плащ госбезопасности накинуть, как плащ там этого Бэтмена, да, и всех спасти. К сожалению, нет. Я думаю, только личный выбор.
4: А я считаю, что у государства должны здесь быть абсолютно четкие прерогативы. И более того, мы как общество ему эти прерогативы делегируем, потому что есть какие-то вызовы, на которые лично человек ответить не может. Может ответить только государственные институты, профильные, которые занимаются расшифровкой всех этих угроз и поиском ответа на все эти вызовы, которые существуют. Дело в том, что я не хотела бы преуменьшать опасности, которые существуют, и с которыми невозможно бороться, подышав, значит, ароматом сирени, розы или липового цвета. А на самом деле требуется большая внутренняя мобилизация, во-первых. Ну и, как говорила в моем любимом фильме «Еще раз про любовь» Татьяна Доронина. Выдержка, товарищи, выдержка. Русская выдержка, русское спокойствие, умение сосчитать до 1000, а потом начать делиться той информацией, которая вам кажется важной, хотя она носит там минусовый характер. Но мы сейчас должны поговорить, знаете, о чем? О том, как наши противники, ну, я их называю врагами, регулируют вопросы своей государственной информационной безопасности. 19 июня, месяц назад, вышел фильм, который называется «Гражданин-мститель». Снял его Уве Болл, и этот Уве Болл рассказал чудовищную историю и сделал нас сообщниками раскрывающегося сюжета о том, как изменилась Европа, европейские нравы и как можно вывернуть демократию. Орвел, я думаю, от зависти ворочался в гробу. Вика, твоя идея тебе и рассказать об этом фильме.
3: Да, Лен, как ты элегантно обошла все острые проблемы этого фильма. «Гражданин мститель» на самом деле такая запрещеночка. Мы решили поговорить об этом фильме, потому что он запрещенный фильм к прокату в Германии. Уве Болл немецкий режиссер, такой средней руки, но, в принципе, неплохой режиссер. Несколько снял провальных фильмов, несколько таких вполне терпимых. Снимал он этот фильм «Гражданин мститель» на территории Хорватии, что характерно. Я вот была несколько раз в Хорватии. Знаешь, какой там народ? Ну, там такой суровый
4: хорватский
3: народ. Хорватский, суровый народ. Как сказали бы леволибералы, националистический народ. И только там он смог снять свой фильм про американцев, которые попадают в Европу, видят, что представители этнических диаспор, ну, просто беспределят, совершают преступления, убивают, насилуют. И так как он американец, у него американское гражданство, у него, соответственно, какой-то огнестрел имеется, он берет огнестрел и идет осуществлять народное мщение от лица угнетенных коренных жителей Европы. Фильм основан на реальной истории. Она заключалась в том, что в Германии, в Гамбурге, если не ошибаюсь, банда подростков, принадлежащих, как политкорректно сказать, короче, банда каких-то арабских, африканских подростков, извините, скажу неполиткорректно, набросилась на местную немецкую девочку, несовершеннолетнюю, по-моему, стащила ее в кусты, жестоко изнасиловала. Подонки попали под суд. В суде выступил адвокат и сказал: понимаете, нелегальные иммигранты испытывают страшный стресс в Германии. Им тяжело смотреть, как мы тут богато живем. Им грустно, у них депрессия. Единственный способ для них справиться с депрессией – это секс. Судья настолько проникся этой речью, что мерзавцев всех отпустил. А изнасилованная девочка осталась, ну, как бы неотомщенной. И эту реальную историю Уве Болл положил в основу своего сюжета. А немцы взяли и этот сюжет запретили, потому что, несмотря на то, что он основан на документальных событиях, да, но он подрывает все основы мультикультурности, леволиберальности и прочие повесточки. Поэтому вот смотри, да, они пытаются защищать так интересно свое информационное поле, но мне кажется, что это просто акт жестокой и туповатой цензуры, тебе не кажется?
4: Я добавлю несколько деталей. Главную роль сыграл Арми Хаммер, правнук нашего великого американского агента и миллиардера Армонда Хаммера.
3: Так вот, почему он такой красавчик?
4: Ну, конечно, он правнук Армонда Хаммера.
3: Это значит, легендарная личность, расскажи.
4: Абсолютно. Дело в том, что Армонд Хаммер, в свою очередь, сын Джулиуса Хаммера, а Джулиус Хаммер – это основатель американской коммунистической партии, где был товарищ Гэс Холл и газета Morning Star, если я не ошибаюсь.
3: Абсолютно, мы в школе проходили.
4: Да, и мы учили английский язык по ее передовицам. Да. Арманд Хаммер – это человек, который построил в Москве Международный центр торговли. Когда-то это была просто вопиющая роскошь, как сейчас это говорят, лухари. Это человек, который нам очень помогал в установлении бизнес-связей всю свою жизнь. Он прекрасно говорил по-русски. У его сына была короткое время жена русская, и даже не короткое время. Она, в общем, была его женой. И, собственно, вот Арми Хаммер, его правнук, и правнук всех этих миллиардов. Это первое. Второе. Фильм запрещен не только в Германии, он запрещен вообще в Европе. У меня состоялся позавчера разговор с моим сыном, которому там 20 с небольшим, и как раз он говорил про нелегалов. Я не люблю слово «мигранты», потому что слово «мигранты» учили журналистов, разнообразные ЕСовские деятели, употреблять вместо слова «нелегалы», потому что оно более нейтрально. Так вот, нелегалы – это очень большая проблема, была в Европе в 2015 году. События, о которых фильм рассказывает, это январь 2016 года. А почему 2015 год? Потому что фрау Меркель сказала, Германия справится, Германия все переварит, и нам нужны рабочие руки. И поэтому приехали нелегалы. Первый громкий, чудовищный по резонансу скандал, связанный с сексуальными домогательствами, возник в ночь на 1 января в Кёльне. Его старались затоптать, когда просто женщин там по 1000 человек. А немцы, которые пришли перед Кёльнским собором отпраздновать наступление Нового года, их не только лапали, их насиловали, их грабили, над ними издевались. Немецкие мужчины политкорректные смотрели на это, так сказать, отводя глаза. И эта ситуация была, тоже замалчивалась. А потом уже в январе пришло вот это чудовищное, жуткое, абсолютное изнасилование. Кстати, абсолютно в стиле «Refugees welcome». Добро пожаловать, соответственно, беженцы и нелегалы. Потому что девочка, насколько я помню, участвовала вот в какой-то... Чуть ли не стояла с транспарантом.
3: Да, ну просто горько и больно об этом всем говорить, конечно. И особенно здорово, что представитель такой династии... Вот я не знала, что Арми Хаммер... Он, кстати, был еще связан с какими-то... Его обвиняли в харассменте, в каких-то нехороших вещах. Потом, естественно, все провергли. Никаких доказательств не оказалось, никаких там судов не было. Но человеку пытались поломать карьеру и отменить его. Я думаю, а что же он такой красавчик? Очень здорово, что представитель вот такой династии... Теперь снимается в таком по-хорошему провокационном фильме, да? И Илон Маск выкладывает этот фильм «Гражданин Мстители» у себя в соцсети X, чтобы люди могли свободно его смотреть, в том числе и европейцы могли посмотреть. Как тебе нравится, Лена, вот такое затыкание европейцам рта, когда вот, ну, местные жители, слегка уже озверевшие от накала этнической преступности, которая не просто была там в каком-то далеком 2016-м, сейчас же она идет только по нарастающей, да? Сейчас рядом с Кёльнским собором уже и днем, так вот, ну вот у собора так нормально, 100 метров отошел в сторону, и там же лучше заражаться за руку своего мужчины, иначе и сумку сорвут, там, под поезд толкнут. Ну, мы знаем, что в Германии творится, и вообще во всей Европе. Как ты относишься к тому, вот, что европейские правительства грубо, нагло осуществляют цензуру, вот буквально закрывая этот фильм, там не вдаваясь в его художественное достоинство. Художественное достоинство там, честно говоря, маловато. Вы можете на ускоренной перемотке его посмотреть или там посмотреть только последнюю сцену, она действительно хорошо сделала. Но как вот тебе вот такой вот акт государственной цензуры? Эти люди, они все время говорят, там, свобода слова, там, у вас в России нет демократии. А почему же они так цензуруют-то все? Скажи, пожалуйста.
4: Почему они делают же это тайно? Никто же не объявлял во Франции, что мы этот фильм запрещаем, потому что запрещаем. И вам это не Россия, уважаемые дамы дамы и господа. В России там где-то что-то через что-то, VPN там, так сказать, геолокацию поменять и так далее. Из разговора со своим сыном я выяснила, что блок стоит тотальный. Ты нигде ничего не можешь увидеть. Никак это обойти невозможно. Но мне это абсолютно не удивительно. Я отработала 20 лет на европейском телеканале, и у нас жесточайшим образом цензурировалось все вплоть до знаков препинания, причем это было всегда. Поэтому Европа всегда блюла свою информационную девственность. Ну, говоря, вы знаете, ну давайте вот тут понейтральнее, тут обойдем, тут не скажем, тут мы рыбку завернем. Но ад начался, конечно, в феврале 2022 года, когда было запрещено абсолютно все. Все попало под санкции.
3: Ну, в плане вот этой этнической преступности все отменено было гораздо раньше. И что интересно, вообще перестали снимать ведь фильмы, ну, типа, например, «Крестного отца» Копполы, да? Ведь о чем рассказывает «Крестный отец» Копполы? Об этнической банде, которая, пользуясь своими связями, своих крестных отцов, руководителя своего мафиозного клана, проталкивает на самые вершины политического, экономического руководства Америки. Да, в чем история, как сказать? «Крестный отец 2» особенно хорошо показывает это все, да? Как Майкл Корлеоне, ну, буквально там уже вот в обнимку с сенаторами, с конгрессменами. Вот этническая преступность. Вот как она захватывает какие-то руководящие посты в государстве. Тема же очень актуальна и тогда была, а сейчас еще более актуальна. Как тебе кажется, Лен, а могли бы у нас вот в России снять подобный фильм про какую-то вот этническую банду? Потому что никто не отменял понятие вот этих вот этнических мафий. Были в той же самой Америке. Итальянская этническая мафия, еврейская этническая мафия, армянская, интернациональная, какие угодно, да? То есть это такая тема, ну, интересная, актуальна. Как по-твоему, а в России вот возможно ли снять нечто подобное «Гражданину Мстителю»? Или у нас тоже стоит бан на такие темы, жесткие очень?
4: Я думаю, возможно. Я думаю, что это самоцензура. Там-то цензура, то есть она внешняя, а тут-то самоцензура, то есть она внутренняя.
3: Разве у нас здесь, ну, вот объективно говоря, вот мы читаем там криминальную хронику, ну, каких там грузинских крестных отцов отловили, азербайджанских крестных отцов отловили, ну и так далее и тому подобное. Это реальные люди. Почему бы не снять увлекательный детектив на эту тему?
4: Ну, я хочу сказать, что в Советском Союзе, где у нас была абсолютная дружба народов, например, гремело узбекское дело, и никто этого не стеснялся.
3: Грузинская
4: следователь.
3: Мафия была хорошо известна, да.
4: Конечно. Грузинские цеховики, узбекское дело Гдлян и второй
3: Иванов,
4: да. Об этом говорили с трибуны. Тюрьма народов, но никто почему-то этого не стеснялся. А сейчас, я думаю, что это тлетворное абсолютно влияние Запада, внутреннее, когда вы не можете обозначать этническую принадлежность. Откуда оно идет, я могу сказать откуда. Дело в том, что в Европе, в частности во Франции, последние 40 лет запрещено, в принципе, упоминать было этническую принадлежность правонарушителей, преступников, это раз, и даже указывать их фамилии, потому что обычно указывались только имена, в лучшем случае, а вообще-то инициалы или просто буква одна.
3: В Британии то же самое.
4: Так вот откуда это идет?
3: То есть, ну, странно, что с одной стороны мы находимся в состоянии прям практически войны с этим Западом, а с другой стороны какие-то их схемы идеологические мы до сих пор как-то некритично воспринимаем и некритично продолжаем тиражировать. Хотя, в принципе, вот мы же уже в начале передачи говорили об этом. Именно информированность людей снижает их тревожность. Когда нет каких-то опасных запретных тем, когда нет цензуры, когда нет самоцензуры, о которой ты говоришь, когда люди не боятся говорить о том, что действительно беспокоит людей, снижается тревожность, улучшаются общественные нравы. И проблема, которая казалась, ой-ой, как они прям нарастают, они огромные, они оказываются решаемыми какими-то простыми алгоритмами. Раз, два, три, там, не знаю, увеличить стоимость патента для мигрантов, например. Есть какие-то простые шаги, которые позволяют все решить. Но нельзя замалчивать эту проблему, иначе будет как в Европе. Да? А мы разве хотим как в Европе?
4: Мы не хотим как в Европе, мы хотим как в России. А в России принято, в общем, всегда было для решения проблем прежде всего ее обозначить словесно, сформулировать. Как только вы ее формулируете, наступает ясность. А как только наступает ясность, наступает спокойствие. На этом эфир уходит на новости, а с вами мы услышимся через несколько минут. Не уходите с волны спутника.
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. 61 человек пострадал в результате атаки БПЛ в Московской области. 9 из них в тяжелом состоянии, 301 в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он уточнил, что у большинства пострадавших диагностированы в том числе осколочные и минно-взрывные ранения и черепно-мозговые травмы. Глава региона подчеркнул, что 57 человек пострадали в электростали, еще четверо на территории Ногинска. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Так, на территории порта Южной Одесской области прошены резервуары с горюче-смазочными материалами. Они были предназначены, как уточняется, для обеспечения ВСУ. Кроме того, ударами «Искандера» и «Герани» уничтожена пусковая установка украинского ракетного комплекса «Нептун» в Николаевской области. Информация о якобы нарушениях при эвакуации на складе «Валберес» в электростали не соответствует действительности, заявили в пресс-службе РВБ. Там отметили, что во время инцидента на логистических объектах в Котовске и электростали штатно и своевременно сработали аварийная автоматика и система контроля доступа. Все эвакуационные выходы были открыты автоматически сразу после возникновения нештатной ситуации. Напомню, в ходе удара вражеского дрона по складам маркетплейса в Котовске и электростали 8 человек погибли. 62 пострадали. Митинг в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжается в Киеве третий день. Об этом сообщает украинское издание. Кроме того, как отмечается, на акции звучат призывы привлечь Сырского к ответственности. В частности, некоторые участники обвиняют его в гибели мобилизованных в подразделении «Скала». Участники митинга также требуют, чтобы Верховная Рада прервала парламентские каникулы и вернулась к работе. Севастопольский выпускник впервые в истории города получил 300 баллов по ЕГЭ. Он пересдал экзамен по математике и тем самым повысил результаты с 99 до 100 баллов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он рассказал, что выпускник в основной период ЕГЭ сдал по русскому языку и по физике на максимальные 100 баллов, а профильную математику на 98. После апелляции комиссия повысила результат до 99 баллов, но юноша на этом не остановился и решил пересдать экзамен в президентские дни и получил 100 баллов. Рассказала губернатор. По его словам, теперь Максим готовится к поступлению в Севастопольский государственный университет и выбирает между информационной безопасностью и ядерной физикой. Это все главные новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
3: Еще раз добрый вечер и снова здравствуйте. Секс, культ, просвет. Писатель-драматург Вика Никифорова, журналист Лена Караева обсуждают абсолютно насущнейшие проблемы о том, как нам справиться с нашей тревожностью, обрести спокойствие и понять, что мы живем в безопасном мире, хотя у этого мира есть внешние и внутренние вызовы. Так вот, деньги, конечно, деньги, господа, мани-мани, бабуленция, они источник тревоги, когда они есть и когда их нет. И, в общем, не очень понятно, как вести себя в ситуации, когда, знаете, ведь фондовый рынок у нас бывает бычьим, то есть он быкует, и все идет наверх, или медвежьим, когда он медвежухает, и все идет вниз. Так вот, кто кого сборит, у нас Вика же эксперт, кто кого сборит, медведь быка или бык медведя? Вика, мы ждем от тебя лайфхаков и расшифровки.
4: Прежде всего, надо сказать, не является инвестиционной рекомендацией. Конечно, я никакой не эксперт, конечно, я могу опираться только на свой маленький личный опыт, я просто расскажу историю своей личной жизни. Пока рынок медвежий, русский медведь, он так лапочки приподнял и вниз, вниз давит вот эти вот акции. Если вы зайдете на Мосбиржу, увидится, что все акции почти в красной зоне, то есть они все падают, падают, и падение биржи московской продолжается уже 18-ю неделю, что, конечно, много. И инвесторы, вот ты говоришь, проблема, когда денег нет, проблема, когда денег есть. Знаешь, когда деньги есть, как ни странно, человек больше тревожится, чем когда денег нет, потому что есть что терять. Вот у него были деньги, вот он купил акции, вложился, а теперь он 18-ю неделю подряд смотрит, как курс идет вниз. Это тяжело. И многие люди, тревожность у них повышается, и вместо того, чтобы выпить валерьянки, они делают большую ошибку. Они бегут эти акции продавать тогда, когда они находятся на дне, можно сказать. Они теряют на этом деньги. Делать этого не нужно. Повторюсь, это не является инвестиционной рекомендацией, это просто, как бы сказать, психологическая рекомендация. Надо просто отойти, не смотреть на эти курсы, попить валерьянки. Курс выправится. Из личного опыта приведу историю. В апреле 2022 года, когда все после провала Стамбульских соглашений, все полетело, Мосбиржа в тартарары, все курсы рухнули на такие низины, которые даже вот сегодня не снились. Это просто, ну вот все валялось где-то не то, что на дне, а вот там со дна еще постучали. Вот тогда и я, и много моих знакомых подкупили себе акции в те моменты, когда акции были на дне. И спустя год мы получили очень хорошую прибыль. Спустя год акции прибавили больше 100% своей стоимости. То есть если человек вложил 100 тысяч рублей, купил акции, он получил 200 тысяч через год. Вот такая была доходность. Она была связана именно с тем, что, ну, рынок упал, и спустя год он прекраснейшим образом восстановился, и еще акции пошли больше в рост, там еще больше набрали, чем было до этого. Так что, Лен, призываю всех не тревожиться, тебя лично призываю на пробу, вот именно сейчас, когда все в красной зоне, когда медведь лапочками давит, вот именно сейчас призываю тебя что-нибудь купить. Вот слабо там какие-нибудь акции купить?
5: Слабо купить, потому что я вложилась в тряпочки, то есть в тряпки, то есть во всякие там платочки, сумочки и прочее. Пока мне от этого хорошо. Да и я тоже нуждаюсь в порции эндорфинов, дофаминов и всего прочего.
4: А вдруг, кстати, ты потом сумочку перепродашь? Говорят, есть какие-то невероятные аферы.
5: Есть, да, есть сумка Биркин, она дорожает в год приблизительно на 30%. Мне нужна была сахарница, Вика, обычная сахарница. И рядом с моим домом два винтажных магазинчика, где торгуют каким-то, значит, там советским, причем дико дешевым когда-то фарфором. Это стоило по рублю, по два и по три. Вы не поверите, но я купила сахарницу за 1000 рублей, мне еще сделали скидку, сказав, что, вы понимаете, это фарфор, это дулево, это важно и так далее. Но разница какова? То есть это стоило, ну, клянусь, в пределах 1,5 рубля, даже если это была ручная
4: ручка. Советское время?
5: Конечно, ну сколько
4: стоило? Тут покупательная способность того рубля, это и есть где-то 1000, наверное, сегодня.
5: Но, тем не менее, 1000 – это 1000, а тогда рубль – это все-таки, ну, это был рубль. Что я хочу сказать, что Вика цитирует, может быть, даже не сознавая этого, как замечательные герои комедии Мольера «Господин Журден».
4: Не знал, что говорит прозы.
5: Он не знал, что говорит прозы, а Вика, видимо, не в курсе, что она просто цитирует, так сказать, Майшеля Ротшильда, который всегда покупал на понижение. Всегда. То есть просто это его была поговорка. Покупайте, пока акции валяются на улице. Это его абсолютное кредо. Мы можем абсолютно доверять этим словам, то есть словам Вики, а не Ротшильда. Когда акции валяются на улице, и их ценность близится просто к плинтусу, да, и находится где-то ниже плинтуса, их нужно, конечно, покупать. Я куплю, Вика, как только, так сказать, я получу зарплату.
4: Не является инвестиционной рекомендацией. Друзья, вы понимаете, что все мы шутим, конечно, но я очень польщена, Лен, я не знала, что вот Ротшильд так говорил, я ужасно польщена, что гениальные люди совпали в своих мыслях. Я знаю другое высказывание Ротшильдов. Покупать нужно тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это кровь твоя. То есть время турбулентности, время военных конфликтов, время гражданских войн – идеальное время для покупки не только акций, но и активов. Так что это на самом деле как бы цинично не звучало, а это очень хорошая инвестиционная рекомендация. Мне кажется, о таких вещах нам надо больше говорить и как-то вот их нормализировать, да, чтобы людям не казалось, что там, не знаю, покупка и продажа акций – это что-то такое сверхъестественное, сложное и непонятное. У нас сейчас на Мосбирже зарегистрировано больше 40 миллионов жителей России. Представляешь?
5: Нет.
4: Активно торгуют меньше. Активно торгуют там раз в 10 меньше, но зарегистрировано больше 40 миллионов людей. Представляешь себе? То есть людям это интересно. То есть люди видят, что вот есть цикличность. Да, вот капитализм – это цикличность. Если там что-то упало вниз, значит, оно неизбежно пойдет вверх. И если вот такие вещи преподавать в школах и сделать вот уроки финансовой грамотности не какими-то там смешными, там, я не знаю, положить там деньги в банк и забудьте про них, а вот именно на уроках финансовой грамотности такие вещи детям рассказывать, как в американских школах делают. Там дети иногда заводят демо-счета на Нью-Йоркской бирже, И прямо в прямом эфире на своих уроках финансовой грамотности в школе учатся вот этим торговать. И американцы так всю жизнь живут. И, кстати сказать, психологически очень привыкли к этим американским горкам, что то падает, то подрастает и спокойно это переносит. То есть это интересная вещь, мне кажется.
5: Но с собой американские миллиардеры все-таки кончают. И мультимиллионеры тоже, когда они видят, боже, как я погорел, когда они видят биржи все в красном, они, конечно, стреляются.
4: Да?
5: Нам это не наш выход и не наш подход, точно. Но отойти от соцсетей и сделать что-то конкретное для себя, купив на 100 рублей акции, мне кажется, одним из лайфхаков, которым, в общем, Вика очень щедро с нами делится, и я думаю, что мы должны быть ей всем благодарны.
4: Слушай, а я не знала, что кто-то стреляется. Трамп банкротился сколько, 3 или 4 раза? Как с гуся вода, как огурец, как огурчик. Вот сейчас, конечно, дай бог ему здоровья, но вот тоже что-нибудь произойдет во время его президентства. Мне кажется, с ним ничего не сделается. Вот человек, от которого все вот как горох от стены отлетает. Ну, конечно, вот это вот то, что ты спокойно относишься к колебанию курса доллара, да? Ты помнишь, как мы 10-20 лет назад, вот ты во Франции жила, а я же видела эти очереди к обменникам, да? Как все следили за курсом доллара, какие очереди выстраивались в Москве к обменникам. Это же такая глупость, мы так давно это все переросли. То есть мы привыкли, это все нормально стало, да? И действительно очень интересно взять какие-то, ну, совершенно свободные деньги, ну, совершенно свободные, совершенно маленькие, да, и посмотреть, вот попробовать поиграть на бирже, посмотреть, что с ними будет. Там, те, которые не жалко потерять, не являются инвестиционной рекомендацией, просто рассуждение вслух.
5: Я думаю, что по отношению к бирже нужно принимать ту же позицию, которая действует и по отношению к жизни. Во-первых, быть выдержанным и понимать, что в этом мире ничто не замирает, что мир нестабилен, что он все время находится в состоянии устойчивого или неустойчивого равновесия, что рано или поздно Россия восторжествует, что победа придет, что нужно перетерпеть. Вот здесь второе ключевое слово помимо выдержки – это терпение, умение сконцентрироваться на чем-то более важном, чем деньги, даже если вы эти деньги теряете, но остается здоровье, остается любовь, остаются ваши близкие, которые неизмеримо важнее. Мы же знаем, что окончательный, так сказать, выход – это только смерть. А пока вы живете и пока вы сравнительно здоровы, все еще можно пережить и добиться успеха.
4: И когда вы здоровы, когда вы следите за своим здоровьем физическим и душевным, вы успокаиваетесь, понимаете одну простую вещь. Россия обязательно победит. Деваться нам просто некуда. Мы обязательно победим, все заколосится, все наладится, и биржа тоже пойдет вверх, потому что всем нужна наша победа, и экономике, конечно, тоже нужна наша победа. Потому что во время таких конфликтов, ну, естественно, экономика тоже страдает, естественно, мы живем в режиме военного времени. Даже уже пресс-секретарь российского президента произнес слово «война». Понятно, что она уже идет. И спокойствие, выдержка, терпение, полностью с тобой согласна. А мы тут будем дарить вам позитив на секс-культ-просвете, да? Говорить всякие глупости, покупать тряпочки, штучки. Ой, слушай, я купила фарфоровую лису.
5: Ой.
4: Понимаешь, в детстве у моей бабушки были вот такие фарфоровые фигурки, я их ужасно любила. Они стояли в горке за стеклом. А играть с ними было нельзя, потому что, ну, я же маленькая была, это нельзя было трогать. И я купила себе фарфоровую лису, полное счастье. Тоже где-то 1000 с небольшим. Но так как она очень-очень винтажная и тонкая работа, я надеюсь, что мои потомки перепродадут ее на Сотбис, знаешь, уже за какие-то огромные деньги, да?
5: А я в том же бутике, вот если, так сказать, не биржа, то, может быть, какой-то винтаж. Кто нам мог сказать там еще 30 лет назад, когда все это выбрасывалось и валялось по помойкам, что все эти дулевские сервизы, все эти ленинградские фарфоровые, сейчас он называется императорский фарфор, завод, что все эти потрясающие чашечки, значит, в сеточке, которые напоминают военную маркировку вот этих окон, светомаскировку, и когда наклеивались бумажный пол, чтобы стекло не разбилось, что это будет стоить таких скандальных денег. Поэтому нужно беречь то, что есть, ни в коем случае ничего не выбрасывать на помойку, понимать, что с годами ценность всего этого вырастет, как, собственно, вырастет с годами ценность и всех этих акций. Ну, может быть, рост будет не столь спектакулярным, резким, быстрым, и вы не станете Илоном и Масками, но вы создадите себе приятную подушечку безопасности, которую вы потратите на тряпочки.
4: И на фарфоровую лису. Я что еще слышала, какой лайфхак интересный от людей. Некоторые люди начали коллекционировать серебряные вещи, серебряную посуду. У нас очень красивая технология изготовления этого всего. Просто вот зайти на какую-нибудь интернет-платформу, посмотреть, посмотреть серебряные кубки, серебряные вазы, серебряные кофейники. Это так невероятно красиво. И тут еще серебро в прошлом году дало какой-то невероятный прирост стоимости. Нечеловеческий, там что-то раза в два, что ли, я не знаю. Потом он немножечко припал опять. Но те, кто вложился вот год или два назад в серебряную посуду, как ни странно, вот такой бабушкин вариант, да, оказались в прибыли. Вот тоже интересная вещь, правда?
5: Слушательницы, дорогие, есть потрясающая школа ювелирного искусства только на серебре. Это Дагестан, называется Кубачи товарищи. Это товарки, вернее. Это так красиво, это так ослепительно ярко, и это так доступно, что бегите и покупайте себе кубачи, если вы не хотите покупать кубки, подстаканники, конфетницы и прочие салатницы.
4: Не является рекламой.
5: Абсолютно. А что у нас является? У нас является рекламой наша традиционная страничка «Секс, культ, просвет, путешествует». Потому что, летом, для того, чтобы снизить тревожность и с хандрой разделаться, лучше, наверное, сменить обстановку. Кто-то ее меняет, уходя в парки или уезжая на подмосковные, природы, как я. А Вика предпочитает аромат дальних странствий. И ее главная любовь, как я понимаю, одна из главных любовей – это Поднебесная, это Китай, куда наши сейчас ездят, безвизовый обмен. Но есть некоторые трудности, которые тоже могут генерировать тревожность. Поэтому, Вика, давай уже, ты же не только писатель и драматург, ты сейчас будешь еще и тревел-психотерапевтом.
4: О, прекрасно, тревел-психотерапевт. Лена, это просто в анналы. Тревел-психотерапевт, великолепно сказано. У меня в Китае повысилась в первый момент тревожность, потому что я осознала, насколько цифровизированным он стал. Дело в том, что я туда езжу 20 лет, и осенью ездила туда уже 6-й раз. Посмотрела и юг, и центр, и Шанхай, Ханчжоу, и Гонконг. А вот в этот раз приехала в Пекин и осознала, насколько он цифровизирован. Нету вообще бумажных билетов, в традиционном понимании. Нету бумажных билетов в музей, на поезд, на самолет. Везде нужно показывать паспорт, и везде все у тебя в цифровом виде. И даже на главную пекинскую площадь Тяньаньмэнь ты не можешь просто так взять и пройти. Там он шел по улице, как у нас, ты идешь по Тверской, проходишь по Красной площади. Нет. Там ты идешь по их Тверской, по главной магистрали, а потом тебя встречает кордон полицейских, милиционеров, и говорят: предъявите документ. Это значит, что для того, чтобы попасть на главную площадь Тяньаньмэнь, надо было заранее, за день, за два или за три, зарегистрироваться онлайн, получить специальный код, взять с собой паспорт, и вот с этим набором, на мобильнике штрих-код, а в руках у тебя паспорт, пройти 3, 4 или 5 кордонов полицейских, и только после этого ты, попадаешь на эту пресловутую Тяньаньмэнь. Отираешь пот, думаешь: господи, стоило ли оно того? Но наши туристы часто этого не знают. Вот хотелось бы предупредить людей, потому что действительно сейчас все едут без визы. В аэропорту Шереметьево, мне кажется, каждый второй вылет — это в какие-то города Китая. Причем там отнюдь не только Пекин и Шанхай, там вообще все, там и Чэнду, и Сянь, там летит прям прямые перелеты просто, во всю Поднебесную, да? То есть, граждане, идея такая. Совершенно не обязательно ехать в Китай с какой-то сложной карточкой, да, российские карточки там не работают. Заводить китайскую карточку не обязательно. Нужно просто заранее на соответствующих сайтах и платформах оплатить в цифровом виде все, что вы можете оплатить. Гостиницы, билеты на поезд, билеты на самолет, билеты в музей, билеты в театр, все билеты в зоопарк. Вот все, что вы можете, вы должны купить онлайн. И дальше уже потом просто по Китаю ходить спокойно с наличными, потому что и в метро, и в такси можно платить наличными, и в ресторане можно платить наличными. И все время держать в зубах этот паспорт, потому что он нужен просто на каждом шагу. Вот как тебе кажется, Лен, а вот мы в России способны ли были на такую мощную цифровизацию, которая требует большой ответственности от каждого гражданина? Вот они там все время ходят со своим удостоверением личности. Постоянно. Каждые 500 метров там они то в метро ее показывают, то в музее, то там на Тяньаньмэнь. Везде. Мы способны на такое или мы раздолбаистые слишком?
5: Есть такой интернет-мем очень популярный. Мы можем, но зачем? Вот я тебе так. А зачем? Зачем? Зачем нас? Я понимаю, для чего это Китаю, китайцам и китайской цивилизации. Потому что их очень много. И потому что они не хотят осложнять жизнь 1,5 миллиардам людей с тасканием с этими бумажками. Мне в бумажках видится вот это наше русское тепло. Мне в бумажках, в необходимости прийти к тетенькам, поговорить с этими тетеньками, написать заявочку на бумажке, мне видится вот эта вот теплая ламповая русская жизнь, которая была, когда вы приходили в ЖЭК, заполняли заявочку на слесаря, когда вы делали, квиточки, чтобы оплатить электричество или воду. Мне кажется, что цифровизация, во-первых, деперсонализирует человека, а во-вторых, она делает нас бесконечно одинокими. Да, и вопрос, который я хотела тебе задать. А вот когда ты говоришь «оплатить, оплатить, оплатить», а там принимают рубли, как я понимаю, по курсу?
4: Нет-нет. Там вообще с наличностью бывают сложности. Там принимают только карточки или телефоны можно платить, но российские карточки не принимают. Принимают только китайские карточки, и некоторые туристы заморачиваются тем, чтобы сделать себе китайскую карточку. На мой взгляд, это не стоит тех трудов и усилий. Мне кажется, лучший алгоритм все-таки это все, что можно оплачивать заранее онлайн, причем заранее бронировать, например, вы хотите сходить в музей. Да? Это может быть очень популярный музей, там музей истории искусства, например, в Пекине. Забронируйте его там за неделю, и тогда у вас будет временной слот, и тогда вы туда пройдете. И, кстати сказать, зачастую, что мне очень понравилось, многие прекрасные музеи вообще бесплатны. От вас требуется только регистрация онлайн, паспорт в зубах и отстоять очередь на входе, значит, вот прийти к своему этому временному слоту, к своему времени. И вы смотрите прекраснейший музей бесплатно, но надо все время озабачиваться тем, чтобы вот делать все вот эти вот цифровые телодвижения. А почему, я боюсь, мы пойдем по тому же пути? А потому что это путь развития экономики очень мощный. Мне кажется, мощнейший рост китайской экономики, на который все смотрят и просто завидуют, и истекают слюной от зависти, он связан с тем невероятным уровнем цифровизации всего и вся, когда ты буквально не можешь там в вокзал войти. Нету там той бабушки, которая продаст тебе бумажный билетик в вокзальной кассе. Нету. Ты вокзал просто не пройдешь, если у тебя заранее не куплен билет, и ты не предъявляешь его в мобильнике, и не

0: в юане. Это так, да?
1: Ты делаешь это через разные платформы и сайты, которые принимают российские карточки, и ты очень удобно рублями за все это заранее платишь. Дело в том, что просто надо это все делать заранее. Китай огромный, расстояние между городами огромное, вы будете там много ездить, путешествовать. Моим хитом навсегда, моей любовью останется Ханчжоу, это самый красивый город Китая. Совершенно не случайно, мне кажется, оттуда Джек Ма, главный миллиардер, вот создатель Алибаба, вот этого вот всего. Там потрясающие древности, там красивейшие храмы, там река и гигантское озеро прямо в центре города. И атмосфера буквально как 1000 лет назад. Сейчас еще китайцы, кстати, они разлюбили фотографироваться с иностранцами. 20 лет назад они это обожали. Сейчас они делают вот что. Они все надевают национальные костюмы, очень красивые, покупают или берут в аренду. И сами фотографируют себя и друг друга на фоне своих древностей. Это зрелище совершенно потрясающее. Почему у нас такого нет? Почему мы не фотографируемся с национальной одеждой? Я реально не понимаю.
0: Ты знаешь, очень много лет назад, я была еще совсем, ну, юной девочкой, училась в школе. Мой папа, хотя он не китаист, но он знал много иностранных языков, работал в референтуре правительства, и он сопровождал правительственную делегацию в Китае, когда у нас только-только начали налаживаться отношения. И он мне привез оттуда тапочки. Вот такие традиционные, тряпичные китайские тапочки, которые потом стали копировать все модные дамы мира, назвав это Мэри Джейн и так далее. Что меня потрясло, что там вышито был не только вот мысочек и ремешок, который, значит, там застегивался, но и стелька. То есть там сидят и вышивают стельки. Цивилизация такова, что она требует вышитых стелек. Я считаю, что это потрясающе. Я считаю, что с этого трудолюбия нам большой пример, да? С этой тщательности нам тоже, в общем, ну, такая зарубка, что называется, в мозг.
1: И дисциплина, ведь, да? Какой дисциплины это требует?
0: Ну, это требует вовлеченности в цивилизационные процессы. На позитивном вайбе, да, на позитивные вибрации. Не с точки зрения «мы все умрем», а я вышью стелечку, и таким образом я обеспечу свое бессмертие.
1: Да, прекрасно ты это сформулировала, абсолютно. Вот если ты любишь шопинг, тебе, конечно, надо в Сиань поехать. Там вот в Пекине очень интересные маленькие магазинчики. Там местные модельеры, вот No Name, что называется. Лен, как это прекрасно. Они буквально сами все отшивают. И это их собственное вдохновение. И это микс очень интересный китайских традиций и западных влияний. И чуть ли не каких-нибудь африканских там мотивов. Невероятно креативные эти модельеры. У каждого вот небольшая такая лавочка в Шанхае, тоже целая улица вот таких вот. Ты можешь туда зайти, тебе сошьют платье, с тебя снимут мерки. Через 2-3 дня тебе предоставят платье из шелка, из бархата, и что ты хочешь, вышьют по воротничку, вот это вот все, там будет ручная работа. И эту вещь, у меня из Гонконга есть шелковая куртка, я ношу ее, мне кажется, уже 20-й год. Вот она мне служит. Из плотного шелка такая двусторонняя, с одной стороны золотая, с другой стороны черная. Ну, вечная вещь абсолютно. Вот. И с такой ручной вышивкой по всему этому. Китай всегда заряжает меня потрясающей вот энергией, трудолюбием, дисциплиной, вот этой бодростью. Вот то, что казалось бы, вот у них, да, вот этих фильмах, когда красные флаги развиваются, и они все куда-то идут, это правда. Это действительно цивилизация труда и любви к стране своей.
0: И эта цивилизация, в которой нет культа депрессии, выгорания и вот всего этого, что нанес нам Запад, потому что не было никогда в России ни депрессии, ни выгорания. А как только она, так сказать, перестала быть советским государством, немедленно, значит, пришли мамкины-психологи и мамкины-психотерапевты, которые стали, значит, говорить, что это у вас травматичное детство и, так сказать, разберитесь с родителями. Важный момент, о котором я хочу сказать, что китайцы, конечно, вежливо, дивно, тщательно и так далее, но, простите, отымели весь западный люкс, потому что они, собственно, вначале были такими покупателями, покупательницами, значит, все аплодировали, нанимали, значит, выходцев из Китая для того, чтобы те могли переводить в роскошных бутиках и так далее. А потом выяснилось, что продажи люкса, в общем, они нулевые, значит, западного в Китае. Потому что китайцы все научились делать сами. Более того, они не просто научились делать сами, они начали, поскольку там тщательно работают, в отличие там, от Франции, от Италии, других, они очень тщательно исполняют заказы западного люкса. Поэтому люкс, в общем, так сказать, пошел солнцем палимой, а Китай в этом смысле процветает. И сумки, которые они там делают, они точно круче, чем, так сказать, всех этих знаменитых французских и итальянских брендов.
1: Ой, какие я там видела интересные модели сумок. Ты себе представить не можешь. В виде каких-то бегемотиков, носорожиков, жирафиков, вот этого всего. Это такой восторг, все это из натуральной кожи. Это так здорово. Да, вот эта вот цивилизация труда и любви к стране. А знаешь, почему у них нет депрессии? Они после работы

0: Вот идут вечером в парк, и там танцуют и поют. В реальном, в прямом смысле слова. Танцуют и поют. Ну, ты видела вот это, как массово танцуют там старички и старушки. Но не только. Люди всех возрастов танцуют. Те, кто помоложе, танго танцуют или европейские какие-то танцы. Все поют. Китайскую свою оперу, какие-то национальные песни, западные песни. Может быть, там тоже выйти в парк и затанцевать и запеть? Средство от депрессии.
1: Дело в том, что этот совет дали в очень старом и прекрасном фильме Надежды Кошеверовой, который называется «Золушка», когда происходит пердемонокль во дворце, Золушка убегает, теряет туфельку и так далее. Король, которого играет Разгар, спрашивает волшебника, что же делать, что же делать? Скажите, что же делать? Он говорит, как что? Танцевать. И мы вас оставляем в ожидании вашей импровизированной субботней дискотеки. Это был «Секс. Культ. Просвет». Вика Никифорова и Лена Караева.

знать за 90 секунд. В средние века европейские города были настоящими клоаками с кучами мусора и жуткими ароматами на улицах. Люди тоже не отличались чистоплотностью. Это образно, без тени вымысла, описал Патрик Зюскинд в романе «Парфюмер». Популярные еще в Древнем Риме термы и бассейны в Европе превратились в места оргий. Заведения были общественными, без разделения на полы и конфессии. И люди стали использовать их далеко не только для гигиены. Распространение христианства вошло в прямой конфликт с этой практикой. Бани стали массово закрываться, становясь привилегией элиты. Простолюдины погружались в антисанитарию. Более того, во время эпидемий стал популярным домысел, что водные процедуры нарушают терморегуляцию и раскрывают поры. Это якобы делает организм беззащитным перед новыми заболеваниями. Чтобы заглушить чудовищные запахи, европейцы носили на теле кульки с травами и ароматическими тканями. Королева Елизавета I, правившая Англией в XVI веке, принимала ванну максимум 2 раза в год. Так продолжалось до победы над Наполеоном. Русские войска тогда открыли на улицах Парижа первые общедоступные бани. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадал 61 человек. Президент Венгрии подписал поправку Конституции, которая завершит его срок. Российские школьники завоевали 4 золотые медали на Олимпиаде по химии. Подробности далее. 61 человек пострадало в результате атаки БПЛА в Московской области. 9 из них в тяжелом состоянии, а 31 в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он уточнил, что у большинства пострадавших диагностированы в том числе осколочные и минно-взрывные ранения и черепно-мозговые травмы. Глава региона подчеркнул, что 57 человек пострадали в электростале, еще 4 на территории Ногинска. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Так, на территории порта Южной Одесской области поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Они были предназначены для обеспечения ВСУ. Кроме того, ударами «Искандера» и «Герани» уничтожена пусковая установка украинского ракетного комплекса «Нептун» в Николаевской области. Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. Ранее стало известно, что в районе станицы Калининской вертолет Ми-2 потерпел крушение при выполнении авиационно-химических работ. Пилот вертолета погиб. Уточняется, что следователи осматривают место крушения вертолета, а также рассматривают различные версии произошедшего. Кроме того, проводится комплекс следственных действий для выяснения обстоятельств. Президент Венгрии Тамош Шуек заявил, что подписал поправку Конституции, которая предусматривает окончание срока его полномочий как главы государства. Он добавил, что не располагает конституционными средствами противодействия против поправки, которую ранее принял парламент. Премьер Венгрии призвал Шуека, а также членов Конституционного суда и генпрокурора уйти в отставку до 31 мая этого года, хотя срок полномочий действующего президента истекает весной 29-го. Сам Шуек заявлял, что не видит конституционных оснований для преждевременного ухода с должности. Мадьяр заявлял, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, а до этого в Венгрии появится новый президент. Правительство России направило Росмолодежи 640 миллионов рублей для организации и проведения отдельных мероприятий Международного фестиваля молодежи. Это следует из распоряжения Кабмина. Отмечается, что в числе мероприятий церемония открытия и закрытия фестиваля для не менее 10 тысяч участников. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он объединит участников из 190 стран. Российские школьники завоевали 4 золотые медали на 58-й международной химической олимпиаде в Ташкенте. Один из участников сборной Российской Федерации стал абсолютным победителем. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Уточняется, что в рамках олимпиады для участников провели теоретические и практические этапы, каждый длительностью 5 часов. Выполнение заданий позволило всесторонне оценить знания школьников, их способность решать сложные задачи и проверить навыки лабораторной работы. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Македонец».
3: Всем привет. Мой позывной «Македонец», славянское направление. Передаю горячий привет своим родным и близким, а также всем, кто меня ждет, помогает и любит. Таких, слава богу, много в моей любимой стране, в России. Прошу поставить очень талантливого композитора и музыканта Каспера песню «Берега».

Донецка до Донецка. Куча выжженных девяток в сердце севера Донецка. Знаю слишком рано, но все лучшие в аду. Хоть уверен, эти люди там наводят суету.

0: братан. Страшно еще после ранения возвращаться обратно?
1: Да, как страшно, брат. Это моя работа.
2: Каспер, берега для бойца с позывным «Македонец». Ну что, дорогие друзья, дорогие товарищи, на этой неделе состоялся огромное мероприятие. Форум «Все для победы» нашего прекрасного Народного фронта. На этом форуме были рассказаны невероятные, самые трогательные истории. Истории, которые запоминаются на всю жизнь. Обращение президента имело особое значение. Он говорил о значимости народной поддержки. И именно о том, как прошло это мероприятие, какие темы поднимались, и о том, как важно сегодня работать в этом культурном и нашем тыловом направлении, мы поговорим с врачом, профессором Андреем Петровичем Продеусом. Я очень рада, что вы снова у нас в эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Давно не был, но с удовольствием принял ваше приглашение и рад, что у нас сейчас будет возможность поделиться и рассказать слушателям о том, какое это было мероприятие. Вообще, мероприятием это я назвать не могу, могу назвать съездом.
2: Событие.
3: Это событие, да, съезд. Ведь на самом деле, если мы, вот вы уже сказали, это мероприятие, которое проводил Общероссийский народный фронт, и Народному фронту уже 15 лет. И на самом деле мне бы лично очень хотелось, чтобы люди хорошо понимали или знали, потому что многие слышали, что есть такая организация, чем она занимается, что делает, каким образом происходит, какие активности. Ведь многие люди не очень себе представляют, к сожалению, мне кажется. И отчасти это потому, что большинство людей в Народном фронте привыкли делать дела и не очень...
2: Они просто
3: действительно иногда стесняются даже тех поступков, тех, в общем-то, великих дел, которые они делают. На самом деле, когда и президент вручал, и правительство вручало награды тем людям, которые вот отличились. Это были настолько скромные люди, которые готовы были жертвовать собой, пройти дополнительные 150 тысяч километров хоть до Луны, но помогать людям и делать что-то ради других. Вот это на самом деле то, что делает вот это мероприятие настолько важным и настолько трогательным для всех участвующих и всех, наверное, понимающих, что, мне кажется, об этом надо рассказывать, говорить, показывать. И я вам скажу, что люди же железные были в зале, многие из них прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. Но у большей части на глазах честно были слезы. Если вы посмотрите фотографии, вы посмотрите видео, там реально были такие человеческие истории, от которых хотелось плакать вот всерьез.
2: Что вас больше всего тронуло?
3: Вы знаете, на самом деле, наверное, меня тронула семья, мама и молодой человек из Дагестана с диагнозом аутизм. Понимаете, это же нужно очень четко понимать, что людям, которые имеют вот это состояние, заболевание, очень трудно коммуницировать,
2: да,
3: с миром.
2: 19-летний Шамиль Устарбеков из Дагестана.
3: И это человек спас 23 людей просто из пучины, когда наводнение было в Дагестане, и, я так понимаю, туда сорвался автобус, и там, соответственно, гибли люди. Он обвязал себя веревкой, и он начал, в общем-то, вытаскивать одного за других людей, которых могло просто-запросто утянуть, что называется, в пучину, в море.
2: Вот, скажите, если бы он не был аутистом, я, честно говоря, не знаю, вот насколько... Это же тоже определенная специфика личности, да?
3: Да.
2: А как это влияет?
3: Вы знаете, ведь это человек как бы не с диагнозом аутизм чисто, это то, что расстройство аутистического спектра. Им достаточно сложно коммуницировать с миром. Ну, будем говорить, их личные границы, это звуки, это какие-то визуальные вещи, это то, что их центральную нервную систему очень сильно затрагивает. То есть, в общем-то, выйти из своего собственного мира во внешний мир людям с расстройствами аутистического спектра очень сложно. Основная их проблема вообще всех этих людей – это коммуникация. И все же найти в себе в этом отношении силы сделать что-то для другого, выйти из этой зоны комфорта – это великое вообще дело. Потому что, ну, как бы можно тогда, конечно, задавать вопросы, действительно ли у него эта болезнь или нет, но я видел, этот человек действительно имеет свои особенности, но даже при том, что этот человек по общим медицинским и человеческим меркам имеет свои особенности и диагноз, этот человек пошел и начал спасать людей, потому что он посчитал это правильным, возможным. И, конечно же, это было очень трогательно, когда во время вручения награды президент наш, в общем-то, буквально на ушко его спросил что-то. Потом президент сказал, говорит, а я вот спросил, тебе не было страшно? Этот молодой человек ответил, да, чуть-чуть. Понимаете, все многие истории, они трогательные, все они тяжелы. А вторая история, которую я знаю эту историю чуть, может быть, ближе, это обычный дворник, который увидел...
2: Да, я эту историю... Вот можете подробнее рассказать? Я тоже на нее очень обратила внимание, но, конечно, потом вот, ну...
3: И как бы просто мы на нашей программе сталкивались с двумя такими случаями, когда дворник увидел ребенка на четвертом этаже в открытом окне и просто вот, не задумываясь, побежал, и когда ребенок все же выпал из окна, он просто поймал его на себя. Он просто самортизировал, поймал на себя, не подумал, что ему будет, получит ли он травму, там, разобьется ли он вместе с ребенком. И такие люди есть. И еще я видел другого...
2: Мурашки
3: по спине. Вот, понимаете, я видел видео о том, как молодой парнишка 13 лет поймал грудничка, ну, не грудничка, а ребенка, там, 2,5, наверное, 3 лет, тоже на себя. Взрослые стояли и смотрели. А он подбежал и поймал. А там были еще перила. Он сумел удержать ребенка. Да, он сам получил тоже травму. Просто когда люди, не задумываясь ради кого-то, совершают какой-то поступок, и потом они настолько скромны, и они говорят, ну да, сделал, и хорошо, я не делаю из этого какой-то пафос.
2: Ну, на самом деле, если бы они сделали пафос, это был, ну да, в общем, действительно, наверное, так подумаешь, но ведь каждый,
3: да?
2: Каждый мог бы, но не каждый делает.
3: Вот, и еще одна очень такая история, наверное, третья, я не могу ранжировать их. Первое, второе, третье. Это наша москвичка, дама 82 лет, которая собрала свои средства, купила автомобиль «Нива», отправила на СВО, но мало того, она фактически сама за рулем, она с гуманитарными подарками туда регулярно ездит, рассказывает, помогает, она собирает вокруг себя бойцов, читает им стихи, ну, я так понимаю, что до умопомрачения, потому что, как бы сказать, до тех пор, пока уже, как бы, видимо, у них силы, так сказать, не заканчиваются, но человек, который пытается принести и привнести туда, на линию боевого соприкосновения, что-то человеческое и ту любовь и заботу, которую берет она здесь от людей и делает все, что может, и в этом видит вот сейчас смысл своей жизни и говорит, мы с ней побеседовали потом, она говорит так, ну а я для этого сейчас и живу, это то, что дает мне силы и будет давать еще много-много сил. И я чувствую себя так никогда сильной именно в том, что я транслирую вот эту вот какую-то дружбу, любовь, единство, которую дают те люди. Я уж не говорю о тех ситуациях, когда мы с вами, наверное, встречали тех людей, родственники которых погибли, когда один брат там не дождался другого или семья
2: потеряла. Ну, это, конечно, невероятно трогательная история мамы, которая получала награду
3: за своего сына, да.
2: За своего сына. Сергей Владимирович Кириенко так сказал очень важные слова.
3: Правда. Понимаете, поэтому как бы это все такие истории, которые каждая отдельно, это история подвига, история вообще фильма,
2: душевного, природы русской души, да.
3: И при том каждый из этих людей настолько скромен, насколько возможно. Просто вот, и который будет еще говорить, ой, да это я зачем, да почему меня, да вон еще 150 других, которые еще более достойны, чем я. Перед началом этого мероприятия, там, перед всей церемонией, мы сидели за столом, пили чай, Я общался как раз с делегацией из Дагестана, а там было достаточно много людей, которые получали награды. Я попал как раз тоже вот один из последних вот таких вот серьезных моментов. Это как раз 27 и 28 марта, когда начались
2: наводнения. Как раз когда вы ездили туда, да?
3: А получилось так, что мы поехали, мы не знали, что это все случится, а поехали мы вместе с группой волонтеров. У нас есть целый проект, мы ездим и встречаемся с членами семей военнослужащих. В данном случае это была Каспийская флотилия. Соответственно, как бы это люди, живущие в таких, ну, скажем так, и члены семей, которых воюют. Мы встречаемся с их женами, членами семей. Проводим какие-то лекции, занимаемся здоровьем. Там в нашей команде волонтеров есть люди, которые этим женщинам, которые, можно сказать, месяцами ждут своих мужей, рассказывают о моде, кто-то рассказывает о бизнесе. Я, например, там о детях или здоровье детей, или там о том, как похудеть, или как иметь хорошую кожу. В принципе, вот за последние там несколько лет мы объездили все флота России. Северный флот, Балтийский флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот, и притом неоднократно проводим эти мероприятия. Это была Каспийская звезда, звезда там Север, звезда Север.
2: А вы с кем ездите?
3: Это волонтерский центр, который возглавляет Евгений Владимирович Чибис. Это Мурманск, базовая, да? Так сказать, такая организация. И, конечно, наши вот все вот эти процессы начались с Северного флота. Это Североморск, Гаджиево, потом Северодвинск. Это, конечно же, те места, которые называются закрытые территориальные образования, зато там как раз находятся те люди, которые живут там, с одной стороны, годами, члены семей военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий или в труднейших командировках. Ты знакомишься с людьми, которые действительно, ну, что называется, воочию знают и видят, как работает система с одной стороны армии, а с другой стороны, каким образом сейчас происходит ситуация и на фронте, и в мире, потому что моряки же плавают везде и действительно могут рассказать, потому что мы встречались с людьми, которые во время своих морских походов бывали там и в Куала-Лумпур, и в Индии, и в Китае, они действительно проходят вот эти пути, и наши моряки на самом деле это такие послы, с одной стороны, дружбы и мира, и показатели определенной силы, потому что они есть
2: не
3: везде.
2: Только мягкой.
3: Ну, я вам честно скажу такую историю. У нас, мне кажется, это, может, интересно будет слушателям, потому что вот в прошлом году нам дали разрешение, вернее, это уже было вот 24-й год, нам мы посетили такой, это называется даже не подводная лодка, это подводный крейсер Юрий Долгорукий. И, ну, я еще несколько...
2: Страшно было?
3: Вы знаете, чуть-чуть. Крайне интересно, да? Потому что князь Владимир, Юрий Долгорукий — это те подводные крейсера, которые несут на себе вот эти ракеты, баллистические ракеты, которые, ну, фактически за 8 минут, вот они могут за буквально несколько минут выйти в акваторию и встать, что называется, в боевую позицию, и, скажем так, за 8 минут все достигнет любых границ, там, Японии, там, Северной Америки, чего угодно. И, конечно же, было крайне интересно встретиться и с составом. Там мы в офицерской кают-компании как раз была масленица.
2: Ух ты!
3: И нам кок приготовил блины. И, надо сказать, мы подняли, так сказать, фужер с компотом. Потом пошли смотреть боевую часть. И образно, как бы сказать, командир сказал такую фразу, которую я тебе повторяю. «Давайте поднимем бокал». Ну, такой виртуальный, и погладил так, значит, вот эти замечательные ракеты. Говорит, за то, чтобы наши девочки никогда не покидали родной дом.
2: Как правильно.
3: Понимаете? Вот как бы сказать, мы все равно хотим мира, хотим того, чтобы было действительно все очень правильно и по-человечески.
2: Мы не ведем завоевательные операции.
3: Ни в коем случае.
2: Исключительно оборонительные.
3: И даже те люди, которые в своих руках имеют силу, возможность сделать так, чтобы, ну, как бы никому было не сладко, и один такой ракетоносный крейсер может, ну, фактически уничтожить Землю, да, потому что у каждой ракеты еще там энное количество боеголовок. Это, ну, конечно, страшная оружие, сила, да. Но эти люди, они за как раз то, чтобы их девочки никогда
2: не покидали,
3: покидали родной дом. Понимаете, мне показалось это настолько, вот, как бы сказать, ну, знаково, что
2: ли. Да, согласна, согласна, что, знаково, правда.
3: Очень... Что не так, как люди говорят, давайте убьем всех, давайте. Вот я вот эту агрессию от наших, как бы сказать, недружественных стран, я поражаюсь, потому что я часть своей жизни и молодости провел. Я работал там, имею много проектов. Я 6 лет проработал в Штатах, я год работал в Германии. А, как бы это были 90-е годы. Я представляю себе тот народ и тех людей, и как бы для меня удивительно, насколько вот эта удивительная злость и пропаганда, она въедается в голову. Наши же люди действительно добры, готовы помочь, готовы спасать, готовы жертвовать, и мне кажется, это настолько вот по-другому, что, в общем, всем стоит об этом просто знать, что наши другие.
2: Это правда. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот возвращаясь все-таки в Дербент, возвращаясь в Махачкалу, возвращаясь в Дагестан, когда все началось, вы там оказались? И
3: вы понимаете,
2: с этими вызовами...
3: Вы знаете, ну, как бы, может быть, после этого самого я покажу вам, как бы сказать, что даже мы заснимали, конечно, это выглядело страшно, потому что когда полили дожди, потом, когда уже пошли селевые потоки, и фактически некоторые дамбы не выдержали, и реки поплыли, то есть в течение даже полдня часть построек, вот, они просто оказались, первые этажи оказались просто затопленными. Мы за вот как бы полчаса должны были там проехать. Мы не могли проехать по, можно сказать, центральному шоссе, который соединяет Махачкалу с Каспийском. Да, то есть там вообще можно было только проползти. Наш водитель, что называется, по окошке, что называется, проплывал. Я только, ну, что надо было думать, молиться там всем богам, чтобы не залило двигатели, чтобы, в общем-то, что-то можно было сделать, потому что, в принципе, смывало все. Машины смывало, людей могло смывать и смывало. А меня, как врача, в этом отношении не сама стихия беспокоила, потому что она конечна, я имею в виду вот эти вещи, а все, что происходит потом. Потом, к сожалению, идут инфекции. Потом идет недостаток нормальной воды. Потом будут кишечные проблемы. Потом придут крысы и мыши и все что угодно. И опять начнется необходимость борьбы с инфекционными процессами и дезинфекцией. И, к сожалению, часть наших опасений, она была, но вовремя тоже была остановлена, потому что вот ты не знаешь, насколько чиста, там канализации прорывало, и вода была грязная. И первыми жертвами же, знаете, кто был? Не только люди те, которые просто в пучину попали, а маленькие дети. И знаете почему, Саш? Потому что их же все равно надо купать, надо мыть, надо пользоваться водой. И они стали страдать от кишечных инфекций, потому что вода, в которой ты их купаешь или стараешься помыть, вроде как бы из крана, но система очистки совсем другая. Первые 16 пациентов, маленьких детей, вот с кишечными проблемами они были. Слава богу, система была подготовлена, и это, ну, как бы нельзя говорить, слава богу, на тему того, что у нас есть такой опыт, потому что жизнь уже показывала, наводнения были и в прошлом году, и в позапрошлом, и мы это знаем и по Дальнему Востоку, и по Южному Уралу там в прошлом году. И уже система борьбы человеческая и санитарная.
2: Нет, да, медицина оказалась готова.
3: Совершенно верно. А после этого, фактически уже месяц после этого, мои коллеги из Народного фронта там работали, занимались поставками и решение вопросов гуманитарных, потому что многие семьи лишились крова в тот момент времени, и надо было обеспечить их быт. И, конечно же, вы знаете, в Дагестане достаточно много людей уже такого преклонного возраста, которые живут в селах. Нужно было обеспечить и их, и молодежь. Потому что, ну, будем говорить, поколение от 15 до 55 справятся. А вот те, которые уже преклонного возраста вот и маленькие, вот им надо помогать. Вот это очень важный аспект, который вот Ну, затронул нас вот этой весной, по крайней мере, это серьезная такая история была. Больше месяца она длилась, как вы знаете, до практически там, до начала лета.
2: Да. Ну, на самом деле, много было ребят в рамках форума, кто говорил про Дагестан. Ну, конечно, больше всего фокус внимания основной был уделен специальной военной операции, реабилитации, восстановлению бойцов. Это передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Мы говорим с Андреем Петровичем Продеусом, обсуждаем форум «Все для победы Народного фронта». Прервемся на новости.
4: Только ждите нас!

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребенок, получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Уточняется, что дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Помимо автобуса, как уточнил Шуваев, повреждения получили три легковых автомобиля. Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. Ранее стало известно, что в районе станицы Калининской вертолет Ми-2 потерпел крушение при выполнении авиационно-химических работ. Пилот вертолета погиб. Уточняется, что следователи осматривают место крушения вертолета, а также рассматривают различные версии произошедшего. Ранее МЧС региона сообщало о том, что при крушении вертолета произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен. Решение Зеленского об увольнении министра обороны Украины Михаила Федорова может быть частично связано с возросшей популярностью последнего, поскольку Зеленский увидел в нем возможного соперника. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Зеленский, напомню, 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, которого обвинило в провале реформы военкоматов. Позднее, в том числе в поддержку Федорова, в Киеве и нескольких городах Украины прошли митинги. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление в силу одобренной парламентом 17-й поправки Конституции, которая отстраняет президента Тамоша Шуека от должности, знаменует собой начало произвола в стране. Сегодня сам Шуек заявил, что подписал эту поправку. Как сообщал 13 июля Мадьяр, если Шуек не подпишет ее в течение 5 дней, против него запустят процедуру импичмента. Севастопольский выпускник впервые в истории города получил 300 баллов по ЕГЭ. Он пересдал экзамен по математике и этим самым повысил результаты с 99 до 100 баллов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он рассказал, что выпускник в основной период единого государственного экзамена сдал русский язык и физику на максимальные 100 баллов, а профильную математику на 98. После апелляции комиссия повысила результат до 99, но юноша на этом не остановился и решил пересдать экзамен и получил 100 баллов, рассказал губернатор. По его словам, теперь Максим готовится к поступлению в Севастопольский государственный университет и выбирает между информационной безопасностью и ядерной физикой. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Андреем Петровичем Продеусом, профессором, врачом-педиатром, иммунологом, активистом Народного фронта. Говорим о том, как важно сегодня заниматься не только медициной тела, но и медициной духа. Прошло уже, по-моему, 2 года с момента, когда мы с вами последний раз сидели в этой студии, около 2 лет. Как изменилась система реабилитации? Помните, мы еще вот тогда говорили про то, что наша система изначально была не готова к такому объему минно-взрывных ранений. Как сейчас у нас обстоят дела? Какие основные вызовы стоят перед системой здравоохранения с учетом вот такой специфики проведения военных действий? И, может быть, какие-то вот куда вы сейчас ездите?
3: Ну, смотрите, я вам скажу так, что вот, наверное, для тех, кто нас слушает, с одной стороны, это не секрет, но я просто, может быть, действительно какую-то конкретику внесу. Потому что отличие от предыдущих войн всех, действительно, минно-взрывная травма, это же дроны, артиллерийские обстрелы, это гранаты, это бомбы, это вот то, что действительно 95%. Пулевые ранения что называется, по минимуму. Во время моей службы и во время афганской кампании, всех остальных, там, да, мина взрывная была, но очень большое место занимали именно огнестрельные ранения. Соответственно, к чему они приводят? Это травма головы, да, и центральной нервной системы. Соответственно, это конечности. Потому что при правильной организации жизни и защиты, да, грудная клетка, обычно это бронежилет, она защищена. И, соответственно, получается, страдают конечности, это ноги, руки и голова. В общем-то, поэтому получается, что все, что направлено на реабилитацию опорно-двигательного аппарата и сохранение функционала, ходить, работать, управлять машиной, управлять станком, управлять руками, даже писать, это то, что сейчас мы научились, я имею в виду мы, как система медицины, как система, ну, на порядке лучше, чем это было раньше. Это первое. Второе – это черепно-мозговая травма, и следующее – это психологические травмы, то есть то, что мы с вами знаем под названием ПТСР. Да?
2: Да.
3: То есть вот, это вот целая психологический система.
2: Психологический код, конечно, хочется отдельно поговорить.
3: Ну, тогда давайте, давайте так. Технологии восстановления, которые сейчас перешли совершенно на другой уровень, просто ну, настолько другой, что действительно научились сращивать кости, научились приживлять ткани, научились так быстро и так эффективно уже на первом-втором этапе заниматься конечностями, что то, что раньше считалось стопроцентной ампутацией, сейчас есть возможность сохранять и восстанавливать. Более того, я просто, как бы сказать, по роду деятельности наблюдаю за разными вещами в медицине. Вот посмотрите, в этом году премию «Призвание лучших врачей России» получила команда врачей, которые пересадили руки целиком.
2: Руки целиком.
3: Целиком. Притом так, вот, ну, как бы сказать, так, что этими руками люди сейчас управляют, обнимают.
2: Знаете,
3: сейчас это, как бы сказать, при том, что самое удивительное, вот этой пересаженная рука, которой человек пишет, почерк остался тот же, потому что, конечно, мозг. Это все
2: удивительно.
3: Мозг. Да, надо уметь брать на себя ответственность, брать риск, но продуманный риск, понимаете? Поэтому, на самом деле, я возвращаюсь к этому вот вопросу президента, боишься ты, да, или нет, потому что когда, неважно, ты находишься ли в бою, или находишься ли в зоне бедствия, или просто думаешь, а стоит ли туда ехать, надо просто подходить к этому вопросу так, что надо быть аккуратным, надо уметь бояться, но трезво воспринимать те вызовы, которые тебе может дать жизнь в этот момент времени, и сделать свое дело лучшим образом. А для этого надо быть готовым.
2: Так как вы максимально широкого профиля специалист, я сейчас остановлюсь на последней фразе. Трезво воспринимать окружающую действительность. Мы живем в мире информационных когнитивных войн, в мире, когда на нашу психику совершаются постоянные интервенции. Интервенции врага через работу медиа, через инструменты информационной войны, когнитивной войны, расшатывая психоэмоциональное состояние нас.
3: Ну вот это детей. Сейчас вот все просто по-разному, разные точки находят. Понимаете, ввиду того, что я, может быть, достаточно устойчивый психический человек, меня расшатать достаточно сложно, могу сказать, наверное, такие лайфхаки, да? Даже несколько лет назад, вот есть у меня такой хороший знакомый, вы, наверное, его знаете, Юра Подоляка.
2: Да, конечно.
3: Вот, как-то мы обсуждали, он говорит, надо вот информационная гигиена. Я говорю, Юр, эта фраза понятна, но только не присваивай слово гигиена только по поводу СВО. В принципе, мы должны стараться сделать так или обучить людей, что если мы понимаем, что если ты не моешь руки никогда или никогда не моешься, ты в конце концов заболеешь. Это гигиена обычная. А информационная гигиена – это то, чего надо людей тоже научить, как…
2: Потому что то же самое заболеют.
3: Которое ты заболеешь, то есть это в прямом смысле этого слова. Поэтому вот, надо уметь быть гигиеничным, надо знать, как это делать, надо знать, каким образом фильтровать эту информацию и каким образом из огромного потока, в общем-то, нужного и важного материала выбирать то, что тебе нужно, полезно, и то, что на добро. И вот этот процесс мы еще не умеем до конца делать. Более того, его надо обучать, что называется, практически с пеленок, потому что экспозиция ко всему, что есть в мире, посредством радио, телевидения, интернета и масс-медиа, она происходит изначально, везде, с детства. И, наверное, мы с вами же согласимся в том, что сейчас современная молодежь, она в гаджетах живет. И, соответственно, если она не научится быть гигиеничной, то в этом случае влиять на нее будет в 150 раз легче, нажимая на вот эти кнопочки, которые кого-то расшатывают, потому что непонятно, что будет, а кого-то надо просто напугать, а кому-то надо какие-то ролики показать, и из-за того, что существует таргетная реклама и продвижение, алгоритмы, а не алгоритмы, которые будут это делать, и это, соответственно... Простите меня, нужно понимать, что это является алгоритмом, на который ты сам нарвешься, если ты будешь это делать. Это не значит, что весь интернет будет завален, но ты-то точно получишь по максимуму, попавшись, что называется, в эту рассылку. Это же тоже надо уметь понять и вычленить. Я, к сожалению...
2: Как вы считаете, на уровне системы образования нам нужно начинать учить детей, не знаю,
3: надо сначала научить еще и педагогов. Педагогов, понимаете, и родителей, да. Вообще, по мне, учить стоит всех, потому что это то, что не преподавалось, не рассказывалось, а, к сожалению, наша система, опять же, за нашей внутренней историей какой-то внутренней, рассказывать или популяризировать какой-то героизм, геройство не очень умеет.
2: Ну, вообще мы да, не очень... скромных
3: людей, мы, да. Да, мы как бы... Понимаете, вот мы с вами знаем, что вы работаете много в масс-медиа и в пиаре. Я как бы по роду своей работы сейчас понял одно, что я без того, чтобы выходить, по сути дела, к людям и рассказывать не на каждом приеме или не только обучать врачей, потому что грамотный пациент для меня это великое счастье. Потому что этот
2: квалифицированный заказчик
3: абсолютно
2: называется.
3: Квалифицированный заказчик. Более того, еще будучи еще и детским доктором, мне важно, кто будет оказывать помощь ребенку. Не я же с ним живу. С ним живет мама, папа, бабушка, дедушка. И если они будут выполнять свои функции хорошо по отношению к ребенку, это будет прекрасно. Но я же должен их убедить в этом, по сути. Поэтому получается так, что те факторы, которые модифицируемые, зависят от людей. Разрешите, скажу, буквально займут 30 секунд времени, это меня просто очень озадачивает за последнее вот некоторое время. Вот что. Что на самом деле генетика, на которую мы многое сваливаем, отвечает где-то за процентов, ну, максимум 20% нашего здоровья. Окружающая среда еще процентов за 10, может быть, 15. Но, в общем, мы живем в прекрасном городе Москва. Россия — прекрасная зеленая страна с прекрасной экологией. В общем, во многом замечательная.
2: Россия — страна для жизни.
3: Да, вообще замечательная. Понимаете? Дальше. Медицина, сколько бы ты денег туда ни вкладывал, отвечает максимум за 15%. Вот ты можешь вложить все, что угодно. 50-55% это модифицируемые факторы, которые зависят от человека.
2: Поведение.
3: Как ты живешь, что ты ешь, как ты спишь, вообще от твоих там пьешь, куришь, там, от твоего состояния и умения. Поэтому получается, что я могу сколько угодно обучать врачей в системе медицины. Но сейчас наша дырка — это вот люди.
2: Это, знаете, есть такая андрагогика, да, наука об обучении взрослых. Вот в ней как раз говорят о том, ну, основной постулат андрагогики, что ключевой актор педагогики — это педагог,
3: да,
2: а андрагогики — это как обучаемый.
3: Обучаемый.
2: Вот это в этом смысле очень понятный контур. Находясь в условиях информационной войны, когнитивной войны, бойцы, жены бойцов СВО, конечно, тоже испытывают вот это психоэмоциональное давление. Научились ли мы и научается ли наша система здравоохранения отвечать этим информационным вызовам? Потому что я понимаю, что все, что касается реабилитации с точки зрения, ну, медицины, не психоэмоциональной...
3: Вы знаете, она становится лучше и отстраивается.
2: Да, отстраивается.
3: И, вы знаете, и лучше технологии становятся, и более понятно становится, когда людям надо помогать, как делать протезирование, каким образом это все. Это действительно серьезный прогресс. То есть, ну, я бы сказал так, как с ковидом мы начали разбираться, и когда, что называется, все силы туда вложили, достаточно быстро разобрались, и с этим, в общем, разбираемся. Хотя вроде не так, чтобы много времени прошло. Я вам скажу так, что, наверное, бойцы, они как раз переживают больше психических травм не из-за информационной повестки, потому что они-то как раз стабильные, они знают, кто враг, кто нет.
2: У них в этом смысле
3: свой-чужой, значимо лучше, как бы вот это деление происходит. Я бы сказал, они даже более, может быть, резкие и агрессивные в этом отношении. Более нестабильны те, кто не очень понимал, что это такое. Ведь посмотрите вокруг, ведь как бы очень много людей как бы жило в понимании, что идут боевые действия, но их не ощущал. А вот тут постоял в очереди на заправку и вдруг ощутил. И вдруг какой-то дискомфорт пошел.
2: И объекты стали появляться.
3: Понимаете? И вот это расшатывает ситуацию. И я вас уверяю, что вряд ли кто-то из жен военнослужащих или сами военнослужащие хоть одним глазом моргнули, поняв, ну да, бывает такая ситуация, что что-то не бывает.
2: Да. Ну, идет специальная военная операция.
3: Для них это как раз норма. Это норма, это не норма вдруг стала для тех психологически неустойчивых, которые как бы знают, но не присутствуют. При этом они не понимают, что твоя страна находится под серьезным давлением.
2: Эти люди, они что, они эскаписты, они сделали вид, пошли смотреть Чебурашку и сказали, все, я больше здесь вообще эти ваши взрослые новости не читаю, теперь детские буду только читать.
3: Их же задача, ну, как бы, что называется, вражеских голосов, как раз раскачать их и сделать так, чтобы выразить неудовольствие, неудовлетворенность системой, руководством, страной, людьми и бесполезностью как бы этого процесса, понимаете? И неуверенностью в том, что не будет хуже. Ведь это ситуация, которая как раз на слабый мозг или людей, не понимающих, не имеющих полноту информации, она как раз и рассчитана. Это же вот очевидно. Я просто параллель проведу вам такую. Вот простите, про вакцинацию тоже же на самом деле, это же примерно так же. Вакцины же зло, как говорят вот эти вот удивительные люди на всю голову, скажем так. И зачем вы там детей колите, вы же сделаете из них инвалидов, не понимая о том, что пока не было вакцинации, 6 из 10 детей не доживали до возраста 5 лет. Как это не война? Это война. Это война. И когда вражеские голоса, я впрямую это говорю, через посредством тех же, допустим, средств массовой информации, тех же интернет-проповедников, вот я, побывав еще до этого в южных регионах, когда они говорят, нет, ну вы знаете, прививки это же не халяльно, не то, не сё, значит, нельзя их делать у вас в стране. И люди, которые как бы верующие, слушая вот эту, назовем это негигиеничную информацию, они действительно делают. И мы столкнулись в некоторых регионах, действительно стали наши российские дети умирать от тех заболеваний, которые не должны умирать. От дифтерии, например, от коклюша, от которого в принципе не надо.
2: Это же вот на первых днях жизни же ставятся, да, вот эти вот?
3: В 2,5 месяца.
2: Да, ну первые.
3: Да, это первые прививки. Почему? Потому что это самый опасный возраст с точки зрения болезни. Потому что мы, взрослые, с вами заразимся коклюшем и, в общем-то, ну будем кашлять, но, не помрем. Ну, будем разносчиками. А дети как раз погибнут. Понимаете, поэтому говорю, а вот эта информационная гигиена, она принципиально нужна. И, конечно же, люди, которые возвращаются, у них немножко другие моменты. Это вопрос постоянного стресса и боевых действий, и умение жить в более спокойной ситуации. То, что все время жить в стрессе, в адреналине, умение не сорваться, например, на какую-то ситуацию, когда тебя кто-то случайно толкнул в метро, в поезде, или вдруг на тебя криво посмотрела, там, я не знаю, продавщица или какой-нибудь регистратор в поликлинике, понимаете, вот это очень сложно. И не запить сложно. И найти свое место после этого сложно. Найти себе место, если вдруг у тебя еще травма или потеря возможности заниматься своей какой-то предыдущей работой. Вот это адаптация, которая действительно крайне важна.
2: Скорее вопрос на уровне государства. Показать путь и образ будущего и цели какие-то, да? Поставить какие-то понятные...
3: Два аспекта принципиально важных. Во-первых, что государство не бросит тебя или система не бросит тебя. Система в данном случае... Неважно, это район, область, город, твой там, я не знаю, домком, завком, там кто угодно. Что ты придешь и даже с какими-то сложностями ты вольешься в те дела, которые у тебя сейчас есть. Это первая часть. А вторая – действительно дать те возможности, не финансовые льготы, я имею в виду, потому что финансовые льготы ты можешь проесть и, простите, пропить иногда, а так, чтобы ты мог найти себе дело, которое тебе приносило удовольствие, и ты мог с этим делом жить. Одна из тоже историй замечательных – это удивительнейшая история. Человек, у которого нет ни рук, ни ног – этом мероприятии.
2: На этом форуме,
3: он
2: да.
3: Обучает других, как нырять.
2: Дайвингу, да, удивительно вообще.
3: Как учиться, например, дышать под водой, заниматься экстремальными какими-то даже видами спорта. Человек сам по себе...
2: У него же граната в руках взорвалась, да? Это же вот просто совершенно невероятная история. Такой глубины человек, даже супруга его, которая всю жизнь с ним, и всю жизнь ни рук, ни ног у человека нет. И при этом он такой воли, такой силы.
3: Абсолютно. Поэтому, получается, ты видишь людей, которых сейчас вот эта тяжелейшая ситуация, что называется, приподняла, и мы стали их видеть. И мне кажется, что те люди, которые были на этом, ну, форуме, мы их знаем и видим, но очень хочется, чтобы о них узнали просто обычные люди. И вот этот вот путь к такой вот информационной прям гигиене, когда ты видишь такие замечательные истории человеческих побед и героизма впрямую, да, о том, что просто люди делают свое дело. И при том, вы же обратите внимание, большинство из них не может и даже не умеет говорить какие-то высокопарные речи или какие-то зажигательные речи. Они просто говорят: я сделал это, потому что я должен был это сделать. Максимум, что они еще могут сказать: победа будет за нами, и все мы вместе, понимаете? Потому что это то, что они чувствуют.
2: Какие у вас ближайшие проекты, выезды вместе с Народным фронтом, сборы?
3: Ну, во-первых, сейчас действительно с нашими коллегами занимаемся, ну, такими двумя вещами, потому что вот эта вот тема информационной гигиены и здоровья, и демографии нашего народа очень меня сильно волнует. Более того, уже на этом мероприятии ведь президент не просто так сказал, под, ну, что называется, наблюдением Народного фронта 552 поручения президента. Подавляющее большинство — это все, что относится к социальной повестке и к здравоохранению, и к доступности медицинской помощи. И я очень надеюсь, как все мы, что боевые действия закончатся победой в каком-то ближайшем обозримом будущем, и задача Народного фронта, конечно же, будет социальная повестка, демография, здоровье населения и информационная гигиена. И именно в том разрезе, что именно пока мы их не научим, мы можем перекладывать ответственность на людей, так же, как многие

0: идет до него, каким образом он, давайте я такое, ну, маркетинговое слово применю, как он эту информацию для себя купит,
1: угу.
0: как она в него войдет, что станет его. Не потому, он это сделает не потому, что я сказал,
1: да.
0: не потому, что кто-то другой сказал, а потому, что это его. И вот когда это его, тогда он сможет так жить и уже примерять к этому своему какие-то другие позиции, которые, ну, как бы могут подойти или нет. И тогда ты ответишь на вопросы информационной гигиены и психологического здоровья, и тогда ты проще с ним будешь говорить. И да, я очень огорчаюсь, когда я вижу случаи неадекватного, некачественного оказания медицинской помощи, плохой работы. Но вот ровно так же мы видим плохие, там, не знаю, плохих водителей и плохих продавцов. Но просто когда это касается двух вещей, о которых, кстати, сказал президент именно, это медицина, образование.
1: Медицина и образование, да.
0: Понимаете? Но вот это две ключевых вещи. И он только третьим сказал специальную военную операцию. Потому что вот это выше задачи, больше задачи, глобальные задачи.
1: Спасибо вам огромное за разговор. К сожалению, невероятно быстро течет время, просто незаметно.
0: Ну, когда есть интересная тема, мне кажется,
1: она всегда так. Да, когда есть интересная тема. Давайте послушаем еще один музыкальный привет от бойца с позывным Ирий.
2: Всем здравствуйте. Мой позывной Ирий. Я служу на Курском направлении. Хочу передать привет своим родным и близким, а точнее своей маме Елене и сестре Виктории. Хочу попросить вас поставить песню нашей бригады ветераны. Песня называется «Аки-таки». Победа будет за нами.
3: Аки как так, как на фронте, алчишь крови, ты не брат.

Аки как-то как на фронте, алчишь крови, ты не брат. Боже, дам скажи, где воин, он был русским, как я.

0: Это была композиция «Аки, как там, как на фронте» для бойца с позывным «Ирий». В гостях у нас был Андрей Петрович Продеус, известный российский врач-педиатр, иммунолог, профессор, активист Народного фронта. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
1: Спасибо вам за то, что у меня есть возможность с вашей помощью какие-то мысли говорить и о том, что мы действительно обсудили очень важные темы. Я очень надеюсь, что те темы, которые мы подняли, и то желание рассказать о реальных, тихих, можно сказать, таких героях, это очень важно. Мне бы хотелось, чтобы о них знали больше.
0: Да, и огромное спасибо Народному фронту за такое невероятное событие, где мы узнали истории настоящих героев, где мы смогли прикоснуться к вот этому настоящему человеческому подвигу, скромному,
1: теплу,
0: тихому,
1: теплу, любви и какой-то самопожертвование.
0: Да, совершенно невероятное настоящее мероприятие вышло с таким с теплым сердцем. Ну и, конечно, установки, которые дал лидер после встречи с президентом, всегда чувствуешь, что ты делаешь то, что

Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Уфе полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые атаки украинских беспилотников привели к жертвам в Белгородской области. Президент Венгрии подписал документ о собственном отстранении. Российские команды разыграют титул победителя Кубка мира по киберспорту. Подробности далее. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребенок, получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Уточняется, что дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое. Один мужчина от полученных травм скончался на месте, также пострадали четыре мирных жителя. Шуваев подчеркнул, что 16-летняя девушка получила осколочное ранение бедра, двое мужчин получили осколочное ранение, один из них в крайне тяжелом состоянии. Обещание НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение последующих двух лет может оказаться невыполнимым, пишет газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики. Согласно информации издания, объемы помощи со стороны стран-доноров распределены неравномерно. Так, крупнейшими поставщиками военной помощи и по сей день остаются Германия и Великобритания, тогда как от Франции, Италии и Испании с прошлого года значительных пакетов помощи не поступало. Кроме того, как пишет газета, из 400 миллиардов евро, который институт ЕС пообещали за 4,5 года конфликта, к концу апреля Украина получила около 180 миллиардов евро. Напомню, лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса, который состоялся 7 и 8 июля в Анкаре, обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в этом году и столько же в следующем. Новый президент Венгрии будет избран парламентом в течение 30 дней. А в это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Действующий глава государства Тамаш Шуяк подписал принятую парламентом Венгрии поправку, которая предусматривает отстранение его от должности и ограничивает количество депутатских сроков в стране до трех. Премьер страны ранее предупреждал, что если Шуяк не подпишет принятую в понедельник поправку в течение 5 дней, против него запустят процедуру импичмента. В Киргизии в связи с аномальной жарой энергетики начали кратковременно отключать электричество в отдельных районах Бишкека и Чуйской области, заявили журналистам в субботу в пресс-службе местного предприятия электросетей. Уточняется, что перерывы в электроснабжении потребителей могут длиться до 2 часов. При этом со стороны энергетиков принимаются все меры по обеспечению бесперебойной подачи света. Потребление электроэнергии достигло на фоне рекордного зноя максимального уровня не только в Киргизии, но и в ряде других стран Центральной Азии. Напомню, в пятницу из-за сбоя автоматически произошло отключение двух высоковольтных линий, вызвавший масштабный блэкаут в Бишкеке и в ряде других городов. Российские команды BBTeam и P-Vision встретятся в финале турнира по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту, который проходит в Париже. Первые в полуфинале обыграли китайскую VC Gaming со счетом 2-0, вторые же обыграли еще одну российскую команду Team Яндекс. Турнир изначально должен был пройти в Рияде, но из-за обстановки на Ближнем Востоке был перенесен в Париж. Гранд-финал и матч за третье место пройдут в воскресенье. Призовой фонд турнира по Dota 2 составляет в этом году 2 миллиона долларов. Победитель заработает 750 тысяч. Действующим чемпионом является также российская Team Spirit, которая вылетела в четвертьфинале текущего турнира. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Это исторический ликбез на радио «Спутник». Сегодня мы с вами поговорим о нацистских преступлениях. У меня в студии юрист, руководитель рабочей группы цифровой истории по изучению процессов, проходивших по делам нацистов в ФРГ и ГДР, Иван Будилов. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Про что мы поговорим? Что будет в центре нашего внимания?
3: Ну, сегодня мы поговорим про преступления тайной полевой полиции или секретной полевой полиции. И сегодня мы будем обсуждать процесс, который проходил в ГДР в 1975 году в городе Нойбранденбург. Тогда судили переводчика из тайной полевой полиции Арнольда Костровски. И перед тем, как мы начнем, я думаю, будет неплохо напомнить читателям, как судили нацистов в ФРГ в Западной Германии, как судили нацистов в ГДР, и в чем разница в судебной практике двух стран. Потом мы перейдем к тайной полевой полиции, расскажем, что это за орган, и уже потом к преступнику, о котором мы сегодня поговорим. Начнем с судебной практики, пожалуй.
2: Да, ну, мы уже упоминали в этой студии о том, что судебная практика в ГДР была гораздо жестче, чем в ФРГ, что, в общем, понятно, потому что ФРГ занимала сторону западных стран в холодной войне, и любой такой жесткий приговор нацистскому преступнику мыслился как вода, которая льется на мельницу Восточного блока, и в первую очередь Советского Союза. Поэтому в ГДР все было гораздо жестче. Вот насколько жестче?
3: Ну, я бы сказал, что это одна из причин, но ключевая причина – это разница в законодательстве. Потому что в ГДР как раз в законодательстве были нормы международного уголовного права. Это, в частности, устав Международного военного трибунала в Нюрнберге, он тоже был интегрирован в уголовный кодекс. И в том числе они применяли, если посмотреть приговоры, вот эту вводную часть, шапку процесса, там было... Конвенция ООН 26 ноября 1968 года о неприменении сроков давности за военные преступления и преступления против человечности. То есть вот если мы смотрим Уголовный кодекс ГДР, пока мы ГДР обсуждаем, то там 9 составов в особенной части Уголовного кодекса военных преступлений, преступлений против мира и преступлений против человечности. Если мы посмотрим общую часть Уголовного кодекса, то там указано, что на такие преступления не распространяется срок давности, который обычно присутствует в уголовном праве. То есть ГДР, оно свое национальное законодательство под нормы международного права переделало, международного уголовного права. Теперь, что касается ФРГ, чтобы было с чем сравнить. В ФРГ действовал уголовный кодекс, принятый еще в 1871 году, в год основания Германской империи. Естественно, он действовал с поправками, которые были приняты в том числе в Третьем Рейхе. И там не было вот этих составов. Там не было составов военных преступлений, преступлений против человечности. Их в принципе не было. Почему? Потому что вот немецкие правоведы, они критиковали устав Международного военного трибунала. Они сказали, что он создает некое такое, скажем, особое право, да, и это право признано как бы закрепить победу за победителями и унизить побежденных. Вот именно из этого чувства поражения уже второй раз, да, после Второй мировой войны, немцы решили, что они тоже создадут свое право, особое право, и стали применять уголовный кодекс. То есть вот все вот эти убийства... Да, в Западной Германии, ФРГ. Что все эти убийства, в том числе Холокост, геноцид советского народа, это же все геноцид, это преступление, направленное на единую цель, на реализацию единой цели. Они это рассматривали как отдельные, никак не связанные с общей целью убийства. То есть, ну, как обычное убийство. И там было два убийства. Значит, первое убийство – это у нас тяжкое, квалифицированное, 211-й параграф уголовного уложения. Ну, если сравнивать с нашим уголовным кодексом, это часть 2 статьи 105. Там как раз все вот эти квалифицированные признаки. И простое убийство, тот шлак, это 212-й параграф. То есть, обычное убийство, часть 1 нашей 105-й УК. РФ статьи, ну, если сравнивать, да, чтобы было понятнее. И что еще хочу сказать. И была субъективная теория разграничения. Вот главными преступниками признавали обычно трех человек. Это Адольф Гитлер, как глава нацистской Германии, это Генрих Гиммлер, как глава немецкой полиции СС, и его подчиненный, глава Главного управления имперской безопасности, руководитель Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. Ну, так вот по лестнице сверху вниз. Три человека. И они считались главными преступниками, которые отдавали все вот эти приказы. И было два понятия. Первое понятие – это исполнитель, а второе – это пособник. То есть вот у нас есть три преступника, а все остальные – это либо исполнители, если быть точным, соисполнители вместе с этими тремя, и пособники. Кто такой исполнитель? Исполнитель – это лицо, которое совершило преступное деяние по собственной воле и преследовало личные интересы. Пособником признавался тот, кто реализовывал чужую волю и не был заинтересован в наступлении преступных последствий деяния. То есть ключевой признак – это воля. Вот заметили, чужая воля, своя воля. Да, это концептуальный признак субъективной стороны преступления. И вот немецкие правоведы, они даже рассуждали, что вот в нормальных условиях человек как бы сам принимает решение, совершать ему преступление или не совершать. В ненормальных условиях – это война, функционирование гитлерского режима. Свобода принятия решений у лица весьма ограничена, что должно трактоваться как смягчающее обстоятельство, признаваться таким обстоятельством. То есть воля – это главный признак, который разделяет пособников и исполнителей.
2: Если бы Адольф Эйхман был судим не в Иерусалиме, а, допустим, в Мюнхене, то его, скорее всего, не оправдали бы, но приговор был бы значительно мягче.
3: Ну, истории же нет сослагательного наклонения.
2: Нет сослагательного наклонения, но если оценивать прегрешение Адольфа Эйхмана, я напомню, что это фактически человек, который реализовал Холокост, да, но, тем не менее, делал это не по собственной воле, а по приказу вышестоящих органов, в частности, вот упомянутого Рейнхарда Гейдриха и Генриха Гиммлера, то, соответственно, он был бы пособником, а не преступником.
3: Мне трудно сказать, но вполне возможно, что да, поскольку Эйхман лично же, насколько я знаю, никого не убил из пистолета, из винтовки, не зафиксировано, поэтому вполне возможно.
2: То, о чем ты сказал, не противоречит совершенно тому, о чем сказал я, потому что вот эта вот юридическая разница, она как раз и была предпринята по политическим причинам. Ты об этом тоже упомянул. То есть это вот ФРГ, было придумано специальное право именно для того, чтобы нивелировать последствия поражения Германии во Второй мировой войне.
3: Ну, конечно.
2: И это говорит о том, что ФРГ чувствовала в определенном высшем смысле преемственность с Третьим Рейхом. А ГДР никакой преемственности с Третьим Рейхом не чувствовал. Это был антифашистское государство, антирейх. Да. Поэтому у них законодательство было другое.
3: Знаете, что еще интересно? Что немцы удивлялись, что в судебной практике есть разница между обычными немцами, ганс нормали по-немецки, и нацистскими преступниками, НСТТа. Почему? Потому что если обычный немец совершит, скажем, убийство, кражу или изнасилование, любое, какое-нибудь из этих преступлений, он ответит по всей строгости закона. Если это совершит нацист, то там вот эта теория, которая разделяет исполнителей и пособников, и если это пособник, это от 3 до 15 лет. И что еще я замечу в связи с своими многолетними исследованиями, что убийство советских граждан, именно не еврейского происхождения, белорусов, русских, украинцев, они обычно квалифицируют как убийство без отягчающих обстоятельств. И более того, в отличие от упомянутых ГДР, ранее, там был срок давности за убийство без отягчающих обстоятельств. Срок давности составлял 15 лет. Отсчет шел с 8 мая 1945 года, соответственно, истекал 8 мая 1960 года. И вот мы когда с Ксенией Чепиковой на канале «Цифровой истории» разбирали процессы, мы с удивлением обнаруживали, что очень многие пункты обвинения именно в убийстве граждан не еврейской национальности, не еврейской, не цыганской, они квалифицировались именно как тот шлак, то есть убийство без отягчающих. И за это убийство были сроки давности, и, соответственно, либо оправдан за недостатком доказательств, либо обвинение снято, либо вообще не судили, потому что срок давности же. А в ГДР, напоминаю, никаких сроков давности не было.
2: Я бы расценил вот эту правовую ситуацию в ФРГ как проявление скрытой российской политики по отношению к славянским народам, вообще по отношению к советским народам.
3: Возвращаясь к вот этой судебной практике, это в первую очередь нарушает конституционный принцип равенства, закрепленный в самой Конституции, статьи 3. Потому что как вот по отношению к немцам действует вся строгость закона, законодательства, а по отношению к нацистам особое законодательство, то есть вот которое сами же немцы и придумали как раз вот из этого чувства обиды на союзников, потому что они считали, что это особое право такое вот союзников. Это закон контрольного совета номер 10 от 20 декабря, вот устав Международного военного трибунала, вот это все особое право. Они хотели в противовес создать, юристы в противовес вот этому праву.
2: Да, давайте перейдем
3: Что
2: такое тайная полевая полиция?
3: Тайная полевая полиция. Дело в том, что она была создана где-то в 30-е годы. Она впервые была использована в гражданской войне в Испании. И почему ее создали? После Первой мировой войны немецкие военнослужащие решили, а почему бы не создать такой специальный полицейский орган, который будет заниматься борьбой с диверсантами, с саботажниками и с подпольными группами сопротивления, а также препятствовать моральному разложению войск. И вот впервые вот группы тайной полевой полиции были задействованы в гражданской войне в Испании. Ну, конечно же, на стороне фашиста Франциско Франко. Потом уже до 1939 года решили в руководстве, что это не только будет вот эти функции выполнять, но и функции гестапо, потому что на сленге армейском оно называлось гестапо вермахта, тайная полевая полиция. И вот именно тайная полевая полиция боролась с партизанами, с комсомольцами, с коммунистами, выявляла советский актив партийный, да, и это была главная ее задача. Ну, помимо того, что она занималась в том числе и разведывательной деятельностью, она подчинялась Абверу и вермахту, и также местным и полевым комендатурам. Но потом, кстати, уже в 1942 году тайная полевая полиция вошла в состав 4-го управления РСХ, главного управления имперской безопасности, которого возглавлял Генрих Мюллер. Его сыграл Леонид Броневой в многосерийном фильме «17 мгновений весны». Ну, многие знают.
2: 4-е управление возглавлял, управление.
3: Да, да, 4-е управление. Что еще можно добавить? Вот можно вспомнить один циркуляр, называется 1/69 от 11 ноября 1942 года по борьбе с бандами на Востоке. Это циркуляр, который был предписан тайной полевой полиции о том, что она вместе, либо самостоятельно, либо совместно с коллаборационистскими силами должна находить партизан и их уничтожать. Также она должна брать их живыми и узнавать все о сопротивлении немцам, о немецким оккупационным властям. То есть вот это основные функции тайной полевой полиции. Борьба с диверсантами, саботажем, партизанами или, проще говоря, пресечение всех действий, которые угрожают государству и немецкому народу.
2: Я все-таки уточню по поводу подчинения. То есть тайная полевая полиция из-за подчинения вермахту перешла в подчинение СС.
3: Да. В 1942 году.
2: Потому что Мюллер-то это же структура СС.
3: Конечно, это гестапо. 4-е управление – это гестапо. Вот, ну давайте расскажем, какие процессы проходили в ФРГ и в ГДР, именно связанные с преступлениями тайной полевой полиции. Я не буду вдаваться в подробности, я просто назову количество и приговоры. В ГДР 5 процессов прошло. Из них один человек получил 12 лет заключения, четверо были приговорены к пожизненному заключению. Нет, трое, прошу прощения, приговорены к пожизненному заключению, и один человек приговорен к смертной казни и расстрелян. Ну, 5 человек суммарно. Значит, в ФРГ провели всего один судебный процесс. Как вы думаете, какой был вердикт? Это был суд Киля, 1974 год. Мы с Ксенией Чепиковой 2 года назад писали об этом статью.
2: Ну, скорее всего, оправданно, не доказано.
3: Да, подсудимый признан невиновным. Причем интересно, что это командир группы, командир, а его подчиненный в Восточном Берлине приговорен к пожизненному лишению свободы. Вот какая разница?
2: А командир... преступление одно и то же рассматривалось?
3: Нет, несколько разные. Там Могилев, 43-й год, уничтожение партизан в Газенвагене, ну, в машине душегубки. А в другом случае это преступление в Смоленской области, и поэтому, да, приговоры, ну, места преступления и сами преступления несколько разные. Хотя группа одна и та же. Вот один просто командир, другой подчиненный. И сегодня мы поговорим про группу ГФП-721 и переводчика Арнольда Костровски. Давайте мы коснемся его биографии. Интересно же, что это за такой человек, как он пошел в группу ГФП-721. Арнольд Костровски, он родился 1 января 1921 года в Липовке. Липовка — это был округ Пулин. Не очень силен, к сожалению, географией, я юрист. Поэтому это Волынская область. Вот где-то Западная Украина. Я смотрел вот это место. Ну, да, Западная Украина. Он посещал немецкоязычную школу 7-летнюю, а потом учился в гимназии. Его родители воспитывали в националистическом духе. Это указано в материалах процесса. То есть, ну, взгляды ему какие-то прививали определенные националистические. После окончания школы он работал бухгалтером в колхозе, ну, на Украине, видимо, советской, да, в СССР, а потом бухгалтером на молокозаводе. В марте 1941 года, ему 20 лет, его призвали в рабоче-крестьянскую Красную армию и направили на строительство укреплений. Но как только вермахт вторгнулся в Советский Союз, началась война Великая Отечественная, то он дезертировал. Ну, там сказано, что он просто ушел с, как сказать, места службы и вернулся в родную Липовку, да, на западе Украины. И потом он уже, когда был в Житомире, узнал, что тайной полевой полиции требуется переводчик. А Арнольд Костровский, он говорил на 3 языках. Он говорил по-русски свободно, по-польски и по-украински, а еще по-немецки. На четырех языках, да, как устно, так и письменно владел вполне свободно. И он решил присоединиться, потому что по происхождению он был гражданином СССР немецкой национальности. Он немец, он Volksdeutsch, этнический немец, который родился за пределами Германии. И он решил присоединиться. И вот тут началась вот его преступная карьера, можно так сказать. От простого переводчика, да, карьера, до рядового участника карательных акций, да, расстрелов. То есть изначально его задача была переводить протоколы украинской полиции или милиции, там, с украинского на немецкий, и также перевод инструкций. Он носил на руке повязку с надписью «На службе немецкого вермахта». И уже чуть позже, наверное, в 1942 году, ему сначала дали служебный пистолет. Он получил униформу вермахта. Он сначала просто ходил в гражданской одежде, потом уже получил униформу военнослужащего. И в 1943 году он получил карабин, дополнительно карабин, и прошел инструктаж об обращении с огнестрельным оружием. И вот самое интересное, я хочу поблагодарить нашего переводчика Николая Лазарева, именно он перевел эти материалы процесса, поэтому, Николай Лазарев, тебе большое спасибо и передаю привет, пользуясь случаем. И мы сейчас расскажем о тех преступлениях, в которых участвовал Костровский. Изначально в нескольких акциях он участвовал действительно как переводчик. Он переводил приказы с немецкого либо на украинский, либо на русский язык и сообщал, что жертв будет расстреливать, например, да? И еще он осуществлял такую функцию конвоирования. То есть, ну, он конвоировал и охранял место казни, угу, чтобы никто не сбежал. И потом уже на судебном процессе он сказал, что у меня всегда был заряженный пистолет. Ну, когда он еще пистолет носил. И, по-моему, карабин ему тоже давали, когда он кого-то охранял. И он сказал, что я готов был убить любого, если кто-то осмелится бежать во время акции. Какие места преступлений ГФП 721? Ну, в первую очередь, это... Коростень, это у нас...
4: Украина.
3: Да, это, да, территория Украины. Это Запорожье, это Сталина, ныне Донецк, это Чистяково, ныне Торрес. Да, и, да, и у нас город Шахты, Ростовская область, он тоже там совершал преступления. Хорель, это Полтавская область, там лагерь для военнопленных, как раз он участвовал в убийстве пленных. Какие еще? Болдырево, это тоже рядом с Чистяково. Ну, Чистяково я называю так, как переведено в процесс, и потом, ну, естественно, вы понимаете, что это Торрес нынешний. Бахмач, Гадич, тоже это все территория Украины. Бахмач, если не ошибаюсь, Черниговская область, я смотрел, а Гадич, извините, дорогие зрители, не слишком силен в географии Украины, тем более.
4: Скажи, пожалуйста, да, а преступления его сводились к конвоированию?
3: Не
4: или
3: только.
4: Вот что он делал?
3: Дело
4: еще
3: в том, что потом он уже стал участвовать лично в акциях массового уничтожения. Впервые он убил в 1942 году. В апреле 1942 года он с подразделением ГФП-721, он находился в городе Бахмач. И тогда он впервые убил человека. Это был мужчина средних лет, и он выстрелил ему в голову.
4: Зачем он это объяснял? То есть ему приказали или он сделал это по собственному желанию?
3: Он сделал это, да, во фруктовом саду. Расстрелы были во фруктовом саду города, и там вырыли яму заранее. И ему приказал командир, да, командир подразделения. И более того, хочу заметить, что он был знаком с известным коллаборационистом, который тоже служил в ГФП-721, Александром Юхновским, более известным как Алекс Лютый. То есть, да, это достаточно известный коллаборационист, насколько я помню. Ну, позволю немножко отвлечься. В 2020 году, во время эпидемии коронавируса, сняли сериал, назывался «Алекс Лютый», да, вот выходил, по-моему, там на одном из телеканалов. Я его посмотрел, ну, буквально два слова. Он имеет очень косвенное отношение к реальности. Ну, там очень много всего вымышленного, вымышленные сюжетные линии, другое место преступления, фамилию ему изменили, он же Юхновский. А там все, по-моему, Лехновский через «Л». Вот. Ну, в общем, ладно, мы не будем сегодня обсуждать кино. Я просто хочу сказать, что впервые, да, он совершил убийство в апреле 1942 года под приказыванием унтер-офицера Лёрса, тайной полевой полиции. Да, то есть жертву отвели во фруктовый сад, было 30 человек, и последнюю жертву он убил, последнюю, то есть, ну, там, 30-ю, по приказу вот этого Лёрса. И более того, уже на процессе было установлено, что он лично убил 18 человек. 17 человек он застрелил из пистолета, и одного человека он застрелил из винтовки. Помимо убийства, ему еще вменялось жестокое обращение с советскими гражданами. Зафиксировано 28 случаев такого жестокого обращения. Давайте разберем некоторые преступные эпизоды. Возможно, мы по времени не успеем всех коснуться. Давайте мы пойдем по порядку. То есть с 41 года и заканчивая 43-м годом. Последнее преступление – это город Никополь. 1 декабря 43-го года, а самое первое преступление, которое вот зафиксировано в материалах процессах, это, по-моему, август 41-го года, как раз Коростень. Вот. И если мы говорим про Коростень, то там установлены следующие обстоятельства преступления. В конце августа группа тайной полевой полиции была переведена из прежнего места дислокации в Житомир, в Коростень. Там в сентябре 1941 года Костровский получил от командира подразделения приказ без дальнейших объяснений отправиться в тюрьму вместе с офицером полевой полиции Вебером и еще одним охранником. По приказу Вебера он вызвал задержанного советского гражданина. Его отвели в расположенный неподалеку от тюрьмы парк, и Костровский перевел приказ Вебера выкопать яму. Он вручил ему лопату, Костровский, который ранее достал по приказу того же Вебера. И в этот момент секретарь полевой полиции Вебер крикнул «Копай быстрее, Иуда!», что и перевел подсудимый, ну там, с немецкого, видимо, на русский либо украинский язык. Пока этот советский гражданин, по-видимому, еврей, продолжал работать в яме, секретарь полиции Вебер внезапно выстрелил ему в спину. Он упал в яму, который затем засыпал охранника Костровский. После этого Костровский таки осознал преступный характер деятельности группы тайной полевой полиции. Тут я хочу подчеркнуть, что вот уже немножко забегая вперед, он прекрасно понимал, чем занимается тайная полевая полиция, что она выявляет советский актив, допрашивает советских граждан, участвует лично в массовых расстрелах наряду с айнзацгруппами. Но он не предпринял попытки дезертировать, влиться в ряды в Красной армии, просто потому, что он чувствовал себя связанным с нацистской Германией. Он же немец по происхождению, просто он родился на территории Западной Украины.
4: А я хотел бы еще подчеркнуть, что вот когда он получил приказ расстрелять человека, он мог бы отказаться, потому что вообще-то это не входит в его обязанности.
3: То есть, как переводчика,
4: как переводчика, да, конечно. И насколько мне известно, бывали случаи, когда даже офицеры отказывались расстреливать гражданских лиц, и если они этого не желали, они, например, запрашивали перевод в какое-то другое подразделение, на другую должность, и их за это не наказывали. Ну, да. Потому что это были нечастые случаи, но они были, а людей, готовых убивать, было как раз в избытке.
3: Но более того, немецкие криминологи после войны изучали документы и не обнаружили ни одного случая, когда кого-то именно расстреляли либо отправили в концентрационный лагерь за отказ выполнить преступный приказ. Самое строгое наказание, ну, это перевод на фронт. Самое строгое. Но вот чтобы жизнь отнять или отправить человека в концлагерь или его семью, близких в концлагерь, такого не зафиксировано. Это вот, да, Герберт Егер, например, это немецкий криминалист. Не криминалист, прошу прощения, криминолог. Он тоже изучал этот вопрос.
4: Ну, в данном случае совершенно явно, что Костровский просто захотел убить, и поэтому это сделал. Потому что если бы он не хотел, он мог бы этого не делать.
3: Вот, но
4: здесь его выраженная воля.
3: Вот тот эпизод, который я рассказывал, не убил, он закопал.
4: Это я понял, да. Я имею в виду вот тот эпизод 42-го года.
3: Апрель 42-го, да, раньше, Бахмыч, да, Бахмыч. Дальше они переместились в город Рамны, ударение на последний слог. Это Сумская область. Они туда прибыли, группа 821-й тайной полевой полиции, примерно в середине апреля 42-го года. И там совершилось два массовых расстрела. В первом расстреле погибло 50 советских граждан, во втором, вот, если я не ошибаюсь, произошел тоже второй расстрел весной. 10. Ну, то есть 60.
4: Костровский что?
3: Сейчас я скажу, что он сделал. Ну, в первую очередь Костровский охранял. Он получил приказ высадить советских граждан из машины и встать на страже. Он стоял у погрузочной рампы грузовика, держа пистолет наготове, и подгонял пленных узников, да. И после высадки из транспортного средства другие члены группы тайной полевой полиции отвели их к яме, и, как это было принято в группе, убили выстрелом из пистолета в затылок. Костровский заявил, что застрелил бы любую жертву, пытавшуюся бежать. Это расстрел весной 42-го года, город Рамны.
4: Хорошо. Друзья мои, нам надо прерваться на перерыв. После этого мы вернемся и продолжим вот излагать этот увлекательный исторический детектив.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
6: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что транспортировку проведут специалисты службы медицины катастроф, для этого используют специализированный автотранспорт и санитарную авиацию. Напомню, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские дроны ночью попали в логистический центр Уайлдберрис в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли 7 человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Несколько пожарных и сотрудник нефтяной отрасли пострадали в Кувейте в результате воздушной атаки во время тушения пожара, сообщил представитель пожарной службы бригадный генерал Мухаммед Аль-Гариб. В результате ударов был поврежден ключевой объект нефтяной индустрии страны. Есть пострадавшие, заявляла государственная нефтяная компания. Местная Минобороны сообщила, что с раннего утра субботы силы ПВО перехватили несколько ракетных атак и беспилотников. Правящая в Венгрии партия ТИСА считает, что будущий глава государства не должен состоять в какой-либо политической партии, заявил лидер партии, премьер-министр страны Петер Мадьяр. Сегодня президент Венгрии Тамаш Шуек заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Новый лидер страны будет избран парламентом в течение следующих 30 дней. В это время его обязанности будет исполнять спикер Палаты парламента Агнеш Форстхофер. «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над московским «Спартаком» в серии пенальти в матче за Суперкубок России по футболу и в 10-й раз в своей истории завоевал престижный трофей. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. На гол спартаковца Кристофера Мартинса на 25-й минуте точным ударом с 11-метрового уже на 8-й компенсированной минуте встречи ответил Александр Соболев. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием в том числе запасных игроков. Ее спровоцировал все тот же Соболев своим эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Напомню, ранее форвард выступал за красно-белых. Матч прошел в Нижнем Новгороде в присутствии более чем 42 тысяч зрителей. В данной минуте это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов вы можете найти в канале «Радио Спутник» на платформе «Макс». Оставайтесь с «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
7: И вновь, дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о нацистском преступнике Арнольде Костровске, который совершал преступление, будучи служащим тайной полевой полиции. Вот сейчас мы поговорили о преступлениях на территории оккупированной Украинской ССР. Далее перенесемся уже на территорию РСФСР и поговорим о преступлениях, совершенных в Ростовской области.
8: Да, в городе Шахты. Давайте сначала еще упомянем, что был лагерь для военнопленных в Хароле, это Полтавская область. Там погибло 37 тысяч человек из-за невыносимых условий. Но при этом уже советская экспертная комиссия, в материалах процесса она названа именно так, вероятно, это чрезвычайная государственная комиссия по установлению расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Она установила, что рядом с заводом, неподалеку от города, 40 могил, 40 ям, ну, этих вот, где похоронены военнопленные, также Костровский в этом участвовал. Какая степень его участия именно в уничтожении советских военнопленных? Это происходило в августе 1942 года. Тогда из Рамны их отправили туда, штаб переместился. Во время своего пребывания в Хароле он вместе с секретарем полевой полиции Кубяком и другими отправился на грузовике в лагерь, где содержались пятеро советских военнопленных, обвиненных комендантом лагеря в партизанской деятельности. Пятерых пленных доставили в место расквартирования тайной полевой полиции, после чего с участием Костровски каждого допрашивали примерно 10-15 минут. После этого их на грузовике отвезли к траншее за городом Харол для казни. Костровский ехал вместе с ними в роли конвоира и переводчика. Он и другие охраняли пятерых пленных заряженным пистолетом в кузове грузовика, которых принудили стоять на колени во время всего маршрута. По приказу он заставлял пленных выходить из грузовика по одному, после чего других отводили в траншею. Там их расстреляли из пистолета выстрелами в затылок. Костровский, как обычно, стоял у машины с заведенным пистолетом на страже. И также помогал закапывать жертв. Вот это его участие именно в уничтожении советских военнопленных. То есть это обычные советские граждане и военнопленные. Тут надо как бы подчеркнуть вот эту разницу. Комбатанты и некомбатанты.
7: Ну, военнопленные тоже уже не комбатанты.
8: Ну да. Потом еще город Гадич. Вот до середины декабря 1942 года там также была группа 721-я. Что делал Костровский? Костровский, кстати, там тоже убил человека. Он убил в Бахмаче первый раз, он выстрелил в голову. А тут он убил человека, он целился в кончик левой лопатки жертвы, то есть в область сердца, ну, со стороны спины, видимо, если мы говорим про лопатку. Вот, он стал в конце шеренги, по приказу унтер-офицера Лёрса произвел один выстрел в шестую жертву. То есть всего было убито 6 советских граждан, которые доставили из тюрьмы. Обычно убийства происходили по одной и той же схеме. Вот была тюрьма в ведении тайной полевой полиции, и из тюрьмы граждан доставляли к месту казни. Это был какой-то овраг, траншея, яма, вырытая заранее. Там их заставляли снять верхнюю одежду и, допустим, раздеться либо полностью, там, либо до нижнего белья, и убивали выстрелом в затылок. Так совершали убийства служащие тайной полевой полиции, так совершали убийства служащие Айнзацгрупп, о которых мы уже, кстати, говорили в этой студии. Ну и теперь самое интересное, переходим к территории РСФСР, оккупированный город Шахты. В декабре 1942 года команда Кубяка, которую вот я упомянул, это был, по-моему, секретарь полевой полиции, она была приведена из Гадича в город Шахты. И Костровский вспомнил, что в Гадиче их сменила другая группа тайной полевой полиции, 725-я, он сам из 721-й. Вся группа, она временно дислоцировалась в Шахтах. В начале января 1943 года Костровский опять участвовал в массовом расстреле в этом городе. Ему было вместе со служивцами поручено забрать из тюрьмы 25 советских граждан, включая одну женщину, и доставить их на грузовике в угольную шахту. Это была шахта Красина. По данным советских властей, фашистские террористические организации, это вот процесс ГДР, они именно так и пишут, фашистские террористические организации, совершили в этой шахте многочисленные массовые убийства, обычно расстреливая жертв на краю шахты и сталкивая их вниз. В отчете комиссии города Шахты после освобождения района говорится, что в этой шахте лежали тела примерно 3500 человек. В общей сложности в шахтах фашистским террористическим аппаратом было убито более 13 тысяч человек. В эту шахту заключенных также доставлял и Костровский. С пистолетом наготове, то есть заряженным и со снятым предохранителем, Костровский оставался у грузовика, обеспечивая охрану и помогая жертвам выгрузиться. Этих людей также заставили частично раздеться и им связывали руки либо веревкой, либо даже проволокой. Так указано в материалах процесса. Во время поездки к шахте один из них пел «Интернационал». И 25 человек, находившихся в грузовике, были подведены к краю шахты другими служащими тайной полевой полиции и расстреляны по одному из пистолетов сзади. Те, кто не упал, их сталкивали. И теперь вот самое важное, почему я именно заинтересовался этим процессом, почему я дал одному из наших переводчиков этот процесс, потому что здесь упоминается известная шахта неподалеку от Донецка.
9: 4-4 бис,
8: Калиновка, да, именно здесь. Дело в том, что согласно материалам Чрезвычайной государственной комиссии, расстрелы проходили с весны 1942 года по август 1943 года. И там обнаружили тела, внимание, более 75 тысяч человек. То есть точная цифра до сих пор не зафиксирована. И опознали, насколько я помню, 168. Ну, немного, да, то есть самую малую часть, 168, задумайтесь, из более чем 75 тысяч человек, которые туда сбросили. И вот что говорится в материалах процесса об этой шахте. Ну вот в середине января команда, которой принадлежал Костровский, ее перевели еще дальше на восток. Она несколько дней дислоцировалась в Белой Калитве, потом до середины февраля в Морозовске. Оттуда команда была вынуждена отступить из-за наступления советской армии и разместилась в Сталино, ныне это Донецк. В Сталино фашистскими органами уничтожения были совершены массовые военные преступления и преступления против человечности. 721-я группа тайной полевой полиции сыграла особенно заметную роль в этих зверствах. Протокол Советской комиссии по установлению преступлений немецко-фашистских оккупантов, предоставленных суду, указывает на то, что в шахте, да, было расстреляно или иным образом убито более 75 тысяч человек. Некоторых сбросили живыми в шахту. Ну, обнаружили тела солдат, мирных жителей, включая женщин и детей. Естественно, Костровский к этому напрямую причастен. И тут указано, что они доставляли к этой шахте людей из города Чистяково, ныне Торез. Правильно я ударение Торез?
9: Да, да, в честь Мариса Тореза, главы французской коммунистической партии.
8: Да. Значит, из тюрьмы в Торезе ГФП 721 группа доставляла к этой шахте советских граждан и расстреливала выстрелами в затылок. И что тут сказано? Значит, в марте 43-го года сначала 721-я группа провела расстрел в Сталина. Это было 15 человек. Ну, Костровский опять выступал в качестве переводчика и конвоира. У него с собой был заряженный пистолет, и он также охранял. Ну, другие служащие, они забирали жертву с грузовика, вели к шахте, расстреливали и сталкивали в шахту ногами или оружием, если не падали сами. Выстрел в затылок как способ совершения убийства. Такой, ну, самый обычный для военных преступлений. С марта по август 43-го года его неоднократно отправляли в Чистяково. Вот, и он участвовал, вот тут я уже упомянул, в депортации невинных заключенных Сталина, где их убивали в вышеупомянутой шахте 4-4 Калиновка. Поскольку преступники из тайной полевой полиции первоначально не смогли найти подходящих мест для казни в Чистяково. Эта практика подтверждается выдержками из представленных суду списков заключенных Чистякова, в котором рядом со многими именами стоит пометка «Перевезены тайной полевой полиции в Юзовку». Юзовка – это нацистское название города Сталина. И Костровский причастен к транспортировке 10 советских граждан. Некоторых из них были обнажены и также связаны. Их перевозили из Чистякова в Сталина летом 1943 года на грузовике. Он переводил приказы, и еще он заставлял жертв сесть в грузовик. Они ехали в кузове, он, как всегда, был заряженным оружием, он был готов стрелять, если кто-то убежит. И в шахте он перевел приказ выйти, стоял с оружием, убивали поодиночке и сбрасывали в яме. И, кстати, вот тут интересно, по приказу секретаря полевой полиции Дитмана, он сказал, вытащи его отсюда, это он обращался к Островски, чтобы он вытащил советского гражданина из грузовика. Он лично отвел этого человека, это последний из 10 убитых советских граждан, и застрелил его из пистолета, ну, в голову. Столкнул его в яму рукой, и тут самое страшное. Он заметил, что когда жертв сбрасывали в шахту, ничего не было видно или слышно. То есть шахта очень глубокая, там глубочайший шурф, ну, бездонная даже, можно, наверное, так сказать. Вот, ну, потом тут еще упоминается убийство в Чистяково, тоже опять 10 человек, чуть позже, чем вот этот расстрел. Это лето 43-го, еще был один расстрел, наверное, также летом 43-го года. Тут написано «некоторое время спустя». Это следующий эпизод. И самое интересное, это 8-й, 9-й, 10-й эпизод. Ну, это одни из самых последних эпизодов, да? 8-й эпизод – это совершение преступления, которые были представлены в качестве доказательства на малом Нюрнбергском процессе, 12-м Нюрнбергском процессе, на котором, кстати, подсудимый был командующий 18-й армией группы армии «Север» Георг фон Кюхлер и его преемник Вильгельм фон Лейб. И вот на этом...
9: Наоборот. Вильгельм фон Лейб был предшественником, фон Кюхлер преемник.
8: Да, предшественником, прошу прощения, оговорился. Вот, в этом отряде, значит, Костровский участвовал в допросах в 721-й группе в Чистяково. Ну, он переводил приказы, инструкции для местной украинской полиции. И суду представлено множество документов, которые Костровский переводил на русский язык приказы администрации в Чистяково или излагал основные положения в сокращенном виде на русском языке. Это объяснялось тем, что по указанию Дитмана прием освобождения заключенных местной тюрьмой документировалось в письменной форме. И вот в апреле 43-го года расстреляли 7 советских граждан. Их расстреляли в Дроновской балке. Нашли все-таки место, где они расстреляли советских граждан. Тут написано «Горбачевская впадина», но потом я уже посмотрел, и это Дроновская балка. А 21 апреля, вот это самое важное, да, 21 апреля 43-го года, дата подтверждается отчетом о деятельности группы 721. Это часть доказательств, представленных на 12-м малом Нюрнбергском процессе. Ну, подразделение Дитмана совершило массовое убийство. Костровский получил приказ с другими явиться в местную тюрьму и забрать 10 человек. Им связали руки проволокой и веревкой, заставили снять одежду и перевезли на грузовике. Ну, как всегда, Костровский заряженным оружием ехал в деревню Болдырево. Это деревня под Чистяково. И вот некоторые жители этой деревни, они были обвинены в партизанской деятельности, да? И он знал об этом, потому что участвовал в допросе. Недалеко от Болдырева уже вырыли яму, еще 24 доставили заключенных на дополнительных грузовиках, то есть жертв стало еще больше. Еще дополнительно персонал из Сталина пригнали для участия в казни. И Костровский выполнял функцию в качестве охранника, подгонял заключенных, использовал резкие слова. Было 34 убитых, 34. Жертвы убиты поодиночками, выстрелами в затылок, и он подводил к яме 4 мужчин. Убивал их выстрелами в затылок. И, кстати, имена 34 убитых, они известны из вышеупомянутого отчета. То есть можно проверить, кто погиб 21 апреля 43 года, ну, близ деревни Болдырева. Среди жертв были родители и сестры-свидетельницы, которая позже выступала на процессе и которая сама дважды допрашивалась тайной полевой полиции. Ну, потом дальше тут идет еще один эпизод с Горбачевской впадиной или Дроновской балкой, да, вот более известно. Это лето 43 года, 6 советских граждан. Потом следующий эпизод, это еще одно убийство, 10 советских граждан, это вскоре после этого. Ну, то есть массовое убийство, как мы видим, да, вот из тех материалов, которые я подготовил. Еще одно лето, август, самое позднее, да, 43 года, это один советский гражданин. Его застрелил Костровский, он выстрелил ему в спину из пистолета, пока тот копал могилу себе. Ну и подождал, чтобы убедиться, когда он уже не двигается, он засыпал яму. И осталось несколько последних эпизодов, и можем переходить сразу.
9: Я думаю, что эпизодов достаточно, потому что наши слушатели уже поняли, что мы имеем дело с откровенным упырем.
8: Угу.
9: Вопрос в другом. Вот как он выстраивал свою защиту, и выстраивал ли он ее вообще?
8: А сейчас перейдем к этому. Давайте один еще эпизод затронем, хотя бы один. Я думаю, у нас 2 минуты на это вполне хватит. Эпизод, который произошел в Запорожье, тоже вот очень важный город. Это осень 43-го года, уже тогда вермахт отступал под ударами и натиском Красной Армии. И тогда допросили 5 советских граждан в местной тюрьме, а потом их расстреляли. Тоже Костровский участвовал в допросе. И что еще тут написано в материалах процесса? И, да, лично конвоировал. Ну, потом Покровская, предпоследний эпизод, это поздняя осень или зима 43-44 года. И тут сказано, что погибло 15 человек. И последний эпизод, именно расстрел, это Никополь. Это 1 декабря 43-го года, тогда расстреляли 20 советских граждан. И потом уже советская комиссия обнаружила тела, хотя не 20, там, это минимальное число, она обнаружила тела 60 человек. 42 человек удалось опознать, остальных не удалось опознать, 18 человек, да? На телах обнаружили следы истязания и связывания. Ну и последнее, Костровский, как я уже говорил, он всегда участвовал в пытках. Он избивал людей шлангами, он избивал людей ремнем. И не только он, а в том числе и другие служащие тайной полевой полиции. То есть если мы даже как с точки зрения уголовного права квалифицируем его деяния, это совершение умышленное причинение тяжкого или среднего вреда здоровью группы лиц. Ну, потому что они вместе. Один, допустим, Рунцхаймер натравливал немецкую овчарку, а другой, Дитман, по-моему, избивал жертв в перчатках кулаками, а третий, по-моему, бил кожаным ремнем. Ну, то есть они все практиковали. Многие свидетели, они, допустим, работали уборщиками в ведомстве тайной полевой полиции, но в здании, где они расквартировывались. И они отмывали кровь после допросов, потому что граждане, они возвращались либо окровавленные, либо просто вот обессиленные. И одна свидетельница слышала крики, и одна свидетельница, фамилия сокращена, к сожалению, не знаю, Ага, ну, сокращена Агафонова, Агарова, не знаю, это советская свидетельница, она сказала, что она видела, как Костровский за волосы тащил женщину, бил ее резиновым шлангом. И всего зафиксировано 28 случаев жестокого обращения. В Чистякова, Сталина, ну, как минимум, да, вот сейчас скажу, вот еще не забыл ли я какой-то еще город, в Рамнах, наверное, в Рамнах. Более того, Костровский на процессе признал только 2 случая жестокого обращения, 2 из 28 доказанных. Это еще неизвестно, сколько их всего было. И теперь вот самое интересное, что было дальше, после того, как 44-й год. Он отступил в Румынию, он уже был зачислен в вермахт, и в 43-м году он даже получил немецкое гражданство, гражданство Третьего Рейха. 30 августа 44-го года Костровский попал в советский плен в Румынии. Но он уничтожил свой военный билет, свою солдатскую книжку и добыл новую, приобрел новую. Там было написано не Арнольд Костровский, а Арнольд Красовский. Год рождения с 21-го поменял на 22-й, изменил место рождения, место проживания. Его никто в советском плену не узнал.
9: То есть он представился немцем, ну,
8: да,
9: с территории
8: Германии. Он сказал, что он служил в 44-м армейском корпусе интендантом, либо штаб охранял. И после этого, в 49-м году, его выпустили из советского плена, освободили как военнопленного. Ну, то есть он же сказал, что он просто в вермахте служил, да, и он действительно был призван в вермахт. Он вернулся в ГДР, он поселился в ГДР, не в ФРГ, в город Темплин. Он несколько лет проработал в народной милиции, ну, полиции, да, наверное, ГДР, и в общественной организации. Он женился под чужим именем, и у него в браке родился, по-моему, даже один ребенок.
9: То есть он так и был Красовский?
8: Красовский. Не Костровский, а Красовский, да. И потом уже с 72-го года он работал кочегаром в Темплине. Самая неприметная работа – кочегар. Потому что вот ФРГ, нацистские преступники, имели наглость продолжить строить свою политическую карьеру. Ну и такие даже были. А он нет, он наоборот. Он, во-первых, под чужим именем жил, под чужой фамилией. Во-вторых, ну, выбрал самую неприметную работу. Единственное, в материалах процесса говорится, что он часто менял места работы и пил много, очень чрезмерно употреблял алкоголь. Видимо, заглушал свою нечистую совесть. Теперь вот вопрос, как же его разоблачили? Вот как вышли, что вот Красовский — это Костровский? В материалах процесса об этом не сказано ни слова, а я не люблю ничего додумывать. Могу сделать только предположение, которое от факта следует отличать. Скорее всего, так как правоохранительные органы ГДР сотрудничали с Советским Союзом, то Советский Союз отправил материалы по преступлениям тайной полевой полиции в ГДР, и его так обнаружили. Но это лишь мое предположение. Как было на самом деле, это неизвестно. Мы перевели приговор. Приговор состоит из обстоятельств дела, доказательств и правовой оценки, определения меры наказания. Доказательства, кстати, были представлены отменно. Это было 16 свидетелей Советского Союза, 9 из них приехали на процесс в ГДР. 3 свидетелей, к сожалению, скончались, но их показания тоже приняли и зачитали. 4 свидетелей не смогли приехать из Советского Союза по причине болезни или по другим причинам. Также Костровский сам признался, он частично признался в участии в расстрелах, но не признавался в жестоком обращении. Сказал только в Чистякова я 2 раза избивал ремнем советских граждан. Только 2 раза, не 28. Частичное признание. Потом было опознание. Свидетели однозначно опознали Костровский по фотографии. И более того, вот сейчас скажу, чтобы не соврать, это экспертное заключение Института военной истории Национальной народной армии ГДР, тоже было представлено суду экспертам. Фотокопии доказательств, которые были представлены на других процессах судебных, и из архивов СССР, в том числе на процессе, который я упомянул, 12-й Малый Нюрнбергский процесс, с Вильгельмом фон Лейбом, первым командиром, да, группы армии «Север», и его преемником Георгом фон Кюхлером, да. Ну, также документы из города Чистякова, которые содержали инструкции тайной полевой полиции, также были представлены в качестве доказательств. Арестовали Костровски 4 февраля 1974 года, то есть спустя 29 лет после окончания войны. Ну, поместили в изолятор, суд начался 27 октября 1975 года в Нойбранденбурге, а закончился 5 ноября 1975 года. Приговор, самое вот...
9: Все-таки да. До приговора хочу понять, да? Как он защищался?
8: Ну, он сказал, что он просто выполнял приказы и не испытывал сострадания никакого к жертвам. И, в принципе, он был готов принять пожизненное заключение.

0: в убийстве 326-327 и одном покушении. В пытках 28 граждан, личном убийстве 18. Приговорили к пожизненному заключению. Наверное, финальный вопрос. Я верил, что вермахт победит. Я верил в победу нацистской Германии только когда Красная Армия переломила, как сказать, ход исторических событий, да, и стала наступать уже, и немцы стали отступать, то он сказал, что да, и я подумал, что когда-нибудь смогу быть привлечен к уголовной ответственности за свои преступления. То есть да, он верил в то, что вермахт победит, он считал себя немцем, он считал, что он выполняет приказы, и ему даже в голову не приходило уклониться от них. Он сказал, ничего подобного, никак не хотел облегчить участь советских граждан.
1: На процессе звучала российская тематика, то есть мы помним, что Volksdeutsche, угу, они привлекались на сторону нацистской Германии, в том числе и российскими лозунгами. Угу. Всегда их пытались завлечь идеей о том, что они принадлежат к высшей расе.
0: Но вот единственное,
1: это как-то звучало на процессе.
0: Он сказал, что хотел привести своего брата Артура, который проживал в СССР на момент процесса, и он его привел в тайную полевую полицию в качестве переводчика, но он не прошел проверку. Но он испытательный, угу, срок не прошел, он не стал нацистским преступником. А также Костровский сказал, что советская власть несправедливо обошлась с его родителями. Как именно несправедливо, в процессах не сказано. Тут вот коротенькое лаконичное предложение. Несправедливо обошлась с родителями. Может, 30-е годы это какая-нибудь раскулачивание, да, коллективизация, вот эти все процессы. Но я не хочу ничего додумывать, я хочу говорить только факты, только то, что достоверно известно. Поэтому, да, возможно, это обида, в том числе на советскую власть. Возможно, это вот ощущение, что вот он немец, он должен послужить своей истинной родине, а не Советскому Союзу, да, вот если мотивы его преступлений. Ну, возможно, какой-нибудь садизм, если он и пытал, и расстреливал. Но это уже отдельное. То есть, ну, трудно сказать. Это все криминология. Криминология изучает преступности преступников. А теперь, наверное, что с ним стало в итоге?
1: Да.
0: Опять скажу достоверно, мне ничего не известно. Есть книга про судебные процессы и расследования в ГДР, и там написано, что он умер в тюрьме. Там отлично написано, умер в заключении, в 1984 году пытался подать прошение о помиловании. Еще интересно, после приговора он не подавал апелляцию. Ну, согласился с пожизненным заключением. Это для него лучше, чем быть расстрелянным, например, как он делал в годы войны.
1: Насколько это типичный процесс для ГДР?
0: Я смотрел судебную практику, там и пожизненные есть, и смертную казнь. Вы имеете в виду соотношение смертной казни и пожизненного? Или еще вот этих сроков определенных, да?
1: Ну, скорее, смертной казни и пожизненного, да.
0: Мне, если честно, трудно сказать, но, скорее всего, даже, наверное, пожизненно осужденных было больше в ГДР, чем казненных. Больше, гораздо больше пожизненно осужденных. Предположение сделаю такое смелое.
1: А что-то известно про общественный резонанс этого процесса?
0: Нет, это юридический документ из сборника, только материалы процесса о том, какие преступления, какие доказательства, биография преступника. Вот, к сожалению, Николай не переводил биографию, но я ее озвучил, я ее выучил и сказал.
1: Скажи, пожалуйста, вот в современной Германии насколько широко известны результаты тех процессов, которые проходили в ГДР?
0: Ну, вот, как я уже сказал, есть одна книга, но, к сожалению, ее очень трудно получить именно в России. Но в ГДР очень все засекречено, поскольку я сам изучаю эти судебные процессы и стремлюсь находить все больше новых документов, особенно связанных с расследованием. Просто это архивы Штази. Вот все вот эти материалы по судебным процессам, в том числе процесс над Костровским, это архив Штази, отделение в Бранденбурге, а степень секретности определенная есть. И получить их не так-то просто. Но книга есть, статьи есть, в газетах об этом тоже писали, об этом люди знали. То есть не сказать, что это что-то засекреченное было. Именно вот о расследовании, о том, что было после процесса, я не знаю. Потому что у меня вот на сегодняшний день не все доступно, к сожалению.
1: Ну что же, друзья мои, мы осветили еще одну печальную страницу истории нашей страны. Часть которой находилась под временной оккупацией немецко-фашистских войск, и в это время совершались вот такие вот чудовищные злодеяния, бывшие частью геноцида советского народа. Материалы судебных процессов, проходивших в ФРГ и в ГДР, являются уникальными источниками, поскольку там рассказывается о тех преступлениях, которые, может быть, не находили достойного отражения в отечественной исторической науке, а самое главное, мы узнаем имена как жертв, так и преступников, которые тоже знать надо для правдивого и научного написания истории Великой Отечественной войны. Иван, большое спасибо. На сегодня все.

«Знать за 90 секунд». 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23.00, столько же в Мурманске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые жертвы украинских атак в Донецкой Народной Республике. Массовые акции протеста в поддержку бывшего министра обороны Украины разворачиваются в стране в эти минуты. Российская сборная триумфально завершила выступление на Международной химической олимпиаде среди школьников. Подробности далее. Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Глава региона уточнил, что в поселке Новолуганское при атаке на жилой дом погибла женщина, в Шахтерске при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина. Отмечается, что помимо этого повреждения зафиксированы в городских округах Горловка, Шахтерск, Дебальцево, Макеевка, а также в Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах. Сотни жителей Украины в разных городах присоединились к митингам в поддержку экс-главы Минобороны Михаила Федорова, сообщает украинское издание «Новости.Лайв». Украинский телеканал «Общественное» в свою очередь указал, что люди вышли на митинги в Виннице, Львове, Хмельницком, Днепропетровске, Николаеве, Тернополе, Ивано-Франковске, Одессе, Ужгороде и Черкасах. Телеканал опубликовал соответствующие фото. Напомню, ранее журналисты «Время.ua» передавали, что протесты в Киеве в поддержку Федорова перерастают в акцию с критикой Владимира Зеленского. Сторонники демократов в США более мотивированы поддержать свою партию на выборах в Конгресс в ноябре, чем республиканцы, следует из опроса компании Ipsos для газеты «Вашингтон-Пост». В общей сложности 48% американцев заявили, что поддерживают демократов, а 45% готовы голосовать за республиканцев. Однако, если учитывать только тех, кто абсолютно уверен, что пойдет голосовать, поддержка демократов достигает 53 пунктов, тогда как рейтинг республиканцев остается на том же уровне. Напомню, следующие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов Палаты представителей Конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов. Суд в Ереване рассмотрит вопрос продления ареста лидера оппозиционной партии «Мать Армения» Андранику Тиваняну. Заседание пройдет 21 июля, сообщает пресс-служба партии. Политика, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине, арестовали в конце мая. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Тиваняна было инициировано уголовное производство по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Двое московских школьников завоевали золотые медали на Международной химической олимпиаде в Узбекистане в составе российской сборной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что учащиеся выступали в составе российской сборной, состоящей из 4 человек. Команду наградили 4 золотыми медалями, а всего в олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран. Собянин добавил, что Международная олимпиада по химии считается одной из наиболее авторитетных по этому предмету. В прошлом году юные москвичи получили 4 золотые награды. Сборные Франции и Англии разыграют сегодня бронзовые награды чемпионата мира по футболу. Матч за третье место начнется в полночь по московскому времени. Ранее французы в полуфинале уступили сборной Испании со счетом 0-2, а англичане проиграли Аргентине в драматичном матче 1-2. Для французского тренера Дидье Дешама этот матч станет последним у руля национальной сборной, с которой он побеждал на чемпионате мира в России в 2018 и доходил до финала в Катаре в 2022. Да, на минуте это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в канале «Радио Спутник» в МАКС. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей ровно через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. Традиционно в это время на радио «Спутник» «Африканское турне». С вами в студии работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня «Африканский час» у нас ожидает 2 блока. В первом блоке поговорим о том, как мы углубляем наши отношения с Африкой, почему так много и часто к нам стали ездить африканские чиновники, это и министры иностранных дел, это и лидеры государств. На фоне, кстати, недавнего совершенно африканского турне Сергея Викторовича Лаврова, главы российского МИД, в Москву приехали министры иностранных дел Чада Абдуллая Сабре Фадул и министр иностранных дел Гвинеи Бисау Фатумату Джао. Посетили они российскую столицу, как я уже сказал, сразу после того, как Сергей Лавров был с визитами в сразу нескольких африканских государствах. Ну, повестка у нас на самом деле обширная, при этом география контактов также привлекает свое внимание. Будем сейчас говорить о том, почему сейчас, почему Гвинея-Бисау, почему Чад, вообще какие у нас отношения и какая у нас стратегия на этот счет с Владимиром Анатольевичем Байковым, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо в 2016-2022 годах, заместителем заведующего кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Извините, заведующим кафедрой, да, международных отношений, дипломатии Московского гуманитарного университета. Владимир Анатольевич, здравствуйте, приветствую.
3: Добрый день, рад вас тоже слышать. Хоть нахожусь не в Москве, в дальнем Подмосковье, но связь нормальная, можем общаться.
2: Да, да, да, это очень важно, тем более, что наши слушатели и зрители очень часто, к сожалению, сталкиваются в последнее время с проблемами со связью, не в контексте нашей радиостанции, а вообще в целом, но это новая реальность, мы с ней боремся, насколько это возможно. Владимир Анатольевич, Чад – страна, которая привлекает внимание не только России, не только в Москве задаются вопросом о том, как правильно использовать стратегическое местоположение этого африканского государства. Гвинея-Бисау вообще страна, которая вызывает много споров. Ну, допустим, я помню, как президент Трамп, американский лидер, во время своего первого срока заявил о том, что Гвинея-Бисау — это вообще наркогосударство, и эта страна живет только за счет наркотиков. Ну, естественно, такое обобщение, оно не соответствует той реальности и действительности, которая наблюдается. Скажите нам, пожалуйста, как, на ваш взгляд, правильно оценивать значение этих государств? Ну и как они влияют на нашу стратегию развития отношений с Африкой?
3: Спасибо. Постараюсь в рамках отведенного, к сожалению, небольшого времени эти емкие вопросы осветить. Ну, начну с Чада, потому что это в какой-то мере ностальгический момент. В свое время, еще в 1974 году, я там начинал свою дипломатическую службу, провел 4 года. Вот, и сами понимаете, мое становление как дипломата проходило в этих условиях небольшого нашего посольства, но очень активно даже в те времена в советские развивались наши отношения. Ну, достаточно сказать, что посольство, которым работало по тем советским временам, всего у нас было 5 дипломатов, а советских только командированных специалистов было более 200 человек. И это невзирая на то, что исторически в те времена Чад был плотно связан с бывшей метрополией. Ну, достаточно сказать, что на территории Чада находилась и до недавнего времени находилась одна из крупнейших военных баз французских. Вот. Поэтому Чад – страна важная, интересная, хотя иногда мои коллеги в МИДе шутят, убирают первую букву. Да, климат там непростой. Вот. Но люди, которые там живут в этих непростых условиях, люди трудолюбивые, люди гордые. Вот, знаете себе цену, и как это бывает в Африке, очень высоко ценят дружбу, особенно которая является не конъюнктурной, а такой, знаете, основанной на подлинных, так скажем, интересах, на чувствах взаимных симпатий, то, что наблюдалось в советское время. И к нашему большому удовольствию это сохранилось и в настоящее время. Россия как правопреемник. Вот, пользуется этим большим политическим капиталом, который остался с тех давних советских времен. И в частности в Чаде, что вот хочу заметить для наших слушателей, в Чаде, который, как я уже отметил, традиционно, в общем, опирался на Францию, вот, очень серьезно, и первые лидеры чадские, первый президент Франсуа, он же потом стал Нгарта Тамбалбай, убитый в результате позднее там переворота, который мне как раз пришлось пережить, вот, работая там. И последующие лидеры, они опирались на Францию. Нынешнее руководство, вот, и нынешний президент Деби, Махамад Идрис Деби, отец которого погиб в 21-м году с оружием в руках, хочу сказать, вот, в столкновении с мятежниками, он кардинально перестраивает политику своей страны, именно исходя вот из тех исторических, я бы сказал, предпосылок, которые созрели еще в советское время. Чад стал активно развивать с нами не только политические контакты, но и военно-технические, и экономические, и культурные. Ну вот самый интересный пример. Министр, кстати, наш уважаемый Сергей Викторович недавно об этом говорил. Для страны с населением 21 с небольшим там, миллионов человек, да, тот факт, что в нашу страну по государственной линии сейчас едут на учебу более 300 чатских граждан, по-моему, на вот этот учебный год, который, ну, с 26-27, 360, вот о многом говорит, о том, что рвется молодежь чатская к нам на учебу. И как отметил министр Лавров, поэтому, так сказать, показатель сейчас занимает одно из ведущих мест тропической Африки. Вот по числу тех стипендий, которые наше государство предоставляет чатским гражданам. Значит, мы с чадом заинтересованы развивать отношения. Ну, во-первых, исходя из его геостратегического положения, если посмотреть даже на карту, вот, кто соседи у чада, и Великая Нигерия, и Камерун, и Нигер, вот, и, значит, там, если дальше на север смотреть, и Ливия. И с учетом той непростой ситуации, связанной с террористической активностью в этом регионе, роль чада возрастает. Хочу отметить для наших слушателей, что чадская армия, вот нынешние вооруженные силы чада, да, одна из наиболее боеспособных в тропической Африке. Ну, обычно, знаете, многие армии в Африке, ну, такие, я бы сказал, переточные, да, для там демонстраций, каких-нибудь парадов. А у часов действительно нормальные вооруженные силы, порядка 80 тысяч бойцов, вот, имеющих серьезный боевой опыт, и, кстати, которые привлекались и для ведения боевых действий в соседних странах по просьбе правительств этих стран вот, в борьбе как раз с экстремистскими террористическими организациями. Поэтому по этому направлению тоже с часами развиваются серьезные отношения. И вот этот визит, буквально это был на днях, когда 14 июля, по-моему, да, вот,
2: да.
3: Меньше недели. Вот нанес наш рабочий визит, значит, министр иностранных дел господина Фадули, как раз является подтверждением вот этого растущего, значит, политического сотрудничества, активного диалога и наших контактов на самом высоком уровне. Нас не может не порадовать то, в завершении своего, так сказать, монолога, хочу что сказать, то, что многие африканские лидеры и чадский президент, да, в том числе, подтверждают готовность приехать к нам на третий саммит России и Африка. Для нас это очень важно с политической точки зрения. Все эти потуги Запада, той же Франции, нас как-то изолировать, показать, что у нас нет опоры и поддержки, все это, в общем, оказывается пшиком. Вот. Африканцы хотят, заинтересованы и будут с большим интересом участвовать в работе предстоящего саммита в октябре.
2: Владимир Анатольевич, вы важную тему затронули по вопросам, которые касаются отношений этой страны, Республики Чад, с внешними центрами силы. И мы знаем, что последние годы активно власти Чада предпринимали меры для того, чтобы избавиться от чрезмерной опеки некогда колонизаторов и тех стран, которые считались лицами, да, или же государствами, которые играют главную роль в африканской политике. Да. Та же самая Франция, вывод французских войск, совсем недавно это произошло, кстати.
3: Плюс мы знаем... Это пару лет назад, это буквально.
2: Да-да-да, в 24-м году. Плюс мы знаем, что Чад пытается выстраивать достаточно сбалансированные отношения и с Китайской Народной Республикой, и с Турецкой Республикой, кстати, которая тоже активна на этом направлении. Вот в этом контексте мы очень часто в наших эфирах говорим о субъектности африканских государств. И совсем недавно в одном из самых последних эфиров речь шла про Восточную Африку. Вот как раз говорили про последнее турне Сергея Викторовича в Африку, африканские государства, и про Мозамбик говорили вот в этом контексте. Я, наверное, от себя добавил бы, что Чад по сравнению с многими соседями, с той же самой Ливией, Нигером, допустим, даже Центральной Африканской Республикой, но теперь еще и Суданом, это действительно полностью субъектное государство. И это самодостаточный партнер, это страна, которой мало что надо на самом деле в вопросах взаимодействия, она может позволить себе пытаться говорить на равных. И это тот самый элемент многополярного мира, на мой взгляд, который мы, собственно, и продвигаем на международном уровне. И вот в данном контексте действительно, опять же, как вы подчеркнули, географическое положение этого государства на севере Ливия, которая до сих пор не объединилась, и, слава богу, там гражданский конфликт перешел все-таки в политическую фазу из военной, и они пытаются договориться каким-то образом. В Судане гражданская война продолжается, во втором блоке об этом будет идти
3: сейчас,
2: разговор.
3: Сейчас тоже, да, там в какой-то мере причастие, ну, я имею в виду по беженцам там.
2: Да-да-да, конечно.
3: По некоторым обвинениям в том, что кого-то поддерживают из противоборствующих, да.
2: Буквально три месяца назад из Хартума звучали предупреждение о том, что если Чад не займет более жесткую позицию по отношению к силам быстрого реагирования, то суданская армия оставляет за собой право наносить удары по территории Чада. Вот об этом, да, сейчас Владимир Анатольевич сказал нам. В Центральноафриканской Республике до активного вмешательства и помощи Москвы мы прекрасно помним, что Банги находилась, ну, просто на грани коллапса. В Камеруне есть свои проблемы с сепаратистами, хотя Камерун достаточно стабильное государство. Нигерия крупнейшая с точки зрения...
3: Ну, там есть проблемы транзита власти, в общем, прямо скажем, тоже непростые.
2: Да, в прошлом году особенно, да, мы наблюдали эту историю с Камеруном. Ну и Нигерия крупнейшая с точки зрения демографии государство Африки, при этом государство не однообразное, крайне разнообразное, имеет свои проблемы. Мы знаем, там есть и террористическая организация Боко Харам, запрещенная организация, с которой, собственно говоря, власти страны активно борются, но при этом теракты продолжаются, не прекращаются. Вот в этом непростом окружении, ну, про Нигер мы говорим постоянно, там, думаю, повторяться нет смысла сейчас. Да. Вот в этом непростом окружении Чад, собственно говоря, сумел построить свою политику для поддержания стабильности и пытается так или иначе развиваться. Что мы можем предложить Нджамене в этом контексте? Что Нджамена может предложить Москве?
3: Ну, во-первых, я полностью поддерживаю высказанное вами мнение, что Чад действительно одно из тех государств в тропической Африке, которое мы можем полноценно считать субъектом. Да? Чад проводит свою внешнюю политику, ну, естественно, и с учетом интересов и своих ближайших соседей, и вообще африканских подходов. Но это страна, которой вряд ли кто-то сейчас из внешних игроков в состоянии диктовать свою волю. Это очень важный момент, который нам надо учитывать. Да, при этом страна не очень богата. Я-то еще, знаете, застал времена, те 70-е годы, когда в Джамене, в столице, было всего две асфальтированных улицы. Одна, как сейчас помню, это имени генерала де Голля, главная, и вторая там где-то рядом проходила параллельно, где президентский дворец у них тогда находился. Вот. А сейчас страна за счет того, что они и стали нефтедобывающие, да, ну понятно, что при участии западных компаний, вот, но это им позволяет, между прочим, кроме традиционных вот товаров, как хлопок, например, да, которые они экспортируют, вот сейчас экспортируют нефть и даже нефтепродукты. Там построен был нефтеперерабатывающий завод, и они в соседние государства сейчас нефтепродукты поставляют. То есть даже с экономической точки зрения, вы правильно сказали, у Чада достаточно возможностей, чтобы оставаться, ну, опять же, относительно самодостаточным, ну, исходя, так сказать, из африканских реалий, мы понимаем. Вот, и для нас очень важен Чад, я еще раз хочу это отметить, с точки зрения геостратегической. Это действительно государство, у которого боеспособная армия, у которого энергичное руководство, вот, имеющее и значит, серьезный военный опыт, и достаточные силы и возможности для защиты своего суверенитета и оказания необходимой помощи своим соседям. Да, я тут не преувеличиваю, понимаете, конечно, мы знаем, что происходят кровавые стычки, особенно в районе озера Чад. Кстати, чадские военные несут довольно серьезные потери, вот, но они в состоянии все это купировать. Поэтому первое, что я хочу сказать, для нас вот в этой дуге, если мы посмотрим на карту от Мали там через Нигер и дальше вот к Центральноафриканской Республике, да, где мы, в общем-то, имеем довольно активное присутствие, что тут скрывать, и по линии ЧВК Вагнера и ныне по линии Африканского корпуса Министерства обороны. Вот сейчас в этой вот конфигурации для нас имеет серьезное значение. Поэтому я вот хочу тут выделить несколько важных элементов. Вот этот геостратегический, то есть наше сотрудничество в обеспечении безопасности в Сахаро-Сахельском регионе, вот, по военной линии. Я не думаю, что чадцы, например, настолько заинтересованы в прямом присутствии наших военных из африканского корпуса, как в соседних странах. Но все равно плотное взаимодействие с нашими военными они, конечно, осуществляют. Это не является секретом ни для кого. И, как мне представляется, у нас серьезные возможности для развития и гуманитарного сотрудничества. Вот этот пример, о котором я уже говорил и отмечал Сергей Викторович Лавров, что чат оказался уникальным в этом смысле для нас партнером, когда они фактически, вот, ну, не будучи такой уж крупной, да, по африканским масштабам страной, по числу стипендий, вот, вышли на самые стипендии, которые по государственной линии мы предоставляем, вышли на первые места, понимаете? Вот. По экономическим проектам, ну, с учетом географического положения, анклавности этой страны, довольно сложно говорить. Плюс, все-таки, не забываем то, о чем я уже сказал, вопросы обеспечения безопасности, террористическая активность. Все-таки эти факторы, да, их нельзя сбрасывать со счетов. Ну и другой, конечно, момент, вот эти многочисленные санкции, сложности для выхода нашего бизнеса на внешние рынки, но те препоны, которые нам чинят наши так называемые бывшие партнеры западные, все это создает, конечно, свои проблемы для Чада. Чад в нас заинтересован как в важном политическом и военно-стратегическом партнере. Плюс то, что я отметил, вот это важный фактор гуманитарного сотрудничества. Не забудем, уважаемые коллеги, что африканская молодежь тянется к нам. Вот, они действительно хотят искренне учиться в России, вот, получать качественное образование, узнавать больше нашу страну, изучать русский язык, вот, и приносить пользу своей стране. Вот вспоминаю свою даже дипломатическую юность, даже в те годы, в 70-е, могу сказать, уже много было выпускников советских вузов, которые занимали очень серьезные должности в частном и государственном аппарате, и в различных частных структурах. Вот. Поэтому они видят, что есть возможность, получив качественное образование в нашей стране, и вот себя сделать, так сказать, состоятельным народом.
2: Владимир Анатольевич, у нас...
3: Спасибо, я хотел по чаду вам дать свое мнение.
2: Да, спасибо большое. Он очень подробный, очень интересный. Я думаю, что нужно, наверное, отдельную делать программу по чаду и говорить вот просто по всем пунктам, которые нас могут заинтересовать. А их действительно много, и в один блок уместить, к сожалению, не получится. Да. По Гвинее-Бисау у нас 5 минут остается до конца первой части.
3: Да, хорошо. Коротко, это страна, которую я не настолько близко знаю, как Чад. Но что могу сказать? Во-первых, не забудем историю, что Советский Союз оказывал серьезную политическую поддержку гвинейскому народу, да, вот населению Гвинеи-Бисау, вот, в борьбе с португальскими колонизаторами. Вот, и это, естественно, осталось в памяти и политической элиты, и военной. Кстати, многие военные получили подготовку и образование в нашей стране и в советское время, и в настоящее вот уже во времена России. Вот. Проблема с Гвинеей-Бисау, вот я тут хотел маленький комментарий по заявлению господина Трампа. Понимаете, не само государство, там у них наркогосударство, но, к сожалению, в государственных структурах и военных немало тех лиц, которые завязаны в той или иной мере вот на этом трафике. Это, к сожалению, известный факт. Вот, ну и власти пытались и пытаются с этим бороться, вот, но это имеет место. Ну, может, частично это связано с тем, что страна, конечно, очень бедная, вот, и, может быть, один вот из источников, так сказать, дополнительных доходов, вот, вот этот канал, о котором упомянул американский президент. Значит, сейчас там непростая ситуация. Страна эта известна тем, что там регулярно происходят военные перевороты. Ну, что там, 2 миллиона с небольшим населением, да, армия там, не знаю, несколько фактически тысяч человек, вот, и, ну, сила достаточная для того, чтобы навести свои порядки. Вот в том году опять произошел очередной переворот. Говорят, что якобы с подачи бывшего теперь уже президента, который проигрывал на выборах и вроде поддержал действия военных, Хотя сам при этом сейчас находится в Марокко, да, политическое убежище там получил. Ну, невзирая на все вот эти перетурбации, да, у нас с этой страной остались очень хорошие отношения. И вот тот факт, что мадам, вот эта госпожа Жао Фатумата приехала к нам с рабочим визитом буквально через 2 месяца после своего назначения на этот пост, но она до этого уже бывала часто в России, там, в другом качестве, вот, говорит о том, что вот эта последовательная политика, да, развития отношений сохраняет силу. И не забудем важный момент, невзирая на все вот эти сейчас сложности для наших компаний, «Русал» все-таки вошел на рынок в Гвинее-Бисау, вот, создал там дочернюю компанию и разрабатывать настроено серьезно и соответствующие инвестиции предусматриваются. Крупное месторождение бокситов. Считается, что порядка 150 миллионов тонн, кстати, вот подтвержденные запасы. Это очень большая цифра. Так что там перспективы у нас хорошие. И не только вот в плане экономическом, но и гуманитарном, как и с Чадом, кстати. Ну и военном, естественно, тоже исторически. Так что вот не случайным являются визиты глав дипломатических ведомств этих двух стран. Это все укладывается в нынешнюю логику. Африканцы хотят, да, разговаривать на равных, и они заинтересованы не в каком-то там покровительстве со стороны бывших метрополий, а в налаживании нормальных партнерских отношений. Вот мы такие отношения с ними развиваем, вот они это чувствуют, и не скроем, хотя публично боятся об этом, конечно, говорить, они все с большим интересом и вниманием наблюдать за тем, что происходит в зоне СВО. И многие, вот так, ну, неофициально, а в частных беседах, вот тет-а-тет, подтверждают, в общем, свою поддержку действиям нашей страны. Для нас это дорого стоит.
2: Владимир Анатольевич, действительно, для африканцев то, что происходит в Восточной Европе, и та террористическая война, которая была развязана с помощью Запада руками Украины против России, является элементом и продолжением борьбы за независимость, борьбы с колонизаторами в 21 веке. И они об этом говорят прямо при, как вы действительно правильно подчеркнули, частных беседах. Для них это мало чем отличается от той борьбы, от той войны, которую они, собственно говоря, прошли за собственную независимость в 60-е, в 70-е и задолго до этого еще. И вот, кстати, то, о чем мы тоже вначале сказали, там проблемы со связью и так далее, это же это тот вот гибридный вариант террористической войны, западная модель, которая постоянно применяется по отношению к тем странам, которые Запад сам для себя назначил врагами. И что в Африке, что на Ближнем Востоке, что против нашего государства, все под копирку одинаково. Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, нанесение ударов по транспортной логистической инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, по экономическим объектам, по гражданским объектам, по гражданскому мирному населению. Это вот все один в один террористические методы ведения войны западных государств, которые они просто под копирку. И вот и с этим тоже определенные трудности в нашей стране тоже связаны, но наша армия с этим разберется в ближайшее время, как сказал наш президент. С нами был Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайный полномочный посол России в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо в 16-22 годах, заведующий кафедрой международных отношений, дипломат Московского гуманитарного университета. После вернемся с африканским турне.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Один мужчина ранен в результате атаки ВСУ на автозаправку в городе Льгов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что у пострадавшего слепые осколочные ранения левой ноги. Глава региона также призвал жителей сохранять бдительность. Еще один человек пострадал от удара беспилотника ВСУ по грузовому автомобилю в селе Салтыково Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Кроме того, разрушения зафиксированы в селе Новая Деревня, в поселке Майский и в городе Шебекино. Контингент войск НАТО в Эстонии будет увеличен в следующем году, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Количество британских военных на территории страны вырастет сразу на 25% и составит 1200 человек, добавил он. Размещение техники и боеприпасов для нового контингента начнется уже в текущем году. Кроме того, на ближайшее будущее запланированы учения, которые на территории Эстонии проведет 4-я бригада вооруженных сил Великобритании, уточняет эстонская телерадиокомпания ERR. Военные Индии вступили в перестрелку на разграничительной линии с Пакистаном, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Согласно информации журналистов, индийские военные пресекли попытку террористов перейти границу. По оценке издания, это стало первым крупным инцидентом, связанным с прекращением огня, с момента окончания индийской операции «Синдур» в мае прошлого года. Тогда, по итогам 4 дней активных боевых действий, Нью-Дели и Исламабад договорились прекратить столкновения. В мае этого года начальник штаба сухопутных войск Индии Упендра Веди заявил, что армия страны готовится к проведению операции «Синдур 2.0» при необходимости. Президент Венгрии Тамаш Шуек, подписавший поправку к Конституции, которая предусматривает его отстранение от должности, заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен путем нарушения конституционных ценностей. «Весь институт президентства Венгрии лишился своей основной функции», — добавил он. При этом политик признал, что он не имеет полномочий для противодействия изменениям в основной закон, принимаемым парламентом в рамках формально законной процедуры. Напомню, ранее премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр сообщил, что с 20 июля обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхофер. Россиянка Алина Корнеева не сумела выйти в финал теннисного турнира в Афинах WTA-250, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро. В 1/2 финала она уступила гречанке Марии Саккари. Встреча завершилась поражением 19-летней 90-й ракетки мира со счетом 1-6, 5-7. В финале соперницей греческой спортсменки станет победительницей матча Клары Таусон из Дании и Барбары Крейчиковой из Чехии. К данной минуте это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей, фото, видео, медиаматериалов в канале «Радио Спутник» в Макс. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
0: Друзья, в эфире радио «Спутник. Африканское турне». Мы продолжаем. В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский африканист, высоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первом блоке говорили о визитах глав МИД Гвинеи-Бисау и Чада в Москву. Во втором обещали поговорить про Судан. Напомню, что с мая 2023 года в этой африканской стране, одной из крупнейших арабских стран по совместительству, продолжается гражданская война. Гражданская война, в результате которой сотни тысяч человек стали беженцами, вынужденными переселенцами. Тысячи погибли, десятки тысяч получили ранения. Ну и страна находится на грани коллапса. Все попытки, которые предпринимались для того, чтобы каким-то образом прекратить военные действия и найти политическое решение, до сего дня терпели крах. Многие государства предпринимали такие меры, и арабские страны, и страны Запада, и Турция та же самая. Много-много было инициатив. Американцы несколько раз с ними выступали. Вот последняя на этой неделе также была выдвинута, и даже есть какая-то реакция со стороны противоборствующих сил в Судане. Это, напомню, временное правительство и так называемые силы быстрого реагирования, вооруженные формирования, ну, по сути дела, ополченцев, которые весной 23-го года, ну, и подняли мятеж, по сути дела. Так вот, так или иначе, суданское правительство заявило о том, что готово поддержать предложение о гуманитарном прекращении огня и перемирии с перспективой выхода на проведение всеобщих выборов при условии полного вывода повстанцев сил быстрого реагирования из захваченных ими регионов на юге и на юго-западе страны. Говорят в, значит, интервью источники для американских СМИ, ну и там же американская пресса сообщает, что силы быстрого реагирования также заявили, что готовы согласиться на трехмесячное перемирие для доставки ООН гуманитарной помощи в ряд регионов, но категорически отвергают условия о выводе войск захваченных ранее территорий. Кроме того, силы быстрого реагирования требуют полной реструктуризации суданской армии, национальной службы разведки, безопасности, ну и ряда других государственных органов. Вообще ситуация в Судане такая тупиковая. На фоне войны на Ближнем Востоке весной этого года мы наблюдали некое затишье, просто потому что ближневосточные страны так или иначе, ну, имеют большое влияние на происходящее в Судане. Об этом тоже много раз рассказывали. Сегодня поговорим о том, имеет ли какую-то перспективу, какое-то будущее новое предложение США. Попытаемся его немножко подробнее разобрать. Ну и диспозицию, в принципе, правительства Судана и сил быстрого реагирования тоже бы надо рассмотреть, потому что 2026 год в этом смысле намного более активен. С нами на связи заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики Всеволод Свиридов. Всеволод, приветствую, спасибо, что нашел время.
11: Рау, приветствую. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Рады тебя видеть и слышать. Обычно мы говорим про Африку южнее Сахары в наших эфирах с тобой, но сегодня затронем такую терра инкогнита, опять же, в твоих для нас, значит, эфирах по арабским государствам Африки, по Северной Африке, по Судану в частности. Ну, конечно, хотелось бы поговорить о том, какая Судан прекрасная страна, о том, что это древняя цивилизация, там протекает Нил, это государство, где люди живут не на каком-то отдельном клочке земли, там 4% территории, а, ну, распределены, по крайней мере, на юге, на востоке, равномерно. Ну, то есть, так или иначе, есть много всего интересного. О чем хотелось бы поговорить все-таки? Но говорим про войну, потому что она затмевает все остальное. Скажи, пожалуйста, что нужно сейчас иметь в виду по той ситуации, которая в Судане наблюдается? А там, я так понимаю, ООН даже прекратила считать жертв, особенно на юго-западе этой страны. То есть нет достоверной информации, на которую можно было бы опереться. И я так понимаю, что тактический тупик все-таки никуда не делся. Ни суданская армия, ни силы быстрого реагирования показать какого-то перелома на поле боя не могут, а политических вариантов выхода тоже нет.
11: Да, я перед тем, как мы перейдем к военным действиям, позволю себе маленькую ремарку, раз уж ты сказал, что Судан — это не Африка южнее Сахары, а Северная Африка. Напомню, что Судан восходит к арабскому, да, само название страны. Арабы эти земли еще в Средневековье называли Беляда Судан, что с арабского переводится как «страна черных», и поэтому и до сих пор это носит название. Поэтому Судан во многом находится на стыке между Северной Африкой и Африкой южнее Сахары. Конечно, в нем вот этой африканскости было куда больше, когда Южный Судан был составной частью Объединенного Судана, да, до 2011 года. Но, тем не менее, очень много вещей, которые присущи странам Африки, Южнее Сахары, в Судане сохраняются. Да и в целом не менее важно для Судана связи с Эфиопией или с другими соседними странами Африканского рога, чем, например, с Египтом. Что касается динамики вооруженного конфликта, то я здесь с тобой соглашусь. Ситуация зашла в тупик, но в тупик, который скорее выгоден сейчас международно признанному правительству, которое вернуло во главе с Бурханом, которое вернуло контроль над Хартумом, которое контролирует основной порт Судан, который обеспечивает транзит южносуданской нефти по своей территории и в целом довольно устойчиво себя чувствует, да, по сравнению с, там, с 2023-2024 годах, в то время как силы быстрого реагирования копались на периферии, контролируют Дарфур, Кордофан, приграничные с Чадом регионы, и это позволяет им как раз и получать снабжение там, через Чад, через Центральную Африканскую Республику, опираясь на поддержку своих там, региональных партнеров и покровителей. А в целом для центральных властей в Судане, для Хартума, контроль над Дарфуром и Кордофаном, как нам показывают события нулевых, не очень привычен. Да? На протяжении всех нулевых годов, да, с конца 90-х, на территории Судана шла кровавая гражданская война, и она как раз в первую очередь шла вокруг Дарфура и Кордофана. Правительство тоже его не контролировало во многом, на его территории действовали боевики. И сейчас, конечно, силы быстрого реагирования во многом на этот опыт и на инфраструктуру Судана тогда опираются. Но мы видим, что и у официальной армии не хватает ресурсов, возможно, не хватает и международной поддержки где-то, чтобы этот мятеж подавить. И поэтому те переговоры, которые сейчас предлагают нерегиональные партнеры, они им тоже выгодны, чтобы зафиксировать статус-кво. И, конечно, сейчас у них, как я уже говорил выше, переговорная позиция намного лучше, чем она была еще пару лет назад. Плюс и расклад сил в регионе изменился, что тоже позволяет рассчитывать Бурхану и его окружению на положительный исход даже переговорного трека.
0: Всеволод, ты очень четко отметил вот ту предысторию, о которой нас действительно часто забывают, о том, что такое Судан вообще там конца 80-х, 90-х, нулевых. Африка вообще тогда была крайне нестабильной, она и сейчас не во всех регионах стабильна, как мы можем сказать. Но при этом меня всегда интересовал вопрос о том, насколько вообще события в Судане влияют на соседние страны. Вот в этом долгосрочном разрезе, да, потому что, ну, десятилетия, по сути дела, Судан является источником какой-то дестабилизации. Что Судан сейчас в этом смысле для себя представляет из региона? Я даже не про там сотни тысяч беженцев, которые в Египте, которые в Эфиопии, которые в Чаде, даже в Ливии, насколько я знаю, там есть, да, большое количество выходцев из Судана, которые покинули за последние 2-3 года, значит, страну. А вот в плане геополитической стабильности, ведь, как я уже сказал, много иностранных участников происходящего. Я бы даже не стал бы их роль сейчас разбирать. Много раз мы об этом говорили. И хотел бы подчеркнуть, что вот в этом смысле мы, опять же, как и на Ближнем Востоке, кстати, являемся страной, которая имеет очень хорошие и стабильные отношения практически со всеми. И в этом регионе, и с теми внерегиональными участниками, которые принимают активное участие в происходящем. То есть наша роль, я думаю, она еще не исчерпана, она в будущем еще проявит себя в плане миротворчества в данном контексте. Но все-таки крупная страна, Судан, насколько я знаю, в плане сельского хозяйства страна номер один, да, по своим возможностям и перспективам в Африке и вообще среди арабских государств. Вот именно в контексте арабских государств я прекрасно помню, что наибольшая площадь посевных площадей потенциальных, да, имеется в Судане, даже после отделения юга, Южного Судана 15 лет тому назад. Далее, Судан очень богатая с точки зрения природных ресурсов, драгоценных металлов, государства. И вот, кстати, Кордофан, Дарфур, ну там в Дарфуре еще и нефти много, а в Кордофане, насколько я знаю, именно драгметаллов и месторождений большое количество, и законсервированных уже, и неразведанных, и разведанных, и те, которые разрабатываются. При этом Судан — страна с большим населением все-таки. Население неоднообразное. Мы помним, я к чему клоню, мы помним пример Ливии, который был, да, 2011 год. Была Ливия, была стабильность. Нет Ливии, ну и на огромных просторах, сравнимых по площади с Европой, всей зарубежной, не только, наверное, Европой, ну такой большой-большой очаг напряжения. Весь Сахара-Сахельский регион, помимо прибрежных, скажем так, субрегионов, ну, сейчас представляет из себя, ну, я бы не стал бы прямо очень жестко как-то выражаться, черная дыра, там, белое пятно или еще чего-то, но большой-большой такой территории, очень часто беззакония и террористической активности. Судан как оценивать в этом ключе?
11: Ну, я начну со второго, да, твоего тезиса. Действительно, если мы посмотрим факторы, да, экономические у Судана, предпосылки для устойчивого развития есть. Это и протяженная береговая линия, и выход к Красноморскому бассейну. А соседи Судана, тот же Египет, Джибути, ну, Эритрея меньше, конечно, зарабатывают на транзите, зарабатывают на то, что вдоль их побережья идет торговля между Азией и Европой. И действительно, очень населенная страна, и страна в долине Нила. И как раз вот это сельское хозяйство может развиваться с опорой на ту ирригационную инфраструктуру, которую потенциально можно создать. Есть и другие факторы, да, опять же, запасы полезных ископаемых. То есть для устойчивого развития у Судана есть все, да и окружение неплохое, Египет, как минимум, и Эфиопия, тоже крупные очень рынки, с которыми можно активно сотрудничать, и с которыми Судан, вот до того, как у него в 2023 году начались проблема, и уже после того, как он вышел из международной изоляции, после того, как Башира свергли в 2019 году, он довольно активно вовлекался в региональную дипломатию ближневосточную, именно на востоке Африки, на севере Африки. Поэтому вводные есть, да, надо только договориться различным, очень разнородным внутренним игрокам о правилах игры. Что касается геополитики, действительно, очень здесь много переплетается интересов, и та же Ливия, о которой ты упомянул, ее развал тоже играет важную роль в сохранении конфликта в Судане, поскольку Судан и Ливия тоже соседи, и через восточный регион Ливии есть свидетельство, что снабжаются, опять же, да, силы быстрого реагирования. Опять же, Чад есть, тоже не очень стабильное государство. И там для того же, для той же Эфиопии, да, южной соседки Судана, риски дестабилизации, она во многом, в первую очередь, связывает с Суданом, с тем, что гражданская война на его территории может распространиться на Эфиопию, у которой внутри-то все не очень спокойно. И это может, конечно, иметь тяжелые последствия. Там еще рядом и Центральная Африканская Республика. Хотя, опять же, скорее ЦАР и Ливия, соседи, они служат факторами дестабилизации для Судана пока, а не наоборот. Есть Чад тоже в очень подвешенном состоянии. И, конечно, конфликт в Судане, он может иметь очень тяжелые последствия для всего региона. И поэтому и Соединенные Штаты Америки, да, сейчас которые, видимо, решили, что в Иране они закончили, хотя последние недели показывают, что вроде бы не совсем. Но, тем не менее, мы видим на протяжении последнего месяца активизацию американской вот этой миротворческой дипломатии, о которой мы за последние полгода подзабыли. У Трампа за Африку отвечает Моссад Булюс, бизнесмен ливанского происхождения, который значительную часть своей жизни прожил в Нигерии, связан с крупным капиталом Буркина-Фасо, а сын Булюса, он женат на одной из дочерей Трампа, поэтому человек довольно приближенный, и вот у него в администрации, он занимает должность спецпосланника по Африке, и вот он мирил Демократическую Республику Конго и Руанду, совсем недавно был в Ливии, и курирует в том числе вот этот процесс по урегулированию в Судане. И, конечно, не будем вдаваться в детали там, вне региональной дипломатии, но тут еще важно не только договориться между собой, там, Бурхан и силы быстрого реагирования, но как Соединенные Штаты Америки смогут надавить, например, на Объединенные Арабские Эмираты, которые, конечно, являются очень важным внерегиональным игроком, и во многом от их позиции очень многое зависит в этом конфликте. Там еще где-то рядом и Катар, и Саудовская Аравия, и все эти ближневосточные игроки тоже между собой должны договориться, договориться о будущем Судане. Есть вот этот формат ближневосточной четверки по Судану, как раз который Соединенные Штаты Америки собирали. И вот, наверное, на этом уровне в первую очередь стоит ожидать прорывов. Наверное, они об этом громко сообщать не будут. Но когда между собой договорятся вот эти игроки, тогда и в Судане, возможно, наступит хоть какой-то хрупкий мир.
0: Да, очень надеемся на это и надеемся, что это произойдет в ближайшее время по гуманитарной части, естественно, невозможно как-то обойти стороной эту да, деталь. И с позволения сказать, надо сказать, что Судан, в принципе-то, особенно вот в нулевые и в начале десятых, ну, по сравнению с многими другими африканскими странами, несмотря и на то, что происходило в 80-е и 90-е, не был зоной гуманитарной катастрофы. Да, было противостояние Судана с нынешним Южным Суданом. И в Дарфуре происходили постоянно столкновения, но там немножко другого характера, они такие межэтнические были, скорее всего. Арабское население, негроидное население. Закончилось это разводом, да, Судана и Южного Судана. Но в целом-то сейчас я наблюдаю и понимаю, что действительно Южный Судан как независимое государство, ну, надо сказать, тоже до конца не состоялся. Там эта внутренняя борьба продолжается, она вялотекущая, но там активно принимают участие и соседние государства, и те, которые южнее находятся, и Уганда та же самая, и Кения, насколько я знаю, Эфиопия не может остаться в стороне, естественно, будучи центром притяжения, да, в регионе Африканского Рога, хотя она не имеет теперь выхода к морю, как вот последние 30 лет, как мы знаем. Ну и, опять же, так или иначе, то, что происходит внутри самого Судана, приводит к страшным последствиям. Скажи, пожалуйста, как эта страна вообще может пересобраться? Вот что должно произойти, чтобы Судан все-таки остался не то чтобы единым и целостным государством, а в принципе был еще пригоден для того, чтобы не превратиться там в очередное Сомали или в Йемен?
11: Да, я про гуманитарный кризис еще себе одну реплику позволю. У Международного Красного Креста один из самых таких тезисов, которые они на всех площадках повторяют, это «не забывайте о жертвах конфликта», что это очень важно. Я вот как-то общался с одним из чиновников МККК и спросил у него, согласно вашей организации, какой самый вот забытый конфликт? И он сказал, что это 100% Судан, о котором все забыли после 2023 года. На него очень мало направляют денег доноры. Они не сами распределяют деньги, а донор пришел в Красный Крест и просит уже передать на какую-то страну, на Сирию, там, на Израиль, неважно. А про Судан все забыли. И поэтому это очень тяжелый по последствиям гуманитарный конфликт, тем более в Судане действительно есть большой потенциал по сельскому хозяйству, но есть отдельные регионы, которые почти полностью зависят от поставок продовольствия извне, а когда война нарушает всю логистику, весь сбыт, они полностью зависят от гуманитарных поставок, их катастрофически не хватает, и очень большие жертвы, к сожалению, среди гражданского населения. Они, да, опять же, в Судане идет война, но она не такая фронтовая, опять же, отдельные стычки, а число гражданских жертв, жертв, которые вызваны последствиями этого конфликта, непропорционально относительно даже интенсивности боевых действий, к сожалению. У Судана есть, конечно, потенциал, как мы уже говорили, выше экономический, географический. Да, он, я думаю, по большинству параметров превосходит, например, те же страны Сахеля, тот же Нигер, например. Да, там Мали, Буркина-Фасо, можно поспорить, кто там побогаче, у кого перспектив побольше. Но как минимум у Судана есть выход к морю. Это уже довольно большое преимущество по сравнению с Сахелем. То есть есть все, и тоже, опять же, опыт государственности свой доколониальный. Да, это такая составная часть, не знаю, африканской, ближневосточной, какой другой цивилизации. Потенциал есть, но он, конечно, связан в целом с региональной стабилизацией, потому что пока Судан граничит с Центральной Африканской Республикой, с Чадом, с Ливией, которая так и не соберется никак, Эфиопия, которая постоянно тоже то в гражданской войне, то в каком-то другом кризисе, потенциала стабилизации не будет, потому что так или иначе эти кризисы будут друг из друга перетекать. Но укрепляется, с другой стороны, Египет, все равно постепенно укрепляется Эфиопия, а это два очевидных будут региональных центра силы. И вообще, я думаю, что во второй половине 21 века, я надеюсь, что мы будем обсуждать

0: еще бы хотел сказать, что Россия очень по этому конфликту занимает взвешенную позицию. Отдельные силы, в том числе на Западе, пытаются связать Россию, что она якобы один из основных интересантов дестабилизации, что якобы есть какие-то связи с силами быстрого реагирования. Российская дипломатия на государственном уровне занимает очевидную позицию. Поддержка Хартума, территориальной целостности и вот общение с суданскими чиновниками, дипломатами, оно показывает, что в Судане эту позицию отлично понимают, и она им полностью понятна. И это тоже дает возможность России на каком-то этапе сыграть определенную роль в урегулировании, учитывая, что есть и хорошие отношения с Хартумом, есть и хорошие отношения с большинством стран Персидского залива, с Египтом, с Эфиопией, и, может быть, не помочь Соединенным Штатам Америки, но сделать так, чтобы примирение в Судане наступило не на американских условиях, потому что мы понимаем, что у американцев свои интересы в регионе есть, в Красноморском бассейне, очевидно.
1: Как всегда, просто, понятно, при этом крайне профессионально и исчерпывающе. У нас в гостях был Всеволод Свиридов, заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики. Всеволод, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я, конечно, еще хотел бы спросить и про роль Афросоюза, и там ряд других вопросов был. Надеюсь, еще продолжим этот разговор. Ну, а на сегодня африканское турне завершаем. В студии для вас работал Турал Керимов. Завтра в это же время традиционно разворот на восток. Будем говорить про дела восточные. Оставайтесь на радио «Спутник», с нами всегда интересно. Хороших выходных.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
3: Ни то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции,

0: и частными лицами она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но по ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полночь, в Калининграде 11 вечера, в Якутске 6 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Пострадавших при атаках ВСУ в Тамбовской области будут лечить в Москве. На Ближнем Востоке звучат официальные предложения о прекращении боевых действий между Ираном и США. В Венгрии просят граждан предлагать свои кандидатуры на пост президента страны. Подробности далее. Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что транспортировку проведут специалисты службы медицины катастроф. Для этого используют специализированный автотранспорт и санитарную авиацию. Напомню, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские дроны ночью попали в логистический центр «Wildberries» в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли 7 человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Объединенные Арабские Эмираты призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров, говорится в сообщении МИД страны. По мнению дипломатов, обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, университеты, больницы, опреснительные установки, энергетические объекты, транспортные узлы и жилые районы, представляют собой вопиющее серьезное нарушение установленных принципов и положений международного права и ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты или оправданы. Официальный Абу-Даби также выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Ормузском проливе. Администрация президента США Дональда Трампа намерена выделить гранты на миллионы долларов для поддержки инициатив, связанных с движением «Сделаем Америку снова великой» в Европе и за ее пределами. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы. Источник сообщил изданию, что среди предложенных проектов было выделение 2 миллионов долларов группам в Восточной Европе и на Балканах, которые якобы противостоят попыткам подорвать нормы западной цивилизации. Также в публикации говорится о поддержке усилий по противостоянию, превышению полномочий и цензуре в судебной системе Бразилии. Самый крупный грант в размере 40 миллионов долларов предлагается направить американскому мемориальному фонду жертв коммунизма. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к венгерским гражданам с просьбой предложить кандидатуры на пост президента страны. Глава Кабмина сообщил, что в понедельник обсудит с руководством партии ТИСА возможных кандидатов, а потом посоветуется с руководителями парламентских фракций других партий. Согласно венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост главы страны необходима поддержка 1/5 части депутатов парламента, что позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов. Напомню, ранее президент Венгрии Тамаш Шуек заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Правительство России направило Росмолодежи 640 миллионов рублей для организации и проведения отдельных мероприятий Международного фестиваля молодежи, следует из распоряжения Кабмина. Отмечается, что в числе мероприятий церемония открытия и закрытия фестиваля для не менее чем 10 тысяч участников. Международный фестиваль молодежи пройдет в этом году в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он объединит участников из 190 стран мира. К данной минуте это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в канале «Радио Спутник» в МАКС. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Волна радио «Спутник». И мы сегодня с Викой Никифоровой посвятили наш выпуск рассказу о том, как можно справиться с тревожностью. То есть сегодня мы говорим о том, что если есть безопасность, то она купирует все тревожные симптомы как у людей, так и у общества и у государства. И первая тема, которую мы хотели бы затронуть, это то, как Россия принимает вызовы безопасности, в том числе информационные, которые выходят на первый план, потому что мы все знаем, что тот, кто владеет информацией, в общем, владеет миром. Мы поздно это поняли, к сожалению, но сейчас, как говорится, мы медленно запрягаем, но быстро ездим. И теперь Россия, в общем, во главу угла ставит и эти приоритеты тоже, которые нам кажутся чрезвычайно важными. Итак, у микрофона писатель и драматург Вика Никифорова и журналист Елена Караева. И вот первый вопрос, Вика. Скажи, пожалуйста, как ты видишь российскую информационную безопасность?
3: Лен, с ужасом. Признаюсь тебе, у меня есть информационная зависимость от социальных сетей. Я себя просто бью по рукам, но время от времени я в них залезаю. Я окунаюсь в это, извините за выражение, болото. Я в нем тону, мне в нем страшно. Стоит мне немножко почитать эти соцсети, я сразу начинаю думать, все, чемодан, вокзал, любая страна мира, надо спасаться, надо куда-то бежать. Я бросаю эти соцсети, я выхожу на улицу, начинаю там нюхать сирень, иду на представление балетного театра Эйфмана, расслабляюсь, медитирую, читаю книжки, читаю классическую литературу. Потом открываю не соцсети, заметь, а какие-нибудь традиционные СМИ. И там тот же самый кошмар. И у меня опять тревожность зашкаливает. То есть СМИ, мне кажется, сегодня соревнуются с соцсетями в кликбейтности. И они пугают людей, ну, точно так же, как и соцсети. И я не знаю, куда от этого деваться. А давай, может быть, сделаем наш секс культпросвет каким-то убежищем от этого ужаса, каким-то приютом эскапизма, Эрмитажем двух одиноких художниц, и будем спасаться от ужасов этого мира.
2: Да, безопасный чертог это еще можно назвать. Смотри, но ведь дело в том, что и СМИ, и соцсети используют старый как мир прием, когда ужас, страх, кошмар, фатализм, и мы все умрем, продается значительно быстрее, лучше и дороже, чем, ну, слушайте, у нас все хорошо, мы счастливы. Как известно, все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные, они несчастливы по-разному. И поэтому нам впихивают эту разность. Но, тем не менее, все-таки мы живем в обществе, мы от него не свободны, мы живем в государстве. Государство накладывает на нас выполнение определенных обязанностей. Так вот, государство говорит об информационной безопасности. С твоей точки зрения, как может выглядеть российская информационная безопасность?
3: Выйти на улицу и понюхать сирень, друзья дорогие. Сходить на красивый классический балет. Не париться, не забивать себе голову, не читать советских газет. А то вот я открою РИА Новости, Лена, а там твоя увлекательная статья про то, что Европа на нас вот-вот нападет, она уже ощетинилась, пошел товарищ обратный отсчет, как там у Зощенко милиционер кричит, запасайтесь дьявола гробами, сейчас стрелять буду. Я читаю, меня такой ужас накрывает. И здесь вот мы с тобой сейчас спорим на эту тему, я тебя робко пытаюсь возражать. Ну, там у Европы, может быть, экономика не справится, ну, у Европы нефти нет, в Европе нет моб-ресурсов, никто не хочет мобилизоваться. Но ты всегда свое, вот эта вот Европа на нас пойдет и всех нас убьет. От этого тоже страшно. То есть, смотри, вот ты видишь, вот ты как журналист тоже, объективно говоря, ты же пугаешь читателей. Вот меня точно пугаешь.
2: Нет, я не пугаю читателей. Я призываю читателей быть реалистами и не думать, что если немцы в Польше, то война кончится, по словам нашего гениального поэта Геннадия Шпаликова, через месяц или больше. Да? На нашей танцевальной площадке, увы, всегда 41-й год, потому что, увы, у нас такая судьба и у нас такая миссия – защищать Родину. Но это не противоречит отсутствию тревожности. Просто нужно смотреть в лицо фактам. А наша страна сейчас наконец-то начала смотреть в лицо фактам. И, наконец-то, мы стали давать по шеям и по кумполам тем, кто пытается, собственно, сделать из нас, во-первых, жертв, и, во-вторых, закутать в саван и, так сказать, пинками погнать на кладбище.
3: По-моему, тут речь должна идти, знаешь, вот об ответственности нас, как журналистов. Я ведь не хотела тебя критиковать, да? Дело в том, что я-то с тобой по большей части согласна. Действительно, Европа вооружается, действительно, перспективы мрачные. Объективно говоря, вот мир, в котором мы сегодня живем, он реально тревожен, и он реально чреват большими опасностями. А дело усугубляется тем, что у нас в России самое умное население на Земле. Вот официально в России самое большое число людей с дипломами о высшем образовании. То есть мы все умные. А умный человек, он что? Он видит опасность под любым кустом. Он изначально тревожный. Собственно говоря, мне вообще кажется, что человеческий интеллект, он так и развивался. Его стимулировал страх. Буквально человек бегал там от хищников первобытный, да? И так развивался его ум. То есть мы все умные, мы все тревожные. И вот тут, наверное, нам, как журналистам, надо как-то задуматься и пытаться ломать эту информационную повестку, оттягивать людей от дум-скроллинга, да? Вот что называется, когда люди, как маньяки, начинают вот листать эти новости, там, где конец света ближе? Вот у них конец света ближе, нет, а у этих еще ближе, а у этих вообще сегодня назначен конец света. И человек вот как наркоман в это втягивается, да? Наверное, мы должны действительно давать больше хороших новостей или подавать их так как-то, чтобы люди видели какой-то в этом позитив. Потому что вот ты обращал, например, внимание, рубль падает. Все кричат, ой, рубль падает, караул, спасите, помогите. Все бегут, гречка дорожает, запасаются гречкой. Рубль растет, тишина, товарищи дорогие. Ну, как тут определить, или там трусы наденьте, или крестик снимите, да? То есть вот то, о чем ты говоришь. Плохие новости становятся кликбейтными, и нам, как журналистам, надо что-то с этим делать, мне кажется.
2: Я не считаю, что у новости может быть коннотация плохости или хорошести. Новость — это новость всегда, и новость, собственно, это изменение тенденции. Потому что если троллейбус ходит по расписанию, в этом новости нет. А вот если он перестает ходить вообще в принципе или не соблюдает расписание, то вот, собственно, вам и новость. Она не может провоцировать тревожность, но она может инициировать приспосабливаемость человеческого интеллекта к новым сложившимся условиям. Вот, например, дефицит бензина. Значит, как к этому можно относиться? Как к кошмару, к аду, как к тому, что, ну, в общем, у нас проблемы. Или это заставит тот самый интеллект, о котором ты говоришь, коллективный, просто пересмотреть какие-то свои логистические привычки и приемы и понять, что иногда, наверное, лучше воспользоваться общественным транспортом, а еще лучше как-то организовать свое время так, чтобы, так сказать, у вас была возможность заправиться и не говорить боссу, что, вы знаете, я стоял в очереди на заправке и так далее. Мне кажется, что интеллект развивается не от плохого к еще более худшему, а когда человека погружают в ситуацию, которая от него требует новых шагов и новых решений. Собственно, ну, про эту книжку даже была целая написана, она называется «Робинзон Крузо».
3: Мы сейчас все в положении Робинзона Крузо, да? Помнишь, как он ужасно испугался, когда ходил в одиночестве по своему острову и вдруг на песке увидел след чужой босой ноги? Помнишь, я в детстве это читала? Это ужас какой-то, это так страшно, это так непонятно. Почему? Потому что Робинзон в информационном вакууме. Никто не объясняет ему, что это на самом деле просто будущий его друг Пятница, там прошелся, это след от его босой пятки. Это, в принципе, хороший человек прошел, ему очень страшно. То есть тут задача в том, чтобы не было у людей информационного вакуума. Если действительно какие-то там проблемы с бензином, надо об этом четко информировать, четко людям говорить алгоритм действий. Не бояться говорить им, да, друзья, сегодня используйте общественный транспорт, пожалуйста, да, а сегодня, пожалуйста, вот уже там цены понизились, дефицита нет, пожалуйста, приезжайте на автозаправки. То есть четко их все время информировать. Когда у людей эта информация есть, я говорю, у нас самые умные люди на свете. Они очень адекватно на все реагируют, безо всякой тревожности. Они все понимают, как сказать. Мы понимаем, в каком тяжелом противостоянии мы сейчас находимся. И мы совершенно согласны со всем бороться, если будет четко налажено информирование. Не должно быть, понимаешь, вот кликбейтных заголовков на, как бы сказать, ровном месте, да? Вот что лично меня пугает и тревожит? Какой-нибудь там супершторм, все деревья вырваны с корнем, там сверхгроза накрыла столицу, тьма накрыла ненавидимым прокуратором город. И это неправильно, потому что погодные явления всегда одни и те же, и грозы в Москве, и Питере шумят каждое лето. И каждая гроза, там, какое-нибудь там дерево вырывает, это нормально. Не надо вот этой кликбейтности. Очень не люблю заголовки «Ранний симптом деменции», «Первый признак там диабета», «Симптом рака, на который вы никогда не обращали внимания». Этим грешат даже уважаемые издания. Мне кажется, этого тоже быть не должно, потому что это вот буквально сделано для того, чтобы разгонять в людях тревожность. И кликбейтность. Вот это вот человек сидит, а где бы мне еще плохих новостей найти? Я не хочу хороших, я не хочу знать, что там рубль укрепляется, я не хочу знать, что все хорошо, я хочу знать, что мне плохо. Дайте мне этого плохого. Я как человек, вот говорю, зависимо от соцсетей, хорошо знаю природу вот этой информационной наркомании. С ней надо бороться.
2: Ну, я тут нахожусь, что называется, на другом конце. Как говорил, я живу на другой половине города. Я независима от соцсетей. Вот я могу легко без них обходиться, никаких проблем я не почувствую. Достаточно там прочесть утром и вечером новости на том портале, где мы с Викой работаем, это РИА Новости, и дальше просто жить своей жизнью. Но все-таки меня интересует, что такое проблема государственной информационной безопасности. Вот была просто государственная безопасность, да, и даже комитет по этому поводу создан был, когда этого был НКВД, там ЧК и так далее. То есть эта проблема, на самом деле, чрезвычайно серьезна. Как мы можем сегодня, как журналисты, соблюдать правила этой государственной информационной безопасности.
3: А я думаю, тут не только к журналистам вопрос, вообще ко всем людям, вот ко всем, кто нас слушает сегодня. Это сегодня, к сожалению, вопрос исключительно личной ответственности. Никакой товарищ майор не придет и не укажет тебе там пальчик, там это можно, это нельзя. По сути, в общем, все можно. По сути, ты можешь там добыть любую информацию. Твое дело, как эта информация распорядится, как с ней жить, там, повышать свою тревожность или понижать тревожность. Просто надо понимать, что во время мы живем неспокойно, тревожно, что действительно страна находится в очень серьезном противостоянии с очень могущественными игроками. И поэтому любая дрянь, которую вы подхватываете, как там за ППП, извините, из соцсетей, из интернета, из информационного пространства, любая эта дрянь может для вас, для вашей семьи стать очень опасной, да. Ну, мы же видим, как там вербуют людей через соцсети, через интернет, да. Ну, вот, казалось бы, чем они думают, да. То есть вот просто фильтровать поступающую информацию – это личная ответственность. Мы не можем тут вот как вот на всех, как какой-то там плащ госбезопасности накинуть, как плащ там этого Бэтмена, да, и всех спасти. К сожалению, нет. Я думаю, только личный выбор.
2: А я считаю, что у государства должны здесь быть абсолютно четкие прерогативы. И более того, мы, как общество, ему эти прерогативы делегируем, потому что есть какие-то вызовы, на которые лично человек ответить не может. Может ответить только государственные институты, профильные, которые занимаются расшифровкой всех этих угроз и поиском ответа на все эти вызовы, которые существуют. Дело в том, что я не хотела бы преуменьшать опасности, которые существуют и с которыми невозможно бороться, подышав, значит, ароматом сирени, розы или липового цвета. А на самом деле требуется большая внутренняя мобилизация, во-первых. Ну и, как говорила в моем любимом фильме «Еще раз про любовь» Татьяна Доронина. Выдержка, товарищи, выдержка, русская выдержка, русское спокойствие, умение сосчитать до 1000, а потом начать делиться той информацией, которая вам кажется важной, хотя она носит там минусовый характер. Но мы сейчас должны поговорить, знаете, о чем? О том, как наши противники, ну, я их называю врагами, и регулируют вопросы своей государственной информационной безопасности. 19 июня, месяц назад, вышел фильм, который называется «Гражданин-мститель». Снял его Уве Болл, и этот Уве Болл рассказал чудовищную историю и сделал нас сообщниками раскрывающегося сюжета о том, как изменилась Европа, европейские нравы, и как можно вывернуть демократию. Орвел, я думаю, от зависти ворочался в гробу. Вика, твоя идея тебе и рассказать об этом фильме.
3: Да, Лен, как ты элегантно обошла все острые проблемы этого фильма. «Гражданин мститель» на самом деле такая запрещеночка. Мы решили поговорить об этом фильме, потому что он запрещенный фильм к прокату в Германии. Уве Болл немецкий режиссер, такой средней руки, но, в принципе, неплохой режиссер. Несколько снял провальных фильмов, несколько таких вполне терпимых. Снимал он этот фильм «Гражданин мститель» на территории Хорватии, что характерно. Я вот была несколько раз в Хорватии. Знаешь, какой там народ? Ну, там такой суровый
2: хорватский
3: народ. Хорватский, суровый народ. Как сказали бы леволибералы, националистический народ. И только там он смог снять свой фильм про американцев, которые попадают в Европу, видят, что представители этнических диаспор, ну, просто беспределят, совершают преступления, убивают, насилуют. И так как он американец, у него американское гражданство, у него, соответственно, какой-то огнестрел имеется, он берет огнестрел и идет осуществлять народное мщение от лица угнетенных коренных жителей Европы. Фильм основан на реальной истории. Она заключалась в том, что в Германии, в Гамбурге, если не ошибаюсь, банда подростков, принадлежащих, как политкорректно сказать, короче, банда каких-то арабских, африканских подростков, извините, скажу неполиткорректно, набросилась на местную немецкую девочку, несовершеннолетнюю, по-моему, стащила ее в кусты, жестоко изнасиловала. Подонки попали под суд. В суде выступил адвокат и сказал: понимаете, нелегальные иммигранты испытывают страшный стресс в Германии, им тяжело смотреть, как мы тут богато живем, им грустно, у них депрессия. Единственный способ для них справиться с депрессией – это секс. Судья настолько проникся этой речью, что мерзавцев всех отпустил. А изнасилованная девочка осталась, ну, как бы неотомщенной. И эту реальную историю Уве Болл положил в основу своего сюжета. А немцы взяли и этот сюжет запретили, потому что, несмотря на то, что он основан на документальных событиях, да, но он подрывает все основы мультикультурности, леволиберальности и прочие повесточки. Поэтому вот смотри, да, они пытаются защищать так интересно свое информационное поле, но мне кажется, что это просто акт жестокой и туповатой цензуры, тебе не кажется?
2: Я добавлю несколько деталей. деталей. Главную роль сыграл Арми Хаммер, правнук нашего великого американского агента и миллиардера Армонда Хаммера.
3: Так вот, почему он такой красавчик?
2: Ну, конечно, он правнук Армонда Хаммера.
3: Это значит, легендарная личность, расскажи.
2: Абсолютно. Дело в том, что Армонд Хаммер, в свою очередь, сын Джулиуса Хаммера, а Джулиус Хаммер — это основатель американской коммунистической партии, где был товарищ Гэс Холл и газета Morning Star, если я не ошибаюсь.
3: Абсолютно, мы в школе проходили.
2: Да, что, и мы учили английский язык по ее передовицам. Да. Армонд Хаммер — это человек, который построил в Москве Международный центр торговли. Когда-то это была просто вопиющая роскошь, как сейчас это говорят, лухари. Это человек, который нам очень помогал в установлении бизнес-связей всю свою жизнь. Он прекрасно говорил по-русски. У его сына была короткое время жена русская, и даже не короткое время. Она, в общем, была его женой. И, собственно, вот Арми Хаммер, его правнук, это правнук всех этих миллиардов. Это первое. Второе. Фильм запрещен не только в Германии, он запрещен вообще в Европе. У меня состоялся позавчера разговор с моим сыном, которому там 20 с небольшим, и как раз он говорил про нелегалов. Я не люблю слово «мигранты», потому что слово «мигранты» учили журналистов, разнообразные ЕСовские деятели, употреблять вместо слова «нелегалы», потому что она более нейтральна. Так вот, нелегалы — это очень большая проблема, была в Европе в 2015 году. События, о которых фильм рассказывает, это январь 2016 года. А почему 2015 год? Потому что фрау Меркель сказала: «Германия справится». Германия все переварит, и нам нужны рабочие руки. И поэтому приехали нелегалы. Первый громкий, чудовищный по резонансу скандал, связанный с сексуальными домогательствами, возник в ночь на 1 января в Кёльне. Его старались затоптать, когда просто женщин там по 1000 человек. А немцы, которые пришли перед Кёльнским собором отпраздновать наступление Нового года, их не только лапали, их насиловали, их грабили, над ними издевались. Немецкие мужчины политкорректные смотрели на это, так сказать, отводя глаза. И эта ситуация была, тоже замалчивалась. А потом уже в январе пришло вот это чудовищное, жуткое, абсолютное изнасилование. Кстати, абсолютно в стиле «Refugees welcome». Добро пожаловать, соответственно, беженцы и нелегалы. Потому что девочка, насколько я помню, участвовала вот в какой-то... Чуть ли не стояла с транспарантом.
3: Да, ну просто горько и больно об этом всем говорить, конечно. И особенно здорово, что представитель такой династии... Вот я не знала, что Арми Хаммер... Он, кстати, был еще связан с какими-то... Его обвиняли в харассменте, в каких-то нехороших вещах. Потом, естественно, все опровергли. Никаких доказательств не оказалось, никаких там судов не было. Но человеку пытались поломать карьеру и отменить его. Я думаю, а что же он такой красавчик? Очень здорово, что представитель вот такой династии... Теперь снимается
2: ну,
3: в таком...
2: Русский, да,
3: ну,
2: да,
3: наш человек, ну, наш человек вот снимается вот в таком по-хорошему провокационном фильме, да, и Илон Маск выкладывает этот фильм «Гражданин Мстители» у себя в соцсети X, чтобы люди могли свободно его смотреть, в том числе и европейцы могли посмотреть. Как тебе нравится, Лена, вот такое затыкание европейцам рта, когда вот, ну, местные жители, слегка уже озверевшие от накала этнической преступности, которая не просто была там в каком-то далеком 2016-м, сейчас же она идет только по нарастающей, да, сейчас рядом с Кёльнским собором уже и днем, так вот, ну вот у собора так нормально, 100 метров отошел в сторону, и там же лучше держаться за руку своего мужчины, иначе и сумку сорвут, там, под поезд толкнут. Ну, мы знаем, что в Германии творится, и вообще во всей Европе. Как ты относишься к тому, вот что европейские правительства грубо, нагло осуществляют цензуру, вот буквально закрывая этот фильм, там не вдаваясь в его художественное достоинство. Художественное достоинство там, честно говоря, маловато. Вы можете на ускоренной перемотке его посмотреть или там посмотреть только последнюю сцену, она действительно хорошо сделала. Но как вот тебе вот такой вот акт государственной цензуры? Эти люди, они все время говорят, там, свобода слова, там, у вас в России нет демократии. А почему же они так цензуруют-то все? Скажи, пожалуйста.
2: Почему они делают же это тайно? Никто же не объявлял во Франции, что мы этот фильм запрещаем, потому что запрещаем. И вам это не Россия, уважаемые дамы и господа. В России там где-то что-то через что-то, VPN там, так сказать, геолокацию поменять и так далее. Из разговора со своим сыном я выяснила, что блок стоит тотальный. Ты нигде ничего не можешь увидеть. Никак это обойти невозможно. Но мне это абсолютно не удивительно. Я отработала 20 лет на европейском телеканале, и у нас жесточайшим образом цензурировалось все вплоть до знаков препинания, причем это было всегда. Поэтому Европа всегда блюла свою информационную девственность. Ну, говоря, вы знаете, ну давайте вот тут понейтральнее, тут обойдем, тут не скажем, тут мы рыбку завернем, вернем. Но ад начался, конечно, в феврале 2022 года, когда было запрещено абсолютно все. Все попало под санкции.
3: Ну, в плане вот этой этнической преступности все отменено было гораздо раньше. И что интересно, вообще перестали снимать ведь фильмы, ну, типа, например, «Крестного отца» Копполы, да? Ведь о чем рассказывает «Крестный отец» Копполы? Об этнической банде, которая, пользуясь своими связями, своих крестных отцов, руководителей своего мафиозного клана, проталкивает на самые вершины политического, экономического руководства Америки. Да, в чем история, как сказать? «Крестный отец 2» особенно хорошо показывает это все, да? Как Майкл Корлеоне, ну, буквально там уже вот в обнимку с сенаторами, с конгрессменами. Вот этническая преступность, вот как она захватывает какие-то руководящие посты в государстве. Тема же очень актуальна и тогда была, а сейчас еще более актуальна. Как тебе кажется, Лен, а могли бы у нас вот в России снять подобный фильм про какую-то вот этническую банду? Потому что никто не отменял понятие вот этих вот этнических мафий. Были в той же самой Америке итальянская этническая мафия, еврейская этническая мафия, армянская, интернациональная, какие угодно, да? То есть это такая тема, ну, интересная, актуальна. Как по-твоему, а в России вот возможно ли снять нечто подобное «Гражданину Мстителю»? Или у нас тоже стоит бан на такие темы, жесткие очень?
2: Я думаю, возможно. Я думаю, что это самоцензура. Там-то цензура, то есть она внешняя, а тут-то самоцензура,
3: а
2: то есть она внутренняя.
3: Разве у нас здесь, ну, вот объективно говоря, вот мы читаем там криминальную хронику, ну, каких там грузинских крестных отцов отловили, азербайджанских крестных отцов отловили, ну, и так далее, и тому подобное. Это реальные люди. Почему бы не снять увлекательный детектив на эту тему?
2: Ну, я хочу сказать, что в Советском Союзе, где у нас была абсолютная дружба народов, например, гремело узбекское дело, и никто этого не стеснялся.
3: Грузинская мафия была хорошо известна, да.
2: Конечно. Грузинские цеховики, узбекское дело Гдлян и второй
3: Иванов,
2: да. Об этом говорили с трибуны. Тюрьма народов, но никто почему-то этого не стеснялся. А сейчас, я думаю, что это тлетворное абсолютно влияние Запада, внутреннее, когда вы не можете обозначать этническую принадлежность. Откуда оно идет, я могу сказать откуда. Дело в том, что в Европе, в частности во Франции, последние 40 лет запрещено, в принципе, упоминать было этническую принадлежность правонарушителей, преступников, это раз, и даже указывать их фамилии. Потому что обычно указывались только имена, в лучшем случае, а вообще-то инициалы или просто буква одна.
3: В Британии то же самое.
2: Так вот откуда это идет?
3: То есть, ну, странно, что, с одной стороны, мы находимся в состоянии прям практически войны с этим Западом, а с другой стороны, какие-то их схемы идеологические мы до сих пор как-то некритично воспринимаем и некритично продолжаем тиражировать. Хотя, в принципе, вот мы же уже в начале передачи говорили об этом. Именно информированность людей снижает их тревожность. Когда нет каких-то опасных запретных тем, когда нет цензуры, когда нет самоцензуры, о которой ты говоришь, когда люди не боятся говорить о том, что действительно беспокоит людей, снижается тревожность, улучшаются общественные нравы. И проблемы, которые казались, ой-ой, как они прям нарастают, они огромные, они оказываются решаемыми какими-то простыми алгоритмами. Раз, два, три, там, не знаю, увеличить стоимость патента для мигрантов, например. Есть какие-то простые шаги, которые позволяют все решить. Но нельзя замалчивать эту проблему, иначе будет как в Европе. Да? А мы разве хотим как в Европе?
2: Мы не хотим как в Европе, мы хотим как в России. А в России принято, в общем, всегда было для решения проблем прежде всего ее обозначить словесно, сформулировать. Как только вы ее формулируете, наступает ясность. А как только наступает ясность, наступает спокойствие. С вами мы услышимся через несколько минут. Не уходите с волны спутника.

Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: «Секс, культ, просвет».
1: Снова здравствуйте. «Секс, культ, просвет», писатель-драматург Вика Никифорова, журналист Лена Караева обсуждают абсолютно насущнейшие проблемы о том, как нам справиться с нашей тревожностью, обрести спокойствие и понять, что мы живем в безопасном мире, хотя у этого мира есть внешние и внутренние вызовы. Так вот, деньги, конечно, деньги, господа, мани-мани, бабуленция, они источник тревоги, когда они есть и когда их нет. И, в общем, не очень понятно, как вести себя в ситуации, когда, знаете, ведь фондовый рынок у нас бывает бычьим, то есть он быкует, и все идет наверх, или медвежьим, когда он медвежухает, и все идет вниз. Так вот, кто кого сборит, у нас Вика же эксперт, кто кого сборит, медведь быка или бык медведя. Вика, мы ждем от тебя лайфхаков и расшифровки.
2: Прежде всего, надо сказать, не является инвестиционной рекомендацией. Конечно, я никакой не эксперт, конечно, я могу опираться только на свой маленький личный опыт, я просто расскажу историю своей личной жизни. Пока рынок медвежий, русский медведь, он так лапочки приподнял и вниз давит вот эти вот акции. Если вы зайдете на Мосбиржу, увидится, что все акции почти в красной зоне, то есть они все падают. И падение биржи московской продолжается уже 18-ю неделю, что, конечно, много. И инвесторы, вот ты говоришь, проблема, когда денег нет, проблема, когда денег есть. Знаешь, когда деньги есть, как ни странно, человек больше тревожится, чем когда денег нет, потому что есть что терять. Вот у него были деньги, вот он купил акции, вложился, а теперь он 18-ю неделю подряд смотрит, как курс идет вниз. Это тяжело. И многие люди, тревожность у них повышается, и вместо того, чтобы выпить валерьянки, они делают большую ошибку. Они бегут эти акции продавать тогда, когда они находятся на дне, можно сказать. Они теряют на этом деньги. Делать этого не нужно. Повторюсь, это не является инвестиционной рекомендацией, это просто, как бы сказать, психологическая рекомендация. Надо просто отойти, не смотреть на эти курсы, попить валерьянки. Курс выправится. Из личного опыта приведу историю. В апреле 2022 года, когда все после провала Стамбульских соглашений, все полетело, Мосбиржа в тартарары, все курсы рухнули на такие низины, которые даже вот сегодня не снились. Это просто, ну вот все валялось где-то не то, что на дне, а вот там со дна еще постучали. Вот тогда и я, и много моих знакомых подкупили себе акции в те моменты, когда акции были на дне. И спустя год мы получили очень хорошую прибыль. Спустя год акции прибавили больше 100% своей стоимости. То есть если человек вложил 100 тысяч рублей, купил акции, он получил 200 тысяч через год. Вот такая была доходность. Она была связана именно с тем, что, ну, рынок упал, и спустя год он прекраснейшим образом восстановился, и еще акции пошли больше в рост, там еще больше набрали, чем было до этого. Так что, Лен, призываю всех не тревожиться, тебя лично призываю на пробу, вот именно сейчас, когда все в красной зоне, когда медведь лапочками давит, вот именно сейчас призываю тебя что-нибудь купить. Вот слабо там какие-нибудь акции купить?
1: Слабо купить, потому что я вложилась в тряпочки, то есть в тряпки, то есть во всякие там платочки, сумочки и прочее. Пока мне от этого хорошо. Да и я тоже нуждаюсь в порции эндорфинов, дофаминов и всего прочего.
2: А вдруг ты потом сумочку перепродашь? Говорят, есть какие-то невероятные аферы.
1: Есть. Сумка Биркин, она дорожает в год приблизительно на 30%. Мне нужна была сахарница, Вика, обычная сахарница. И рядом с моим домом два винтажных магазинчика, где торгуют каким-то, значит, там советским, причем дико дешевым когда-то фарфором. Это стоило по рублю, по два и по три. Вы не поверите, но я купила сахарницу за 1000 рублей, мне еще сделали скидку, сказав, что, вы понимаете, это фарфор, это дулево, это важно и так далее. Но разница какова? То есть это стоило, ну, клянусь, в пределах 1,5 рубля, даже если это была ручная.
2: Советское время?
1: Конечно, ну сколько
2: стоит? Тут покупательная способность того рубля, это и есть где-то 1000, наверное, сегодня.
1: Но, тем не менее, 1000 – это 1000, а тогда рубль – это все-таки, ну, это был рубль. Что я хочу сказать, что Вика цитирует, может быть, даже не сознавая этого, как замечательные герои комедии Мольера господин Журден.
2: Не знал, что говорит проза.
1: Он не знал, что говорит проза, а Вика, видимо, не в курсе, что она просто цитирует, так сказать, Майшеля Ротшильда, который всегда покупал на понижение. Всегда. То есть просто это его была поговорка. Покупайте, пока акции валяются на улице. Это его абсолютное кредо. Мы можем абсолютно доверять этим словам, то есть словам Вики, а не Ротшильда. Когда акции валяются на улице, и их ценность близится просто к плинтусу, да, и находятся где-то ниже плинтуса, их нужно, конечно, покупать. Я куплю Вика, как только, так сказать, я получу зарплату.
2: Не является инвестиционной рекомендацией. Друзья, вы понимаете, что все мы шутим, конечно, но я очень польщена, Лен, я не знала, что вот Ротшильд так говорил, я ужасно польщена, что гениальные люди совпали в своих мыслях. Я знаю другое высказывание Ротшильдов. Покупать нужно тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это кровь твоя. То есть время турбулентности, время военных конфликтов, время гражданских войн – идеальное время для покупки не только акций, но и активов. Так что это на самом деле как бы цинично не звучало, а это очень хорошая инвестиционная рекомендация. Мне кажется, о таких вещах нам надо больше говорить и как-то вот их нормализировать, да, чтобы людям не казалось, что там, не знаю, покупка и продажа акций – это что-то такое сверхъестественное, сложное и непонятное. У нас сейчас на Мосбирже зарегистрировано больше 40 миллионов жителей России. Представляешь?
1: Нет.
2: Активно торгуют меньше. Активно торгуют там раз в 10 меньше, но зарегистрировано больше 40 миллионов людей. Представляешь себе? То есть людям это интересно. То есть люди видят, что вот есть цикличность. Да, вот капитализм – это цикличность. Если там что-то упало вниз, значит, оно неизбежно пойдет вверх. И если вот такие вещи преподавать в школах и сделать вот уроки финансовой грамотности не какими-то там смешными, там, я не знаю, положить там деньги в банк и забудьте про них, а вот именно на урок финансовой грамотности такие вещи детям рассказывать, как в американских школах делают. Там дети иногда заводят демо-счета на Нью-Йоркской бирже и прямо в прямом эфире на своих уроках финансовой грамотности в школе учатся вот этим торговать. И американцы так всю жизнь живут. И, кстати сказать, психологически очень привыкли к этим американским горкам, что то падает, то подрастает и спокойно это переносит. То есть это интересная вещь, мне кажется.
1: Но с собой американские миллиардеры все-таки кончают, и мультимиллионеры тоже, когда они видят, боже, как я погорел, когда они видят биржи все в красном, они, конечно, стреляются.
2: Да?
1: Нам это не наш выход и не наш подход точно, но отойти от соцсетей и сделать что-то конкретное для себя, купив на 100 рублей акции, мне кажется, одним из лайфхаков, которым, в общем, Вика очень щедро с нами делится, и я думаю, что мы должны быть ей всем благодарны.
2: Слушай, а я не знала, что кто-то стреляется. Трамп банкротился сколько, 3 или 4 раза? Как с гуся вода, как огурец, как огурчик. Вот сейчас, конечно, дай бог ему здоровья, но вот тоже что-нибудь произойдет во время его президентства. Мне кажется, с ним ничего не сделается. Вот человек, от которого все вот как горох от стены отлетает. Ну, конечно, вот это вот то, что ты спокойно относишься к колебанию курса доллара, да? Ты помнишь, как мы 10-20 лет назад, вот ты во Франции жила, а я же видела эти очереди к обменникам, да? Как все следили за курсом доллара, какие очереди выстраивались в Москве к обменникам. Это же такая глупость, мы так давно это все переросли. То есть мы привыкли, это все нормально стало, да? И действительно очень интересно взять какие-то совершенно свободные деньги, совершенно свободные, совершенно маленькие, да, и посмотреть, вот попробовать поиграть на бирже, посмотреть, что с ними будет. Там, те, которые не жалко потерять, не являются инвестиционной рекомендацией, просто рассуждение вслух.
1: Я думаю, что по отношению к бирже нужно принимать ту же позицию, которая действует и по отношению к жизни. Во-первых, быть выдержанным и понимать, что в этом мире ничто не замирает, что мир нестабилен, что он все время находится в состоянии устойчивого или неустойчивого равновесия, что рано или поздно Россия восторжествует, что победа придет, что нужно перетерпеть. Вот здесь второе ключевое слово помимо выдержки – это терпение, умение сконцентрироваться на чем-то более важном, чем деньги, даже если вы эти деньги теряете, но остается здоровье, остается любовь, остаются ваши близкие, которые неизмеримо важнее. Мы же знаем, что окончательный, так сказать, выход – это только смерть. А пока вы живете и пока вы сравнительно здоровы, все еще можно пережить и добиться успеха.
2: И когда вы здоровы, когда вы следите за своим здоровьем физическим и душевным, вы успокаиваетесь. Понимаете, одну простую вещь. Россия обязательно победит. Деваться нам просто некуда. Мы обязательно победим, все заколосится, все наладится, и биржа тоже пойдет вверх, потому что всем нужна наша победа, и экономике, конечно, тоже нужна наша победа. Потому что во время таких конфликтов, естественно, экономика тоже страдает, естественно, мы живем в режиме военного времени. Даже уже пресс-секретарь российского президента произнес слово «война». Понятно, что она уже идет. И спокойствие, выдержка, терпение, полностью с тобой согласна. А мы тут будем дарить вам позитив на секс-культ-просвете, да? Говорить всякие глупости, покупать тряпочки, штучки. Ой, слушай, я купила фарфоровую лису.
1: Ой.
2: Понимаешь, в детстве у моей бабушки были вот такие фарфоровые фигурки, я их ужасно любила, они стояли в горке за стеклом. А играть с ними было нельзя, потому что, я же маленькая была, это нельзя было трогать. И я купила себе фарфоровую лису, полное счастье. Тоже где-то 1000 с небольшим. но так как она очень-очень винтажная и тонкой работы, я надеюсь, что мои потомки перепродадут ее на Сотбис, знаешь, уже за какие-то огромные деньги, да?
1: А я в том же бутике, вот если, так сказать, не биржа, то, может быть, какой-то винтаж. Кто нам мог сказать, там, еще 30 лет назад, когда все это выбрасывалось и валялось по помойкам, что все эти дулевские сервизы, все эти ленинградские фарфоровые, сейчас он называется императорский фарфор, завод, что все эти потрясающие чашечки, значит, в сеточке, которые напоминают военную маркировку вот этих окон, светомаскировку, и когда наклеивались бумажный пол, чтобы стекло не разбилось, что это будет стоить таких скандальных денег. Поэтому нужно беречь то, что есть, ни в коем случае ничего не выбрасывать на помойку, понимать, что с годами ценность всего этого вырастет, как, собственно, вырастет с годами ценность и всех этих акций. Ну, может быть, рост будет не столь спектакулярным, резким, быстрым, и вы не станете Илоном и Масками, но вы создадите себе приятную подушечку безопасности, которую вы потратите на тряпочки.
2: И на фарфоровую лису. Я что еще слышала, какой лайфхак интересный от людей? Некоторые люди начали коллекционировать серебряные вещи, серебряную посуду. У нас очень красивая технология изготовления этого всего. Просто вот зайти на какую-нибудь интернет-платформу, посмотреть серебряные кубки, серебряные вазы, серебряные кофейники. Это так невероятно красиво. И тут еще серебро в прошлом году дало какой-то невероятный прирост стоимости. Нечеловеческий, там что-то раза в два, что ли, я не знаю. Потом он немножечко припал опять. Но те, кто вложился вот год или два назад в серебряную посуду, как ни странно, вот такой бабушкин вариант, да, оказались в прибыли. Вот тоже интересная вещь, правда?
1: Слушательницы, дорогие, есть потрясающая школа ювелирного искусства только на серебре. Это Дагестан, называется Куба. Бачи, товарищи, это товарки, вернее, это так красиво, это так ослепительно ярко, и это так доступно, что бегите и покупайте себе кубачи, если вы не хотите покупать кубки, подстаканники, конфетницы и прочие салатницы.
2: Не является рекламой.
1: Абсолютно. А что у нас является? А, у нас является рекламой наша традиционная страничка «Секс, культ, просвет, путешествует». Потому что, ну, летом для того, чтобы снизить тревожность и как бы с хандрой разделаться, лучше, наверное, сменить обстановку. Кто-то ее меняет, уходя в парки или уезжая на подмосковные, значит, природы, как я. А Вика предпочитает аромат дальних странствий. И ее главная любовь, как я понимаю, ну или одна из главных любовей, это Поднебесная, это Китай, куда наши сейчас ездят, безвизовый обмен. Но есть некоторые трудности, которые тоже могут генерировать тревожность. Поэтому, Вика, ну давай уже, так сказать, ты же не только писатель, а драматург, ты сейчас будешь еще и тревел-психотерапевтом.
2: О, прекрасно, тревел-психотерапевт. Лена, это просто в анналы. Тревел-психотерапевт, великолепно сказано. У меня в Китае повысилась в первый момент тревожность, потому что я осознала, насколько цифровизированным он стал. Дело в том, что я туда езжу 20 лет, и осенью ездила туда уже 6-й раз. Ну, как бы посмотрела и юг, и центр, и Шанхай, и Ханчжоу, и Гонконг. А вот в этот раз приехала в Пекин и осознала, насколько он цифровизирован. Нету вообще бумажных билетов, вот в традиционном понимании. Нету бумажных билетов в музей, на поезд, на самолет. Везде нужно показывать паспорт, и везде все у тебя в цифровом виде. И даже на главную пекинскую площадь Тяньаньмэнь ты не можешь просто так взять и пройти. Там вот шел по улице, как у нас, ты идешь по Тверской, проходишь по Красной площади. Нет. Там ты идешь по их Тверской, по главной магистрали, а потом тебя встречает кордон полицейских, милиционеров, и говорят, предъявите документ. Это значит, что для того, чтобы попасть на главную площадь Тяньаньмэнь, надо было заранее, за день, да, за два или за три, зарегистрироваться онлайн, получить специальный код, взять с собой паспорт, и вот с этим набором, значит, на мобильнике штрих-код, а в руках у тебя паспорт, пройти 3, 4 или 5 кордонов полицейских, и только после этого ты, значит, попадаешь на эту пресловутую Тяньаньмэнь. Значит, отираешь пот, думаешь, господи, стоило ли оно того? Но наши туристы часто этого не знают. Вот хотелось предупредить людей, потому что, действительно, сейчас все едут без визы. В аэропорту Шереметьево, мне кажется, каждый второй вылет – это в какие-то города Китая. Причем там отнюдь не только Пекин и Шанхай, там вообще все, там и Чэнду, и Сиань, там летит прям прямые перелеты просто, ну, во всю Поднебесную, да? То есть, граждане, идея такая. Совершенно не обязательно ехать в Китай с какой-то сложной там карточкой, да, российские карточки там не работают. Заводить китайскую карточку не обязательно. Нужно просто заранее на соответствующих сайтах и платформах оплатить в цифровом виде все, что вы можете оплатить. Гостиницы, билеты на поезд, билеты на самолет, билеты в музей, билеты в театр, все билеты в зоопарк. Вот все, что вы можете, вы должны купить онлайн. И дальше уже потом просто по Китаю ходить спокойно с наличными, потому что и в метро, и в такси можно платить наличными, и в ресторане можно платить наличными. И все время держать в зубах этот паспорт, потому что он нужен просто на каждом шагу. Вот как тебе кажется, Лен, а вот мы в России способны ли были вот на такую мощную цифровизацию, которая требует большой ответственности от каждого гражданина? Вот они там все время ходят со своим удостоверением личности. Постоянно. Каждые 500 метров там они то в метро ее показывают, то в музее, то там на тяне аниме. Везде. Мы способны на такое или мы раздолбаистые слишком?
3: Есть такой интернет-мем, очень популярный. Мы можем, но зачем? Вот я тебе так. А зачем? Зачем? Зачем нас? Я понимаю, для чего это Китаю, китайцам и китайской цивилизации. Потому что их очень много. И потому что они не хотят осложнять жизнь 1,5 миллиардам людей с тасканием с этими бумажками. Мне в бумажках видится вот это наше русское тепло. Мне в бумажках, в необходимости прийти к тетенькам, поговорить с этими тетеньками, написать заявочку на бумажке, мне видится вот эта вот теплая ламповая русская жизнь, которая была, когда вы приходили в ЖЭК, заполняли заявочку на слесаря, когда вы делали, значит, квиточки, чтобы оплатить электричество или воду. Мне кажется, что цифровизация, во-первых, деперсонализирует человека, а во-вторых, она делает нас бесконечно одинокими. Да, и вопрос, который я хотела тебе задать. А вот когда ты говоришь «оплатить, оплатить, оплатить», а там принимают рубли, как я понимаю, по курсу?
2: Нет-нет. Там вообще с наличностью бывают сложности. Там принимают только карточки или телефоны можно платить, но российские карточки не принимают. Принимают только китайские карточки, и некоторые туристы заморачиваются тем, чтобы сделать себе китайскую карточку. На мой взгляд, это не стоит тех трудов и усилий. Мне кажется, лучший алгоритм все-таки – это все, что можно оплачивать заранее онлайн, причем заранее бронировать, например, вы хотите сходить в музей. Да? Это может быть очень популярный музей, там музей истории искусства, например, в Пекине. Забронируйте его там за неделю, и тогда у вас будет временной слот, и тогда вы туда пройдете. И, кстати сказать, зачастую, что мне очень понравилось, многие прекрасные музеи вообще бесплатны. От вас требуется только регистрация онлайн, паспорт в зубах и отстоять очередь на входе, значит, вот прийти к своему этому временному слоту, к своему времени. И вы смотрите прекраснейший музей бесплатно, но надо все время озабачиваться тем, чтобы вот делать все вот эти вот цифровые телодвижения. А почему, я боюсь, мы пойдем по тому же пути? А потому что это путь развития экономики очень мощный. Мне кажется, мощнейший рост китайской экономики, на который все смотрят и просто завидуют и истекают слюной от зависти, он связан с тем невероятным уровнем цифровизации всего и вся, когда ты буквально не можешь там в вокзал войти. Нету там той бабушки, которая продаст тебе бумажный билетик в вокзальной кассе. Нету. Ты вокзал просто не пройдешь, если у тебя заранее не куплен билет, и ты не предъявляешь его в мобильнике и не предъявляешь свой паспорт. Ты просто внутрь вокзала не попадешь. И вот это та реальность. Вот Китай как будто живет в 22 веке на самом деле. Мне кажется, это та реальность, которая ждет всех нас. И стоит съездить в Китай, в частности, чтобы посмотреть, как оно это все работает. Это же интересно.
3: И таким образом снять тревожность, ощутив, что это, в общем, довольно безопасная ситуация. Просто нужно в себе воспитывать и нужно обучаться новым навыкам. Так мой вопрос был, на самом деле, я не уточнила. Он заключался в том, что когда ты все это заказываешь и так далее, ты это делаешь через российские платформы, которые конвертируют твои трудовые рубли в юани. Это так, да?
2: Ты делаешь это через разные платформы и сайты, которые принимают российские карточки, и ты очень удобно рублями за все это заранее платишь. Дело в том, что просто надо это все делать заранее. Китай огромный, расстояние между городами огромное, вы будете там много ездить, путешествовать. Моим хитом навсегда, моей любовью останется Ханчжоу, это самый красивый город Китая. Совершенно не случайно, мне кажется, оттуда Джек Ма, главный миллиардер, вот создатель Алибаба, вот этого вот всего. Там потрясающие древности, там красивейшие храмы, там река и гигантское озеро прямо в центре города. И атмосфера буквально как 1000 лет назад. Сейчас еще китайцы, кстати, они разлюбили фотографироваться с иностранцами. 20 лет назад они это обожали. Сейчас они делают вот что. Они все надевают национальные костюмы, очень красивые, покупают или берут в аренду. И сами фотографируют себя и друг друга на фоне своих древностей. Это зрелище совершенно потрясающее. Почему у нас такого нет? Почему мы не фотографируемся с национальной одеждой? Я реально не понимаю.
3: Ты знаешь, очень много лет назад, я была еще совсем, ну, юной девочкой, училась в школе. Мой папа, хотя он не китаист, но он знал много иностранных языков, работал в референтуре правительства, и он сопровождал правительственную делегацию в Китай, когда у нас только-только начали налаживаться отношения. И он мне привез оттуда тапочки. Вот такие традиционные, тряпичные китайские тапочки, которые потом стали копировать все модные дамы мира, назвав это Мэри Джейн и так далее. Что меня потрясло, что там вышито был не только вот мысочек и ремешок, который, значит, там застегивался, но и стелька. То есть там сидят и вышивают стельки. Цивилизация такова, что она требует вышитых стелек. Я считаю, что это потрясающе. Я считаю, что с этого трудолюбия нам большой пример, да? С этой тщательности нам тоже, в общем, ну, такая зарубка, что называется, в мозг.
2: И дисциплина, что... ведь, да? Какой дисциплины это требует?
3: Ну, это требует вовлеченности в цивилизационные процессы. На позитивном вайбе, да, на позитивные вибрации. Не с точки зрения «мы все умрем», а я вышью стелечку, и таким образом я обеспечу свое бессмертие.
2: Да, прекрасно ты это сформулировала, абсолютно. Вот если любишь шопинг, тебе, конечно, надо в Сиань поехать. Там вот в Пекине очень интересные маленькие магазинчики. Там местные модельеры, вот No Name, что называется. Лен, как это прекрасно. Они буквально сами все отшивают. И это их собственное вдохновение. И это микс очень интересный китайских традиций и западных влияний. И чуть ли не каких-нибудь африканских там мотивов. Невероятно креативные эти модельеры. У каждого вот небольшая такая лавочка в Шанхае, тоже целая улица вот таких вот. Ты можешь туда зайти, тебе сошьют платье, с тебя снимут мерки. Через 2-3 дня тебе предоставят платье из шелка, из бархата, и что ты хочешь, вышьют по воротничку, вот это вот все, там будет ручная работа. И эту вещь, у меня из Гонконга есть шелковая куртка, я ношу ее, мне кажется, уже 20-й год. Вот она мне служит. Из плотного шелка такая двусторонняя, с одной стороны золотая, с другой стороны черная. Ну, вечная вещь абсолютно. Вот. И с такой ручной вышивкой по всему этому. Китай всегда заряжает меня потрясающей вот энергией, трудолюбием, дисциплиной, вот этой бодростью. Вот то, что казалось бы, вот у них, да, вот этих фильмах, когда красные флаги развиваются, и они все куда-то идут, это правда. Это действительно цивилизация труда и любви к стране своей.
3: И эта цивилизация, в которой нет культа депрессии, выгорания и вот всего этого, что нанес нам Запад, потому что не было никогда в России ни депрессии, ни выгорания. А как только она, так сказать, перестала быть советским государством, немедленно, значит, пришли мамкины психологи и мамкины психотерапевты, которые стали, значит, говорить, что это у вас травматичное детство и, так сказать, разберитесь с родителями. Важный момент, о котором я хочу сказать, что китайцы, конечно, вежливо, дивно, тщательно и так далее, но, простите, отымели весь западный люкс, потому что они, собственно, вначале были такими

0: Китай в этом смысле процветает. И сумки, которые они там делают, они точно круче, чем, так сказать, всех этих знаменитых французских и итальянских брендов.
1: Ой, какие я там видела интересные модели сумок. Ты себе представить не можешь. В виде каких-то бегемотиков, носорожиков, жирафиков, вот этого всего. Это такой восторг, все это из натуральной кожи. Это так здорово. Да, вот эта вот цивилизация труда и любви к стране. А знаешь, почему у них нет депрессии? Они после работы идут вечером в парк, и там танцуют и поют. В реальном, в прямом смысле слова. Танцуют и поют. Ну, ты видела вот это, как массово танцуют там старички и старушки. Но не только. Люди всех возрастов танцуют. Те, кто помоложе, танго танцуют или европейские какие-то танцы. Все поют. Китайскую свою оперу, какие-то национальные песни, западные песни. Может быть, там тоже выйти в парке и затанцевать и запеть? Средство от депрессии.
0: Дело в том, что этот совет дали в очень старом и прекрасном фильме Надежды Кошеверовой, который называется «Золушка», когда происходит пердемонокль во дворце, Золушка убегает, теряет туфельку и так далее. Король, которого играет Разгар, спрашивает волшебника, что же делать, что же делать? Скажите, что же делать? Он говорит, как что? Танцевать. И мы вас оставляем в ожидании вашей импровизированной дискотеки. Это был «Секс. Культ. Просвет». Вика Никифорова и Лена Караева.

знать за 90 секунд. Человечество вошло в активную фазу термоядерной гонки. И оружие здесь ни при чем. Благодаря этому виду энергии мы наблюдаем сияние звезд во Вселенной. Во время термоядерной реакции атомы водорода спаиваются и превращаются в атомы гелия, теряя в весе. Этот процесс сопровождается выделением колоссального количества энергии и никаких взрывов, углекислого газа и прочего ущерба окружающей среде. Ядер водорода вокруг нас полным-полно. Китаю и Франции удалось приблизиться к прорывной технологии. Китайские ученые создали искусственное солнце. Экспериментальная установка в магнитной ловушке удерживала 17 минут высокоэнергетическую плазму. Та разогрелась до 100 с лишним миллионов градусов Цельсия. Это в десятки раз выше температуры в ядре Солнца. Еще одна китайская установка вот-вот сможет обеспечивать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию. Французам удалось еще больше. Удерживать плазму 22 минуты. Собственные термоядерные реакторы развивает Россия и другие страны. Все только начинается. Исследователи работают, засучив рукава. Энергия будущего способна обеспечить нашу планету практически безграничными, чистыми и безопасными ресурсами.

0: зарядку начинаем.
1: Зарядка с Шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».

поставки ракет Украине. Контекст. С перехватчиками для американских систем Patriot у Киева огромные проблемы. Решить вопрос с ПРО альтернативным способом предложила Франция. Эммануэль Макрон заявил о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств. В частности, ракет «Шторм Шэдоу» «Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства, займут много времени. Тут важнее посыл. Париж пытается перетянуть на себя

Одеяло в новом формате, которое окрестили антибаллистической коалицией. Помимо Украины, в нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Несмотря на якобы оборонительный характер, о котором заявляют участники коалиции, она носит ярко выраженный антироссийский характер и полностью укладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 1:00, в Бишкеке 4:00 утра, в Улан-Удэ 6:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В России готовятся к официальному визиту главы МИД КНДР. Евросоюз и Британия больше всего пострадают от грядущего мирового энергокризиса. США разрешили Саудовской Аравии обогащение урана. Подробности далее. Глава Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию, где ожидается ее официальный визит, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее информацию о своем прибытии, о скором прибытии дипломата подтвердили в МИД нашей страны. Как отмечают журналисты, в аэропорту Пхеньяна главу внешнеполитического ведомства сопровождали замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха. Визит пройдет по личному приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова. Marketplace Wildberries после атаки ВСУ запускает скидки на услуги для продавцов. Прорабатываются дальнейшие механизмы их поддержки, сообщила глава организации Татьяна Ким. По ее словам, это сложный процесс, поскольку необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат. Он займет примерно до 30 дней. Напомню, ранее компания сообщила о том, что в ночь на субботу беспилотники ВСУ нанесли удары по логистическим центрам Marketplace в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли 7 человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированные. Европейский Союз и Великобритания больше всего пострадают от очередного витка энергокризиса, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его мнению, напряженность в этом вопросе грядет на фоне нового этапа эскалации в Иране. При этом, по словам чиновника, мудрые страны ценят Россию как незаменимого и надежного энергетического партнера. Иран 12 июля объявил о закрытии Армузского пролива до окончания вмешательства Вашингтона в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о введении полной морской блокады Ирана. США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран. При этом договоренность не предполагает мер, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия, утверждает телеканал CNN со ссылкой на документы и собственные источники. По утверждению журналистов, переговоры по данному вопросу завершились еще в октябре прошлого года. На данный момент соглашение ожидает подписи президента страны Дональда Трампа. Источники рассказали телеканалу, что промедление с утверждением сделки связано в том числе с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. В Конгрессе также считают, что задержка может быть связана с риском блокирования сделки со стороны американских законодателей. Бундесвер столкнулся с серьезными трудностями при наборе личного состава для своей бригады в Литве, сообщила газета «Вельт ам Сонтаг» со ссылкой на внутренние документы. Согласно ним, некоторые подразделения по состоянию на июнь были укомплектованы менее чем на 30%, ряд других частей менее чем на 50%. Согласно бумагам, потребность в личном составе не удается покрыть при помощи добровольцев. Особую трудность представляют собой набор рядовых унтер-офицеров со специальным профилем. Напомню, министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявил, что власти для укомплектования бригады в Литве могут принудительно призвать около 1000 человек. Планируется, что к концу следующего года в Прибалтийской республике будет расквартирован штаб около 5000 военнослужащих. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте, друзья.
2: По традиции обсуждаем экономические итоги недели, все, что произошло, самые интересные новости и события из мира российской экономики. В этом нам сегодня поможет эксперт по финансовому рынку Николай Солобута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Давайте начнем с заявления Владимира Путина, который встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым, и там президент отметил, что ключевая ставка в России должна снижаться, это должно быть и будет естественным процессом. Другой вопрос, насколько быстро, какими темпами? Вот ваш сценарий, как будет поступать Центробанк, чего ждать нашей экономике? Вот.
4: Да, 0,25%. на каждом заседании.
3: Да, подождите, это теперь на какой срок?
4: На каждом заседании 0,25.
3: Ну, до какого времени? Понятно, 0,25 один раз уже было.
4: Еще будет.
3: А, ну понятно, да, в неведомую даль. А, честно говоря, я вот как-то не разделяю, я, правда, не слышал эту беседу Владимира Владимировича с сыном Николаевым. Там вроде как Николаев сказал, что он беседовал с Эльвирой Набиуллиной и сказал, что, ну, значит, она ему сказала, что вероятно, что снизим. А Владимир Владимирович сказал вот что: это должно быть и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Показатели у нас могут быть разные. Сейчас вот речь идет об инфляции. Стабильность тоже можно по-разному оценивать. То есть президент сказал, какие будут показатели, такой естественный процесс и будет. Я тут не вижу в этих словах, может быть, я неправильно услышал цитату, но я в этих словах не вижу непременного снижения. Честно говоря.
4: Ну, на самом деле, вы рассуждаете как типичный аналитик, и таких, как вы, ну, подавляющее большинство тех, кто сейчас формирует информационное поле аналитиков. Но надо понимать, что с начала года, если вы помните, что у Центрального банка есть свои аналитики, и они примерно то же самое и говорили. До последний раз выступления в публичной сфере аналитик Центрального банка был зафиксирован в декабре прошлого года. После этого Центральный банк полностью переключился на данные Росстата, которые говорят вам, что инфляция постепенно, ну, то есть не постепенно, а неминуемо снижается. И они не возвращались к заявлениям аналитиков своих собственных. Если бы мы услышали бы о том, что, ну, в блогосферу или в информационное пространство через СМИ просочились бы какие-то либо аналитические выкладки именно самих собственных аналитиков Центрального банка, они бы совпадали с теми же вашими словами, которые вы только что сказали. Но их туда не пускают, а пускают только цифры, который озвучил Росстат, по которым инфляция неминуемо снижается, и логично предположить, согласно из тех цифр, которые формирует Росстат, что инфляция, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку. До последнего времени Центральный банк снижал ключевую ставку по 0,5% на каждом заседании. И тут вдруг он снизил на 0,25%. Раздался звонок со стороны правительства и сказали: подождите, мы с вами договаривались. Что не так? На что Центральный банк дал ответ. Теперь без пауз. То есть когда Центральный банк, скорее всего, кулуарно было договорено с правительством о том, что Центральный банк снижает ключевую ставку, она была заявлена о том, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку, но не на каждом заседании. То есть будут паузы. Они снижали на 0,5 и подразумевали, что в какое-то заседание будет пауза. Когда они снизили на 0,25, они одновременно сказали, что пауз больше не будет. То есть теперь на каждом заседании по 0,25.
2: То есть логика процесса здесь такая. Тогда давайте еще к одному заявлению как раз с встречи рабочей президента с главой Якутии. Он отметил, что сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше, и, собственно, у нас рубль достаточно укреплен. С какими процессами это связано? Действительно, почему нам сейчас вот не нужна валюта в таком объеме, как раньше?
4: Ну, нету свободного движения капитала через границу, поэтому валюта не нужна.
3: Каким образом импорт и экспорт осуществлять?
4: На самом деле импорт и экспорт
3: он же растет
4: и раньше, ага. И он растет, но надо понимать, что спрос и предложение, которое раньше двигалась валюта, на которых это было движение именно заемного капитала. Если вы вспомните, до 2014 года у нас основной межбанк, объемы по межбанковскому кредитованию приходилось 80%. Это Сити, банк американский, Нью-Йоркский банк Сити, Сити Групп. И на 15% это Райффайзенбанк. Это было межбанковское кредитование. Соответственно, что это было так? Привезли валюту из-за рубежа, здесь поменяли на рубли, рубли раздали в долг, в кредит, получили кредит, поменяли кредит на, то есть вернули долг в рублях, поменяли рубли на доллар, вывезли обратно в Америку. Вот это основное движение капитала. И более того, вот все эти ваши внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, это составляет, ну, процентов, наверное, 7-8 от всего долгового движения капитала, именно которые размещаются в долговые инструменты. В основном это облигации федерального займа. Так вот, и если вернется вот эти 80% навеса, да, долгового капитала сюда в Россию, то тогда мы будем формировать курс, который мы помнили до 2014 года. Как он формировался, как он ходил, какими там движения были, там, и такое прочее. После 2014 года, когда Сити ушел из нашей страны, все, каких-то либо движений, серьезных движений по валюте нету. Мы, ну, понятное дело, были психологические моменты, но если бы их отнести, то и взять именно, как ваши, вы говорите, внешнеэкономическую деятельность, то она вообще никак не влияет на формирование валюты.
2: Не влияет, да? Тогда давайте обратимся к новостям из непосредственно строительной отрасли. У нас была, опять же, встреча президента России с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в четверг в Кремле. Встретились, и, соответственно, там вице-премьер отчитался по своему профильному направлению, по строительству, в частности, о том, что граждане у нас активно инвестируют в жилье, 15-16 триллионов рублей в год инвестиции составляют, а объем ввода жилья в России превосходит уже показатели СССР. Вот меня в таких новостях всегда интересует, ввод жилья и его приобретение, они находятся на одном уровне или они как-то различаются и насколько сильно?
4: Ввод жилья и его приобретение различаются на 15%.
2: На 15%?
4: Да, ввод жилья на 15% больше, нежели приобретено жилье.
2: А что потом делается с тем, который не приобретается? Его, то есть оно ставится в так называемый, может быть, какой-то лист ожиданий, и затем уже его граждане...
4: Нет,
2: там
4: оно
2: время...
4: продается. Просто оно продается после ввода, оно не отслеживается. В какие сроки? Только риэлторы могут сказать, в какие сроки оно реализуется, эти оставшиеся 15%. Но, по слухам, это 4 года. То есть в рамках 4 лет оставшиеся 15% полностью реализовываются после ввода недвижимости, ну, после ввода жилья.
2: И вот как раз говоря о рынке недвижимости, тут есть новость о том, что риэлторы и строительные компании начинают предлагать скидки на новостройки, а наоборот продавцы вторички, соответственно, сейчас несколько выжидают. Что сейчас на рынке у нас жилья происходит? Там тоже в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки?
4: Нет, на рынке жилья там находится подлинный штиль. То есть, грубо говоря, сейчас продается только 2% от тех объемов, которые продавались год назад. И здесь застройщики сделали эксперимент. Они снизили все, ну, то есть был некий сговор между некоторыми застройщиками в отдельном территориальном округе. Они снизили цену сразу на 20% на свои новостройки. И за 2 месяца посчитали, ну, то есть реализацию. Получилось так, что реализовано за 2 месяца со скидками ровно столько, сколько было реализовано до этого без скидок, но за то же самое время, промежуток времени. То есть скидки, грубо говоря, сейчас никак не влияют. То есть кому нужно жилье, тот покупает по любым ценам, какие они сейчас есть на рынке. Единственное, что сейчас нет людей, которые припарковывают деньги в жилье, потому что припарковать деньги в банковских депозитах гораздо проще, гораздо выгоднее, чем нежели припарковать деньги в недвижимость. Поэтому, да, все ждут снижения ключевой ставки, когда пойдет переток 64 триллиона рублей, которые лежат на банковском депозите, при 15 триллионах, которые паркуются ежегодно в недвижимости, сами понимаете, что когда 64 поплывут куда-то, либо они поплывут в недвижимость, из 15 из которых поплывут в недвижимость. И таким образом выметут всю недвижимость по тем ценам, по которым есть. На сегодняшний момент.
3: То есть получается, что как раз вот высокие ставки отсеяли тех, кто не жить в квартире намеревается, а каким-то образом ее по-другому использовать.
4: Припарковать деньги, да.
3: Вкладывать деньги, да. Значит, получается, что ЦБ своей цели достиг? Ведь это было один из ключевых пунктов, чтобы вот этот вот сегмент охладить немножко.
4: Но на самом деле он не достиг своих целей, потому что цены, всем понятно, что сейчас люди покупают недвижимость, потому что она им нужна, невзирая на цены. И застройщики цены снижать не будут. Поэтому охлаждения никакого не произошло. Более того, у ЦБ появился навес 64 триллиона рублей на банковских депозитах, которые не знают, как бы аккуратненько ввести в экономику. Считается так, что мы все равно пройдем через какой-то кризис. Либо центральный банк будет снижать ключевую ставку, и деньги пойдут в экономику, и, соответственно, пойдет рост инфляции. Либо центральный банк не будет снижать ключевую ставку, но мелкие банки не смогут размещать деньги, набранные на депозиты, в хорошие кредиты, которые могли бы обеспечить им возврат вкладчикам денежных средств. И начнется отзыв лицензии, что приведет у банков, что приведет к некому принципу домино, который тоже приведет к некому паническим настроениям в обществе, которые будут изымать деньги с банковских вкладов, при том, что банковские ставки не будут снижаться, и вкладывать их во все что угодно, но только не на банковский депозит, в том числе и в недвижимость. Таким образом, цены на недвижимость еще раз взлетят. Инфляция тоже взлетит. Таким образом, сейчас у Центрального банка некая патовая ситуация, которая при любых действиях Центрального банка приведет к некому всплеску инфляции, то есть к некому микрокризису в банковском секторе. И посмотрим за действием регулятора. Очень интересно послушать в пятницу на следующей неделе его комментарии, ответы на вопросы. Это сейчас просто надо каждое слово ловить их и очень сильно анализировать.
2: Николай Вячеславович, вот говоря как раз по поводу действий Центрального банка, знаю позицию тех, кто критикует деятельность регулятора, и у них в качестве там одного из аргументов то, что вот те деньги, которые сейчас накоплены, можно там не потратить условно на недвижимость, а в качестве вложения в производство, затем, соответственно, станет больше товарной массы, и мы вместе с увеличением количество денег, получим увеличение товарной массы, из-за этого такого резкого всплеска инфляции не произойдет. А такой сценарий, он реалистичен?
4: Надо сказать, что у нас потребители достаточно полностью купили то, что они хотели купить на сегодняшний момент из товаров длительного пользования. Товары краткосрочного пользования, они не создают какую-то емкость денежных масс, которую можно было бы там компенсировать. Получается так, что у нас деньги, которые сейчас копились на депозитах, пойдут, их нужно будет дальше перепарковывать. И если брать опыт иностранных государств, то они предлагали в этой ситуации предлагали людям инвестировать в ценные бумаги, в долговые ценные бумаги, то есть в облигации частных предприятий. То есть, понятное дело, каких-то корпораций. То есть корпорации выпускали облигации, по которым была ставка выше, чем банковский депозит. И таким образом деньги перетекли в облигации, и бизнес получил эти деньги для своего собственного развития. Бизнес стал развиваться, и деньги не вышли на инфляционную спираль, никуда в потребление не ушли. И таким образом все это дело аккуратненько рассосалось. Одновременно и компании получили финансирование, стали развиваться, одновременно не получилось всплеск инфляции. А сейчас почему-то все вошкаются вокруг акций. Акции — это совсем не то. Если говорим про фондовый рынок — это акции и облигации. Облигации — это долговой инструмент. И вот если компания начинает имитировать облигации, там был такой всплеск так называемых еще мусорных облигаций, то есть когда облигации давали очень высокую доходность, но тем не менее все истории заканчивались очень даже, в основной массе заканчивались очень достойно. Да? А вот, допустим, компания Yves Saint Laurent, если вы такой знаете, международная компания, Она финансировала через мусорные облигации и прекрасно сейчас живет, существует и процветает. Да, при этом, при всем, их финансирование было через мусорные облигации. И вот если сейчас именно сделать некий акцент, чтобы частные компании и корпорации выпускали именно свои облигации, а государство именно попыталось как-то помочь частным инвесторам, населению разобраться во всем этом деле и попытаться инвестировать в эти облигации, которые дают купон выше, чем нежели банковский депозит. Таким образом, мы увидим переток денежных средств из банковских депозитов в эти ценные бумаги, и как-то это разрастется. Рассосется этот навес из банков, который сейчас есть, 64 триллиона, и одновременно именно эти деньги пойдут именно на развитие производства, о том, о чем мы так много мы говорим сейчас.
2: То есть инструменты есть, инструменты уже опробованы за границей, поэтому это вполне себе выход.
3: Да, да у нас люди боятся этого дела, с моей точки зрения. Ну какой смысл, предположим, ты по этим облигациям получишь условно 20% или там 18%.
4: 34%.
3: 34 даже,
4: сейчас.
3: Да?
4: Сейчас 34. Я думаю, что вот где-то до 40 это надо имитировать такие облигации в данной ситуации, тогда пойдет переток денег. Потом при снижении ключевой ставки можно снижать ставку до 27 по облигациям доходности.
3: Я бы все равно, не знаю, испугался, если честно. Может, я там ретроград?
4: Нет, вы все правильно говорите, вы отражаете то настроение, которое есть у людей. Поэтому здесь я и говорю, государству нужно проводить политику разъяснения.
2: Завершая тему с жилищными разными моментами, каждую пятую ипотеку россияне будут закрывать после 70-75 лет. Насколько увеличение возраста заемщика, когда он уже, это пенсионный возраст же уже, и когда человек там гасит жилищный кредит на пенсии, насколько для банков это рискованно, почему выдают-то с такими огромными?
4: Ну, смотрите, сейчас пенсионеры немножко другие стали. Все-таки сейчас высококапитализированные пенсионеры. Я на самом деле не сказал бы, что они все такие, да, но есть определенно небольшая группа, да, пенсионеров, у которых денег много. Да, и там вот даже послушайте на все сводки Министерство внутренних дел говорит о том, что одного пенсионера обманули на 80 миллионов, другого пенсионера обманули на 100 миллионов.
2: Буквально сегодня 34 миллиона я видел.
4: Да, вот. Так что мы говорим о таком небольшой прослойке этих пенсионеров. Ну да, она есть.
2: То есть это помимо того, что средний срок средний срок погашения кредитов увеличился, то это еще ориентир на достаточно узкую прослойку населения. Так, давайте тогда поговорим про цифровые платформы. У нас Минэкономразвитие представило перечень для включения в реестр этих цифровых платформ. Из них 11 – это крупнейшие российские маркетплейсы и агрегаторы услуг. Меня вот здесь заинтересовал такой момент, и он связан с непосредственно наличием потому что у нас эти компании, они выступают в роли посредников, и там есть проверка тех контрагентов, которые вступают в отношения с этими посредниками. Не приведет ли это к уменьшению разнообразия товаров, которые мы на маркетплейсах, например, увидим?
4: Нет, не приведет.
3: А если поподробнее, почему?
4: Ну, потому что мы это уже наблюдали, постоянно закручиваются гайки в этом вопросе, постоянно продавцам приходится проводить проверки. Сейчас, к примеру, аккаунты надо подтверждать через госуслуги. С одной стороны, вот тебе надо подтвердить аккаунт. Ой, ё-моё, тебе что-то еще надо делать. Но с другой стороны, ты же хочешь зарабатывать, ты хочешь продавать. Да, я хочу зарабатывать, хочу продавать. Но пройди регистрацию. Сама регистрация через госуслуги занимает 4 минуты. Проходит, в легкую, совсем без всяких напряжений. Это один раз сделал, потом, я это сделал, у меня это есть, и все, и погнали дальше. Никаких проблем в этом нет. Вообще никаких проблем в этом нет.
2: Иностранцы тоже, правильно понимаю?
4: Да кто угодно.
3: Скажите вообще, что этот реестр сам по себе значит? Включили туда их, и что теперь будет?
4: Там вводится единое правило взаимоотношений между площадками и участниками торгов. То есть, по большому счету, площадки же предоставляют место для торгов между продавцом и покупателем. То есть, площадки не продают свои собственные товары, они являются посредниками. Соответственно, как биржа, есть же закон о биржевой деятельности, есть лицензия Центрального банка на биржевой деятельности, что сейчас примерно делают копию того, что есть.
3: Хорошо, тогда с другой стороны зайду. А вот если кто-то туда не попал, для него это что значит? Он может работать, если, конечно, такие компании есть?
4: Сейчас пока нет ограничений, но я думаю, что в ближайшее время будут ограничения. То есть нужно будет собирать пакет документов, нужно будет проходить обычные лицензионные действия, которые, то есть выполнять требования, которые предъявляет государство для таких площадок, если ты хочешь выступать в такой площадке. Это нормально.
2: Да, то есть это, помимо того, что это, собственно, в одном месте соберется эти компании, и там гражданин может посмотреть, во-первых, ну, хотя, конечно, это тоже такой момент спорный, потому что все, большинство этих компаний у нас и так у всех на слуху, но, тем не менее, может быть, в какой-то степени удобство, да, это повысит, и помимо того
4: но еще... Ну, у нас сейчас, чтобы узнать, то есть вы хотите открыть брокерский счет, да, или воспользоваться услугами финансового посредника, да, вы заходите на сайт Центрального банка и смотрите, есть ли у него лицензия на это дело. Все это нормально. И так это будет в сфере площадок по продаже товаров в наличном выражении.
2: Центробанк призвали ускорить подготовку закона о мультибанкинге, когда пользователь может несколько банковских услуг, которыми он пользуется, там несколько счетов, смотреть в рамках одного приложения. Николай Вячеславович, вот ваше мнение хотел бы услышать. За таким подходом будущее, когда у нас одно приложение для всех банков, мы там все кредиты видим, все счета, все инвестиции, все в одном?
4: Ой, будущее за финансовыми консультантами. То есть у каждого человека будет свой финансовый консультант, и он будет собирать всю информацию, давать свои комментарии по каждому инвестиционному продукту. А вот эти все сборники солянки, они все равно однобоко предоставляют информацию о продукте именно в рекламном ключе. То есть все зашибись. Вот это зашибись, вот это офигительно, а вот это вообще зашибись. И вот, ну, понятное дело, человеку, когда все зашибись, очень сложно разобраться в предлагаемых финансовых продуктах. Поэтому, скорее всего, мы придем к тому, что у каждого человека будет свой инвестиционно-финансовый консультант, который будет разбираться во всех этих зашибись и предлагать то, что нужно клиенту, самый оптимальный продукт.
3: Вы знаете, по-моему, мы несколько про разные говорим. Вы говорите о вложении средств, об управлении собственными финансами, а иногда просто вот неудобно в текущие какие-то платежи
2: между банковскими приложениями.
3: Вот да, начинаешь ты там в одно заходишь, в другое, может, ты отсюда хочешь заплатить, оттуда, или туда положить, сюда. Вот здесь как? Кто, кстати, против этого? Почему споры возникают?
4: Ну, смотрите, у нас есть поликлиника. Когда вы приходите, и сейчас вас принял терапевт или педиатр один, а на следующей неделе другой. И вы приходите к другому педиатру, он вас не знает, или терапевт, да, но с педиатром вообще это дети, да, это вообще страшно. Он не знает ребенка, он не знает, что ему прописывали, он не знает, он смотрит на вашего ребенка, как баран на новые ворота. И вы думаете, что происходит? Ну как? Почему со мной такое происходит? Ну за что мне это? Почему нельзя...
2: Николай Вячеславович, у нас 20 секунд.
4: Да. Я хочу сказать, что мы приходим к семейным докторам и к семейным инвестиционным консультантам. А вот это все сборные солянки в виде заведений, не это мертвые, это все отживет рано или поздно, уйдет в историю.
2: Благодарим вас, Николай Вячеславович. Николай Солобута, эксперт по финансовому рынку, был в эфире «Радио Спутник». Продолжим обсуждать новости экономики.

то вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.

0: студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем еще раз добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Поговорили мы в первой получасовке про российскую экономику. Сейчас мы ее тоже частично затронем, но уже в контексте международных новостей будем обсуждать то, что интересного в сфере экономики произошло за неделю. В этом нам поможет доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Президент США Дональд Трамп раздумывает о законопроекте по поводу новых санкций против России, который инициировал ныне покойный террорист и экстремист Линдси Грэм. И в частности, там уже и уточнения по нему приходят, что пошлины не 500, а 100%, что там такие-то вещи будут делаться, такие-то не будут делаться. У меня к вам такой вопрос. Насколько сейчас эти санкции, в частности вторичные для тех стран, которые покупают российские энергоресурсы, насколько Трамп имеет решимость их применить и чем ответят в таком случае те государства, против которых они их применят? Я имею в виду сейчас Китай и Индию в основном.
2: Надо сказать, что Китай уже задержал одно судно нефтеналивное, боясь, что против него ведут санкции. Ну, так, во всяком случае, говорят западные информационные агентства. Вот Индия пока не отказывалась ни в какой форме от российского импорта углеводородов, во всяком случае. Ну, насколько я понимаю, и там другие статьи нашего экспорта тоже не страдают, особенно военного. Вот эти два гиганта евразийских, конечно, они делают погоду. И тут Трамп правильно раздумывает, потому что он-то сам экспортирует, импортирует из России на 4 миллиарда долларов вот в этом году, если я не ошибаюсь, если это цифра за полгода, а не за последний месяц, в том числе нефть. И что же, он будет пошлины поднимать у себя тоже? Вряд ли. Вряд ли. Поэтому вот он в странной ситуации находится. А ему нужно. Ему нужна нефть и нужен газ. Во-первых, он свои продает за дорого денег. У него самый большой сейчас экспорт углеводородов, значит, из-за сланца. Благодаря сланцу. Вот. Ну и он зависит еще и от России, в том числе, может, Амалия, малая талика, но курочка по зернышку клюет, цита бывает. Так что он вот сильно размышляет. А дело в том, что у него, ему предстоят очень серьезные, так сказать, серьезное увеличение производства. Не надо забывать, что в Америку перекочевывают очень крупные предприятия из Европы. Это раз. Потом Америка наращивает производство, в том числе вооружений. Это два. И им, конечно, нужны горюче-смазочные материалы. Это три. И они вместе с Японией и Китаем, кстати говоря, находятся в лидерах вот этого вот темпов роста мирового.
1: А скажите, пожалуйста, вот была уже история о том, как непосредственно против Китая пытались вводить пошлины, пытался вводить пошлины Дональд Трамп, они там торговались, 130 что-то было, и тогда Китай довольно жесткие условия поставил: если, значит, вы вот будете стоять на своем, то мы перестанем вам редкоземельные, так сказать, минералы поставлять. Вот в данном случае Китай будет относиться вот к этим пошлинам или тарифам, как угодно, да, их называть, так же, как к тем, когда объявляют против него, или как к вторичным? Вот здесь разное будет отношение или одинаковое с вашей точки зрения?
2: Я думаю, что Китай в любом случае, при любом раскладе, от любых стран будет отрицательно относиться к любому наступлению на свои интересы, на свои права, как он еще и делал это. Все эти разговоры о том, что арестовано судно, то есть Китай, значит, этот нефтеналивое свое судно не разгружает, там разные причины могут быть. Вот. Западные информационные агентства врут все время. Вот. Но то, что они это заметили, замечательно, очень хорошо, посмотрим, как события будут развиваться. Но кроме этого судна ни о чем по-другому они сказать не могут. Но нет этого. Значит, вот как было, вот так вот и оно останется. А учитывая, что у Китая очень высокие темпы роста по сравнению с другими странами сейчас, уникально, можно сказать, вот, то они, конечно, не откажутся от энергоносителей, но это просто невозможно.
1: Еще такой вопрос. Вот в этом пакете предполагаются санкции против ЦБ. Нашего, да? Ну, нашего. Против первых лиц тоже там об этом говорится, угу, да?
0: Против президентов.
1: Ну, президента, да. И так далее, да? Так вот, если этот законопроект пройдет, как-то это повлияет на политику Центрального банка Российской Федерации? Может быть, дилетантский вопрос, но тем не менее.
2: Нет, никак. Никак. Вообще, американцы отвратительные, жадные твари. На них столько лет работали, они вот платят черной неблагодарностью. Вот. Но это, если без шуток вот, обойтись, то уже, видимо, наступил такой момент, когда Центральный банк отказался выполнять прямо распоряжение МВФ и ФРС. Значит, это тоже очень о многом говорит. Значит, позиции нашего Центрального банка России укрепились в БРИКСе, в новом банке развития, потому что до этого у нас там были очень большие трудности. Но сейчас, по-видимому, вот как-то получше. После майского съезда финансовых министров БРИКС в Москве, вот, видимо, что-то сдвинулось с места. Ну и понятно, конечно, визит нашего президента в Китай, он тоже же, так сказать, имел очень большое значение. Вот. О чем они там договорились? Но понятно, что не воевать.
0: Угу. Вот говоря о Китае и как раз о тех темпах роста его ВВП, как сообщает Государственное статистическое управление страны, экономика Китая росла минимальными с конца 2022 года темпами, несколько ниже прогнозов на фоне недостаточного, вот с точки зрения именно плана, внутреннего спроса. И, соответственно, эксперты считают, что в дальнейшем этот рост будет увеличиваться за счет именно внешней экспансии. И вот здесь уже как будто бы несколько по-другому новости про потенциальные пошлины выглядят. Не является ли это китайской уязвимостью в какой-то степени?
2: Нет, Китай, она имеет такую диаспору во всем мире, деловую, что, конечно, американцы только завидовать могут. Вот, тем более, что у американцев сокращаются рынки, а у китайцев, наоборот, увеличиваются рынки. И в Африке, и в Южной Азии, и значит, в Евразийском
1: регионе,
2: да. И тут одну только Россию возьмите. Вот какой рынок огромный вот, на самом деле. Вот нет, это все эти самые вранье это все. Угу. Принимать желаемое за действительное. Ну, не надо же чем-то гадость какую-нибудь сказать. Вот они и забавляются этим. Кто дальше плюнет.
0: Да. Ну, это такое соревнование достаточно популярное, да. Возвращаясь к персоне Дональда Трампа, я не могу просто нарадоваться на его предпринимательские способности. Тут вот его компания Trump Media and Technology Group объявила, что будет продавать быстрый доступ к публикациям президента Соединенных Штатов в его личной социальной сети. И таким образом это может помочь крупным инвесторам и трейдерам первыми реагировать на штормы в экономике, связанные с публикациями американского лидера. У меня такой вопрос. А не нарушает ли это какой-либо законопроект, связанный с инсайдерской торговлей?
2: Ну, конечно, нет. Это же Трамп. Ему можно все. Он же, вот интересно, что он в своих книжках пишет. Ему надо будет, значит, выпускать книжку на одну тему утром и вечером. Утром одно говорит, вечером прямо противоположное. И он будет таким образом, значит, настраивать своих читателей на, значит, адекватное реагирование резко изменяющейся обстановки.
1: Я бы, кстати, сказал, что и, собственно, эту валюту, как же она, господи, электронную,
0: Это Трампкоин.
1: Трампкоин, да, это тоже, в общем, высшее должностное лицо, разумеется, все будут покупать с большей, скажем так, охотой. Разве нет? Это что же в его интерес, скажем так, и это, конфликт интересов, я бы так сказал. Разве нет?
2: Конфликт интересов – это одно в правовом поле, а другое дело – есть конфликт интересов еще на земле, потому что половина страны это не купит.
1: Не купит или не купит, я не расслышал.
2: Не купит.
1: Ага.
2: Не купит.
1: А, то есть кто против него, тот не купит.
0: Демократы не купят.
2: Конечно.
1: Да нет, но тут люди-то разные.
2: Да, люди разные, но не только демократы против него. И среди республиканцев все больше людей, которые, 57% против него.
1: Нет, смотрите, если вы, условно говоря, болеете за «Динамо», и точно знаете, что «Динамо» проиграет, разве вы не поставите на поражение «Динамо», хотя вы за него болеете?
2: Слава богу, наши «Динамо» — это не Трамп.
1: Ну, хороший ответ, ладно.
0: Давайте тогда продолжим разговор о санкциях. На этот раз на другой континент переместимся. Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против нашей страны. Переговоры намерены продолжить на следующей неделе, пишут коллеги со ссылкой на дипломатический источник Брюсселя.
2: Я не могу не вспомнить Ильфа и Петрова, как Паниковский говорит Шуре Балагану: «Пилите, Шура, пилите, они золотые, я знаю».
1: Сказал Паниковский, который уже давно все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.
2: И подальше отошел от Шуры.
1: Уйдите от меня с этим железом, да.
2: Да.
1: Жалкий и ничтожный человек, да? Продолжай.
2: Вот. Это все вот о том. Нет, ну, конечно, это все балаган просто. Просто балаган.
0: Мы много говорили о бессмысленности, бесперспективности санкций. И последний пакет, но уже вот почти физически ощутимым, прошу прощения, скрипом продавливаются. 21-й пакет не станет ли последним в таком случае?
2: Вряд ли последним. Но то, что он идет с таким скрипом, говорит о том, что это начало скрипа, скажем так. Вот они все больше будут драться, пауки эти, в своей банке. Вот. Ну, чего-нибудь там снимут опять, какие-нибудь мелочи. Ну, может быть, меньше тарифы будут. А потом там очень же серьезные вопросы еще с трансграничными санкциями. Вот против кого они будут приниматься, потому что Европейский Союз-то вообще-то в кризисе. Я вот последние посмотрел перед передачей последние данные, что деловые сообщества во всем мире предполагают, какие будут темпы, как рост производства в разных странах, в том числе в Японии, в США и в Китае, они лидеры. Вот, но есть же и, так сказать, аутсайдеры, и они в Европе. Германия еле-еле добралась, даже еще не добралась до того уровня, когда ожидания становятся положительными. У нее все ожидания отрицательные, понимаете, спада. Вот. Я уж не говорю о Франции, Италии и прочих. Вот. Совсем. А в середине года вся планета демонстрирует какой-то прогресс. Понимаете? А они-то, понимаете, это же нельзя остановиться. Потому что даже остановка – это отставание. А уж отрицательные, так сказать, ожидания, это совсем плохо.
1: Немцы собираются свои автозаводы предоставить китайским компаниям.
2: Да, они уже переводят это.
1: Нет, я насколько понял, тут смотрите.
0: На территории Германии.
1: На территории Германии вот эти заводы, откуда людей думают увольнять, не увольнять, которые хотят закрыть, они хотят вот эти производственные площади отдать китайцам. И Мерц говорит канцлеру о том, что это крайняя мера. А это может спасти Volkswagen? С вашей точки?
2: Нет. Там же дело в двух факторах. Во-первых, цена электроэнергии, а она во всем мире за 26-й год, она на 5% увеличилась. цены эти увеличились. Они не падают, они увеличиваются. Вот. И второе, это, конечно, заработная плата тех самых рабочих. Мерс, я понимаю, это конфетка тем самым немцам, высококвалифицированным, но китайцы, если они вдруг возьмут эти заводы, они привезут своих рабочих дешевых. Вот и все.
1: Нет, ну это как можем такое количество рабочих привезти? Может, они скажут, немцы, хотите работать, вот в два раза
0: меньше зарплата,
1: ну, или, да. Ну, я к примеру говорю, не в два, может.
2: Ну, не знаю.
1: А куда людям деваться-то? Рабочими... Кушать-то надо чего-то.
0: На Рейнметалл дроны клепать.
2: Да, там, понимаете, в чем дело. Китайцы могут управлять своими китайскими рабочими. Там много есть, значит, рычагов. А немцами они управлять не смогут. Там будет сплошная забастовка.
1: А, китайцы в этом плане более
0: дисциплинированные.
1: Дисциплинированы, да?
2: Конечно, там партийная дисциплина, вообще-то говоря.
0: Почему Мерц называет это крайней мерой? Потому что если ты называешь, ну, допустим, вот это предложение действительно крайней мерой, значит, имеешь еще какие-то как будто варианты
1: не в арсенале. Не крайние меры, да. Более центральный.
2: Нет, я понимаю так, что это вообще край. Поэтому и крайние меры. Потому что все, если этого не будет, то значит не будет ничего.
1: А вот эта идея разместить на этих площадях военное производство и клепать дроны, как Миша сказал.
2: Ну, почему бы нет, они дешевые, вот. Но платить-то рабочим все равно придется. И электроэнергия-то все равно нужна. А откуда ее взять?
1: Ну, значит, дороже будут дроны.
0: Госзаказ.
1: 70
2: да,
1: миллиардов в год.
2: Вот, а кто же их возьмет, дорогие? Сейчас вам все завалено этими русскими, китайскими, вьетнамскими, корейскими, дешевыми.
1: Нет, ну вот эти те дроны, о которых мы говорим, вряд ли Китай на государственном уровне будет Германии отдавать, чтобы
0: это потом,
1: на Украину.
0: Да, прилетало сюда.
1: Или нет?
2: Да, китайцы ничего немцам не отдадут. Ничего. Это все возьмут себе. Это просто, ну, аксиома.
1: А вообще вот эта вот цепочка, вот этот круг, он разорвется, ну, потому что мы понимаем, что да, будут дроны эти или ракеты стоить дороже, да, рабочим нужно больше платить, да, государству придется занимать, а они сняли для себя вот этот вот ограничитель заимствования средств. А с кого они будут брать эти деньги, чтобы заплатить тем, кто будет на заводах Volkswagen клепать дроны? Я прям как стихотворение «Дом, который построил Джек».
0: Причинно-следственные связи, да, работают.
2: Это очень похоже на «Дом, который построил Джек». Вот. Ниоткуда они не возьмут. Но Мерц же, ну вы же понимаете, он же политик, он не экономист. Он не может рассчитать ничего, по сути. Вот. Да и они немецкие деловые круги все опубликовали. Но нет, он не даже до того самого перехода к положительным оценкам не дотягивает. А это значит, что где-то к зиме положение только ухудшится. Понимаете? Mm-hmm. Оно не улучшится. Я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что я оперирую данными, международными данными, об ожиданиях деловых сообществ. И России, и во всем мире, и вот по разным странам. Вот. Это не та статистика, которая была опубликована 2 месяца назад. На это не надо вообще, так сказать, серьезное внимание обращать. Надо смотреть вперед.
1: Знаете, как спрошу? Вот да, давайте предположим, что вас пригласили консультантом правительства Германии. Не обязательно Мерца, может, там уже все, он за дверью. Вот что вы посоветовали тем, кто будет этой страной управлять в экономическом смысле? Что нужно сделать вот прямо сейчас, чтобы, ну, спастись, я так скажу, на фоне того, что вы рассказали?
2: Арбайтен, арбайтен, арбайтен.
1: Это понятно. А все-таки?
2: А все. Не надо рассчитывать, что вы ограбите Россию. Сами работаете. И все тогда у вас будет. Да, может быть, не так жирно, как сейчас, когда вы грабили полмира вместе с американцами. Но вы будете жить, вот, будете питаться. Вот. Найдете выход с помощью людей, с которыми вы сотрудничаете в работе. А немцы умеют работать. Вот. И пока у них какие-то мозги хоть есть, я имею в виду технологические, инженерные, Пусть пользуются. Они же все растеряют. У них же, если так дальше будет, у них народ расползется, как иудеи по всему миру. Как он из Прибалтики. Нельзя. Это просто бестолково. Это бессмысленно то, что они делают. Бессмысленно.
0: Я периодически читаю новости из как раз-таки зарубежных изданий, в том числе и немецких, и все чаще там как проскакивает такой лейтмотив, связанный с зависимостью от Китая, и что Европа должна эту зависимость несколько сократить, а то и вовсе убрать, потому что уже сейчас она близка к тому, чтобы стать критической. Вот как раньше они от наших энергоресурсов зависели, вот они, получается, теперь все больше в сторону Китая дрейфуют.
2: Вот я тоже хотел сказать вслед за вами, что вот они от, я от бабушки ушел, от дедушки ушел, от тебя вот подавно уйду. И тут же был съеден американцами. Так что нет, это не бегать вот от этих вот, это диверсификация, которая каждый раз почему-то обращается в зависимость от американцев. Но что же это такое? Ну, сколько можно наступать на одни и те же грабли?
1: Ну, а насколько понятно, они сейчас от американцев страх, зависят?
2: Страх, боятся остаться одинокими, боятся, что их дядя Сэм бросит, вот, а он уже бросает их, уже начинает выводить оттуда войска, эти военные базы, понемножку, но выводит, это только начало, не хочет он их кормить, нахрена они ему сдались, вся эта Европа, он принял решение, вообще-то правильное, рассчитывать нужно на себя, работать нужно на себя, и нечего кормить всех, кого ни попадя. Вот, так что и немцам нужно сделать тоже. Не надо рассчитывать ни на кого, надо рассчитывать на себя и работать. Вот. Пока есть хоть какие-то мозги, ведь все разбегутся.
0: Угу. Ну, кстати, про разбегутся, да, не так давно была новость, как один из ведущих дизайнеров BMW в прошлом наше гражданство получил. Вот это везде надо искать плюсы. Да. Вот. Да. И говоря о плюсах, несмотря, опять же, на страшные события на Ближнем Востоке, где в том числе и Соединенные Штаты хорошо успели отметиться, для российской экономики тут тоже есть свои выгоды. Экспорт товаров из России за 5 месяцев этого года вырос на 8,5%.
2: Учитывая... Да, и мы будем, вот судя по деловым ожиданиям деловых сообществ России, и мы понемножку, но движемся вперед, вверх. У нас положительные те самые ожидания возникли, чего не было в прошлом году. Так что вот это очень обнадеживающе. Деловые сообщества никогда не ошибаются. Никогда.
1: Так, суммарный интеллект, да?
2: Коллективное сознание, да. Оно никогда не ошибается. Все предусматривает, они все знают. Это коллективный инсайт такой. Вот. К сожалению, в нашей стране очень мало внимания обращают на это. Вот как-то им кажется, что они самые наверху самые умные. Нет, самые умные внизу, на земле.
0: Что мы больше всех поставляем? Кто является основным нашим партнером торговым в данном случае?
2: Ну, конечно, Китай и Индия, конечно. Без всякого сомнения. Вот. Но, конечно, из Бразилии, потому что мы туда поставляем и сельхозпродукцию, и кое-какую, так сказать, и какие-то, да. Ну и, конечно, еще мы поставляем же вооружение. Вот, а этим весь мир, и Африка, и, значит, Южная Азия, они все пользуются. И наше оружие.
1: Популярность выросла, я думаю, да?
2: Да, и даже индейцы сломались и берут наш Су-35.
0: Вот у нас тут почти на 30%, почти на 28%, вернее, выросли поставки текстильных изделий и обуви. Мы начали экспортировать обувь и текстиль активно.
2: Да, это здорово.
1: А как говорили, что ничего не умеем делать, представляете?
2: Нет, мы, конечно, умеем делать, и белорусы умеют делать, кстати говоря, мы тоже через них можем что-то такое, и обувь там, и текстиль делать. А у нас что? У нас Иваново, оно что, его никто не выбрасывал. Другое дело, что мы берем лен из Средней Азии, и из Индии, кстати говоря, вот длинный лен, потому что из короткого льна только порох можно делать. Вот. И, ну вот, значит, и меня это очень радует, потому что, знаете, это же передел, это же обработка, это же не сырье.
0: Да, это продукт готовый, конечный. Благодарим вас, Игорь Юрьевич, за беседу. Игорь Варьеш, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8.

и суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапретно входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть — весной 2027 года.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, столько же в Твери и Владимире. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Дональд Трамп признал гибель американских военных при операции в Иране. Число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти. Бренд «Прада» мечтает вернуться в Россию. Подробности далее. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Президент Дональд Трамп выразил официальные соболезнования в связи с трагедией. При этом журналистке телеканала News Nation Хани Брандт американский лидер заявил о том, что их смерть произошла на благо страны. Тем временем, по сообщениям РИА Новости, самолеты ВВС США подняты в небо над Персидским заливом, а также прилегающими территориями на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. На этом фоне Госдеп США рекомендует гражданам страны соблюдать повышенную осторожность во всем мире, особенно на Ближнем Востоке на фоне эскалации. Армия обороны Израиля отвергла свою причастность к подрыву автомобиля ливанских военных на юге страны. Сахал указали, что автомобиль ливанской армии заехал в зону безопасности в районе населенного пункта Аль-Мансури без предварительной координации с израильтянами, после чего подорвался на взрывном устройстве. В результате один ливанский военный погиб, и еще двое были ранены. Напомню, в конце июня представители Бейрута и Тель-Авива подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение, среди прочего, предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение Хезболла на территории страны. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 5100 человек, сообщил глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Таким образом, за последние сутки число погибших увеличилось на 50 человек. Количество спасенных остается неизменным. Напомню, после стихийного бедствия 24 июня власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в Боливарскую республику спасательные и гуманитарные миссии. Немало крупных итальянских компаний, в том числе люксовый бренд одежды «Прада», мечтают вернуться в Россию, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Трембини. Итальянский дом моды в 2022 году приостановил розничные продажи и закрыл свои бутики в России. В четверг Трембини сообщил, что итальянский бизнес потерял за 4 года западных санкций уже более 40 миллиардов евро на территории нашей страны, при этом 250 итальянских компаний по-прежнему работают в России. Средний размер пенсии неработающих россиян в июне достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилась РИА Новости. В аналогичный период с прошлого года неработающие пенсионеры получали около 24 тысяч. Самая высокая пенсия неработающим гражданам досталась в Чукотском автономном округе, там она составляет более 44 тысяч рублей. Килиан Мбаппе обогнал аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу. Сборная Франции в субботу в Майами встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Француз оформил дубль. Теперь на счету Мбаппе 22 гола, у Месси 21 мяч на мундиалях. Мбаппе на это потребовалось 21 матч, Месси 32. Его партнер Майкл Алисе, отдавший 2 голевых паса, обогнал бразильца Пеле по количеству голевых передач. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Большим о маленьких». И прямо сейчас с нами на связи, как и всегда, педиатр Антон Равдин. Антон, приветствую.
3: Дорогие радиослушатели, Александр, приветствую.
2: Напоминаем всем, как обычно, про наши соцсети РУ-ТВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, если какой-то вопрос возникает, можно в комментариях, в чате написать. Я по ходу эфира увижу, этот вопрос обсудим. Может быть, касается тех тем, которые мы прямо сейчас будем обсуждать. Может быть, есть какие-то свои вопросы. Поэтому задавайте смело. Ну и в том числе к трансляции подключайтесь. Вот всем привет передаю. Ну а мы прямо сейчас давайте переходить как раз. И вот Антон тоже передает. В общем, давайте переходить переходить к темам. И первая тема достаточно такая, я думаю, важная и серьезная, потому что это может привести...
3: Нетривиальная такая,
2: да. Да, это всегда опасность, это страшно, хотя я вспоминаю свое детство, и что в деревне обитают подобные существа, будем говорить именно о змеях. Мы их встречали неоднократно, единственное, что вроде бы как то обходили, то лопатами на них нападали, но вот тут по-разному как-то все происходило.
3: Да, из крайности в крайность, да, то вроде ужик безопасный, но на всякий случай его стоит побояться и забить лопатой.
2: Не, кстати, вот уже мы вообще не боялись, просто потому что встречались с ними очень часто, особенно на озере, они там с нами тусили, а вот гадюк, когда видели, да, тут, когда адреналин ударяет, есть же две реакции, это три, точнее, бежать, ступор и нападать, вот мы все три испробовали, мне кажется. Ну, собственно говоря, надо выяснить, что же делать, если ребенка укусила змея, потому что, по крайней мере, у меня представления достаточно такие сугубо дилетантские, сразу начать...
3: Общепринятые.
2: Да, вот это...
3: Жгут, высосать все, что там туда попало, и вот это вот, да.
2: Да, но я потом узнал, что там ранки во рту могут быть, и, соответственно, там можно себя убить.
3: По этому поводу сейчас поговорим. У меня в жизни, микроистория, мне было, не знаю, лет 10-11, наверное, и я пошел на рыбалку, в общем, не будем углубляться, стою в воде, чуть выше колена, и змея в воде проплывает восьмерочкой так вот вокруг моих ног, обвелась и прекрасно себя чувствует, отдыхает. Сказать, что мне было страшно, не сказать ничего. И много взрослых дядек рядышком в воде стоят также, в общем, рыбачат. Я говорю, а что мне делать? Они такие посмотрели, говорят, да это, гадюка, она, конечно, ядовитая, но в воде не кусает. Ты, говорит, 5 минут постой, и она уплывет. Примерно так и произошло, она действительно несколько минут побыла и уплыла. Но это настолько запало в душу, что, в общем, помнится до сих пор, и рыбалка, естественно, была моментально закончена. Не до рыбы было.
2: Ой, у меня сразу тут тоже история вспомнилась одна, если разрешите тоже.
3: Да, пожалуйста.
2: Расскажу. Вот мы, тогда, хорошо еще, возраст уже был немного другой, постарше, лет, наверное, 15-16 было, но мы с родителями пошли в лес и попали на змеиную свадьбу. И на долгое время у меня отбилось желание вообще ходить в лес, куда-то особенно в глубину, потому что я там хожу, что-то собираю, смотрю гриб. Думаю, вот сейчас срежу гриб, хорошо, поднимаю глаза и вижу перед собой просто клубок змей, потом вот так вот еще чуть выше поднимаю, а там просто вот вся поляна усеяна. Мы вот как с родителями замерли, так аккуратно, медленными шагами оттуда, и ушли. Вот это тоже такое воспоминание, конечно, сильно отдающееся в память.
3: В общем, змеи — это то, чего мы, наверное, инстинктивно боимся практически все. Наверное, есть... Те, кто с ними работает и не боятся, возможно, именно поэтому они с ними работают, что не боятся. Но это редкие люди, скажем так. Мне кажется, что фобия со змеями, она гораздо чаще встречается, чем все вот эти мышки, таракашки, букашки.
2: Ну, с пауками, наверное, так же.
3: Да, вполне возможно. Давайте пройдемся по основным моментам, которые почему-то каждому чуть ли не со школы знакомы, хотя, в общем-то, вроде никто ничего подобного не говорил. Отсасывать яд категорически запрещено. Любые воспалительные процессы в ротовой полости, связанные с вашими деснами, например, любые микроранки, трещинки в ротовой полости, и ваш яд напрямую, тот яд, который вы из этой раны отсосали, да, он сразу напрямую попадает в ваш кровоток, и, в общем-то, ничего уже с этим не сделать. Поэтому яд мы не отсасываем. Никогда, никому, неважно, насколько вам дорог и близок этот человек, если вы вдвоем будете лежать рядышком и испытывать определенные проблемы со здоровьем от этого яда, в общем, помощь вам точно некому будет оказать. Так вы один хотя бы сможете, если вдруг это там лес, без мобильной связи и так далее, вы хотя бы сможете реально за помощью сходить. А так никто не сходит. Мы ни в коем случае не накладываем жгут. Почему-то действительно есть такая история, что вот выше места укуса надо наложить жгут, дабы не распространялся этот яд. Но мы как будто бы его там закрываем в этой конечности. Ну, а если укусило, я не знаю, в брюшную стенку, допустим, вот в переднюю брюшную стенку, ну, в живот по-простому. Мы где жгут? На шее наложим?
4: Выбирать. Или вверх заматывать, или низ.
3: Или ну, низ, тут... да. Какая часть тела вам нужна меньше? Определитесь, да? Но на самом деле, к сожалению, это так не работает. Да? Так же, как обработать спиртиком и нейтрализовать. Спиртик прекрасно всосется в ране и точно так же прекрасно подтянет туда за собой этот яд. То есть вы, наоборот, обработав это спиртиком или из бутылочки с горячительным полив в ранку, вы, наоборот, ускорите всасывание яда. Не делаем так. Да? Антисептики – это одна история, а спиртосодержащие всевозможные растворы – это совсем другая история. Да? Мы желательно должны сделать так, чтобы движение мышц прекратилось в этой конечности, ну и в этом месте. Потому что когда мышца сокращается, кровоток разгоняется, и, соответственно, это действительно может сделать более интенсивное распространение яда по организму. Если мы предполагаем, что это, в принципе, ядовитая змея, да, тут же может и ужик укусить, который, в общем-то, безобиден, но... У него в пасти может быть грязь, и эта рана может потом воспалиться. Можно, вот сейчас как раз подъехала, как говорит ваш коллега, Министерство космических подвяз, как раз мы на вторую тему потом перейдем, да, с этой укушенной воспаленной раной, которая может плохо и долго заживать. Мы в любом случае обрабатываем антисептиком, укладываем ребенка. Делаем так, чтобы эта конечность была неподвижной. Если это рука, то мы можем сделать повязку-косынку, чтобы просто руку попросить его не сгибать. Если это нога, то мы можем веточку примотать к ноге, чтобы он не сгибал эту ногу. Можно ногу к ноге примотать, так тоже не очень удобно ее сгибать. Ну, просто чтобы инстинктивно этого не произошло. Тут дело не в сознательности, хотя, в общем, в сознательности, безусловно, тоже дело, но тут от возраста все зависит.
4: Тут вот еще любопытно, все-таки последствия это понять изначально, потому что как будто бы у всех расходится понимание, насколько страшен укус, ну, скажем, гадюки. Все-таки у нас другие змеи встречаются реже, гадюки-то распространены относительно.
3: Да у нас и гадюки, и кобры, и что только не найти. Тут же дело не только в том, что мы живем там день в Средней Азии, где змей очень много, а дело в том, что в принципе змеи иногда у людей в квартирах живут, и они зачем-то их выпускают погулять ночами, а те через воздуховоды даже могут передвигаться. Ну, не будем вспоминать серии Шерлока Холмса, да, но все прекрасно помнят, чем там все заканчивалось. Есть специальные средства, сыворотки, которые вводятся в медучреждениях, когда змея опознана. Поэтому, если вы вдруг сможете сфотографировать эту змею, будет очень здорово, вы сильно облегчите жизнь специалистам. Потому что ту же дозу антикабрина, которая существует, ее найти еще надо. Да? Это должно быть это спецучреждение. Не в каждой больнице лежит в холодильнике антикабрин. Ну, там, серии в травмпункте. Ну, вдруг кого-то кобра укусит, он придет в травмпункт, а мы ему антикабрины сделаем. Да нету его там, не знаю, сколько доз на всю Москву. Потому что, в общем, это не массовая проблема, да, для Москвы даже, а уж для регионов-то я даже боюсь себе представить, как ее доставать, эту сыворотку. Вы в любом случае вызываете скорую помощь. Вы доставляете этого пациента. Не надо ждать, если вы не знаете, что это змея, лучше не гадайте и не рискуйте. Лучше приехать в больницу и понять, что вас укусил безвредный ужик, и поехать домой хихикать и вспоминать этот страшный день в вашей жизни, чем потом через пару часов понять, что как бы надо было раньше ехать и в больнице услышать: батенька, где же вы были 2 часа назад? Ну, вот это вот наше любимое, да? Поэтому в любом случае вызывать скорую помощь, говорить, что вот неизвестная змея, поверьте мне, врачи скорой помощи тоже маловероятно опознают вашу змею даже по фотографии, ну, если только они не какие-то...
4: Не, ну на самом деле я просто вот по поводу фотографии сейчас сижу, думаю, это, ну, понять еще надо, как-то мозг включить в этот момент, чтобы достать фотоаппарат или там телефон и, а ну-ка, улыбочку, так, а ты умираешь,
3: знаете,
4: все нормально.
3: Знаете, когда вы хотя бы один раз в жизни слышали какую-то достаточно четкую инструкцию, то в критический момент она, поверьте, у вас в голове всплывет. Да, если вы никогда в жизни не видели, как производится там сердечно-легочная реанимация, не только в кино там со стороны, когда дядьки с согнутыми локтями отжимаются на грудной клетке пациента, да, то вы никогда в жизни правильно ее не сделаете и вряд ли полезете вообще этим заниматься. А если вы хотя бы один раз побывали на таком занятии, даже условно сами не делая, но просто видя и слыша, как это поэтапно проговаривается, что вы берете раз, два, три, что, зачем следует и так далее, то в критический момент вас, ваш мозг заставит вас это сделать, и вы сделаете все как нельзя лучшим, наилучшим образом. Здесь то же самое, понимаете? И, понятно, что это, наверное, не самая частая травма. Да? 100% клещи присасываются в миллиард раз чаще, чем змеи кусают кого-то. И с укусами змеи в травмпункте, ну, очень мало обращений. Я не знаю, если в год одно есть обращение, да, с укусом змеи. Ну, наверное, это много. Я имею в виду, ну, на конкретный один там травмпункт. А может, и вообще нет. Тот же хомячок какой-нибудь, он, наверное, с большей вероятностью кого-то укусит, потому что просто хомячков дома чаще держит и заводит. Но, тем не менее, укусила змея, попробовали ее сфотографировать, положили ребенка, вызвали скорую помощь, успокоили, сделали так, чтобы мышца минимально сокращалась, зафиксировали конечность, промыли рану антисептиком, не спиртосодержащим, да, там хлоргексидин, мирмистин, ну что-нибудь вот такого плана, да. Да, пока ждете помощь от врачей, ну, ждете медицинскую помощь, даете ребенку как можно больше жидкости, неважно. Вода, компот, морс, хоть борщ. Главное, чтобы жидкость была, да? Можно дать антигистаминный препарат, если вдруг у вас с собой есть. Любой антигистаминный препарат в возрастной дозировке. Не накладываем жгут, не разрезаем раны, не отсасываем яд, не прижигаем рану, не кладем лед на эту рану, да, не даем никаких средств внутрь, дабы обезвредить там, тем же спиртосодержащим напитком. Не работает так, это мифы и так далее. Ну и, наверное, если вы действительно находитесь в том регионе, где велика вероятность встретить какую-то ядовитую опасную змею, ну, наверное, стоит 10 раз подумать, насколько вам туда нужно идти, тем более, если вы с ребенком. Вот примерно так.
4: Ну, собственно, картина понятна. Главное, это следим за тем, чтобы в критический момент не начать отсасывать яд. А в остальном, ну, потому что это настолько почему-то у всех
3: на подкорку записалось.
4: Что тут сложно от этого как-то
3: уйти. Ну, еще очень много товарищи, связанные с кинематографом, очень много этого сделали, чтобы укоренить это в сознании людей, потому что очень часто можно встретить подобные ролики, они или шутейные, или какие там, да, ну вот, что где-то кого-то кто-то укусил, и сразу ищется человек, который будет из ягодичной области отсасывать яд, да, и это должно быть как будто бы смешно.
4: Но у нас вон, собственно, слушатель пишет, что женщины его кусали чаще, чем змеи, но это...
3: Согласен, статистика дело... Вещь такая упрямая, да, тут можно быть покусанным женщинами или мужчинами гораздо чаще, чем змеями. Ну и пусть так, да.
4: Да, пусть так. Хотя бы не ядовит. Ну, в общем, как раз мы зацепили тогда следующую тему, к ней перейдем по поводу длительности заживления ран. А вот если очень долго они заживают, мы так уже немного выяснили, что какая-то там грязь может быть в ране, что-то еще, воспалительный процесс.
3: Согласен, это основная причина. Инфицированные раны всегда заживают плохо. То есть эту рану изначально могли неправильно обработать, то есть, ну, просто не обработать. Да, получил какую-то рану на улице, решил даже водой ее не промывать, перемотал тряпкой какой-то попавшейся под руку, и часов через 6, 8, 10, там, придя домой, решил там, не знаю, перекисью, зеленочкой там обработать, уже поздно, да, уже инфекция попала, уже начала размножаться. Это не повод ее не обрабатывать даже через 6-8 часов, там, условно, да, но тем не менее, надо сразу, да, ложка к обеду дорога. Надо сразу. И, возможно, неправильный уход, неправильные перевязки, неправильная обработка. В общем, рана инфицировалась, края воспалились, возможно, гнойно отделяемые и так далее, и так далее. Такая рана, естественно, будет плохо долго заживать. Следующий момент. Естественно, нарушение каких-то процессов обмена. Железо не всасывается, железодефицитная анемия. Естественно, на фоне железодефицита любая рана будет хуже заживать. Какие-то эндокринологические проблемы, тот же сахарный диабет. Естественно, все знают прекрасно, ну, по взрослым, по крайней мере, что у диабетиков хуже заживают раны. Это, к сожалению, так, особенно если не компенсирован уровень сахара. Если у ребенка есть какие-то гастроэнтерологические заболевания, связанные с нарушением всасывания, да, витамин С, витамины В, витамин А, витамин Д недовсасываются, недополучает ребенок их, естественно, это тоже может быть причиной ухудшения заживления ран. В любом случае, вам самим не нужно с этим разбираться. Если рана плохо заживает, то это должна быть головная боль врача.
4: Ну а что значит
3: сделать,
4: плохо заживает? Вот,
3: ну,
4: вот это сколько?
3: Ну вот плохо это сколько? Ну, все зависит от раны. Я вас также могу спросить, а рана это какая рана?
4: Ну вот порез,
3: вот она где
4: легкий
3: находится?
4: Порез, предположим, на
3: легкий
4: пальце.
3: Легкий порез сколько глубиной?
4: Меньше миллиметра, там, ну ладно.
3: Меньше миллиметра у вас через неделю не останется никакого следа, если вы только не будете постоянно ее, там, с нее вот эту корочку сдирать, да? Там через неделю уже следа не будет, если меньше миллиметра. А если это полсантиметра, то это будет длительно заживать в течение, там, 2-3 недель с формированием рубца практически наверняка. Да? То есть останется, ну, шрам, давайте так вот скажем, да? Шрам останется от миллиметровой поверхностной, действительно, в данном случае раны, может вообще никаких следов, ну, их и не останется никаких следов. Поэтому все зависит от глубины раны. В любом случае, если вы понимаете, что по каким-то вашим даже внутренним критериям что-то идет не так, да, вы каждый день обрабатываете, а лучше не становится. Вы повязку снимаете и хочется сказать, ай! Да, вот это вот... Как будто вы смотрите, и вам больно просто от того, что вот вы видите. Ну, явно не вы этим должны заниматься. Ну, или, по крайней мере, вы должны этим заниматься, если вам врач сказал этим заниматься. Когда врач пришел, посмотрел, ну, вы пришли к врачу, он посмотрел, обработал, сказал, нужно каждый день ходить на перевязки. Он говорит, а можно дома? Он говорит, ну, хорошо, давайте через день дома, через день ко мне. Ну, так вот, чтобы наверняка, чтобы не упустить. И вы через день перевязываете дома самостоятельно. Тогда окей. Но в любом случае, повторюсь, раны, долго заживающие, должны быть головной болью медицинских работников. Не вашей домашней головной болью, чтобы вы ходили по аптекам и спрашивали, какой еще бодягой замазать вам эту рану, чтобы она быстрее зажила. И вы вот вдвоем с провизором-фармацевтом этим будете стоять и голову ломать, чтобы вам еще такого купить, чтобы не сильно дорого, но мегаэффективно. А проблемы могут быть не в средстве, с которым вы перевязку делаете, а совершенно в других.
4: Но волшебную таблетку-то всегда хочется съесть, и все мгновенно заросло. Но вот, мы причины отметили, вот давайте еще раз их вот просто вот прям как-то в списочек организуем. Это может быть
3: первоочередно,
4: сахарный диабет.
3: Первоочередно это воспалительные заболевания раны самой. Это воспаление. Это подавляющее большинство случаев. Это воспаление. Все остальное... Это эндокринологические проблемы, хронические заболевания, какие-то особенности питания или заболевания желудочно-кишечного тракта, да, соответственно, там дефициты каких-то микроэлементов, витаминов, почечная, печеночная недостаточность. Не надо в это погружаться. Это, повторюсь, должны врачи уже задавать эти вопросы, дополнительно обследовать, потому что это тоже может быть, знаете, как случайной находкой. В какой-то момент все поняли, что раны стали плохо заживать, И начали из этого, исходя, назначать какие-то обследования. И так бывает, что лечат одно, а диагностируют совсем другое. И говорят: о, батенька, да у вас тут, вам гастроэнтеролог нужен, у вас тут такие дефициты микроэлементов, при том, что ваше питание сбалансировано, и вы едите-то, в общем-то, хорошо и не так уж и неправильно. Очень странно, да, значит, вам гастроэнтерологу надо. И гастроэнтеролог начинает уже раскручивать эту ситуацию, направляет на там, свои исследования и так далее.
4: Угу. А вот любопытно
3: лечение
4: стало,
3: и выздоровление, да?
4: Не так много времени у нас до перерыва осталось, а вот мы по большей части сейчас говорили о случаях, когда более длительное заживление ран идет, то есть что-то в отрицательную сторону. А бывает в положительную. Ну вот просто неоднократно слышал, что там...
3: Супер-мега-регенерация.
4: Да, да,
3: заживает,
4: да.
3: Заживает, ну, как на кошке, да?
4: Там, как, да не то, что как на
3: у
4: кошке,
3: как
4: там
3: у
4: как
3: ящерицы,
4: у Росомахи.
3: Хвост новый вырастет,
4: комик,
3: да.
4: Комиксового персонажа просто порезался, мгновенно заросло. Но бывает же...
3: А терминатор из жидкого металла.
4: Да.
3: Просто.
4: Да,
3: раз и все, да. И прям все восстановилось. Нет. Бывает нормальная регенерация и заживление и ненормальная регенерация и заживление. На это влияет множество факторов, не только уход за самой раной, безусловно, но и изначально исходное физическое состояние тоже влияет. Если вы неправильно питаетесь, то ваши там раны будут, на, не знаю, дней на 5 медленнее заживать. Да? Это как бы нормальная история. На это, скорее всего, даже никто внимания не обратит, что вот у Коли за 5 дней зажило, а у Пети там за 10 дней. Да? Но в целом, да, безусловно, есть чуть более лучшее заживление, но оно считается просто нормальным.
4: Ну, просто нормальное заживление.
0: Большим о маленьких.

0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Знать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
4: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Большим о маленьких.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Программа «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Меня зовут Александр Букарев. И напоминаю про наши соцсети. Как всегда, Руду, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Заходите, задавайте вопросы, пишите в чате и смотрите трансляцию. А может, даже выпуск какой-то пропустили, хочется пересмотреть. Пожалуйста, там есть плейлист со всеми программами, и можно их в любой момент удобный для вас включить. А мы пока поговорим про обморок. Обморок – это страшно. По крайней мере, ну для меня всегда это выглядело страшно со стороны, слава богу, сам с этим никогда не сталкивался. Ну, да, но это вот действительно так необычно, особенно в малом возрасте, когда, помню, тогда в школе увидел, как одноклассница упала в обморок, подумал, это что такое произошло. Для меня это был искренний шок.
2: Я в школе с этим столкнулся.
1: Вот, да, это был такой искренний шок.
2: Именно с одноклассницей.
1: Да, да. Ну вот, собственно, давайте выяснять, когда обморок опасен вообще, из-за чего он может происходить. К чему может вообще привести, если, может быть, что-то надо сделать особенное, когда там ребенок упал в обморок?
2: Ну вот у нас в школе такая же была ситуация с одноклассницей, как у вас. Я думаю, что и причины, возможно, схожие. Да? Она упала на уроке физкультуры в обморок, потому что она не позавтракала с утра, ну, худела девушка, там, период такой лет, там, 12, наверное, 13, когда хотелось быть еще лучше, еще краше, ну, вот это вот все. И она худела, соответственно, не позавтракала, а тут физическая нагрузка, естественно, глюкозка закончилась совсем-совсем, ну, и она от изнеможения упала в обморок. После этого весь класс выслушал лекцию от медсестры о том, как правильно питаться и так далее. Обмороки – это, по сути, потеря сознания. Да? То есть человек падает в обморок, теряет сознание, и, в общем, больше никаких там таких выраженных симптомов у характеристики обморока нет. Просто в обморок можно упасть условно удачно, а можно неудачно. Да? Если вы где-то рядышком со стеночкой и по стеночке сползли во время вот такого ощущения дурного состояния, хотя предвестники всегда есть, они могут быть не за минуту, а за там, 3-5 секунд до, да, но к этим предвестникам лучше прислушаться. Да. Это вот легкое головокружение, да, тошнота, звон в ушах, вот такое состояние. Лучше подойдите к чему-нибудь вертикальному, да, к столбу, дереву, стене, чему угодно, к чему можно прислониться. Вам, в принципе, инстинктивно должно хотеться это сделать, найти точку опоры, потому что голова начинает кружиться. А можно упасть неудачно и, оказавшись посреди открытого какого-то пространства, упасть, удариться головой, что само по себе будет более тяжелым, чем сам обморок. Да, травма головы. Да, можно разбить нос, бровь, подбородок, выбить зуб. Ну, действительно много различных ситуаций, с которыми я сталкивался по роду своей деятельности, когда ты приезжаешь на состояние после обморока и запрашиваешь место на госпитализацию с травмой, а не с обмороком. Ну, с учетом того, что невролог тоже должен быть в стационаре, конечно, он подойдет, посмотрит, но чаще всего травма будет интересовать всех в первую очередь. Значит, когда дети падают в обморок? Ну, самого частого и распространенного – это какие-то тепловые удары в душном помещении в том же, да, когда не хватает кислорода, сосуды начинают расширяться, давление начинает снижаться, кровоток в мозг поступает медленнее, и организм перезагружается, так сказать. Ну, у него другого варианта нету. С теми же самыми предвестниками, про которые мы поговорили, которые ребенок почувствует. Но он, правда, вряд ли сможет сделать соответствующий вывод, как-то правильно интерпретировать эти предвестники, симптомы, которые он будет ощущать. Вот. Почему еще может ребенок падать в обморок?
1: Ну, собственно говоря, причина у нас была иная, не на физкультуре. Просто так. На уроке. На уроке литературы вроде бы. Отвечать девушка встала. Ну, вот как раз.
2: А, резко встала?
1: Ну, может быть, резко встала. Резко встала, может быть, нервничала.
2: Ортостатический коллапс это называется. Когда высокие люди
1: да, она выше всех была в классе.
2: Резко встают, и у них начинает резко кружиться голова. Потому что кровоток не успевает просто до головы доброситься. Это действительно проблема.
1: Я в таких случаях обычно говорил, что это старость, все.
2: Ну, это все друг другу перед другом так шутят, да, ну ничего себе, 14 лет тебе, ты все, старик уже, да, пора уже все тебе в больничку идти и завещание писать. Ну, это шутки шутками, но это на самом деле есть этому научное обоснование, да, и диагноз этот звучит как ортостатический коллапс. Действительно, и совет этим людям очень простой, этим детям. Медленнее вставайте. И все у вас будет прекрасно. Не надо подрываться, потому что это очень смешно. Я в больнице вот пару раз видел, ну, выглядит смешно, но ты понимаешь, что на самом деле это может человеку, ну, просто опасным быть. Потому что он вот так упадет и ударится, разобьет себе голову. Реально. Да, когда ты заходишь
1: Просто
2: как врач,
1: вскакивает и
2: заходишь в палату.
1: у-у-у.
2: Да. Он заходишь в палату, он сидит на кровати, а кровать, ну, такая чуть ниже, чем хотелось бы, да? И он с нее резко вскакивает, чтобы там проявить какую-то дань уважения, наверное, там поздороваться. Он вскакивает и прям плашмя сразу и падает. И ты его просто подбегаешь, ловишь, чтобы хоть как-то минимизировать. А детки-то они разные бывают, да? Он вроде подросток подростком, высокий-высокий, а весит там 60 кг, может весить, попробуй так вот его подхватить и удержать это тело. Тоже не очень просто, на самом деле. Да, вот, кстати, классный, отличный пример по поводу обморока. Это обмороки, ну, достаточно благоприятные. Причины понятны, они вполне физиологичны, они не носят какой-то патологический характер. Лечить здесь не от чего. Да, если душно, жарко, солнечный удар или от гипоксии, нехватки воздуха, скученности людей в помещении, душно, дышать нечем, вот это вот ощущение, уже голова начинает плохо соображать. Ну, мне кажется, даже взрослые периодически это ощущают, там, в том же общественном транспорте. Думаешь, уже когда уже приедешь, хоть глоток свежего воздуха сделать. Да, не хватает, дурно становится, дурно. Здесь открыли окошечко, дали доступ свежего воздуха, водичкой умыли лицо, стало свежее, все замечательно и прекрасно. С ортостатическим коллапсом то же самое. Ну, можно уложить, чуть-чуть ножки наверх приподнять, чтобы кровь к сердцу быстрее прилила. Сразу человечек станет розовым, нормальным, через полминутки буквально очнется и скажет: «Ой, а что было? Извините, я больше не буду». И все, ну, как бы все хорошо. Плохие ситуации, на которые всегда нужно обращать внимание и 100% идти к врачу, да? Это если это происходит на фоне физической нагрузки. 100% всегда идем к врачу. Если это происходит не в положении стоя, вот как бы это странно ни звучало, ну, то есть вы потеряли сознание, сидя на стуле, ну, к примеру. Да, это ненормально, так не должно быть. Ну, это не нормальный звоночек, в любом случае стоит обследоваться. Да? Если это повторная потеря сознания, 100% тоже нужно обратиться к врачу. Пусть лучше вы услышите, что все хорошо. За этим, собственно говоря, все идут к врачу. Лишний раз убедиться, что все окей. Если это потеря сознания, этот обморок, да, сопровождается судорогами. Да, мы однозначно 100% идем к врачу. Ну и скорую помощь мы вызываем, если человек не приходит в сознание больше 2 минут. Однозначно всегда вызовем скорую помощь, даже если мы понимаем, что вот он душный, он побледнел, сполз по стеночке, мы смотрим, пульс у него есть, дыхание у него ровное, все вроде бы нормально, и даже розоветь начинает. Но вот 2 минуты прошло, мы ему даже на штыря дали подышать, потому что у медсестры в аптечке оказался, она пришла, там быстро отреагировала, но человек в сознание не приходит. Однозначно вызываем скорую помощь. 100%. Потому что этот обморок может быть не тем обмороком, про который мы подумали, а, например, гипогликемической комой. Да? Человек с сахарным диабетом, который забыл вам об этом рассказать, потерял сознание от того, что он давно не ел. Вы можете ему нашатыря этому обдышаться дать, он не придет в сознание. Ему нужно глюкозки, инсулинчика, ну, в общем, коктейльчик намешать, сделать, чтобы его организм нормально заработал. Здесь другая история. Поэтому просто не вдаваясь в подробности, у вас нет задачи поставить диагноз, оценить состояние человека. Вот 2 минуты не приходит сознание, позвоните в скорую. Пусть лучше реально ребята приедут, скажут: «А, ну ладно, перестарались вы со скорой, можно было не вызывать, но зато вы не пропустите никакой беды». Вот. Ну
1: Тоже
2: и если,
1: верно, да.
2: естественно, травма головы какая-то случилась во время падения, Ну, естественно, мы тоже обратимся за медицинской помощью, даже если это какой-то банальный, простой такой вот обычный обморок.
1: Ну, это конечно. Ну, а вот по поводу только физической активности не прям понятно. Все-таки первый пример у нас как раз был связан с физической активностью. Вроде бы там
2: Физической
1: ничего.
2: активностью. Все вроде бы действительно ничего, но отчленить обморок на фоне истощения от обморока на фоне порока сердца вы визуально, скорее всего, не сможете. Да, на фоне сердечной патологии может быть там бледность, синюшность носогубного треугольника, посинение конечностей, там вот дистальных фалангов, там пальцев, дистальных конечностей, ну, пальчиков, ладно, давайте так назовем, или там каких-то кожных покровов. Может быть, а может не быть. Ну, то есть они
1: Ну
2: могут быть,
1: да.
2: могут не
1: Ну,
2: быть, в любом
1: собственно, на
2: случае.
1: эти особенности просто не обрати внимания. Но вот я сейчас представляю просто ситуацию, как обычный человек, который вот там, ну не знаю, идет по улице, ну или в помещении находится, и вот такое происходит, человек падает в обморок, ну все равно по большей части все вызовут скорую, ну даже если,
2: Конечно, однозначно.
1: да,
2: И правильно сделают.
1: но
2: И
1: если...
2: 1000 раз скорые приезжали, и я приезжал, и коллеги все приезжали. Из метро забираешь этих людей на остановках трамвайных, автобусных, которые также вот вышли с утра, поесть не успели, попить забыли, жара на улице, с утра выходили, было прохладно, они на себя 33 одежки надели. Вот это вот все, вспотели, жара, на остановке стоят, все, голова начинает кружиться, падает, сознание теряет. Болезненные прохожие, естественно, вызывают скорую помощь, ну, собственно говоря, правильно делают, вызывают скорую помощь, бригада приезжает, человек уже в сознании сидит, но ну, слегка бледненький. Машину проводили, давление померили, сахар измерили, водички попить дали, человек порозовел, говорит, извините, пожалуйста, я больше не буду. Он говорит, да ничего, ничего, будьте здоровы, счастливого пути. Все, и все разошлись. Ну, благоприятно, благоприятно, но могло же быть иначе,
1: Абсолютно
2: поэтому, ну,
1: точно. Но вот а
2: пусть лучше
1: прохожему что
2: так.
1: делать? Вот помимо того, что он скорую вызвал, скорая это все равно определенное время едет. Там, ну не знаю, может быть, надо как-то в какое-то положение тела там определить, я не знаю. Может, действительно что-то под голову положить. Ну вот я пытаюсь вспомнить вот все вот эти моменты, связанные там с отключениями вроде бы рассудка, сознания
2: Можно
1: и...
2: положить на пол, положить на пол и приподнять ноги.
1: Чтоб кровь
2: Все.
1: прилила.
2: Да, совершенно верно. Положить на пол, на землю, на лавочку, на траву. Ну, вот что у вас есть рядом, на то и положить. Но если зима, на снег, наверное, не очень человечно класть. Но, ну, по крайней мере, хотя бы что-нибудь постелить бы желательно было бы, чтобы человек еще и обморожение не получил. Вот, ну, будет здорово, если есть что под голову положить. Да, конечно, но это как минимум комфортно, мягко, нормально, человечно просто. И все, и ждете врача, и, скорее всего, даже человек придет в сознание еще до приезда. Умыть лицо водичкой тоже очень помогает. Все, опять-таки, зависит от ситуации, в которой это произошло. Если это человек, который в вагоне метро потерял сознание, его достаточно вывести на платформу, посадить на ту же лавочку, и он подышит воздухом более свежим, где чуть больше кислорода, он сам придет в сознание. Умыли лицо водичкой, все, ему нужно 2-3 минуты, и он готов идти дальше. Чаще всего так и бывает. Но, естественно, надо у человека спросить,
1: Ну,
2: бывало ли
1: собственно, как
2: такое
1: всегда,
2: ранее,
1: понятно,
2: ну и
1: да.
2: так далее.
1: Вызываем скорую, а дальше
2: Ну,
1: смотрим.
2: 100%. Ну, оставьте это на откуп врачам. Они на этом, условно, простите, уж собаку съели.
1: Да. Ну, тогда будем дальше переходить. А, хотя вот сейчас вспомнился еще один вариант, при котором может быть обморок, но он такой физический, скажем.
2: Так.
1: А, да, я вот говорил о том, что в обморок не падал. Оказывается, падал. Вот пока мы это обсуждали, дзюдо ведь занимался.
2: Вспомнилось.
1: Душили. Душили периодически, да. И ты на
2: Не,
1: тренировке
2: ну
1: просто
2: ладно.
1: на пару минут отключаешься, просыпаешься, что было. А тренер подходит сзади и говорит, а нечего разговаривать во время тренировки. Подкрался незаметно и придушил. Ну, собственно, да. Ну, вот
2: Веселые тренера, да.
1: абсолютно, абсолютно. Ну, а вот теперь тема, которая связана с холестерином. Вот что, во-первых, почему он может быть высоким у ребенка? На что это может указывать? И опасно ли это, если он высокий?
2: Однозначно, абсолютно, ни на что хорошее он не указывает. Всегда это какая-то патология. Да, уровень холестерина должен быть в пределах значений. референсных, да, ровно как, наверное, и все остальные анализы хотелось бы, чтобы они всегда были, да, это такой медицинский тост, да, за то, чтобы все показатели всех лабораторных исследований всегда были в референсных значениях. Ну, как бы, сразу пожелал много всего хорошего, да, однозначно. Если холестерина много, особенно если это холестерин так называемых низкой плотности, да, липопротеиды низкой плотности. Чем они плохи? Вот есть такой, знаете, в быту хороший холестерин и плохой холестерин. Вот липопротеиды высокой плотности – это хороший холестерин, низкой плотности – плохой холестерин. Потому что плохой холестерин чреват атеросклерозом. Атеросклероз, соответственно, чреват нарушением ригидности тонуса сосудистой стенки, соответственно, кровоток ухудшается, и это ранние инфаркты, инсульты, такое колоссальное ухудшение качества жизни человека. Поэтому, естественно, за вот этим плохим холестерином всегда следят, да? Но для детей повышение холестерина – это не характерная история. И, конечно, в базовый чекап условно там ребенка, конечно, исследование уровня холестерина, оно не входит. Ну, не исследует его никто базово, потому что, ну, он вроде как еще маленький и не успел наесться свиных рулек и испортить и бургеров там всяких, да. Ну, или, по крайней мере, даже если успел, то, по крайней мере, он еще не очень долго делает, еще не сильно успел от этого пострадать. Значит, почему? Ну, и повторюсь, это всегда ненормально. То есть, если мы выявили у ребенка повышенный холестерин, неважно какой, в любом случае это ненормально. Надо разбираться, по какой причине это произошло. Ну, самая, наверное, частая история, если мы говорим про высокий уровень холестерина и вот именно этого липопротеида низкой плотности, да, то это наследственная холестериномия, гиперхолестериномия. Да, так называемая, семейная наследственная гиперхолестериномия. Это генетическая патология, при которой нарушается определенный механизм в рецепторах, которые отвечают за усвоение вот этого вот липопротеида низкой плотности, липопротеидов низкой плотности, и, соответственно, они накапливаются. Ну, в общем, происходит сбой такой генетический. Лечить можно, вылечить до конца невозможно, к сожалению, но об этом как минимум 100% нужно знать, отслеживать и, естественно, принимать пожизненное лечение. Да? И это человек, который должен быть на учете у кардиолога, там, ну, педиатра, потом уже терапевта, и ну, не реже 2 раза в год проходить обследование для того, чтобы своевременно выявлять, корректировать какие-то возможные причины и проблемы. А что еще может быть причиной? Да? Тот же самый сахарный диабет, про который мы сегодня уже не один раз вспоминали. Гипотиреоз – это снижение функции щитовидной железы. Да? Замедляются все обменные процессы, соответственно, эти липопротеиды тоже накапливаются, да, проблемы с почками, проблемы с печенью, какие-то хронические воспалительные заболевания, ну и там прием гормональных препаратов, да, если пациент находится на гормональной терапии. Ну, правда, надо отдать должное, что если пациент находится по каким-то причинам на гормональной терапии, мы ожидаем какие-то возможные побочные эффекты от этого, естественно, врачи всегда это отслеживают. Да, и производят коррекцию уже, если они вдруг произошли. А избыточный вес тоже является фактором риска. Малоподвижный образ жизни, бальсон, хронический стресс – это вот эти школьники перед ЕГЭ, которые мало двигаются, плохо спят и много нервничают. А вот такой портрет пациента, скажем так. В любом случае, это всегда ненормально и всегда требует вмешательство со стороны врача.
3: Ну, собственно, здесь получается из профилактики можно только сказать заниматься, заниматься спортом, более подвижный образ жизни, там.
2: Да, да.
3: Поменьше нервничать, абсолютно. Хотя поменьше нервничать это не всегда работает. Это
2: ну, поменьше нервничать это глупый совет.
3: Ну да, не грусти, это всегда. Вот как.
2: Да. Не расстраивайся, да. Ну, у всех бывает, не расстраивайся.
3: Ну, собственно говоря, иногда и не получается ничего другого сказать. Ну, не расстраивайся, ну вот...
2: Ну, это как... поддержка, да, что вот просто, знаешь, поставил галочку, что там, я с тобой, вот, подскажи мне, чем я тебе могу помочь, чтобы тебе стало лучше.
3: Ну, и вот тут, собственно, так же, не переживай. Не переживай, занимайся спортом, там, веди активный
2: правильно
3: образ жизни,
2: питайся,
3: правильно питайся.
2: Да.
3: И будет
2: и просто, чтобы у тебя был, ну, как бы это пресловуто ни звучало, нормальный режим дня и питания.
3: Вот, собственно, да. Закрепляем. Ну и у нас как раз остается 4 минутки, обсудим такие уже, может быть,
2: давайте,
3: не супер тяжелые темы, но касающиеся все равно одного растения, такого любопытного, борщевика. Я помню, в детстве часто с ним сталкивался, правда, пока мне не сказали, я не знаю, как я не обжегся много раз, просто на него смотрел.
2: Это вопрос из нашего детства к нашим родителям вечный.
3: Абсолютно не понимаю, абсолютно.
2: Карбид, открытые стройки, торчащие пруты, ты по ним как человек-паук между гаражами с гнилыми крышами.
3: А я по этим полям ходил и помню, там просто вот эти поля борщевика, крапивы, всего остального, и там в этих полях и змеи водились, поэтому, да, собственно, много всего. Но вот борщевик...
2: Не благодаря, а вопреки, да?
3: Да-да-да-да-да-да. Мужчины — это выжившие мальчики. Но, собственно, борщевик. Встретились, контактировали, что делать, что случилось?
2: Обмазались соком борщевика и пошли получать ожоги на солнце.
3: Да.
2: Значит, сам по себе борщевик вызывает химический ожог только после того, как на этот сок борщевика попали солнечные лучи. И вот тогда будет плохо, будет больно, с волдырями и очень долго заживать. Не неделю, абсолютно отнюдь. Естественно, это сопровождается, ну, мягко говоря, дико неприятными ощущениями, ну, как и любой ожог, собственно говоря. И, конечно, хотелось бы этого избежать. Если вдруг по какой-то причине вы не знали, что это борщевик, и только потом вас осенило, что не стоило так делать, как вы уже сделали, что же нужно сделать? Ну, в идеале промыть холодной водой с мылом. Если найдется кусочек хозяйственного, будет просто перфект. Да, замечательно. Если не найдется, просто с мылом. Почему с мылом? Потому что то вещество, которое содержится в соке, из-за которого происходит вот этот фотодерматит такой, солнечный ожог, оно смывается, лучше смывается мылом, водой плохо смывается. Значит, мы стараемся не растирать это на всю поверхность, как это вот, салфеточками, сейчас я вытру салфеточками, да? И взяли и растерли просто, еще больше площадь.
3: Да что ж салфетки? Подорожник, хопа, и
2: ну,
3: готово.
2: Подорожником, ну, вы знаете, лучше подорожником, чем салфетками растереть. Потому что подорожником, по крайней мере, вы закроете от солнца. Да, тоже,
3: ну,
2: на самом
3: вариант,
2: деле, как
3: да.
2: бы, как вариант. Естественно, однозначно, абсолютно. Мы можем промокнуть, мы можем аккуратненько... тряпочкой постараться, ну, влажной, естественно, или бог с ней, с той же салфеточкой, но не растирать и не втирать глубже, чтобы это еще глубже не проникало. Да, естественно, мы уходим в тень, не сидим на солнце, не ждем ожога. Ну и часа 72 стараемся на солнце носу не казать, потому что в верхних слоях все равно что-то досталось. И пусть этот ожог будет не такой сильно волдыристый, но он все равно может случиться. Поэтому домой пришли, естественно, с мочалочкой, с мыльцем, все как нужно, помылись от души. И 72 часа, по крайней мере, то место, где был контакт с этим соком, мы на солнце не показываем. Играем в вампиров, ведем ночной образ жизни. И в целом все будет хорошо. Ну, если уже произошло, уже случилось, и вы ретроспективно понимаете это, ну, тогда к врачу, он подскажет, как правильно вести этот ожог. Самостоятельно пузыри не вскрываем, чтобы не допустить инфицирования и того самого еще более длительного заживления. Ну, и запоминаем, как выглядел тот самый неприятный борщевик, и больше туда не лезем, ни сами, никому не советуем.
3: Ну да, и, кстати, и родителям тоже, детям рассказать не забудьте, как он выглядит.
2: Да-да-да.
3: А то погулять пойдут, и о, красивый цветочек, какой он классный, а потом ожог.
2: Да.
3: Собственно, просто будьте внимательны. А на этом сегодняшнюю программу будем завершать. Как всегда, спасибо огромное. Педиатр Антон Равдин был с нами на связи, а прямо сейчас новости на радио «Спутник».
0: Большим о маленьких.

Интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.

развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала 6-м государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия. We'll be right back.